0: Видит, как жена по ночам пускает в дом разных подозрительных личностей и не задает вопросов. Представь себе ребенка, растущего в такой семье. Никогда. А теперь ешь. Он покорно грызет мясо. Ест он смешно. Сразу видно, что за 200 лет своей ночной жизни он практически разучился жевать. Никто не говорил, что будет легко.
1: Да.
0: Говорит он, наконец справившись с куском мяса.
1: Теперь понятно. Вот ты сказала, что тебя тошнит, когда ты меня видишь. А у нас другое. У нас настоящий культ древности, и мы можем ее чувствовать. Я когда поднялся по лестнице и тебя увидел, мне на колени встать захотелось. Прямо там, среди пыли и окурков. Потому что это такое чувство, будто стоишь перед великаном. В этом и есть твоя сила?
0: Нет, отвечаю я. Это побочный эффект. А сила в том, что в моем присутствии никто не может пользоваться магией. Вы с секундантом не сможете устроить поединок в убежище. Вам придется договариваться.
1: А если мы не сможем договориться?
0: Тогда тебе придется сидеть здесь до скончания века. Или уйти. Я — это просто убежище, пойми. Ничего больше. Просто место, где можно встретиться и поговорить. Я не спрашиваю его, почему он решил изменить себя. Это и так понятно. Да, в общем-то, и не слишком интересно. Я спрашиваю, трудно ли это?
1: Конечно, трудно.
0: Говорит Андрей.
1: Даже не физически, хотя физически тоже трудно. Желудок отвык. Он отказывается принимать нормальную пищу. Просит вкусненького. Я купил книжку о диете, которую назначают больным с прооперированным желудком или кишечником, и питался по тем схемам. Бульоны, отвары очень-очень долго, очень-очень медленно. Это все ерунда, уж чего-чего, а времени и терпения у меня хоть отбавляй. Но психологически еще труднее. У нас же вся жизнь заточена под охоту. Днем все время клонит в сон. А ночью, знаешь ли, библиотеки и концертные залы не работают. Или идешь на вечеринку, или шатаешься по улицам. В любом случае, кровь уже горит и рот полон слюны. Даже если сыт, азарт не даст остановиться. Телевизор включать нельзя. Уже через 5 минут хочется съесть всех, кого ты там видишь. Просто выпить до дна и выбросить шелуху. Впрочем, иногда, когда становилось совсем туго, я смотрел фильмы про природу, BBC или Discovery, фильм за фильмом, час за часом, ночь напролет до полного осоловения. Помогало. И потом голод. Это смешно. Я поел, я сыт, но голод не в желудке, а в голове. Если я не крался за жертвой, не чувствовал, как она билась, не слышал ее стонов, рассудок просто отказывается признавать, что тело сыто. Он требует: иди, убей, иначе не будешь спать спокойно. Еще это презрение к жертвам, к тем, к обычным. Молодежь зовет их диким словом «терпилы». Я никогда не думал прежде, что это так легко перенять, что он опускает такие глубокие корни, что так легко и естественно чувствовать себя выше других и так трудно отказаться от этого. Наверное, тут мог бы помочь психолог, но к какому психологу пойдешь с такими проблемами? В таком деле и 2 человека много, а 3 уже непростительно много. Кирилл, доктор, он советовал мне посмотреть программу анонимных алкоголиков. Я смотрел их сайт. Они пишут, что нужно найти всех, кому причинил зло, и попросить прощения. Для меня это был бы неимоверный труд, но я думаю, рано или поздно придется. Иначе я действительно не смогу смотреть на себя в зеркало.
0: Секундант является уже под вечер. Я его знаю. Это сам глава клана. Впрочем, ничего удивительного. Могу представить, какой у них поднялся переполох, когда они все узнали. Я открываю дверь. Секундант застывает на пороге. Потом, медленно, не сводя с меня глаз, как-то бочком-бочком протискивается в дверной проем. Видимо, тот самый побочный эффект, о котором говорил Андрей. Что ж, хорошо. В данном случае он работает на нас. Если вы думаете, что верховный вампир центрального района выглядит как какой-нибудь весь из себя депутат или бизнесмен,

0: Полбокалы. Андрей открывает бутылку, разливает вино. Я достаю конфеты в вазочке, печенье, вываливаю в салатницу купленный в магазине готовый салат. На случай, если соседи заглянут за солью или за спичками, они любят заглядывать в такие моменты. Потом мы втроем садимся за стол.
1: Я предлагаю такой вариант. Ты возвращаешься к там, а за это мы не трогаем врача.
0: Говорит секундант сразу, без подготовки. Он слишком встревожен, чтобы ходить вокруг да около. Голос у него хриплый и постарчески дребезжащий, но мне приходится закусить губу и повыше поднять подбородок, чтобы справиться с собой. Это голос вампира. Очень старого и очень сильного вампира. И меня от него трясет.
2: Если вы тронете врача, я тут же сдам его убийц.
0: Не раздумывая, говорит Андрей, и, обернувшись ко мне, добавляет.
2: Вы ведь разрешите мне воспользоваться телефоном?
0: Конечно, киваю я. Больше того, я провожу вас до отделения милиции, если будет нужно написать заявление.
1: Это вы называете нейтралитетом?
0: Грозно скрипит секундант. Вот именно. Я смотрю ему прямо в глаза. Потому что если перестану контролировать его взгляд, не выдержу, брошу все и побегу в ванную. Именно это я и называю нейтралитетом. Убийство для утоления голода. Здесь я ничего не могу поделать. Люди должны разбираться с этим сами. Но если речь идет об убийстве из мести или о политическом убийстве, я не буду оставаться в стороне. Возможно, вы не представляете до конца, что будет, если вы превратите охоту в войну. Но я прекрасно себе это представляю. Видела много раз и не хочу видеть снова. Приходится щегольнуть древностью своего происхождения. Может быть, это произведет впечатление. Если и производит, то совсем не такое, какого я ожидала. Старый вампир отводит взгляд от меня и сосредотачивается на Андрее.
1: «Ну что ж...»
0: Говорит он, медленно растягивая слова, будто в самом деле не знает, что делать дальше.
1: «Если нам не удалось договориться, мне придется просить».
0: И вдруг он соскальзывает со стула и оказывается на полу, на коленях перед Андреем. Андрей невольно отшатывается, но старик хватает его за запястье.
1: «Мальчик»,
0: — говорит он.
1: «Послушай, мальчик, ты ведь в самом деле не хочешь этого. Ты ведь не хочешь погубить тысячелетнюю культуру ради каприза, прихоти, дурного настроения. Что с тобой? Ты поссорился со своей девочкой? Поверь мне, это пройдет, ты не вспомнишь. Все как-нибудь уладится, и я тебе помогу, но не совершай непоправимых поступков. Да не собираюсь я ничего разрушать!»
0: В сердцах говорит Андрей, пытаясь освободиться от его железной хватки.
2: «И встаньте, наконец! Зачем вы поясничаете? Я просто хочу уйти, хочу вернуться. Хочу стать тем, кем был прежде. Я никого не позову за собой, уж поверьте».
1: «Ничего ты не понимаешь, мальчик»,
0: — говорит старик устало, но так и не поднимается с колен.
1: «Может быть, сейчас за тобой никто не пойдет. Может быть, следующий дезертир появится через 100 лет. Но для нас с тобой 100 лет — не такой уж и долгий срок.
2: Для вас, но не для меня»,
0: — говорит Андрей, ему даже удается улыбнуться.
1: «Для меня»,
0: — подтверждает старик.
1: «Я оттого и стал главой клана, что думаю о будущем. Что с нами будет, если мы превратимся в этакий охотничий клуб, куда можно войти и из которого можно выйти? Может, мне начать собирать членские взносы? Может, развернуть рекламную кампанию? Ты думаешь, я не вижу, каков нынешний мир, где все продается, где все на показ и все понарошку? Ты думаешь, я не вижу, как этот мир стремится разъесть стены нашей твердыни? Ты думаешь, я это допущу?»
0: Он встает на ноги и отряхивает колени. Андрей что-то пытается объяснить или возразить, но старик взмахом руки заставляет его замолчать.
1: «У тебя есть время до утра. Если ты вернешься, я забуду обо всем и сделаю вид, что ничего не было. Если предпочтешь прятаться за юбкой, имею в виду, что прятаться придется всю жизнь. Мы будем следить за тобой. Будь осторожен».
0: И он уходит, не прощаясь. Но хотя бы... О, спасибо, спасибо! Не хватит.

0: Хлопает дверью. А то соседи подумали бы не весь что.
1: Кажется, я втянул вас в неприятности.
0: Говорит со вздохом Андрей.
1: Поверьте, я не хотел.
0: Я качаю головой. Только себя самого. Мне он ничего не сможет сделать. Разве что забить палкой в темном переулке. Да и тут я бы на него не поставила. Без своей особой силы он довольно хлипкий старичок. И здоровая женщина вроде меня справится с ним без особого труда. И главное, он не решится враждовать со мной. Без убежища его молодые горячие парни быстро заедят друг друга. Кланы, посягнувшие на хозяина убежища, не выживают. Это ему хорошо известно. Так что думай о себе.
1: За себя я уже все решил. Только мне, видимо, в самом деле придется какое-то время пожить у вас, пока не соображу еще что-нибудь.
0: Милости просим, улыбаюсь я. И не думай, что будешь чем-то обязан мне. Это просто моя работа. Я выпиваю вино из всех трех бокалов и иду на кухню мыть посуду. Я изо всех сил стараюсь не показать ему, насколько я рада. Старик прав в одном. Там, где появился один дезертир, рано или поздно появятся и другие. И если Андрею удастся выйти из клана, это будет значить, что лазейка есть. А значит, настоящие люди, волею судьбы ставшие не на ту сторону, неизбежно будут уходить, возвращаться, оставляя всякую шваль, неспособную самоорганизоваться. И через много-много веков ночные охотники постепенно начнут вырождаться, потом рассеются и, наконец, исчезнут, как исчезли многие существа, обитавшие на земле до них. И, может быть, тогда, в один прекрасный день, я, наконец, пойму, что моя работа окончена и наступило время отдыха. Завтра нужно будет что-нибудь соврать соседям про Андрея. Впрочем, они и так все поймут по-своему, но это не важно. Завтра. Утро вечера мудренее. Когда я возвращаюсь из кухни, Андрей говорит по мобильнику, и я сразу проскальзываю к себе в комнату, чтобы ему не мешать. Но стенки у нас тонкие, и я все слышу.
1: Да. Да, это я. Нет, все так и есть. Нет, Юль, ты не права. Нет, нет, поверь мне, это не так. Да. Да, ты ошибаешься. Да, мне очень жаль, но... Нет, нет, никогда, нет. Да, да, конечно. Да, мне очень жаль. Нет, нет. Ну, не надо, прошу тебя. Да. Да, помню, да, хорошо. Конечно. Нет, нет, подожди. Прошу тебя, подожди. Да, конечно, хорошо, хорошо, я приеду. Я сейчас приеду, слышишь? Ну, конечно, ну, хорошо, конечно, хорошо, сейчас. Ладно, пока.
0: И он снова возникает у меня на пороге. Незваный, как несколько часов назад.
1: Извините, но... Помните, вы сказали, что если мы ни о чем не договоримся, я могу остаться или уйти?
0: Все правильно.
1: Так вот, я, кажется, должен уйти. Я ошибся. Я не подумал, что есть обязательства, которые нельзя нарушать независимо от того, на какой ты стороне. Это было очень глупо. Извините, я, наверное, пойду.
0: Конечно, ты прав. Я выхожу в коридор, чтобы закрыть за Андреем дверь. Моя соседка-студентка выходит на порог своей комнаты и останавливается, пристально вглядываясь мне в лицо. Ей интересно, сильно ли я разочарована тем, что мой гость уходит. На самом деле я действительно разочарована, хоть это и глупо. Очень глупо ждать, что все будет быстро и просто. Но я устала. Сегодня был тяжелый день. Ничего, говорю я себе. Когда-нибудь в следующий раз. Просто я стала к этому на один день ближе.

0: Запись переговоров между Центром управления полетом Москва и Интернациональной орбитальной лунной станцией.
1: СУП Москва и Нолус на связи, ответьте.
2: Привет, Лёва, что за срочность?
1: Здравствуйте, шеф. У меня вопрос по установке для кристаллизации сплав. В нее действительно были загружены одинаковые ампулы?
2: Насколько я знаю, да. А в чем дело?
1: Я забирал в модуле Уэллс инструменты и увидел, что крышка сплава немного сдвинулась. Видимо, замок открылся из-за толчка при стыковке со станцией. Заглянул внутрь. Три ампулы из 20 имеют не серую окраску, а красновато-оранжевую. Я не утерпел и взял одну ампулу на исследование.
2: Лёва, хочу тебе напомнить, что у вас со Стеллой послезавтра выход в космос. Еще нужно подготовить скафандры. Ты бы не отвлекался на мелочи, а?
1: Хорошо, шеф. Я займусь анализом ампулы после выхода, но пусть она пока полежит в моей каюте.
0: Перехват разговора объекта «Фермач» с неизвестным лицом.
3: Какого черта ты звонишь на этот номер, мой дорогой? Мы же оговорили с тобой систему связи.
2: Есть проблема. Зайчонок обнаружил наши ампулы.
3: Так.
2: Он уже знает, что внутри?
0: Нет, он собирается заняться анализом после выхода в космос.
3: Ты получишь деньги за эту операцию, дорогуша, только при условии, что она закончится успешно. Поэтому будь добр, сделай так, чтобы зайчонок ничего не узнал.

0: Отсюда, со стороны грузового корабля «Кентавр», «Инолус», интернациональная орбитальная лунная станция, очень похожа на огромный зонд с толстой и короткой ручкой. Перекрестие из четырех состыкованных под углом 90 градусов друг к другу исследовательских модулей насажено на ступицу, образованную сцепкой бытового и базового блоков. К левому исследовательскому модулю пристыкован наш «Лунник» — лунный научно-исследовательский корабль. К правому — краткохвостый и крупноголовый американский «Мудр» — «Moon Dragon», сречь «Лунный дракон». На зенитном модуле, продолговатой сосиской с фарой спускаемого аппарата на конце, торчит автономный грузовой корабль «Герберт Уэллс» Европейского космического агентства, зашедший на пару недель к нам в гости с партией грузов. Внизу, на надирном модуле, для полной симметрии не хватает бесформенной громады селенита. Лунный корабль 3 дня назад ушел на базу «Селена» в океане Бурь. Исследовательская программа для Маши Серовой, Джегожа Ступака, Чарли Робертсона и Гао Лювея рассчитана на 2 месяца работы на лунной поверхности. Выше модульного перекрестия Инолуса располагается ферменная зона. На металлических конструкциях, установленных на верхнем торце станции, развернуты сиреневые поля солнечных батарей. Они-то и довершают полностью картину огромного четырехугольного космического зонта с короткой толстой ручкой.
1: «Спишь, Трофимыч?»
0: С легкой насмешкой в голосе спрашивает Стелла Ночка Уилсон. Мое отчество звучит в устах бортинженера мягко и по-домашнему, почти интимно. Она уже погрузила внутрь шлюза базового блока снятый мною комплект стыковочной аппаратуры с «Кентавра» и теперь, проворно перебирая руками по поручню, вновь приближается к грузовичку. Стелла, пышнотелая и весьма активная афроамериканка, сама себя прозвавшая «Ночкой», как она выразилась, в целях окончательной расовой толерантности, наловчилась очень ловко и быстро работать в выходном скафандре. Я же, напротив, не суечусь и делаю свое дело, может, и несколько медлительно, но зато основательно и надежно.
2: «Отдыхаю», — нехотя отзываюсь я. «Мы с тобой практически полностью закончили демонтаж. Осталось снять крепление антенны».
0: За те 5 часов, которые длится наш выход в космос, я действительно устал. Если Стелле заранее была отведена роль подмастерья, таскающего для мастера инструменты и уносящего снятые с «Кентавра» грузы, то основная слесарная работа выпала мне. А крутить гайки, пусть даже и в невесомости, и с помощью универсального шуруповерта, далеко не так уж легко, как может показаться. Кисти рук и предплечья постепенно налились свинцовой тяжестью усталости. Меня от «Ночки» отделяет всего каких-то 3 метра. Я завис в пространстве почти у середины «Кентавра» над грузовой рамой между стыковочным и топливным отсеками. Грузовичок с Земли пришел к нам 1 неделю назад. Мы быстренько перетаскали из него все грузы внутрь станции, перекачали доставленное топливо, и теперь осталось только снять с поверхности стыковочного отсека ненужное больше оборудование для сближения «Кентавра» с «Инолусом». Через несколько дней грузовик разделится надвое, стыковочный отсек останется в составе лунной станции, чтобы после дооснащения принять еще парочку модулей из Земли, а хвост «Кентавра», топливный и агрегатные отсеки отправятся в путешествие к Солнцу.
1: «Как у русских говорят, умучился после трудов правильных»,
0: глядя на мою расслабленную позу, интересуется миссис Уилсон. «Умаялся после трудов праведных, почти автоматически поправляю я. Еще в начале полета мы со Стеллой условились, что она при необходимости будет корректировать мой английский, а я следить за ее русским. Учиться всегда полезно, даже во время полугодовой лунной экспедиции».
1: «Отдыхай, мой зайчонок!»
0: С игривым хохотком разрешает Ночка.
1: «Мой зайчонок».
0: При таком великолепном сочетании имени и фамилии «Лев Зайчонок», дабы попытаться отделаться от тянувшегося за мной от рождения шлейфа плоских шуточек, мне ничего иного в жизни не оставалось, как выбрать себе какую-нибудь оригинальную профессию из числа тех, которые принято называть мужественными, и добиться в ней немалых успехов. Кажется, мне это удалось. Я совершаю уже 6-й космический полет, а до пенсии мне еще очень и очень далеко.
1: «Ребята, через минуту мы уйдем на неосвещенную часть орбиты»,
0: — нежным голосом напоминает из динамиков скафандра Астрид Йенсен. Она сегодня дежурит на пульте управления Энолуса, контролируя наш выход.
1: «Устроим перекур?»
0: Я бросаю взгляд на планш-компьютер, закрепленный на левом рукаве скафандра. Полчаса курить в лунной тени — это многовато. Лучше уж закончить работу при фонарях и вернуться в станцию. «Мы продолжим работу, Астрид», — говорю я. «Осталось сделать совсем немного. Две гайки отвернуть». Вот именно в этот момент все и началось.
3: «Дым? Дым слева из-под приборной панели!»
0: — удивленно произнесла Астра и тут же испуганно вскрикнула.
4: «Пожар в базовом блоке!»
0: В наушниках протяжно заныла сирена, загоняя в сердце острый коготь тревоги. Но почти сразу смолкла, оборвалась после громкого и резкого щелчка. Наступила тишина. Ватная, как тяжелое и плотное одеяло, которым можно укрыться с головой и разом перестать слышать все звуки. Связь пропала. Бормоча что-то из чертовски материнской лексики, я устремился в сторону открытого люка на базовом блоке. При аварийной ситуации космонавтам предписывается как можно быстрее вернуться на борт Энолуса. Я почти достиг стыка между кентавром и станцией, когда мир раскололся на две неравные части. Цилиндрическое тело грузового корабля подо мной резко дернулось и, заваливаясь на бок, устремилось прочь от ствола и раскидистой кроны Энолуса. Выглядело это так, как будто порыв ветра вырвал огромный зонт и уносит его прочь, оставив на земле лишь жалкий пенек крепления. Хотя на самом деле все было совершенно иначе. Это я, стоя верхом на кентавре, оторвался от лунной станции и, теряя ориентацию, теперь дрейфовал куда-то в сторону Луны.
4: «Станция! Произошло отделение грузовика!»
0: Что было мочи, рявкнул я в микрофон.
4: «Аварийная ситуация!»
0: Эфир ответил гробовым молчанием. Энолус стремительно валился на бок и уходил вверх. И тут на меня обрушилась тьма. Мы нырнули в лунную тень на неосвещенный солнцем участок орбиты.

0: Станции, ответьте. Зайчонок на связи. Еще минут пять я с настойчивостью запрограммированного автомата монотонно и совершенно безрезультатно ронял слова в безмолвие эфира. Больше всего мне сейчас хотелось проснуться. Зажмурить глаза, сосчитать до пяти и распахнуть веки навстречу радостному и солнечному утру, чтобы от дурного сна с отделением грузовика от станции не осталось и следа. Но ночной кошмар мне попался привязчивый, цепкий и, увы, реальный. Мне понадобилось минут пять, чтобы привести взбаламученные нервы в состояние относительного спокойствия и заняться трезвой оценкой ситуации. И что так не способствует процессу аналитического мышления, как полет верхом на оторвавшемся от станции грузовике над ночной стороной Луны?
1: Так не бывает. Точнее, почти не бывает. Чтобы три очень серьезных и не связанных между собой неприятности случались практически одновременно. Неприятность первая. Пожар на станции. Как сказала Астрид, дым слева из-под приборной панели.
0: Я мысленно перенес себя на пост оператора в базовом блоке станции. Слева под приборной панелью расположена система управления поиском и стыковкой.
1: Эта система во время выхода в космос не работает и обесточена. Значит, сама по себе она не могла стать источником задымления и пожара. Для того, чтобы на ней начался пожар, кто-то должен устроить его намеренно.
0: Из-за возгорания в системе поиска и стыковки Инолус временно ослеп. Поэтому не сможет принять ни один корабль.
1: И меня верхом на Кентавре тоже обнаружить не сможет.
0: Поврежденное пожаром оборудование ребята, конечно, восстановят. Дня 2-3 на это уйдет. До истечения этого срока и меня, и Кентавр никто со станции искать не будет.
1: Просто нечем нас искать. Разве что с помощью биноклей.
0: Переходим к неприятности номер два. Пропала и не восстанавливается радиосвязь. Пропала почти мгновенно, по основному и резервному каналам. Пожар в системе поиска и стыковки никогда бы не привел к выходу из строя систем радиосвязи. Одновременно оба канала связи может отключить только человек. Ну и на десерт третья неприятность. Кентавр не дикий жеребец, которого под хвост ужалила оса. Сам от станции он отделиться никак не мог. Значит, кто-то сознательно разомкнул механические замки стыковочного узла и задействовал пружинные толкатели, которые отшвырнули грузовик от станции. Кто-то очень нехороший, с очень дурными намерениями. Суммируем. Имеем три неприятности одновременно. Букетом. Эти неприятности друг с другом в ходе естественного течения процессов никак не могут быть связаны. Значит, если они все-таки случились одновременно, за всем этим ворохом гадостей стоит, скорее всего, чья-то злая воля. Вот только чья? Я взглянул на планшетку на рукаве скафандра. 13:40 по Москве. Есть еще минут 15 до выхода из лунной тени. Как раз время подумать. Стелла, Астрид и Хосе, я нисколько не сомневаюсь, быстренько справятся с возгоранием. В Хьюстоне и в Звездном городке их все-таки недурно подготовили на случай всяких там экстремальных ситуаций.
1: Радиосвязь тоже восстановить не проблема. Ну, заменят ребята парочку каких-нибудь электронных блоков, которые закапризничали. Или расконсервируют системы связи в Луннике или на Мудре. Они тоже позволяют напрямую общаться с Землей и с лунной базой. А вот отделение Кентавра — это уже очень серьезно.
0: И совсем не потому, что на нем в данный момент сидит верхом некто Зайчонок ЛТ.
1: Дело в том, что мы с Ночкой уже сняли со стыковочного отсека всю аппаратуру для сближения грузовика с Инолусом.
0: Значит, Кентавр теперь состыковать с лунной станцией невозможно.
1: А если на нем вдобавок включилась программа самоликвидации?
0: Противные мурашки строем протопали у меня по спине.
1: программа ликвидации не сулила сидящему на макушке грузовика пилоту Зайчонку ничего хорошего. После выхода из лунной тени Кентавр сориентируется на Солнце закруткой вокруг продольной оси, потом построит курсовые углы и включит маршевый двигатель. Движок даст совсем небольшой импульс, и корабль уйдет из сферы притяжения и Земли, и Луны в последний полет к Солнцу. Вернуться с той ликвидационной траектории будет уже невозможно. Я снова взглянул на планшетку. До выхода корабля из лунной тени оставалось около 10 минут. 10 минут терпения, и я узнаю, жить мне или склеивать ласты.
2: Теоретически, конечно, управление кентавром сейчас можно перехватить с Земли. Но если связь нарушена, в центре управления полетом просто не успеют сориентироваться в ситуации. Там ведь работают люди. Обычные люди, а не ясновидящие. Самое обидное, что и мне самому сделать-то ничего нельзя. Я никак не смогу добраться до системы управления кентавром, которая спрятана в его агрегатном отсеке.
1: А если бы и добрался, то все равно ничего бы не смог с ней сделать. Режим ручного управления человеком в ней просто не предусмотрен. Если грузовик после выхода из тени начнет строить предстартовую ориентацию для самоликвидации, мне останется только отрешенно наблюдать за приближением собственной смерти. Или отцепить крепежный фал от корабля, оттолкнуться от стенки стыковочного отсека и уйти в свободный полет вокруг Луны. Что тоже равносильно самоубийству, поскольку ресурсы скафандра не беспредельны. Несколько часов и все.
2: Ты был славным парнем, Лев Трофимович Зайчонок.

0: Я еще десяток другой секунд раскачивался в волнах захлестнувшего меня пессимизма, пока не сообразил, что под ногами у меня есть твердая поверхность стыковочного отсека. Мысль пришла в голову, как яркая вспышка в кромешной ночи. Отсек подо мной вовсе не единое целое с кентавром. Его можно отделить вручную. Нужно только раскрыть четыре стяжки крепления между грузовой кольцевой рамой на торце отсека и ее опорами на кентавре. Тогда, даже если корабль начнет строить ориентацию для ухода на ликвидацию, у меня будет шанс все-таки остаться на окололунной орбите и дождаться помощи. Я отцепил фал от якоря на стыковочном отсеке, развернулся и, перехватываясь руками за продольный поручень, двинулся в сторону грузовой рамы. Стяжки были стандартными, ленточного типа, и крепились каждые всего парой крупных болтов. Я достал из рабочей сумки скафандра шуруповерт, установил его на гайку одного из болтов и нажал спусковую скобу. Вжик! И болт свободно вышел из резьбы на гайке. Так, теперь следующий. Раз и готово. Сколько по времени заняла вся операция? Я взглянул на планшетку. От силы прошло около минуты. Значит, на три оставшиеся стяжки для полного отделения стыковочного отсека от хвостовой части кентавра мне понадобится минут 10. Это с учетом перемещения между стяжками. И если грузовик после выхода из тени действительно начнет строить ликвидационную ориентацию на Солнце, я, пожалуй, успею отцепить от него стыковочный отсек до включения маршевой двигательной установки. До выхода из тени оставалось уже меньше минуты. Сердце переместилось куда-то едва ли не к горлу и бешено колотилось. Виски сжал невидимый стальной обруч. Нервишки они и на окололунной орбите нервишки. Корабль вышел на освещенную часть орбиты почти мгновенно. Было темно, и вдруг, словно кто-то щелкнул выключателем, все пространство залило слепительный солнечный свет. Я опустил светофильтр на гермошлеме, и мир сделался более приемлемым для зрительного восприятия. Мои худшие ожидания оправдались уже через несколько секунд. Едва датчики грузовика уловили солнечные лучи, кентавр включил двигатели ориентации и принялся разворачиваться носом в направлении на Солнце. То есть строить солнечную ориентацию. И значит готовиться к уходу с окололунной орбиты.
1: «Вот тут, дружочек, — вслух проникновенно произнес я, — наши с тобой дорожки расходятся. Я вовсе не горю желанием отправиться в полет к солнышку без обратного билетика».
0: Медлить было нельзя. Я снова последовательно попытался вызвать станцию и лунную базу, но эфир по-прежнему был мертв. Видимо, радиосвязь на Энолусе еще не восстановили, а ребята населения, может быть, вообще еще не подозревают о возникших на орбите проблемах. Ведь все случилось так быстро. На раскрытие трех оставшихся креплений у меня ушло больше времени, чем я планировал, минут 20. Дольше всех я провозился с третьей по счету стяжкой. Один из болтов никак не хотел расставаться с гайкой.
1: Но все же я успел.
0: Грузовик еще только поблескивал микровключениями двигателей ориентации, готовясь к старту. Выстраивал ориентационные углы, а цилиндрическое тело стыковочного отсека уже вздрогнуло, освободившись от четвертой, последней стяжки, и, медленно разворачиваясь, стало отходить от хвостовой части кентавра. И вовремя! Расстояние между стыковочным отсеком и хвостом корабля было всего метров 25-30, когда грузовик на мгновение замер, словно остановился в пространстве над Луной. А потом из его маршевого двигателя вырвалась яркая оранжевая лента горячего газа. Укоротившееся после отделения стыковочного отсека тело кентавра стремительно рвануло прочь от Луны, разгоняясь и уходя в свой последний полет к Солнцу. Корабль быстро удалялся и уже через пару минут стал похож на размытое пятно, потом на яркую звезду, а затем и вовсе растворился в бликах солнечных лучей на стекле гермошлема моего скафандра.

Вращаясь вокруг всех трех пространственных осей, стыковочный отсек медленно дрейфовал по лунной орбите. Непосредственная угроза моей жизни миновала, и у меня прорезалось острое желание оценить в целом мои шансы на спасение. Ресурсов скафандра хватит еще примерно на 8,5 часов. А потом начнутся большие проблемы. Могут ли меня спасти за эти 8,5 часов? С Земли до окололунной орбиты за это время просто не долететь. Поднимать с лунной базы селенит смысла тоже нет. На корабле топлива хватит только на стыковку с Энолусом. Спасти меня можно с помощью американского мудра или нашего лунника. Сесть в один из транспортных кораблей и отправиться на поиски стыковочного отсека и принимающего на его поверхности солнечные ванны Лёвы Зайчонка. Но для выполнения этой операции нужно, чтобы на станции нормально работали системы радиосвязи, поиска и стыковки. Они как на грех по счастливой случайности, да, вырубились. Значит, на транспортном корабле нужен опытный пилот для слепого поиска. Но Стелла Уилсон — это бортинженер. Астрид Йенсен — астрофизик. Хосе Умберто Лопес — селенолог. А единственный опытный пилот Энолуса сидит сейчас на макушке оторвавшегося отсека и ждет спасателей. Поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но тут перспективы более чем туманные. На стыковочном отсеке нет ни двигателей, ни системы управления. Как ни крути, мне осталось только 8,5 часов жизни. Плюс некоторое время на агонию. Хотя, почему это 8,5? Что у меня еще есть, кроме скафандра? Правильно, герметичный стыковочный отсек с возможностью многократного обновления атмосферы. Поэтому врешь, не возьмешь, костлявая. Еще чуть-чуть поживем, побрыкаемся. Я переместился к боковому входному люку и стравил давление из отсека с помощью дренажного клапана почти до нуля. Несколько раз, повернув баранку запорного штурвальчика, открыл массивную крышку и аккуратно забрался внутрь стыковочного отсека.

0: «Ну-ка, подсчитаем наши жизненные ресурсы», — сказал я вслух, как только отсек снова наполнился воздухом. Я снял перчатки и поднял стекло гермошлема. Целиком скафандр решил не снимать. «Орлан ЛМ — одежка непростая, выходить из него и снова забираться внутрь сложновато даже для опытного космоплавателя».
1: «Итак,
0: что мы имеем?» «Начнем с низменных потребностей. Памперсов в скафандре хватит на 3-4 дня. Воды в емкости для питья примерно 1,5 литра. Питательные кашки в сосуде, закрепленном около подбородка внутри гермошлема, где-то на 4 легких завтрака. А воздуха дыши не хочу. Поглотители углекислоты в стыковочном отсеке работают нормально, поэтому даже без добавки кислорода в атмосферу воздуха мне хватит дней на 10. С электроэнергией вообще нет проблем. Аккумуляторы отсека рассчитаны на полгода полностью автономной работы.
2: Живем, братцы! Судьба наконец-то послала мне робкую улыбку, и я получил 10-суточный гарантированный бонус на выживание. Настроение у меня пошло вверх, как столбик ртути в термометре на летнем солнышке. Системы связи и поиска на Энолусе ребята отремонтируют. Мой отсек обязательно отыщут и снова состыкуют с лунной станцией. Правда, есть одна маленькая сизая тучка на солнечных горизонтах надежды. Если стыковочный отсек найдут уже тогда, когда у меня давно закончится еда и вода...
1: Я представил себе, как в этом хорошо освещенном стыковочном гробу будет плавать мое иссохшее и исхудавшее тело,
0: и настроение снова круто спикировало вниз.

Если хорошенько поразмыслить над сложившейся ситуацией, то можно прийти к весьма любопытному выводу. Вся эта кутерьма с тремя якобы случайными нештатными ситуациями на Энолусе имеет хоть какой-то смысл, если главной целью неизвестного злоумышленника был персонально я. Если я кому-то перешел дорогу, и этот кто-то решил со мной разделаться. Таинственный некто отдал бортовым системам три очень вредные команды, которые привели к большим неприятностям на станции. Всяких залетных хакеров-террористов отметаем напрочь. У системы управления Энолуса такая защита, что позавидовать ей могут самые секретные базы данных вместе взятые. И самое главное, ни одна команда не пройдет без спецключей, паролей, которые меняются достаточно часто и которые знают очень немногие. Поэтому злоумышленники со стороны в наших построениях не рассматриваются. Значит, пакостные команды мог выдать только кто-то из своих, из тех, кто знает пароли и имеет доступ к системе управления. Теоретически это мог сделать кто-нибудь из нашего экипажа, если он, конечно, сошел с ума. Или решил покончить жизнь самоубийством, заодно прихватив с собой семерых коллег по лунной экспедиции. Но я что-то среди нашего дружного международного коллектива таких героев не наблюдаю. Заявляю об этом со всей ответственностью, как командир станции. Поэтому можно с большой долей вероятности считать, что пакет вредительских управленческих сигналов мог прийти на Энолус только с Земли. Команды на борт лунной станции могут отдаваться из трех центров управления. Из Хьюстона в Штатах, Евроцентра во французской Тулузе и нашего родного подмосковного Королева. Подозрения с Хьюстона и Тулузы снимаем. Все три команды были выданы на российский базовый блок Энолуса. Без участия нашего центра это сделать невозможно. Поэтому у нас на рассмотрении остается лишь центр управления полетом в городе Королеве Московской области. А в подмосковном центре такой пакет команд могут выдать на борт только 4 человека. Руководитель полета Бекешкин Игнат Федорович и три его зама. Янчук Сергей Иванович, Туров Леонид Исаевич и Скрынник Марк Моисеевич. И точка.

0: Где я мог насолить одному из этой четверки управленцев? Бекешкину, Янчуку, Турову или Скрыннику? Старая неприязнь или месть? Вряд ли. Мы практически не были знакомы до полета. В околоземных рейсах со мной работали другие управленцы. Значит, что-то произошло уже в ходе самого полета. Что-то настолько потенциально опасное для одного из них, что он решил убрать меня, устроив на Инолусе каскадом три аварийных ситуации. Времени у меня сейчас было в избытке, и я принялся терпеливо и тщательно день за днем просеивать все маломальски значимые события за полтора месяца нашей космической экспедиции. Хотя, в общем-то, почти сразу догадался, что причина всех моих бед — 10-сантиметровый цилиндрик из жаропрочного стекла. Ампула со сплава. Сплав 5L — это технологическая установка для получения металлических и оптических материалов из смеси различных веществ. Работает в невесомости и вне воздействия магнитных полей и гравитационных возмущений по поводу электронагрева с направленной кристаллизацией. Полностью автоматизированная рабочая камера располагается в возвращаемом на Землю отсеке Герберта Уэллса. В этом полете планировалось вырастить металлические кристаллы. Они, как правило, серо-стального цвета. И я был очень удивлен, когда увидел, что три ампулы из 20, загруженных в сплав еще на Байконуре, имеют аномальную красновато-оранжевую окраску. Когда я их обнаружил, на связи был Игнат Федорович Бекешкин. Но вовсе не факт, что именно он злоумышленник. Наш разговор вполне мог слышать один из его заместителей. В наушниках скафандра оглушительно затрещало и раздался встревоженный голос Ночки.
1: «Инолус вызывает зайчонка! Лев, отвечай! Трофимыч, где ты?»
0: «Ребята восстановили радиосвязь! Я чуть не заорал от радости!» Но вовремя прикусил язык. «Если злоумышленник действительно из четверки управленцев, и если он узнает, что я остался жив, то сделает все, чтобы меня добить. Поэтому мне нужно затаиться и молчать. У моего неизвестного врага должна быть стопроцентная уверенность в том, что я погиб. Я сейчас был практически беспомощен. А злоумышленник из подмосковного ЦУПа всесилен. Если бы я отозвался, он вполне мог сделать еще один ход, который гарантированно меня бы убил. Самый простой ход был и самым страшным. Выдать команду на одновременную разгерметизацию всех отсеков Энолуса. Злоумышленник с таким высоким статусом в системе управления станцией вполне бы мог это сделать. Мне представилось, что я безоружный, стою под прицелом пулеметчика, лицо которого скрыто под маской. Малейшее мое шевеление, и он стреляет. А за моей спиной еще трое заложников. Стелла, Астрид и Хосе.

Пожалуй, злоумышленника среди четверки управленцев можно попробовать выявить. Снять с него маску. Он сейчас в таком психологическом состоянии, что при малейшей опасности сам себя обязательно выдаст. Но для этого мне нужен индивидуальный канал связи с американским или европейским центрами управления полетом. Такой канал, о существовании которого никто бы в подмосковном ЦУПе не знал. Станцию и лунник мой противник может как-то прослушивать, а вот американский мудр вряд ли. На штатовском транспортнике используется другая частота для общения с Землей. Значит, нужно дистанционно включить систему связи на Мудре и связаться с центром управления полетом в Хьюстоне. Например, с моим старым и добрым знакомым доктором Джереми Фейтом. И крайне желательно, чтобы в это время и Нолус, и мой стыковочный отсек были бы недоступны для радиосвязи из подмосковного центра. Что нужно сделать, чтобы связаться с Мудрым и дистанционно включить на нем бортовые системы? Для этого требуется подобрать соответствующие кодовые команды в базе данных на моей планшетке. Еще нужно перенастроить передатчик скафандра на частоту американского лунного дракона. И первое, и второе вполне мне по силам. Но есть и третье. Мне нужна антенна, достаточно точно сориентированная на пристыкованной к станции Мудр. А вот этой-то антенны у меня и нет. И сориентировать беспорядочно болтающийся стыковочный отсек мне нечем. На нем нет ни двигателей, ни системы управления.

Когда я попадаю в безвыходные ситуации, у меня всегда разыгрывается жуткий аппетит. Вот и сейчас желудок настоятельно потребовал перекуса. Никогда не подозревал, что жиденькая и питательная кашица из сосудов скафандра и несколько глотков посеребренной воды из емкости внутри гермошлема оказывают такое стимулирующее воздействие на процесс мышления. К концу трапезы я уже совершенно ясно представлял, что и, самое главное, как мне делать. В качестве антенны вполне сгодится та самая грузовая рама, которая связывала стыковочный отсек с остальной частью кентавра. Двигателей на моем отсеке нет. Но зато внутри него есть огромный торовый бак со сжатым азотом, который используется для продувки трубопроводных магистралей после дозаправки станции топливом из очередного грузовика. А на внешней поверхности отсека имеется кольцо с 12 отверстиями, через которые сбрасывается отработанный газ. И если на это кольцо установить с помощью холодной сварки в вакууме и пасты герметика из ремонтной сумки на моем скафандре разнонаправленные сопла самой примитивной конструкции, то получится простейшая двигательная установка.

дополнительную порцию высококалорийной кашки, запил ее водичкой, десяток минут посидел, размышляя. И пришел к выводу, что определить положение отсека на орбите Луны проще пареной репы. Для этого нужно задействовать всенаправленные лазерные уголковые отражатели. Начиная с первых лунных экспедиций Аполлонов и луноходов, они в обязательном порядке ставятся практически на всех космических аппаратах. Есть они и на внешней поверхности стыковочного отсека, и на всех модулях НОЛУС, и на конструкциях лунной базы Селена. А в качестве источника излучения сгодится лазерный резак из ремонтной сумки на моем скафандре. Его только нужно максимально расфокусировать и закрепить около стекла одного из иллюминаторов. Расчет орбиты по отраженным лазерным сигналам и управление движением стыковочного отсека вполне по силам моей планшетки. Нужно всего лишь соединить ее с электронными клапанами системы выпуска азота, датчиками уголковых отражателей внутри отсека и лазерным резаком. Ну и еще требуется написать для планшетки управляющую программку. Совсем уж пустяшную. Я сотни таких накропал во время предполетных тренировок в Звездном городке. Цели были ясны, задачи определены, и мне ничего не оставалось, как заняться работой.

Я загерметизировал скафандр, открыл люк торцевого стыковочного узла и, высунувшись по пояс в космос, аккуратно срезал юбку из фольги с грузовой рамы. Снова забравшись внутрь отсека, я занялся кройкой и клейкой сопел. Сделал их ровно 24 штуки, 12 основных и столько же запасных. Все-таки монтаж всего этого хозяйства в вакууме был самой тонкой операцией в программе модернизации моего стыковочного отсека. Когда сопла были готовы, я снова прогулялся за борт и после 4 часов работы закрепил маленькие конусы сопел над отверстиями вдоль всего кольца для сброса отработанного газа. Вернувшись из космоса, я вскрыл ножницами пластиковую обшивку внутри отсека и надергал там и сям целый пучок незадействованных электропроводов. Соединил в единое целое электронику компьютера планшетки, клапанов, лазерных уголковых отражателей, лучевого резака, закрепленного скотчем около иллюминатора и демонтированного из моего скафандра радиопередатчика. В довершение всех этих титанических усилий я написал программу управления для планшетного компьютера. На всю эту суету вне и внутри моего отсека ушло почти 3 суток. Я совершенно не замечал ни голода, ни жажды. Несколько раз я ненадолго забывался в неглубоком сне, но уже через 10-2 минут тревожно вскидывался и снова брался за работу. Когда дело было окончено, я окинул отсек удовлетворенным взглядом. Но теперь это был не просто стыковочный отсек. Это был уже настоящий космический корабль с двигателями, системами ориентации, управления и связи. В моем далеком детстве была такая телепередача «Очумелые ручки». В ней 2 симпатичных ведущих из всякой всячины делали очень полезные вещи. Рассмеявшись, я тут же мысленно окрестил творение своих рук космолетом «Очумелые ручки». А потом легонько щелкнул указательным пальцем по сенсору на компьютерной планшетке, запуская мой летательный аппарат.

Руководитель Российского космического агентства генерал-лейтенант Петр Вадимович Стрельников пребывал в мрачном и подавленном настроении. Последние надежды рухнули. Космонавт Лев Зайчонок действительно погиб. Было уже совершенно несущественно, когда это случилось. Сразу после отрыва «Кентавра» от станции, когда корабль из-за возникших перегрузок, видимо, просто разломился на две части. Или позже, примерно через 8-9 часов, когда в скафандре затерявшегося в космосе «Зайчонка» закончились необходимые

0: для жизни ресурса. С легким перезвоном включился коммуникатор.
1: «Петр Вадимович, на линии доктор Джереми Фейт из Хьюстона», — звонким голосом сообщил автосекретарь. «Просит срочную связь по закрытому каналу».
0: «Этому что еще надо?» — недовольно буркнул под нос Стрельников, но все же распорядился. «Соедини».
2: Через 10 минут, поговорив с Джереми Фейтом, генерал Стрельников вызвал к себе своего заместителя Котова.
3: «Николай Фомич», — начал Стрельников, едва Котов переступил порог. «Нужно сделать так, чтобы ровно в 14:50 по московскому времени Бекешкин и три его зама, Туров, Скрынник и Янчук, сидели в своих кабинетах. И не просто сидели, а сидели в одиночестве и у включенных мониторов системы глобальной связи. Скажи им, что ровно в 15 будет секретная видеоконференция. Что хочешь, делай, Николай Фомич, но чтобы ровно в 14:50 эти четверо были в своих кабинетах. Ты меня понял?»

0: Все четверо появились на экранчике моей планшетки одновременно, ровно в 14:55. Каждый в своем секторе. «Привет!» — сказал я как можно жизнерадостнее и широко улыбнулся. «Я рад, что застал тебя на месте. Надеюсь, найдешь пару минут, чтобы поговорить о тех самых ампулах, из-за которых ты и затеял всю эту заварушку на Энолосе». Изображение было превосходным. Четверо на Земле тоже видели на своих мониторах очень качественную картинку. Я же намеренно говорил так, как будто обращался только к одному человеку. Реакция была предсказуемой. У всех четверых на лицах обозначилась крайняя степень изумления. Я их хорошо понимал. Пилот-зайчонок появился на закрытом канале связи прямиком с того света. А потом начались вариации. Трое округлили глаза и выразили радость и восторг. Четвертый, напротив, нахмурил брови и злобно процедил: «Ты все еще жив». Мановением руки я смел ликующую троицу с экрана. Теперь мне нужен был только один собеседник. «Как видишь!» Я подарил ему самую искреннюю улыбку, на которую только был способен. «Жив и здоров!»
1: «Ничего, это поправимо».
0: Он пододвинул к себе клавиатуру и нервно забарабанил пальцами по сенсорам.
1: «Придется немного проветрить все отсеки Энолоса и устроить парочку коротких замыканий, но ничего страшного. Герберт Уэллс с грузом вернется на Землю с мертвой станции в автоматическом режиме. По моей просьбе, Астрид Йенсен 2 дня назад забрала ампулу из твоей каюты и снова установила ее в сплав».
0: Я выждал несколько секунд, наблюдая за его увлеченной работой, и осведомился: «Собираешься задействовать пакетный файл с командами на разгерметизацию, которую ты заранее пристроил в систему управления станции, как и те 3 команды, вызвавшие аварии на Энолосе?»
1: «А ты был догадливым человеком, зайчонок!»
0: Он зло ухмыльнулся, делая ударение на слове «был».
1: «Пожалуй, я тебя немного недооценил». «Ты мне льстишь!»
0: Я послал сквозь эфир еще одну ослепительную улыбку в ответ на его комплимент.
1: «Кстати, можешь не утруждать себя отправкой кодовых команд на борт станции. Еще вчера ночка по распоряжению из Хьюстона извлекла твой пакет из системы управления и заблокировала канал входной телеметрии для подмосковного ЦУПа. По моей просьбе, как ты, наверное, уже догадался».
0: Его глаза мгновенно остекленели. Лицо исказило гримаса ненависти.
1: «Сволочь!»
0: Я хлопнул ладонью по сенсорам планшетки, включая одновременно все каналы связи, и отчетливо и громко произнес: «Янчук Сергей Иванович, я обвиняю вас в промышленном шпионаже, нанесении умышленного вреда Энолосу и покушении на убийство.

0: Петр Вадимович, я требую немедленных объяснений!
1: Лицо Бекешкина пылало негодованием.
0: Что за цирк вы с зайчонком устроили на лунной станции?
1: Присаживайтесь, Игнат Федорович. Генерал махнул рукой в сторону кресел около окна.
0: От коньячка, надеюсь, не откажетесь?
1: «Вся эта история началась примерно год назад», — начал рассказ Стрельников, когда они выпили, и Бекешкин уже умиротворенно расслабился. «Руководителем некой оборотистой фирмы на юге Европы попали материалы разработок одного известного ученого в области космического материаловедения. Этот ученый скоропостижно скончался при весьма странных обстоятельствах. Так вот, из тех разработок следовало, что после термического нагрева нескольких смешанных в определенные пропорции друг с другом веществ можно вырастить кристаллы, которые в миллионы раз эффективнее собирают и передают энергию Солнца, чем существующие солнечные батареи и лучевые концентраторы. Правда, для этого нужно выращивать эти кристаллы в невесомости, вне воздействия магнитных полей и гравитационных возмущений. Наша установка «Сплав», установленная на борту автономного европейского модуля «Герберт Уэллс», идеально подходила для такого эксперимента. Но центр в Тулузе запросил у руководства фирмы за проведение этих работ свыше 100 миллионов долларов. Плюс огласка, и сами понимаете, в результате привлечения внимания возможных конкурентов. А вот доброход Янчук взялся решить все проблемы негласные всего лишь за 10 миллионов.
2: Негодяй!
1: Ноздри Бекешкина раздулись от гнева.
2: Каков мерзавец!
1: Стрельников плеснул в рюмке еще немного коньяка и продолжил.
0: Уэллс с ампулами уже ушел в полет, когда Интерпол наконец-то сел на хвост руководителю той европейской фирмы. В их оперативных разработках он проходил под кличкой Фермач. Но выяснить, с кем он контачил в подмосковном центре, никак не удавалось. Поэтому Интерпол попросил Леву Зайчонка якобы случайно обнаружить одну из ампул. Европейские сыщики надеялись, что агент Фермача в нашем ЦУПе забеспокоится и как-то себя проявит.
3: «Но никто не ожидал, что он проявит себя таким образом, да?» С язвительной усмешкой закончил Бекешкин. «Под угрозой оказалась жизнь всего экипажа лунной станции!»
0: «Согласен!»
1: Генерал виновато опустил плечи.
0: «Тут действительно немного не додумали. Да и Янчук их перехитрил. Он действительно запаниковал и вышел на связь с Фермачом, однако вел разговор, меняя голос с помощью специальной компьютерной программы. Но Зайчонок все равно его переиграл. Вы знаете, что он за трое суток соорудил в стыковочном отсеке систему управления, газовые двигатели и радиопередатчик из подручных материалов своими руками. Ну а потом связался с ЦУПом в Хьюстоне и с нашей помощью заставил Янчука раскрыться.

0: Земля, даю старт системе.
1: Стелла Ночка Уилсон щелкнула тумблером, и раструб концентратора выстрелил в сторону Луны тонкой и яркой солнечной нитью. Прошел всего месяц со дня, когда я достал злополучную ампулу из установки сплав. А сколько событий включила в себя эта 30-дневка? Аварии на станции, мой полет на Кентавре, разоблачение Янчука и спасательную экспедицию на Мудрее, когда Ночка и Хосе, ориентируясь по радиомаяку на моем космолете, состыковались с очумелыми ручками, и уже вместе мы вернули отсек в состав Энолуса. Теперь вот новый выход в космос. Из уникальных кристаллов, полученных на сплаве, мы смонтировали концентратор энергии. Внизу, на лунной базе Селена, ребята сконструировали приемник, который имитирует все препоны, ожидающие энергетический луч при прохождении земной атмосферы. Такой же имитатор установлен и на корпусе Энолуса, там, в зоне ферменных конструкций, на всякий случай подальше от исследовательских и жилых модулей. Мы собираемся устроить двойную проверку.
2: «Потеря мощности 0,5%!»
1: Голос Маши Серовой звенит от радостного возбуждения.
2: «Ребята, всего 0,5% потерь после прохождения атмосферы! Даю обратный старт!»
1: Теперь огненная спица протыкает пространство с поверхности Луны и упирается во второй приемник на фермах Энолуса.
2: «Есть сигнал!»
1: В один голос орут Астрид и Хосе в наушниках скафандра.
2: «Потеря мощности на имитаторе атмосферы тоже 0,5%!»
3: «Трофимыч, теперь не нужны тепловые атомные электростанции! Не будет больше Чернобыля и Фукусим!»
1: Ночка в белоснежном скафандре неуклюже поворачивается в мою сторону.
3: «Достаточно всего лишь одного 100-метрового зеркала на геостационаре, чтобы обеспечить электричеством весь земной шар! Лёва, мы только что подарили людям новый источник энергии! Новое солнышко!»
1: На стекло ее гермошлема опущен темный светофильтр, но мне кажется, что я вижу широкую белоснежную улыбку Стеллы и ее горящие восхищением глаза. Мне сейчас не хочется думать, что уже завтра наверняка найдется некто, кто захочет использовать солнечный концентратор совсем по-другому, чтобы держать под прицелом города, страны и целые континенты. Я знаю, что сделаю все, чтобы этого не случилось. Поэтому я улыбаюсь Стелле в ответ и киваю. «Маленькое солнце для всей Земли!»

Урсула Ле Гуин. «Роза и алмаз». Песня моряков западного Хавнера. Куда идет моя любовь, туда иду и я. Куда несет меня ладья, туда спешу и я. Мы вместе будем хохотать и вместе слезы лить. А если смерть придет к нему, и мне одной не жить. Куда идет моя любовь, туда спешу и я. Куда несет меня ладья, туда лечу и я. На западе Хавнера, среди гор и холмов, густо заросших дубами и каштанами, есть небольшой городок, или точнее поселок, под названием Глейд. Некоторое время назад самым богатым человеком в Глейде был некий торговец по прозвищу Золотой. Он владел лесопилкой, выпускавшей крепкие дубовые доски для кораблей, что строились в Южном порту и Большом порту Хавнера. Кроме этого, Золотому принадлежали самые обширные на острове каштановые рощи. Были у него и свои подводы, возившие доски и каштаны на продажу. Торговля этими товарами приносила отличный доход, поэтому, когда у Золотого родился сын, его жена сказала: «Быть может, назовем мальчика Орешек или Дубок?» Но отец ответил: «Пусть будет алмаз», потому что, по его мнению, единственной на свете вещью, ценившейся дороже золота, были алмазы. Маленький алмаз рос в самом красивом и большом доме Глейда и был пухленьким, розовощеким, ясноглазым и очень жизнерадостным мальчуганом. От рождения алмаз был наделен приятным мелодичным голосом и абсолютным слухом, и его мать Тьюли любовно звала сына Жаворонком или Соловушкой, поскольку имя Алмаз никогда ей не нравилось. Целыми днями в доме был слышен его звонкий голосок, выводивший слова веселых песенок, ибо стоило мальчугану хоть раз услышать какой-то новый мотив, как он тут же его запоминал. Когда же Алмаз не слышал новых мелодий, то сочинял их сам. Местная ведьма по имени Клубок научила мальчика исполнять создание Эа и песнь о подвиге юного короля. А на празднике Солнцеворота, когда Алмазу только-только минуло 11, он пел зимнюю песню для лорда западного Хавнера, навещавшего свое имение в холмах чуть выше Глейда. Его голос так понравился лорду и его супруге, что они подарили мальчику крошечную золотую шкатулку тонкой работы, крышку которой украшал небольшой бриллиант. Шкатулка была очень красивой и, несомненно, стоила весьма дорого. Мальчику и его матери подарок казался очень щедрым, но Золотой остался недоволен. Он был сыт по горло пением, музыкой и прочими пустяками. «Тебя ждет работа потруднее», — сказал он. «Но и награда за нее достойная». И Алмаз понял, что отец имеет в виду. Свое дело. Лесопилку, каштановые плантации и подводы, лесорубов, пильщиков, сборщиков орехов, возчиков и многое другое. Непонятные разговоры о подрядах и поставках, частые поездки то туда, то сюда, необходимость что-то планировать и подсчитывать – все это казалось Алмазу каким-то взрослым, непонятным и скучным. Никогда прежде ему не приходило в голову, что повседневные труды и заботы отца могут иметь к нему какое-то отношение. И мальчик совершенно искренне недоумевал, почему папа считает иначе. Но в конце концов Алмаз решил, что когда он немного подрастет, что-то переменится, и он станет понимать больше. На самом же деле Золотой имел в виду не только свое предприятие, которое надеялся со временем передать сыну. Будучи человеком наблюдательным, он давно подметил в Алмазе нечто такое, что заставляло его задумываться о делах более важных и значительных, чем торговля дубовыми досками и каштанами. Но чем дальше уносились его мечты, тем решительнее он тряс головой, тем крепче зажмуривал глаза, напуганные открывавшимися ему картинами. Сначала Золотой решил, что имеет дело с обычным волшебством. Подобные способности в определенном возрасте обнаруживают многие дети. Однако способности эти, как правило, исчезали так же быстро, как гаснут искры, отлетевшие с

0: слишком далеко от костра. Он сам, когда был мальчиком, мог заставить собственную тень сверкать и переливаться всеми цветами радуги. Родители даже гордились им и заставляли повторять фокус с тенью каждый раз, когда в доме собирались гости. Но лишь только Золотому минуло 7 или 8, он утратил свой волшебный дар и никогда больше не мог повторить этот трюк. Когда Золотой впервые заметил, что его сын спускается по лестнице, не касаясь ступенек, он решил, что ему это просто почудилось. Но несколько дней спустя он увидел, как алмаз взлетает вверх по ступеням, лишь слегка касаясь пальцами отполированных дубовых перил. «А можешь ты так же спускаться?» – спросил Золотой, и алмаз ответил: «О да, конечно!» И тут же на глазах отца слетел вниз, двигаясь плавно, словно облако, несомое теплым южным ветром.
1: «Когда ты успел этому выучиться?» — только и сумел проговорить Золотой.
0: «А я и не учился. Просто однажды я понял, что умею это делать», — ответил мальчуган, не зная, одобряет ли его отец или наоборот сердится. А Золотой не стал хвалить сына, ибо не желал, чтобы алмаз гордился способностями, которые могли оказаться чем-то временным, приходящим, каким был его по-детски звонкий и чистый дискант. И без того, считал Золотой, с парнем носятся чересчур много. Но примерно через год он увидел сына, игравшего на заднем дворе со своей подружкой Розой. Дети сидели на корточках, почти касаясь друг друга головами, и весело смеялись, но в их позах ощущалась какая-то странная напряженность, которая и заставила Золотого задержаться у окна, чтобы понаблюдать за обоими. На дорожке между алмазом и розой что-то прыгало, но Золотой никак не мог разглядеть, что именно. «Быть может, это лягушка?» — гадал он. «Лягушка, жаба или крупный сверчок?» Выйдя в сад, Золотой осторожно приблизился к детям. Он был крупным мужчиной, и двигаться бесшумно ему было трудно. Но дети, поглощенные своей игрой, не заметили его. Между их босыми ногами на заросшей травой дорожке подскакивал и переворачивался в воздухе обыкновенный камень. Стоило алмазу поднять руку, как камень послушно взмывал вверх. Стоило ему немного покачать рукой, и камень зависал в воздухе. Стоило ему опустить пальцы, и камень снова падал на дорожку. «А теперь ты», — сказал алмаз Розе, и она попыталась повторить его движение, но камешек в траве только ворочался сбоку на бок.
2: «Ой»,
0: — прошептала негромко девочка,
2: — «твой папа идет».
1: «Ну-ка, что это вы затеяли?» — спросил детей Золотой.
0: «Это Ал придумал», — поспешила сказать Роза. Девчонка, несмотря на свой нежный возраст, никогда не нравилась Золотому. Она ухитрялась быть одновременно и наивной, и сдержанной, и дерзкой, и робкой. На год моложе алмаза, Роза была дочерью местной ведьмы, и это тоже было Золотому не по душе. Он предпочел бы, чтобы его сын играл с мальчиками, равными ему по возрасту и положению, то есть происходившими из самых респектабельных семей Глейда. Тьюли, правда, настаивала, чтобы муж называл мать Розы знахаркой, но ведьма она и есть ведьма. И ее дочь, конечно, не самая подходящая компания для алмаза. Золотому, впрочем, польстило, что его сын обучает ведьмину дочь магическим фокусам, а не наоборот.
1: «Что еще ты умеешь, алмаз?» – спросил он.
0: «Играть на дудке», – с готовностью ответил мальчик и достал из кармана маленькую флейту, которую мать подарила ему на 12-й день рождения. Он прижал ее к губам, пальцы его затанцевали по отверстиям, и Золотой узнал знакомую мелодию песни «Куда идет моя любовь», которую часто пели моряки западного Хавнера.
1: «Очень хорошо», – кивнул Золотой. «Однако играть на флейте всякий может».
0: Алмаз бросил быстрый взгляд на Розу, но девочка низко опустила голову и глядела в сторону.
3: «Я выучился играть на ней за 2 дня», — сказал Алмаз.
1: Золотой только фыркнул.
3: «Я могу сделать, чтобы она играла сама», — добавил Алмаз, отнимая флейту от губ.
0: Пальцы его забегали по отверстиям, и флейта сама исполнила короткую джигу. Впрочем, несколько раз она сфальшивила, а на последней, самой высокой ноте дала петуха.
3: «Я еще не выучился играть как следует», — смущенно пробормотал Алмаз.
1: «У тебя неплохо получается», — сухо заметил отец. «Продолжай упражняться». И Золотой отправился по своим делам.
3: Он не знал, что следовало сказать сыну. Меньше всего Золотому хотелось поощрять мальчика к дальнейшим занятиям музыкой. Он не желал, чтобы сын проводил столько времени с этой девчонкой, ибо был уверен, ни то, ни другое не поможет Алмазу чего-то добиться в жизни.
1: Другое дело его талант, этот его бесспорный дар, с помощью которого Алмаз сумел оживить мертвый камень и заставил звучать флейту, не прикасаясь к ней губами. Было бы неправильно носиться с этими способностями, как с писаной торбой. И все же Золотому казалось, что и запрещать Алмазу пробовать себя в волшебстве не следует.
3: Среди жизненных ценностей Золотого деньги занимали очень высокое место. Однако он, к счастью, не был настолько ограничен, чтобы полагать их единственной и наиглавнейшей силой. Он знал, что существует, по крайней мере, еще две силы, одна из которых по могуществу была примерно равна богатству, вторая же намного ее превосходила. Первая такая сила – знатное происхождение. Когда лорд западного Хавнера приезжал в свое имение в окрестностях Глейда, Золотой был только рад возможности вместе со всеми односельчанами засвидетельствовать ему свою преданность. Обязанность править и поддерживать на подвластных землях мир и закон перешла к лорду по наследству точно так же, как сам Золотой с рождения получил возможность заниматься торговлей и копить деньги, чтобы в свое время передать их собственному сыну. Такой порядок, когда каждый, кто находился на своем месте, безразлично, был ли это простолюдин или человек благородного происхождения, заслуживал всяческого уважения и вполне устраивал Золотого. Главное, считал он, чтобы каждый исполнял свое дело умело и честно. Поэтому сам Золотой ни в грош не ставил так называемых «господ», которых мог купить со всеми потрохами, мог одолжить им денег, а мог и отказать. Эти, несмотря на свое благородное происхождение, не заслуживали ни преданности, ни уважения, ибо и богатство, и честь принадлежали к разряду таких вещей, которые можно было очень легко потерять, если не трудиться ради них денно и нощно. Но кроме богатых купцов и владетельных аристократов существовали еще и те, кого называли великими магами – волшебники. Их могущество, хотя и редко применяемое, было почти абсолютным. В руках волшебников и магов без преувеличения находилась судьба всего королевства архипелага, так долго остававшегося без короля. Если Алмаз действительно был наделен незаурядными магическими способностями, если таков был его врожденный дар, тогда все планы и надежды Золотого поднатаскать сына в торговом деле, сделать своей правой рукой, наладить с его помощью регулярные сношения с Южным портом и приобрести несколько новых каштановых плантаций в Реши, все выглядело мелкой разменной монетой. Быть может, рассуждал он, Алмазу, как было с дядей его матери, суждено отправиться в школу волшебников на остров Рок. Быть может, как дяде его матери, ему суждено покрыть свое имя славой, стать придворным магом во дворце лорда-регента в Большом порту Хавнера и приобрести власть над многими и многими аристократами и простолюдинами. Это было не исключено, и Золотой, замечтавшись, едва сам не взмыл над ступенями крыльца, по которому поднимался. Но он ни слова не сказал ни сыну, ни жене. Золотой уже давно приучил себя держать рот на замке и не доверял мечтам, если не видел способа воплотить их в реальные дела. Что касалось Тьюли, то хотя она и была любящей женой, заботливой матерью и умелой хозяйкой, все же она слишком гордилась сыном и была склонна переоценивать его способности и успехи. Кроме того, она, как и большинство женщин, любила поболтать, посплетничать, да и подруг подбирала не особенно разборчиво. Та же Роза получила возможность играть с Алмазом только потому, что Тьюли принимала у себя ее мать, деревенскую колдунью, спрашивая у нее совета каждый раз, когда мальчику случалось посадить занозу или сорвать заусенец. При этом Тьюли ухитрялась рассказать ведьме о семейных заботах Золотого куда больше, чем следовало знать постороннему человеку. Золотой давно решил, что его дела – это только его дела, и ведьме незачем совать в них свой нос. С другой стороны, кто, как не клубок,
1: могла сказать точно, действительно ли у Алмаза есть дар. Впрочем, мысль о том, что придется просить ведьму, спрашивать ее совета в чем-то, что касалось сына, претила Золотому, и он решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Золотой был человеком терпеливым, наделенным и упорством, и волей. Он молчал и наблюдал за сыном на протяжении 4 долгих лет, пока тому не исполнилось 16. Алмаз вырос высоким, крепким юношей, которому прекрасно давалось учение, да и в играх со сверстниками он никогда не был последним. Но щеки его по-прежнему покрывал нежный, почти девичий румянец, а взгляд оставался открытым и приветливым. Алмаз тяжело переживал, когда у него начал ломаться голос. Из звонкого серебристого дисканта он сделался хриплым, глуховатым и утратил былую мелодичность. Золотой надеялся, что это обстоятельство положит конец пению, но Алмаз продолжал водить дружбу с бродячими певцами, музыкантами и им подобными и учиться у них всякой ерунде. А сыну преуспевающего торговца, которому со временем предстояло не только унаследовать отцовское дело, лесопилки, подводы и каштановые рощи, но и управлять ими, чтобы приумножить собранное отцом богатство, это было ни к чему. Так Золотой сказал Алмазу. «Хватит петь и дудеть на дудке, сын», — заявил он. «Это время прошло. Пора становиться настоящим мужчиной».

0: Свое подлинное имя Алмаз получил в водах реки Эйми, у самых ее истоков, которые находились высоко в горах над Глейдом. Чтобы провести обряд имяположения, из южного порта специально приехал волшебник по имени Болиголов, который когда-то знавал самого великого мага, двоюродного деда Алмаза. Ровно через год Болиголова пригласили на празднование годовщины имяположения юноши. Праздник был пышный, с бесплатным пивом и угощением для всех желающих, с подарками для детей. Согласно существовавшему на западном Хавнере обычаю, каждый мальчик или девочка получили новую юбку или рубашку, и с танцами, которые состоялись теплым осенним вечером на лугу за поселком. У Алмаза было множество друзей, молодых людей и девушек его возраста. Они плясали, не жалея ног, и хотя некоторые выпили слишком много пива, все вели себя пристойно, и праздник получился по-настоящему веселым и запоминающимся. А на следующее утро Золотой снова сказал сыну, что ему пора становиться взрослым. «Я думал об этом, отец», — ответил Алмаз своим хрипловатым баском. «И что ты надумал?» «Ну, я начал Алмаз и запнулся. Я рассчитывал, что ты пойдешь по моим стопам, продолжишь то, что я начал», — сказал Золотой. Голос его звучал совершенно нейтрально, и Алмаз промолчал. «Что же?» — спросил в конце концов отец. «Думал ли ты над тем, кем бы тебе хотелось стать?» «Вообще-то да. Я часто об этом задумываюсь. Ты говорил с мастером Болиголовым?» Алмаз немного поколебался, потом покачал головой. «Нет. Я беседовал с ним вчера вечером», — промолвил Золотой. «И он сказал, что существуют природные способности, подавить которые очень трудно. И не просто трудно. Это может оказаться вредным для самого человека». До этого момента взгляд Алмаза был сосредоточенным, даже угрюмым. Но теперь в его глазах снова вспыхнул свет. «Мастер Болиголов сказал, что этот талант, этот дар, если его не оттачивать, не тренировать, может не только пропасть впустую, но и оказаться опасным. Искусству следует учиться и постоянно его совершенствовать». Алмаз просиял. «И еще мастер Болиголов добавил, что обучаться этому искусству, упражняться в нем, следует только ради самого искусства». Алмаз с воодушевлением кивнул. «Это и в самом деле редкий дар. Необычная и удивительная способность, обращаться с которой следует с осторожностью. Деревенская ведьма с ее любовными зельями не сможет причинить людям особого вреда. Но даже не имеющий посоха колдун, — сказал мастер Болиголов, — должен быть очень внимателен. Потому что если искусство применяется в низких или корыстных целях, оно становится обоюдоострым оружием, способным серьезно ранить или даже погубить того, кто его использует. Как бы там ни было, сын, даже деревенский колдун получает какую-никакую плату. А великие маги, как тебе хорошо известно, живут во дворцах вместе с королями и лордами и имеют все, чего душа не пожелает». Алмаз слушал по-прежнему внимательно, но слегка нахмурился. «По правде сказать, Алмаз, коли у тебя действительно есть этот дар, то для нашей торговли досками и каштанами он, скорее всего, бесполезен. Да и тебе, чтобы развивать его и совершенствовать, нужно совсем другое. Ты должен овладеть скрытыми в тебе силами, научиться держать их под контролем, управлять ими. Только тогда, — объяснил мне Болиголов, — твои наставники смогут сказать, что тебе с ними делать и какую пользу они могут принести. Принести тебе или окружающим», — закончил Золотой откровенно. Алмаз молчал. «Я рассказал Болиголову», — снова заговорил Золотой, когда молчание сделалось невыносимым, — «как ты с помощью одного единственного слова превратил вырезанную из дерева птицу в настоящего жаворонка, который летал в небе и пел. Еще я рассказал ему, как ты зажигаешь в воздухе огонек и заставляешь светить тебе. Я видел это своими собственными глазами, но ты не знал, что я за тобой наблюдаю. Все это время я молчал, потому что мне не хотелось преувеличивать то, что могло оказаться обычной детской забавой. Но сейчас я уверен, у тебя есть магический дар. Быть может, великий дар. И когда я рассказал о том, что видел мастеру Волеголову, он согласился со мной. Он предлагает тебе учиться у него. Для этого ты должен будешь отправиться с ним в Южный порт на год или больше.
1: «Учиться у мастера Болиголова?» — переспросил Алмаз.
0: От удивления его юношеский басок прозвучал на целую октаву выше, чем обычно. «Да, если, конечно, хочешь».
1: У меня и в мыслях ничего такого не было. Можно мне хоть немного подумать? Хотя бы один день».
0: «Разумеется», — кивнул Золотой. Он был очень доволен, что Алмаз проявляет разумную осторожность и не торопится с ответом. Он-то думал, что сыну хватится за это предложение, и это было бы только естественно, хотя и весьма неприятно самому Золотому. Так, наверное, могла бы чувствовать себя сова, случайно выкормившая орла. Сам Золотой всегда относился к магическому искусству как к чему-то совершенно чуждому. Однако это не мешало ему питать к нему искреннее уважение. Волшебство не было для него пустой забавой, как, например, музыка или сочинение сказок. Золотой считал магию вполне почтенным занятием, которое, кроме всего прочего, не стоило и равнять с тем, чем он сам зарабатывал себе на жизнь. Ну а если говорить откровенно, то в глубине души Золотой просто-напросто побаивался волшебников, хотя, разумеется, никогда бы не признался в этом даже самому себе. К колдунам с их фокусами, иллюзиями и заумным бормотанием он относился даже с легким презрением, а вот магов боялся.
1: «Мама знает?» — спросил Алмаз.
0: «Она узнает, когда придет время. Но она не должна повлиять на твое решение. Женщины в этих вопросах не разбираются и не должны никоим образом их касаться. Ты обязан принять решение сам, как и подобает взрослому мужчине. Надеюсь, тебе понятно?» Золотой говорил совершенно серьезно. Он, наконец, увидел реальную возможность заставить сына раз и навсегда отцепиться от материнской юбки. Тьюли, конечно, не захочет его отпускать, ведь всем женщинам их дети продолжают казаться маленькими и несмышленными, даже когда они давно выросли. Но рано или поздно Алмазу все равно придется выйти из-под родительской опеки. Алмаз, словно подслушав его мысли, кивнул достаточно решительно, однако лицо его оставалось задумчивым.
1: «Мастер Болеголов сказал, что я... что у меня есть... что у меня может быть талант к...»
0: И Золотой поспешил уверить сына, что маг действительно так сказал, хотя какими конкретно способностями наделен Алмаз, еще предстоит выяснить. Одновременно он не без облегчения подумал о том, что юноша ведет себя весьма скромно, как и полагается почтительному сыну. В глубине души Золотой опасался, что Алмаз станет торжествовать, чваниться, показывать свое преимущество над родным отцом и утверждаться в своих новых способностях, этих таинственных, грозных и непредсказуемых способностях, по сравнению с которыми все богатство, опыт и авторитет Золотого были лишь горсткой праха.
1: «Спасибо, отец», — сказал Алмаз.
0: В ответ Золотой крепко обнял его и поспешил уйти. Но внутри у него все ликовало и пело.

0: Для встреч они облюбовали укромное место в зарослях ивняка вниз по течению Эйми, неподалеку от того места, где стояла деревенская кузница. Не успела Роза появиться на поляне, как Алмаз сказал: «Он хочет, чтобы я ехал учиться к мастеру Болеголову. Что мне делать?» «Конечно, ты должен учиться у настоящего мага. Он считает, что у меня дар». «Кто это он?» «Отец. Он видел, как мы с тобой показывали друг другу некоторые фокусы. Но он говорил с мастером Болеголовым, и тот сказал, что я обязательно должен ехать к нему учиться, потому что если я не буду развивать свой талант, это может оказаться опасно». «Ох!» И Алмаз в отчаянии стукнул себя кулаком по макушке. «Но ведь у тебя действительно есть этот дар». В ответ Алмаз только застонал и с силой потер кожу головы костяшками пальцев. Он сидел на земле в том месте, где они когда-то играли, в небольшой природной беседке, образованной молодыми ивовыми побегами, куда доносились шум прыгающего по камням потока и звуки ударов молота из кузни. Роза села напротив него. «Вспомни все те вещи, которые ты умеешь», — сказала она. «Ты ничего бы этого не мог, если бы не обладал магическим даром». «Это не дар, а просто способности», — невнятно пробормотал Алмаз. «Их достаточно для фокусов, но...» «Откуда ты знаешь?» Роза была очень смуглой, с шапкой густых вьющихся волос, обрамляющих тонкое лицо. Ее ступни, лодыжки и руки были обнажены и измазаны в земле. Юбка и кофта выглядели едва-едва прилично, но пальцы рук и ног, покрытые засохшей глиной, были изящны, а в вороте рваной кофты, на которой не осталось ни одной пуговицы, поблескивало ожерелье из аметистов. Мать Розы, деревенская ведьма, неплохо зарабатывала, исцеляя мелкие болячки, вправляя кости и принимая роды. Кроме этого, она приторговывала приворотным зельем, готовила сонные напитки и находила с помощью заклятий потерянные вещи. Иными словами, ей было вполне посредством содержать себя в чистоте и покупать новую одежду и обувь для себя и дочери, однако клубок это просто не приходило в голову. Домашнее хозяйство ее тоже не интересовало. Клубок и Роза питались в основном вареной курятиной и яичницей, так как сельской ведьме чаще всего платили продуктами птицеводства. Двор их небольшого домика о двух комнатах представлял собой самый настоящий пустырь, где бродили стаи кошек и гнездились успевшие одичать куры. Клубок очень любил кошек, а также жаб и драгоценности. Аметистовое ожерелье, которое она подарила дочери, ведьма получила в качестве платы от старшего лесничего Золотого, когда помогла его жене благополучно разрешиться с сыном. У нее самой на руках и ногах было надето множество браслетов, которые сверкали и звякали каждый раз, когда клубок, нетерпеливо притоптывая ногой, произносила скороговоркой то или иное заклинание, а иногда она сажала на плечо черного котенка и повсюду с ним расхаживала. Но внимательной и заботливой матерью ее никак нельзя было назвать. Когда Розе исполнилось 7, девочка спросила: «Зачем ты меня рожала, если я тебе не нужна?» «Как же я буду помогать рожать другим женщинам, коли у меня самой никогда не было ребенка?» — ответила мать вопросом на вопрос. «Значит, ты завела меня просто, чтобы лучше подготовиться?» — проворчала Роза. «Все в жизни подготовка к чему-нибудь», — добродушно отозвалась клубок, которая, надо отдать ей должное, никогда не сердилась и не ругалась. Она, правда, редко задумывалась о том, что ей следует позаботиться о дочери или что-то для нее сделать, но зато она ни разу не тронула ее даже пальцем. Она никогда не ругала Розу и давала все, что бы то ни попросила, будь то обед или любимая жаба, аметистовое ожерелье или урок колдовства. Если бы Роза попросила, клубок, несомненно, купила бы ей новое платье, но дело в том, что Роза ее не просила. Девочка с детства привыкла сама о себе заботиться, и это стало одной из причин привязанности к ней Алмаза. Именно с ней он узнал, что такое настоящая свобода. Когда же Розы не было рядом, он ощущал себя свободным только если слушал музыку или сам играл на каком-нибудь инструменте или пел. «Да, у меня есть талант», — с нажимом сказал он, потирая виски, потом с силой дернул себя за волосы. «Перестань», — строго сказала Роза. «Оставь свою голову в покое». «Тари думает, что есть». «Конечно, есть. Не пойму только, какое может иметь значение, что там думает какой-то Тари. Ведь ты уже сейчас играешь на арфе в 10 раз лучше, чем он». Это умение вовремя похвалить, поддержать было второй причиной, по которой Роза так ему нравилась. «Хотел бы я знать, бывают ли маги-музыканты?» – спросил он, поднимая на нее взгляд. Роза ненадолго задумалась. «Честно говоря, не знаю». «Я тоже. Моррет и Эльфаран пели друг для друга, а ведь Моррет был великим волшебником. Кажется, на острове Рок есть мастер-регент, который обучает будущих магов героическим песням о великих деяниях древних и балладам о мудрости предков. Но я еще никогда не слышал, чтобы кто-то из великих магов был музыкантом. Не понимаю, почему маг не может сочинять музыку или играть на музыкальных инструментах», – пожала плечами Роза. Для нее вообще не существовало ничего невозможного. Алмаз любил ее и за это тоже. «Мне всегда казалось, что они чем-то похожи», — сказал он. «Я имею в виду музыка и магия. Ведь и заклинания, и мелодии должны звучать абсолютно правильно, разве не так?» «Подготовка, тренировка, практика», — мрачно проговорила Роза. «Все дело упирается в это». И она пустила в его сторону мелкий камешек, который еще в полете превратился в ярко-голубого мотылька. В ответ алмаз послал ему навстречу свою бабочку, и оба легкокрылых цветастых создания некоторое время велись и танцевали в воздухе, прежде чем снова превратиться в невзрачные камни и упасть на землю. То был один из трюков, которые алмаз и роза выучили, чтобы приветствовать друг друга. Золотой очень бы удивился, узная, что в основе его лежит фокус с прыгающим камешком. «Ты должен ехать, Ал», — сказала Роза. «Хотя бы для того, чтобы выяснить все наверняка». «Я понимаю. А вдруг ты станешь настоящим магом? О, подумать только, скольким интересным вещам ты сможешь меня научить. Например, заклятием перевоплощения. Мы могли бы превратиться во что угодно. Например, в лошадей, в медведей».
1: «Или в кротов», — буркнул алмаз мрачно. «Нет, правда, сейчас мне больше всего хочется зарыться как можно глубже в землю, чтобы никто меня не нашел. Мне всегда казалось, что отец мечтает только об одном, чтобы после имеположения я выучился управлять его лесопилками. Но за весь год он не сказал об этом ни слова. Должно быть, отец уже давно подумывал отдать меня в ученики к волшебнику. А вдруг выяснится, что я в магии разбираюсь не лучше, чем в приходно-расходных книгах? Почему, в конце концов, я не могу заниматься тем, что действительно умею делать хорошо?
0: Почему бы тебе тогда не заняться и тем, и другим одновременно? Я имею в виду магию и музыку, потому что щитовода ты всегда можешь нанять».
1: Когда Роза смеялась, ее худое маловыразительное лицо оживало и начинало светиться внутренним светом. Маленький рот становился больше и ярче, а глаза, напротив, превращались в узкие щелочки.
0: «О, Роза!» — воскликнул алмаз. «Я люблю тебя».
1: «Я знаю. Попробовал бы ты только меня не любить. Я бы тебя, знаешь, как заколдовала».
0: Теперь оба уже не сидели на земле, а стояли на коленях лицом друг к другу. Их руки были опущены, и только кисти слегка соприкасались. Одновременно они покрывали поцелуями щеки, губы и глаза друг друга. Кожа алмаза казалась Розе упругой и гладкой, как кожица сливы, и лишь верхняя губа и подбородок, которые он только недавно начал брить, были чуть-чуть колючими. Алмазу же лицо Розы представлялось мягким, словно шелк, и лишь на щеке, которую она машинально оттерла грязной рукой, он ощущал легкую шероховатость приставших песчинок. Потом, не прерывая поцелуев, они придвинулись друг к другу еще теснее, но руки по-прежнему оставались опущены.
1: «Моя темная Роза», — шепнул он ей на ухо имя, которым называл ее про себя. Роза ничего не ответила, но ее горячее дыхание обожгло алмазу ухо, и он негромко застонал. Его руки сильнее стиснули пальцы девушки, но он тут же отстранился. Роза тоже подалась назад. Немного погодя, они снова сели на землю друг напротив друга.
0: «О, алмаз», — вполголоса проговорила Роза. «Если ты уедешь, это будет ужасно».
1: «Я никуда не уеду», — ответил он. «Никуда. Никогда». Но он все-таки уехал. Уехал с мастером Болиголовым в южный порт Хавнера, на одной из отцовских подвод, которой правил наемный возчик. Люди, как правило, стараются прислушиваться к тому, что говорят волшебники, а быть приглашенным к магу учеником или подмастерьем считается большой честью. Мальчики и юноши сами приходили к Болиголову, получившему свой магический посох на Роке, умоляя испытать их и, в случае, если он сочтет возможным, взять к себе в обучение. Маг успел к этому привыкнуть, и Алмаз, за внешней приветливостью и безупречными манерами которого скрывались полное отсутствие воодушевления и глубокая неуверенность в своих волшебных силах, возбуждал его любопытство. Необычно было и то, что о предполагаемом магическом даре юноши волшебник узнал не от самого Алмаза, а от его отца. Впрочем, рассудил Болиголов, все дело, возможно, было только в том, что парень происходил из состоятельной семьи, а богатые, как известно, в магии не очень нуждаются. Как бы там ни было, плата за обучение и содержание ученика, внесенная вперед золотом и пластинками из слоновой кости, была более чем щедрой, и Болиголов согласился заниматься с Алмазом, если, конечно, у того действительно есть настоящий дар. Если же, как он подозревал, у парня просто вовремя не исчезли обычные детские способности к волшебству, Болиголов готов был немедленно отослать его обратно вместе с остатками полученных от золотого денег. Мастер Болиголов был человеком прямым, честным, суховатым, неразговорчивым, даже слегка занудным. Чувства, предположения, различные умопостроения и теории интересовали мага крайне мало. Его талант состоял в том, чтобы узнавать подлинные имена предметов и живых существ. Настоящее искусство начинается и заканчивается умением назвать вещь ее подлинным именем, говаривал он, и это, безусловно, было правильно, хотя между началом и концом пролегал порой долгий путь. Таким образом, вместо заклинаний, иллюзий, перевоплощений и прочих дешевых фокусов, как называл их маг, Алмаз вынужден был целыми днями просиживать в скромном домике Болиголова на тихой боковой улочке в старой части города и зубрить бесконечные списки слов, в которых и заключалось истинное могущество, ибо то были слова магического языка творения.

ждать. «Ресница», — читал он, — «на языке творения называется сиаса». И тут же чувствовал, как его щек легко, словно бабочка крылом, касаются чьи-то ресницы. Темные ресницы. Вздрогнув, Алмаз поднимал взгляд, но так и не успевал понять, что же это было. Зато потом, отвечая урок, он стоял столбом и никак не мог вспомнить нужное слово. «Память! Память!» — как-то с упреком сказал ему Болиголов. «Без умения запоминать и в самом большом таланте проку немного». Маг никогда не был резок или жесток со своим учеником, но поблажек ему не давал. Алмаз так и не узнал, что думает о нем учитель, но подозревал, что Болиголов не слишком высокого мнения о его способностях. Порой, когда требовалось наложить укрепляющее заклятие на только что построенный корабль или дом, очистить колодец или поприсутствовать на заседании городского совета, маг брал его с собой. Но даже в этих случаях Болиголов старался говорить как можно меньше, зато очень внимательно прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Кроме него, в Южном порту был еще один колдун. Он, правда, учился не на Роке, однако владел даром исцеления и поэтому пользовал всех городских больных и умирающих. Болиголов, судя по всему, был только рад этому обстоятельству. Как успел подметить Алмаз, больше всего его учителю нравилось спокойно заниматься своими исследованиями и не колдовать. «Главное — поддерживать великое равновесие. В этом все», — любил говорить Болиголов и добавлял. «Знание, порядок, контроль». Эти последние слова он повторял настолько часто, что они вскоре сами собой сложились в простенькую мелодию, которая звучала в мозгу Алмаза снова и снова. «Знание, порядок, контроль». Когда Алмаз попытался положить новые слова на сочиненную им самим музыку, ему стало гораздо легче запоминать списки подлинных имен. Но вскоре каждое слово так прочно связалось в его памяти с какой-то определенной мелодией, что, готовя урок, он их не читал, а пел. К этому времени голос его устоялся, превратившись в сильный звучный тенор, и мастер Болиголов, слыша его, каждый раз морщился. Маг любил тишину, и в его домике на окраине города всегда было очень тихо. Ученику, когда он не спал, полагалось либо находиться рядом с учителем, либо учить подлинные имена в комнате, где хранились волшебные книги и толстые фолианты со списками слов истинной речи. Болиголов был жаворонком. Он рано ложился и рано вставал. Однако время от времени у Алмаза все же выдавалось часа полтора-два свободных. Тогда он отправлялся в порт, садился на причал или волнолом и предавался воспоминаниям о своей темной розе. Каждый раз, когда ему удавалось остаться одному или выбраться из дома учителя, он начинал думать о ней, только о ней и ни о ком другом. Это его даже удивляло. Алмазу казалось, что он должен скучать по дому, вспоминать мать, и действительно, много раз, лежа на жестком топчине в своей тесной ученической комнатке после скромного ужина, состоявшего из холодной гороховой каши, ибо великий маг отнюдь не жил в роскоши, как думал Золотой, Алмаз тосковал по дому и по матери. Но никогда, никогда по ночам он не думал о Розе. Он вспоминал Тьюли, вспоминал просторные, залитые солнечным светом комнаты отцовского дома и горячие обеды, а иногда ему в голову забредала какая-нибудь мелодия, и мысленно наигрывая ее на арфе, Алмаз наконец засыпал. Но о Розе он вспоминал только тогда, когда спускался к докам и смотрел на гавань, на причалы и рыбацкие лодки. Тогда, когда ему удавалось вырваться на свободу и оказаться как можно дальше от домика мага и от него самого. Этими редкими свободными часами Алмаз дорожил словно настоящими свиданиями. Он уже давно любил Розу, но только теперь ему стало ясно, что он любит ее больше всего на свете. С ней, даже когда он просто сидел на берегу и думал о Розе, Алмаз чувствовал себя живым. Но в доме учителя или в его присутствии он переставал ощущать себя таковым. Что-то в нем как будто умирало. Нет, разумеется, он не становился ходячим мертвецом, но что-то внутри юноши словно погружалось в беспробудный сон, подобный самой настоящей смерти. Несколько раз, сидя на сходнях и глядя на грязную воду гавани, что плескалось лишь ступенькой ниже, прислушиваясь к резким крикам чаек или пронзительному нестройному пению портовых рабочих, Алмаз крепко закрывал глаза,

0: и видел свою возлюбленную так ясно и близко, что его рука невольно протягивалась ей навстречу. Если он поднимал руку только мысленно, как делал это, когда в своем воображении наигрывал на арфе или каком-нибудь другом музыкальном инструменте, тогда ему удавалось дотронуться до нее. Точно наяву алмаз чувствовал ее пальцы в своей руке, и к его губам снова прижималась прохладная и вместе с тем теплая, гладкая и одновременно чуть шероховатая от налипшего песка кожа ее щек. В мыслях своих алмаз разговаривал с Розой, и она отвечала ему. И в ушах его звучал голос, звавший его по имени. «О, алмаз! Мой алмаз!» Но, возвращаясь назад по крутым улочкам Южного порта, алмаз терял ее. Не раз он давал себе слово не отпускать Розу от себя, думать о ней, вспоминать и днем, и ночью, но ничего не получалось. Девушка ускользала от него, и к тому моменту, когда алмаз оказывался перед дверями домика мастера Болиголова, он уже твердил про себя списки подлинных имен или гадал, что будет на ужин, ибо почти всегда бывал голоден. Со временем алмаз поверил, что у моря встречается с Розой по-настоящему, и стал жить ради этих встреч, ждать их всем своим существом, сам не сознавая того. Он приходил в себя только когда вновь оказывался на вымощенных крупным булыжником улочках Южного порта, сбегавших к морскому побережью, где его взгляд мог свободно блуждать по обширной гавани или уноситься к далекому горизонту. Лишь в эти минуты юноша вспоминал то, что стоило помнить. Так пролетела зима, и настала холодная ранняя весна. Когда же солнце наконец начало пригревать и воздух потеплел, алмаз получил письмо, доставленное ему одним из отцовских возчиков. Письмо было от матери. Прочитав его, алмаз отправился к учителю и сказал: «Мама хочет знать, нельзя ли мне этим летом погостить дома хотя бы месяц». «Скорее всего, нет», — ответил мастер Болиголов. Потом, словно только что заметив юношу, отложил перо и добавил: «Я давно хотел спросить тебя, парень, хочешь ли ты и дальше учиться у меня?» Алмаз растерялся и не знал, что сказать. Ему и в голову не приходило, что он имеет право выбора. «А как вы считаете, учитель?» — спросил он наконец. «Стоит мне продолжать?»
1: «Пожалуй, не стоит», — ответствовал маг.
0: Алмаз, казалось бы, при этих словах должен был испытать облегчение, но вместо этого почувствовал стыд и обиду. Его отвергли.
1: «Что ж, мне очень жаль», — сказал он с таким достоинством, что Болиголов бросил в его сторону быстрый острый взгляд. «Ты мог бы учиться на Роке», — сказал маг неожиданно.
0: «Где?»
1: Отвисшая челюсть юноши разозлила Болиголова, хотя он и понимал, что сердиться или раздражаться тут не из-за чего. «Я сказал на Роке», — повторил Болиголов таким тоном, который яснее ясного говорил. Великий маг не привык повторять своих слов. Впрочем, он тут же смягчился, ибо этот изнеженный и мечтательный, немного глуповатый парнишка обладал великим терпением, за что и успел полюбиться мастеру. «Тебе следует либо отправиться на Рок», — сказал Болиголов, «либо найти мага, который учил бы тебя именно тому, что тебе необходимо. Разумеется, и мой опыт не бесполезен. Любой маг обязан знать подлинные имена. Настоящее искусство начинается и заканчивается умением назвать вещи ее подлинным именем, но это не твое. Для этого у тебя слишком слабая память, и тебе придется до конца жизни неустанно ее тренировать. Совершенно очевидно, однако, что магические способности у тебя есть, и что их необходимо развивать и обуздывать. Другой маг сумеет сделать это лучше, чем я».
0: Так, добавил про себя Болиголов, скромность воспитывает скромность, порой в самых неожиданных местах.
1: «Если бы ты выбрал Рок», — продолжил он вслух, «я бы отправил с тобой письмо, в котором рекомендовал бы тебя особому попечению мастера-заклинателя».
0: «Ого», — озадаченно протянул алмаз. Искусство мастера-заклинателя слыло одним из самых сложных и опасных из всех разновидностей магии.
1: «Не исключено, впрочем, что я ошибся», — продолжал Болиголов ровным невыразительным голосом. «Быть может, твой талант лежит в области перевоплощений, а может, ты просто набил руку в создании иллюзий. Сказать точнее, я не в силах».
0: «Но ведь вы... ведь я...»
1: О, да, ты прав. Ты, парень, на редкость туп, чтобы самому понять, на что годишься. Это прозвучало весьма резко, и Алмаз слегка выпрямился. «Я всегда знал», — возразил он, — «что у меня есть способности к музыке». Но Болиголов только отмахнулся. «Я говорю об истинном искусстве. А теперь, парень, мой тебе совет. Напиши-ка родным о своем решении отправиться либо в школу волшебников на остров Рок, либо в большой порт к магу Упрямому, если, конечно, он согласится взять тебя в ученики. Думаю, впрочем, что если я отправлю ему рекомендательное письмо, он тебе не откажет. Но в любом случае, я категорически против твоего визита домой. Семейные, дружеские привязанности и все такое прочее — это как раз то, от чего тебе необходимо освободиться как можно скорее, причем раз и навсегда».
2: «Разве у волшебников не бывает семьи?»
1: Болиголов удовлетворенно вздохнул. Он был рад, что сумел разжечь в юноше хоть какие-то эмоции. «У мага только одна семья, другие маги», — изрек он.
2: «А друзья?»
1: «Они же могут быть и друзьями. Разве я когда-нибудь говорил, что быть магом легко?» Болиголов в упор посмотрел на Алмаза. «Помнится, у тебя была девушка», — сказал он.
2: Алмаз несколько мгновений смотрел ему прямо в глаза, потом отвел взгляд и ничего не ответил.
1: «Мне рассказал о ней твой отец. В детстве ты играл с ведьминой дочкой. Он считал, что это ты научил ее колдовству».
2: «На самом деле она учила меня».
1: Болиголов кивнул. «Подобное поведение объяснимо и естественно для детей. И совершенно недопустимо теперь. Надеюсь, это понятно?»
2: «Нет», — коротко ответил Алмаз.
1: «Сядь», — приказал Болиголов.
2: После секундного колебания юноша придвинул к себе жесткий стул с высокой спинкой и сел напротив волшебника.
1: «Я могу защитить тебя здесь. Собственно говоря, я так и поступил. На Роке, само собой разумеется, ты тоже будешь в полной безопасности. Сами стены школы защищают достаточно надежно, но если ты поедешь домой, тебе, скорее всего, придется самому заботиться о себе. Для молодого человека это сложная, почти непосильная задача. Это испытание воли, которая еще недостаточно закалена. Испытание ума, который еще не отыскал свою подлинную цель. Вот почему я настоятельно советую тебе не рисковать. Напиши родителям и поезжай на Рок или в Большой Порт. Половины ученической платы, которую я тебе верну, с избытком хватит на первое время».
2: Алмаз сидел очень прямо и очень тихо. Унаследовав отцовское телосложение, он за последнее время вырос и возмужал и стал похож на взрослого, хотя еще очень молодого мужчину. «Что вы имели в виду, мастер Болиголов, когда сказали, что защищали меня все время, пока я был у вас?»
1: «Я сделал для тебя то же, что делаю и для себя», — ответил волшебник. И после небольшой паузы добавил желчно. «Это очень простая сделка, парень. Мы все когда-нибудь отдаем одно, чтобы получить другое. Сила за силу, могущество за могущество. Иными словами, мы, маги, сознательно отказываемся от всего, что может сделать нас уязвимыми. Разве тебе не известно, что каждый по-настоящему могущественный волшебник дает обет безбрачия?» Последовала долгая пауза, потом Алмаз медленно проговорил.
2: «Значит, вы проследили за... Ну, чтобы я не...
1: Разумеется. Как твой учитель, я просто обязан был это сделать».
2: Алмаз кивнул. «Что ж, благодарю». Он встал. «Простите, учитель, но мне нужно подумать».
1: «Куда это ты собрался?» – ворчливо осведомился Болиголов.
2: «В город. Хочу немного посидеть на берегу».
1: «Лучше бы тебе остаться здесь».
2: «Еще раз простите, но здесь я не могу думать как следует».
1: Должно быть, только теперь Болиголов понял, какая сила ему противостоит. Но теперь был уже не вправе приказывать Алмазу. «У тебя настоящий магический дар, Эссери», — сказал он, назвав юношу подлинным именем, которое сам же дал ему у истоков Эйми в день имяположения. «Имя, которое в истинной речи означает «Осокорь». Даже я не могу до конца постичь, что за силы скрыты в тебе. Думаю, сам ты понимаешь еще меньше моего, так что будь осторожен.
2: Тот, кто неправильно применяет свой талант или не пользуется им вовсе, рискует причинить серьезный вред себе и окружающим.
1: Алмаз кивнул. Растерянный, страдающий, он не возмущался, не протестовал, и Болиголов почувствовал, как в его душе поднимается уважение к этому едва оперившемуся птенцу.
2: «Ступай», — сказал маг, и Алмаз ушел.
1: Впоследствии Болиголов понял, что не должен был выпускать юношу из дома, но он недооценил силу воли Алмаза, а может и силу заклятия, которое наложила на него девушка. Их разговор состоялся утром. После него Болиголов вернулся к заклинанию, которое он снабжал примечаниями и комментариями. Лишь перед ужином маг вспомнил о своем ученике, однако только после одинокой трапезы Болиголов наконец догадался, что Алмаз больше не вернется.
2: Болиголов терпеть не мог практической магии, которую несколько высокомерно считал фокусами, достойными балаганных шутов, поэтому он не воспользовался заклятием, позволяющим отыскать потерянное, как сделал бы на его месте любой другой маг. Не прибег он и ни к какому иному волшебному способу. Болиголов был очень сердит, раздосадован, даже немного обижен. Он-то был высокого мнения о своем ученике. Даже хотел написать о нем мастеру-заклинателю, и вот при первом же серьезном испытании Алмаз не выдержал, сломался.
1: «Алмаз! Не алмаз, стекло!» — бормотал Болиголов.
2: Впрочем, подобная слабость доказывала, что мальчишка не опасен. Некоторых способных магов нельзя было оставлять без присмотра, но в Алмазе не было ни злобы, ни жадности, ни даже обыкновенного честолюбия.
1: «Бесхребетный маменькин сынок», — прозвучало в тишине дома. «Что ж, пусть бежит домой под крылышко родни».
2: И все же мастеру было досадно, что Алмаз не оправдал его доверия, что сбежал, не поблагодарив учителя, даже не попрощавшись.
1: «Вот тебе и хорошее воспитание», — подумал волшебник, возвращаясь к оставленному свитку.
2: Задув лампу и забравшись под одеяло, Роза вдруг услышала раздававшийся снаружи крик совы. Негромкое и мягкое «ху-ху, ху-ху», из-за которого этих птиц прозвали в народе хохотушками. От этих звуков на сердце у ведьминой дочери стало тяжело. Крик совы был их условным сигналом. Так влюбленные звали друг друга в ивовую рощу на берегу Эйми теплыми и темными летними ночами, когда остальные жители поселка крепко спали. Но это было давно. Теперь же Роза старалась вовсе не думать об Алмазе. Прошлой зимой она каждую ночь звала его по ночам. От матери Роза научилась заклятию, которое, в отличие от любовных заговоров, было самым настоящим волшебством. С его помощью Роза посылала Алмазу свои прикосновения, свои поцелуи, свой голос, снова и снова повторявший его имя. Но каждый раз она словно натыкалась на стену, сотканную из неподвижного воздуха и молчания. Она ни к чему не прикасалась и целовала пустоту. Алмаз не слышал ее. Правда, один или два раза, да и то днем, а не ночью, Роза вдруг начинала ощущать его присутствие совсем рядом. Алмаз внезапно возникал у нее в голове, и тогда ей удавалось мысленно прикоснуться к нему. Но ночью все повторялось. Самые страстные ее заклинания натыкались на пустоту и равнодушие былого друга. В конце концов, Роза оставила свои попытки, хотя сердце ее продолжало обливаться кровью при каждом воспоминании о возлюбленном.
3: «Ху-ху, ху-ху»,
2: — пробормотала сова прямо под ее окном.
4: «Роза, ты здесь?»
2: Очнувшись от своих грустных мыслей, Роза подскочила к окну и распахнула ставни.
4: «Выходи», — прошептал Алмаз, — «тень, неясно видимая в звездном сиянии». «Можешь зайти, матери все равно нет дома», — ответила Роза и бросилась открывать дверь. Они долго стояли на пороге и молчали, крепко обняв друг друга. В эти минуты Алмазу казалось, что он держит в руках свое будущее, свою судьбу, всю свою жизнь. Наконец Роза пошевелилась и, поцеловав его в щеку, сказала негромко: «Я ужасно скучала по тебе. Скучала, скучала, скучала. Сколько ты сможешь пробыть со мной?»
2: «Так долго, как только захочу». Взяв его за руку, Роза ввела юношу в дом.
4: Алмаз всегда не очень охотно посещал обиталище ведьмы, столь разительно отличавшееся от его собственного чистого и просторного дома и даже от аскетического жилища Болеголова, неприбранную, насквозь пропахшую едкими запахами хижину, под крышей которой, казалось, витали женские и колдовские тайны. Он был слишком рослым и почти упирался головой в низкий потолок, с которого свисали пучки целебных трав. Стоя среди них, Алмаз то и дело вздрагивал, как напуганная лошадь. Впрочем, вид у него действительно был взвинченный и усталый. Он вымотался до предела, преодолев за 16 часов 40 миль и ни разу не поев.
5: «Где твоя мать?» — спросил он хриплым шепотом.
4: «Пошла сидеть со старой Ферни. Она умерла сегодня днем, так что мама пробудет у нее всю ночь».
5: «Но как ты сюда попал?»
4: «Пришел пешком».
5: «И Мак разрешил тебе побывать дома?»
4: «Нет, я убежал».
5: «Убежал? Но почему?»
4: «Чтобы сохранить тебя». Алмаз посмотрел на девушку, на ее живое, энергичное, смуглое лицо в обрамлении спутанных черных волос. На Розе была только ночная рубашка, и он видел изящные нежные холмики ее грудей, приподнимавшие ткань. Тогда Алмаз снова привлек ее к себе, но Роза, хотя и обняла его в ответ, тотчас же отстранилась и нахмурилась.
5: «Чтобы сохранить меня?» – переспросила она.
4: «Хотела бы я знать, что это значит.
5: За всю зиму ты ни разу обо мне не вспомнил, словно тебе было все равно, потеряешь ты меня или нет. А теперь что все-таки заставило тебя вернуться?»
4: «Болеголов хотел, чтобы я поехал учиться на рок».
5: «На рок?»
4: Глаза девушки широко открылись от удивления.
5: «На рок, Алмаз? Но ведь это означает, что у тебя действительно есть волшебный дар. Ты мог бы стать настоящим колдуном».
4: Ее слова явились для Алмаза неприятной неожиданностью. «Так значит, Роза на стороне старого волшебника». «Болеголов презирает колдунов. Он хотел сделать из меня мага. Великого мага, который бы занимался высоким искусством, а не просто заклинал погоду или латал прохудившиеся кастрюли».
5: «Кажется, я поняла», — проговорила Роза после небольшой паузы.
4: «Мне не ясно только, почему ты от него удрал». Они разняли руки и отступили друг от друга на полшага.
5: «Неужели это так трудно?» — воскликнул юноша.
4: Он был в отчаянии от того, что Роза не в силах его понять. Понять то, что сам он узнал только недавно.
5: «Настоящий маг не должен иметь никаких отношений с женщинами. Даже с ведьмами. Совсем, понимаешь?»
4: «О, теперь понимаю. Это ниже их достоинства».
5: «Дело не в этом, просто...
4: А я уверена, что в этом. Готова биться об заклад. Тебе пришлось забыть все, чему я тебя учила. Забыть все заклинания, все волшебные слова. Разве нет, Алмаз?»
5: «Нет. То есть... Но ведь магия — это совсем другое».
4: «Конечно, другое. Ведь мои заклинания — это не высшее искусство, не истинная речь. Великие маги не должны осквернять свои уста словами, которыми пользуются деревенские колдуньи. Слабый, как женские чары, коварный, как женские чары. Думаешь, я никогда не слышала этого присловия?»
5: «Так зачем же ты все-таки вернулся, Алмаз?»
4: «Я вернулся, чтобы увидеть тебя».
5: «И для чего тебе это понадобилось, видеть меня?»
4: «А ты как думаешь?»
5: «Ты ни разу не связался со мной при помощи волшебства и не позволил мне послать тебе свою любовь. Ни разу за все это время. Ты решил, что я буду терпеливо ждать, пока тебе надоест играть в могущественного волшебника. Так вот, Алмаз, я устала ждать».
4: Ее голос был едва слышен. Не голос, а хриплый шепот.
1: «Должно быть, у тебя есть кто-то», — промолвил Алмаз, все еще не веря, что Роза могла просто так, без особых причин, ополчиться на него. «Кто он?»
5: «Даже если и есть, тебя это не касается», — в запальчивости воскликнула девушка. «Ты первый уехал, отказался от меня. Ты говоришь, маги не должны иметь никакого отношения к тому, чем занимаюсь я, чем занимается моя мать. Знаешь же, что я тоже не хочу иметь никакого отношения к твоему высокому искусству. Не хочу и не буду, так что уходи, убирайся».
4: От голода и разочарования у юноши закружилась голова.
5: Его не поняли, его отвергли.
4: В отчаянии он потянулся к Розе, чтобы снова прижать к себе, повторить их первое крепкое объятие, в котором были заключены все годы, что они знали друг друга.
5: Быть может, думал он, их тела лучше поймут, чего хочет и на самом деле думает каждый из них. Но уже в следующее мгновение Алмаз обнаружил, что стоит на расстоянии добрых 2 футов от девушки. Его пальцы болезненно ныли, в ушах звенело, а взор застилала какая-то черная пелена. Глаза Розы метали самые настоящие молнии, а от сжатых в кулаки рук с шипением рассыпались искры. «Никогда больше не делай этого!» – прошептала она.
2: «Не бойся, не буду», – ответил Алмаз и, повернувшись на каблуках, шагнул к выходу. По пути он зацепился головой за свисавший со стропил пучок шалфея и выскочил за порог, унося в волосах пригоршню сухих душистых листьев. Эту ночь Алмаз провел в их потайном месте в зарослях ивняка. Сюда привел его инстинкт, подсказавший, что Роза, может быть, отыщет его здесь. Но она не пришла. И юноша, сдавшись усталости, в конце концов уснул. Проснулся он на рассвете, когда сквозь листву начал пробиваться бледный свет. Он сел, подтянув колени к груди, и задумался. При свете холодного ясного утра Алмаз обдумывал свою жизнь, и она казалась ему чужой. В конце концов он спустился к реке, в водах которой ему было дано подлинное имя. Первым делом он как следует напился, смыл с лица пот и грязь и постарался привести себя в порядок, а потом пошел через весь поселок к дому, стоявшему на взгорке, к дому, где жил его отец. После первых радостных криков и объятий слуги принесли горячий завтрак, и мать усадила юношу за стол. Таким образом, с отцом, который поднялся с рассветом, чтобы отправить в большой порт Хавнера обоз с досками, Алмаз встретился, имея в своем активе полный желудок и холодное мужество в душе. «Здравствуй, сынок!» По обычаю, отец и сын соприкоснулись щеками. «Значит, мастер Болеголов дал тебе отпуск?»
5: «Нет, господин мой. Я ушел от него».
2: Несколько мгновений Золотой удивленно таращился на сына, потом наполнил тарелку и сел за стол.
5: «Ушел?» — повторил он.
2: «Да, отец. Я понял, что не хочу быть магом».
5: «Хм-хм», — сказал Золотой с полным ртом.
6: «То есть ты ушел сам? Просто захотел и ушел? И даже не спросил разрешения учителя?»
5: «Да, я ушел от него по своей собственной воле и без его соизволения».
2: Золотой медленно жевал, сосредоточенно глядя в тарелку. Алмаз помнил только 2 случая, когда отец вот так неподвижно уставился в стол. В первый раз это было, когда лесничий сообщил о напавших на каштановые плантации вредителях, и во второй, когда отец обнаружил, что торговец мулами крупно его надул.
5: «Мастер Болеголов хотел, чтобы я отправился на остров Рок, в школу волшебников, и поступил в ученики к мастеру-заклинателю. Он собирался отправить меня туда, но я решил не ехать». После нескольких секунд молчания Золотой, так и не подняв взгляда от тарелки, спросил глухо:
2: «Почему?»
5: «Потому что такая жизнь не по мне».
2: Последовала долгая пауза. Наконец Золотой покосился на жену, которая молча стояла у окна и прислушивалась к их разговору. Потом он перевел взгляд на сына. Постепенно выражение гнева, разочарования и растерянности на его лице уступило место довольной ухмылке. Казалось, еще немного, и Золотой подмигнет.
6: «Понимаю», — проговорил он. «Но что тебе нужно? Какой жизни тебе хочется?»
5: Последовала еще одна пауза, совсем короткая. «Самый простой», — сказал Алмаз. Его голос звучал совершенно ровно, и он не смотрел ни на отца, ни на мать.
6: «Ха!»
5: — воскликнул Золотой.
6: «Что ж, сынок, скажу тебе по совести, я рад это слышать».
5: И он одним махом проглотил довольно большой пирожок со свининой.
6: «Твой волшебный дар, учеба на Роке и прочее, все это казалось мне каким-то ненастоящим, что ли. Или, если быть точным, не совсем настоящим. Когда ты все-таки уехал, я, по правде сказать, вовсе перестал понимать, зачем все это». Золотой сделал такой жест, словно хотел обнять весь поселок, все горы и холмы вокруг него. «Зачем я живу? Зачем мое дело? Для кого оно?» — пояснил он.
7: Но теперь, когда ты вернулся, все снова обрело смысл, понимаешь? Все стало на свои места.
8: Но послушай, вдруг спохватился Золотой. Ты действительно убежал от мага? И даже не сказал ему, куда направляешься?
2: Нет, не сказал. Но я ему напишу, промолвил Алмаз каким-то новым голосом, который звучал до странности невыразительно, почти холодно. Но отец ничего не заметил.
8: «Ты уверен, что мастер Болиголов не будет сердиться?» — уточнил он. «Говорят, все волшебники ужас до чего раздражительны. Они такие гордецы и не терпят, когда им перечат».
2: «Мастер Болиголов и правда разозлился на меня», — подтвердил Алмаз. «Но он не будет меня преследовать». Алмаз оказался прав. Мастер Болиголов не только не стал ничего предпринимать, но, к несказанному удивлению Золотого, даже прислал остаток ученической платы юноше. Ровно 2/5 от первоначальной суммы. Свертки, доставленным одним из возчиков, ездивших в Южный порт с грузом ранголутного дерева, оказалось и послание для Алмаза. «К истинному искусству приходят с цельной душой», было написано в нем. На обороте кусочка пергамента, в том месте, где обычно ставится имя адресата, была начертана ордическая руна, означающая «Осокорь». Вместо подписи стояла руна, означавшая одновременные растения болиголов и страдания. Получив письмо, Алмаз долго сидел на мягкой кровати в своей уютной светлой спальне на втором этаже, краем уха прислушиваясь к тому, как мать что-то негромко напевает внизу, переходя из комнаты в комнату. Письмо мага лежало у него на коленях, и Алмаз снова и снова перечитывал его и рассматривал руны. Холодный, чуждый любым треволнением ум юноши, а именно таким спокойным и хладнокровным Алмаз проснулся сегодня утром в Иловой роще, уже усвоил последний урок учителя. Больше никакой магии. Никогда. Впрочем, Алмаз и прежде не отдавался волшебству всем сердцем, всей душой. Оно было для него лишь игрой, которой он предавался вместе с Розой. Теперь же Алмаз мог без сожаления оставить, выбросить из головы, позабыть даже слова истинной речи, подлинные имена вещей и людей, которые заучил в доме волшебника, хотя прекрасно сознавал и их красоту, и заключенную в них силу. Это были не его язык, не его стихия. И он расставался с прошлым едва ли не с радостью. На этом языке Алмаз мог разговаривать только с Розой. Но он потерял ее. Неосторожно выпустил из рук, и она упорхнула. Разбитое сердце, разделенная душа не знали истинных слов. Отныне Алмаз мог разговаривать только на языке долга. На языке прибыли и издержек, доходов и расходов. И кроме этого ничего. Когда-то у него были маленькие милые заклятия, яркие иллюзии, камешки, что превращались в мотыльков, и деревянные птички, которые умели на несколько минут взмывать в воздух на живых крыльях. Но теперь он понимал, что выбора у него не было никогда. Перед ним лежала только одна дорога, и после многих месяцев скитаний в тумане собственных грез и надежд Алмаз снова вышел на нее. Золотой был бесконечно счастлив, хотя вряд ли сознавал это. Теперь, когда наш старик получил назад свой драгоценный камешек, он стал мягким, словно только что взбитое масло, сказал один возчик другому. А Золотой, не подозревая о собственной мягкости, действительно думал только о том, как хорошо все в конце концов закончилось. Он даже купил каштановую плантацию в Реше, заплатив, кстати, гораздо больше, чем следовало, но зато она не досталась старому Лаубау из Истхила. А теперь они с Алмазом собирались привести ее в порядок. На плантации между каштанами выросло довольно много сосен. Их нужно было свалить и пустить на мачты, рангоуты и обшивку, а освободившееся место засадить молодыми каштанами. В глубине души Золотой надеялся, что новая плантация станет когда-нибудь такой же образцовой, как и знаменитая Большая Роща, своеобразная столица его каштанового королевства. Не сразу, разумеется, ведь каштаны и дубы не вымахивают за один сезон, как ива и ольха. Но время у него было. Теперь Золотой мог позволить себе не торопиться. Алмазу едва исполнилось 17, ему самому только-только минуло 45, так что по любым меркам Золотой был мужчиной в самом соку. Правда, еще совсем недавно ему казалось, будто он начинает стареть, но это, конечно, было глупостью. Кто же говорит о старости в таком возрасте? Да и сын вернулся.
8: Нет, он еще поработает. Кстати, старые деревья, которые плохо плодоносят, также нужно срубить вместе с соснами. Ведь хорошая древесина для производства мебели всегда в цене.
9: «Так-так-так», — частенько говорил он жене. «За последние дни ты как будто снова помолодела. Что ж, ничего удивительного, раз твой дорогой птенчик вернулся. Не будешь больше хандрить да тосковать, а?»
8: Юли улыбалась в ответ и гладила его по руке. Но однажды, вместо того, чтобы согласно улыбнуться, она сказала серьезно:
10: «Ты прав. Я ужасно рада, что Алмаз вернулся, но...»
8: Дальше Золотой слушать не стал. Он давно понял, нет такой матери, которая бы не волновалась за своих детей, как нет такой женщины, которая могла бы удовлетвориться тем, что у нее есть. Именно поэтому он никогда особенно не прислушивался к бесконечным жалобам Тьюли, сопровождавшим его на протяжении всей жизни. Ей, конечно же, казалось, что торговля — неподходящее занятие для мальчика, но Золотой был уверен. Стань Алмаз королем Хавнера и поселись во дворце, Тьюли все равно осталась бы недовольна. «Когда у него появится невеста, — промолвил Золотой в ответ на еще не высказанные слова жены, — он остепенится и успокоится. Можешь мне поверить, жить с магами, их жизнью, быть как они, это кого хочешь собьет с толку. Но ты за нашего парня не беспокойся. Пройдет немного времени, и он поймет, что ему нужно. А уж тогда он своего не упустит».
10: «Хотелось бы надеяться», — вздохнула Тьюли.
8: «По крайней мере, он больше не встречается с ведьминым отродьем», — отрезал Золотой. «Наконец-то с этим покончено».
10: Однако некоторое время спустя ему вдруг пришло в голову, что Тьюли тоже больше не видится с ведьмой. На протяжении нескольких лет, вопреки всем его предупреждениям, женщины оставались близкими подругами, но теперь о клубке не было ни слуху, ни духу. Для Золотого, впрочем, это явилось лишь еще одним подтверждением того, что женская дружба – вещь недолговечная, и он частенько подтрунивал над Тьюли, не особенно заботясь о том, чтобы щадить ее чувства. Однажды, увидев, как жена сыплет мяту и цветки пижмы в сундуки и комоды, чтобы предохранить одежду от моли, Золотой сказал: «Почему бы тебе не попросить свою подружку-ведьму, чтобы она прогнала моль? Или вы больше не дружите?»
11: «Нет», — негромко ответила Тьюли.
8: «Что ж, по совести сказать, я только рад этому», — откровенно признался Золотой. «Кстати, что там за история с ее дочерью? Я слышал, она сбежала с бродячим жонглером, это верно?»
11: «С музыкантом», — поправила Тьюли. «Еще прошлым летом».
8: «Вечеринка», — сказал Золотой. «Пора устроить добрую вечеринку с развлечениями, танцами и музыкой. Тебе исполнится 19, парень. Это стоит отпраздновать».
11: «Но я должен ехать в Эстхилл с обозом Сула».
8: «И слышать ничего не желаю. Ты отлично поработал, имеешь право отдохнуть. А Сулы один прекрасно справится. Если хочешь, наймем музыкантов. Кто, ты говорил, самый лучший в округе? Тари и его команда?»
11: «Я не хочу ничего праздновать, отец», — сказал Алмаз и поднялся, играя мускулами, как хороший конь. Он уже перерос отца, поэтому, когда юноша вставал или совершал какое-то резкое движение, это неизменно производило внушительные впечатления.
8: «Я поеду в Эстхилл», — добавил он и вышел из комнаты. «Что это с ним?» — спросил Золотой у Тьюли. Вопрос был чисто риторическим, и Золотой вовсе не ждал ответа, но он его получил. Тьюли посмотрела на мужа и ничего не сказала. Когда Золотой ушел, Тьюли отправилась на поиски сына. Она нашла его в рабочей комнате, где Алмаз просматривал бухгалтерские книги. Бросив взгляд на раскрытую страницу, Тьюли увидела длинные колонки имен и столбики цифр, означавших приход и расход, прибыль и издержки.
11: «Алмаз!» — позвала она негромко, и Алмаз поднял голову. Его лицо было по-прежнему круглым и румяным, как персик, но скулы стали массивнее, а в глазах пряталась невысказанная печаль.
8: «Я не хотел ранить его чувства», — сказал он, — «но...»
10: «Если уж твой отец решил устроить праздник, он будет стоять на своем», — вздохнула Тьюли, опускаясь на табурет рядом с его стулом, стоявшим перед высокой конторкой. Их голоса были очень похожи, высокие и звучные, и в обоих слышалась одинаковая глубина, одинаковая сдержанная грусть.
12: «Я не могу, мама», — начал Алмаз и, запнувшись, продолжил торопливо. «Я действительно не хочу ни веселиться, ни танцевать. Неужели он этого не понимает?»
13: «Но он думает о тебе», — кротко с любовью возразила Тьюли. «Отец хочет, чтобы ты нашел себе невесту».
12: «Мне не нужна невеста».
13: «Я знаю.
12: Все дело в музыке», — сказала наконец Тьюли. Алмаз кивнул.
13: «Милый мой!» — воскликнула Тьюли с неожиданной страстью в голосе. «Милый мой, ты не должен отказываться от того, что любишь. Для этого нет никаких причин».
12: Вместо ответа Алмаз взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Некоторое время они сидели рядом и молчали. Потом юноша заговорил.
13: «Некоторые вещи просто не сочетаются между собой. Никак не сочетаются, и все тут. Я знаю, они должны, но почему-то ничего не выходит.
12: Наконец-то я это понял. Когда я уходил от мастера, мне казалось, я смогу делать все, что захочу. Заниматься магией, сочинять музыку, быть добрым сыном, любить Розу. Но из этого так ничего и не получилось. Эти вещи не смешиваются, как не смешиваются масло и вода».
13: «Ты ошибаешься», — мягко возразила Тьюли. «Ты еще молод и не знаешь, как все в мире связано между собой, перепутано».
12: «Быть может, так оно и есть для женщин. Но я просто не могу, не умею делить свое сердце между одним, другим, третьим.
13: Душа должна быть цельной», — повторил он слова мага.
12: «А у меня...»
13: «Это у тебя-то не цельная душа. У тебя, который оставил магию только потому, что знал, если ты этого не сделаешь, то когда-нибудь предашь ее, предашь все, чему посвятил жизнь».
12: Слова матери потрясли Алмаза. Он даже вздрогнул, но ничего не возразил.
13: «Чего я не пойму», — добавила Тьюли, — «это почему ты оставил музыку?»
12: «По той же причине. Для музыки тоже нужна цельная душа. Я не могу играть на арфе сразу после того, как торговался с продавцом мулов. Я не могу исполнять древние песни о героях и прикидывать, сколько надо заплатить сборщикам орехов, чтобы они не ушли от нас в Клаубау».
13: На этот раз его голос чуть заметно вибрировал, а вместо печали в глазах вспыхнул гнев.
12: «И поэтому ты сам себя заколдовал», — с горечью покачала головой Тьюли. «Совсем как волшебник, у которого учился. Ради собственной безопасности ты привязал себя к мулам, торговцам, сборщикам орехов, и вот к этому».
13: Она небрежно и резко ударила по раскрытым конторским книгам со списками поставщиков и покупателей.
12: «Ты наложил на себя заклятие тишины, сын».
13: После долгой паузы юноша спросил: «Но что еще я мог сделать?»
12: «Этого я не знаю, милый. Я тоже хочу, чтобы тебе ничто не угрожало. Твой отец очень гордится тобой, и мне приятно видеть его счастливым. Но я хочу, чтобы ты тоже был весел и счастлив. И не страдал».
13: «Не знаю, сынок, наверное, ты и прав. Наверное, мужчины действительно устроены так, что для них может существовать только что-то одно. И все же мне очень жаль, что больше я не слышу твоих песен».
12: Слезы покатились по щекам Тьюли. Они обнялись, и Алмаз, глядя мать по густым блестящим волосам, попросил у нее прощения за резкие и жестокие слова и добавил, что она самая добрая мама на свете. Потом Тьюли ушла, но прежде чем покинуть комнату, она обернулась и сказала: «Пусть у отца будет праздник, Ал. Пусть и у тебя будет праздник, хорошо?»
13: «Хорошо», — ответил Алмаз, чтобы успокоить ее.

0: «Золотой» взял на себя все заботы о пиве, угощении и фейерверках, предоставив «Алмазу» нанять лучший бродячий оркестр. «Разумеется, я приведу всех своих музыкантов», — сказал ему Тари. «Нужно быть дураком, чтобы упустить такой шанс. На праздник, который устраивает твой отец, сбегутся все флейтисты, сколько их есть на западном Хавнере, и просить никого не понадобится. Можешь передать им, что плату получат только твои люди». «О, они соберутся не ради денег, а ради славы», — надменно сказал орфист, высокий худой мужчина лет 40 с длинным выпеченным подбородком и бельмом на глазу. «Кстати, не хочешь ли и ты сыграть с нами? До того, как ты ударился в торговлю и начал зашибать деньгу, ты неплохо справлялся и с арфой, и с дудкой. Да и голос у тебя должен быть что надо, если только ты над ним работал».
1: «Не знаю, вряд ли», — Алмаз покачал головой.
0: «Я слышал, девчонка, которая тебе нравилась, ведьмина Роза, странствует с Лэбби. Они, конечно, тоже появятся».
1: «Ладно, увидимся на празднике», — перебил его Алмаз и отошел. Высокий, красивый и безразличный.
0: «Парень-то стал чересчур важным. Не хочет даже поболтать со старым приятелем», — пробормотал Тари ему вслед. «А ведь это я научил его всему, что должен знать настоящий орфист. Впрочем, богатым эта наука все равно ни к чему».
1: Злорадное ехидство Тари ранило Алмаза неожиданно глубоко, и от мысли о предстоящей вечеринке он даже потерял аппетит. Какое-то время он надеялся, что заболеет и не сможет поприсутствовать на празднике, но когда настал назначенный день, Алмаз, как ни в чем не бывало, принимал гостей. Его присутствие не было таким заметным, таким очевидным, таким бьющим в глаза, как присутствие его отца, но все же он улыбался и танцевал, как все. Его приятели детства тоже пришли. Казалось, половина из них успели связать себя брачными узами с другой половиной. Однако это не было помехой для легкого флирта, и рядом с Алмазом неотлучно находилось несколько прелестных особ женского пола. Он выпил немало превосходного пива с пивоварни Геджа и обнаружил, что вполне способен слушать музыку, особенно если под нее танцевать и при этом переговариваться и шутить с друзьями. Поэтому Алмаз сначала станцевал со всеми прелестными девушками по очереди, а потом стал хватать тех, кто подворачивался под руку. Подворачивались же ему все одни и те же, ибо незамужние красотки ходили за ним буквально по пятам. Из всех праздников, что когда-либо устраивал Золотой, самым грандиозным был, без сомнения, этот. С танцевальным павильоном, воздвигнутым на деревенском лугу неподалеку от его дома, со специально натянутым шатром, в котором пожилые гости могли сидеть за столами и насплетничаться всласть, с подарками для детей, с бродячими кукловодами и жонглерами, некоторые из которых были наняты заранее, а некоторые явились без приглашения в надежде перехватить несколько медиков и угоститься бесплатным пивом. Впрочем, странствующих артистов притягивал любой праздник. Но здесь и незваным музыкантам были рады. На холме под раскидистым дубом, где собралась небольшая группа людей, сказитель исполнял под аккомпанемент гудящей волынки песню о подвиге повелителя драконов. Оркестр Тари, состоявший из арфы, маленькой флейты пикколо, скрипки и барабана, удалился, чтобы немного отдышаться и промочить горло, и на эстраду танцевального павильона тут же поднялась новая группа музыкантов.
2: «Эй, это же ребята Лэбби!» — воскликнула очередная деревенская красавица. «Пойдем послушаем. В наших краях лучше музыкантов не сыщешь».
1: Лэбби, очень светлокожий молодой парень, одетый безвкусно и вызывающе, играл на двойном деревянном рожке. Кроме него в оркестре были альтист, барабанщик и Роза, которая играла на флейте. Сначала они исполнили лихой зажигательный танец, оказавшийся слишком быстрым для некоторых гостей, успевших уже порядком осоветь от выпитого пива. Только Алмаз и его партнерша так и не вышли из круга. Когда взмокшие, задыхающиеся, они, наконец, закончили танец, гости одобрительно завопили и захлопали в ладоши.
0: «Пиво!» — крикнул Алмаз, и тотчас же толпа молодых, смеющихся и беспечно болтающих людей подхватила его, закружила и повлекла к накрытым стороне столам.
1: Он слышал, как позади него снова зазвучала музыка. Алмаз сразу узнал мелодию. То была старая морская песня «Куда идет моя любовь». Ее исполнял только альт, и его глубокий голос был печален и строг, словно живой человеческий тенор. Алмаз за один присест осушил огромную кружку пива, и собравшиеся вокруг девушки с восхищением следили, как при каждом глотке играют мускулы на его сильной шее. Когда же он встряхнулся, словно упряжная лошадь, которую одолевают мухи, они оживились и захихикали. «Нет, не могу!» — внезапно проговорил Алмаз, и, метнувшись в сторону, мгновенно исчез в густых вечерних сумерках, клубившихся за пределами круга света, отбрасываемого развешанными вокруг ларька пивовара фонарями. «Куда это он?» — спросила одна девушка. «Он вернется», — ответила другая. И после этого обе рассмеялись и продолжали болтать, как ни в чем не бывало. Но вот печальная морская песня закончилась. «Темная роза», — раздался в темноте за спиной девушки знакомый голос. Роза обернулась и увидела его. Он стоял на коленях на траве. Она сидела, скрестив ноги на краю деревянного помоста, и их лица были на одном уровне. «Приходи на наше место, вывах», — шепнул он. Роза ничего не ответила. Лэбби, бросив на нее недовольный взгляд, поднес к губам рожок. Барабанщик трижды ударил по своему бубну, и оркестр заиграл веселую джигу. Когда Роза снова оглянулась через плечо, Алмаз уже исчез. А через час или около того к помосту вернулся Тари со своим оркестром. Передышка явно не пошла ему на пользу, не говоря уже о пиве. Не дожидаясь, пока кончится очередной танец, он громко приказал Лэбби уступить место настоящему музыканту. «Это ты-то музыкант?» – высокомерно ответил Лэбби. «Тебе бы в носу ковыряться, а не на арфе играть. Сам проваливай по-добру, по-здорову». Тари не остался в долгу, ответив новым оскорблением, и уже через несколько минут на лужайке кипел яростный спор. Гости разделились. Одни горячо поддерживали Тари, другие – Лэбби. Когда спор достиг апогея, Роза сунула флейту в карман и незаметно ускользнула. За границами лужайки, куда не достигал свет фонарей, было совсем темно, но Роза могла бы отыскать знакомую дорогу даже в кромешном мраке. Он был там, на их месте. За два прошедших года ивняк сильно разросся. Молодые упругие побеги торчали, что твой частокол, и под длинными плакучими ветвями едва хватало места для двоих. На лугу снова заиграла музыка, но она звучала глухо, неясно, относимая в сторону ветром и заглушаемая прихотливым журчанием близкой реки. «Что тебе нужно, Алмаз?» «Поговорить». Здесь, под ивами, они были друг для друга всего лишь тенями и голосами. «Ну?» — промолвила она. «Я хотел попросить тебя уйти со мной», — сказал он. «Сейчас попросить?» «Еще тогда, когда мы поссорились. Тогда я сказал тебе совсем не то, что хотел. Не то и не так. Я думал...» Он надолго замолчал, потом заговорил вновь. «Я думал, что если убегу от всего этого, то сумею жить нормальной жизнью. С тобой. Петь, играть на арфе, зарабатывать на жизнь. Мы могли бы делать это вместе. Вот что я хотел тебе сказать. Но не сказал. Да. Я все испортил. Я предал все, что у меня было. Магию, музыку, тебя. Я живу хорошо», — быстро сказала Роза. «Ойли. Я не так уж виртуозно играю на флейте, но все же я играю вполне сносно. То, чему ты не успел меня научить, я в случае надобности могу дополнить заклятием. Другие музыканты тоже мне помогают. Да и Лэбби не такой уж плохой, каким порой выглядит. Во всяком случае, никто меня не обижает, а зарабатываем мы очень прилично. Зиму я обычно провожу у матери, помогаю ей по хозяйству. Так что у меня все в порядке. А как твои дела, Алмаз?» «Все плохо, все не так». Роза начала что-то говорить, но оборвала себя на полуслове. «Мы вели себя как дети», — сказал Алмаз. «Теперь, что же изменилось теперь?» «Я понял, что сделал неправильный выбор». «Однажды», — перебила Роза. «Или, может быть, дважды?» «Дважды». «Третий раз волшебный», — напомнила она. На протяжении некоторого времени оба молчали. На фоне темной листвы Роза различала только его высокую крепкую фигуру. «Ты стал еще больше», — сказала она. «Ты все еще умеешь зажигать волшебный огонек, Алмаз? Мне хотелось бы поглядеть на тебя». Он отрицательно покачал головой. «Это был как раз тот фокус, который у тебя получался, а у меня нет», — сказала она. «И ты так и не сумел меня научить». «Я и сам не понимал толком, как делал это», — сказал он. «Иногда выходило, иногда нет». «Разве волшебник из Южного порта не научил тебя, чтобы выходило всегда?» «Он учил меня только подлинным именам». «Но почему же ты все-таки не хочешь зажечь волшебный огонек сейчас?» «Потому что я решил оставить магию. Я должен был заниматься только ею и ничем больше или не заниматься вовсе. Сердце должно быть целым. Душа должна быть целой. Иначе ничего хорошего не выйдет». «Не понимаю», — Роза пожала плечами. «Моя мать умеет лечить лихорадку, принимать роды, искать потерянные вещи и все такое прочее. Быть может, это и нельзя сравнивать с тем, на что способны великие маги и повелители драконов. И все же, согласись, это не совсем пустяки. Но ради этих умений ей не пришлось ни от чего отказываться. Даже когда она произвела на свет меня. Мать родила-то меня только для того, чтобы узнать, как это делается. То же и со мной. Я научилась у тебя играть на флейте, но колдовство не бросилось. Чего бы? Например, я и сейчас могу насылать лихорадку. Почему же тебе, чтобы заниматься чем-то одним, приходится бросать другое?» «Мой отец», — начал Алмаз, но, не договорив, рассмеялся коротким странным смехом. «Они не сочетаются», — сказал он немного погодя. «Богатство и музыка». «Твой отец и ведьмина отродье», — уточнила Роза. И снова тишина повисла между ними. Лишь листья ивы шевелились и негромко шуршали на ветру. «Ты согласна вернуться ко мне?» — спросил он наконец. «Согласна пойти со мной, жить со мной. Ты будешь моей женой, темная роза?» «Только не в доме твоего отца, Ал. Где хочешь. Давай убежим. Ты все равно не сможешь получить меня одну без музыки. Или музыку без тебя». «Я согласна», — кивнула она. «Не знаешь, Лэбби случайно не нужен арфист?» Роза немного подумала, потом рассмеялась. «Если ему нужна флейтистка», — промолвила она, «то без арфиста он тем более не сможет обойтись». «Я не брал в руки арфу с тех пор, как уехал в Южный порт», — сказал Алмаз. «Но музыка все время была в моем сердце. Музыка и ты». Роза протянула ему руки. Они опустились на колени лицом друг к другу, и ветви ивы легко касались их волос. Потом они поцеловались, и первый поцелуй был робким и несмелым.

За годы, прошедшие с тех пор, как Алмаз покинул отчий кров, Золотой заработал денег больше, чем за всю предыдущую жизнь. Любые его сделки приносили невиданный барыш. Удача следовала за ним по пятам и никак не желала отставать. Золотой стал очень богат, но даже это не смягчило его сердца. Он так и не простил сына, словно не желал, чтобы эта история имела счастливый конец. Уйти, не сказав никому ни слова, исчезнуть в годовщину собственного имяположения, не закончить дела, сбежать с дочерью ведьмы и сделаться бродячим музыкантом, чтобы бряцать на струнах, драть горло и улыбаться ради нескольких медиков – все это служило для Золотого неиссякающим источником гнева, жгучего стыда и непрекращающейся боли. Вот почему, несмотря на все свое богатство, Золотой был несчастен. Тьюли тоже долгое время была несчастна, ибо для того, чтобы хоть изредка повидаться с сыном, ей приходилось лгать собственному мужу, а это давалось ей нелегко. У нее слезы наворачивались на глаза при одной мысли о том, что Алмаз голодает и спит на голой земле под открытым небом, а холодные осенние ночи были для Тьюли самой страшной пыткой. Но шло время, и когда об Алмазе заговорили как о лучшем певце западного Хавнера, которого звали играть на арфе и петь для великих лордов в башне меча, на душе у Тьюли стало немножечко легче. А однажды, когда Золотой уехал по делам в Южный порт, они с Клубком сели в запряженную осликом тележку и отправились в Исхил. Там они слушали, как Алмаз исполняет песнь о пропавшей королеве. И с ними была Роза, и маленькая Тьюли сидела на коленях у своей бабушки. И хотя это, наверное, нельзя назвать счастливым концом в полном смысле слова, все же все они испытывали настоящую радость. Радость, какой, по большому счету, хватило бы любому из нас.

живших не помнил первого появления пришельцев, когда их и впрямь приняли за богов. Никто уже не помнил страха и изумления при виде странных пассажиров, впервые вышедших из чрева чудо-птиц. Никто не помнил седую старину, когда Ирдел еще не жил под властью завоевателей из других миров. Зато ирделиане помнили, как истекали кровью и умирали властелины, посланные империей. Помнили голову имперского губернатора на шесте посреди центральной площади, где пели и танцевали. Помнили восторг свободы. Ирделиане истребили своих богов, предали их тела земле, отправили в ад их души. А потом оказалось, что они не представляют, как жить без богов. Голод не оставлял времени для подвигов. Холод лишал желания выкрикивать лозунги и упиваться сладкозвучными речами. Гордыня не наполняет желудки. Разрушенные города не возрождаются от дуновения справедливости. Далеко внизу, под сверкающими кораблями, кружащими в небе, один из ирделиан, рывшихся в кучах мусора, задрал голову. Прижимая к груди находку кусок пластмассы, он тихо-горько засмеялся, шевеля хвостом. Сколько вокруг не твердили, что империя больше не вернется, сколько не кричали, что Ирдел доказал империи свою решимость жить свободно, он всегда знал, что рано или поздно все возвратится на круги своя. Взгляды всех его соплеменников были прикованы к прекрасным смертоносным птицам, уже высмотревшим посадочную площадку на окраине города. На лицах, белеющих в разбитых окнах и под полами рваных палаток, не

Боги вернулись. Расплата была неминуема. Роган Кор, командующий 4-м Драконианским флотом, только что назначенный имперским наместником Ирдела, шагал среди развалин, среди мертвых и еще живых, прежде населявших прекрасный город. Он с трудом сдерживал тошноту. Разлагающиеся тела Ирделиан валялись, как сломанные игрушки, среди камней, кусков и звездки, досок, остатков домов. Город продолжал пылать, но этот квартал, павший первым, уже превратился в пепелище. Наткнувшись на что-то мягкое, командующий посмотрел вниз. Оторванная от тела рука преградила ему путь. Брезгливо морщась, он переступил через жалкую преграду. Посередине усеянной обломками площади он остановился, чтобы оглядеть руины. Его окружали вооруженные до зубов вояки в доспехах. Он и шагу не делал без охраны. Сейчас охрана застыла, ожидая приказаний. «Найдите дворец и соедините меня с Тораном. Как только сопротивление прекратится, разверните войска и приступайте к расчистке завалов. Если надо, создайте команды из местных жителей. Город должен быть отстроен еще в этом месяце». Небрежно положив руку на боевой лазер и сузив глаза, он обозревал поверженный город. Строй насмерть перепуганных ирделиан с расширенными от ужаса глазами и грязью на покрытых шерстью лицах трясся на холодном ветру. Несчастных извлекли из убежищ и построили перед командующим. Пройдет не одна неделя, прежде чем всех сторонившихся отыщут и заставят силой или посулами выйти наружу, но цель поставлена и будет достигнута. Одни опасливо поглядывали на победителей, как на кровожадных хищников, другие были безучастны. Эти смотрели кто на солдат, кто в землю, кто в небо, привыкая к новому ужасу. Были и счастливчики, которые поспешно расхватывали солдатские пайки, раздаваемые по приказу командующего. Им больше ни до чего не было дела. Первым же своим приказом наместник распорядился накормить население. Сытость – залог спокойствия. Потом, когда порядок будет восстановлен, они вспомнят, кто был готов убивать ради корки хлеба, а кто щедро раздавал еду. В небе раздался грохот, словно сама стихия протестовала против нового унижения. Черные тучи хмуро насупились. Один из бойцов выступил вперед. Шлем скрывал его черты. Оглядев заваленную трупами площадь, он спросил, что с ними делать? Превратить в пар? Кор поджал губы, размышляя. Рано. Сложите их где-нибудь. Прежде чем уничтожить мертвецов, я хочу поговорить с кем-нибудь из живых. Один лишь командующий щеголял без шлема. Щитки на лицах подчиненных не могли скрыть восхищение отвагой командира, горевшие в их глазах. Золотистые глаза Кора со зрачками-щелочками еще раз оглядели рухнувший город и голодных горожан. Они устроили этот хаос. Им от него и избавляться. Он поднялся по развороченным ступеням прежде величественного дворца имперского губернатора. По сравнению с другими дворцами на других, более крупных и важных планетах, этот был скромен,

0: и в нем, в соответствии с канонами драконианской архитектуры, принятыми во всей галактике, велись широкие лестницы, на город смотрели огромные арочные окна. Конечно, сейчас зданию недоставало крыши, проломы в стенах плохо гармонировали с былой роскошью, но эти недостатки можно было устранить. Во дворце долго бушевал пожар. Пока солдаты осматривали помещение в поисках признаков жизни, командующий ждал в бывшей библиотеке, разглядывая обугленные остатки книг. «Ах, Хаврецин, как ты мог все это допустить?» – бормотал он себе под нос. Книги были редкостным и дорогим развлечением. Последний ирделийский губернатор был известен своей страстью к книгам. Даже теперь, в эру дальних космических полетов, место в грузовых отсеках кораблей оставалось острым дефицитом, а книги считались тяжелым и бесполезным грузом, ведь та же самая информация могла бесконечно долго храниться на иных крохотных носителях. Кор отбросил черный от копоти томик. Никто больше не возьмет эту рухлядь в руки. Торан, заместитель командующего, лихо отдал честь. «Мы нашли местного жителя, утверждающего, что до восстания он был членом городского совета». Кор выдвинул на середину комнаты кресло, стараясь как можно меньше к нему прикасаться, даже оставаясь в перчатках, и небрежно помахал рукой. «Ведите». Торан тоже махнул рукой, и двое в доспехах ввели заляпанного грязью ирделианина. Его одежда, некогда элегантная, теперь превратилась в рубище. Он сильно отощал, хотя, судя по двойному подбородку, был таким не всегда. Ростом он едва доходил Кору до плеча, длинный, тонкий хвост, некогда цепкий, безвольно висел. Средний драконианец был одного роста со средним ирделианином, но отличался подтянутостью, сильными мышцами. Мягкую шерсть на коже ирделианина было трудно разглядеть даже вблизи, однако Кор помнил, что перед ним мохнатое существо. Драконианцы никогда не забывали об этом различии между собой и ирделианами, между властелинами и покоренным племенем, между теми, кто наделен властью, и теми, кто ее лишен. Ирделианин, переминаясь босыми ногами на холодном мраморном полу, с трудом оторвал испуганный взгляд от стражников и втянул голову в плечи, ужаснувшись при виде изуродованной библиотеки. «Имя?» Кор обращался к пленнику на низменном наречии языке торговцев и завоевателей. Ирделианин подпрыгнул от неожиданности. Видимо, он не разглядел Кора в сгущающейся тьме.
1: «Дуан, господин».
0: «Так, Дуан. Присядь!» Он обращался к пленнику приветливо, словно то была светская беседа, а не допрос. Дуан неуверенно сел, и Кор вышел из тени, чтобы пленник мог его разглядеть. Зрелище не сулило ничего хорошего, но успокаивать оборванца не входило в планы Кора. «Я Роган Кор, командующий 4-м флотом. Мне пожаловано звание наместника Ирдела». Он выдержал паузу, словно предоставляя собеседнику возможность для комментария. Тот, разумеется, почтительно молчал. «Драконианская империя поручила мне покончить с хаосом на вашей планете и восстановить порядок», — продолжил Кор. «Ты ведь тоже хочешь порядка, не правда ли, Дуан?»
2: Дуан с опаской кивнул.
0: «Вот и отлично». Кор жестом отпустил охрану. На обычно бесстрастных лицах стражников появилась тревога. Торан, заместитель командующего, осмелился подать голос. «Господин!» Кор наблюдал за ирделианином, который испуганно таращил глаза. «Дуан не причинит мне вреда, ведь так, Дуан?»
2: Ирделианин ретиво закрутил головой, встревоженный одним тем, что такая возможность не исключается. Очередным жестом Кор отправил по-прежнему озабоченного Торана за дверь. Затем он приободрил пленника улыбкой.
0: «Ну, к делу. Где губернатор Хаврецин?»
2: Дуан испуганно дернулся. Его темные глаза сверкнули. «По слухам, губернатор погиб».
0: Кор приподнял бровь, потом нахмурился. «Так, а ваши лидеры?»
2: «Кто погиб, кто прячется?»
0: Кор заложил руки за спину, задумался. «Верховное командование будет очень недовольно, если окажется, что Хаврецин действительно погиб в этом захолустье, занимая должность, считавшуюся синекурой. Еще ни разу в истории империи восстания не завершались победой. Никогда еще анархия не достигала масштабов, как в этом затхлом углу. С другой стороны, на мертвого Хаврецина будет легко свалить всю вину за случившееся. Многие министры, затаившие дыхание в ожидании неприятностей, облегченно переведут дух». У Дуана был обреченный вид, словно он ждал, что за такие дурные новости его немедленно казнят.
2: некоторые сослуживцев Кора именно так и поступили бы. Но у Кора были кое-какие планы, для осуществления которых ему требовалось, если не сотрудничество местных жителей, то хотя бы не очень сильная враждебность. Дуан, я хочу, чтобы, беседуя со мной, ты ничего не опасался. Будучи уважаемым членом общества, ты, конечно, слышал разные разговоры еще до того, как наступил хаос. Ты догадывался, как все обернется. У Кора не было оснований подозревать пленников такой осведомленности, но он не зря изучал инструкции Министерства разведки. Если притвориться, что пленный разоблачен, тот решит, что так оно и есть, и сам во всем признается. Я должен знать о случившемся, чтобы найти какой-то смысл в этой... Он указал на темнеющий за окнами, цепенеющий в страхе город. В этой бессмысленной бойне. Он возложил длинную ладонь на закованную в броню грудь и придал лицу выражение искренности. «Я нахожусь здесь для восстановления порядка, а не для дальнейшего разрушения», — он говорил тихо и убедительно. «Командование и военные министерства желают полного искоренения недовольных на планете. Пока мне удалось уговорить их не торопиться. Луч надежды — важный элемент убеждения. Они прислушиваются ко мне, пока я рапортую об успехах. Я единственная твоя надежда на выживание, Дуан. И не только твоя, но и всего вашего народа». Темные глаза Дуана были огромны. Ночная мгла превращала его в орделийского ребенка-переростка, сознающего, что заигрался, и не верящего, что вместо наказания ему предложена поблажка. В небе снова раздался грохот, отклик на речи Кора. «Мне нужно, чтобы мой голос зазвучал среди твоих соплеменников. Это должен быть кто-то известный, вызывающий доверие. Кто-то, способный навести мосты между диктатом империи и нуждами твоего бедствующего народа. Кто-то, у кого можно будет спросить совета, если мои приказы прозвучат непонятно». Кор позволил утихнуть эху своего голоса. На лице эрделианина он читал страх, надежду, тоску, снова страх и недоверие. Кор не лгал, просто его правда могла расходиться с правдой эрделиан. «Решайся, Дуан. Я ведь не требую, чтобы ты предал свой народ». Дуан сверкнул глазами, и Кор сумел прочесть его мысли. «Не иначе, как этот дьявол владеет телепатией». Эрделианин повозил босыми ногами. Кор улыбнулся. «Твоему народу нужны вожди, особенно сейчас, в эпоху испытаний. Без направляющей воли он не воспрянет из пепла, не исправит содеянные им самим». Дуан не сводил с Кора огромных темных глаз. Его губы не дрогнули, но выражение лица менялось. Кор медленно расхаживал перед ним, цокая каблуками сапог. «Я не чудовище. Я всего лишь хочу помочь твоему народу, Дуан. Но одному мне не справиться. Здесь нужны совместные усилия, настоящее партнерство двух народов». Теперь он пристально смотрел на дрожащего эрделианина. «Предоставь мне возможность выбирать, Дуан. Я знаю, каков будет мой выбор. Я предпочту доверие твоего народа». На растрескавшемся мраморном полу росли лужи. Небо разверзлось и лило слезы. Дуан вошел в библиотеку, превращенную в кабинет наместника, чувствуя, как всегда, сильную тревогу. Он так и не понял, каким будет его статус в качестве помощника наместника, поэтому невольно горбился, минуя вооруженную охрану в доспехах. Нынче он шел к властелину с новостями, которые поставят крест на его надежде выжить. После доклада он вряд ли протянет и несколько минут. Наместник восседал за массивным резным столом. Он называл это единственной роскошью в своем походном существовании. Слыша такие утверждения, Дуан не знал, смеяться или плакать. Жизнь более 100 000 его соплеменников по-прежнему зависела от драконианских солдатских пайков, тогда как сам Кор и его офицеры не отказывали себе в настоящей свежеприготовленной еде. Ирделийские подданные наместника все еще кипятили воду, чтобы не отравиться, а он вкушал свое драконианское вино, вскрывая доставленные с родины хрустальные сосуды один за другим. Дуан и его жена питались лучше, чем большинство их соплеменников, но каждый проглоченный кусок вставал у него в горле комом. Болезненная изможденность не проходила. Кор глянул на помещение из-под бровей, таких же темно-бронзовых, как и волосы. Золотистые глаза сузились, это заменяло улыбку.
0: Минутку, Дуан. Посиди немного.
2: Дуан привычно поежился. Глаза властелина по-прежнему вселяли ужас. Ему никогда не привыкнуть к этим зрачкам-щелкам, окруженным золотой радужной оболочкой, к этому тяжелому взгляду.
0: Командующий Кор, имперский наместник Ирдела, был, как всегда, в доспехах. Тесные чешуйчатые кольчуги, пылающие в лучах закатного светила. Эти доспехи были хорошо знакомы ирделианам, их носили все драконианцы. Дуан никак не мог разглядеть знаков различия, если не считать бледную татуировку под воротником. Такая была только у наместника. Нечто подобное имелось, впрочем, и на шее у покойного губернатора. Никто, включая самого Дуана, никогда не поднимал этой темы. Кор закончил свои дела, отодвинул компьютер, сложил на столе длинные серые руки и вежливо перенес внимание на Дуана. «Полагаю, ты явился, чтобы сообщить о сегодняшнем заседании вашего совета». Дуан судорожно проглотил слюну и кивнул.
2: «Господин, они отказались принять сельский план».
0: Кор приподнял бровь. Глаза остались закрыты веками. «На каком основании?»
2: «Они считают, что переселение городских жителей в сельскую местность приведет к ужасным последствиям».
0: Кор вскочил, и Дуан отшатнулся. Кор не заметил его реакции. «Я не понимаю, ирделиан, Дуан. Честное слово, не понимаю. Им что, не хочется есть? Разве они не предпочтут свежую пищу сухому пайку? Мои запасы не беспредельны». Кор ждал ответа, но Дуан мог лишь беспомощно пожимать плечами, опустив глаза. Можно было бы напомнить о боли при разделении семей, утрате дела всей жизни, потере дома. Кор бесстрастно выслушает все доводы. Дуан знал, что наместник желает сотрудничества со стороны ирделиан. Он произносил красивые речи о новой эре, о мире между ирделианами и драконианцами, о близящемся дне, когда они вместе предъявят империи возрожденную планету, гордой ее цветущей красотой. Увы, в его речах не упоминалось лазерное оружие, которое носили все драконианцы и которое было строго запрещено ирделианам. Не говорилось и о трех военных кораблях, зависших на орбите планеты. Аборигенам были позволены только иллюзии и то до определенного предела. Кор очень тихо произнес. «Возможно, если ты им объяснишь, что переселение в сельскую местность будет иметь не такие ужасные последствия, как отправка в исправительную колонию на другой планете, то они станут сговорчивее». Дуан опустил голову.
2: Дуан не знал, что коллективные хозяйства – это только начало. Через 2 десятидневки после того, как совет распорядился, чтобы горожане тянули жребий, так определялись подлежащие высылки из городов, на орбите Ирдела появился 4-й корабль. С него на планету опустились драконианцы в богатых одеждах вместо привычных доспехов.
0: Кор развлекал своих гостей на протяжении 3 дней. За это время Дуан был вызван во дворец наместника всего 1 раз. «Делай, что хочешь, Дуан, но пусть они сидят тише воды ниже травы. Устройте фестиваль, выходные, только чтобы твои соплеменники вели себя как паиньки». Дуан и совет объявили выходные. Работа остановилась, члены бригад, работавших под охраной в дождь и в летний зной, смогли побыть с детьми и дать отдых натруженным мышцам. Город затих, но ненадолго. На следующий день после отбытия гостей Кор издал приказ о трудовой повинности для рабочих Эрдела. Им предстояло ремонтировать космические корабли драконианцев. Для этого на орбите ближайшего спутника планеты предстояло построить силами тех же самых эрделиан ремонтный док.
2: «Но, господин, — возроптал Дуан, — мои соплеменники совсем не разбираются в устройстве ваших кораблей».
0: Кор благодушно улыбнулся. «Что ж, вот вам шанс освоить новые знания».
2: «Господин, религия моего народа запрещает нам покидать планету. Это один из ее священнейших принципов. Если мы его нарушим, то...»
0: От испуга Дуан перешел на шепот. Его хвост панически дернулся. Кор вздохнул и устремил на него усталый и терпеливый взгляд. «Пустые суеверия. Пойми, Дуан, нашей империи нельзя стоять на собственных ногах, не владея технологиями. Хаврицин не уделял этому должного внимания. Обучение надо было начать давным-давно».
2: Дуан не стал объяснять, что Хаврицин уважал религиозные взгляды ирделиан, хотя тоже считал их суеверием.
0: Прежний губернатор вообще больше занимался книгами и древними руинами за городской чертой, нежели вверенным ему народом.
2: Тогда они были почти свободны. Но ничего путного это не принесло. При Хаврицине вспыхнуло восстание, на подавление которого примчался Кор. А прошлого все равно не изменить. И для Эрделиан построили учебный док. Как только строительство было завершено, рабочие бригады получили приказ приступить к раскопкам древних развалин за городом. Драконианцев влекло к этим развалинам как магнитом. Дуану было невдомек, почему. «Как почему?» – удивленно переспросил Кор, когда Дуан, набравшись смелости, задал ему этот вопрос. «Подобные развалины находят по всей галактике. Одни и те же материалы, приемы строительства, надписи. Ты слыхал про порталы?»
1: «Еще бы! Эрделианам открытие порталов, позволяющих путешествовать в дальний космос, принесло много бед. Никто из них не мог забыть, что именно из-за этих порталов их завоевали пришельцы».
2: «В каждой системе, в которую ведет портал, есть такие руины!» Воодушевляясь, Кор начинал размахивать руками. Его золотистые глаза вспыхивали. «Одни и те же материалы, стиль. Кто их построил? Зачем? Что случилось со строителями? Вот она, величайшая загадка Вселенной!»
3: Дуан кивал, не желая высказывать собственного мнения. Он был благодарен Кору за богатый наряд, скрывающий хвост. Драконианцы пробыли на Эрделе достаточно долго, чтобы научиться понимать язык хвостов.
1: Да, было бы очень интересно узнать, кто же оставил эти руины.
2: В кои-то веки в улыбке Кора читалось торжество, а не снисходительность. «Дорогой мой Дуан, в этом заинтересованы не только философы и историки. Если бы мы узнали, как они создали эти порталы, если бы научились возводить их сами...» Кор сжал руки, обтянутые перчатками, в кулаки, и взгляд был устремлен в пространство, в недоступные для Дуана дали. «О, какие это открывает перспективы!» Наместник даже перешел на шепот, что не было ему свойственно. «Безграничная власть!»
3: С первого взгляда неосведомленному гостю могло показаться, что центральный городской рынок ожил, и он, возможно, одобрил бы возвращение города к нормальной жизни. Бригады из Эрделиан и драконианцев неустанно трудились, восстанавливая уничтоженный центр. Рынок заполнили торговцы, разложившие под брезентовыми навесами разноцветный товар. Аборигены Эрдела свободно перемешивались на улицах с пришельцами-драконианцами. Драконианцы, как ни в чем не бывало, болтали с торговцами между собой у прилавков. Правда, более зоркий глаз подметил бы, что драконианцы вооружены лазерными ружьями. Еще более зоркий наблюдатель обратил бы внимание на презрение в глазах драконианцев и на запуганность Эрделиан. Кор как будто пребывал в отличном настроении. Он тоже часто останавливался, чтобы перекинуться словечком с прохожим или торговцем, широко улыбался рабочим. Он вел себя так, словно город был его детищем. Указывал то на дом, то на статую, что-то диктовал помощнику, приказывал проверить, как продвигается осуществление того или иного проекта. Дуан не изъявлял желания сопровождать наместника в этих вылазках, да его никто раньше и не приглашал. Наместник всегда был окружен бдительной охраной, и появляться в такой компании значило для Дуана вызвать к себе ненависть соплеменников. Сейчас он еле волочил ноги и прятал глаза. На этот раз внимание Кора привлек прилавок торговца одеждой. Товар не шел в сравнение с тем, чем торговали до восстания, но сам факт, что торговля возобновилась, был добрым знаком. Хозяин прилавка опасливо поглядывал на визитеров и судорожно сглатывал.
2: «Дуан!» — обратился Кор к приближенному эрделианину. «Почему бы тебе не купить что-нибудь жене? Ты наверняка давно не баловал ее обновами».
1: Круглые черные глаза Дуана расширились. Лиен, скорее всего, швырнет подарок в лицо мужу, да еще скажет, что за покупку заплачено кровью Эрделиан. Но разве это объяснишь наместнику? «Мой господин, сейчас такая ситуация, что она вряд ли порадуется обновке».
2: Кор засмеялся. «Глупости! Женщины обожают новую одежду. Эй, продавец!»
3: Он ткнул пальцем в перепуганного торговца, либо не сознавая, что внушает ужас, либо намеренно не обращая на это внимания.
2: «Смотри-ка, какой живой радостный цвет!»
3: Он приподнял рулон мягкой красной материи.
2: «Заверните!»
3: Торговцу было велено отправить покупку во дворец наместника. Кор подмигнул Дуану, который старался сохранить бесстрастное выражение лица, и заговорщически прошептал:
2: «Надеюсь, теперь она ко мне подобреет».
3: Он удалился, прежде чем Дуан нашелся с ответом. От страха у него прилип к гортани язык. Эрделианин только и сумел, что проводить повелителя взглядом. Доспехи наместника сверкали, бронзовая голова снова наклонилась. Теперь он удостоил беседы встречную старушку.
2: наместник как будто забыл о Дуане, и тот был рад передышке. Он прислонился к столбу и застыл посреди толпы, наблюдая за наместником, чья серая кожа, казалось, поглощает свет. Кор был в прекрасной форме, украшал свою речь обильной жестикуляцией и демонстрировал искренность. Дуан почти забылся под гомон толпы и жужжание насекомых, размяк на жаре. Его привели в чувство громкие крики. Едва он открыл глаза, как маленькая фигурка, выскользнув из толчии, метнулась прямо к нему. Он поймал беглянку и удержал, как она не рвалась. Толпа разомкнулась во второй раз, выпустив на сей раз двоих солдат. Увидав Дуана и его добычу, они с решительным видом поспешили в их сторону. «Пусти!» — крикнула беглянка. Дуан окончательно убедился, что его пленница — молоденькая девушка. С грязного лица на него с ненавистью смотрели запавшие карие глаза. Из-за ее миниатюрности можно было подумать, что это ребенок, но, судя по темному меху на лице, она уже достигла как минимум

0: Аканианцы узнали Дуана и остановились перед ним, не зная, как быть дальше. Девушка спряталась за его спину. Он испытывал взгляды сотен глаз. Если он не сумеет защитить девушку от солдат, то соплеменники окончательно от него отвернутся, заклеймив как подлого приспешника поработителей. Да и сам он будет к себе безжалостен. Он выпрямился, но все равно остался на целую голову ниже драконианцев. Его хвост, скрытый мантией советника, застыл. Один из солдат сделал высокомерный жест. «Давай сюда, девчонку!» «Какое преступление она совершила?» — спросил Дуан. Он мог гордиться своим голосом, в нем не было дрожи, только руки ходили ходуном. «Это воровка! Она шарила в моей котомке!» Второй солдат ткнул первого локтем. «Мы не должны оправдываться перед всякими... Эй ты, давай ее сюда, она арестована!» «Не отдам», — тихо ответил Дуан. Солдат снял с плеча ружье. Толпа ахнула и отшатнулась. Девушка взвизгнула. «Вы выстрелите в безоружного, несмотря на то, что ваш командующий все время повторяет, что мы должны сотрудничать?» «Ничего себе сотрудничество! Вы, ирделиане, не сумели удержать порядок, и теперь нам приходится разбираться вместо вас!» Солдат взял упрямца на мушку и кивнул напарнику. «Для начала мы заберем девчонку». Второй солдат сделал шаг вперед. «Смирно!» Команда была отдана негромко, однако разлетелась по всей притихшей площади. Оба солдата вытаращили глаза и поспешно опустили оружие. Их серые лица окончательно померкли. Наместник встал между Дуаном и солдатами. У него раздувались ноздри, глаза сузились в холодной ярости. Толпа перестала дышать. «Что здесь происходит?» Солдат повыше ростом выступил вперед. «Господин», — начал он неуверенно, — «мы пытались задержать преступницу, но этот ирделианин нам помешал». Кор перевел взгляд на Дуана. «Это правда, Дуан?» Дуан был удивлен собственным спокойствием. Он сумел выдержать страшный взгляд всемогущего наместника. «Я не знаю, что она совершила, господин, но она еще ребенок. Девочка не могла сделать ничего такого, чтобы...» Он покосился на солдат. «Чтобы разгневать вашу стражу». Дуан знал, что Кор вне себя. Его гнев был холоден, как горы вдали, как космическая бездна, из которой он прибыл. Золотистые глаза сулили Дуану приговор за самоуправство. «Сейчас я узнаю правду. Подойди сюда, девушка». Дуан чувствовал, как она дрожит. Но когда он отпустил ее, она не бросилась бежать, а шагнула вперед с высоко поднятой головой. Она была такой маленькой, что еле доставала макушкой Кору до груди. Густые волосы падали ей на плечи. Лохмотья открывали грязные мохнатые ноги. Кор уперся в нее тяжелым взглядом. Пленница содрогнулась, но тут же расправила плечи. «Твое имя?» Девушка вскинула голову. Ее карие глаза пугали бездонностью. «Руэна Лор!» Кор приподнял бровь, не дождавшись подобострастного «господин». Дуан зажмурился от страха. «Руэна Лор, тебя обвиняют в воровстве. Ты обокрала этих солдат?» Она еще выше задрала подбородок. «Нет!» Теперь он поднял обе брови и смотрел на нее, не мигая, пока она не потупилась. «Они утверждают обратное».
1: «Это неправда! Я стояла у прилавка торговца фруктами, хотела подработать. Вдруг один из них...»
0: Она смущенно опустила голову.
1: «Пристал ко мне. Я отказала, они припугнули, что заставят. Я бросилась бежать».
0: Первый солдат не выдержал. «Девчонка лжет! Она залезла ко мне в котомку!» Он хотел схватить девушку, но так к изумлению Дуана спряталась за спиной Кора. «Ты нарушил устав, солдат», — молвил Кор с убийственным спокойствием. «Здесь ни время и ни место разбираться. Вы двое подвергаетесь домашнему аресту вплоть до особого распоряжения. Выполняй!» Дуан знал, что Кор помнит о толпе, ловящей каждое его слово, каждый жест. Солдаты взяли под козырек, лихо развернулись и зашагали сквозь толпу, поспешно расступавшуюся у них на пути. Кор повернулся к Дуану. Даже в этот жаркий день от его взгляда можно было окоченеть. «Раз ты взял на себя роль ее защитника, я поручаю тебе позаботиться о девочке», — сказал он негромко. «Отведешь ее во дворец». Дуан поспешно кивнул. Кор медленно обвел взглядом оцепеневшую толпу. «Возвращайтесь к своим делам», — произнес он с подчеркнутой иронией. Драма успешно разрешилась. И он улыбнулся самой своей обезоруживающей улыбкой, сверкнув зубами. «Будьте уверены, истина будет установлена, справедливость восторжествует, совет сообщит о принятом мною решении». Удовлетворившись произведенным впечатлением, Кор бросил лукавый взгляд на Дуана и девушку и зашагал прочь. Свита поспешила за ним. Беда действительно прошла стороной, но Дуан сомневался, что кто-то, кроме самого Кора, остался удовлетворен. Ирделиане были возмущены. Проштрафившиеся солдаты отделались так легко. Драконианцы тоже роптали. Их не устроило, что Дуан злоупотребил своим положением приближенного к Кору аборигена. И обе стороны пришли в ужас от того, что девушку поселили во дворце на правах новой любовницы Кора. Последние обстоятельства Дуан скрыл от совета. Зато сам он узнал на совете о событиях, которые привели его в ужас. Новоявленные группы сопротивления все громче заявляли о своем несогласии с властями. Они признавали, что империя восстановила порядок и покончила с голодом, но цена всего этого была несопоставимо высока. Кор не уделял должного внимания недовольным, считая, что в конце концов они успокоятся сами. И вот теперь совет с мрачным злорадством констатировал его неправоту. Нескольким членам совета уже угрожали, если они одобрят хотя бы еще один план наместника или как-то по-иному будут содействовать угнетателям, то им не сдобровать. «Они вооружаются», — говорили Дуану. «После успешных рейдов в расположение драконианцев они вынашивают новые планы». «Разве у них может что-нибудь получиться?» — презрительно возражал Дуан эрделийским вельможам. «Для империи они не более опасны, чем назойливые насекомые. Кор поставит их на место. Не придавайте этому значения, как и раньше. Так будет безопаснее всего». Дуан знал, что Кор хочет привлечь Ирделиан к сотрудничеству, однако если ему начнут ставить палки в колеса, кара будет беспощадной. Стоит только совету отвергнуть какое-либо из его предложений, как... Дуану стало грустно. Еще совсем недавно его народ был мирным, жил в довольстве, не ведал насилия. Но теперь ирделиане быстро усваивали уроки своих драконианских властелинов. «Прямо сейчас? Уже глубокая ночь. Он что, никогда не спит?» Лиена Дуан смутила мужа удивленным взглядом широко раскрытых глаз. «У него очень много забот, Лиен», — пробормотал Дуан и пожал плечами. Он уже облачился в наряд, пожалованный господином. «Так много, чтобы поднимать тебя среди ночи? Что он тебе поручит на сей раз? Почитать ему вслух, пока он нежится в ванне? Выслушать очередную лекцию о третьем режиме? Подавать ему сладости, пока он...» «Довольно». Уже в следующую секунду Дуан пожалел о своей несдержанности, увидев в больших карих глазах жены горький упрек. Его хвост неслышно заелозил по полу. «Как же мне быть, Лиан? Сказать «извините» никак не могу? Он бы не вызвал меня по пустяковому поводу». Дуан умолчал о том, что Кор перестал требовать его к себе по маловажным делам сразу после случая на площади. Лиен, как и все ирделиане, была тогда возмущена, хотя сам Дуан остался доволен исходом дела. Появление девушки во дворце положило конец бесконечной череде ирделийских женщин, проходивших через постель наместника, и отняло у недовольных хотя бы один из поводов для брюзжания. К тому же Роя наказывала на властелина успокаивающие действия. Он все реже раздражался высокомерными тирадами, отдавал все меньше непродуманных приказов. Улицы были пусты. Изредка раздавалось мычание домашней скотины или хохот офицеров-драконианцев, развлекающихся в увольнении. Ирделианам разрешалось удовлетворять прихоти гарнизонных солдат и оставлять свои заведения открытыми даже после наступления комендантского часа, чем они охотно пользовались. Дуан поморщился. При Хаврицине в городе не знали ни борделей, ни горных домов. Правда, Хаврицин не был военным и не высаживался на планете во главе трех легионов. Советник семенил по улице, завернувшись в мантию. Он жалел, что не сохранил обносков, которые у него оставались к моменту реставрации. В них он вызывал бы куда меньше подозрений. Прекрасный наряд, пожалованный наместником, был свидетельством расположения драконианцев и одновременно выдавал Дуана как члена соглашательного руководства. Ирделиане, вроде бы служившие своему народу, а на деле подчинявшиеся наместнику, часто становились объектом нападения со стороны горожан. «Смотрите-ка, кто к нам пожаловал!» — донеслось из темноты.
1: Надежда Дуана добраться до дворца незамеченным не сбылась, как ни старался он ускорить шаг. А ведь до поста охраны было уже рукой подать. Советник уже заметил блеск лазерных ружей, отражающих лунный свет. Что за ирония видеть в солдатах-оккупантах своих спасителей? Дуан поперхнулся от горечи в горле. «Хороша мантия!» — подхватил другой голос. К нему присоединился еще один оскорбительно грубый. Темень была так непроглядна, что ее не мог пронзить даже острый взор аборигена. Соплеменники выступили вперед. Это были совсем еще юнцы, одетые в рубище, с темной, как дорожная грязь, угрозой в запавших глазах. Дуан сразу смекнул, кто они такие. Как поступил бы на его месте смельчак? Он представил себе не кого-нибудь, а кора, противостоящего жестокому врагу. Услышал презрительный хохот, выстрелы, увидел горделивую фигуру, переступающую через трупы. Но самому ему оставалось лишь пятиться. Конец отступлению положила глухая стена. Настоящий предатель! А какой откормленный! Небось, даже не знает, каков на вкус казенный паек!

0: и старше возрастом. Он сузил круглые глаза, плотоядно облизнул губы и вынул из сапога нож с узким лезвием.
1: «Что, заседаешь в своем совете и лопаешь за обе щеки? Подписываешь приказы, по которым нас сгоняют в трудовые лагеря?»
0: Он потрогал лезвие и поднес его к лицу Дуана, чтобы как следует напугать. «Придумал. Преподнесем-ка мы подарочек нашему доброму и щедрому наместнику. Пусть полюбуется на своего жирного любимца в красивой обертке». Вожак подступил вплотную к Дуану, но советника пахнуло алкоголем.
1: «Мы вырежем на его шкуре памятку, чтобы все знали, как поступают с теми, кто предает свой народ».
0: Другие двое, надо сказать, не разделяли энтузиазма своего вожака. Они испуганно оглядывались на драконианский пост.
1: «Может, не стоит?»
0: «Крэд», — пробормотал один.
1: «Давай сперва отведем его подальше».
2: «Боишься хозяев этого пса? А зря. Ночью они сюда не сунутся. Пусть орет во все горло, они и ухом не поведут».
0: Он дотронулся кончиком ножа до щеки Дуана. У того окаменел хвост, уши плотно прижались к голове.
1: «Что им вопли какого-то жалкого аборигена?» «Не надо, я...»
0: Договорить Дуан не успел. Как раз в этот момент солдаты сделали именно то, чего вожак от них не ждал. Покинули свой пост и рассыпались по улицам. Самый внушительный отряд направился именно туда, где стояла оцепеневшая от ужаса четверка. Сообщники карета бросились бежать, чем выдали себя. Лазерные лучи пронзили, как молнии, темноту и ирделийскую плоть. Карет оскалил зубы, нож сверкнул в воздухе. Дуан инстинктивно пригнулся и ощутил нестерпимую боль в плече. Опускаясь на землю, он помнил только о своей боли, о вытекающей из него теплой влаге. Следующий удар должен был стать смертельным. Но прошло несколько секунд, и Дуан понял, что еще жив. Он слышал приближающиеся шаги солдатских сапог. Он пошевелился и услышал недовольные бормотания драконианцев.
2: «Кажется, жив. Это не его требовал к себе наместник?»
0: «Хорошо бы его. Мы все равно не сумеем их различить». Они резко поставили раненого на ноги, и он чуть не лишился чувств от боли. Тем не менее, рука нашарила в кармане пропуск. Поняв, что абориген не собирается вырываться, солдаты ослабили хватку и стали разглядывать бумажку.
3: «Он самый и есть.
2: Ну и расстроится же хозяин, что его любимца пырнули ножиком».
0: Несмотря на боль и тошноту, Дуан горько усмехнулся про себя. Он жалел, что карет не ударил его прямо в сердце.
2: «Что же мне с тобой делать, Дуан? Тебя ни на минуту нельзя оставить одного».
0: Кор обращался к советнику тихо и снисходительно. Дуан морщился от яркого света, заливавшего библиотеку, и пытался не обращать внимания на драконианского медика, личного врача Кора, перевязывавшего ему плечо. Аборигену было неприятно, что один из ненавистных оккупантов облегчает его страдания. Он полагал, что теперь Кор приставит к нему охрану. Наместник уже предлагал подопечному эскорт, объясняя это ростом насилия на улицах. В тот раз Дуан еле справился с собой, чтобы не ответить: «А кто защитит меня от самой охраны?» Наместник не настаивал, за что Дуан был ему благодарен. В этот раз Кор не заикнулся об охране. Он просто расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину, так ему лучше думалось. Даже среди ночи он оставался в доспехах. Дуан с трудом терпел прикосновение серо-зеленых безволосых рук врача. Вспомнив любовницу Кора, он было посочувствовал ей, но тут же отогнал жалость. Врачу тоже было неприятно с ним возиться, но Дуану не делалось от этого легче. Он все время поглядывал на наместника, но тот как будто не замечал взглядов советника. Внезапно Кор посмотрел на него из-под бровей и улыбнулся золотистыми глазами.
2: «Еще немного, Дуан. Где твое терпение?»
0: Будь на месте Кора кто-нибудь другой, Дуан поклялся бы, что в его глазах промелькнуло искреннее сочувствие. Но нет, то был взгляд чужого инопланетного существа. Дуан прогнал неуместные мысли.
2: «Я сообщил твоей жене, что ты благополучно добрался до дворца».
0: Дуан вздрогнул. Врача возмущало поведение обоих, однако он демонстрировал негодование только своему жалкому пациенту. Кор насмешливо приподнял бровь.
2: «Иначе я не мог. Если бы не мой вызов, ты бы не слонялся по улицам в такой час».
1: «Спасибо, господин», — выдавил Дуан, глядя в пол. «Лиен действительно за меня беспокоится».
0: «Женщинам так положено», — сказал Кор с улыбкой. «Нападавшие что-нибудь у тебя отняли?»
4: «Нет, господин».
0: «У тебя нечего было взять?» «Разумно».
4: «Да, господин».
0: «Только мое доброе имя, мое достоинство», — подумал он, — «мою честь». Но оказалось, что он произнес эти слова вслух. «Что ты хочешь этим сказать, Дуан?» Он осмелился взглянуть на забинтованное плечо. Врач завязывал последний узел. Драконианцы пользовались современными методами врачевания, но хвори Эрделиан лечили небрежно, по старинке. Советник перевел взгляд на лицо Кора и пожалел об этом. В золотых глазах чужака горела холодная ярость, способная заморозить солнце. В детстве у Дуана была птица. Он любил ее и не наказывал, даже когда она клевала его и царапала лучший в доме стол. Однажды, когда сверстник стал дразнить его любимицу, Дуан так разъярился, как сейчас Кор.
4: «Господин, я...»
0: Он не закончил. Наместник был слишком наблюдателен, слишком догадлив. Кор отпустил врача жестом длинной руки. «Значит, целью нападавших было не ограбление. Тогда что же?» Дуан промямлил нечто невразумительное, и Кор нахмурился. «Отвечай!»
4: «Это из-за того, что я работаю на вас, господин», – прошептал Дуан.
0: «Понятно». Кор выпрямился. «Что ж, их непременно поймают и накажут, можешь не сомневаться».
4: Дуан набрался храбрости. «Только бы его не выдал хвост!» «Господин, я бы предпочел, чтобы их оставили в покое».
0: Огромным усилием воли он заставил себя смотреть прямо в жуткие золотистые глаза. Теперь в них читалось удивление. «С какой стати?»
4: «Они еще слишком молоды, господин. Они обозлены, как и весь мой народ. От злости юнцы не ведали, что творят».
0: «Не ведали?» – переспросил Кор недоверчиво. «Тебя ударили очень длинным ножом, Дуан. Ношение такого оружия само по себе преступление».
4: «Знаю».
0: Кор пронзил собеседника взглядом. «Хорошо. Но надеюсь, теперь ты иначе отнесешься к моему предложению об охране».
4: Дуан проглотил слюну и решил не останавливаться, даже рискуя прогневать наместника. «Господин, я все равно предпочел бы ходить без охраны».
0: Кор насупился. «Я успел к тебе привязаться, Дуан. Кроме того, нового советника пришлось бы долго обучать. Раз ты не соглашаешься на мое предложение, мне придется переселить тебя и твою жену во дворец. Здесь уже отремонтировано достаточно помещений». Кору, очевидно, очень нравилось такое решение, и от этого у Дуана еще сильнее сжалось сердце. Те немногие из соплеменников, кто еще прислушивался к нему по старой привычке, окончательно откажут ему в доверии, если он поселится во дворце. Кор, воодушевленный своим планом, продолжал. «Отличная идея. Ты не только окажешься в безопасности, но будешь всегда под рукой. Да и Руэн не помешает компании. И вообще, довольно вам шататься по городу?» Дуан встал и, стараясь не обращать внимания на боль в плече, взмолился.
4: «Не надо, господин, очень вас прошу».
0: Кор удивленно уставился на него. «Да ты в отчаянии?» Наместник вздохнул и опять сцепил руки за спиной. «Не хочу неволить тебя, однако не могу же я допустить, чтобы моего самого надежного советника, доносящего до Эрделиан мои мысли, преследовали бродяги и убийцы». Он поджал губы. «Учти, я могу переселить тебя во дворец вопреки твоему желанию». Позже, вспоминая тот вечер, Дуан удивлялся, какой странный оборот принял их разговор. Но тогда, набравшись смелости, он решил идти до конца. Глядя властелину прямо в глаза, он ответил: «Да, господин, могли бы». Кор смотрел на него дольше обычного. Дуан знал, что его хвост до того одеревенел, что вот-вот вспорит напряженную атмосферу, но ему было известно еще кое-что. Наместник уважал смелость и часто миловал осужденных Эрделиан, если в их поведении обнаруживалось нечто достойное его восхищения. Тот же принцип сработал и на сей раз. «Воля твоя. Но если на тебя нападут, вновь придется действовать. Больше я такого не спущу. Ты ведь сознаешь это, Дуан?» Дуан опустил глаза. «Да, господин».
4: Когда он осмелился поднять веки, оказалось, что Кор взирает на него со смесью раздражения и изумленного восхищения. Смущенный тем и другим, Дуан переменил тему. «Ведь вы зачем-то меня вызывали, господин?» Кор запрокинул голову и расхохотался.
5: «Совсем забыл! Хорошие новости, Дуан. Мы расшифровали надписи на развалинах. Тайна порталов раскрыта!»

Кор ликовал недолго. То, что выглядело ключом к тайне порталов, оказалось всего лишь картой новых развалин. Наместник, не оставляя своих намерений, удвоил усилий и отдал приказ работать день и ночь, чтобы побыстрее раскопать неведомый ранее храм на горном склоне. В результате наместник стал раздражительнее, а город беспокойнее. Дуан был уверен, что спешка спровоцировала первое покушение. Во время одной из прогулок неутомимого наместника по площади, он совершал такие прогулки регулярно, чтобы, как он выражался, уловить атмосферу, неподалеку от него взорвалась бомба. Трое из его охранников были ранены. Погибли тоже трое – торговка Ирделианка и двое ее покупателей. Разъяренный Кор приказал начать облаву на всех подозрительных типов. Заговорщики были незамедлительно арестованы и казнены. Командовал казнью лично наместник.

0: Николь Монтгомери «Неразлучные». Продолжение. Одной из главных наших задач на Ирдели, граждане, является восстановление и поддержание порядка. Речь наместника транслировалась по всему городу. Его изображение красовалось на поспешно смонтированных экранах. Мы уже почти добились порядка и спокойствия. Его блестящее серое лицо, увеличенное в десятки раз, было насупленным. В голосе звучал укор. «Разве ваших детей не кормят? Разве не восстанавливают ваши дома? Разве городу не возвращается былая красота?» Для пущей популярности он выступал по-ирделийски. Казалось, это его родной язык, так естественно и четко звучал его бас. «Я готов простить эту варварскую ошибку. Ибо я уверен, то была именно ошибка. Ошибка, порожденная страхом, нетерпением, трусостью. Эта планета снова станет великой. Вы снова сможете ею гордиться. Но, ирделиане, одному мне этого не добиться». Его голос звенел над городом. «Мы должны вместе трудиться на всеобщее благо. Не дайте смутьянам-одиночкам затмить славное будущее, встающее над горизонтом». На экранах появились шеренги мужчин со связанными впереди руками, построенные во дворе дворца. Перед ними стоял на помосте наместник, вокруг него охрана в шлемах и ирделийский совет в полном составе. Выполняя зычную команду Кора, солдаты взяли на изготовку лазерные ружья. «Наш суд суров и скор. Согласно законам империи, осужденный за убийство обречен 3 дня умирать на медленном огне. Но я не чудовище». Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. «Я смягчаю приговор. Осужденные будут расстреляны». Он сузил глаза. Толпа зевак загудела. «Каждый, кто нарушит закон, обязан поплатиться за свое преступление. За смерть ваших сограждан, по моему повелению и по решению совета, эти люди будут лишены жизни. И да восторжествует справедливость! Пусть никто не уйдет от расплаты!» Он поднял над головой обтянутый перчаткой кулак и долго стоял так, пока каждый камень на площади не задрожал от страха. Потом он уронил руку. Раздался залп, лазерные лучи пронзили обреченных ирделиан. Они рухнули, как подкошенные. Никто. Дуан отвернулся. Он узнал среди приговоренных Карета, чьи круглые непримиримые глаза заглянули ему прямо в душу. Этот взгляд Дуан унесет с собой в могилу. Близилась осень, но зной становился все более испепеляющим. Он стискивал новые дома огненной рукой, словно грозя превратить их в прах. Силы у всех были на пределе, но мало кто осмеливался высказываться вслух. Большинство следило за каждым своим словом, даже за мыслями, опасаясь кары. Ирделиане торопились по своим делам, боязливо озираясь, помня о вездесущей опасности. Драконианцы крепко сжимали лазерные ружья и провожали подозрительным взглядом каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка. То было затишье, набухшее грозой. Все только и ждали нового удара грома. Дуан оглядывался через плечо не реже, чем все остальные, если не чаще. Торговцы изображали подобострастие, но он читал в их взглядах осуждение. Вооруженные драконианцы смотрели на него с подозрением, как на любого ирделианина. Даже в глазах жены он читал упрек. Предсмертный взгляд Кареты преследовал его повсюду, не оставляя и во сне. Он исполнял свои обязанности машинально, физически присутствовал на заседаниях совета, но мозг его ни на секунду не покидали доводы, к которым он должен был бы прибегнуть, чтобы не дать свершиться казни. 1000 раз он прокручивал в сознании сцену, как своим красноречием вынуждает наместника проявить милосердие. Он столь упрямо твердил эти так и не прозвучавшие слова, что они, казалось, отпечатались в каждой черточке его лица. Их выбивал дробью его беспокойный хвост. Он безучастно проживал день за днем. Зная, что все равно не сумел бы спасти обреченных, он не мог смириться с тем, что даже не попытался этого сделать. подпольщики наконец установили с ним связь, он испытал огромное облегчение. Встреча со связным состоялась в одной из маленьких таверн вблизи дворца и канцелярии наместников, где обычно перекусывали члены совета. Дуан, сидевший за столиком один, мгновенно узнал в новом посетителе подпольщика. Тот был одет так же, как Дуан, если не богаче. Изящно усевшись, он молвил: «Вы не удивлены?» Дуан пожал плечами. «Я знал, что это рано или поздно произойдет. Ведь никто не сможет быть вам настолько полезен, как я». Собеседник улыбнулся холодной, как у драконианца, улыбкой. «Так уж и никто». Дуан откашлялся. «Она никогда не покидает дворец». Собеседник провел ладонью по рту, призывая Дуана к осторожности, и огляделся. Ответная улыбка Дуана была копией улыбки Кора, но он этого не знал. «Кто из здешних посетителей больше похож на шпиона-наместника, чем я?» Незнакомец покачал головой. «Мы вынуждены рисковать. Теперь никогда не скажешь наверняка, кто разделяет твои убеждения». Дуан посерьезнел. «Убеждение — это одно, поступки — совсем другое». Он выдержал встревоженный взгляд незнакомца. Они хорошо поняли друг друга. Дуан, как подручный наместника, пользовался в заведении неограниченным кредитом, поэтому они долго пили за счет Кора в честь заключенного союза. Приняв решение, он перестал бояться обвиняющих глаз и стал выполнять свои обязанности с удивительно легким сердцем. Он знал, что покончить с оккупацией не удастся, но такой задачи он перед собой и не ставил. Он мечтал не об освобождении своего народа, а об освобождении собственной души, о возрождении своей поруганной чести. Дуан снова был в ладу с самим собой и ходил, расправив плечи, потому что знал теперь, что сотни казней, особенно одна, будут отомщены. За это он был готов принять смерть, даже искал ее. Согласно плану, его должны были предупредить о готовящейся диверсии за сутки, чтобы он успел отправить Лиен из города. Он поцелует ее на прощание, с улыбкой заглянет в ее теплые карие глаза. Он будет знать, что наконец-то заслужил ее любовь. Были, впрочем, глаза, в которые он предпочел бы не смотреть. С другой стороны, Кор уважал смелость. Дуан не сомневался, если бы судьбе было угодно поменять их местами, Кор не сидел бы сложа руки. Презрение, с которым наместник и его соплеменники взирали на своих подданных Ирделиан, во многом было вызвано бездействием последних. Столкнись империя с открытым сопротивлением, необученные и невооруженные Ирделиане были бы безжалостно перебиты, но, по крайней мере, рубя головы, солдаты испытывали бы уважение к обезглавливаемым. Настало время, когда Дуан смог выдержать взгляд золотых глаз властелина. Наместник тем временем все чаще требовал к себе советника. Медлительные луны пропали с неба. Дуан знал, что зимой раскопки конек Кора замедлятся. Он догадывался, что тайна развалин жила в воображении Кора еще до высадки. Наместник был слишком честолюбив, чтобы довольствоваться прозябанием на захолустной планете и не участвовать в грандиозных свершениях своей империи. Не очень-то разбираясь в хитросплетениях имперского двора, Дуан понимал, что Роган Кор, командующий 4-м флотом, имперский наместник Ирдела, все поставил на одну карту – разрешение загадки порталов. Оставалось надеяться, что цель будет достигнута прежде, чем Кора настигнет смертельный удар. Когда в первый в южный день зимы Кор срочно вызвал Дуана во дворец, тот решил, что мечта наконец осуществилась. Возбужденный Кор, встретив советника в библиотеке, потащил его в свой бронированный мини-лёт и, не дав времени пристегнуться, с ревом взмыл в воздух. Дуан терялся в догадках, какое неотложное дело могло заставить Кора пренебречь охраной. Неужели подпольщики взялись за оружие, не поставив в известность своего влиятельного сообщника? Выманив Кора из дворца под каким-нибудь убедительным предлогом, они могли бы попытаться сбить его мини-лёт. Но тревога оказалась беспочвенной. Увидев, сколько вооруженных драконианцев командует Ирделианами на месте раскопок, он убедился, что нынче Кору ничего не угрожает. Впрочем, начальник работ был перепуган визитом командующего. «Не уверен, что это безопасно, господин. Мы не знаем, прочен ли свод пещеры и нет ли там мин-ловушек. В других пещерах их нашли немало». Но Кора сжигала нетерпение. «Чепуха! Я умею разряжать ловушки не хуже моих солдат. К тому же, если верить вашим данным, в этом районе уже много лет не наблюдается сейсмической активности».
1: «Данные достоверны, господин, но ловушек все равно следует опасаться. Прикажите послать туда нескольких».
0: Начальник.

0: через защищенное латами плечо наробеющего Дуана. «Ну?» Мантия Дуана была мало приспособлена для лазания по лестницам и петляния по подземным коридорам. Завидуя облегающим доспехам Кора, Дуан избавился от мантии, оставшись в тонком трико, зябко поежился. Однако интенсивные движения помогли быстро забыть о холоде. Вход в пещеру был густо покрыт письменами. Дуан почувствовал, как ему передается воодушевление Кора. Он уже не обращал внимания на бушующий среди скал ветер. «Ноуриендалия, Арнихмал Порая», – прочел Кор. Оказалось, что он изучал древние надписи с усердием профессионального историка. «Берегись, входящий! Вселенная разверзается!» Затаив дыхание, они вошли в пещеру. Кор захватил с собой фонарь, но луча хватало ненамного, а пол низкой пещеры был усеян острыми камнями. Дуан решил, что древние жители планеты были очень низкорослыми. Ему не показалось странным, что первым продвигается Кор, предупреждая его о препятствиях. Наконец, узкий коридор вывел их в помещение побольше, и Дуан смог с облегчением расправить плечи. Спину ломило. Более рослый наместник должен был страдать еще сильнее. Шаг другой, и Дуан чуть не врезался в Кора, изумленно застывшего на месте. Их взором предстало подлинное чудо природы. Своды камеры были усеяны переливающимися кристаллами. Длинные прозрачные выступы породы свисали с потолка, росли из стен. Руки сами тянулись к этому волшебству. Дуан бездумно протянул руку и уже почти шагнул вперед, но Кор успел его остановить. «Нельзя!» — крикнул он, потом нагнулся и подобрал с пола кристалл. Толкнув опешившего Дуана обратно в проход, он бросил кристалл далеко вперед. С ревом, способным разрушить гору, чудесный хрустальный потолок рухнул вниз. Казалось, лавине камней не будет конца. Наконец пыль осела, грохот прекратился, и Дуан осмелился приоткрыть глаза. Кашляя, отплевываясь, эрделианин и драконианец вышли из-под спасительного свода. Пещера была завалена обломками. Хрусталь покрылся густой пылью и уже не сверкал, когда на него падал луч фонаря. «Древние хорошо стерегут свои тайны», — пробормотал Дуан. Кора перекосило от разочарования. «Слишком хорошо», — он указал на груду камней. «Пройдут недели, прежде чем все это удастся разобрать. Впрочем, что толку? Эта пещера последняя, дальше идет сплошная скала. То, что спрятано за ней, так и останется недосягаемым». И он понуро пригнулся, поворачивая обратно в низкий коридор. Дуан уже собрался следовать за ним, но его зоркие глаза, привыкнув к темноте, вдруг заметили нечто странное. «Подождите!» — крикнул он и стал поспешно карабкаться по завалу. Кор выбежал из прохода и бросился за ним следом, светя фонарем туда, куда указывал Дуан. «Там какой-то пролом!» Их ждала другая, прежде замаскированная камера. Кор до боли сжал Дуану плечи. Его лицо победно сияло. Луч фонаря ударил в покрытые тонкой резьбой двери. «Ты его нашел, Дуан! Это он!»
1: «Что это?» — шепотом спросил Дуан.
0: «Портал!» — восторженно провозгласил Кор. Найденный портал стал не разгадкой, а жгучим вопросом. Но это ничуть не ослабило восторг Кора. Он делегировал Дуану, своим офицерам и другим советникам все больше полномочий, а сам проводил почти все время в полевом штабе, который приказал развернуть у подножия скалы. Его полностью поглотила расшифровка новой головоломки. Дуану даже был представлен отдельный мини-лед, чтобы он мог являться к Кору с докладами прямо на раскопке. Взбудоражены были не одни драконианцы. В некоторых эрделийских кругах открытие Кора подогрело националистические настроения. Существование портала было истолковано как принадлежность к развитой цивилизации. Как древняя культура, записавшая на свой счет великие свершения, может покориться расе инопланетных выскочек? При этом ни отсутствие доказательств, что эрделиане восходят к строителям, ни исключительная древность драконианской расы во внимание не принимались. Драконианцы имели право претендовать на звание галактических наследников строителей, однако эрделиане игнорировали реальность, вдохновленные своими фантазиями. Дуан проводил все больше времени в библиотеке губернаторского дворца, куда ее новый хозяин уже не заглядывал. На него обрушились доклады, сообщения, бесчисленные обязанности, связанные с управлением государством, занимающим целую...

планету, пусть небольшую. Новые полномочия заставили его забыть о союзе, заключенном с подпольщиками. Однако те помнили все. Приглашение на встречу стало для него полной неожиданностью, однако он послушно побрел через весь город к месту, указанному заговорщиками. Оказавшись на заброшенном складе, Дуан поежился, заподозрив ловушку. Что если служба безопасности Кора, упорно искореняющая измену, расшифровала их сложную систему условных знаков и сигналов? Что если в эту самую минуту тайная полиция пробирается по заброшенным улицам, чтобы схватить его и доставить к наместнику? Среди приближенных Кора хватает тех, кто с удовольствием дискредитирует не в меру активного советника. Но нет, лицо, появившееся из тени, оказалось мохнатым. У Дуана отлегло от сердца. Тот самый связной из таверны, с которым он не виделся уже много месяцев, целую вечность заключил его в объятия, приветствие, распространившееся среди националистов. «Ты готов?» «Уже несколько месяцев», — коротко ответил Дуан. Связной приподнял почти невидимые брови. «Акция требовала тщательной проработки. Мы собираемся одним махом избавить планету не только от ненавистного наместника, но и от всего пагубного драконианского присутствия». Дуан грустно покачал головой. «Несбыточные мечты. Вы плохо соображаете. Даже если мы всех их перебьем, это все равно ничего не изменит. Они нагрянут еще большей армадой. Имя им — Легион, друг мой, тогда как мы очень малочисленны». Связной подполье самодовольно ухмыльнулся, его черные глаза сверкнули. «В космосе у нас есть не только враги, но и союзники. Не торопись перечеркивать наши усилия». Он наклонил голову. «Если ты считаешь, что все бессмысленно, то зачем согласился нам помогать?» Дуан отвел глаза. «Будем считать, что я должен оплатить долг». Связной пожал плечами. «Твое дело». Он достал из-под туники что-то круглое, железное. «Это взрывное устройство с часовым механизмом. Нам известно, что каждый день сразу после полудня ты являешься в лагерь наместника с докладом. Бомба взорвется завтра в час дня. Ты должен успеть вовремя убраться. Возьми мини-лед, посади туда жену и отправляйся подальше. После взрыва тебе будет опасно оставаться в городе». Холодный стальной шар уместился у Дуана на ладони. «Этого хватит?» Подпольщик усмехнулся. «Взрыв уничтожит все живое в радиусе 200 шагов. Такой маленький размер и такая мощь», — удивленно пробормотал Дуан. Подпольщик улыбнулся и накрыл ладонями пальцы Дуана, сжимающие смертоносное ядро. «Подходящая метафора для Эрделиан, верно?»

Бомба уместилась во внутреннем кармане его мантии. Возвращаясь во дворец, Дуан старался не вспоминать о смертоносном устройстве. Садясь за письменный стол Кора, он не мог сдержать дрожи в руках. Он работал за этим столом уже несколько недель. Сперва это казалось ему наглостью и безрассудством, потом стало привычным. Только сегодня стол показался ему слишком большим и холодным. Всю жизнь Дуан отличался кротким нравом. Он ни разу не поднял руку на жену, не пнул животное. Повысить голос, и то было нелегко. И вот теперь он готовился совершить убийство. Напрасно он убеждал себя, что приговоренный угнетатель, кровопийца, убийца. Ощутив острую боль в пальцах, скоро их забрызгает кровь. Дуан понял, что слишком сильно вцепился в запоминающий куб. Он испуганно отшвырнул умный кристалл. Из-за дверей донесся сдавленный стон, и советник машинально схватился за карман, где находилась бомба. Он уже готов был с позором бежать, как вдруг обнаружил, что на него смотрят не драконианские, а эрделийские глаза, к тому же женские. Прекрасные глаза любовницы Кора. «Советник?» — позвала она неуверенно. «Госпожа Руэн». Он обращался к девушке уважительно, хотя соплеменники ее дружно презирали. Молва заклеймила ее как еще более низкую изменницу, чем сам Дуан. Продажную тварь, польстившуюся на богатство драконианцев. Однако Дуан все понимал. Девушка вошла, неслышно переступая чистыми, но по-прежнему босыми ногами. Слуги удивлялись, почему она никогда не обувается, тем более, что наместник ни в чем ей не отказывал. «Вам плохо?» — спросила эрделианка. Видимо, она испугалась, что советник запустит кристаллом в нее. «Съел что-то не то за обедом», — солгал он. За несколько месяцев он видел Руэн всего несколько раз, так как она почти не выходила из покоя Кора, он старался туда не соваться. Иногда она все-таки показывалась, чтобы отдать распоряжение слугам. Первое ее появление вызвало у Дуана шок. Таких красивых девушек он не видывал никогда. Ее густые золотисто-рыжие волосы заплетены в косички, украшены бисером по последней моде. С помощью косметики она сделала еще более выразительными свои огромные карие глаза и тонкие черты лица. Кор одевал ее в тончайшие шелка, но и раньше в лохмотьях она была неотразима. Тогда, любуясь ею, Дуан прятал глаза. Сейчас он испугался, что выдаст свои чувства. Девушка молчала. Когда Дуан взял себя в руки, она снова заговорила. «Сможете оказать мне одну услугу?» «Для вас я готов на все, госпожа». Она с очаровательной улыбкой протянула ему маленький хрустальный кубик. «Я знаю, что завтра вы побываете на раскопках, вот подумала, не отнесете ли вы это наместнику? Завтра заседание генерального штаба, он терпеть не может эти собрания, вот я и решила отправить ему слова ободрения». «Теперь понятно, почему они выбрали завтрашний день», — подумал Дуан и ответил вслух. «Почту за честь». Она опять улыбнулась и села в кресло напротив стола, подобрав под себя ноги. Дуан удивился ее непосредственности, хотя понимал, что удивляться нечему. Она находилась у себя дома. Руэн огляделась и нахмурилась. «У меня ощущение, что вы нашли портал уже много лет назад». Она вздохнула, вертя в пальцах кубик. «Раньше бы я не поверила, что смогу это произнести, но теперь... Когда его нет, я скучаю». Дуан был застигнут врасплох. «Неужели?» – пробормотал он. «Разве вы по нему не скучаете?» – спросила она, склонив голову на бок. «Я вижу его чаще, чем вы», – нашелся он. Но выдержать ее взгляд было невозможно, и он опустил веки. «Я ощущаю свою ответственность за ваше теперешнее положение. Мне всегда хотелось попросить у вас прощения». Она царственно кивнула. «В тот день вы спасли мою честь и, возможно, жизнь. Те двое...» Она поежилась и тут же воинственно выпятила подбородок. «Знаю, многие считают, что мне следовало перерезать себе горло, вместо того, чтобы позволить драконианцу прикоснуться ко мне». Ее прямота удивила Дуана. «Многие страдают гораздо больше меня. Он со мной добр и ласков. Он прощает мое невыносимое несовершенство». Дуан хотел было возразить, но сдержался. Она продолжала. «Многие думают, что он чудовище, но это не так. Он суров, потому что таково все его племя. Ему здесь одиноко, он чувствует себя в ссылке среди чужих. У него нет общего языка даже со своими, потому что они либо завидуют его могуществу, либо не одобряют его политику». Она повысила голос, словно пыталась перекричать спорщиков. «Ему кажется, что он сидит в темнице, куда почти не пробивается свет.
Дружба с вами – один из немногих лучиков света в его жизни. Лещу себя надеждой, что я тоже скрашиваю его будни. В этот раз Дуан не удержался от смеха. Дружба? Как бы не так. Я удобный инструмент, не более того. Когда мне нужно повалить дерево, я любовно провожу пальцем по зубьям пилы. Я не хочу, чтобы она сломалась, иначе дерево останется стоять. Но считаю ли я пилу другом? Вряд ли. Она обдумала его слова. Вы не правы, советник. Он часто повторяет, как благотворно вы на него влияете. Захотели бы вы иметь при себе пилу в самый важный момент жизни? В тот день, когда обнаружилась пещера, он первым делом вызвал вас. А ведь вы знаете, что для него значит этот портал? Дуан уперся взглядом в стол, не в силах вынести укора в ее глазах. Ей, подобно Лиен, лучше всего удавался немой упрек. Он ответил Руэн от самого сердца, изъязвленного горечью. Возможно, он и привязан ко мне, к нам, госпожа. Но когда его отзовут, когда империя решит, что его таланты следует применить в другом месте, он быстро о нас забудет. А ведь нам уже не стать прежними. Он походя разрушает наши жизни, оставаясь самим собой. Она горестно покачала головой и вздохнула, глядя в никуда. Как мы лицемерны. Когда нас мучил голод, мы жадно ели с его руки. Когда нас терзал холод, мы умоляли его обогреть наше жилище. Потом, узнав цену спасения, мы закричали, что так больше не играем, и захотели прогнать его. А теперь еще и обличаем, как тирана. Она вскочила. Ее карие глаза были глубоки, как ночное небо. Он обращается ко мне за советом и иногда даже прислушивается к моему мнению. Во всяком случае, я утешаюсь этой мыслью, когда до меня доходят базарные сплетни. Ее взгляд оставался печален, но в нем была сила, с помощью которой робкая девушка обуздала могучего завоевателя. Она сунула ему в руку кубик кристалла и заставила сжать его в пальцах. Он смотрел на свой кулак, вспоминая другой предмет, который его тоже заставили принять, вопреки его воле. «Госпожа», — не выдержал он. «Вы уж простите, но я не могу не задать вам этот вопрос. Вы тогда действительно не шарили в солдатской котомке?» Она лучезарно улыбнулась и прыснула. «У него там было полбуханки хлеба, а я падала от голода». Она подмигнула, помахала рукой и выбежала за дверь. Дуан опустился в кресло Кора, оперся локтями о резной стол и стал наблюдать закат, окрасивший стены в цвет крови.

0: Дуан!» Кор приветственно хлопнул его по плечу и ухмыльнулся. «Ты поспел вовремя!» Глаза драконианца горели предвкушением. «Сегодня мы переносим портал». Он повел Дуана с посадочной площадки через мельтешение рабочих, через море палаток и сборных домиков, превративших голое некогда место в кипящий жизнью поселок. Длинноногий Кор шагал так быстро, что Дуану было трудно за ним поспевать. Остановившись, чтобы подождать отставшего эрделианина, он оглядел его с головы до ног и сказал: «Ты неважно выглядишь, Дуан. Видимо, я взвалил на тебя слишком много дел». Драконианец тоже выглядел не лучшим образом. Его серая кожа больше не серебрилась. Дуан не знал, сколько Кору лет, да и не интересовался его возрастом, однако слыхал, что он необычно молод для своего поста. Вокруг глаз наместника, горящих лихорадочным золотым огнем, лежали тени, разбегающиеся от глаз морщины, сильно старели лицо. Дуан опустил голову, чтобы проницательный инопланетянин не угадал, как он волнуется, и достал кристалл. Кор вопросительно приподнял брови. «Это послание от госпожи Руэн». Кор еле заметно улыбнулся и прикрепил кубик к своему ремню. Остановившись у полевого штаба, он обвел рукой раскопки. «Мы не смогли обнаружить в скале вещество, мешающее работать нашим датчикам, поэтому решили убрать портал из энергетического поля. Нелегкая задачка». Он достал высокую бутыль, два стакана и наполнил оба. Один предназначался Дуану. Видимо, тому не удалось скрыть удивление, потому что Кор усмехнулся. «Это драконианское спиртное, последняя моя бутылка. Теперь придется ждать транспортного корабля». Задумчиво посмотрел на Дуана. «Оно крепче, чем вы привыкли, так что будь осторожен». Дуан заглянул в стакан с темно-желтой жидкостью и решил, что в таком состоянии вряд ли захмелел бы и от целой бутылки. Кор, не знающий о смятении в душе своего советника, не мог молчать. «Нам потребовалось 10 дней, чтобы придумать, как переместить портал, не повредив его. Теперь все готово». Он сверкнул глазами и поднял стакан. «За успех!» Дуан залпом осушил стакан и даже не поморщился, когда огненная жидкость хлынула ему в желудок. Кор смотрел на него с одобрением. Дуан задохнулся от нестерпимого стыда. «Что я делаю? Сижу и пью. Разве я не собираюсь убить его?» Он быстро поставил стакан на походный столик, стараясь, чтобы Кор не заметил дрожи в его руках. Если Кор убивал, то делал это открыто, глядя врагу в глаза. Их разделяла пропасть. Дуан никогда не сумел бы с прямотой и легкостью отнять жизнь у другого живого существа. Кор окинул его странным взглядом. «У меня сегодня много работы, Дуан. У тебя есть ко мне еще что-то?» Дуан, преодолев опьянение, принялся перечислять решения совета за последние несколько дней. Читая вслух написанное на бумаге, он мысленно повторял другие слова. «Если бы мы узнали, как они создали эти порталы. Безграничная власть. Вот он, смысл его самопожертвования. Остановить наместника, прежде чем он приобретет безграничную власть и станет непобедимым. Успокоить метущиеся души погибших соплеменников». Он положил перед Кором набор кристаллов, чтобы тот изучил на досуге содержащуюся в них информацию. Наместник так и не узнает, что среди кубиков был металлический шарик. Он сам говорил: «Суров наш суд. Пусть никто не уйдет от расплаты». Окончив доклад, Дуан поднялся. Ему не сиделось на месте. В отличие от драконианца, он знал, что они видятся в последний раз. В дверях он остановился и еще раз оглянулся. Кор уже склонился над деловыми документами. Впервые Дуан увидел то, что наблюдал Руэн. Не инопланетянина с серебристой кожей, безволосой головой, золотыми глазами и зрачками-щелочками. Не доспехи и лазер на бедре, а военного правителя чуждой ему планеты, несущего тяжелейший груз ответственности и почти не располагающего ресурсами для успешного решения сложнейших задач. Существо, которое с первой минуты своего появления в небе над городом, в корабле, затмившем солнце, стало главным содержанием жизни самого Дуана. «Господин, я...» Он поперхнулся. Кор вопросительно приподнял бровь. «Я слушаю». «Я так и не поблагодарил вас за ткань, которую вы тогда прислали моей жене», — выпалил он. Кор как будто понял подтекст и величественно кивнул. «Не стоит благодарности, Дуан». Советник бежал, словно получил пинок от нечистой силы. «Я успел к тебе привязаться, Дуан». Голос Кора, то снисходительный, то нетерпеливый, звучал у Дуана в ушах, заглушая шум двигателей минилета. «Что же мне с тобой делать, Дуан? Тебя ни на минуту нельзя оставить одного». Еще слова, услышанные в первую решающую ночь. «Дуан не причинит мне вреда, ведь так, Дуан?» Залезая в холодный стальной минилет, он слышал слова Руэн. «Вы не правы, советник. Он часто повторяет, как благотворно вы на него влияете. В тот день, когда обнаружилась пещера, он первым делом вызвал вас. А ведь вы знаете, что для него значит этот портал». Дуан зажал руками уши, словно так можно было заглушить упрямые голоса. «Я не понимаю, Ирделиан. Дуан, честное слово, не понимаю.
1: «Я тоже не понимаю, господин!» — крикнул он в ответ беззвучно. «Не понимаю, как можно ненавидеть вас всей душой и одновременно оплакивать вашу смерть! Как?» Он знал, что до взрыва остается четверть часа. Видел, как вокруг садятся минелеты, как офицеры-драконианцы спрыгивают на землю и торопятся, ни о чем не подозревая, в полевой штаб своего командующего, как рабочие ирделиане неторопливо расходятся, отодвигаясь от места предстоящего взрыва на безопасное расстояние. Дуан понял, что они предупреждены. Он знал, что должен, не мешкая, стартовать, достичь города, забрать Лиен и улететь как можно дальше. В какой-нибудь деревушке на морском берегу можно будет затеряться и начать жизнь заново. Он утопит минилет в море и убедит себя, что последнего года вообще не было. Они будут делать вид, будто этот страшный год не оставил на их душах рубцов. Перед его мысленным взором предстали картины голода, холода, нищеты, бедствий, предшествовавших появлению Кора. То же самое ждало Эрдел опять. Голод, тщетные попытки притвориться теми, кем они не были уже сотни лет, кем давно разучились быть. Теперь они знали слишком много, чтобы удовлетвориться размеренной, традиционной, затхлой жизнью, с которой покончила Империя. Кор, хотел он того или нет, расширил кругозор Эрделиан, пробудил их к новой жизни, открыл им вселенную вокруг. Пути назад не оставалось. «Я готов простить эту варварскую ошибку, ибо то была, я уверен, именно ошибка. Ошибка, порожденная страхом, нетерпением, трусостью». Речь Кора перед казнью, его звучный проникновенный голос болью отдавались у Дуана в мозгу. «Ты готов простить, господин, зато я не готов», – прошептал он. Потом он закрыл лицо ладонями и зарыдал. Дуан склонился над неподвижной фигурой в латах, боясь до нее дотронуться. Он никогда не прикасался к живому Кору, тем более не мог себя заставить сделать это сейчас. Вокруг валялись, как ненужные игрушки, мертвые тела, драконианцы в доспехах, незащищенные эрделиане. Глядя на трупы и зная, что стало причиной стольких смертей, он удивлялся, почему чувствует в груди только тупую боль, а не падает замертво, как они. Раздались крики, но Дуан не шелохнулся. Рабочие эрделиане, те, что не сбежали и не погибли, возвращались, чтобы полюбоваться последствиями бойни. Он надеялся, что они останутся довольны, что никогда не забудут зрелище поверженного угнетателя. Сам он не забудет этого никогда. Он выпрямился, чувствуя себя древним, как скала, что высилась перед ним, безмолвная свидетельница бесчисленных смертей. Позади раздался стон. Он подумал, если хоть кто-то из драконианцев остался в живых, ему лучше побыть рядом, чтобы рабочие эрделиане не прикончили беззащитных. Несколько фигур в доспехах подавали признаки жизни. Он заспешил к ним, перешагивая через тех, кому уже не требовалось милосердие. Споткнувшийся солдата с оторванными конечностями, он вынул у него из кобуры лазер. Ему оружие было нужнее, чем трупу. Тому не придется отстреливаться от своих. «Собрался расправиться со мной?» Услышав за спиной этот голос, он не поверил своим ушам и обернулся. Один из драконианцев пытался подняться с земли. Он загораживал рукой лицо, но Дуану достаточно было услышать голос. Его сердце, переставшее биться в момент взрыва, затрепетало, как раненая птица. «Господин?» Кор сел, тряхнул головой, провел ладонью по лицу, ощупал челюсть. Из раны на голове лилась темная драконианская кровь, перемешанная с пылью, но сам властелин был жив и прекрасен. Дуан выронил лазер, рухнул на колени, протянул руки, словно Кор был языком пламени, способным разморозить, обогреть и спасти. «Ситуация уже под контролем», — заключил Кор, стоя вместе с Дуаном над свежими руинами. Эрделиане, назначенные санитарами, выстроились с носилками перед разрушенным штабом. Взрыв уничтожил центр связи, поэтому Кор отправил связных, своих уцелевших солдат, на ближайшую драконианскую заставу за подмогой. Даже раненый он оставался умелым командиром. Первым делом он распорядился, чтобы все способные ходить оказали помощь раненым, невзирая на расу, а затем занялись восстановлением связи с городом и с орбитальными кораблями. «Больше 30 моих людей убиты, ваших погибло более сотни», — проговорил он, глядя на обломки камней. Дуану был странен его вид. С белой повязкой на голове властелин выглядел совсем беззащитным. Дуан прятал от него глаза. «Если бы не твое предостережение, меня бы не было в живых». Наместник повернулся к советнику. «Как ты узнал о готовящейся диверсии?» Дуан шевелил губами, пытаясь найти слова покаяния. Он мог бы придумать что-нибудь о красноречивых признаках, намеках, совпадениях. Возможно, Кор принял бы его ложь за чистую монету. Все осталось бы как раньше, только сердце Дуана ныло бы, отягощенное виной. Он стоял, сгорбленный, с опущенной головой, и молчал. Золотые глаза Кора шарили, как лазеры в его голове, в душе вытягивая из него тайну. Потом властелин положил руку на кобуру. «Я все понял». Дуан знал, что не уйдет от расплаты. Его ждала неминуемая смерть, но он чувствовал не страх, а облегчение. Какое блаженство не видеть больше груды растерзанных по его вине тел. Но к великому его разочарованию Кор даровал ему жизнь. «Разрушения, в которых ты повинен, неизмеримо больше, чем тебе кажется», — сказал он тихо. «Однако ты предупредил меня и спас жизнь мне и большинству моих людей. В награду за это ты будешь жить». Дуан медленно поднял голову. Он думал, что увидит в глазах инопланетянина ненависть и презрение, и то, и другое он сумел бы пережить. Что угодно, только не сочувствие. Кор зловеще усмехнулся. «Полагаю, ты сам покараешь себя безжалостнее, чем это мог бы сделать я». Город был объят огнем. Поврежденный минилет Дуана еще не успел приземлиться, а раненые солдаты уже наперебой кричали о случившемся. В назначенное время одновременно со взрывом в лагере Кора взорвались другие бомбы, заложенные по всему городу, в зернохранилище на базарной площади в губернаторском дворце. Последний взрыв был особенно мощным, от дворца ничего не осталось. Жизни лишилось больше 2000 крестьян, торговцев, покупателей на рынке, чиновников. В панике горожане затоптали еще несколько сот себе подобных. Оставшиеся в живых драконианские солдаты забаррикадировались в казармах и палили без разбора во всех, кто осмеливался приблизиться. Ирделиане взбунтовались. То было очередное кровавое восстание. Дуан прирос к земле с искаженным от ужаса лицом. Потом он покосился на Кора. Тот, казалось, не мог поверить в рассказ подчиненных. «Я не знал!» — кричал Дуан беззвучно. «Не знал!» Но нет, он все знал. Знал, что готовится крупномасштабная акция. Кор схватил его за руку и потащил на свой бронированный вертолет. Оставшиеся в живых драконианцы полезли в другой вертолет, тоже готовый взлететь. «Ты останешься при мне! Погляди на дело рук своих!» – проревел Кор, перекрывая шум моторов. Дуан мог только мотать головой. Он не отказывался лететь, но не желал принимать реальность. Кор больше не обращался к нему, обсуждал со своими офицерами план действий, за что Дуан был ему благодарен. Он все равно не смог бы вымолвить ни слова. Так пересох рот, так онемела душа. Пролетая над страной, еще недавно голой и выжженной, а теперь зазеленевшей и тучной, Дуан отказывался думать об ужасе, в который она могла снова погрузиться. Внизу раскинулись мирные фермы, и он не мог не считать это благом. Зрелище сельской благодати подействовало на него умиротворяюще. В городе их ждал даже худший кошмар, чем можно было предположить. То была картина из страшного сна. Среди пожарищ метались, надрываясь от крика, обожженные ирделиане. Рискуя рухнуть в огонь, Кор понесся в сторону дворца на бреющем полете. Он и его люди без устали палили во все стороны, чтобы остановить обезумевшую толпу. После продолжительного боя осада казарм была снята. К этому времени Дуану удалось улизнуть. На усмирение города ушло 3 дня. Драконианцам пришлось сражаться не только с паникующими горожанами, но и с вооруженным организованным сопротивлением. Даже самые закаленные солдаты не радовались кровавой бане, но, подчиняясь командирам, проявляли рвение. Как только было обнаружено место, где укрывались лидеры сопротивления, туда ударили с орбиты мощные лазерные лучи. Толпы попрятались по подвалам, сопротивление снова ушло в подполье, зато на улицах воцарилось спокойствие. Войско Кора, ощетинившись оружием, разъезжало на бронированных амфибиях, насаждая порядок железной рукой. Чрезвычайное положение привело город в оцепенение. Ирделиане не высовывались из своих домов, лавок, убежищ, где их заставал комендантский час. Даже голодая, они не осмеливались выползать наружу, рисковать жизнью. Патруль страшил их больше голода. Имперские войска получили приказ стрелять без предупреждения во всех подозрительных, а при всеобщем возбуждении умов подозрение мог вызвать любой. Дуан всего этого не знал. Выпрыгнув из минилета, он несколько часов добирался до дома. Он огибал районы, где царило насилие, прошмыгивал мимо пылающих зданий. Один раз он столкнулся с толпой обезумевших от кровопролития ирделиан. Они кричали, скандировали лозунги, размахивали отнятыми у солдат лазерами. Дуану пришлось примкнуть к безумцам и орать, как они, срывая горло, прежде чем появилась возможность юркнуть в подворотню. В конце концов, ему пришлось заползти в канализацию. Там до него дошло, куда были заложены вызвавшие хаос бомбы. Как ни странно, его дом уцелел. Оазис покоя посреди океана безумия. Последний отрезок он преодолевал ползком, всхлипывая от счастья. Распахивая дверь, он ждал, что Лиан бросится ему в объятья, но она не ответила на его зов. Тогда он стал метаться по комнатам, отчаянно крича: «Лиан! Лиан! Лиан!» Он нашел ее труп на шесте в нескольких шагах от дома. У нее было перерезано горло, на груди было начертано ее собственной кровью «Изменница». Прошло несколько дней, может быть, только часов, а он все еще ползал по стокам, не думая об опасности. Он, правда, надеялся, что восставшие его не найдут и не прикончат. Если его жизнь сейчас прервется, он не узнает, чем все это кончилось, не выполнит своего предназначения, не осуществит священную месть. Он поклялся, что убьет того, кто повинен во всем этом ужасе, чем раз и навсегда прекратит нестерпимую боль. А потом он присоединится к Лиен в стране мертвых. Его сердце было уже там. Осторожно высунув голову из канализационного люка, он понял, что его надежды оправдались. Улица была тиха и пустынна. Пожары потушили драконианскими химикатами, остался только удушливый горький запах. Дуан нырнул в тень, отбрасываемую грудой отгоревших обломков. Так он перебегал от одного островка тени к другому, приближаясь к месту назначения. В конце концов перед ним вырос дворец, вернее то, что от него осталось. Черные стены высились на фоне ночного неба, как кости гигантского скелета, подпирающего звездное небо. Дуан блуждал по пустым залам, перешагивая через обломки, отпрыгивая от дыр в полу и в стенах. Наконец он добрался до двери библиотеки, уродливо повисшей на одной петле. Стоило ему дотронуться до створки, как она рухнула. Беглец остановился, привыкая к темноте. «Ты явился. Я знал, что так и будет». Этот голос, столь знакомый, долетел из угла, как взрезавший темноту кинжал. Дуан увидел язычок свечи, потом самого Кора, привалившегося к стене. Его длинные руки неподвижно лежали на коленях. Дуан сделал шаг вперед. Удивительно, но даже сейчас, в присутствии драконианца, он чувствовал себя заблудшим ребенком. «Как ты мог это знать?»
2: «Потому что я сам сюда пришел. Ты тоже не мог не прийти. Мы с тобой скованы одной цепью, Дуан. Раса и кровь здесь ни при чем. Мы очень похожи».
1: Дуан вытащил из-под грязной одежды лазерное ружье, подобранное в канаве. В первый раз советник вооружился, чтобы защищать наместника. Теперь он направил ружье на своего господина. Ствол отражал огонек свечи. Кор хрипло засмеялся и вытянул руку. Дуан увидел нацеленный на него ручной лазер. «Вот так». Кор с трудом поднялся. «По-моему, это лишнее». Он положил лазер на пол и, следя за Дуаном, отшвырнул оружие ногой. «По всеми не похоже», – прошипел Дуан, еще крепче вцепившись в свое ружье. Кор снова засмеялся, скрестил руки на груди, оперся плечом о стену. «Мы похожи даже больше, чем ты догадываешься, дружок. Мы оба желали этой планете добра и оба убивали для достижения желаемого».
3: «Я убивал, потому что не имел другого выхода», – вырвалось у Дуана.
1: В следующую секунду он разрыдался.
3: «А у тебя выбор был».
1: Он не мог продолжать. Горло горело огнем, хвост бился, как змея в капкане. Тонкая бровь властителя изящно изогнулась. «Неужели?» «Ошибаешься, у меня тоже не было свободы выбора, Дуан. Такой свободы нет ни у кого, я думал, ты это понимаешь».
3: «Тебе была пожалована абсолютная власть казнить и миловать. Кто мог заставить тебя поступать вопреки твоей воле?»
1: В дрожащем пламени свечи по лицу Кора ползли уродливые тени.
2: «Друг мой, ты провел в моем обществе не один месяц, но умудрился сохранить наивность младенца».
1: Он запрокинул голову и расхохотался так, что эхо заполнило пустынный зал библиотеки.
2: «Я всего-навсего микроскопическая частица колоссальной империи. Возможно, здесь я действительно имел абсолютную власть, но там...» Он указал в небо. «Я так же беспомощен перед лицом властелинов, как ты передо мной».
1: Он отошел от стены. Дуан напрягся, его палец задрожал на спусковой скобе. Кор заметил это, однако спокойно заложил руки за спину и устремил взгляд в потолок.
2: «Подобно тому, как ты пытался ослабить вред, причиняемый мной твоему народу, я старался не позволить им сильно навредить твоей планете».
1: Дуан содрогнулся. Впервые этот сладкозвучный голос заявлял, что его владелец – надежда Ирделиан на спасение. Такой цинизм подлежал наказанию. Дуан вспомнил трудовые лагеря и массовые казни. «Это уже не важно». Слезы высохли, хотя Дуан впервые не стыдился своей слабости перед врагом. «Как и все остальное, кроме одного. Мой мир погиб из-за тебя. Ты поплатишься за это жизнью». Кор задумчиво взирал на аборигена.
2: «Я говорил и чувствовал то же самое. Я отдал приказ привести тебя в Кандалах. Я мечтал о мести. Но, к моему изумлению, сюда доставили не обманувшего доверия советника, а его жену, вернее, ее изуродованный труп». Он перешел почти на шепот.
1: «Я видел надпись у нее на груди». Дуан задрожал. Лазерное ружье целило то в пол, то в пролом в стене.
2: «Тогда я понял, что ты обязательно явишься.
1: Он опустил голову, вздохнул, потом выпрямился, звеня доспехами. «Завтра за мной прибудет корабль. Я покину твою планету».
3: Этого Дуан не ожидал. «Как?»
1: Голос Кора был как наждачная бумага для его натянутых нервов. «Очень просто. Я отозван. Взрывы и разрушение порталов не совсем то, чего от меня ожидало начальство. Мне нашли замену». Кор улыбнулся. «Не тревожься за меня, Дуан. Я верну все, чего лишился. Мне случалось падать еще ниже и снова возрождаться».
3: Дуан выпрямился в полный рост. Ружье в руках придавало уверенности. Он уже не чувствовал себя букашкой в присутствии рослого драконианца. «Ты никогда не покинешь эту планету».
1: Слезы снова хлынули из глаз, потекли по щекам, оставляя борозды в шерсти. Наместник простер руки. Его глаза излучали печаль. «Она была мне женой».
3: «Что?»
1: Кор склонил серебристую голову. «Я говорю о Руэн. Я женился на ней несколько месяцев назад. Империя никогда не признала бы этот брак, зато Руэн была счастлива. Я уже строил для нее дом на далекой планете, так далеко от центра Империи, что там никто ничего не узнал бы». Он уронил руки и отвернулся к окну, вернее, к зияющей дыре, где уже теплились первые признаки зари. К счастью, она погибла при первой волне взрывов и не увидела, как ее и мой народы не щадят друг друга. Его золотые глаза со зрачками-щелочками росли в темноте, пока не заслонили весь мир. «Понимаешь, мой друг, ты убьешь меня, отомстишь за жену, а потом сам будешь уничтожен моими людьми, либо медленно угаснешь от голода. Мы останемся неразлучны даже после смерти». Они спустились с небес, как боги. Чудовищные птицы, сияющими на солнце, устрашающими коническими телами, широкими крыльями. Они затмили солнце, вселяющие ужасы, одновременно тревожно знакомые. Никто из живущих не помнил первого появления пришельцев, когда их и впрямь приняли за богов. Никто не помнил седую старину, когда Ирдел еще не жил под властью завоевателей из других миров. В изумлении и ужасе те, кто твердил, что боги мертвы, смотрели на пришельцев, в последний раз выходящих из чрева железных птиц. Империя взялась насаждать порядок железной рукой. Базарная площадь была снесена, началось возведение цитадели, ощетинившейся современным оружием. Коллективные фермы были обнесены высокими стенами, солдаты стерегли подступы, готовые открыть стрельбу. Запуганные ирделиане собрали под дулами лазеров остатки древних руин в контейнеры, чтобы их смогли изучить лучшие умы Империи. Губернаторский дворец, залитый кровью и закопченный, был сравнен с землей. А на его месте была воздвигнута статуя драконианского императора, символ власти и гордыни Империи. Когда зарядили дожди, статуя заплакала вместе с поверженным городом. Никто не обратил внимания на маленькую железную птицу, взмывшую в небо одновременно с появлением новых крылатых монстров. Двое стояли у иллюминатора, прощаясь с оставшейся внизу планетой. Оба чувствовали невыносимую грусть и раскаяние. Один перестал быть правителем, другой — подданным, но оба не обрели свободы, хотя и были освобождены. Древний портал разверзся, сияя неразрешимой загадкой. Тот, кому нельзя было остаться, нетерпеливо устремил взгляд золотых глаз в бесконечность пространства. В его голове роились честолюбивые планы. Другой, кому нельзя было улетать, вбирал темными глазами чудо Вселенной. Ему была дарована надежда на покой.

Ли Брекет. Последние дни Шандакора. В винный погребок вошел незнакомец в темно-красном плаще. Лицо его было скрыто низко надвинутым капюшоном. В дверях он на миг остановился, и одна из изящных темных хищниц, что всегда обитают в подобных местах, подошла к нему, позвякивая серебряными колокольчиками. Кроме них на ней почти ничего не было. Я видел, как женщина улыбнулась человеку в плаще. И вдруг улыбка застыла на ее лице, а с глазами как будто что-то случилось. Она больше не смотрела на незнакомца, она смотрела сквозь него, причем возникало странное впечатление, что он просто стал невидим. Женщина прошла мимо. Я не заметил, подала ли она какой-нибудь знак окружающим, но вокруг незнакомца мгновенно образовалось пустое пространство. И никто на него не смотрел. Люди не отворачивались, они просто не замечали вошедшего. Незнакомец начал пробираться сквозь толпу. Он был очень высоким и двигался с плавной и мощной грацией. Люди словно случайно отходили с его пути. Воздух казался густым от резких запахов и пронзительного смеха женщин. Два высоких, сильно захмелевших варвара затеяли драку, вспомнив о какой-то давней межплеменной вражде, и ревущая толпа расступилась, чтобы очистить для них место. Серебряная свирель, барабан и местная арфа наполняли комнату древней дикой музыкой. Гибкие коричневые тела мелькали и кружились среди смеха, криков и дыма. Незнакомец шел, не обращая внимания на шум, не касаясь никого, невидимый, одинокий. Проходя мимо, он взглянул в мою сторону, быть может, потому что я один из всей толпы не просто видел его, а смотрел, не отрывая глаз. Его черные глаза сверкнули из-под капюшона, как горящие угли. В них читались страдания и гнев. Я мельком увидел скрытое капюшоном лицо. Только мельком, но этого было достаточно. Зачем ему понадобилось показывать мне свое лицо в барракешском винном погребке? Незнакомец прошел дальше. В темном углу, куда он направлялся, не было места, но оно немедленно образовалось. Целое кольцо свободного места, отделяющее незнакомца от толпы ров вокруг замка. Я видел, как он сел и положил монетку на край стола. Подошла служанка, взяла монетку и поставила на стол кружку вина. Выглядело это так, будто она обслуживала пустой стол. Я повернулся к Кардаку, своему главному погонщику, типичному шани с массивными плечами и гривой нестриженных волос, завязанных замысловатым узлом, знаком его племени.

0: Что все это значит? Кардак пожал плечами. Кто знает? Он встал, приглашая меня последовать своему примеру. Пойдем, Джон Росс. Пора возвращаться в караван-сарай. У нас еще куча времени до выхода. И не лги мне, я не первый день на Марсе. Кто этот человек? Откуда он? Барракеш — ворота между севером и югом. Давным-давно, когда на южном и экваториальном Марсе еще существовали океаны, когда Валкис и Джекара были оплотом империи, а не воровскими притонами, через Барракеш, лежащий на краю пустынных земель, шли и шли в обе стороны огромные бесчисленные караваны, и так в течение многих тысячелетий. Барракеш всегда был полон чужеземцев. На изъеденных временем каменных улочках можно встретить высоких килшиан, жителей холмов, кочевников с высоких равнин верхнего Шана, темнокожих поджарых южан, выменивающих сокровища разграбленных храмов, прожженных бродяг космоса из Кахоры и торговых городов, где есть космопорты и прочие блага современной цивилизации. Незнакомец в красном плаще не был похож ни на кого из них. Лишь на миг он показал мне свое лицо, но я планетарный антрополог. Предполагалось, что я составляю этнологическую карту Марса. Я действительно этим занимался и даже чудом сумел получить грант от земного университета, где никто не сообразил, как безнадежна эта задача на Марсе с его необозримой историей. В Барракеше я готовился к годичной экспедиции по изучению племен Верхнего Шана. И тут мимо меня проходит человек с золотистой кожей и не по-марсиански черными глазами. Человек, лицо которого не принадлежит ни к одному из известных мне типов. Оно немного напоминало каменные лица фавнов. «Время идти, Джон Росс», — повторил Кардак. Я посмотрел на незнакомца, пьющего свое вино в молчаливом одиночестве. «Ладно, спрошу у него самого». Кардак вздохнул. «Земляне обделены мудростью». Он повернулся и ушел, оставив меня одного. Я пересек комнату и подошел к незнакомцу. Очень учтиво, на древнем марсианском языке, которым пользуются во всех городах Нижних каналов, я спросил у него разрешения присесть. Незнакомец посмотрел мне прямо в глаза своим гневным, страдающим взглядом. В нем горели ненависть, презрение и стыд. «Какого ты племени, человек?» «Я землянин». Он повторил это слово с таким видом, будто слышал его раньше и пытается вспомнить, что же оно значит. «Землянин. Тогда правду разносят ветры пустыни о том, что Марс мертв, и люди других миров оставляют следы в его пыли». Чужак оглядел винный погребок и всех тех, кто не признавал его существования. «Перемены», — прошептал он. «Смерть и перемены. Ничто не вечно». Мускулы на лице незнакомца напряглись. Он выпил. И теперь я заметил, что пьет он уже давно, несколько дней, а может быть и недель. Тихое безумие владело им. «Почему люди избегают вас?» Он засмеялся сухо и горько. «Только человек с земли может не знать ответа». «Новая неизвестная раса», — думал я. Я грезил о славе, которая ждет человека, открывшего что-то новое. О кресле с большой буквы, заведующего кафедрой, которая станет моим, если я добавлю еще одну яркую страницу в призрачную мозаику марсианской истории. К тому времени я уже немного перебрал. Кресло мне виделось высотой в милю и из чистого золота. «Я побывал, наверное, во всех трактирах, какие есть в этой пыльной дыре под названием Барракеш. Везде одно и то же. Меня больше нет». Под тенью капюшона блеснули белые зубы. «Мой народ, они были мудрее. Когда умрет Шандакор, мы все умрем, и неважно, живы ли наши тела». «Шандакор?» — спросил я. Это имя прозвучало, как звон дальних колоколов. «Откуда землянину знать?» «Да, Шандакор. Спроси у людей из Келша и Шана. Спроси королей Мегхатан за полсвета отсюда. Спроси у всех людей на Марсе, они не забыли Шандакор. Но тебе они ничего не скажут. Это имя для них горечь и стыд. Он смотрел поверх толпы, клубящейся в тесной комнате и выплескивавшейся на шумную улицу. И вот я здесь, среди них, погибший. Шандакор мертв? Умирает. Нас было трое, тех, кто не хотел умирать. Мы пошли на юг через пустыню, один повернул назад, один погиб в песках, а я пришел сюда, в Марракеш. Металлический кубок согнулся в руках незнакомца. «И вы жалеете, что пришли?» — произнес я. «Мне надо было остаться и умереть вместе с Шандакором. Теперь я знаю. Но вернуться не могу». «Почему?» «Я все думал, как будет смотреться имя Джона Росса среди начертанных золотом имен первооткрывателей».
1: «Пустыня велика, землянин. Слишком велика для одиночки».
0: И тогда я сказал: «Мой караван сегодня ночью уходит на север». Глаза моего собеседника полыхнули странным смертельным огнем, таким, что я даже испугался.
1: «Нет!» – прошептал он. «Нет!»
0: Я сидел молча, глядя на толпу, забывшую обо мне, потому что я сел рядом с незнакомцем. «Новая раса», — думал я, — «неизвестный город». И я был пьян. После долгого молчания незнакомец спросил меня, что нужно землянину в Шандакоре. Я рассказал ему, и он рассмеялся.
1: «Ты изучаешь людей», — сказал он,
0: и снова засмеялся, да так, что красный плащ пошел рябью. «Если вы хотите вернуться, я возьму вас с собой. Если нет, скажите мне, где находится Шандакор, и я найду его. Ваша раса и ваш город должны занять свое место в истории». Он ничего не ответил, но вино сделало меня проницательным, и я мог видеть, что творится у него в душе. Я поднялся с места. «Имейте в виду, вы можете найти меня в караван-сарае у северных ворот до восхода Малой Луны».
1: «Подожди!»
0: Незнакомец схватил меня за руку и больно стиснул. Я взглянул на его лицо, и мне не понравилось то, что я там увидел. Но, как сказал Кардак, я обделен мудростью.
1: «Твои люди, — сказал незнакомец, — не пойдут дальше колодцев Картедона».
0: «Тогда мы пойдем без них». Долгая-долгая пауза. Затем он промолвил:
1: «Да будет так».
0: Я знал, о чем думает незнакомец, так же ясно, как если бы он произнес это вслух. Он думал, что я всего лишь землянин, и что он убьет меня, как только покажется Шандакор.

0: У колодцев Картедона караванные пути разветвлялись. Один шел на запад, в Шан, другой на север, в ущелье Дальнего Кеша. Но был еще и третий, самый древний. Он шел на восток и был совершенно заброшен. Глубокие вырубленные в скалах колодца высохли. Исчезли поглощенные дюнами каменные навесы. Задолго до того, как дорога достигала подножия гор, пропадали всякие воспоминания о воде. Кардак вежливо отказался идти за колодцем. «Он подождет меня здесь», — сказал погонщик. «Подождет достаточно долго, и если я вернусь, мы пойдем в Шан. Если нет, что ж, причитающаяся ему плата находится у местного вождя, он заберет деньги и отправится домой». Кардаку не понравилось, что я взял с собой незнакомца. Он удвоил цену. За весь долгий путь от Баракеша до колодцев я не смог вытянуть ни слова о Шандакоре ни из Кардака, ни из его людей. Незнакомец тоже молчал. Он сообщил мне только свое имя — Корин. И ничего больше. Завернувшись в свой плащ с капюшоном, чужак ехал один и размышлял. Душу его терзали все те же страсти. К ним лишь прибавилось еще одно — нетерпение. Он загнал бы нас всех до смерти, если бы я это позволил. Итак, мы с Корином вдвоем отправились на восток от Картедона, ведя в поводу двух марсианских мулов и столько воды, сколько могли унести. И теперь я уже был не вправе его сдерживать. «У нас нет времени останавливаться», — говорил Корин. «Остались считанные дни. Время не ждет». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда мы достигли гор, из четырех мулов у нас оставалось только три, а первый гребень мы пересекли уже пешком, и весь оставшийся запас воды легко нес последний мул. Теперь мы шли по дороге. Местами прорубленная в скалах, местами протоптанная, она вела все дальше и дальше, через ноги и безмолвные горы. И никого вокруг. Только красные скалы, которые ветер сделал похожими на лица. «Здесь проходили великие армии», — сказал Корин. «Короли и караваны, нищие и рабы из людских племен, певцы, танцовщицы и княжеские посольства. Дорога в Шандакор». Мы мчались вперед, как сумасшедшие. Последний мул сломал себе шею, оступившись на скользких камнях. Единственный оставшийся мех с водой мы понесли сами. Это была не слишком тяжелая ноша, и чем дальше, тем легче она становилась. Под конец воды оставалось лишь несколько капель. Однажды днем, задолго до заката, Корин внезапно сказал: «Остановимся здесь». Дорога перед нами круто поднималась вверх. Вокруг царило все то же безмолвие. Корин уселся на занесенный пылью дорожный камень. Я тоже присел, стараясь держаться подальше от него. Я внимательно следил за ним, но он молчал, и лицо его было скрыто капюшоном. В узком глубоком ущелье постепенно сгущались тени. Полоска неба над головой засветилась шафраном, потом багрянцем, а потом на небе показались яркие холодные звезды. Ветер продолжал точить и полировать камень, бормоча про себя свои жалобы. Стародавний одряхлевший ветер, вечно недовольный собой. Едва слышалось сухое щелканье падающих камешков. Моя рука под плащом сжимала холодную сталь пистолета. Стрелять мне не хотелось. Но не хотелось и умирать здесь, на безмолвной дороге, по которой в незапамятные годы проходили армии, короли и караваны. Луч зеленоватого лунного света пополз по стенам ущелья. Корин поднялся. «Я дважды ошибся. Теперь я наконец понял, в чем правда».
1: «Ты о чем?»
0: «Я думал, что смогу убежать от смерти. Это была ошибка. Потом решил, что смогу вернуться и разделить общую участь, но и тут я ошибался. Теперь я вижу правду. Шандакор умирает. Я бежал от смерти, которая ожидает город и весь мой народ. Это бегство покрыло меня вечным позором. Я никогда не смогу вернуться назад».
1: «Что же ты будешь делать?»
0: «Я умру здесь».
1: «А я?»
0: «Не думал же ты», — произнес Корин тихо, — «что я позволю чужестранцу прийти и смотреть, как как умирает Шендакор. Я рванулся с места первым и бросился ничком на пыльные камни дороги, не зная, какое оружие он может прятать в складках своего темно-красного плаща. Что-то полыхнуло светом и пролетело над моей головой с шипением и грохотом, а в следующий момент я уже бросился Корину под ноги. Он упал, а я навалился на него сверху. Корин упорно сопротивлялся. Мне пришлось дважды стукнуть его головой о камень, прежде чем я смог отобрать у него маленькую смертоносную игрушку из металлических стержней и отбросить ее подальше. Больше никакого оружия у него не было, только кинжал. Его я тоже отобрал. Потом встал на ноги. «Я отнесу тебя в Шендакор». Корин лежал тихо, неподвижная фигура, завернутая в разорванный плащ. Дыхание со свистом вырывалось из его груди.
2: «Да будет так», — прошептал он.
0: А потом попросил воды. Я подошел к меху с водой и встряхнул его, надеясь, что там осталась хотя бы чашка. Я не слышал, как Корин пошевелился. Все было проделано беззвучно, с помощью какого-то острого украшения. Я принес ему воду, нашу последнюю воду, и попытался приподнять его. Он встретил меня удивительным сияющим взглядом и

раньше, иначе не пошел бы вдвоем с ним в горы. Я многое понял бы, если бы мне раньше довелось взглянуть на этот череп. Ни за какую славу и ни за какие богатства я не пошел бы в Шандако. Череп был узким и куполообразным, очень изящно слепленным. Сверху он был покрыт короткими вьющимися волокнами, отливавшими металлом в серебряном свете луны. Они пошевелились под моей рукой, реагируя на прикосновение чужака. Маленькие, шелковистые, похожие на электрические провода. А когда я отнял руку, блеск угас, и фактура волокон изменилась. Я вновь прикоснулся к голове Корина, но на этот раз волокна уже не шевелились. Уши у него были острые, с маленькими серебристыми кисточками на концах. Уши, руки и грудь были покрыты чем-то вроде чешуек, сияющие пыльца на золотистой коже. Я осмотрел его зубы. Они тоже не были человеческими. Теперь-то я понял, почему Корин рассмеялся, когда услышал, что я изучаю людей. Было очень тихо. Я слышал, как катятся с утесов маленькие камешки, как шуршит пыль, стекая вниз по трещинам. Колодцы Картедона остались далеко позади. Слишком далеко для пешего путника с единственной чашкой воды. Я посмотрел на узкую крутую дорогу впереди. Посмотрел на Корина. Поднялся холодный ветер, лунный луч угасал. Мне не хотелось оставаться в темноте наедине с Корином. Тогда я встал и пошел по дороге, ведущей в Шандако.

0: Подъем был крутым, но не длинным. Наверху дорога прошла между двумя скальными выступами. За этими естественными воротами далеко внизу, в свете двух маленьких, быстро бегущих по небу марсианских лун, лежала горная долина. Когда-то вокруг высились покрытые снегом вершины. В черных и красных скалах гнездились летающие красноглазые ящеры, похожие на ястребов. Чуть ниже скал горы были покрыты лесом, багряным, зеленым и золотистым, а внизу, на дне долины, лежало черное озеро. Но то, что открылось моему взору, было мертвой долиной. Пики обрушились, леса исчезли, а озеро превратилось в черную яму в голой скале. И среди этого запустения стоял город-крепость, сияя мягкими разноцветными огнями. Черные массивные стены не давали прохода наползающей пыли, а внутри них был оазис, остров жизни. Ни одна из высоких башен не была разрушена. Между ними горели огни, а на улицах города кипела жизнь. Живой город, а Корин сказал, что Шандакор умирает. Богатый, полный жизни город. Я ничего не понимал. Но я знал одно, те, кто ходит сейчас по далеким улицам Шандакора, не люди. Я стоял и глядел вниз, дрожа на холодном ветру. Яркие огни города манили к себе, хотя было что-то неестественное в этой освещенной ярким светом жизни среди мертвой долины. А потом я подумал, что люди они или нет, обитатели Шандакора могут продать мне воды и мулы, чтобы нести эту воду, и тогда я выберусь отсюда и вернусь назад, к колодцам. На спуске дорога стала шире. Я беззаботно шел по самой ее середине. Внезапно откуда-то появились двое и преградили мне путь. Я вскрикнул и отпрыгнул назад. Меня прошиб холодный пот, сердце отчаянно заколотилось. В лунном свете блеснули мечи, а заградившие мне путь рассмеялись. Один был высоким рыжеволосым варваром из Мекха. Чтобы попасть в его родные края, надо пройти на восток почти полпланеты. Другой, смуглый и худощавый, был жителем Таарака, который находится еще дальше. Я был напуган, разозлен и потрясен, поэтому задал им глупейший вопрос. «Что вы тут делаете?»
1: «Мы ждем», — ответил человек из Таарака.
0: Он сделал плавный жест рукой, указывая на темные склоны долины.
1: «Из Кеша и Шана, из всех стран Норланда, из границ собрались люди и ждут. А ты?»
0: «Я заблудился», — сказал я. «Я землянин и не хочу ни с кем ссориться». Меня все еще трясло, но теперь уже от облегчения. «Мне не придется идти в Шандакор».

Раз здесь собралась целая армия, значит, есть и припасы, а стало быть, можно приобрести все необходимое у варваров. Я рассказал им, что мне нужно. Я заплачу за все. Хорошо, заплачу. Они переглянулись. Хорошо. Пойдем, ты сможешь поторговаться с вождем. Мы пошли. Я в середине, они по краям. Но не сделали мы и нескольких шагов, как я уже лежал лицом в пыли, а оба варвара набросились на меня, как дикие коты. Когда они закончили обыск, к ним перешло все, чем я владел, не считая нескольких предметов одежды, которые им были не нужны. Я встал, выплевывая кровь изо рта. «Для пришельца, — сказал человек из Мекха, — ты дерешься неплохо». Он несколько раз подбросил на ладони мой кошелек, прикидывая вес. Потом протянул мне кожаную фляжку со своего пояса. «Пей, — сказал он. — В этой малости я не могу тебе отказать. Но нашу воду приходится привозить сюда из-за горы, у нас нет излишков, чтобы тратить их на землянина». Я был не гордым и осушил фляжку, раз уж ему так этого хотелось. А человек из Таарака произнес, ухмыляясь: «Ступай в Шандакор. Может быть, они дадут тебе воды». «Но вы забрали мои деньги». «Они все богачи там, в Шандакоре. Им не нужны деньги. Пойди и попроси у них воды». Они стояли и смеялись над своей непонятной шуткой. Мне не нравился этот смех. Я готов был убить обоих и сплясать на их останках, но они не оставили мне никакого оружия, а что я мог сделать голыми руками? Поэтому я повернулся и ушел, а они скалились надо мной в темноте. Дорога вела вниз и дальше по дну долины. Я чувствовал на себе взгляды часовых, наблюдавших за мной со всех склонов в слабом свете лун. Стены города становились все выше и выше. Они скрыли все, кроме вершины самой высокой башни, увенчанной странным приплюснутым шаром. Во все стороны из него торчали какие-то кристаллические стержни. Шар медленно вращался, и кристаллы поблескивали чуть заметными белыми искрами. Мощеная дорожка стала подниматься к западным воротам. Я шел вперед медленно и неохотно. Теперь было видно, что ворота открыты. Открыты в осажденном-то городе. Некоторое время я простоял, пытаясь решить эту загадку. Армия, которая не атакует, и город с распахнутыми воротами. Но так ничего и не понял. На стенах было полно солдат, сидевших лениво развалясь под яркими знаменами. Внутри, за воротами, бродило множество людей, но все они были заняты своими собственными делами. Их голосов не было слышно. Я заставил себя приблизиться к воротам. Ничего не произошло. Часовые не окликнули меня, никто не заговорил. Вы знаете, как нужда заставляет человека поступать против собственной воли и здравого смысла? Я вошел в Шандакор.

0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Ли Брекет. Последние дни Шандакора. Продолжение. За воротами оказалась квадратная площадь. Открытое пространство, способное вместить целую армию. Со всех сторон ее окружали палатки купцов с навесами из дорогих тканей, а товаров таких Марс не видал уже много веков. Там были фрукты, вина и пряности, редкие меха и неблекнущие краски, секрет которых давно утерян, изысканные ткани и мебель из древесины вымерших деревьев. В одной из палаток торговец с Дальнего Юга продавал церемониальный коврик, сплетенный из блестящих длинных волос девственниц. Новый, совершенно новый. Все купцы были людьми. Одни принадлежали к известным мне народам, а других я хотя бы слышал, об остальных понятия не имел. В толпе, клубившейся вокруг палаток, тоже были люди. Купцы, пришедшие заключить сделки, рабы, которых вели на аукцион. Но людей было немного. А остальные... Я стоял, вжавшись в темный угол ворот, и холод пронизывал меня с головы до ног. Холод, причиной которому был не только ночной ветер. Лордов Шандакора с золотистой кожей и серебряным гребнем на голове я теперь знал благодаря Корину. Я говорю лордов, потому что они держали себя как лорды, гордо проходя по своему городу в окружении рабов человеческой расы. А те люди, что не были рабами, почтительно уступали им дорогу. Они знали, какую честь им оказали, позволив войти в город. Все женщины Шандакора были очень красивы. Изящные золотые эльфы с лучистыми глазами и острыми ушками. Но были еще и другие. Какие-то стройные создания с огромными крыльями. Одни гибкие и пушистые, другие, наоборот, лысые и безобразные. Они даже летали как-то неровно, зигзагами. А были и такие странные формы, об эволюции которых я и предположить ничего не мог. Вот они, давно исчезнувшие с лица планеты народы. Древние расы, чья гордость и сила остались лишь в полузабытых легендах, в рассказах стариков марсианских захолустий. Даже я, специалист по антропологической истории, слышал об этих народах только обрывки легенд и сказаний. Так на Земле помнят гигантов и сатиров. Однако все они были здесь. Причудливые тела их были увешаны роскошными украшениями. Им прислуживали обнаженные рабы-люди в кандалах из драгоценных металлов. И купцы склонялись перед этими созданиями так же низко, как перед соплеменниками Корина. Кругом горели разноцветные огни, но не факелы, к которым я уже успел привыкнуть на Марсе. Холодным светом сияли хрустальные шары. Стены, окружавших торговую площадь зданий, были облицованы редкими сортами мрамора, а венчавшие их башенки инкрустированы бирюзой и киноварью, янтарем, нефритом и удивительными кораллами южных морей. Обладатели великолепных нарядов и обнаженные рабы кружились в пестром водовороте торговых рядов. Они покупали и продавали, и я видел, как раскрываются их рты, видел, как смеются женщины, однако на всей огромной площади не было слышно ни звука. Ни голоса, ни шарканье ног, ни звона доспехов. Стояла мертвая тишина. Тишина покинутого города. Я начал понимать, почему не было нужды закрывать ворота. Ни один суеверный варвар не отважится войти в город призраков. А я? Я цивилизованный человек. Я ученый. И все же, если бы не жестокая нужда в воде и провизии, я стремглав убежал бы прочь. Но бежать мне было некуда, и потому я остался цепенея от липкого страха. Кто они, эти безмолвные создания? Призраки? Отражения? Люди и нелюди, древние, горделивые, давно забытые существа. Что означает их присутствие здесь? Может, это какая-то странная форма жизни, о которой я ничего не знаю? Способны ли они видеть меня так же ясно, как я вижу их? Есть ли у них собственная воля, собственные мысли? В пользу их существования говорило то прозаическое занятие, которому они с таким пылом предавались. Призраки не торгуют. Они не дарят своим женщинам драгоценные ожерелья, не спорят о цене кованых доспехов. Такое основательное занятие и мертвая тишина. Это было ужасно. Если бы я услышал хоть один живой звук. «Город умирает», — сказал Корин. «Остались считанные дни. А что, если их уже не осталось? Что, если город умер, и я один среди каменных стен, в лабиринте незнакомых улиц и переходов, один среди всех этих огней и призраков? Скверная штука, ужас в чистом виде. Его-то я и испытывал». Медленно и осторожно я начал продвигаться вдоль стены. Мне хотелось уйти подальше от оживленной площади. Вот лысое летучее создание покупает девочку-рабыню, а рот девочки раскрылся в беззвучном крике. Я отчетливо видел каждый мускул на ее лице, видел, как судорожно дергается горло, и ни единого звука. Я нашел улицу, ведущую параллельно городской стене, и двинулся вдоль нее. В освещенных окнах мелькали человеческие фигуры. Иногда кто-то проходил мимо, я прятался. По-прежнему стояла мертвая тишина. Я осторожно передвигал ноги, стараясь не шуметь. Почему-то мне пришло в голову, что если я наделаю шума, то случится что-то ужасное. Навстречу прошла компания купцов. Я отступил назад в проем арки, и внезапно из-за моей спины появились три увешанные блестящими побрякушками женщины из караван-сараев. Я попал в ловушку. Мне не хотелось, чтобы ко мне прикасались эти безмолвные смеющиеся женщины, поэтому я отскочил назад на улицу, и все купцы повернули головы в мою сторону. Я решил, что они заметили меня, и остановился. Женщины подошли ближе. Тела их были расписаны узорами. Блестели красные губы, сверкали накрашенные глаза. Они прошли сквозь меня. Я закричал во всю силу своих легких. А женщины пошли дальше. Они заговорили с купцами, купцы рассмеялись, и все вместе двинулись куда-то вдоль по улице. Они меня не видели и не слышали. А когда я оказался у них на пути, они меня не заметили. Я был для них не плотнее облака. Я сел прямо на каменную мостовую и долго сидел, пытаясь собраться с мыслями. Мужчины и женщины проходили через меня, как будто я был бесплотной тенью. Я пытался вспомнить ощущение внезапной боли, которая могла бы послужить причиной моей смерти, так мгновенно и незаметно убивает попавшая в спину стрела. Ибо из всего следовало, что призрак — это я. Но вспомнить не удавалось. Мое тело было так же материально, как камни, на которых я сидел. Это были очень холодные камни, и именно холод согнал меня, наконец, с места. Больше не было причин прятаться, поэтому я шел по самой середине улицы и постепенно привыкал не уступать никому дороги. Снова передо мной выросла стена. Она шла под прямым углом к первой и обратно в город. Я зашагал вдоль нее, и вскоре стена плавно повернула и снова вывела меня на торговую площадь к дальнему от входа концу. Там были еще одни ворота, отделявшие торговую площадь от остального города. Древние свободно проходили внутрь, но ни один человек не приближался к воротам, только рабы. Я понял, что нахожусь в гетто, районе, отведенном для людей, прибывших в Шандакор с караванами. Я вспомнил, как относился ко мне Корин, и подумал, что жители города вряд ли придут в восторг от моего вторжения, при условии, конечно, что я все еще жив, а в Шандакоре есть жители, для которых я не призрак. Посреди площади стоял фонтан. Струи воды рассыпались брызгами в свете разноцветных огней и падали вниз в широкий каменный бассейн. Мужчины и женщины подходили и пили эту воду. Я тоже подошел, но когда опустил руки в бассейн, то почувствовал, что он давно высох и наполнен пылью. Когда я поднял руку, пыль вытекла между пальцами. Я видел ее очень отчетливо, но воду я тоже видел. Какой-то ребенок подбежал и начал брызгать водой в прохожих. Сорванца наказали, он заплакал, и все это без единого звука. Я покинул площадь и прошел через запретные для людей ворота. Там были широкие улицы. Там были деревья и цветы, просторные парки и окруженные садами виллы, высокие и великолепные. Там был гордый и прекрасный город. Древний, но не разрушенный, красивый, как Афины в пору рассвета, только гораздо богаче и совсем не похожий на земные города. Можете себе представить, каково это? Бродить в безмолвной толпе, где нет ни единого человека, и видеть совершенно чужой город во всей его славе. Башни из нефрита и киновария, золотые минареты, огни и цветные шелка, радость и сила. О, народ Шандакора, как бы далеко ни были сейчас их души, они никогда не простят меня. Не знаю, как долго я бродил. Мой страх почти исчез, уступив место восхищению тем, что я видел вокруг. И вдруг, среди мертвой тишины, я услышал звук. Тихое шарканье обутых в сандалии ног. Я остановился, где был, на середине площади. Высокие лорды серебряными гребнями пили вино в тени темных деревьев. Несколько крылатых девушек, прекрасных как лебеди, исполняли какой-то странный танец, больше похожий на полет. Я огляделся. Вокруг полно народу. Как же узнать, кто из них шумел? Тишина. Я повернулся и побежал по мраморной мостовой. Я бежал со всех ног, потом остановился, прислушиваясь. Снова это тихое шарканье, не более чем шепот, легкий и еле заметный. Я завертелся на месте, однако звук затих. Все те же призраки беззвучно бродили по площади, танцоры кружились и раскачивались, простирая белые крылья. Кто-то наблюдал за мной. Одна из безразличных теней на самом деле не была тенью. Я двинулся дальше. Несколько широких улиц разбегались в разные стороны от площади. Я выбрал одну из них и попробовал идти, меняя скорость. Дважды или трижды мне удавалось услышать эхо чьих-то чужих шагов. В какой-то момент я понял, что шумели нарочно. Кто бы за мной ни шел, он делал это беззвучно, смешавшись с толпой молчаливых призраков, полностью скрытой толпой, и шумел он только за тем, чтобы я знал о его присутствии. Я попытался заговорить с ним, но в ответ услышал лишь гулкое эхо своего собственного голоса, отражавшегося от каменных стен. Все вокруг были заняты своими делами, никто и не думал мне отвечать. Я стал бросаться на прохожих с расставленными руками. Каждый раз в моих объятиях оставался один только воздух. Я хотел спрятаться, но не мог найти укрытие. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Улица оказалась очень длинной, но таинственный преследователь не отставал. В окнах домов горел свет, мелькали чьи-то лица, стояла могильная тишина. Можно было, конечно, спрятаться в одном из этих зданий, но я не мог заставить себя остаться в замкнутом пространстве стен наедине с безмолвными призраками. Улица вывела меня на круглую площадь с огромной башней в центре. К ней стекались несколько таких же широких улиц. Эту башню с огромным вращающимся шаром наверху я уже видел. Куда теперь идти? Кто-то всхлипывал, и я понял, что этот кто-то я сам. Я задыхался. Пот стекал по моему лицу и попадал в уголки рта, холодный и горький. К моим ногам упал камешек, тихо щелкнув о мостовую. Я бросился бежать. Меня гнал беспричинный ужас, как кролика, застигнутого на открытом месте. Раз пять я менял направление, потом остановился, прижавшись спиной к резной колонне. Откуда-то донесся смех. Я закричал. Не помню, что было потом, но когда я замолчал, то опять остался один среди безмолвной призрачной толпы. Только теперь мне казалось, будто вокруг звучит неразличимый для уха шепот. Второй камешек стукнулся о колонну над моей головой. Третий попал в меня. Снова раздался смех, и я побежал. И опять множество улиц, огней, лиц. Это были странные лица странных существ, и ночной ветер развевал их одежды и алые занавеси носилок. Проезжали красивые экипажи, похожие на колесницы, их везли животные. Все это проходило через меня как туман, как дым, беззвучно и неосязаемо. Смех преследовал меня всюду, и я бежал. Четверо жителей Шандакора загородили мне дорогу. Я продолжал бежать, но их тела сопротивлялись. Их руки схватили меня. Я пытался сопротивляться, но внезапно стало очень темно. Тьма окутала меня и повлекла куда-то. Вдали слышались голоса. Один из них был звенящим и молодым, очень похожим на тот смех, который гнал меня по улицам. Я возненавидел звук этого голоса. Так возненавидел, что попытался вырваться из тащившей меня черной реки. Яркий свет, звук и нежелающие уступать тьма вихрем закружились вокруг, а потом все успокоилось, и мне стало стыдно за свою слабость. Я находился в комнате. Она была большая, очень красивая и очень древняя. Первое увиденное мной в Шандакоре место, имевшее по-настоящему древний вид. По-марсиански древний. Эта комната существовала уже тогда, когда земная история еще не началась. И пол, выложенный неизвестным мне великолепным камнем цвета безлунной ночи, и бледные тонкие колонны, поддерживавшие сводчатый потолок, все было отшлифовано временем. Роспись на стенах потемнела и потускнела, а ковры, яркими пятнами выделявшиеся на темном полу, были истерты до толщины шелка. В комнате стояли и сидели мужчины и женщины древнего народа Шандакора. Но в отличие от уличных прохожих, эти дышали, разговаривали и были живыми. Одна из них, девочка-подросток со стройными ногами и маленькими острыми грудками, прислонилась к колонне недалеко от меня. Ее черные глаза, полные пляшущих огоньков, не отрывались от моего лица. Увидев, что я очнулся, она улыбнулась и бросила мне под ноги камешек. Я поднялся с пола. Мне хотелось встряхнуть это золотистое тело. Хотелось заставить ее кричать от боли. А девочка сказала на древнемарсианском языке: «Ты человек?» «Никогда раньше не видела человека так близко».
1: «Тихо, Дуани».
0: Мужчина в темном плаще подошел и встал рядом со мной. Оружия у него, похоже, не было, но оно было у остальных. И, вспомнив смертоносную игрушку Корина, я взял себя в руки и не стал ничего предпринимать.
1: «Что ты здесь делаешь?» — спросил он меня.
0: Я рассказал о себе и о Корине, умолчав лишь о той стычке, которая предшествовала его смерти. Рассказал, как меня ограбили варвары. «Они послали меня сюда, — закончил я, — просить у вас воду». Кто-то безрадостно засмеялся. Мужчина сказал: «Над тобой зло пошутили». «Но вы же можете выделить мне немного воды и мула?»
1: «Все наши животные давно убиты. А что касается воды...» Он помолчал и горько спросил: «Разве ты не понял? Мы все здесь умираем от жажды».
0: Я взглянул на него, на лукавого бесенка по имени Дуани, на остальных мужчин и женщин в комнате. «По виду не скажешь».
1: «Ты видел людские племена, собравшиеся подобно волкам на склонах холмов? Как ты думаешь, чего они ждут? Год назад они нашли и перерезали подземный водопровод, снабжавший Шандакор водой из полярной шапки. Теперь все, что им нужно, это терпение. Их время почти пришло. Запас воды в наших цистернах подходит к концу».
0: Я разозлился на эту покорность. «Почему же вы остаетесь здесь умирать, как мыши в мышеловке? Вы могли бы сражаться, могли бы выйти отсюда. Я видел ваше оружие».
1: «Наше оружие очень старое, а нас самих лишь малая горстка. И потом пусть даже кто-нибудь и выживет. Напомни мне еще раз, землянин, как жил Корин в мире людей?»
0: Мужчина покачал головой.
1: «Когда-то, во времена своего рассвета, Шандакор был великим городом. Людские племена со всего света платили нам дань. Мы лишь тень своей великой расы, но мы ничего не станем просить у людей».
2: «Кроме того, — тихо сказала Дуани, — где же еще нам жить, если не в Шандакоре?»
1: «А кто эти другие?» – спросил я. «Те, что молчат». «Они прошлые», – ответил мужчина в темном, и его голос прозвучал, как далекие трубы. Яснее не стало. Я вообще ничего не понимал. Но не успел я задать следующий вопрос, как вперед выступил другой мужчина. «Ролл, он должен умереть». У Дуани задрожали кисточки на ушах, а серебристые кудри встали дыбом.
3: «Нет, Ролл!» – закричала она. «Ну хотя бы не сейчас!»
1: Остальные зашумели. Я услышал звуки непонятной скачущей речи, которая существовала еще тогда, когда людских наречий не было и в помине. Тот, кто подошел к Роллу, повторил: «Он должен умереть. Ему нет места здесь. И мы не можем тратить на него воду».
3: «Я могу поделиться с ним своей», — сказала Дуани. «Пока».
1: Я не хотел принимать ее подачек, о чем немедленно и сообщил. «Я пришел сюда за необходимыми мне припасами. У вас их нет, поэтому я уйду. Все очень просто». «Да, варвары отказались продать мне воду и мула, но всегда можно попытаться украсть». Рул покачал головой. «Боюсь, что все совсем непросто. Нас здесь только горстка. Уже многие годы единственной защитой нам служат живые тени прошлого, которые бродят по улицам и стоят на стенах. Варвары верят этим чарам. Но если ты войдешь в Шандакор и выйдешь отсюда, варвары поймут, что тени не могут убивать. Тогда им незачем будет ждать». Я был испуган и ответил почти сердито: «А какая вам разница? Вы же все равно собираетесь умереть в ближайшее время». «Но мы умрем так, как хотим, землянин, и тогда, когда захотим. Возможно, ты, человек, не можешь этого понять. Это вопрос гордости. Закат древнейшей расы Марса будет таким же прекрасным, каким был рассвет». Он отвернулся и кивнул головой, и без слов ясно это означало: «Убейте его». Я увидел, как они поднимают свое странное оружие. Следующая секунда показалась мне вечностью. Я успел подумать о многом, но ничего хорошего в голову не приходило. Умереть в этом проклятом месте, где нет ни единого человека, где даже похоронить меня будет некому. И тут Дуани кинулась ко мне и обвела меня руками.
3: «Вы все только и думаете о смерти и великих вещах!» – закричала она. «У всех вас есть пары, кроме самых старых. А каково мне? Даже поговорить не с кем. Я так устала бродить в одиночестве по улицам и думать о том, что скоро умру. Можно я возьму его себе, хоть ненадолго? Я разделю с ним свою воду, я же говорила».
1: Так на земле дети просят за беспризорную собаку. А как сказано в одной древней книге, живой пес лучше мертвого льва. Я надеялся, что они позволят ей сохранить мне жизнь. Так они и поступили. Рул бросил на Дуани взгляд, исполненный усталого сочувствия, и поднял руку. «Подождите», — обратился он к тем, кто поднял оружие. «Я придумал, чем этот человек может быть нам полезен. У нас осталось так мало времени, что жаль терять даже малые его крохи, а мы должны постоянно следить за машиной. Пусть чужак выполняет за нас эту работу. К тому же человеку для жизни нужно очень мало воды». Они обдумали это. Некоторые начали спорить. Их волновало даже не то, что мне достанется их вода, а то, что человек вторгся в Шандакор в его последние дни. Корин говорил то же самое. Но Рул был очень стар. Кисточки на его ушах стали бесцветными, как стеклянные нити. Время изрезало лицо многочисленными морщинами и оставило в награду горькую мудрость. «Да, если это человек из нашего мира. Но перед нами землянин. А люди с Земли станут новыми правителями Марса, такими же, как мы когда-то. И на Марсе их будут любить не больше, чем нас, потому что они такие же чужаки. Нет ничего страшного в том, что он увидит наш конец». Это их удовлетворило. Думаю, они подошли так близко к концу, что им все уже было безразлично. По одному и по двое все стали покидать комнату. Они и так уже потеряли слишком много времени и спешили вернуться к тем чудесам, которые ждали на улицах. Несколько мужчин продолжали держать меня под прицелом, пока другие принесли драгоценные цепи, вроде тех, что носили все рабы в этом городе. Они надели оковы на меня, и Дуани рассмеялась. «Пойдем», — сказал Рул. «Я покажу тебе машину». Мы вышли из комнаты и начали подниматься вверх по винтовой лестнице. В стенах зияли узкие амбразуры. Выглянув в одну из них, я понял, что нахожусь на нижнем этаже той самой высокой башни с шаром наверху. Должно быть, меня отнесли обратно в башню, когда я сбежал от Дуани с ее смехом и камешками. Я взглянул на ярко освещенные улицы, безмолвные и великолепные, и спросил у Рула, почему нет призраков в башне. «Ты видел наверху шар с кристаллическими стержнями?»
4: «Да».
1: «Мы находимся в тени его ядра. Должно быть какое-нибудь убежище, где мы могли бы взглянуть в глаза реальности. Иначе пропадет смысл грез». Крутая лестница шла все вверх и вверх. Цепь на моих лодыжках музыкально позвякивала. Несколько раз я спотыкался об нее и падал.
3: «Ничего», — сказала Дуани. «Ты скоро привыкнешь».
1: Наконец, мы поднялись в круглую комнату где-то на самом верху башни. Я остановился и замер, уставившись на открывшуюся моим глазам картину. «Открылся!»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ли Брекет. Последние дни Шандакора. Большая часть комнаты была занята хитросплетением металлических балок, поддерживавших огромную светящуюся ось. Ось выходила куда-то наверх через отверстие в потолке. Она была не длинной, но очень массивной и вращалась плавно и бесшумно. Еще несколько отверстий служили для дополнительных осей, вращавших их зубчатых колес. Через одно из них вела наверх приставная лесенка. Ни на одной из металлических поверхностей не было видимых следов коррозии. Я не смог понять, что это за сплав, и спросил об этом Рула, но он лишь печально улыбнулся в ответ. «Знаниями овладевают», — сказал он, — «лишь за тем, чтобы вновь их утратить. Даже мы в Шандакоре забыли». Почти все марсианские народы обрабатывают металл. У них к этому особый талант, а поскольку они никогда не были и, по-видимому, не будут технической цивилизацией вроде той, что сложилась у нас на Земле, они находят металлу такие применения, какие бы нам и в голову не пришли. Но сооружение, которое я видел перед собой, было вершиной искусства металлообработки. А когда я осмотрел нижнюю часть машины, маленькую, очень простенькую силовую установку и систему передачи вращения с гораздо меньшим количеством движущихся частей, чем это, на мой взгляд, возможно, я проникся еще большим уважением к ее создателям. Сколько же ей лет? И опять Рул покачал головой. Первые записи о ежегодном посещении призраков уже несколько тысячелетий. Но это было не первое посещение. Он жестом показал мне, чтобы я поднялся по лесенке вслед за ним, и строго приказал Дуане оставаться внизу. Впрочем, она не послушалась. Наверху была открытая огороженная платформа, прямо над которой висел огромный шар с непонятными светящимися кристаллами. Под ногами у нас лежал яркий многоцветный ковер Шандакора, а на темных склонах долины расположилась многоплеменная армия. Они ждали, когда погаснет свет. «Когда не останется никого, чтобы следить за машиной, она остановится сама. И люди, которые ненавидели нас так долго, войдут в Шандакор и возьмут себе все, что хотят. Только страх сдерживает их все это время. Богатства всего мира стекались к нашему городу». Рул посмотрел на шар. «Да», — сказал он, — «мы владели знанием. У нас, наверное, было больше знаний, чем у всех народов Марса вместе взятых. Но вы ими не поделились». Рул улыбнулся. «А ты отдал бы детям оружие, которым они могут себя уничтожить? Мы подарили людям более совершенные плуги и более яркие краски. Когда они изобретали свои машины, мы не препятствовали им, но мы не стали искушать людей грузом чуждых знаний. Им вполне хватает мечей и копий, и удовольствия от битвы больше, и убитых меньше. Да и мир остался цел.
1: А вы? Как вы воевали?»
0: «Мы защищали свой город. У людских племен нет ничего, чему мы могли бы позавидовать, поэтому нам незачем было на них нападать. А когда нападали они, мы побеждали». Рул помолчал. «Другие древние расы оказались более глупыми или менее удачливыми. Они погибли давным-давно». Он снова заговорил о машине. «Она получает энергию прямо от Солнца. Часть солнечной энергии преобразуется в свет и сохраняется внутри шара. Другая часть передается вниз и используется для вращения оси».
1: «Что если шар остановится, пока мы все еще живы?» — спросила Дуани.
0: Она вздрогнула, глядя вниз на освещенные улицы. «Не остановится, если землянин хочет жить». «А чего я добьюсь, если остановлю его?» — спросил я. «Ничего. Именно поэтому я тебе доверяю. Пока шар вращается, варвары не доберутся до тебя. А когда мы уйдем, у тебя будет ключ к богатствам Шандакора».
1: Рул не сказал, как же я выберусь отсюда со всем этим богатством.
0: Он снова указал мне на лестницу, но я спросил:
1: «А что такое шар, Рул? Как он создает призраков?»
0: Он нахмурился. «Боюсь, то, что я смогу рассказать тебе, не истинное знание, а всего лишь предание. наши мудрецы глубоко проникли в тайну природы света. Они узнали, что свет оказывает определенное влияние на твердую материю и решили, что в силу этого эффекта камень, металл и кристаллические структуры должны сохранять память о том, что когда-то видели. Почему это так, я не знаю. Я не сделал попытки объяснить ему, что такое квантовые теории, фотоэффект, не стал рассказывать об опытах Эйнштейна, Милликена и их последователей. Во-первых, я сам в этом плохо разбираюсь, а во-вторых, в древнемарсианском языке отсутствует необходимая терминология. Я только сказал: «Мудрецы моего мира тоже знают, что свет, падая на поверхность, выбивает из нее маленькие частицы». Я начал понимать, в чем тут дело. В электронной структуре металла записаны световые картинки, так же, как на пластинках, которые мы изготовляем, записан звук, и нужно лишь подобрать правильную иголку, чтобы прочитать эту запись. «Они изготовили шар», — сказал Рул. «Я не знаю, сколько поколений трудилось над ним, не знаю, сколько было проведено неудачных опытов, но им удалось найти невидимый свет, который заставляет камни отдать свои воспоминания». Иначе говоря, они нашли свою иголку. У меня не было способа узнать длины волн света, испускаемого кристаллами шара. Но там, где этот свет падал на каменные стены и мостовые Шандакора, появлялись запечатленные в камнях образы. Так считывающая игла может извлечь целую симфонию из маленького диска. Интересно, как им удалось достичь выборочности и последовательности образов? Рул сказал что-то на тему о том, что воспоминания имеют разную глубину. Может, он имел в виду глубину проникновения? Камням Шандакора было уже много веков. Верхние слои, должно быть, истерлись, и ранние записи могли перемешаться или превратиться в едва различимые обрывки. Возможно, сканирующие лучи разделяли перекрывающиеся изображения по этой ничтожной разнице в их глубине? Как бы то ни было, призраки золотого прошлого бродили по улицам Шандакора, а последние представители его народа спокойно ждали смерти, вспоминая былую славу. Рул снова отвел меня вниз и показал, в чем состоит моя задача. Что и как смазывать какой-то странной смазкой и как следить за силовыми кабелями. Я должен был находиться около машины большую часть своего времени, но не постоянно. В свободное время Дуани могла брать меня с собой, куда пожелает. Старик ушел. Дуани прислонилась к балке и рассматривала меня с живым интересом. «Как тебя звать?» — спросила она. «Джон Росс». «Джон Росс», — повторила девочка и улыбнулась. Она обошла вокруг меня, прикасаясь то к моим волосам, то к рукам и груди, радуясь, как ребенок, когда обнаруживала очередное отличие между ней самой и тем, что мы зовем человеком. И потекли дни моего плена. И были дни и ночи, скудная пища и еще меньше воды. И была Дуани, и был Шандакор. Страх я потерял. Доживу я до того, чтобы занять свое вожделенное кресло или нет, в любом случае здесь было на что посмотреть. Дуани была моей постоянной спутницей. Я с уважением относился к своим обязанностям, еще бы, ведь от этого зависела моя шея. Но оставалось время и для того, чтобы просто побродить по улицам, поглядеть на пышный карнавал жизни, которой не было, и почувствовать тишину и запустение, столь ужасающе реальные. Я начинал понимать, что это была за культура и как народ Шандакора смог покорить весь мир, не прибегая к силе оружия. Мы заходили в зал правительства. Здание из белого мрамора с великолепными строгими фризами. И я видел там церемонии выборов и коронации правителя. Мы посещали учебные заведения. Я видел молодых людей, обученных военному делу не хуже, чем мирным искусством. Я видел прекрасные сады и места развлечений, театры, форумы, спортивные площадки. Видел кузницы и ткацкие станки, где мужчины и женщины Шандакора творили красоту, чтобы потом обменять ее на необходимые им вещи из мира людей. Рабов людской расы продавали в Шандакор такие же люди. С ними хорошо обращались, как обращаются с полезным животным, которое стоит денег. Рабы выполняли всю работу, но это была лишь малая часть всех трудов Шандакора. В Шандакоре делали вещи, каких не встретишь на всем остальном Марсе. Инструменты, ткани, украшения из металла и драгоценных камней, стекло и тонкий фарфор, и народ Шандакора гордился своим искусством. Научные достижения они оставляли для себя, кроме тех, которые касались медицины, сельского хозяйства или архитектуры. Они были законодателями и учителями. Люди брали то, что им давали, и ненавидели дающих. Как долго развивалась эта цивилизация, чтобы достичь такого расцвета, Дуани не могла мне сказать. Не знал и старый Рул. Известно, что у нас было правительство, письменность и система счета задолго до того, как они появились у людей. Мы унаследовали все это у другой, более древней расы. Не знаю, правда это или легенда. В дни своего рассвета Шандакор был огромным процветающим городом, насчитывавшим десятки тысяч жителей. И никаких признаков нищеты и преступности. Во всем городе я не смог найти ни одной тюрьмы. «За убийство карали смертью», — сказал Рул. «Но случались убийства крайне редко. А воровали только рабы. Мы до этого не унижались». Он взглянул на мое лицо и снисходительно улыбнулся. «Удивляешься? Огромный город, где нет ни преступников, ни потерпевших, ни тюрем». Я должен был признать, что действительно удивлен. «Хоть вы и древняя раса, мне все равно непонятно, как вам это удалось. Я изучаю культуру здесь и в своем родном мире. Я знаю все теории развития цивилизации. Я видел образцы, подтверждавшие эти теории, но вы не подходите ни под одну из них». Улыбка Рула стала шире. «Хочешь знать правду, человек?» — спросил он.
2: «Конечно!»
0: «Тогда я скажу тебе. Мы развили способность мыслить». Сначала мне показалось, что он шутит.
2: «Постойте!» — возразил я. «Человек — мыслящее существо. На Земле даже единственное разумное существо».
0: «Не знаю, как на Земле», — вежливо ответил Рул. «Но здесь, на Марсе, человек всегда говорит: я мыслю, я высшее существо, я обладаю разумом». И он очень гордится собой, потому что мыслит. Это знак его избранности. Находясь в убеждении, что разум действует в нем автоматически, он позволяет управлять собой эмоциям и суеверием. Человек верит, ненавидит и боится, руководствуясь не разумом, а словами других людей или традициями. Он говорит одно, а делает другое, и разум не объясняет ему, чем факты отличаются от вымысла. Он ввязывается в кровопролитные войны, подчиняясь чьим-то пустым прихотям. Вот почему мы не даем человеку оружия. Величайшие глупости кажутся ему проявлениями высшего разума. Подлейшие предательства он считает благородными поступками. Вот почему мы не учим его правосудию. Мы научились мыслить. А человек научился только болтать.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Теперь я понимал, почему людские племена так ненавидят народ Шандакора. Я ответил сердито:
2: «Возможно, на Марсе это и так. Но только мыслящие существа способны развить высокие технологии, и мы, земляне, намного вас в этом обогнали. Да, конечно, вы знаете некоторые вещи, до которых мы еще не додумались. Кое-что из оптики, электроники, да, может, еще несколько отраслей металлургии. Однако...» Я начал перечислять известные нам вещи, которых не было в Шандакоре. «Вы пользуетесь лишь вьючными животными и колесницами. А мы давно уже изобрели летательные аппараты. Мы покорили космос и планеты. Скоро мы завоюем звезды».
0: «Быть может, мы были неправы», — кивнул Рул. «Мы остались здесь и завоевали самих себя». Он взглянул на склоны холмов, на ожидающую армию варваров и вздохнул. «В конце концов, теперь уже все равно». Так проходили дни и ночи. Дуани приносила мне пищу, делилась своей порцией воды, задавала вопросы и водила меня по городу. Единственное, что она мне не показывала, было какое-то место под названием «Дом сна».
4: «Скоро я буду там», — сказала она, как-то и поежилась.
0: «Скоро?» — переспросил я. Лучше было не спрашивать.
4: «Рул следит за уровнем воды в цистернах, и когда придет время...»
0: Девочка сделала рукой неопределенный жест.
4: «Пойдем на стену».
0: Мы поднялись на стену, пройдя между призрачных солдат и знамен.
2: Снаружи царили тьма, смерть и ожидание смерти. Внутри сиял огнями Шандакор в своем последнем гордом великолепии, как будто не чувствуя надвигающейся гибели. Жутковатая магия действовала мне на нервы. Я смотрел на Дуани. Она перегнулась через парапет и глядела наружу. Ветер шевелил ее серебристый гребешок, прижимал к телу легкие одежды. В глазах Дуани отражался лунный свет, и я не мог прочесть ее мыслей. Потом я увидел, что глаза ее полны слез. Я обнял ее за плечи. Она была только ребенком, а ребенком чуждой мне расы, такой непохожей на мою.
5: «Джон Росс».
2: «Да».
5: «Так много осталось вещей, о которых я никогда не узнаю».
2: Я впервые прикасался к ней. Ее странные кудри шевелились под моими пальцами, живые и теплые. Кончики острых ушей были мягкими, как у котенка. «Дуани».
5: «Что?»
2: «Я не знаю». Я поцеловал ее. Она отстранилась и испуганно посмотрела на меня своими сияющими черными глазами. Внезапно я перестал считать ее ребенком. Забыл, что она не человек. Это было неважно.
1: «Дуани, послушай. Тебе не надо уходить в дом сна».
2: Она смотрела мне прямо в глаза. Плащ ее распахнулся от ночного ветра. Руки упирались мне в грудь.
1: «Там снаружи целый мир, в котором ты сможешь жить. А если он тебе не понравится, я возьму тебя с собой на землю. Тебе незачем умирать».
2: Она продолжала молча смотреть на меня. Внизу на улицах горели яркие огни и бродили безмолвные толпы.
1: Дуани перевела взгляд на мертвую долину за стенами города и холодные враждебные скалы.
5: «Нет».
1: «Но почему? Из-за Рула и всей этой болтовни о гордости расы?»
5: «Такова правда. Корин понял это».
2: «Я не хотел думать о Корине. Он был один, а ты нет. Ты никогда не будешь одинока».
1: Дуани подняла руки и ласково провела ладонями по моему лицу.
5: «Вот он, твой мир. Та зеленая звезда. Представь себе, что он должен исчезнуть, и ты останешься последним человеком Земли. Представь, что ты будешь вечно жить со мной в Шандакоре. Разве тебе не будет одиноко?»
1: «Это не важно, если рядом будешь ты».
5: «Это очень важно. Наши расы так же далеки друг от друга, как звезды. У нас нет ничего общего».
2: Я вспомнил все доводы старого Рула, разозлился и наговорил ей гадостей. Она дала мне выговориться, потом улыбнулась и сказала:
5: «Все не так, Джон Росс».
2: Она повернулась, чтобы взглянуть на город.
5: «Это мой мир, и другого не будет. Когда он умрет, я умру с ним».
2: И тогда я возненавидел Шандакор. После этого разговора я потерял сон. Каждый раз, когда Дуани уходила, я боялся, что она уже не вернется. Рул ничего не говорил, а я не осмеливался спрашивать. Часы летели как секунды, и Дуани была счастлива, а я нет. Мои оковы запирались на магнитный замок. Я не мог открыть его и не мог порвать цепи. Однажды вечером Дуани пришла ко мне с таким лицом, что я понял правду еще до того, как заставил ее рассказать, в чем дело. Она уцепилась за меня и не хотела разговаривать, но в конце концов произнесла:
5: «Сегодня мы бросали жребий, и первая сотня ушла в дом сна».
2: «Это только начало». Дуани кивнула.
5: «Каждый день будет забирать с собой следующую сотню, и так, пока все не уйдут».
2: Не в силах больше выносить эту пытку, я оттолкнул от себя Дуани и вскочил на ноги. «Ты знаешь, как отпереть замок. Сними с меня цепи!» Она покачала головой.
5: «Давай не будем ссориться сейчас, Джон Росс. Пойдем. Я хочу побродить по городу».
2: Но мы все же поссорились, и ссорились этой ночью еще много раз. Она не хотела покидать Шандакора, и я не мог увести ее силой, потому что был скован цепями. Освободиться же от них я смогу лишь тогда, когда все, кроме старого Рула, уже уйдут в дом сна, достойно завершив долгую историю Шандакора. Мы с Дуани проходили мимо танцоров, рабов и князей в ярких плащах. В Шандакоре не было храмов. Если этот древний народ и поклонялся чему-то, то только красоте, и весь город был их святыней. В глазах Дуани светилось восхищение. Мысленно она теперь была очень далеко от меня. Я держал ее за руку и смотрел на башни, украшенные бирюзой и киноварью. На мостовые из розового кварца и мрамора, на розовые, белые и алые коралловые стены, и все они казались мне безобразными. Призрачные толпы были только пародией на жизнь. Роскошные миражи были ужасны. Это был наркотик, западня. А все это их способность мыслить, подумал я, и не увидел разума в этих словах. Я взглянул на огромный шар, медленно поворачивавшийся в небе. Шар, который поддерживал все эти иллюзии. «Ты видела когда-нибудь город таким, какой он на самом деле, без призраков?»
5: «Нет. По-моему, только Рул, старший из нас, помнит, как это выглядело. Думаю, им было очень одиноко тогда. Ведь даже в те времена нас оставалось меньше 3000».
2: «Да, им должно было быть одиноко. Наверное, призраки требовались для того, чтобы заполнить пустые улицы, а не только чтобы отпугнуть суеверных врагов». Мы долго шли молча. Я продолжал смотреть на шар, потом сказал: «Мне пора возвращаться в башню».
5: Дуани нежно улыбнулась. «Скоро ты избавишься от работы в башне и от этого».
2: Она прикоснулась к моим цепям.
5: «Не надо, не грусти, Джон Росс. Ты будешь вспоминать меня и Шандакор, вспоминать как сон».
2: Она подняла вверх лицо. Такое милое и такое непохожее на мясистые лица земных женщин, и глаза ее светились темным огнем. Я поцеловал ее, а потом подхватил на руки и отнес обратно в башню. В той комнате, где вращалась большая ось, я опустил ее на пол и сказал: «Мне надо проверить, как дела внизу. Иди наверх на платформу, Дуани. Оттуда видно весь Шандакор. Я скоро поднимусь к тебе». Не знаю, поняла ли Дуани, что у меня на уме, или эта неизбежность скорой разлуки заставила ее взглянуть на меня так, как она взглянула. Я думал, она что-нибудь скажет, но она промолчала и послушно направилась к лесенке. Я смотрел, как ее золотистая фигурка исчезает в открытом люке. Потом спустился вниз. Там был тяжелый металлический брус, деталь системы ручного управления скоростью вращения. Я вытащил его из гнезда, потом повернул выключатели на силовой установке. Я вырвал все провода, разбил брусом все соединения, сокрушил все зубчатые колеса и малые оси, стараясь проделать это как можно быстрее. Потом снова поднялся в комнатку с большой осью. Она все еще вращалась, но медленнее, гораздо медленнее. Сверху раздался крик, и я увидел Дуани. Я подскочил к лесенке и заставил ее подняться обратно на платформу. Шар еще вращался, но вот-вот должен был остановиться. Белые огоньки поблескивали на кристаллических выступах. Я вскарабкался на перила, цепляясь за стойки. Цепи на запястьях и лодыжках мешали мне, но до шара я все же смог дотянуться. Дуани пыталась стащить меня вниз. По-моему, она кричала. Я подтянулся и разбил столько кристаллов, сколько смог.

0: осталось у их подножия. Улицы, площади и торговые ряды опустели, мраморные мостовые лежали безжизненные и заброшенные. Со стен города исчезли все солдаты и знамена, и никакого движения не было видно у ворот. Рот Дуани открылся в беззвучном крике, и как будто в ответ со всех окрестных холмов раздался протяжный вой, похожий на волчий.
1: «Зачем?»
0: – прошептала Дуани.
1: «Зачем?»
0: Она повернулась ко мне, и на лице ее была жалость. Я привлек ее к себе.
2: «Я не мог позволить тебе умереть! Умереть за видение, за тени, ни за что! Посмотри, Дуани! Посмотри на Шандакор!» Я хотел заставить ее понять. «Шандакор разрушен, безобразен и пуст! Это мертвый город, а ты живая! Городов на свете много, а жизнь у тебя только одна!»
0: Дуани продолжала смотреть на меня, но я не мог заглянуть ей в глаза. Она сказала:
1: «Все это мы знали, Джон Росс».
2: «Дуани, ты только ребенок и рассуждаешь как ребенок. Забудь о прошлом. Думай о завтрашнем дне. Мы сможем пройти мимо варваров. Корин же смог.
1: А потом? А потом ты останешься человеком. А я никогда им не буду».
0: Снизу с темных пустых улиц донесся плач. Я пытался удержать Дуани, но она выскользнула у меня из рук.
1: «Я даже рада, что ты человек. Ты никогда не поймешь, что ты наделал».
0: И она убежала вниз по лестнице. Убежала прежде, чем я успел ее остановить. Я спускался следом за ней, звеня своими цепями, вниз по бесконечным лестницам. Я выкрикивал ее имя, но изящная золотистая фигурка мелькала далеко впереди на темных пустых улицах. Все дальше и дальше. Цепи волочились за мной по земле и мешали идти. Ночь поглотила ее. Я остановился. Гнетущая тишина пустого города обрушилась на меня, и я испугался этого незнакомого мертвого Шандакора. Я звал Дуани и искал ее повсюду на темных разрушенных улицах. Теперь я понимаю, как долго я ее искал. Потому что, когда я нашел ее, она была уже вместе с остальными. Последние обитатели Шандакора, мужчины и женщины, молча шли, растянувшись длинной цепочкой по направлению к зданию с плоской крышей. Очевидно, это и был дом сна. Женщины шли впереди. Они шли умирать, и на их лицах больше не было гордости. Там была боль. Боль и усталость. И они шли медленно, не глядя по сторонам, не желая смотреть на жалкие полуразрушенные улицы, которые я лишил славы и великолепия.
2: «Дуани!» — закричал я и рванулся вперед, но она не обернулась и не покинула свое место в цепочке. Я увидел, что она плачет. Рул обернулся ко мне с выражением усталого презрения на лице, и это было хуже самых страшных проклятий.
0: «К чему нам убивать тебя теперь?»
2: «Но это я сделал все это! Я!»
0: «Ты всего лишь человек».
2: Длинная очередь подвинулась еще немного, и маленькие ножки Дуани оказались на целый шаг ближе к последней двери. Рул поднял голову и взглянул на небо.
0: «До рассвета еще есть время. По крайней мере, женщины будут избавлены от копий варваров».
2: «Позвольте мне пойти с ней!» Я попытался последовать за Дуани, найти себе место в их цепочке, и тогда поднялась рука Рула с оружием. А потом осталась только боль.
0: Я лежал, как лежал когда-то Корин, а они молча уходили в свой дом сна.

Окончание повести Ли Брекет «Последние дни Шандакора» в финальной части нашего эфира. Это «Модель для сборки» на Радио Энергия.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ли Брекет. «Последние дни Шандакора». Окончание.

Меня нашли варвары, когда пришли в город после восхода солнца, все еще не веря своим глазам. Думаю, они боялись меня. Скорее всего, они сочли меня колдуном, который неизвестно как сумел уничтожить весь народ Шандакора. Потому что они разбили мои цепи, залечили раны и даже дали мне потом ту единственную вещь из всей их добычи, которую я хотел получить. Фарфоровую головку молодой девушки. Я сижу в своем кресле в университете, в том, которого я так жаждал. Мое имя занесено в списки первооткрывателей. Я знаменит. Меня уважают. Меня! Человека, уничтожившего величие целой расы. Почему я не пошел за Дуани в дом сна? Я мог бы вползти туда. Я мог подтащить свое тело к двери. И, о боже, как мне бы хотелось, чтобы я это сделал. Я хотел бы умереть вместе с Шандакором.

0: В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на Радио Энергия вы слышали рассказ, точнее повесть Ли Брекет «Последние дни Шандакора».
1: Дорогие радиослушатели, в последние полчаса сегодняшней «Модели для сборки» рассказ Станислава Лемни с цикла «Кибериада» «Белая смерть». Гена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метаметрик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главою, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дикие и мертвы оставались материки Арагены. Лишь топоры молнии обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине 10 миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами, городами из золота и серебра, возводили дома вниз крыши в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в 20 тысяч раз, как в театре гигантов. Ибо питали они влечение к блеску и геометрии, и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. А от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный. Держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные, и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов, как множественные придивные их отражения скользят, соприкасаются и радугой переливаются. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена переливались шпинели и иные кристаллы горные, которые выращивали они в огне. Метаметрик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел прекрасный, холодный, многочленный корпус, в первом сочленении которого помещался разум. Когда же по прошествии тысячи лет разум этот дряхлел, и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению и так далее, а было их у него 10 миллиардов. Сам Метамерик был потомком ауригенов, которых ни разу не видел. Всего-то и знал он о них, что когда-то угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаванием занимались, и ради него покинули родимое солнце. Ауригены поместили все свои знания и всю свою жажду бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальный грунт Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное. Но не поставили на ее скалах вооруженные стопы, чтобы на след свой не навести жестоких преследователей, и погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми или бледными, невдомек, что не в конец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхождении своем. История ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов, запечатлена была в везувийском черном прекристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако знал и помнил ее их владыка. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метаметрик соорудить ряды рифов и забросать их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные «гремучей змеей», ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполнивших систему Скорпиона. Камнепадами сыпались метеориты и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая фонтанами искр, обращая ночь в день и тучами пыли день в ночь. Но даже малейшее сотрясение не достигало державы энтеритов, а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил бы корабль в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратера.

операторов. Даже ведущим в подземелье воротам энтериты придали вид покореженных скал. Тысячелетий никто не посещал Арагену, и все же метаметрик ни на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагроможденных скалах, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, что покрывает его толстый слой окалины и копоти, а его задняя чешевидная часть своим строением напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов разровнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, как будто на углях спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями верхний панцирь. Под ним оказался другой, белизны небывалый, что несколько их встревожило, когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла. Обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый Афинор тщательно исследовал дверь и выяснил, открыть замок можно лишь словом заветным. Каким, не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова и космос, и звезды, и вечный полет, но дверь даже не дрогнула. «Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля метаметрика», — сказал, наконец, Афинор. «Ребенком я слышал легенду о белых созданиях, что преследуют по всему космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку...» Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с великим ужасом уставился в борт корабля, огромный, словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и распахнулась. Открыло ее слово «месть». Кликнули ученые на помощь воинов, и в сопровождении он их, нацеливших свои искрометы, вступили в душную недвижную тьму корабля, освещая его кристаллами белыми и лазурными. Аппаратура была почти вся разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли корабль существом разумным, кои бывают весьма велики. Их корабль величиной тысячекратно превосходил неизвестный корабль, оставаясь, однако ж, единой личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелки и рассредоточены, а значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв, как камень. В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу, разбрызганную подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала. Из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучу щепок, не слишком твердых, известковых. Бог весть почему ужас объял их всех, стоявших во мраке лучами кристаллов проколотым. А король проведал уже об этой истории. Тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего корабль наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. Ученые отвечали, что там ничего не было, только тьма, да покореженные останки, да внутренности стальные, да прах, краскою алой запачканный. Задрожал королевский посланец и немедля велел атомные котлы разжигать. «Именем короля», — возгласил он, — «алая краска, вами найденная, вестник погибели. Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет мстить безвинным за то, что они существуют». «Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, ведь корабль мертв, и все, кто на нем путешествовали, полегли в кольце оборонных рифов», — отвечали они.
Бесконечно могущество бледных существ. Погибая, они многократно возрождаются заново вдали от мощных солнц. Делайте же свое дело, атомисты! Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая возможность погибели слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили его на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют истории. Все они одинаковы, откуда бы ни были родом, хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных, добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем космосе, и не ее надлежит опасаться. И все же даже атомы собрали они и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены! Нам уже ничто не грозит!» Но когда ударили молоты платиновые по кораблю, и тот распался, из обрывка одежды, кровью запачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка, а из него народился ночью в пыли и во прахе меж валунами пещер белый побег. А там и второй, и третий, и сотый. И дохнуло от них кислородом и влагой, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных. И сплетались нити незримые, прораставшие в холодных внутренностях этритов. А когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа, когда же развеялись последние крохи атомного пепла. Наступила тьма, а в ней разрасталась, хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, пушистая, влажная, белая плесень.

0: Марина Ясинская. Шарманчик и Буратинка. Работа случайного встречного всегда меня привлекала. В моих глазах она была окружена заманчивым ореолом загадочности, мистики и тайны, и я мечтал о ней, сколько себя помню. Именно потому мое заявление о том, что я намереваюсь податься в случайные встречные, не стало для отца неожиданностью. Однако мой выбор он все равно не одобрил. «Молод ты еще для такой работы», — покачал он головой. «Ни людей не знаешь, ни в жизни ничего толком не повидал. А хорошему случайному встречному знаешь, какой опыт нужен?» «Прекрасно! Вот на работе его и наберусь», — отмахнулся я. Еще подумал про себя, что до сих пор не видел на доставке ни одного взрослого, только своих сверстников, так что молодость этой работе явно не помеха. «А может, на завод?» «Нет», — упрямо заявил я. Перспектива всю жизнь простоять в цеху у станка, отливающего чувства, меня не привлекала. Не привлекала настолько, что я даже ни разу не побывал на заводе, где целыми днями пропадал отец. «Я буду случайным встречным, и точка». Мое упорство отца не переубедило. Он остался при своем мнении. Правда, больше меня не отговаривал. Он-то ведь знал, что некоторые истины человек просто не может принять из рук другого, поскольку должен прийти к ним сам. Вот я и пошел к своей. На протяжении жизни человек видит тысячи незнакомцев. Они проходят мимо него в толпе. Они стоят рядом в переполненном трамвае. Они проносятся в машинах по встречной полосе шумных трасс. Они провожают взглядом из безликих окон высотных домов. Самый распространенный контакт с ними — мимолетный взгляд. Иногда короткий жест или слабая улыбка. Еще реже — обмен парой слов. И уж совсем редко — задушевный, искренний, обнажающий всего себя разговор, который случается только тогда, когда человек точно знает, что никогда больше не увидит своего нечаянного собеседника. Обычно люди не понимают, какую важную роль в их жизни играют такие мимолетные столкновения, и свято уверены в случайности этих коротких встреч. Поначалу, как я и ожидал, мне поручали самые простые доставки. Каждый день в назначенный час я подходил к бревенчатой пристройке, прислонившейся к теплому каменному боку завода, где работал отец. Пристройка больше смахивала на сказочную избушку, чем на склад, а завод — на суровый старинный замок с узкими окнами-бойницами, а не на промышленный объект. На складе я получал пакеты, знакомился с инструкциями и послушно отправлялся по указанным маршрутам доставлять. Получатель пакета «Решимость» спускался на эскалаторе в метро. Его взгляд на миг задержался на щуплом молодом человеке, едущем на другом эскалаторе и шуршащем тонкими газетными листами. Я ловлю взгляд адресата, удерживаю, фиксируюсь на глазах, сосредотачиваюсь, передаю. Ну вот и все. Сегодня получатель, зайдя в кабинет самодура начальника, впервые постоит за себя. Адресат пакета облегчения шел в хмурой толпе, деловито топчущей зебру людного перекрестка. Коренастый мужичок с дубленым лицом и въевшийся под ногти машинной смазкой задел его локтем и взвился: «Смотри, куда прешь!» Пострадавший в ответ с чувством процедил сквозь зубы что-то нелицеприятное. «Готово», — удовлетворенно киваю я. Получатель растратил на меня существенную часть накопившегося стресса и теперь не сорвет злость дома на семье. Получательница укора, модная дама с холеными руками, покосилась на сухонькую богомолку, часто осеняющую себя мелким крестом у иконостаса. Пересеклась с ней взглядом и вздрогнула. Не переставая часто креститься, я улыбнулся про себя. Я уже видел, как дама, вернувшись домой, станет долго рыться в мобильном, потом, сдавшись, отыщет в ящике трюмо записную книжку и позвонит в деревеньку, соединенную с миром всего двумя проводами – телефонным и электрическим. Там по-прежнему живет ее мама. Работа моя не отличалась разнообразием, но это меня не разочаровывало. Я старательно исполнял те простые задания, которые мне поручали, и мечтал, что когда-нибудь, когда наберусь опыта, мне доверят серьезные доставки сложных наборов чувств, и я примкну к счастливчикам, работающим попутчиками в поезде, давними знакомыми и курортными романами. У меня появились постоянные клиенты. Седой ветеран, живший в стылой квартире на первом этаже одной панельной многоэтажки, был первым. Он коротал пустые утренние часы у окна, облокотившись на подоконник и подолгу глядя во двор. Он знал, что в один и тот же час из-за угла дома выходит сутулый мужчина средних лет с лохматой баллонкой на поводке и очень ждал его появления. Видимо, в незамысловатой рутине посторонней жизни ветеран находил что-то успокаивающее. Что именно? Как я ни старался, ответа найти не мог. Только крепче сжимал поводок и не спеша шел по одному и тому же маршруту, утро за утром доставляя ему пакет умиротворения. Осознавая важность своей работы, я все-таки не до конца понимал трогательные привязанности одинокого ветерана к ежеутренней картине и в полной мере смог это оценить в одно веселое весеннее утро, когда после пропущенной накануне из-за простуды доставки я не увидел его у окна. Соседки, сбившись в кружок у подъезда и сблизив голову, все повторяли:
1: «Памятник, памятник-то какой заказали! Из мраморной крошки? Ах, мраморный! Да, неплохо его детишки пристроились!»
0: А я растерянно стоял посреди зеленеющего двора, вертя пакет умиротворения в руках, и все гадал. А если бы я не пропустил вчерашнюю доставку? Число моих постоянных клиентов постепенно увеличивалось. Увеличивалась и сложность доставок. Пару раз мне уже доверили попутчика в поезде, а однажды даже курортный роман, и счастью моему не было предела. Но, как это обычно происходит в жизни, новизна впечатлений стирается. И то, что некогда радовало, со временем тускнеет и начинает отдавать пресным привкусом скуки и привычки. Я по-прежнему прилежно занимался доставкой, но если раньше все мои мысли были только об адресатах, теперь я отвлекался. Неся под мышкой посылки с радостью, облегчением, напоминанием и надеждой, я видел вокруг себя десятки, сотни людей, которым эти пакеты не были предназначены, но которые нуждались в них никак не меньше, чем мои получатели. И я задавался извечным вопросом: почему? Почему именно этот мужчина, вцепившийся в руль машины, застрявший в пробке, получит одобрение, в то время как стоящий под светофором молодой мамочки, в одиночку поднимающей своего ребенка, одобрения не достанется? Почему выбирают именно этого человека, почему не другого? Разве соображения элементарной справедливости совсем не играют роли в принятии решений? А если... И я похолодел от крамольной мысли. Если ни о каком решении не идет и речи, вдруг все решается волей случая, простой лотереей, в которой выигрывает не тот, кто заслужил, и не тот, кому нужнее, а тот, кто удачливее. Отец, разумеется, заметил, как на смену моему восторженному восхищению пришло сомнение. Но он ничего не говорил. Ждал, пока я сам не задам вопрос. А когда я, наконец, спросил свое «почему», он не ответил. Только слегка улыбнулся и заметил:
2: «Я же говорил тебе, что работать случайным встречным вовсе не так легко, как тебе казалось. Вот теперь ты начинаешь понемногу понимать, в чем трудность».
3: «И что же дальше?»
0: «Дальше?» — повторил отец и задумчиво прищурился, глядя куда-то мимо меня.
2: «А дальше ты либо справишься, либо нет».
3: «Хочешь сказать, я должен сам найти ответы?»
0: «Ну да».
2: Я разозлился не на шутку.
3: «Какая бесполезная трата времени! Зачем заставлять заново искать ответы, которые уже и так есть?»
0: На миг холодное сомнение противным липким щупальцем оплело сердце, и я с тревогой обратился к отцу.
3: «Они ведь есть, да?»
0: «Есть». После паузы, показавшейся мне ужасающе длинной, отозвался отец.
3: «Так почему бы мне просто не сказать?»
0: «Потому что одного ответа нет. У каждого он свой».
2: И я искал свой ответ.
0: Но либо я искал не там, где следовало, либо искал не то, что надо. Зато, неся в руках посылки с надеждами и облегчениями, адресованные вполне конкретным людям, я по-прежнему видел на своем пути немало тех, кому эти посылки были нужны ничуть не меньше, а быть может даже больше, чем адресатам. И у меня в голове все четче оформлялся план.
4: Когда я впервые отдал пакет не тому, кому он предназначался, меня едва не сожгло чувство вины.
0: Но правду говорят, самое сложное — сделать что-то в первый раз. Второй уже гораздо проще.
4: Помню, в руках у меня была посылка «Внимание», И предназначалась она хрупкому старичку, мирно доживающему свой век в крошечной гостинке вместе со своей старушкой. Как я рассуждал тогда? Я подумал, ну, посмотрит старик на свою старушку с полученным от нас вниманием, ну, поцелует в лобик, ну, возьмет за руку, прогуливаясь по скверу, а потом помрет через пару недель, и толку. Зато в соседнем подъезде жил парнишка с будущим великого математика и чах от безответной любви к однокласснице с модной стрижкой под популярную певичку. Одноклассница же, следуя классическим канонам жанра под названием «Жизнь», не обращала на него ровным счетом никакого внимания. Дух захватывало от мысли, сколько великих открытий сделает одаренный математик, вдохновленный взаимностью своей любви. И внимание я передал этой девчонке с модной стрижкой.
2: Дальше пошло-поехало.
4: Радость, предназначенную занятому бизнесмену, я отдал девчонке лет 10 с неумело заплетенными косичками и большим рюкзаком с учебниками. Она выбегала из подъезда и задирала голову к окнам своей квартиры раз за разом с надеждой высматривая, не провожает ли кто ее в школу. Ее не провожали. И одним пасмурным утром, когда девчонке было особенно грустно, превратившись в ее бабушку, я показался в окне и помахал рукой, передав радость ей. Сочувствие, предназначавшееся усталой маме, которая поднималась на пятый этаж, таща тяжелые сумки в одной руке и сына-первоклассника в другой, я отдал пловцу, получившему тяжелую травму и вынужденному уйти из спорта. Я не донес сомнения до деда, приготовившегося строить призывников, и отдал его девушке, решившей избавиться от нерожденного ребенка. Утешение я забрал у заспанного водителя маршрутки и отдал суровой судье, только что услышавшей свой диагноз из уст онколога. Меня больше не глодало чувство вины за то, что я отдаю чувство не тем адресатам. Сомнений в правильности своих решений я тоже не испытывал. Я был абсолютно убежден в том, что совершаю нужные поступки.
2: Тем большим шоком стала для меня суровость постигшего меня наказания. Когда правда выплыла наружу, меня не просто уволили. К увольнению я в некотором роде был готов, но вот полученного приговора я никак не ожидал.
4: Я по-прежнему видел и знал, что нужно каждому человеку, но не мог никому помочь. Мне было нечего им дать. На завод, отливающий чувства, которые я им раньше доставлял, я больше попасть не мог. И я кипел праведным гневом. Меня выбросили вон, и за что? За желание сделать доброе дело? Помочь тем, кто нуждался?
2: Я находил странное утешение в растрабливании себя мыслями о том, как несправедливо со мной обошлись. С мрачным удовольствием я примерял на себя костюм страдальца, мужественно несущего тяжкий крест незаслуженного наказания, и регулярно качался на волнах беспросветного уныния, вызванного ощущением собственной бесполезности. Никому-то я не нужен, ничего-то я не стою.
4: Я погрузился в жадное болото жалости к себе, и эта трясина засосала бы меня с головой, если бы не подвернувшаяся мне под ноги опора. Этой опорой стал случайный встречный. Не случайный встречный, каким когда-то был я, настоящий случайный встречный. Я проходил мимо него день за днем и не обращал внимания, потому что, живя среди людей, незаметно набрался человеческих привычек и перестал смотреть на них, стоящих с мольбертами у решеток, пропахших бензином скверов, с гитарами у мраморных колонн в метро, с протянутыми руками у влажных стен подземных переходов. Я пробегал мимо него раз за разом, не глядя. Но однажды почему-то задержался и впервые посмотрел. Обычный мужчина, высокий, худощавый, не пьяный, не мятый, лохматый, щетина недельная. Одет, как мне сначала показалось, в рванье. Пригляделся? Нет. Вещи хорошие, не дешевые. Правда, только каждая по отдельности. Все вместе смотрелось на нем обносками с чужого плеча. Черные шелковые брюки, синяя спортивная олимпийка, строгий серый плащ и кроссовки с оранжевыми галочками по бокам. На шее, на засаленной замшевой лямке, большая коробка, которую он монотонно крутил за ручку. «Шарманка», — сообразил я, глядя на то, как под незатейливую мелодию заведенно кружили на ее крышке маленькие фигурки. В другой руке мужчина держал короткую палочку, от которой тянулись тонкие нити к деревянной кукле.
5: Одета она была куда приличнее самого шарманщика. В джинсике и теплую зеленую курточку на синтепоновой подстежке. Кукла стояла, покачивая головой в такт музыкальному курлыканью шарманки, и издалека казалась самым что ни на есть обычным ребенком. Лишь когда я подошел поближе, шаря рукой в кармане в поисках мелочи, то разглядел, что одежда свободно болтается на тонком тельце палки и что у деревянного мальчишки-буратинки почти нет лица. Так грубо были выструганы рот, нос и глаза. А еще на асфальте перед мужчиной не лежало ни коробки, ни шапки, ни даже картонки. Куда бросать деньги, неясно. «Зачем он тогда тут стоит?» — удивился я, пожал плечами и продолжил свой бесцельный путь. Я прошел целый квартал, прежде чем осознал, что впервые за долгое время чувствую себя лучше. Будто часть моих переживаний, сомнений и разочарований, нет, не исчезла, но стала словно бы невесомой. С того дня я неосознанно прокладывал свой бесцельный маршрут таким образом, чтобы обязательно пройти мимо шарманщика с буратинкой. И все гадал, чем же они притягивают меня. В шарманке не было ничего необычного. Старый, истрепанный, но любовно хранимый инструмент. Она умела играть всего с полдюжины мелодий, и на ее крышке, частенько не в попад, заведенно кружились одни и те же фигурки с поблекшей раскраской. А вот буратинка... Он, казалось, жил своей собственной жизнью, никак не зависящей от тонких ниточек, тянущихся от него к руке шарманщика. Деревянный мальчишка мог задорно постукивать по асфальту заботливо зашнурованным ботиночком под бодрый, слегка похрипывающий марш. Он мог качать головой в такт тонкому треньканью колокольчиков карильона, мог кружиться на месте, широко раскинув руки под летучий вальс и недвижно грустить под лунную сонату. А под плачущие ноты гитары он, словно забываясь, отбегал на несколько шагов в сторону. Потом неизменно спотыкался и замирал. Поворачивал голову, таращась пустыми деревянными глазами на шарманщика. Медленно подходил к нему и утыкался плохо вырезанным лицом в шелковую штанину с непроглаженной стрелкой. В такие моменты шарманщик ласково клал ладонь на деревянную макушку, а потом вздрагивал и убирал руку. Я так и не мог понять, чем притягивает меня эта странная пара, но каждый раз, оставляя шарманчика с буратинкой на берегу людного уличного потока, я неизменно ощущал, как все больше отступают от меня уныние и жалость к самому себе. Я безуспешно бился над загадкой шарманчика с буратинкой почти 2 недели. Потом подумал, а как же мои способности, навыки и умения? Я ведь ни разу не пробовал с тех пор, как... Правда, даже если они и остались, мне ни разу не довелось делать давнего знакомого. Но я ведь бывал попутчиком в поезде и курортным романом. Какой-никакой, а все же опыт. Значит, справлюсь и с этим. Подготовка заняла совсем немного времени. Я приостановился у шарманщика, деланно всплеснул руками и воскликнул.
6: «Толик, ты!»
5: Шарманщик вздрогнул и посмотрел на меня. Механические фигурки замерли. Буратинка выжидательно уставился на меня пустыми деревянными глазами.
6: «Серега!»
5: — наконец растерянно отозвался шарманщик. Мы просидели с Толиком весь вечер в чистенькой забегаловке торгового центра, напротив которого он стоял с шарманкой. Я старательно изображал из себя его бывшего однокашника, и, кажется, у меня это получалось неплохо. Куда хуже выходило другое. Я не знал, с какой стороны подступиться с расспросами. И что, собственно, спрашивать? Мы устроились за столиком в самом углу, у большого во всю стену окна с видом на Осенний проспект. Толик поставил шарманку на соседний стул. Снял с буратинки куртку, усадил его к себе на колено. Палочку с тянущимися к ней нитями он так и не отпустил. Кукла вертела головой и ерзала, словно нетерпеливый ребенок. Не сказать, чтобы Толик был неразговорчивым, замкнутым или угрюмым. Напротив, он охотно говорил на любые темы, хоть о погоде, хоть о политике, с удовольствием вспоминал студенческие дни и давних знакомых, улыбался и шутил. Однако, как только я касался чего-либо, связанного с самим Толиком, он неизменно отделывался односложными ответами. Иногда, разговаривая со мной, шарманщик забывался и тянулся ладонью к кукольной голове, словно хотел погладить, потом вздрагивал и отдергивал руку. В такие моменты я испытывал непонятную неловкость и отводил взгляд. Однако любопытство не давало мне покоя, И после того, как Толик заботливо поправил воротничок рубашки на плохо обструганной палочке шеи куклы, я не выдержал и все-таки спросил про Буратинку. Толик, не поднимая головы, тихо ответил: «Его зовут Алешка». «Ну, Алешка так Алешка», — легко согласился я.
3: «Толь, а Толь, сам сделал?»
5: «Кого?»
3: «Буратинку», — кивнул я на куклу.
5: Встретил Толькин взгляд и тут же поправился.
3: «Ну, то есть Алешку».
5: «Сам».
3: «А чего тогда с мордашкой намудрил?
5: Одел вон как хорошо, а с лицом схалтурил». Толик промолчал и прижал куклу крепче к себе.
3: «Зачем он тебе?»
5: Шарманчик опять промолчал, а кукла отвернулась от меня и обняла Тольку тонкими палочками-ручками.
4: Неловкую тишину прервало появление кудрявой белобрысой девчушки лет 5 с пломбиром на палочке в руке. Она дернула Толика за рукав и непосредственно поинтересовалась:
7: «Дяденька, как зовут вашего мальчика?»
5: «Алеша», — не сразу, хрипло и с натугой ответил Толик.
7: «А можно мы с Алешей немножко поиграем?»
5: Шарманчик медленно кивнул. Девочка взяла Буратинку за руку и повела к маме, погруженной в важный разговор по сотовому за соседним столиком. Толик долго смотрел на детей. Глубокие морщины прорезали его лоб, и он стал казаться гораздо старше, чем еще несколько минут назад. Потом достал бумажник из внутреннего кармана плаща, раскрыл его, бережно вынул фотографию и осторожно, будто хрупкую драгоценность, протянул мне. Я взглянул на нее и вздрогнул. С фотографии на меня смотрел Буратинка. Такой, каким он мог бы быть, если бы грубо намеченные черты его лица выстругал талантливый мастер, и если бы Буратинка был не куклой, а живым 6-летним мальчишкой. Чувство непоправимой беды накрыло меня штормовой волной. «Он...» — начал было я и не смог закончить. Толик молчал. Это был именно тот случай, когда молчание говорит больше любых слов. —

0: Девочка привела Буратинку обратно к шарманщику и убежала, довольная, к маме. Я смотрел, как деревянная кукла с плохо вырезанным лицом шестилетнего мальчишки деловито взбирается к Толику на колени и чувствовал, что мои надуманные обиды, мелкие разочарования и жалость к себе отступают, растворяются и уходят, уступая дорогу чему-то другому. Чему-то большому, теплому, доброму и очень хорошо знакомому. Я прислушался к себе, и будто какой-то переключатель щелкнул внутри. Все встало на свои места. Стало так просто и так закономерно, что оставалось только удивляться, как это я раньше не увидел. Ведь я столько носил их с собой, столько рассматривал, столько передавал, только ни разу не получал сам. Утешение, облегчение, надежда. Дальше со мной случилось то, что обычно называют откровением. Если деревянная кукла, в которую простой человек вложил боль потери и нерастраченной любви, может вызвать во мне столько чувств, как же так получилось, что я, существо, наделенное по человеческим меркам волшебными возможностями, ни разу не попытался создать чувства сам? Как же я так долго не понимал, что на заводе мне давали только оболочку, оболочку чувств? Пусть и не осознавая этого, но наполнял ее я сам. А стоило мне услышать, что я больше не работаю случайным встречным, не получаю чувства с завода, и я сдался. Как это, однако, по-людски. Человек вмиг забывает о главном, о своих талантах, умениях и способностях, стоит лишь забрать у него инструменты. Но теперь все будет по-другому. Если уж Буратинка может, то я и подавно смогу. И начну прямо сейчас. Я посмотрел на Толика. Все его чаяния, все его желания и мечты, все они были передо мной, как на ладони. Я поочередно создавал утешение, облегчение, радость, поддержку. Одно за другим я грел эти чувства в ладонях, наслаждаясь легкостью, с которой они у меня появлялись, и позволял им исчезать. Не то, все не то. Толик заслужил нечто большее. И, кажется, я уже знал, что. Я никогда не доставлял его раньше, оно было редкостью, потому не знал, каково оно на ощупь, как выглядит, как передается. Но это меня не остановило. Я все равно создал его. Создал, подержал в руках и оставил Толику. Чудо. Потом земля почему-то ушла из-под ног, и мир закружился калейдоскопом уже отданных и еще не созданных чувств. Когда я пришел в себя, то с удивлением обнаружил, что стою у сурового замка завода, станки которого якобы отливают чувства. У входа с улыбкой на лице меня поджидал отец. Он молча распахнул двери, приглашая внутрь. Никаких станков там, разумеется, не было. Мое внимание немедленно привлек прозрачный хрустальный паркет, под которым далеко внизу лежало широкое полотно земли. Стоило сфокусировать взгляд, и полотно, разворачиваясь, приближалось так, что можно легко увидеть любого человека со всеми его чаяниями, желаниями и нуждами. Я настолько увлекся созерцанием этой картины, что не сразу обратил внимание на то, что такой суровый, с редкими узкими бойницами снаружи, изнутри замок был пронизан светом. Я оторвал взгляд от прозрачного паркета и посмотрел на отца. Над его головой парило, излучая свет, сияющее облако, как и над головами всех тех, кто находился сейчас внутри замка. Все они вглядывались в хрустальный паркет, создавали самые разные чувства и посылали их вниз. Я проследил за некоторыми. Из наполненной строгим молчанием библиотеки выбежал зевающий студент. Посмотрел, как искрится в свете вечерних фонарей первый снег, и вдруг улыбнулся светлой радостной улыбкой. Держа за руку внучку, усталая бабушка медленно шла в магазин. Она проходила через стиснутый многоэтажками двор, когда из распахнутого окна какой-то квартиры до нее донеслась мелодия. Бабушка остановилась и прикрыла глаза. Звуки старой песни вернули ее на миг в счастливые времена молодости. Солнечный луч пробился сквозь неплотно задернутые шторы и пощекотал волосы, нежащиеся в воскресное утро в кровати девушки. Она легко вскочила, распахнула тяжелые занавески, и в комнату хлынуло утро. Девушка замерла, подставляя лицо под волны света, и вдруг, раскинув руки, закружилась по комнате, весело, без причины смеясь и думая о том, как же мало порой надо для счастья. Я поднял глаза на отца. А для чего же тогда все эти доставки и случайные встречные?
1: Они для тех, кто еще не нашел свой ответ.
0: Я помолчал. Затем все-таки спросил. Значит, я нашел?
1: Отец не ответил, только кивнул на что-то за моей спиной. Я обернулся и в первый момент ничего не увидел. Только потом разглядел свое отражение в узком окне бойницы. У меня над головой парило облачко. Людской поток несся мимо него день за днем, а он все стоял и стоял на берегу уличной реки и крутил старую шарманку, на крышке которой под незатейливую мелодию заведенно кружили маленькие фигурки с поблекшей раскраской.
0: Деревянный буратинка в джинсиках и зеленой курточке на синтепоновой подстежке то постукивал по асфальту ботиночком под бодрый, слегка похрипывающий марш, то кружился на месте, широко раскинув руки под летучий вальс. Иногда, словно забываясь, отбегал на несколько шагов в сторону, потом неизменно спотыкался и замирал. Поворачивался к шарманщику, медленно возвращался и утыкался лицом в шелковую штанину с непроглаженной стрелкой. В такие моменты шарманщик ласково гладил его по макушке. Около них останавливались. Кто-то просто смотрел, кто-то перекидывался несколькими словами с шарманщиком, кто-то с буратинкой. Ни один из тех прохожих не связывал свое внезапно улучшающееся настроение со случайно встреченным на улице шарманщиком и буратинкой. Ни один не знал, что именно от них он получил то, что в тот момент ему было нужнее всего — сострадание, понимание, ободрение, утешение. Шарманщик провожал каждого такого прохожего долгим взглядом. Потом поворачивался к буратинке и вглядывался в его деревянное лицо. Вглядывался с замиранием сердца, с нетерпением и с готовностью ждать бесконечно. После каждого задержавшегося подле шарманщика с буратинкой прохожего умелая рука невидимого резчика раз за разом подправляла грубо намеченные черты деревянной куклы. Нос, брови, глаза. Лицо буратинки постепенно превращалось в лицо шестилетнего мальчишки. Шарманщик верил, что настанет день, когда на глазах буратинки задрожат ресницы. На щеках появится румянец, и ниточки, тянущиеся от куклы к палочке в его руках, лопнут. А пока он крутил ручку шарманки, ждал случайных прохожих и верил в невозможное. Верил в чудо.

Евгений Лукин. Первый отворот. Трах-тарарах. Ты будешь знать, как с девочкой чужой гулять. Александр Блок. От рождения Глеб Портнягин был ангельски незлобив. Однако упрямые надбровья и глубоко вырезанная переносица в сочетании с архитектурным завитком подбородка придавали ему вызывающий вид. Пришлось вырасти драчуном. Помнится, старый колдун Ефрем Нехорошев, впервые увидев на проспекте юного проходимца, торгующего грубо вытесанными рукоятками астральных мечей, сразу подумал, что хорошо бы иметь такого на подхвате. Пусть даже в смысле магии он окажется бездарен, слабому полу нравятся каменные плечистые задиры. А женская клиентура, надо сказать, всю жизнь была зубной болью старого знахаря. Ставший учеником чародея, Глеб Портнягин оправдал надежды полностью. Дамы в его присутствии замолкали, и какую бы глупость он ни сморозил, внимали с трепетом. Крайняя молодость кудесника не только не вызывала у них сомнений, напротив, завораживала, чему вдобавок сильно способствовала скупость мимики, усвоенная Глебом еще в пору предварительного заключения. «Перекрасить ауру?» — со сдержанным недоумением спрашивал он. «Зачем?» «Под цвет глаз», — лепетала посетительница. «Да она у вас и так под цвет глаз». Из угла слышалось одобрительное покряхтывание старого чародея. Сам бы Ефрем до такого ответа не додумался. В крайнем случае порекомендовал бы контактные линзы под цвет ауры. Дама изумленно распахивала глаза. «Разве? А мне говорили?» «Кто?» Все так же равнодушно вопрошал Глеб. «Ну...» Дама кокетливо поводила плечиком. «Один знакомый». «Колдун?» «Не совсем. Народный целитель. Восточная стоматология». «Фламинг, что ли? Который под затыльниками зубы удаляет?» «Ну да». «Ну, это и мы умеем», — со скукой ронял Глеб. «Короче, выделывается ваш знакомый. Классная аура, маренга, последний писк. Что ему не нравится?» Посетительница менялась в лице и, забыв об изначальной цели визита, переводила разговор на приворотное зелье. Если же затруднение действительно требовало вмешательства специалиста, Ефрем Нехорошев вылезал из-за угла и принимался за дело сам, а ученик отступал за плечо наставника, где мог стоять часами, постигая азы ремесла. «На душе тяжело», — слезливо жаловалась Матрона лет 40. «А ты, матушка, когда последний раз взвешивалась?» С обычным своим грубоватым добродушием интересовался Ефрем. «Каждое утро на весы становлюсь». На морщинистом челе знахаря изображалась легкая досада. «Да я не про тело!» – ворчливо отзывался он и, не оборачиваясь, подавал знак ученику. Вдвоем они усаживали посетительницу поудобнее и затем, погрузив в гипнотический сон, вынимали из нее справненькую, стыдливо хихикующую душу и выдружали на чашу безмена, собранного из астральных сущностей, церковной утвари и косой перекладины могильного креста. «Что-то не так?» — с тревогой спрашивала Матрона, придя в себя после процедуры. «Избыточный вес у тебя, матушка!» — сокрушенно сообщал ей старый колдун. «Ну а как ты хотела? Душа должна быть тонкой, звонкой, прозрачной, плоский живот и все такое. На диету пора садиться». И, видя испуг на обширном личике, предостерегающе вскидывал морщинистую длань. «Знаю, трудно. А куда денешься? Долг подружке верни, прелюбодеяние сократи в два раза. Лжесвидетельство не прекращай. Так-то вот». «А кроме диеты?» — скулила несчастная. «Ну, можно еще с утра духовную гимнастику попробовать. Скажем, врага своего попрощать. Поначалу разиков атак 7, не больше. А то, знаешь, с непривычки и душу надсадить недолго. Да я все упражнения тебе на бумажку выпишу». Текст, конечно, можно было вывести и на принтере, однако имидж требовал написания вручную. Промурыжив посетительницу минут еще 10, Ефрем вручал ей нечто слегка напоминающее клочок пушкинского черновика, после чего вновь передавал бразды питомцу и удалялся на прямоугольный балкончик чуть просторнее посылочного ящика. На углу железных перил гнездились солнечные часы, древнее устройство, изготовленное

Безымянным волхвом незадолго до крещения Руси. Врали они безбожно. Недовольно фыкнув, колдун ногтем переводил тень от стерженька на полделения и возвращался в комнату, где его ждала неизбежная разборка с Портнягиным. «Ты чему меня учишь?» – заходился Глеб, спровадивший к тому времени клиентшу. «Колдовать или мозги тёлком пудрить? Так это я и раньше мог. Что ж мне всю жизнь на подхвате торчать?» «Въедливый!» – дивился про себя Ефрем. «Того и гляди, по уху смажет. Может, и впрямь из него что получится». Тем не менее, доверить воспитаннику первую женскую судьбу он рискнул лишь к началу августа. Она вошла без стука и столь стремительно, что Глеб едва успел ухватить за шкирку ученую хыку, алчно стремившуюся из-под кроватных недр к незваной гости. «Ефрем Нехорошев?» – задыхаясь, произнесла вошедшая. «Здесь живет?» Со стола запоздало упала вилка. «Значит так», — с гаденькой улыбкой изрек старый колдун, переводя честные пуленепробиваемые глазенки с посетительницы на ученика и обратно. «Нехорошев, это я. Только женщины матушка того. Не по моей части. Вот специалист, прошу любить и жаловать». У Глеба стало холодно в животе, он разжал пальцы, и хыка обиженно ворча убралась в освояси. Нагнулся, подобрал вилку, положил на стол. Этого дня он ждал 2 долгих месяца. «Нет, позвольте!» – возмущенно начала гостья и примолкла. Перед ней стоял рослый юноша с неподвижным суровым лицом и загадочно бесстрастными глазами. Это подкупало. «А я пока пойду прогуляюсь», – тихонько промолвил Ефрем. Гостья была сухощава, стремительна в движениях и тверда на ощупь. Во всяком случае, локоток, за который Глеб галантно ее поддержал, помогая усеться в кресло, по прочности не уступал чугуну. Такое чувство, что Бог сотворил эту даму из ребра батареи парового отопления. Закурила и принялась рассказывать время от времени, яростно выбрасывая дым из ноздрей. Она предприниматель, он кабелина, завел кого-то на стороне. Известно даже, кого именно. Требуется отсушить, а когда приползет обратно, она с ним козлом разведется. С задумчивым видом Глеб выслушал историю до конца, затем спросил имя, данное при крещении, и, подойдя к образу Миколы Угодника, затеплил свечу за здравие рабы Божьей Домны. Убедившись в отсутствии копоти, треска и восковых обильных слез, задул огонек, вернулся к столу. «Да», — молвил он, — «дело не в вас. Дело в нем». «Дело в ней», — сверкнула глазами раба Божьей Домны, с размаху гася окурок в пододвинутой пепельнице. «Фотографии с вами?» «Да, на дискете». «Ну, давайте посмотрим». На устаревшем громоздком мониторе, разумеется, почевал серо-белый Калиостро, в данный момент сильно смахивавший на лохматый свалявшийся треух. Впрочем, ничего удивительного, сон его был глубок, а в спокойном состоянии астральная сущность кота, как известно, имеет форму шапки. Прогонять зверя не стали. Включили компьютер, просмотрели фотографии. Кобелина представлял собой нечто затюканное и одутловатое. В разлучнице же Глеб без особого удивления узнал Танюху Пенскую, чье бескорыстное мужеложество давно уже вошло на лысой горе в поговорку. Если эта особа хотела морально уничтожить мужчину, то бросала ему в лицо, что он, де, застигнут на все пуговицы. Если эта особа хотела морально уничтожить мужчину, то бросала ему в лицо, что он, де, застегнут на все пуговицы. И право не стоило пояснять, о каких пуговицах речь. «Понятно», – процедил Глеб. Капнула месячной крови в вино и дала ему выпить. Это был обычный Танюхин прием, за что и не раз влетало от потерпевших, как только о проделке становилось известно. Обнадежив и проводив железную леди до порога, Глеб, не в силах сдержать волнение, вышел на балкончик. С болезненной гримасой, потирая предплечье, ушибленное невзначай жесткий бюст гости, выглянул во двор. Вскоре из дверей подъезда показалась раба Божья Домна, и с доминошным стуком, выставляя каблуки на асфальт, направилась к сверкающему, как антрацит, джипу. Отбыла. Возвратясь к монитору, Глеб еще раз смотрелся в дутловатые черты неправедного мужа, затем в избытке чувств погладил по башке спящего Калиостро, и ласковая ладонь была немедленно исхлестана кошачьими ушами. Кончалась первая неделя августа. Илья Пророк уже совершил с особым цинизмом свой антиобщественный поступок, и вода в озерах заметно похолодела. Продравшись сквозь заросли богохульника, Глеб разулся, подсушил штанины повыше и, зайдя в пруд по колено, приступил к сбору свежих ингредиентов. В
Вчерашняя попытка отводить кобелину от Танюхи обернулась очередным пролетом. Хлопнув в ресторане «Мертвый якорь» стопку водки с отворотным зельем, спасибо Алке Зельцер, работавшей там официанткой, негодяй двинулся отнюдь не домой, но опять-таки к известной особе, у которой и заночевал. Одно из двух. Либо сваренное Портнягиным пойло отличалось замедленным действием, либо усохший и давно сморщенный корешок, извлеченный из холодильника, успел утратить отталкивающие свойства. Как хотите, а слова остудного заговора, как кошка с собакой, как хохлы с москалями, Глеб перепутать не мог. Неделю назад он начал с того, что пробовал вправить мозги изменщику, воздействуя на него через фотографию. Молодым людям вообще свойственно переоценивать свои возможности. Естественно, успеха попытка не возымела, поскольку требовала куда более высокой квалификации. Ничуть не обескураженный первой неудачей, Глеб решил перейти к средствам попроще и понадежнее. Нашептал на медвежье сало, которым раба Божья Домна следующей ночью тайно смазала преступный орган неверного супруга, и вновь безрезультатно. После такого облома акции Глеба Портнягина заметно упали. Железная леди стала поглядывать на него несколько вопросительно, а Ефрем с откровенной ехицей. Не иначе ждал, что вот-вот запаникует ученичок, кинется к наставнику за советом, а то и за помощью. Ну, жди и жди. Портнягин выбрался на осклизлый отлогий берег и призадумался. В отличие от артистов цирка, повторяющих на публике один и тот же трюк, пока не получится, он исповедовал прямо противоположный принцип. В случае провала немедленно пробовать что-либо другое. Беда, однако, заключалась в том, что колдовской его арсенал был пока еще крайне скуден. Хотя, если не удалось отворожить кобелину от Танюхи, почему бы не попытаться приворожить его к Божьей рабе Домне? Тоже ведь вариант. Портнягин бросил пластиковый пакет с водяной растительностью под вербу и, наскоро вытерев ступни, принялся обуваться. «Ну и как оно?» – полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, завидев в дверном проеме озабоченную физию Глеба. «Все по плану», – заверил ученик, выхватывая из шкафчика крохотный пузырек темного стекла и вновь устремляясь к выходу. Подопечного своего он обнаружил за столиком летнего кафе, где тот собирался побаловаться пивком. Задуманное было выполнено дерзко и молниеносно. На пару секунд отведя жертве глаза, Глеб мимоходом выплеснул содержимое склянки в высокий пластиковый стакан. Подопытный мотнул плешью, стряхивая внезапную одурь, и, проморгавшись, поднес одноразовую посудину к губам. Глоток, второй, третий. Затем поперхнулся, вскочил и ринулся к стойке выяснять, что за отраву ему налили. Пока скандалист припирался с барменом, возле столика возник местный алкаш с землистым, раскромсанным морщинами рылом и, не кочевряжись, проглотил остатки оскверненного пива. Дальнейшее достойно удивления. Судя по всему, зелье на кобелину, как и в прошлый раз, ни малейшего воздействия не оказало. Зато причастившийся пойло бомж спустя полчаса уже шастал вокруг особняка Железной Леди, хрипло исполняя некое подобие серенады, и даже начертал на воротах пронзенное сердце, за что был нещадно травлен бультерьером. Что предположить? Или раба Божья Домна достала супруга до такой степени, что его теперь не проймешь ничем, или кобелина умнее, чем кажется, и заранее принял меры. Ну, скажем, опоясался лыком по голому телу. Еще говорят, против колдовских штучек хорошо помогают крапива, плакун и радиоактивная трава чернобыльник. Но лыка надежнее. Самое печальное, что в запасе у Портнягина оставалось одно единственное чародейство, вдобавок не имеющее прямого отношения к вопросам любви и верности, а именно заклясть порог. Глеб поймал такси и велел ехать на Лысую гору. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фонари во дворе, как водится, не горели. Бледная в синяках луна бессмысленно пялилась на плотные кусты по обе стороны Танюхиного подъезда и на исковерканные конструкции, бывшие когда-то детской игровой площадкой. Конечно, Глебу Портнягину без крайней нужды не стоило бы появляться после захода солнца в этом районе, однако в том-то и дело, что нужда давно уже стала крайней. Бог с ней с гордостью. На кону стояла карьера колдуна в целом. Три ступеньки плотного порожка Глеб постарался заклясть как положено. Ловушка представляла собой рот энергетического капкана. Ступившему в нее грозил мгновенный пробой позитива на землю,
и, как следствие, необоримый страх. Разум отказывался вообразить придурка, который, вляпавшись однажды в подобную жуть, рискнет это повторить. Время от времени из лунного полумрака к подъезду устремлялась серая тень и обязательно вздрагивала, коснувшись подошвы первой ступени. Капкан был именной, настроенный на конкретного человека, и тем не менее отрицаловка от него шибала крепко. Недаром же подвыпившие подростки перекочевали сегодня всей тусовкой в противоположный конец двора. К половине двенадцатого показался конкретный человек. Шел подлец и, насколько можно было судить, улыбался. Не дойдя до подъезда пяти шагов, он внезапно прикипел к асфальту и на одутловатых чертах обозначилась тревога. Почуял, значит. Поколебавшись с минуту, опасливо подобрался поближе. Занес ногу и снова опустил. Неужто догадается обойти? Есть! Наступил! Приглушенный вопль и гуляку отбросило от крыльца. Сейчас побежит. Нет, вернулся. И... Глеб своим глазам не поверил. С обезумевшим лицом, подскуливая от ужаса, Кобелина, тем не менее, одолевал уже третью ступеньку. То ли Танюхины чары оказались сильнее, то ли впрямь лыком опоясался. Одолел. И тогда из непроглядной черноты подъезда навстречу ему шагнул огромный портнягин. Он был страшен. «Падла!» Широко по-львиному разевая пасть, неистово исторг он. «Да я ж тебя сейчас в гроб, в рог, в святую троицу! Еще раз встречу у Танюхиного дома!» Ах, как удирал Кобелина! Как он пакостнику лепетывал! Несмотря на многочисленные синяки, кривая луна светила достаточно ярко, давая Глебу полную возможность насладиться отрадным зрелищем. «Ноги вырву!» — кровожадно досылал он во след. «Спички вставлю, глаз натяну!» Выдохся, умолк. И в тот же самый миг мягкие женские руки обняли его сзади за шею. Портнягин похолодел. «Глебушка!» Услышал он хрипловатый, вкрадчивый голос Танюхи Пенской. «Глупенький, ревнивый. Да у меня ж с ним ничего и не было». Глеб вырвался и побежал.

Сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы Эдварда Дансейни из сборника «Рассказы очевидца». «Праздный город». Был некогда один город, праздный город, где люди рассказывали пустые истории. И в городе был обычай брать дань со всех людей, желающих в него войти. В воротах каждый входящий должен был рассказать праздную историю. Также все люди платили придворным стражам пошлину, рассказывали праздные истории, а потом беспрепятственно входили в город целыми и невредимыми. И в известный час ночи, когда король того города просыпался и быстрыми шагами расхаживал взад-вперед по опочивальне и взывал к умершей королеве, стражи должны были запереть ворота, пойти в покои короля и, усевшись на полу, рассказывать ему все истории, собранные за день. Король слушал их, и на него снисходило умиротворение. И он слушал еще, а потом снова ложился и, наконец, засыпал. И тогда стражи молча вставали и выскальзывали из опочивальни. Странствуя, подошел я недавно к воротам этого города. И в тот самый момент какой-то человек поднялся, чтобы заплатить дань стражам. Они сидели на земле между ним и воротами, по-турецки скрестив ноги, и каждый был вооружен пикой. Рядом на теплом песке ожидали два других путешественника. И вот что рассказал этот человек. И город Намброс отказался поклоняться богам и обратился к Богу. Потому боги набросили мантии на лица и быстро покинули город. И вступили в легкий туман, окутавший холмы, и ушли через оливковую рощу в забвение. Но уже оставив землю, обернулись они и в мерцающем свете сумерек последний раз взглянули на свой город, взглянули с гневом и сожалением, потом отвернулись.

и ушли навеки. И послали назад смерть с косой, сказав ей: «Умертви половину города, предавшего нас, но другую половину отпусти с миром, чтобы помнили старых отвергнутых богов». Но Бог послал ангела разрушения, дабы показать, что это Он, Бог, и приказал ему: «Лети вниз и покажи силу моей длани тому городу, и умертви в нем половину жителей, другую же половину оставь с миром, пусть знают, что я Бог». Ангел разрушения немедля потянулся за мечом, и меч вышел из ножен с глубоким вздохом. Так вздыхает грубый дровосек, изготовясь нанести первый удар по гигантскому дубу. Потом ангел простер вниз руки и, склонив между ними голову, упал вперед с края небес. Упругие лодыжки с силой оттолкнулись, и крылья были за спиной. И сквозь вечер спускался он на землю, вытянув вперед меч и напоминая вернувшийся на землю дротик, брошенный неким охотником. Почти коснувшись земли, поднял он голову, повернул крылья нижними перьями вперед и опустился над берегом широкой Флавро, которая течет через город Номброс. И вдоль берега Флавро летел он низко, как стервятник над свежескошенным кукурузным полем, над оставшейся без пристанища мелкой живностью, и в тот же миг вдоль кругового берега реки шла смерть, размахивая косой. Они сразу заметили друг друга. Ангел свирепо воззрился на смерть. Смерть отвечала ему злобным взглядом, и ярко-красные огоньки в глазах ангела освещали туман, лежавший в пустых глазницах смерти. Они ринулись друг на друга, скрестив меч с косой. И ангел захватил храмы богов и воздвиг над ними знак Божий. А смерть завладела храмами Бога и устроила в них церемонии и жертвоприношения богам. А между тем мирно шли столетия, неся к морю воды Флавро. И теперь иные поклоняются Богу в храме богов, иные богам в храме Бога. И ангел не вернулся в ликующий хор, а смерть не воссоединилась с мертвыми богами. Бьются они по всему Номбросу, и все еще жив город, раскинувшийся по берегам Флавро. И стражи в воротах сказали: «Входи». Потом другой путешественник поднялся и проговорил: «Торжественно плыли огромные серые облака между Хухенвазией и Нидкраной. И величественные горы, божественные Хухенвази и Нидкрана, король вершин, приветствовали облака и называли братьями. И облака радовались их приветствию, потому что редко встречали товарищей пустынных небесных высек. Но вечерние испарения сказали туману: что это за тени осмелились двигаться над нами, да еще в сторону Нидкрана и Хухенвази?» И туман ответил вечерним испарением: «Это всего лишь туман, который обезумел и оставил теплую уютную землю, и в безумии своем возомнил, будто место его вровень с Хухенвази и Нидкраной». «Некогда, — сказали вечерние испарения, — там проплывали облака, но было то много-много дней назад, как говорили наши предки. Возможно, этот безумец считает себя облаком». И откликнулись дождевые черви из теплых глубин грязи: «О, туман, ты есть облака, и нет других облаков, кроме тебя. А что до Хухенвази и Нидкраны, то их я не вижу, значит, они невысоки, и нет в мире гор, кроме тех, что каждое утро извергаю я из глубин грязи». И туман, и вечерние испарения с радостью внимали голосу дождевых червей и смотрели на землю, веря их словам. И правда, лучше быть туманом и ночами держаться поближе к теплой грязи и слушать утешительные речи дождевых червей, чем скитаться в угрюмых высотах. Лучше оставить горы наедине с пустынными их снегами, и пусть обретут они уют в созерцании раскинувшихся под ними городов людей и в шепоте неведомых далеких богов, какой слышат вечерами. И стражи в воротах сказали: «Входи». Тогда поднялся человек, пришедший с запада, и рассказал западную историю. Он сказал: «Одна дорога в Рим ведет через древний храм, некогда любимый богами.
Она проходит поверху мощной стены, а пол храма находится глубоко под ней, выложен бело-розовым мрамором. На полу храма я насчитал около 13 голодных котов. Бывало, говорили они между собой, жили здесь боги, бывало люди, а теперь коты. Давайте понежимся на солнышке на горячем мраморе, пока не придут другие люди. Был именно тот теплый полуденный час, когда мое воображение способно улавливать безмолвные голоса. И страшная худоба 13 котов подвигнула меня пойти в рыбный магазин по соседству и купить там изрядное количество рыбы. Я вернулся и бросил рыб через ограждение с вершины мощной стены, и, пролетев 13 футов вниз, шлепнулись они на священный мрамор. Ну, в любом другом городе, только не в Риме, и в умах других котов падающие с неба рыбы вызвали бы изумление. Эти же неторопливо поднялись, потянулись и лениво направились к рыбам. «Всего-то чудо!» – ворчали они про себя. И стражи в воротах сказали: «Входи». Горделиво и медленно, подобно речи стражей, приблизился к ним верблюд, чей наездник просил о въезде в город. Его лицо было освещено закатным солнцем, по которому он сверял свой путь к городским воротам. Стражи потребовали пошлину. Тогда обратился он к своему верблюду. Верблюд повернулся и встал на колени, и человек сошел вниз. Человек развернул шелка и достал японский ларец из резных металлов. На крышке его были изображены фигуры людей, которые с берега пристально вглядывались в какой-то остров во внутреннем Японском море. Показал он ларец стражам, а когда те взглянули, промолвил: «Кажется мне, что эти люди говорят друг другу так. Полюбуйтесь на Оини, любимое дитя моря, маленького моря матери, море, не знающего штормов. Оно уходит с Оини, распевая песнь, с песней же возвращается по ее пескам. Мала и незаметна Оини на коленях моря, и не заглядывают к ней любопытные корабли. Белые паруса никогда не уносили ее легенд в далекие края, не рассказывают их бородатые странники морские. Ее незатейливые сказки неведомы на севере, не слышали их китайские драконы, не знают и те, кто на слонах переходит Инд. Люди рассказывают сказки, и дымок клубится. Дымок клубится, и люди рассказывают сказки. О Ине неизвестно среди народов, не знают о ней в местах встречи купцов, не говорят о ней чужие губы. Да и впрямь Оини крохотный остров, и любят ее те, кому знакомы ее побережья и местечки, укрытые от моря. Не стяжавшая славы, известности и богатства, Оини горячо любима эльфами, да еще немногими, но все умершие здесь продолжают любить ее и часто, нашептывая, бродят ночами по ее лесам. Можно ли забыть Оини даже после смерти? Ведь здесь, да будет вам известно, есть дома людей, и сады, и золотые храмы богов, и удаленные от морских берегов священные места, и шелестящие леса. И есть здесь дорога, которая петляет по холмам и ведет в таинственные святые земли, где духи лесов пляшут ночами или поют невидимые в свете солнца. И никто не заходит в эти святые земли. Тот, кто любит Оини, не хочет лишать ее таинственности, а любопытные чужеземцы сюда не заглядывают. И правда, мы любим Оини, хотя она так мала. Она наша матушка и добрая нянька морских птиц. Посмотрите, и сейчас ласкают ее нежные руки матери моря, чьи мечты витают далеко отсюда, близ старого скитальца океана. Не забудем и вулкан Фудзияму. Гордо возвышается он над облаками и морем, у подножия окутанный туманом, расплывчатый и смутный, в вершине отчетливо зримый со всех окрестных островов. Передвижения кораблей не укрываются от его взора, ночи и дни обтекают его, как ветер, лето за летом и зима за зимой расцветают и угасают у его ног. Жизни людей бесшумно приходит и уходит, и Фудзияма все видит и знает.
И стражи в воротах сказали: «Входи». И я мог бы подарить им сказку чудесную и правдивую. Сказку, которую рассказывал во многих городах и которой до сих пор никто не поверил. Но солнце уже село, и наступили быстротечные сумерки, и призрачная тишина шла от далеких растворяющихся во тьме холмов. Покой воцарился над воротами города. И величавая тишина торжествующей ночи была больше по душе стражам ворот, чем голоса человеческие. Потому кивнули они в нашу сторону и взмахнули руками, позволяя войти в город беспошлинно. И мы тихо прошли по песку между высокими каменными столбами ворот, и глубокий покой снизошел на стражей, и безмятежно замерцали звезды. И как недолго говорит человек, недолго и суетно, и как долго он безмолвствует. Совсем недавно видел я царя в Фивах, который молчит уже 4 тысячелетия.

Жан Рей. Настоящее имя Раймон Жан-Мари де Кремер. Бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами, в основном приключенческие, детективные романы, а также книги в духе готической фантастики. Рассказ, который вы сейчас услышите, «Черное зеркало», взят из сборника «Круги страха». Датирован этот сборник 1943 годом.

0: Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-Инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна. В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых Сити, начиная с 15 века. Ни души. Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные и лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел. Доктор Бакстер Браун был простым квартальным лекарем. Он жил на Чёрч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких тусклых домов в окрестностях Клисолд-парка. Не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна в пыльную читальню Торндайка. Там он просиживал час или два и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог. На улице моросило, а стол его находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп с зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя. Бакстер Браун, не читая, шелестел толстыми страницами истории Англии, а под этот том исподволь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком. Тут вошла мисс Боус, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того, что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давало ему случай высказать свои познания в истории.
1: «В прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс Боус, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл».
0: Бакстер Браун встал. Тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания.
1: «Благодарю вас, сударь. До свидания, сударь», — сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монетку.
0: Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном изморосе.
1: «Если так работать, не больно ты будешь сыт»,

0: проворчал ему вслед мистер Торндайк. После чего, вновь заулыбавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки. Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием. На углу Холборна, ожидая автобуса среди терпеливо угрюмой до нитки промокшей толпы, Бакстер Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не угодивший в кухонную печь мистера Торндайка или же в руки еврея-старьевщика Паанса, который дважды в год скупал у него на вес книги, непригодные больше для выдачи. Когда Бакстер Браун вернулся домой, было уже поздно. В подъезде он столкнулся со своей хозяйкой, миссис Скиннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие. «Надо бы как-нибудь внести хотя бы часть платы», — уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, засланной протертым до самой основы ковриком. Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет. Бакстер Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой. Затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь. Заткнул скважину замка бумажным катышком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой. «Ну-с», — вздохнул он. «Только сперва позовем-ка на помощь Полли». Схватив трубку, он набил ее грубым комковатым табаком из серого бумажного кулька и с наслаждением закурил. «Полли, добрая моя старая Полли», — произнес он с грубоватой нежностью. Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами. Подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика, просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность. «Превосходная штучка», — говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле Честерфилд из толстого английского вереска. «Ну-с!» Бакстер Браун читал, обхватив голову руками и прикусив губу от напряжения. В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорасом Уолполом в Стробери-Хилл, была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди, врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. То был кусок каменного угля, великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и обтесанный в форме овала с ручкой из темной слоновой кости. Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питербора со следующей надписью: «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов». При распродаже коллекции Уолпола его купило неизвестное лицо за 12 фунтов, и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти. Известно, что ни в роду Питербора, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-нибудь неуместное любопытство. Элайас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Химический театр», рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях. «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или в пещерах, что помещаются в недрах земных». Надо полагать, что и позднейшие владельцы зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать... Бакстер Браун не стал читать окончание статьи, посвященной плачевной судьбе загадочного Джона Ди, зато вооружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях. Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Ди, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений. В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно... Здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала. «То, что таится в зеркале». Слово «таится» было не подчеркнуто, а написано крупными буквами. Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого торопливого почерка. «Зеркало похитили Куэйтерфейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровища. Здесь опять поработал жучок. Да будут прокляты до последнего своего колена. Глубоко и протяжно по своему обыкновению вздохнув, Бакстер Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой конторки в стиле Дедлоу и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие, тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козел, которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на Паттерностер-Роу. Лекарь покачал головой. Он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его полумертвого от побоев, расправившейся с ней толпы, доставили в полицейский участок в Роттерхайте.
1: «Возьмите-ка это вместо гонорара, док!» — шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. «Всегда может пригодиться. Да и неохота, чтобы меня это нашли».
0: На исход дела самого Стентона Миллера это никак не повлияло, а вот Бакстер Брауну и впрямь кое в чем пригодилось. Ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю.
1: «Ну-с, Полли!» —
0: промолвил он, пуская струю дыма в потолок. 3 дня спустя он уже...
1: «Возьмите-ка...»
0: Маркиз Куэттерфейдж живет на Эстис Роу в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчевыми шторами.
1: «А этот чертов скряб...»
0: Эстис Роу. И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Брэмела, мелкими шажками поднимается на крыльцо. Эстис Роу — захолустная улочка в Кенонберри. На ней днем-то мало народу, а глубокой ночью и вовсе безлюдно. Вход в особняк Куэттерфейджей преграждала крепкая дверь, вся в запорах и с двойной цепочкой. Зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олвин, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа. Да, Стентон Миллер говорил правду, его инструменты и впрямь кое для чего годились. Бакстер Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными коваными узорами. Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэттерфейдж, держа перед собой кочергу. Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу. Старик пискнул по птичье и упал. Профессиональный опыт подсказал Бакстер Брауну, что второго удара не требуется. Без спешки и волнения, обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там 12 фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и в красном шелковом чехле зеркало доктора Ди. Вернувшись домой, Бакстер Браун на 3/4 опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла. Огорченно вздохнув, он отложил на стол Полли, потому что в кульке больше не оставалось табаку, после чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет. Узкий темный овал сиял, словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба. Лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света. Тем не менее, в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного. Чтобы собраться с мыслями и с духом, он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли. Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара. Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер Браун забыл опустить монету в прорезь счетчика. Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала исходит красивое голубое сияние. Его первым движением был жест испуга. Он выбежал и заперся в другой комнате.
1: Однако почти сразу же он обругал себя за трусость и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу. Свечение продолжалось, хотя и не так сильно.
2: «Следует изучить это явление в научных целях», — пролепетал лекарь. «Этот голубой свет как бы поляризуется. Итак, смещаясь влево от зеркала, я вижу...» О да, он видел, хотя без сомнения предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как не желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала. Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы.
3: «Что-то вроде...» «Не совсем ясно, но что-то вроде платья. Пожалуй, даже халат. Вот голова, а вот и ноги».
1: Очертания становились все четче. Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступни были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алый и Белый Рос.
4: «Невелика красота и смысла никакого», — заключил на миг расхрабрившись Бакстер Браун.
1: Больше, однако, он уже не пытался хорохориться перед лицом неведомого. Он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он увидел, как бутыль виски и Полли окутываются фосфорно-опаловым маревом. То были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода, но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним. Между тем, бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось. Первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле.
4: И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту. «Скорее, счетчик!» — вскрикнул Бакстер Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет. Он уже опускал их в прорезь счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости. Минуту спустя обломок ауровского газового рожка ярко засветился.
1: Бутыль была разбита вдребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой гагатовой пластиной.
3: «А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения?» – простонал доктор.
1: Но тут же сокрушенно покачал головой.
3: «Как же тогда разбилась бутылка? Да и...»
1: Выпучив глаза, он остолбенел и озадаченно уставился на свой стол.
3: «Полли исчезла!»

Миновала неделя, прежде чем Бакстер Браун вновь набрался мужества испытать в ночной тиши и темноте тайну магического зеркала. Ничего не произошло. Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь. Причуды ради, он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того, потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджерса. Его охватило разочарование. Он больше не мечтал о волшебных поисках сокровища, даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил. Стоило ли труда? Стоило ли труда? То и дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстис Роу. Как бы то ни было, преступление принесло ему 12 фунтов и несколько шиллингов, но все эти деньги растаяли, как снег на солнце. В день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Скиннер. Уведомила о визите слишком громко сказано. На самом деле она велела домашней прислуге Дайне Папси, выполнявшей всю черную и грязную работу, передать доктору, чтобы он не уходил из дома, не поговорив с миссис Скиннер, если не хочет, вернувшись домой, увидеть на себя на двери большие красные печати. Миссис Скиннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа, но Бакстер Браун задолжал ей уже за 8 кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минуты хорошего настроения. Явилась она ровно в 11, то есть через 2 часа после Дайны Папси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость. «Доктор Браун», — начала она, — «так дальше продолжаться не может. Терпение мое велико, я могла бы терпеть еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет. Вы увидите, что задолжали мне...» Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула: «Господи, какая гадость! Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор? Не могу здесь больше оставаться, какой смрад! Убирайтесь вон, съезжайте из моего дома! О, как же тут воняет!» И она выбежала, причем ведомость, случай неслыханный в летописи дома, выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол. Бакстер Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении. С тех пор, как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить. С другой стороны, сколько он сам не принюхивался, он так и не почуял никакого табачного запаха. Только тяжелым духом несло от кухонной раковины, да пахли кое-какие флаконы с лекарствами. Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик, задвинутый в угол конторки. Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений. Рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты. Вздохнув, Бакстер Браун взял их в руки. В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи. «Доктор! Доктор! Она умирает!» Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Папси. Он застал прислугу у открытых дверей кухни. Она орала во все горло и проливала потоки слез. «Она вошла и говорит, что за табак? О, как он воняет! А потом упала и больше не шевелится!» Бакстер Браун увидел, что миссис Скиннер распростерта на бело-красном кафельном полу. Ее очки отлетели далеко в сторону и разбились. Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено. «Она больше не шевелится! Вы же видите!» – рыдала служанка. «Ей больше и не пошевелиться», — тихонько сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла. Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по праву примет участие в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в 3 фунта 6 шиллингов. А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней.

0: Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли?
1: Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которую он не имел в своей нищей холостой жизни. И теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену. У него даже пропала охота курить.
0: Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные. Мало того, что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя. Пациентов, которые раньше-то бывали у него редко, теперь не стало вовсе. Какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилия и приемные часы. Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно.
2: «Ах, Стентон Миллер», — бормотал он. «Придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат во злодействе».
0: Он снова достал из ящика футляр с инструментами из полированной стали. Рядом, в своем чехле из алого шелка, лежало зеркало доктора Джона Ди. Он бросил на него раздраженный и презрительный взгляд.
2: «А ты», — проворчал он, — «не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки».
0: До сих пор во время своих убогих ночных краж он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстис Роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало. Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно. В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка, леди Аберлоу, лечилась в клинике на Косвелл-Роуд и взяла с собой всех слуг. Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается. На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца, а Бакстер Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезной преграды для ночного вторжения. Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл. Когда же он пешком дошел до Лондон-Уолл, хмурый, угрюмый, словно сам дух дурного настроения, на улице уже постепенно наползал туман. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари, даже звуки делались глуши, и сирены на набережной Виктории, словно кляпом придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении. Бакстер Браун удовлетворенно вздохнул. Он даже с черной повязкой на глазах отыскал бы дорогу в Блумсфилд к дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями. Он забрался внутрь без особых усилий. Белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвым белым чехлам на мебели и по свернутым коврам строгой гостиной викторианской эпохи. Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Аберлоу. Распахнув ее, он застыл, пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище. На самом деле комната могла испугать его лишь одним – тем, что была ярко освещена. Горели все 12 ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде их прям забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой, и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой. У Бакстера Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди.
2: «Ну давай же, давай!» – пробормотал он. «Нужно ведь это сделать, иначе я пропал!»
1: Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене.
0: Он подошел и приподнял его. Словно две пары глаз вспыхнули четыре медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа. Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого труда одолели преграду.
2: «Наконец-то! Наконец-то!» – всхлипнул Бакстер Браун. И действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и три желтые кучки суверенов.
1: Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа. Внезапно все тело его свело судорога. На этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги, он даже услышал сухой щелчок взведенного курка. Бакстер Браун весь окаменел.
0: Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый мощный силуэт мужчины, ни тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета. Однако роковой выстрел так и не раздался, а мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь. Стальной прут выскользнул из рук Бакстер Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то темное. Бакстер Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь. Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп. На лестничной площадке он оглянулся. 12 ламп озаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа, меж тем, как в мягком сиянии торшера Бакстер Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха. Между абажуров едва не закричал.

0: Воздух густым синим туманом. Она курилась сама по себе. В пустоте. В ужасной пустоте.
1: И тогда Бакстер Браун, стремглав, бросился прочь в темноту и туман. Заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых 3 часа добирался до Клиссолд-парка, до своей выстуженной комнаты. Ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно. И теперь серые пелены тумана вились вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе. Черное зеркало. Продолжение. Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер Брауном спустя 10 лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самые мощные и грозные орудия магии, некогда оставленные людям существами из незримого мира. Черное зеркало доктора Джона Ди. Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Солома, о колбах с гомункулами Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти и, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знаний, из которых высший разум соткал призраков и вечных духов. Бакстер Браун выкупил себе в Камден-Тауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря на склоне лет, мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с форелью где-нибудь в своем родном Деваншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен. Он пополнел, отпустил усы на гальский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде. Он носил костюмы в клетку от братьев Керзон и обедал в ресторане Бакки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жареных на открытом огне. Он состоял в клубе любителей виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо. За все эти годы он только 3-4 раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла. Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появлялось у него желания опять воззвать к той силе, что заключалась в сумрачной глубине черного камня. И все же при всем своем равнодушии он ни о чем не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах. Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия. Сначала приключилась прискорбная история со Сламбером. В Камден-Тауне Бакстер Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье году примерно в 1820-м, и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства, и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушают старые и громоздят на их месте новые высотные дома. На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передние для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер Браун собственноручно приготовлял около дюжины целебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом. На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере. В ней лекарь проводил свой досуг в безупречном на его вкус интерьере. Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался, как и прежде, нелюдимым холостяком. Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в «Кингфишере». Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше 2 пинт эля, а если и выпивал 3-ю, то лишь когда за нее платил Бакстер Браун. Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона. Одно единственное крутое яйцо или же копченая селедка. Поэтому лекарь частенько приглашал его разделить с ним обильное угощение. Крепко посоленное холодное мясо или птицу, которую он заказывал себе на дом из ближайшего трактира.

0: беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет – старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах Карселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педаля Бакстер Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет.
1: «Клянусь вам, что это Кантерпрук!» —
0: воскликнул Сламбер вне себя от восторга.
1: «Кантерпрук? Так звали знаменитого мастера-жестянщика», — гордо отвечал мистер Сламбер. «Он жил в Боро около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп».
0: Бакстер Брауну нечего было на это сказать. И с тех пор при каждом визите бывшего педаля лампа Кантерпрука радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом. Как-то ночью Бакстер Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности. Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком. Его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с безмолвными полчищами теней. Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстер Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть. В его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа. Бакстер Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож, и из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой. Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное. Нож выпал и, трепеща, вонзился в деревянный пол. Из-под маски раздался короткий хрип, а вслед за ним икающий стон боли и отчаяния. И грозная фигура осела на пол. Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего.
1: «Простите меня! Я хотел взять Кантерпрука!»
0: Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был никто иной, как злополучный мистер Сламбер. Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли. Она висела в воздухе, в футе над ночником, испуская вровень со своей головкой, помеченной тремя крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые и пухленькие, словно сами довольные своей безупречно округлой формой. Бакстер Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке. Движение оказалось неловким. Он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, трубки больше не было. Зато вся комната пропахла скверным табачным зельем. Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера. Спрятав его маску и нож, он оттащил труп за 100 шагов от своего дома на скамейку в сквере.

0: Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы Базетова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение. Бакстер Браун познакомился с нею у корнфилдского лекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию и рецепты мазей. Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила, не без гордости, профессионалом. Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице New Charity. Бакстер Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать. «При следующей встрече попрошу ее стать моей женой», — не раз говорил он себе. Следующая встреча, за ней многие другие проходила, а предложение все никак не могло сорваться с уст доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев заболеваний, которые встречались доктору в его практике. Однажды осенним вечером Бакстер Браун застал Литлвуда бессильно опершимся на прилавок. Губа у него дрожала, руки были ледяные.
1: «Вы знаете, — простонал он, — здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры с начальницей. Говорят, что она хочет наложить на себя руки. Нет, нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах. Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к неврастении. Она направилась в сторону водозабора».
0: Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой. Бакстер Браун, как сумасшедший, помчался по длинной темной улице. Задыхаясь с неистово колотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров.
2: «Эдди! Эдди!» – отчаянно кричал он.
0: Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательной темной воде.
2: «Дорогая моя, я как раз хотел...»
0: Так, в столь необычном месте и в еще более необычных обстоятельствах, он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца. Эдди Бронкс побрела за ним, вся обессиленная и в слезах. Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции грога.
2: «Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак».
0: Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и Базетова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах.
2: «Что у вас здесь такое, доктор Браун?» — спросила она, вздыхая. «У меня... А что?»
0: Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина.
2: «Простите, голова кружится. Тошнит. О, пожалуйста, доктор, не надо курить».
0: Бакстер Браун уронил на пол только что приготовленный стакан грога.
2: «Но я же и не курю, дорогая».
0: Эдди Бронкс вскочила на ноги.
2: «Там, в углу! Там человек в шлеме! Он прячется! Я вижу под столом его ноги! О, они словно змеи!»
0: Вдруг она завопила.
2: «Он идет сюда, зажигает трубку от лампы, Господи Иисусе!»
0: Она так и рванулась к двери. Бакстер Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой. Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела. Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь, и успел только метнуться к окну. В ясном лунном свете он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице. Он было высунулся, стал окликать ее, умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающую грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару. На следующий день... Труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара номер 2 Камдентаунского водозабора.

0: cannot rule out the possibility that creatures who may well be superior to us are interested in what is happening on our Earth. These unidentified flying objects that appear to display unique characteristics, such as their speed, their rapid maneuvering, and so on, must be studied in the interest of mankind.
1: На следующий год после этой трагической кончины Бакстер Браун умер. Он уже несколько времени страдал астмой и как следует не лечился. Литлвуд часто навещал его. Ему мы и обязаны рассказом о последних минутах доктора.
2: «Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило», — поведал аптекарь. Его коллега, доктор Рессенгилл, предписал ему домашние и даже постельные режимы, ему вздумалось куда-то пойти. Дождь лил, как из ведра, и вернулся он домой промокшим до костей. Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель. «Что за безумие ходить сейчас по улицам?» — ругал я его. «Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дома?»
3: «Я избавился от очень тяжкого груза», — ответил он.
2: Я измерил ему температуру, чуть ли не 40 градусов, и понял, что он бредит. Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале.
3: «Мне следовало это понять за столько лет. В нем таилась она. Она!»
1: Он все громче выкрикивал это слово «она», и мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно.
2: К утру он немного притих, и я решил, что он засыпает, тем более, что и температура снизилась. Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал. Внезапно меня разбудили его крики. Сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех. И вот что странно, никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком трубочного дыма. «Так вот оно что! Вот оно что! Теперь я знаю! И я знаю, какая она! Ах, тварь, она украла у меня трубку!»
1: Он рухнул и остался лежать неподвижно. Его больше не было в живых. Но, падая, он сделал странные движения рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке. Трубку так и не сумели вынуть из окоченевшей его руки, и его, кажется, прямо с ней и похоронили.
4: «Честность – лучшая политика» Джонса Гордона.

Тагабар ларнимискулюс верф боргакс финигвиснока. Длинное имя и важный титул, достойный уважения и восхищения. Титул этот значил примерно «Верховный шериф, адмирал Финигвиснока». А Финигвиснок был богатой и влиятельной планетой в империи Дел. Титул и имя выглядели внушительно на документах, а документов подписывать нужно было множество. Сам Тагабар мог служить превосходным образчиком своей породы, воплощавшей силу и гордость. Как у черепах на земле, у него был и наружный, и внутренний скелет, хотя на этом сходство с черепахами заканчивалось. Внешне он походил на человека. Нечто среднее между средневековым рыцарем в латах и коренастым регбистом, одетым для выхода на поле. Цвет у него был, как у хорошо сваренного рака, и на суставах наружного скелета переходил в густой багрянец. Одежда состояла только из коротенькой юбочки, расшитой причудливыми узорами, усыпанной сверкающими драгоценными камнями. Эмблема сана была выгравирована золотом на переднем и заднем панцирях, чтобы безошибочно узнавать адмирала и когда он входит, и когда выходит. Словом, довольно внушительная личность, несмотря на рост всего 5 футов 2 дюйма. Как командир собственного звездолета «Верф», Тагабар должен был разыскивать и исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дел. И примерный офицер усердно занимался этим уже долгие годы, в точности следуя общей инструкции. Дело стоило того. В свое время он нашел несколько неплохих планет, а это была самым лакомым кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, он удовлетворенно потер руки. Корабль плавно вращался по орбите высоко над новооткрытой планетой. Экран был наведен на местность внизу. Никогда еще Деллы не посещали эту часть галактики, и найти такую жемчужину практически сразу – огромная удача. «Великолепная планета!» – воскликнул Тагабар. «Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень, а синева морей!» Он повернулся к лейтенанту Пелькфешу. «Как ты думаешь, разве не чудесно?» «Конечно, чудесно, ваше великолепие», — ответил Пельквеш. «Вы за нее получите еще одну награду». Тагабар начал что-то говорить, но неожиданно осекся. Его руки рванулись к рычагам управления и вцепились в переключатели. Мощные двигатели взревели от перегрузки, когда корабль повис неподвижно относительно планеты внизу. Пейзаж на увеличительном экране застыл.

0: Адмирал подрегулировал увеличение, и изображение начало расти.
1: Вот! Теперь что это такое?
0: Вопрос был чисто риторическим. Изображение, заслоняемое колеблющимися течениями в 200 милях атмосферы, едва мерцало на экране, но нельзя было сомневаться в том, что это какой-то город.
1: «Чума его возьми!» – проворчал Тагабар. «Планета занята. Города строят только разумные существа».
0: «Именно», – согласился лейтенант. Оба они не знали, что делать. Лишь несколько раз за всю долгую историю Делов были обнаружены разумные существа, но под владычеством Империи они постепенно вымерли. Ни одна из этих рас, кстати, не была особенно разумной.
1: «Придется запросить общую инструкцию», – сказал наконец Тагабар.
0: Он перешел к другому экрану, включил его и начал набирать цифры кода. Глубоко в недрах корабля медленно пробудился к жизни робот общей инструкции. В его обширной памяти хранились 10 тысяч лет копившиеся и классифицировавшиеся факты. 10 тысяч лет опыта Империи, 10 тысяч лет окончательных решений по каждому вопросу. Это было больше, чем энциклопедия. Это был опыт жизни. Робот по самым строгим правилам логики проверял свою память, пока не нашел ответ на запрос Тагабара. Тогда он передал данные на экран. Произнес Тагабар.
1: Общая инструкция 333-953-216А, глава бла-бла-бла, параграф 400. После обнаружения разумной или полуразумной жизни взять для изучения случайно выбранный образец. Избегать других контактов, пока образец не будет исследован согласно психологической директиве 659Б, раздел 888-077Д под руководством главного психолога. Данные сверить с общей инструкцией. Если нечаянный контакт уже произошел, справиться в ОИ 472-678РС, глава. Образцы следует брать в соответствии.
0: Он дочитал общую инструкцию и повернулся к лейтенанту.
1: Переквеш. Готовьте вспомогательную лодку. Полетим за образцом. Я уведомлю психолога Зиндаплита, чтобы он приготовился.

Эд Магрудер глубоко вдохнул весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был прекрасен, пропитан пряными ароматами и сочными запахами, хотя и чуждыми, но казавшимися почему-то родными. Даже более родными, чем земные. Город еще не спал, однако темнота наступала быстро. Эд любил вечерние прогулки, хотя бродить в полях после сумерек на Нью-Гавайи было до сих пор опасно. Здесь водились маленькие ночные твари, бесшумно порхающие в воздухе и кусающие без предупреждения. Водились и хищники покрупнее. Эд направился обратно к городку Нью-Хиллу, построенному на месте, где человек впервые ступил на новую планету. Магрудер был биологом. За последние 10 лет он обшарил с полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося результаты в записные книжки. Медленно, звено за звеном, составлял он схему. Схему самой жизни. У него было много предшественников, вплоть до Карла Линнея, но никто из них не понимал, чего не хватает. Естественно, им нечем было сравнивать и сопоставлять результаты своих исследований, ведь земная жизнь в конечном счете однородна. Из всех планет, какие Магрудер видел, Нью-Гавайи нравились ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек мог ходить без всяких защитных одеяний, по крайней мере, единственная из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый свист и взглянул вверх. Для ночных тварей еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе не ночная тварь, а какой-то шар вроде металлического, причем... На поверхности шара вспыхнуло зеленоватое сияние, и для Эда Магрудера...

Тагабар Верф бесстрастно смотрел, как лейтенант Переквеш вносит бесчувственный образец в биологическое испытательное отделение. Образец был странного вида, настоящая пародия на живое существо с мягкой кожей вроде слизняка, розовато-смуглого цвета, с отвратительными плеснеподобными разрастаниями на голове и в других местах. Биологи приняли образец, началась работа. Они взяли для исследования кусочки его кожи, немного крови, сняли показания электрических приборов с его мышц и нервов. Зендоплит, главный психолог, стоял рядом с командиром и наблюдал. Для биологов это была стандартная процедура. Они работали так же, как и со всяким другим поступавшим к ним образцом. Но перед зендоплитом стояла задача посложнее. Ему предстояло работать с мозгом разумного существа. Впрочем, он не волновался. В руководстве записано все, тревожиться было не о чем. Как и со всеми прочими образцами, следовало расшифровать основную схему реакций. Каждый данный организм способен реагировать только определенным, очень большим, но ограниченным количеством способов, и эти способы можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь породу существ, нужно лишь определить их основную схему и задать им задачу, которую они по этой схеме решить не могут. Все очень просто, и все записано в руководстве. Тагабар повернулся к зендоплиту. «Вы действительно думаете, что он в состоянии научиться нашему языку?» «Зачатком его, ваше великолепие», — ответил психолог. «Наш язык, в конце концов, очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его по полной программе, хотя сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную часть. Язык основан на логике, как основана на логике сама мысль. Некоторые из низших животных способны к зачаточной логике, однако большинство...» «Хорошо, сделайте, что в ваших силах. Я лично допрошу его». Зендоплит удивился. «Но, ваше великолепие, все вопросы подробно записаны в руководстве». Тагабар Верф нахмурился. «Я умею читать не хуже вас. Так как это первый образец полуразумной жизни, обнаруженный за последнюю 1000 лет, то, полагаю, этот опрос должен проводить сам командир». «Как вам угодно, ваше великолепие», — согласился зендоплит. Когда психологи закончили работать с этим Магрудером, его поместили в языковой бункер. На глаза ему установили световые прожекторы, сфокусированные на сетчатке, впрыснули в кровь специальную сыворотку, в уши вставили акустические устройства, к телу прилепили различные электроды, на череп наложили тонкую проволочную сеть. Все это было проделано безукоризненно точно. Потом бункер закрыли, и был включен рубильник. Магрудер смутно ощутил, что всплывает откуда-то из темноты. Вокруг него двигались странные омарообразные существа, а в уши ему нашептывались и набулькивались какие-то звуки. Постепенно он начал понимать. Его учили ассоциировать звуки с предметами и действиями.

0: Эд Магрудер сидел в маленькой комнатке размером 4×6 футов. Сидел голый, как червь, и смотрел сквозь прозрачную стену на шестерку чужаков, которых так часто видел в последнее время. Он не имел никакого понятия о том, долго ли его учили языку, все было как в тумане. «Ну вот», — подумал Магрудер, — «я набрал немало хороших образцов, а теперь сам попал в образцы». Он вспомнил о том, как поступал со своими образцами, и слегка вздрогнул. «Ну да ладно, попался, так попался. Остается только показать им, как нужно себя вести. Сжать губы, выше головы и все такое». Одно из существ подошло к панели управления и нажало какую-то кнопку. Тотчас же Магрудеру стали слышны звуки из комнаты по ту сторону прозрачной стены. Тагабар Верф взглянул на образец, потом на листок с вопросами у себя в руке. «Психологи обучили вас нашему языку, не так ли?» – холодно спросил он. Образец заболтал головой вверх и вниз.
1: «Да, по принципу принудительного кормления».
0: «Очень хорошо. Я должен задать вам несколько вопросов, вы будете отвечать на них правду».
1: «Ну, разумеется», – любезно согласился Магрудер. «Валяйте».
0: «Мы можем узнать, когда вы лжете», – продолжал Тагабар. «Вам придется плохо, если вы будете говорить неправду. Так вот, как ваше имя?»
1: «Теофилус К. Гассенпфеффер», – вкратчиво произнес Магрудер. Зендоплит взглянул на задрожавшую стрелку прибора и медленно покачал головой.
0: «Это ложь», – сказал Тагабар.
1: Образец кивнул. «Ну, конечно! Славная у вас машинка!»
0: «Хорошо, что вы признаете высокие качества нашей аппаратуры», – мрачно произнес Тагабар. «Но так как же вас зовут?»
1: «Эдвин Питер Сент-Джон Магрудер».
0: Психолог Зендоплит, следивший за стрелкой, кивнул. «Прекрасно», – произнес Тагабар. «Итак, Эдвин».
1: «Это будет достаточно», – сказал Магрудер.
0: Тагабар удивился. «Достаточно для чего?»
1: «Чтобы называть меня».
0: Командир обернулся к психологу и пробормотал что-то. Зендоплит ответил тоже бормотанием. Тагабар снова обратился к образцу. «Ваше имя Эд?»
1: «Строго говоря, нет», – ответил Магрудер.
0: «Тогда почему мы должны называть вас так?»
1: «Почему бы и нет? Другие называют», – пожал плечами Магрудер.
0: Тагабар вновь посоветовался с Зендоплитом и сказал: «Хорошо, вернемся к этому вопросу позже. Итак, Эд, как вы называете свою родную планету?»
1: «Земля».
0: «А как называет себя ваша раса?»
1: «Homo sapiens».
0: «Что это означает, если означает что-нибудь?»
1: Магрудер подумал.
0: «Просто название», – произнес он. Стрелка заколебалась. «Опять ложь», – сказал Тагабар.
1: Магрудер усмехнулся. «Я проверял. Действительно, машинка, что надо.
0: Синяя, содержащая медь, кровь прилила к шее и лицу Тагабара. Он потемнел от сдерживаемого гнева».
2: «Вы уже это говорили», – зловеще напомнил адмирал.
1: «Да-да. Так вот, если хотите знать, Homo sapiens означает «человек разумный».
0: В действительности он не сказал «человек разумный», потому что в языке Делов нет точного аналога подобного выражения. И Магрудер сделал все, что мог, чтобы найти адекватную замену. В обратном переводе на английский это звучало бы приблизительно так: «существа с великой силой мысли».
2: Когда Тагабар услышал это, глаза у него раскрылись шире, и он обернулся, чтобы взглянуть на Зендоплита. Психолог развел своими скорлупчатыми руками. Стрелка не двинулась. «Кажется, у вас там высокое мнение о себе», – произнес Тагабар, вновь обращаясь к Магрудеру.
1: «Возможно», – ответил землянин.
0: Тагабар пожал плечами, заглянул в список и продолжил допрос. Некоторые вопросы казались Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической проверки. Ясно было одно. Детектор лжи был максималистом. Если Магрудер говорил чистую правду, стрелка не двигалась. Но стоило ему хоть чуточку солгать, как прибор зашкаливало. Первые несколько лживых ответов прошли для Магрудера даром. Но в конце концов Тагабар заявил:
2: «Вы лгали достаточно, Эд».
0: Он нажал кнопку, и на землянина обрушилась сокрушительная волна боли. Когда она схлынула, Магрудер почувствовал, что мышцы у него на животе превратились в узлы, что кулаки и зубы у него стиснуты, а по щекам струятся слезы. Потом биолога охватила неудержимая тошнота и рвота.
2: Тагабар Верф брезгливо отвернулся.
3: «Отнесите его обратно в камеру и уберите здесь. Сильно ли он поврежден?»
1: Зендоплит уже зверился с приборами.
4: Думаю, что нет, ваше великолепие. Вероятно, это легкий шок и только. Однако на следующем допросе нам все равно придется его обследовать. Тогда мы узнаем, наверное.
0: Магрудер сидел на краю какой-то полки, которая могла служить низким столом или высокой кроватью. Сидеть было не очень удобно, но ничего другого в камере не имелось, а пол был еще тверже. Вот уже несколько часов, как его перенесли сюда, а Эд все еще не мог опомниться. Эта гнусная машина делала больно. Он стиснул кулаки, до сих пор чувствуется спазм в животе. И тут он понял, что спазм вызван вовсе не машиной. Судорожное напряжение объяснялось чудовищным, холодным, как лед, бешенством. Магрутер подумал над этим с минуту, потом расхохотался. Вот он сидит, дурак, дураком, и бесится так, что доводит себя до боли. А от этого ни ему, ни колонии никакой пользы. Очевидно, что чужаки не замышляют ничего доброго, мягко выражаясь. Колония на Нью-Гавайи насчитывала 600 человек, и все жили в Нью-Хилле, не считая нескольких разведывательных групп. Если пришельцы попробуют захватить планету, колонисты ни черта не смогут сделать. А что, если чужаки разыскали Землю? Магрудер не имел никакого представления о том, как корабль вооружен и какие у него размеры, но, по-видимому, это не маленькая скорлупка. Он знал, что все зависит от него. Нужно что-то сделать. Что? Выйти из камеры и напасть на корабль? Чепуха. Голый человек в пустой камере совершенно беспомощен. Но что же тогда? Магрудер лег и стал размышлять. Потом в двери приоткрылась панель, и за прозрачным квадратом появилось красно-фиолетовое лицо. «Вы, несомненно, голодный», — торжественно изрек чужак. «Анализ процессов в вашем организме показал, какая пища вам нужна. Вот, получите». Из ниши в стене выдвинулся кувшин порядочных размеров. От него исходил странный аромат. Магрудер взял кувшин и заглянул внутрь. Там была желтовато-серая полупрозрачная жидкость, похожая на похлебку. Эд обмакнул в нее палец, попробовал на язык. Вкусовые качества явно ниже нуля. Магрудер догадывался, что она содержит десятка два различных аминокислот, с дюжину витаминов, пригоршню углеводов, несколько процентов других веществ. Что-то вроде псевдопротоплазматического супа, высокосбалансированной пищи. Нет ли в ней чего-нибудь вредного? Впрочем, вряд ли. Если чужаки захотят отравить его, им не понадобится прибегать к хитростям. Кроме того, это наверняка та самая бурда, которую его кормили во время обучения языку. Притворяясь перед самим собой, что это говяжий бульон, Магрудер выпил жидкость целиком. Надо надеяться, что, избавившись от чувства голода, он сможет думать лучше. Так и получилось.

0: Меньше чем через час его снова взяли в допросную. На этот раз Магрудер твердо решил, что не позволит Тагабару нажимать на ту кнопочку. «В конце концов, — рассуждал он, — мне может понадобиться солгать кому-нибудь и в будущем, если я выберусь отсюда. А судя по тому, как больно делает машина, после нескольких таких ударов вполне может выработаться условный рефлекс против лжи». У него был план. Очень смутный и очень гибкий. Нужно попросту принимать то, что будет, полагаться на удачу и надеяться на лучшее. Эд Магрудер сидел в кресле и ждал, чтобы стена снова стала прозрачной. По пути из камеры в допросную в голове метались смелые фантазии о бегстве, но Эд не был уверен, что сможет справиться с шестеркой панцирных чужаков сразу. Он не был даже уверен, что справится хотя бы с одним. Как одолеть противника, чья нервная система тебе вовсе неизвестна, а тело бронировано, словно паровой котел? Стена сделалась прозрачной, за ней стоял чужак. Взглянув на панцирь, Магрудер по рисунку определил, что это то самое существо, которое допрашивало его раньше. Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и стал ждать первого вопроса. Тагабар Верв был в большом затруднении. Он тщательно сверил психологические данные с общей инструкцией после того, как психологи сверили их по руководству. Результаты сверок ему решительно не понравились. Общая инструкция говорила только: «Раса такого типа никогда не встречалась в галактике. В этом случае командир должен действовать согласно ОИ-234-511-006-Д, глава такая-то, параграф 666». Просмотрев ссылку, адмирал посоветовался с зендоплитом.
1: «Что вы об этом думаете?» – спросил он. «И почему у нашей науки нет никаких ответов?»
2: «Наука, ваше великолепие», – ответил зендоплит, – «это процесс получения и координирования сведений. У нас еще нет достаточных сведений, это верно, но мы их получим. Нам совершенно незачем впадать в панику. Мы должны быть объективными, только объективными».
0: Он протянул Тагабару еще один печатный листок.
2: «Вот вопросы, которые нужно задавать согласно руководству по психологии».
0: Тагабар ощутил облегчение. Общая инструкция гласила, что в подобной ситуации дальнейший ход событий зависит исключительно от его собственных решений. Он включил поляризацию стены и взглянул на образец.
1: «Сейчас вы ответите на несколько вопросов отрицательно. Неважно, насколько правдивыми будут ответы, вы должны только отвечать «нет», ясно?»
3: «Нет», — ответил Магрудер.
0: Тагабар нахмурился. Инструкции были совершенно недвусмысленными, однако что случилось с образцом? Неужели он глупее, чем казалось раньше?
1: «Он лжет», — сказал зендоплит.
0: Адмиралу понадобилась добрая половина минуты, чтобы осмыслить происходящее, и тогда лицо у него неприятно потемнело. Но ничего не поделаешь, образец повиновался приказу.
1: Его великолепие шумно втянул в себя воздух, медленно выдохнул и начал кротким голосом задавать вопросы. «Ваше имя Эдвин?»
3: «Нет».
1: «Вы живете на планете внизу?»
3: «Нет».
1: «У вас шесть глаз?»
3: «Нет».
0: Через пять минут подобной беседы зендоплит произнес:
2: «Достаточно, ваше великолепие, все сходится. Его нервная система болью не повреждена. Можно приступать к следующей группе вопросов».
1: «Теперь вы будете отвечать правду», — объявил Тагабар. «Если солжете, снова будете наказаны. Это вам ясно?»
0: «Совершенно ясно», — ответил Эд Магрудер. Хотя голос его звучал спокойно, Магрудер ощутил легкую дрожь. Мне нужно обдумывать ответы тщательно и быстро. С другой стороны, ему самому не хотелось слишком медлить.
1: «Какова численность вашей расы?»
0: «Несколько миллиардов».
2: «В действительности около 6 миллиардов, но на языке Делов несколько было неясным обозначением для чисел свыше 5, хотя и не обязательно таких».
1: «Знаете ли вы точную цифру?»
0: «Нет», — ответил Магрудер.
1: «Не с точностью-то одного человека», — подумал он.
0: Стрелка не дрогнула. Разумеется, разве он говорил неправду?
1: «Значит, вся ваша раса не живет на Земле?» — спросил Тагабар, слегка отклоняясь от списка вопросов. «Не живет в одном городе?»
2: Со вспышкой радости Магрудер увидел, какую чудесную ошибку совершил чужак, до сих пор не подозревающий, что у землян есть астронавтика. Когда он спросил о названии родной планеты, Эд ответил: «Земля». Но чужак-то думал: «А не у Гавайи?»
3: «О нет», — правдиво ответил Магрудер. «Нас здесь только несколько тысяч».
0: «Здесь» означало, конечно, Нью-Гавайи.
1: «Значит, большинство вашего народа бежало с Земли?»
0: «Бежало с Земли?» – возмущенно переспросил Магрудер. «Святое небо, конечно, нет. Мы только колонизировали планету. Мы все управляемся одним центральным правительством». сколько вас в каждой колонии?» Тагабар полностью отказался от списка вопросов. «Не знаю в точности», — ответил Магрудер. «Но ни на одной из колонизированных нами планет нет большего количества людей, чем на Земле». Ошеломленный Тагабар немедленно отключился от допросной. Зиндаплит был расстроен.
3: «Вы допрашиваете не по руководству», — жалобно сказал он.
2: «Знаю, знаю. Однако вы слышали, что заявило существо?»
0: «Слышал», — уныло ответил психолог.
2: «Неужели это правда?»
0: Зиндаплит выпрямился во весь свой 5-футовый рост.
2: «Ваше великолепие, вы можете отклоняться от руководства, но я не позволю вам сомневаться в работе детектора. Реальность — это правда. Значит, правда — это реальность. Детектор не ошибался с... одним словом, никогда».
0: «Да-да», — поспешно согласился Тагабар. «Так осознаете ли вы значение того, что он сказал? На его родной планете живет несколько тысяч обитателей, в колониях меньше, а его раса насчитывает несколько миллиардов.
2: Значит, они заняли около 10 миллионов планет».
3: «Я понимаю, что это звучит странно», — кивнул Зиндаплит. «Однако детектор никогда не лжет».
0: Тут он вспомнил, к кому обращается, и добавил:
2: «Ваше великолепие».
0: Адмирал не заметил нарушения этикета.
1: «Безусловно, но, как вы сказали, тут есть что-то странное. Мы должны продолжить расследование».
0: Раздался голос Тагабара.
1: «Согласно нашим расчетам, в галактике мало пригодных для жизни планет. Чем же объясняются ваши слова?»
0: Быстро сориентировавшись, Магрудер подумал о Марсе, находящемся на расстоянии многих световых лет отсюда. Там долгое время существовала научная станция, но Марс чертовски далеко и не пригоден для жизни.
1: «Мой народ, — осторожно произнес он, — способен жить на планетах, где климатические условия сильно отличаются от земных». Не успел Тагабар спросить еще о чем-нибудь, как у землянина мелькнула новая мысль. 1000-дюймовый телескоп на Луне обнаружил с помощью спектроскопа крупные планеты в туманности Андромеды.
0: «Кроме того, — смело продолжил Эл, — мы нашли миры и в других галактиках».
1: «Вот, пусть пораскинут мозгами».
0: Звук исчез, и оба чужака повели оживленный спор. Когда звук появился, Тагабар резко сменил тему.
1: «Сколько у вас космических кораблей?»
0: Магрудер раздумывал над этим целую долгую секунду. «На Земле есть 10 звездолетов, недостаточно, чтобы колонизировать 10 миллионов планет». Он попался.
2: «Нет, погоди, на Гавайи каждые полгода прилетает корабль с припасами, но на Гавайи нет своих кораблей».
1: «Космических кораблей?» – простодушно удивился Магрудер. «У нас их нет».
0: Тагабар Верф снова выключил звук и на этот раз даже сделал стену непрозрачной.
2: «Нет кораблей? Нет кораблей? Он ушел, я надеюсь?»
0: Зиндаплит мрачно покачал головой.
1: «Это абсолютная правда».
2: «Но...»
1: «Вспомните, как он назвал свою расу», — тихо произнес психолог.
0: Тагабар застыл потрясенно, медленно замигал и хриплым шепотом выдавил:
2: «Существами с великой силой мысли».
1: «Вот именно», — подтвердил Зиндаплит.

0: Грудер долго сидел в допросной, ничего не видя и не слыша. Поняли они или нет? Не догадываются ли, куда он клонит? Ему хотелось грызть ногти, кусать руки, рвать волосы, но он заставил себя сидеть спокойно. До конца еще далеко. Стена вдруг снова стала прозрачной. «Верно ли, — спросил Тагавар, — что ваша раса способна передвигаться в пространстве единственной силой мысли?» На мгновение Магрудер был ошеломлен. Это превосходило самые смелые его надежды. «Как человек ходит?» — подумал он. «Верно, что, используя силы разума для управления физической энергией, тщательно взвешивая каждое слово, произнес землянин, мы способны передвигаться с места на место без помощи звездолетов или других подобных машин». Тотчас же стену снова закрыли. Тагабар медленно обернулся и взглянул на зендоплита. «Кажется, лучше будет созвать офицеров», — медленно произнес он. «Нам попалось какое-то чудовище». Минуты через три все 20 офицеров огромного верфа собрались в кабинете психологии. Тагабар скомандовал вольно и затем обрисовал положение. «Ну, что вы предлагаете?» Офицеры совсем не чувствовали себя вольно. Они выглядели напряженными, как тетива лука. Первым заговорил лейтенант Пельфеш. «Что сказано в общей инструкции, ваше великолепие?»
1: «В общей инструкции сказано, — ответил Тагабар, — что мы должны в случае необходимости защищать свой корабль и свой народ. Способы для этого предоставлены на усмотрение командира». Наступило довольно неловкое молчание. Потом лицо лейтенанта Пельфиша несколько прояснилось.
0: «Ваше великолепие, давайте попросту сбросим на планету разрушительную бомбу!»
1: Адмирал покачал головой. «Я уже думал об этом. Если они смогут передвигаться в пространстве одной силой мысли, то спасутся, а потом жестоко отомстят».
0: Все помрачнели. «Погодите минутку!» — воскликнул Пельфиш. «Раз он может передвигаться одной силой мысли, почему же он не ушел от нас?»
1: Магрудер увидел, как стена становится прозрачной. Комната за ней была теперь полна чужаков. У микрофона стояла та же самая пышная особа, явно большая шишка.
2: «Нам хочется знать», — раздался торжественный голос, «почему, будучи в состоянии уйти куда угодно, вы остались здесь? Почему вы не бежите от нас?»
0: «Опять необходимо быстро соображать».
1: «Невежливо со стороны гостя, — сказал Магрудер, — покидать хозяев, не окончив своего дела».
2: «Даже после того, как мы наказали вас?»
0: «На мелкие неприятности можно не обращать внимания, особенно если хозяин действовал по глубочайшему неведению». Чужаки посовещались и задали новый вопрос.
2: «Должны ли мы полагать, судя по вашим словам, что у вас нет на нас обиды?»
0: «Кое-какая есть», — откровенно ответил Магрудер. «Однако лично с моей стороны, лишь на высокомерное обращение, могу заверить вас, что мой народ в целом ничуть не обижается ни на ваш народ в целом, ни на кого-либо из вас в отдельности».
2: «Играй крупно, Эд», — сказал он себе. «Ты уже сбил их, надеюсь».
1: Снова споры за стеной.
2: «Вы говорите, — произнес Тагабар, — что ваш народ не обижен на нас. Откуда вы это знаете?»
0: «Могу утверждать это смело», — ответил Магрудер. «И мне на что сердиться. В конце концов, вас ведь еще не уничтожили».
1: Звук выключен.
0: Снова горячие споры. Звук включен.
2: «Есть предположение, — сказал Тагабар, — что, несмотря на все обстоятельства, мы были вынуждены взять в качестве образца вас и только вас. Есть предположение, что вы были посланы нам навстречу».
1: «Брат, теперь нужно быть очень-очень осторожным. Я только скромный представитель своей расы», — начал Магрудер главным образом, чтобы выиграть время.
0: «Но погодите! Разве он не внеземный биолог?»
1: «Однако, с достоинством продолжил Эд, моя профессия состоит в том, чтобы находить инопланетные существа. Я должен признать, что меня назначили на эту работу».
0: Тагабар, казалось, встревожился еще больше.
2: «Значит, вы знали о нашем прибытии?»
1: Магрудер подумал секунду. Еще столетия назад было предсказано, что человечество в конце концов может встретиться с инопланетной расой. «Мы давно уже знали, что вы придете», — спокойно сказал он.
0: Тагабар пришел в крайнее возбуждение.
2: «В таком случае, вы должны знать, где в галактике находится наша раса. Вы должны знать, где находится наша планета.
1: Опять трудный вопрос. Магрудер взглянул сквозь стену на Тагабара и его подчиненных, столпившихся в комнате.
3: «Я знаю, где вы находитесь», — произнес он. «И я знаю в точности, где находится каждый из вас».
0: По ту сторону стены все разом вздрогнули, но Тагабар держался крепко.
2: «Где же мы расположены?»
0: На секунду Магрудер подумал, что они выбили, наконец, почву у него из-под ног, а потом нашел самое лучшее объяснение.
1: Он так долго старался увиливать, что почти забыл о возможности прямого ответа.
3: Землянин с состраданием взглянул на Тагабара. «Связь с помощью голоса слишком неудобна. Наша система координат будет вам совершенно непонятна, а вы не захотели обучить меня своей, если помните».
0: Это было сущей правдой. Делла не настолько глупы, чтобы рассказывать образцу о своей системе координат. Следы могли привести к их планете. И, разумеется, общая инструкция запрещала выдавать лишнюю информацию.
3: После неслышных, но оживленных переговоров Тагабар задал следующий вопрос.
2: «Если вы находитесь в телепатическом контакте со своими товарищами, то можете ли читать и в наших мыслях?»
3: Магрудер надменно взглянул на него. «У меня, как и у моего народа, есть свои принципы. Мы не проникаем в чужой разум без приглашения».
2: «Значит, и весь ваш народ знает местонахождение нашей базы?» — жалобно спросил командир чужаков.
3: Магрутер ответил безмятежно. «Могу вас заверить, что каждый член моей расы на каждой из принадлежащих нам планет знает о вашей базе и ее местонахождении ровно столько же, сколько и я».
2: «Кажется невероятным, — сказал Тагабар через несколько минут, — что ваша раса до сих пор не имела контакта с нами. Наш народ очень древний и могучий. Мы захватили планеты на доброй половине галактики и все же ни разу даже не слышали о вас».
0: «Наша политика, — ответил Магрудер, — состоит в том, чтобы стараться не обнаруживать своего присутствия.
1: Кроме того, у нас нет споров с вами, и мы не имели никакого желания отнимать у вас планеты. Только когда какая-нибудь раса становится неразумно воинственной, мы берем на себя труд показать ей свое могущество».
3: Это была длинная речь, может быть, слишком длинная. Держался ли он строго и истинно?
0: Одного взгляда на Зиндоплита было достаточно. Главный психолог не отрывал своих черных бусинок глаз от стрелки детектора во все время беседы и постепенно мрачнел по мере того, как прибор указывал ему на неизменную правдивость ответов.
3: Тагабар явно нервничал.
1: Магрудер понемногу привыкал к чужакам и все более и более мог читать по их лицам. В конце концов, у него было большое преимущество. Они сделали ошибку, обучив его своему языку.
3: «Значит, — нерешительно произнес Тагабар, — были другие расы, которые вы покарали?»
1: «За мою жизнь нет», — ответил Магрудер. Он подумал о неандертальцах и добавил: «До меня была раса, бросившая нам вызов. Она не существует больше».
2: «За вашу жизнь? Какой же ваш возраст?»
3: «Взгляните на ваш экран, на планету внизу», — торжественно произнес землянин. «Когда я родился, материки и моря на Земле были совсем другие. На Земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки. Взгляните вниз, и вы их не увидите. Причем они сделали ничего, чтобы изменить планету под нами. Все изменения на ней произошли путем длительного процесса геологической эволюции».
2: Клик!
1: Этот странный звук вырвался у Тагабара как раз в тот момент, когда он выключал из звука стен.
0: «Совсем как старый фильм в кино», — подумал Магрудер. «Звука нет, и лента все время рвется».
1: Стена больше не делалась прозрачной.
0: Вместо этого, примерно через полчаса, она беззвучно скользнула в сторону, открывая весь офицерский состав верфа, стоявший на вытяжку.
3: Вольно стоял только Тагабар, Ларнимискулюс, Верф, Боргакс, Фениглиснока, и теперь его лицо казалось менее багровым, чем всегда.
2: «Эдвин Питер Сент-Джон Магрудер», — торжественно заговорил он. «В качестве командира этого корабля, Нобеля Великой Империи и представителя Императора,
4: мы желаем предложить вам самое искреннее гостеприимство. Действуя под ошибочным впечатлением, будто вы представляете собой низшую форму жизни, мы обращались к вам недостойно и в этом смиренно просим у вас извинения».
3: «Не стоит», — холодно произнес Магрубер. «Теперь вам надо лишь опуститься на нашу планету, чтобы ваш народ и мой могли договориться к полному взаимному удовлетворению».
4: «Вольно!» — окинув их взглядом, добавил он повелительно. «И принесите мою одежду».
3: Что именно станется с кораблем и с чужаками, когда они приземлятся, Эд не знал. Придется предоставить решение президенту планеты и правительству Земли. Но он не видел больших трудностей впереди. Когда верф опустился на поверхность планеты, его командир пододвинулся к землянину и смущенно спросил:
5: «Как вы думаете, понравимся ли мы вашему народу?»
3: Магрудер бегло взглянул на детектор. Прибор был выключен.
4: «Понравитесь ли вы? Да вас просто влюбятся!»
5: Ему до тошноты надоело говорить правду.

Авиазавод находился в кризисе, даже если смотреть на фоне общего состояния российской авиационной промышленности. Контракт на 10 истребителей куда-то в Океанию. Фирма-заказчик собиралась уже на месте то ли перепродавать их, то ли сдавать в аренду, который мог бы завод спасти. Вдруг обернулся еще одним камнем, тянущим предприятие ко дну. Первая часть проплат, на которую так рассчитывало руководство, дошла до завода с Сусушкой и Утруской, как и все, что в России не передается напрямую из рук в руки. Но в данном случае сушащие и трясущие, осознав величину суммы, потеряли всякую меру. Лось большой, на всех хватит, и в результате потери превысили самые пессимистические ожидания. По такому случаю банковская группа все-таки решилась сменить коней на переправе и, быстро провернув все судебные и бюрократические дела, взяла власть на заводе в свои руки в лице кризисной команды и внешнего управляющего. Сам термин «внешний управляющий» среди рабочих и инженеров не прижился. Было в этом управляющем что-то старорежимное. Виделся этакий зажравшийся халуй в спинжаке и сапогах бутылками перед приездом барина, устраивающий поголовную порку заради порядка и профилактики. О том, что ситуация близка именно к такой, заводской народ старался не думать. Слово «менеджер» тоже не слишком удобно ложилось на язык. И в конце концов за глаза управляющего стали называть просто «внешний». В авиации внешний и его команда понимались только же, сколько в разведении крокодилов, но в технические вопросы они, в общем-то, и не лезли, занимаясь финансовыми делами. В результате первых трех месяцев их деятельность четверть сотрудников оказалась уволенной, но зато оставшиеся получили зарплату и обещание к концу года погасить долги. Да и вообще, экономия буквально на мелочах, внешняя команда не стеснялась, когда дело шло о серьезных вещах. Когда в партии истребителей, той самой контрактной, начал проявляться плавающий дефект, то был заключен договор со столичной

прекрасно знал, что обозначает такая картина. Перед начальником сидит заслуженный человек со звездой героя на пиджаке, которого нельзя прогнать просто так, но и дать какое-то послабление в деле, с которым он пришел, тоже невозможно. Тем не менее, летчик заговорил. Петр Эдуардович, возможно, я плохо объяснил, и вы не поняли. Дело в том, что это не просто традиция. Это, ну как вам сказать, это дань памяти и почтения и погибшему летчику, и тем, кто остался жив, кто летал с ним рядом, с которыми завтра может случиться то же самое. Не сделать проход машины над погибшим для нас, испытателей, это словно... Внешний поднял руку ладонью вперед, прерывая говорящего, и заговорил сам. Голос у него был под стать лицу, вежливый и никакой. «Да-да, я это уже все понял. Вы объяснили как раз очень хорошо. И сейчас вы повторяете точно то же самое, только с большей долей эмоций. Придется повториться и мне, только я как раз постараюсь без эмоций обойтись». Рука сделала плавный жест. Такие жесты описываются в руководствах по менеджменту как успокаивающие и располагающие к себе и отрабатываются на разнообразных тренингах. «Я понимаю вас и вашу приверженность традиции. Я уважаю ваши чувства. Но реализация вашей традиции, к сожалению, имеет вполне ощутимую денежную стоимость. И немалую. Вам известно, сколько будет стоить этот вылет?» Сергей Васильевич кивнул. «Известно, а как же? Сам катал жаждущих экзотики иностранцев. Пускай здесь и не будет каких-то накруток, но все равно это было бы значительно больше, чем лежало у него на сбербанковской кредитке. И вы, конечно, в курсе, что завод сейчас в очень сложной ситуации. Мы стараемся ее перебороть, мы идем на непопулярные меры, мы экономим буквально каждую копейку. К сожалению, приходится так делать. Но когда произошло это несчастье, мы все-таки изыскали средства, чтобы провести похороны на должном уровне, оказать помощь семье погибшего, тем более, что она живет на территории нашей области. Мы также оплатили ваше пребывание в госпитале в хороших условиях, но, опять же повторяю, это максимум, что мы могли выделить. Что же касается вашей просьбы, то со всем уважением к вам я вынужден отказать». И внешний слегка развел руками, показывая, что разговор окончен. Жест вроде бы даже сочувственный, но в его исполнении он показался тоже начальственно-железобетонным. В принципе, Сергей Васильевич знал, чем должен был кончиться этот разговор. Была даже не надежда, тень надежды, что внешнего как-то коснется чувство. Чувство с большой буквы, подсознательное и неощутимое, которое было у каждого, кто работал на испытательном комплексе, и не только. С каких пор появился обычай во время выноса из институтского клуба гроба или гробов разбившихся испытателей делать проход самолета над ними, Сергей Васильевич не знал до тех пор, до сих, так же, как и не знал, придя в испытательный институт практически мальчишкой. Это было давно, но традиция уже была. И как-то сразу к Сереге, да, тогда еще даже Сережке, пришло чувство, то самое, с большой буквы. Чувство того, что это не просто один из исторически сложившихся ритуалов, а нечто более серьезное. Что это необходимая часть и жизни, и смерти испытателей. Оно жило где-то на уровне подсознания, не пытаясь оформиться ни в мысли, ни тем более в слова, но оно было, и так же, как на уровне подсознания Сергей ощущал, что это чувство есть у других летчиков, и у техников, и у инженеров, обитающих в многочисленных корпусах. А потом, когда он уже был Сергеем Васильевичем, пришло и знание. Знание с большой буквы. Машина была хорошо знакома и стоящая на вооружении уже несколько лет. И задание было несложным. Полет по прямой на таком-то эшелоне для отработки нового оборудования. И авария была, если вообще можно так об аварии сказать, не слишком страшной. Диск турбины двигателя разлетелся очень аккуратно. Самолет был управляем, высоты оставалось с запасом. И катапультирование прошло штатно. Но Сергей Васильевич приземлился как в аэроклубе, а оператор погиб. Погиб по совершенно идиотской причине. Не сработал один из пиропатронов, и человек остался прикованным к катапультируемому креслу до самой земли. Начальник института сказал тогда просто, даже как-то обыденно: «Вынос будет в 12, лететь тебе». «А кому же еще?» — не ответил вслух летчик. И направился оформлять документы на полет, уже прикидывая, где ему

В зоне полета, чтобы оказаться над клубом ровно-ровно. Само собой, должна быть связь, мало ли какие задержки. Словом, для него, как для летчика, этот полет ничего особо сложного не представлял. Был проход. Был грохот форсажа, когда истребитель уходил практически вертикально вверх. А когда Сергей Васильевич, посадив самолет, шел переодеваться, он уже знал. Знал с большой то, что до сих пор только чувствовал. И поражался тому, что до сих пор не узнавал таких, как он, знающих. Говорить о своем знании. Да что там говорить? Проявить его легчайшим внешним намеком было для каждого из них за гранью законов природы и человеческого существа. Примерно так, как невозможно дышать водой. Но тем не менее, они друг друга узнавали всегда. И Сергей Васильевич начал узнавать их тоже. «Что-то случилось?» Мелодичный женский голос ворвался в его мысли. Летчик обнаружил, что все еще стоит в предбаннике внешнего, держась за ручку двери в коридор. Секретарша Леночка смотрела на него сочувствующе. Она, конечно, обо всем была в курсе, была на его стороне, очень сочувствовала, но ничем помочь не могла. Даже за шоколадку. То, что собирался сделать Сергей Васильевич, конечно же, должно было обойтись гораздо дороже шоколадки. И в денежном смысле, и в смысле последствий. Для карьеры, пенсии, а может быть даже и... Да и черт со всем этим. Как говорят в народе, не зарекайся. Он должен был это сделать. И он знал, что это должен было так же естественно, как должно было биться сердце. Володины родители действительно жили на территории области. До его деревни от завода было 400 километров, рукой подать по здешним масштабам. Когда в институт пришло письмо с просьбой прислать опытного летчика, а лучше двух, для поиска дефекта, который нащупал, но не может поймать заводской испытатель, Володя из кожи лез, пытаясь доказать, что он уже опытен достаточно. В результате же поехали они вдвоем. Сергей Васильевич на правах старшего группы, а Володя вроде бы как для развития навыков испытательной работы под мудрым руководством старшего товарища. Как и было договорено неофициально, по дороге Володя сделал остановку и, навестив стариков, явился на завод сияющий еще более чем обычно. Этот парень вообще редко обходился без улыбки. Стремясь компенсировать опоздание, он с энтузиазмом впрягся в работу. Дефект в самолетах действительно был, причем во всей серии. Скорее всего, причина крылась в какой-то электронной комплектующей, затерянной среди тысяч таких же составляющих системы управления. Проявлять себя на земле он отказывался напрочь, да и в воздухе каждый раз начинал ощущаться на разных режимах. И тут же исчезал, как только изменялся хотя бы один параметр. Возни с ним ожидалось много, и Сергей Васильевич решил, что не слишком нужный на первый взгляд в этой командировке Володя, на самом деле будет здесь очень к месту. Неделю все шло по плану. Кольцо поисков дефекта потихоньку сужалось. Выходные Володя опять провел у родителей. Словом, беды ничто не предвещало. Тяжелый день понедельник ничем себя не проявил. А потом наступил вторник. В этот день у них был запланирован полет на Спарке. Опять Спарка с Володей на месте командира. Беды ничто не предвещало до тех пор, пока на одном из режимов самолет так резко закрутило, что сомнений не осталось. Дефект наконец-то проявил себя всерьез, выбивая из работы то каналы управления, то регулировки двигателя. Дальше была борьба со взбесившейся машиной. Дальше Володя, да, именно он, нащупал очень тонкую грань, на которой самолет можно было держать, а дальше второму пилоту покинуть борт. Сергей Васильевич сначала не понял. «Володь, ты чего?» «Садиться буду, вот чего. Повторяю приказ. Покинуть борт. Лучше сам это выкину». Первым позывом Сергея Васильевича было продолжить спор, но он сдержал себя. Сколько было потеряно машин, сколько погибло людей именно из-за этого. Из-за того, что кто-то решал, что он умнее другого. Даже если так оно и было на самом деле. И летчик взялся за держки катапульты. Действительно, лучше прыгнуть самому, а не ждать, пока Володя нажмет на кнопку принудительного покидания самолета. Катапультирование вещь такая. Даже если все по правилам, то есть риск. А если уж она срабатывает в неожиданный момент, шансы получить серьезную травму возрастают в несколько раз. «Понял, выполняю», — сообщил Сергей Васильевич и добавил. «Счастливой посадки!» А вот посадки-то как раз и не было. Прыжок и приземление были сравнительно удачными, но 5 дней в госпитале Сергею Васильевичу провести пришлось.
Не выпускали его ни под каким видом. И поэтому обо всем он знал только со слов заводских. Самолет окончательно вышел из-под контроля за несколько километров до полосы, когда до счастливой развязки оставалось буквально несколько секунд. Машину закрутило, и даже попытаться спастись Володя уже не мог. Приехавшие родители настояли, чтобы его как можно скорее отпели в церкви в родном селе и похоронили там же. К счастью, они не требовали, чтобы гроб для прощания можно было открыть. Ребята из института еле успели на похороны, а Сергея Васильевича врачи отпустили, когда все было уже кончено. И теперь он шел по грязной дорожке, ежась противным ветром, и прикидывал, что надо сделать. Вернее, не что, а как. Следующие два дня и ушли на это как. Он поговорил с людьми с аэродрома, выпив при этом совершенно нездравое количество водки, и кое с кем даже договорился, несмотря на все грозящие неприятности. Также Сергей Васильевич сделал то, что ему всегда было делать омерзительно, а именно дал взятку трем должностным лицам при исполнении служебных обязанностей. Причем двоим из них брать было так же противно, как и ему давать. Оформил несколько левых документов, а еще один попросту подделал, после чего на основе их сделал еще несколько уже почти настоящих. Все эти действия привели к тому, что к 4 часам вечера старенький МиГ-21, числящийся при заводе как учебно-пилотажный, был выкачан из ангара на рулежку, подготовлен к полету и заправлен. Топлива должно было хватить в обрез, но по сравнению со всем остальным посадка на лампах была такой ерундой.

Карту Сергей Васильевич изучил хорошо. Характерную излучину реки заметил еще издали, и ошибки быть не могло. Вот деревня, вот церковь, вот кладбище. Он потянул ручку управления на себя, другой одновременно включая форсаж. Самолет свечой пошел вверх, и летчик вдруг почувствовал, что переносит перегрузку гораздо хуже, чем обычно. Или, может, это была совсем другая перегрузка?

Володя появился слева. В высотно-компенсирующем костюме и защитном шлеме с разбитым стеклом и оборванным кислородным шлангом. Шланг слегка вело назад, но совсем не сильно, как под ласковым майским ветерком. Володя шел рядом с кабиной МИГа, как бы поднимаясь по лестнице, без труда сохраняя одинаковую с истребителем скорость. Словно он шагал по бетонке, а самолет рядом тащил неторопливый буксировщик. Сергей Васильевич сглотнул. Так же, как и до этого, когда он провожал или уводил погибшего товарища, и каждый раз на его глаза навертывались слезы, и каждый раз их проклятых надо было сдерживать, кроме того, что зареванный мужчина вообще картина малоприятная. Сидеть и садиться в таком состоянии было бы просто опасно. Володя повернул голову и улыбнулся. Такой улыбки у него еще никто и никогда не видел. Не было в ней ни задора, ни подначки, ни приглашения улыбнуться в ответ. Была только печаль. Ни горе, ни отчаяние, а именно печаль, избыть которую невозможно. «Спасибо, Серега Васильевич», — произнес Володя. Голос его не был так громок, но легко отстранил рев двигателей и потока. «Оказывается, там...» — он коротко показал глазами вниз. «Там очень плохо, когда ты, что называется, после того. Мы свидимся?» «Разумеется, Сергей Васильевич не сказал об этом вслух. Это было бы таким же нарушением законов природы, как и попытка что-то рассказать внешнему. Это была всего лишь мысль. Но Володя эту мысль услышал и слегка пожал плечами. «Откуда я знаю?» «Но вы в любом случае не торопитесь». После этих слов он повернул голову вперед, и самолет остановился, а потом воображаемый буксировщик мощно потянул его назад. Володя не ускорял шагов, а просто, поднимаясь по невидимой лестнице, стал уходить все выше и быстрее, пока в несколько секунд не пропал из виду.

0: внешний и стоял у широкого окна своего кабинета, откуда была прекрасно видна заходящая на посадку пилотажно-тренировочная машина. Он уже знал, каким путем попала она в план полетов, кто ее поднял в воздух, и уже нажал кнопку селектора. Но глаза его вдруг перестали быть стеклянными, а лицо каменным. Он, живущий по законам совершенно чуждым и даже враждебным тому, чем жил Сергей, тоже знал. С большой буквы. Знал свое собственное, доступное лишь таким же, ничем не связанное ни с небом, ни с авиацией, ни с летчиками вообще, ни с летчиками-испытателями, но знал. И сейчас, когда остатков его души коснулось то, что Сергей про себя называл «чувствовать», и эти глубоко запрятанные остатки души вдруг не дали, запретили сделать внешнему то, что он собирался.
1: «Петр Эдуардович, вы чего-то хотели?» — напомнил селектор женским голосом.
0: «Да, Лена, сделайте мне большую чашку кофе. И коньячку туда грамм 50. Того, что в холодильнике слева». Отключив селектор, внешний развернул кресло к окну и принялся глядеть на полосу, хотя она уже опустела.

Мартина Томпсона, красавчика, вряд ли можно было назвать джентльменом. Он был антрепренером сомнительных боксерских поединков и партий в покер дружеских, где уж никаких сомнений не могло возникнуть. Излишком воображения не страдал, но обладал живостью ума и изворотливостью. Его цилиндр, гетры и золотая подкова на галстуке

0: улыбки могли бы быть более олиповатыми, однако он старался казаться джентльменом. Судьба не всегда благоволила к нему, но он не сдавался. Объяснение тут было немудреное. На каждого умершего дурака рождается десяток других. Однако перед тем вечером, когда ему встретился старик, бедняга-красавчик провел полдня, совещаясь в отеле на предмет финансовых дел. Мнения, бесцеремонно высказанные двумя его сообщниками, нисколько его не смутили, но огорчительно было то, что ему отказали в доверии. Он свернул на Уиткомб и направился к Чаринг-Кросс. Гнев лишь усугубил природное уродство его лица, и немногие встречные, поглядывающие на него, слегка поеживались. В 8 вечера улица Уиткомб не слишком многолюдна, и когда старик с ним заговорил, поблизости не было никого. Старик сидел на корточках в каком-то подъезде вблизи Пэлмэл, и красавчик не сразу его разглядел. «Эй, красавчик!» – окликнул его старик. Красавчик обернулся. Он увидел в темноте смутные очертания человеческой фигуры, чьей единственной примечательной чертой была непомерно длинная белая борода. «Привет!» – неуверенно ответил он. Он напряг память, но мог поклясться, что борода эта ему незнакома. «Холодно!» – сказал старик. «Чего вам надо?» – сухо спросил Томпсон. «Кто вы?» «Просто старик, красавчик. Если это все, что вы мне хотели сказать...» «Почти все. Не желаете ли купить газету?» «Уверяю вас, она не такая, как все».
1: «Не понимаю, что значит «не такая, как все»?»
0: «Это завтрашний вечерний номер «Эхо», — спокойно сказал старик.
1: «Вы, наверное, сбрендили, приятель, в этом все дело. Послушайте, времена теперь нелегкие, но вот вам монетка, и пусть она принесет вам удачу». Был Томпсон плутом или не был, ему была присуща щедрость людей, неуверенных в завтрашнем дне.
0: «Удачи!» – ласково хохотнул старик, отчего красавчика передернуло. «Послушайте», – сказал он, чувствуя что-то неправдоподобное и странное в этой смутно темневшей фигуре. «Что это за игра?»
1: «Самая древняя в мире игра, красавчик».
0: «Оставьте в покое мое прозвище, прошу вас».
1: «Вы стыдитесь своего прозвища?»
0: «Вовсе нет», — с твердостью ответил красавчик. «Говорите прямо, чего вам надо? Я уже и так потерял с вами много времени».
1: «Тогда ступайте себе дальше, красавчик».
0: «Но чего вам надо?» — с невольным беспокойством повторил красавчик.
1: «Ничего. Вы не хотите взять эту газету?»
0: «Во всем мире нет второй такой, и не будет. Целые сутки не будет».
1: «Конечно, раз она выйдет только завтра», — досадливо сказал красавчик.
0: «В ней список завтрашних победителей», — кротко сказал старик.
1: «Вы лжете».
0: «Посмотрите сами. Вот он».
1: Из темноты выплыла газета, и пальцы красавчика с опаской взяли ее. В подъезде раздался громкий хохот, и красавчик очутился один. Он почувствовал сильное сердцебиение, однако подошел к витрине, в свете которой мог рассмотреть газету. «Четверг, 29 июля 1926 года», – прочитал он. Красавчик минутку подумал. Сегодня среда, в этом он был уверен. Он вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее. «Да, сегодня среда, 28 июля, последний день бегов в Кемптоне. Это бесспорно». Он опять взглянул на дату в газете. «29 июля 1926 года». Инстинктивно он потянулся к последней странице, посвященной бегам. Там он увидел имена победителей на ипподроме в Гэтуике. Он провел ладонью по лбу. Лоб был мокрый от пота.
0: «Тут какая-то ловушка», — произнес он вслух и снова стал изучать дату выпуска газеты. Она повторялась на каждой странице вполне отчетливо и точно. Затем он стал приглядываться к цифрам года, но шестерка также была совершенно нормальная. В замешательстве он посмотрел на первую страницу. Там была передовая статья на 8 колонок о забастовке.
1: прошлому году это никак не могло относиться. Затем он снова заглянул на таблицу бегов. Первый приз выиграл Инкерман, а красавчик-то собирался поставить на ветра. Он заметил, что прохожие поглядывают на него с любопытством. Тогда он сунул газету в карман и пошел дальше. Никогда еще у него не было такой потребности в капельке спиртного. Он зашел в бар по соседству со станцией, к счастью, там было пусто. Выпив рюмку, он достал газету. Да, Инкерман выиграл первый приз, и выплата была 6-1. Красавчик сделал беглый, но порадовавший его расчет. Лосось победил во втором, красавчик всегда это предсказывал. Шальная пуля, кто, черт возьми, мог этого ожидать, победил в третьем, вполне законно. А в семи забегах? Красавчик облизнул пересохшие губы. Никакой мистификации тут не было. Он прекрасно знал лошадей, которые будут представлены в Гэтуике, и вот перед ним победитель. Сегодня, пожалуй, уже поздно. Лучше поехать в Гэтуик завтра и сразу сделать ставки. Он выпил еще одну рюмку. Мало-помалу в уютной обстановке бара его тревога рассеялась. Теперь вся эта история казалась ему вполне заурядной. В уме его, взбудораженным алкоголем, возникло воспоминание о фильме, который когда-то ужасно ему нравился. Там в этом фильме был индийский колдун с белой бородой, непомерно длинной белой бородой, такой же, как у старика. Колдун этот делал самые невероятные вещи на экране. Красавчик был уверен, что никакой мистификации тут нет. Денег старик у него не потребовал, даже не взял монету, которую красавчик ему предложил. Красавчик попросил еще виски и угостил бармена. «У вас есть какие-нибудь сведения о завтрашних бегах?» – спросил тот. Он был знаком с красавчиком и знал о его увлечении. Красавчик ответил не сразу. «Да», – сказал он наконец. «Лосось во втором забеге». Выходя, красавчик слегка пошатывался. Врач запретил ему пить, но в такой вечер... На другой день он поехал на поезде в Гэтуик. Этот ипподром всегда приносил ему удачу, но сегодня речь шла не об удаче. Первые ставки он делал довольно умеренно, но победа Инкермана его убедила. «Не лошадь, огонь!» Все сомнения исчезли. Любимчик публики «Лосось» победил во втором забеге. В главном забеге на шальную пулю никто не ставил. Лошадь была не в форме, зачем рисковать? Красавчик распределил ставки 20 сюда, 20 туда. За 10 минут до старта он отправил телеграмму в одну из контор в Вест-Энде. Он твердо решил отхватить большой куш. И отхватил. Этот забег не принес красавчику волнений. Ведь результат он знал заранее. Карманы его лопались от ассигнации, и это еще было ничто сравнительно с тем, что ему предстояло получить в Вест-Энде. Он заказал бутылку шампанского и выпил ее за здоровье старика с белой бородой. Поезд пришлось ждать полчаса. В нем ехали любители бегов, которых последний забег тоже не интересовал. В удачные дни красавчик бывал весьма словоохотлив, но в этот день молчал. Странный старик не шел у него из ума. Причем не столько его наружность и борода, сколько прощальный его смех. Газета все еще была у красавчика в кармане. Повинуясь невольному чувству, он ее вытащил. Его интересовали только бега, других сообщений он обычно не читал. Все же он ее полистал. Газетка – газета. Он решил купить на станции другой экземпляр, чтобы убедиться, что старик не солгал. Внезапно взгляд его остановился. Его внимание привлекла заметка, озаглавленная «Смерть в поезде». Сердце красавчика затрепетало, однако он начал ее читать. Известный любитель спорта мистер Мартин Томпсон скончался сегодня вечером, возвращаясь в поезде из Гэтуика. Дальше он не читал. Газета выпала у него из рук. «Посмотрите на красавчика», — сказал кто-то. «Он, видно, заболел». Красавчик тяжело и шумно дышал.
2: «Остановите!
1: Остановите поезд!» — пробормотал он и поднялся, ища стоп-кран. «Спокойно, приятель», — сказал ему один из пассажиров, хватая его за руку. Садитесь. Незачем попусту дергать ручку. Он сел. Вернее, упал на сиденье. Голова его склонилась на грудь. Ему пытались влить в рот виски, но это было бесполезно. «Он мертв», – испуганно сказал поддерживавший его сосед. Никто не обратил внимания на валявшуюся на полу газету. В суматохе ее затолкали под скамейку, и куда она подевалась, никто не знает. Возможно, ее вместе с мусором выбросили уборщики на станции. Возможно. Никто этого не знает.

Терри и Лин Прэтчетт. The Sea and Little Fishes. Плоскомерие — это планета-диск, которую держат на спинах четыре слона, стоящие на панцире огромной черепахи, вечно плывущие сквозь космические просторы. Используя в качестве отправной точки эту классическую концепцию, Прэтчетт весело и язвительно открывает стрельбу по многочисленным мишеням. Шекспир, теория креационизма, героическое фэнтези и так далее и тому подобное. И ради сбора исходного материала смело вторгается в столь отдаленные царства, как Древний Египет, Империя Ацтеков и Италия эпохи Возрождения. Когда Прэтчетт не создает сатиру на исторические периоды или культуры, он сосредотачивает основное действие возле Анкмарпорка, выдуманного города, который представляет собой сплав Флоренции эпохи Возрождения, викторианского Лондона и Нью-Йорка наших дней. В книгах Прэтчетта жанр фэнтези использован в качестве ярмарочного кривого зеркала, где в искаженном, но узнаваемом виде отражаются заботы и тревоги 20-го столетия. Романы можно приблизительно разделить на три группы. Главные герои цикла, посвященного Рансвинду, «Цвет волшебства», «Безумная звезда», «Посох и шляпа», «Эрик», «Интересные времена», трусоватый или очень рассудительный горе-волшебник, постоянно пытающийся избежать одной опасности лишь для того, чтобы угодить в другой, стократ худший переплет. Однако, как бы жизнь ни била Ринсвинда, он неизменно умудряется выйти из передряг победителем и восстановить в мире диска некое подобие порядка, как его там понимают. Главный объект сатиры Прэтчетта в этом цикле романов – героическая фэнтези со всеми ее штампами, троллями, чародеями и прочей подобной фауной. Так, например, «Посох и шляпа» – это пародия на лавкрафтовские запредельные миры, населенные демонами, а «Эрик» – насмешливый перепев фаустианской темы договора с дьяволом. В серии романов, посвященных Бабане, Гром с Хмурри, «Творцы заклинаний», «Вещи и сестрицы», «Ведьмы переходят границы», «Хозяева», «Машкерад», впервые появляется один из самых популярных персонажей всех циклов – ведьма с железным характером, стальными моральными устоями и железобетонной гордостью. Бабаня Гром с Хмурри умеет совладать с любой ситуацией. Подобно герою вестернов, она формально отрицательный герой, творящий добро. В основу Машкерада ложится призрак оперы, а над сном в летнюю ночь посмеиваются хозяева, где вместо деликатных и благовоспитанных фейри Шекспира появляются высокомерные, недобрые эльфы кельтского фольклора. Четыре истории, составляющие цикл о смерти – Мор, ученик смерти, Жнец, Соул, музыка души, Дед Кабан – повествуют об испытаниях, выпадающих на долю смерти, убийственно серьезного духа, который втайне питает слабость к роду человеческому и вызывает подлинную жалость своей неспособностью понять этих самых людей. В «Ученике смерти» смерть уходит в отпуск, перепоручая дела своему еще более мягкосердечному ученику. Жнец рассказывает о том, как смерть временно становится смертным и на собственном опыте познает, что такое человечность. Романы о городской страже, «Стража-стража», «При исполнении», «Глиняные ноги» сочетают элементы фэнтези с элементами полицейских детективных романов, что дает замечательный живой результат. В «Страже-страже» грубоватый, но честный анкморковский ночной дозор сражается с драконом, который задумал убить городского главу Патриция и посадить на его место нового правителя марионетку. Герои «При исполнении» выслеживают озверевшего серийного убийцу, завладевшего единственным в плоскомерии ружьем, сконструированным местным Леонардо да Винчи. Стоящий особняком роман «Пирамиды» привносит элементы современного мышления в Египет фараонов. Живые картинки с помощью набора инструментов плоскомерия исследуют подлинную магию кино. Малые боги позволяют с мрачноватым юмором взглянуть на возвышение религии, единственные истины которой та, что мир диска не плоский, а сферический. В «Море и рыбках» Прэтчетт предлагает вниманию читателей новые

0: И приключения Бабани Гром с Хмурри, натуры чрезвычайно азартные и уверенные, что второе место равносильно проигрышу. Море и рыбки. Неприятности начались и не в первый раз с яблока. На белом, без единого пятнышка столе Бабани Гром с Хмурри их лежал целый кулек. Красных и круглых, блестящих и сочных. Зная они, что их ждет, они бы затикали, как бомбы.
1: «Бери все. Старый Гопхутор сказал, что даст мне еще сколько угодно».
0: Маманя Ок искоса глянула на свою подругу-ведьму.
1: «Вкусные, чуток сморщенные, но лежать могут хоть сколько».
2: «Он назвал яблоко в твою честь?»
0: Каждое слово Бабани прожигало воздух, как капля кислоты.
1: «За мои румяные щечки», — пояснила маманя Ок.
0: «А еще в том году я вылечила ему ногу, когда он сверзился с лестницы, и составила притирание для лысины».
3: «Не больно-то помогло твое притирание», — заметила Бабаня. «И ходит он в таком парике, что живому человеку напялить просто грех».
1: «Зато ему было приятно, что я о нем забочусь».
0: Бабаня Гром с Хмурри не сводила глаз с кулька. В горах, где лето жаркое, а зимы холодные, фрукты и овощи всегда росли на славу. Перси же Гопхутор, первейший огородник, как никто другой, умел с помощью кисточки из верблюжьей шерсти устроить садовым растениям разнузданные любовные забавы.
1: «Он свои яблоньки по всей округе продает», — продолжала маманя Ок. «Чудно, как подумаешь, что в скорости маманю Ок испробует 1000 народу».
3: «Еще 1000!» — едко вставила Бабаня.
0: Бурная юность мамани была для нее открытой книгой, в невзрачной, впрочем, обложке.
1: «Ну, спасибо тебе, Эсме!»
0: Маманя Ок на миг пригодрюнилась и вдруг с притворной жалостью охнула.
1: «Эсме, это тебе никак завидно!»
3: «Мне? Завидно? С чего бы? Подумаешь, яблоко — велика важность!»
1: «Вот я и думаю! Это ведь он просто, чтобы польстить старухе!» — сказала маманя. «Ну, а как у тебя дела?»
3: «Хорошо, просто замечательно!»
0: «Дров на зиму запасла сколько надо?»
3: «Почти».
0: «Славненько», — протянула маманя, «славненько». Они посидели молча. На подоконнике, стремясь вырваться на сентябрьское солнышко, тихо колотилась бабочка, разбуженная неосенним теплом.
1: «А картошку-то выкопала уже?» — спросила маманя.
3: «Да».
1: «У нас в этот раз богатый урожай».
3: «Это хорошо».
1: «А бобы засолила?»
3: «Да».
1: «Небось ждешь, не дождешься испытаний на той неделе?»
3: «Да».
1: «Готовишься?»
3: «Нет».
0: Мамане почудилось, что, несмотря на яркое солнце, в углах комнаты сгустились тени. Сам воздух потемнел. Домишки ведьм со временем становятся очень чувствительны к переменам настроения своих обитательниц. Но мамане не вняла предупреждению. Дураки неудержимо несутся навстречу неприятностям, но в сравнении со старушками, которым уже нечего терять, они просто ползут, как улитки.
1: «Придешь в воскресенье обедать?»
3: «А что будет?»
1: «Свинина».
3: «С яблочной подливкой?»
1: «Да».
0: «Нет», — отрезала Бабаня. За спиной у мамани послышался скрип. Дверь распахнулась настежь. Обычный человек, чуждый чародейству, непременно нашел бы этому разумное объяснение. Просто сквозняк.
1: И маманя Ог вполне могла бы с этим согласиться, если бы не два очевидных для нее вопроса. Почему сквозняк это сделал? И как ему удалось откинуть крючок? «Ну, пора мне, заболталась», — она проворно поднялась. «В это время года вечно дел по горло, верно?»
3: «Да».
1: «Так, я пошла?»
3: «До свидания».
0: Маманя заспешила по дорожке вдоль от дома. Сквозняк захлопнул за ней дверь.
1: Ей пришло в голову, что, пожалуй, она малость переусердствовала. Но только малость.
0: Жизнь ведьмы, есть такое мнение, не хороша тем, что приходится хоронить себя в деревенской глуши. Впрочем, маманю это не удручало. В деревенской глуши было все, чего она могла пожелать, хотя в юности она пару раз жаловалась на нехватку мужчин. Побывать в дальних краях любопытно, но если говорить серьезно, кому они нужны? Там, конечно, незнакомые выпивка и хардж диковинный. Ну, вообще-то на чужбину хорошо съездить по делам, чтобы после вернуться домой, туда, где настоящая жизнь. Маманя Ок прекрасно чувствовала себя в маленькой деревушке. Само собой, размышляла она, пересекая лужайку вид, из окошка у Эсми не тот. Сама маманя жила в поселке, а вот за окнами Бабани открывались лес и равнинные приволья до самой дуги Плоскомирского горизонта. зрелище от которого, по мнению мамани, запросто можно спятить. В свое время ей объяснили: мир круглый и плоский, летит сквозь просторы Вселенной на спинах четырех слонов, стоящих на панцире черепахи, и незачем выискивать в этом смысл. Происходило все упомянутое где-то там, с равнодушного благословения мамани. Глобальные вопросы не занимали ее с тех пор, покуда у нее сохранялся личный мирок радиусом 10 миль, который она носила с собой. Но Эсме Гром с Хмури такое крохотное царство не устраивало. Она была из других ведьм. Мамани считала своим священным долгом не давать Бабане Грумсмуре заскучать. Яблоки, если разобраться, мелочь, ничтожная шпилька, но Эсме непременно требовалось что-нибудь эдакое, чтобы всякий день чувствовать, жизнь проходит не зря. И если это что-нибудь, зависть и досада, пусть так. Теперь Бабаня придумает мелкую месть, пустяшное унижение, о котором будут знать лишь они с Мамани, и утешится. Маманя отлично знала, что способна поладить с подругой, когда та не в духе. Другое дело, если бабаню Гром с Хмури одолеет скука. От скуки ведьма способна на все. Расхожее выражение «каждый развлекается, как умеет» звучит так, словно это умение сродни некой добродетели. Возможно. Однако нет хуже, чем когда ведьма заскучает и примется сама себя развлекать, ибо есть люди, у которых на редкость превратные представления о веселье. А такой могущественной ведьмы, как Эсме, здешние горы, без сомнения, не видели уже много поколений. Впрочем, близились испытания, а это всегда на несколько недель приводило Эсме Гром с Хмури в порядок. Она кидалась в бой, как форель на блесну. Маманя Ог всякий раз с нетерпением ждала испытаний ведьм. Прекрасный отдых на открытом воздухе плюс большой костер. Слыханное ли дело испытание ведьм без хорошего заключительного костра? А после можно печь в золе картошку.

День плавно перетек в вечер. Из углов, из-под столов и табуреток выползли тени и слились в одну большую тень. Тьма беспрепятственно окутывала Бабаню, которая тихо покачивалась в кресле. Лицо Бабани выражало глубокую сосредоточенность. Дрова в камине догорели и превратились в угольки, которые гасли один за другим. Мрак сгущался. На каминной полке тикали старые часы. Некоторое время тишину нарушали только эти звуки. Потом послышался слабый шорох. Бумажный кулек на столе шевельнулся и медленно скукожился, точно сдувшийся воздушный шар. В неподвижном воздухе разлился тяжелый запах гнили. Чуть погодя выполз первый червяк.

0: Маманя Ок вернулась домой и наполняла пивом большую кружку, когда в дверь постучали. Она со вздохом поставила кувшин и пошла открывать. «Кого я вижу? Как это вас занесло в наши края, да еще в такой холод и познату?» И маманя попятилась в комнату, отступая перед тремя ведьмами. Все гости были в черных плащах и остроконечных шляпах, как полагается ведьмам, зато именно поэтому их было легче отличить одно от другой. Ничто так не подчеркивает индивидуальность, как униформа. Здесь подвернем, там подколем, и вот вам мелочи, которые тем заметнее, чем очевиднее единообразие. Взять, к примеру, Куму Бивис. Шляпа у нее с очень плоскими полями и такой острой верхушкой, что ее хоть в ушах ковыряй. Куму Бивис маманя любила. Та хоть и была чересчур грамотная, порой ученость из нее так и перла, зато сама чинила себе башмаки и нюхала табак, а это, по скромному мнению мамаши Ок, был первый признак нашего человека. В одежде бабуси Развейли наблюдался определенный беспорядок, словно сетчатка бабусиного внутреннего ока отслоилась, и старушка жила сразу в нескольких временах. Когда тронется умом обычный человек, добра не жди, но куда страшнее, если упомянутый ум обращен к сверхъестественному. Оставалось только надеяться, что бабуся Развейли всего лишь путает, куда надевать нижнее белье, под платье или поверх него. Увы, бабуся Развейли сдавала все сильнее. Ее стук в дверь иногда раздавался за несколько часов до появления самой бабуси, а следы на дорожке возникали несколько дней спустя. При виде третьей ведьмы сердце у мамани ушло в пятки, но не от того, что Летиция Макрица была дурной женщиной. Совсем напротив, она слыла дамой достойной, порядочной, любезной и доброй, по крайней мере, к миролюбивым животным и не слишком чумазым ребятишкам, и всегда была готова оказать ближнему добрую услугу. Беда в том, что при этом Летиция руководствовалась единственно своими представлениями о благе этого ближнего и с ним самим не советовалась. Итог был печален. Все получалось шиворот на выворот. Вдобавок, Летиция была замужем. Маманя ничего не имела против замужних ведьм. Правила этого, в общем, не запрещали. Она и сама сменила множество мужей, даже троих законных. Но у почтенного Макрицы, отставного колдуна, водилось чертовски много золота, и маманя подозревала, что Летиция занимается колдовством от нечего делать, как иные светские дамы вышивают подушечки для преклонения колен в церкви или навещают бедняков. Итак, у госпожи Макрицы были деньги. У мамани не было ни гроша, и поэтому она заочно недолюбливала всех, у кого они есть. На Летиции был такой шикарный черный бархатный плащ, что казалось, будто в окружающем мире вырезали дыру. У мамани такого плаща не было. Никакие шикарные бархатные плащи ей даром не нужны были. Она за роскошью не гналась и не понимала, отчего бы и другим не жить скромнее. «Здравствуй, Гита, как делишки?» — сказала Кума Бивис. Маманя вынула изо рта курительную трубку. «Лучше не бывает, заходите». «Льет, как из ведра. Ужас!» – пожаловалась бабуся Развейли. Маманя посмотрела на небо. Небо было морозное, сизо-лиловое, но там, где блуждала бабусина душа, наверняка шел дождь. «Так входите, обсушитесь!» – добродушно предложила маманя. «И пусть наша встреча пройдет под счастливой звездой», – изрекла Летиция. Маманя, понимающе кивнула. Летиция всегда выражалась так, точно книга, по которой она училась колдовству, была написана не слишком даровитым в художественном отношении автором, и поддакнула. А вот-вот. Под журчание вежливой беседы маманя приготовила чай со сдобными лепешками. Потом Кума Биви с тоном, недвусмысленно обозначающим начало официальной части, объявила: «Маманя, мы здесь в качестве комитета испытаний». «Да ну!» Нет, как правило, организовывать берутся те, у кого достаточно времени и желания бегать и суетиться. И опять-таки, если не кривить душой, миру нужны те, кто бегает и суетится. «Я полагаю, ты примешь участие?» «Ну да. Исполню свой маленький номер». Маманя покосилась на Летицию. Та улыбалась, и эта улыбка мамане не очень понравилась. «В этом году много желающих», — продолжала Кума. «В последнее время от девчонок отбоя нет». «Ищут парней», — фыркнула Летиция. Маманя промолчала. По ее мнению, приворот был отличным применением колдовства, в некотором смысле одним из фундаментальных его проявлений. «Вот и славно», — сказала она. «Все хорошо, много народу, но...» «Прошу прощения», — удивилась Летиция. «Я сказала «но», — пояснила маманя. «Кто-то ведь должен сказать «но», верно? Наша маленькая беседа подходит к большому «но», вот я его и говорю». Она знала, что самым возмутительным образом нарушает протокол. Полагалось еще минут 7 болтать о пустяках, прежде чем приступать к делу, но присутствие Летиции действовало мамане на нервы. «Это насчет Эсме Громсхмури», — сказала Кума Бивис. «Но», — без удивления откликнулась маманя, — «я думаю, она тоже будет участвовать». Не припомню, чтобы хоть раз обошлось без нее. Летиция вздохнула. Я думаю, вы не могли бы вы уговорить ее в этом году воздержаться? Маманя оторопела. Уговорить? Переспросила она. Ну, разве что топором? Колдуньи дружно выпрямились на стульях. «Понимаешь», — слегка смущаясь, начала кума. «Честно говоря, госпожа Ок», — вмешалась Летиция, — «очень трудно найти желающих выступить, когда известно, что будет барышня Гром с Хмурри. Она всегда выигрывает».
1: «Ну да», — согласилась маманя. «Это ведь состязание».
0: «Но она всегда выигрывает».
1: «Ну и что?»
0: «В других состязаниях», — сказала Летиция, — «одному и тому же участнику позволено занимать первое место лишь 3 года подряд, а затем он на некоторое время отстраняется от участия».
1: «Да, но мы-то ведьмы», — напомнила маманя. «У нас свои правила».
0: «Это как же?»
1: «Их нету».
0: Летиция разгладила юбку. «Пожалуй, пора их придумать».
1: «Ага», — хмыкнула маманя. «И вы собрались пойти и сказать Эсме об этом? Ты тоже кума?»
0: Кума Бивис отвела взгляд. Бабуся Развейли пристально всматривалась куда-то в прошлую неделю. «Насколько я понимаю, барышня Гром с Хмури очень гордая женщина», — сказала Летиция. Маманя Ок снова пыхнула трубкой.
1: «Это все равно, что сказать, море полно воды».
0: Гости на минуту примолкли. «Ценное замечание», — первой нарушила тишину Летиция, «но я не вполне понимаю его смысл».
1: «Если в море нет воды, это не море», — пояснила маманя Ок, «а всего-навсего здоровущая яма в земле». «С Эсме штука в том, что...»
0: Маманя шумно затянулась.
1: «Она сама гордость, понимаете? А не просто гордая женщина».
0: «Ну так, может быть, ей полезно научиться быть чуточку скромнее?»
1: «С чего это она будет скромничать?» — скинулась маманя.
0: Но Летиция, подобно многим людям, которые снаружи мягкие, как персик, внутри имела твердую косточку и без боя не сдавалась. У этой особы, несомненно, природные дары. Поверьте, ей бы следовало благодарить. Тут маманя Ок бросила слушать. «У этой особы». Вот значит как. Какое ремесло ни возьми, везде одно и то же. Рано или поздно кого-нибудь осеняет. Необходима организация. И будьте уверены, организаторами станут не те, кто, по общему мнению, достиг вершин мастерства. Тем не до этого, они работают. Правда, обычно это и не самые худшие. Те, а куда деваться, тоже трудятся в поте лица. Нет, как правило, организовывать берутся те, у кого достаточно времени и желания бегать и суетиться. И опять-таки, если не кривить душой, миру нужны те, кто бегает и суетится, но не обязательно их любить. По внезапному затишью маманя догадалась, что Летиция наконец высказалась.
1: «Да что вы говорите?» «Вот я, к примеру», — подала она голос, — «даровита от природы. У нас Огга в колдовство в крови. Мне чары на слабь всегда было расплюнуть. А Эсме... Шиш, капелька способностей ей досталась, это верно, но очень даже небольшая. Пока заклятие наложит, 7 потов сойдет с бедняжки. Она просто работала, как проклятая. И теперь вы хотите сказать, завязывай, родная?»
0: «Вообще-то мы надеялись, что это скажете вы», — призналась Летиция. Маманя открыла рот, чтобы выпустить на волю пару-тройку крепких словечек, но передумала.
1: «Вот что решила она. Скажете ей сами. Завтра. А я приду ее поддержать».

0: Когда ведьмы появились на дорожке, бабаня Гром с Хмури собирала травы. Обычные травы, используемые поварами или знахарями, считаются простыми. Травы бабани простыми не были. Они были либо сложными, либо никакими. И всякими легкомысленными штучками, вроде миленьких корзиночек и изящных ножниц, тут не пахло. Бабаня пользовалась ножом и стулом, который держала перед собой, и кожаной шляпой, перчатками и передником в качестве второй линии обороны. Даже она не знала родины некоторых трав. Корешки и семена продавались и обменивались по своему свету, а может, и за его пределами. У одних растений цветки поворачивались вслед прохожему, другие выстреливали шипами и колючками в пролетающих птиц, а третьи приходилось подвязывать колышком не для того, чтобы не полегли, а для того, чтобы на следующий день найти их на прежнем месте. Маманя Ог, которая отродясь не выращивала никаких трав, кроме тех, которые можно курить или бросить в куриный бульон, услышала, как бабаня бурчит себе под нос. «Так-так, паршивцы». «Доброе утро, барышня Хмури!» — громко сказала Летиция. Бабаня Гром с Хмури замерла, потом очень осторожно опустила стул и обернулась. «Не барышня, а хозяйка!» — поправила она. «Ну, неважно!» — безмятежно откликнулась Летиция. «Надеюсь, у вас все хорошо?»
1: «Было до этой минуты!» — ответила бабаня и вялым кивком указала на трех ведьм.
0: Воцарилась звонкая тишина, которая повергла маманю Ог в смятение. «Где же предписанные ритуалом приглашение на чашечку чего-нибудь? Какая невоспитанность томить людей на улице! Почти, хоть и не совсем такая же, как называть пожилую незамужнюю ведьму барышней!»
1: «А вы насчет испытаний», — сказала бабаня.
0: Летиция едва не лишилась чувств.
2: «Откуда?»
1: «Так ведь вы типичный комитет». «Тут и гадать нечего», — ответила бабаня, стаскивая перчатки. «Раньше-то мы обходились без всяких комитетов. Слух пойдет, все и соберутся. А теперь вот, пожалуйста, кто-то берется все устроить».
0: На миг лицо бабани отразило ожесточенную внутреннюю борьбу, после чего она небрежно завершила тираду.
1: «Чай не греется, ступайте в дом».
0: Маманя успокоилась. В конце концов, возможно, существуют обычаи, которыми не может пренебречь даже бабаня Гром с Хмури. Даже злейшего врага непременно приглашают в дом и поют чаем с пирожками. Честно говоря, чем злее враг, тем лучше бывает чайный сервиз и вкуснее пирожки. После можешь крыть недруга последними словами, но покуда он под твоим кровом, корми его до отвала. Темные глазки мамани приметили, что кухонный стол еще не просох после мытья. Когда чай был разлит по чашкам, а обмен любезностями, по крайней мере, со стороны Летиции, бабаня встречала их молчанием завершен, самозванная председательница устроилась на стуле поудобнее и начала.
2: «В этом году испытания вызвали большой интерес, барышня, хозяйка Гром с Хмури».
1: «Это хорошо».
2: «Сказать по правде, создается впечатление, что ремесло ведьмы в бараньих вершинах переживает своего рода возрождение».
1: «Чего? Возрождение? Ага».
2: «Это дает молодым женщинам прекрасную возможность проявить себя, вы не думаете?»
0: Маманя знавала ни одну мастерицу срезать собеседника острым словом, но бабаня Гром с Хмури умела убийственно внимать. Ей достаточно было услышать что-нибудь, чтобы это прозвучало глупо.
1: «У вас хорошая шляпа», — заметила бабаня. «Бархат, верно. Видать, пошив не местный».
0: Летиция потрогала поля и деликатно усмехнулась.
2: «Это от Кикимора Болотти из Ангмарпорка».
1: «Как? Готовую купили?»
0: Маманя Ог поглядела в угол комнаты, где на подставке высился обшарпанный деревянный конус. К нему были пришпилены куски черного коленкора и ивовые прутья. Каркас бабаниной весенней шляпы.
2: «Шила на заказ», — ответила Летиция.
1: «А булавки какие!» — продолжала бабаня. «И полумесяцы, и коты, и...»
3: «Эсми, у тебя же самой есть брошка полумесяц, забыла?»
0: — вмешалась маманя Ог, решив, что пришла пора дать предупредительный выстрел. Когда на бабаню накатывало желание язвить, она много чего могла наговорить ведьме про ее украшения.
1: «Верно, Гита, у меня есть брошка полумесяц. И держу я ее исключительно ради формы. Полумесяцем очень удобно закалывать плащ. Но этим я ни на что не намекаю.
0: Между прочим, ты меня перебила, как раз когда я собиралась похвалить госпожу Макрицу за отличный подбор булавок. Совсем как у ведьмы».
2: Маманя, резко развернувшись всем корпусом, точно болельщица на теннисном матче, воззрилась на Летицию, желая узнать, поразила ли цель отравленная стрела. Но Летиция самым натуральным образом улыбалась.
1: «Есть, есть все-таки люди, которым и 10-фунтовым молотом не вобьешь в башку очевидное».
2: «Кстати, о ведьмах», — сказала Летиция в манере прирожденной председательницы, переводя разговор в нужное русло. «Я подумала, что стоило бы обсудить с вами ваше участие в испытаниях».
1: «Но...»
2: «Вам не кажется, что побеждать из года в год несправедливо по отношению к остальным?»
1: Бабаня Гром с хмурей задумчиво осмотрела пол, потом потолок.
3: «Нет, — наконец сказала она, — я лучше их».
2: «А вам не кажется, что это отбивает у других участниц охоту состязаться?»
3: Вновь последовал внимательный обзор пола и потолка.
2: «Нет, — сказала бабаня. — Но все с самого начала знают, что первого места им не видать».
3: «Я тоже».
2: «Да нет же, вы наверняка...»
3: «Я имела в виду, я тоже с самого начала знаю, что первого места им не видать», — уничтожающим тоном перебила бабаня. «А надо им браться за дело с уверенностью, что победы не видать мне. Нечего удивляться проигрышу, если не умеешь верно настроиться».
2: «Но это охлаждает их пыл». Бабаня, казалось, была искренне удивлена.
3: «А что им мешает бороться за второе место?»
2: Летиция не сдавалась. «Вот в чем мы надеемся убедить вас, Эсме. Примите почетную отставку. Вы вполне могли бы произнести небольшое напутственное слово, вручить приз и пожалуй, даже войти в состав судейской коллегии».
3: «А будут судьи?» – удивилась бабаня. «У нас никогда не было судей. Просто все знали, кто победитель».
2: «Ага», — подтвердила маманя. Ей вспомнились сцены в финалах одного или двух испытаний. Когда побеждала бабаня Гром с хмурей, всем это было ясно, как день. Истинная правда. «Это был бы очень красивый жест», — продолжала Летиция.
1: «Кто решил, что должны быть судьи?» — поинтересовалась бабаня.
2: «Комитет. То есть, ну, нас собралось несколько человек, дабы не пускать на самотек».
1: «А, понятно», — кивнула бабаня. «А флажки?»
2: «Простите?»
1: «Вы, конечно, развесите гирлянды таких маленьких...»

0: Казалось, мы договорились, что... Да что вы! Неужто? Бабаня выхватила из очага кочергу и яростно ткнула ею в огонь. Я еще подумаю. «Хозяйка Гром с хмури, могу я пойти на откровенность?» — спросил Летиция. Кочерга замерла на полдороги. «Но...» «Видите ли, времена меняются. По-моему, теперь я поняла, отчего вам кажется, будто непременно нужно быть властной и суровой. Но поверьте мне, если я скажу вам по-дружески, вам станет гораздо легче, если вы капельку смягчитесь и постараетесь держаться чуточку любезнее. Вот как присутствующая здесь наша сестра Гита». Улыбка мамани Ок окаменела и превратилась в маску. Летиция как будто бы не заметила этого. «Похоже, все ведьмы на 50 миль в округе трепещут перед вами», — продолжала она. «И надо признать, вы обладаете многими ценными умениями, но чтобы быть ведьмой в наши дни вовсе не обязательно притворяться старой злючкой и пугать людей. Я говорю вам это как друг».
1: «Будете проходить мимо, заглядывайте», — оборвала ее бабаня.
0: Это был знак. Маманя Ок торопливо поднялась. «Я полагала, мы обсудим», — заортачилась Летиция. «Я провожу вас до дороги», — поспешно вызвалась маманя, выволакивая товарок из-за стола. «Гита!» — резко окликнула бабаня, когда компания уже была у дверей. «Да, Эсми?»
1: «Ты потом вернешься».
0: «Да, Эсми». И маманя кинулась догонять троицу, уже шагавшую по дорожке. Походку Летиции маманя определила для себя как решительную. Неверно было бы судить о госпоже Макрице по пухлым щечкам, стрепанным волосам и дурацкой привычке выплескивать ладошками во время беседы. В конце концов, ведьма есть ведьма. Поскреби любую и окажешься нос к носу с ведьмой, которую только что постреп. «Несимпатичная особа», — проворковала Летиция. Но это было воркование крупной хищной птицы.
2: «Вот тут вы попали в точку», — согласилась маманя. «Только пора щелкнуть ее по носу. Ну, она ужасно с вами обращается, госпожа Ок. Безобразно грубо. Замужней женщины таких зрелых лет».
0: На мгновение зрачки мамани сузились. «Такой уж у нее характер», — сказала она. «На мой взгляд, мелочный и гадкий».
1: «Ну да», — просто откликнулась маманя. «Так часто бывает. Но послушайте, вы...»
2: «Гита, подкинешь чего-нибудь для буфета?» — быстро вмешалась кума Бивис.
1: «Что ж, пожалуй, пожертвую пару бутылок», — ответила маманя, теряя запал.
2: «О, домашнее вино!» — оживилась Летиция. «Славненько».
1: «Ну да, вроде того».
0: «Ну, вот уже и дорога», — спохватилась маманя.
2: «Я только заскочу обратно, скажу спокойной ночи». «Как вы вокруг нее пляшете! Это, знаете, просто унизительно!» — поджала губы Летиция.
1: «Да, что поделаешь, такая уж я привязчивая. Доброй ночи».
0: Когда маманя вернулась в избушку, бабаня Гром с хмури стояла посреди кухни, скрестив руки на груди, и лицо ее напоминало неприбранную постель. Одна нога выстукивала дробь.
3: «Сама выскочила за колдуна», — фыркнула бабаня, едва ее подруга переступила порог. «И не говори мне, что ничего такого в этом нет».
4: «Ну ты же знаешь, колдунам можно жениться. Сдай посох и шляпу и женись на здоровье. Нет такого закона, чтобы колдуну жить холостяком, если он бросил колдовство. А иначе считается, что они женаты на своем ремесле».
1: «Да уж, быть ее мужем работенка не из легких», — бабаня скривила губы в кислой усмешке.
2: «Много нынче намариновала?» —
0: спросила маманя по ассоциации со словом «уксус», только что пришедшим ей в голову.
1: «Весь лук мушка попортила».
4: «Жалко, ты любишь лук».
0: «Даже мушкам нужно есть», — философски заметила бабаня. Она бросила сердитый взгляд на дверь.
3: «Славненько!
2: У нее в нужнике на крышке вязаный чехол», — сообщила маманя.
1: «Розовый?»
2: «Да».
1: «Славненько».
0: «Она вообще ничего себе», — откликнулась маманя. «Он в локте скрипача трудится, как пчелка. Они хорошо говорят».
1: Бабаня фыркнула. «Обо мне тоже хорошо говорят».
2: «Нет, Эсми, а тебе говорят тихо-тихо».
1: «И отлично.
3: Видела ее шляпные булавки?»
2: «Честно сказать, мне они кажутся славненькими».
3: «Вот до чего докатились ведьмы. Сплошные побрякушки и никаких панталон».
0: Маманя, которая считала, что и то, и другое дело вкуса, попробовала воздвигнуть на пути поднимающейся волны гнева гранитную стену.
2: «А ты бы гордилась тем, что они нипочем не хотят допускать тебя до испытаний».
1: «Очень мило».
0: Маманя вздохнула. «Иногда и милые кое-чего стоят, Эсми».
1: «Может, я не всегда могу помочь, Гита, но и вредить не стану». Мне незачем казаться лучше.

0: лучше, чем я есть». Маманя вздохнула. Истинная правда. Бабаня была ведьмой из старого закала. Она не делала людям добра, она поступала по справедливости. Но маманя знала, что людям не всегда по душе справедливость. Вот, например, давеча старый Полит свалился с лошади. Ему хотелось болеутоляющего, а нужны были несколько мгновений мучительной боли, пока бабаня вправляла вывих. Беда в том, что в памяти остается боль. Она склонила голову на бок. Бабаня по-прежнему притопывала ногой.
1: «Ты никак что-то задумала, Эсми? Меня не проведешь. У тебя вид такой».
0: «Это какой же, будь любезна, объяснить?»
1: «Ты так смотрела, когда того душегуба нашли на дереве, в чем мать родила. Он еще ревмя ревел и все твердил про чудище, которое за ним гналось. Странно, что следов лап мы так и не нашли. Вот».
0: «За его подвиги с ним и поклеще стоило обойтись».
1: «Да, а потом ты так глядела перед тем, как старого свинья нашли в этом же сарае. На нем живого места не было, и он ни почем не желал рассказывать, что стряслось».
0: «Ты про старого Свинли, который колотит жену? Или про старого Свинли, который теперь по гроб жизни не подымет руку на женщину?»
1: Полюбопытствовала бабаня, и ее губы сложились в некое подобие улыбки.
2: «А еще ты так смотрела, когда дом старого Мельсона завалило снегом, аккурат после того, как он обозвал тебя старой кошелкой и в каждой бочке затычкой», напомнила маманя.
1: Бабаня замялась. Маманя ничуть не сомневалась, что все перечисленное имело под собой естественные причины, но полагала, что бабаня знает о ее подозрениях и что сейчас гордость в ее душе борется со скромностью.
2: «Все может быть», — уронила в пространство бабаня. «Знаешь, кто так смотрит? Тот, с кого станется пойти на испытание и что-нибудь учинить», — решилась маманя. Под гневным взглядом ее подруги воздух так и зашипел.
0: «Ах, вон что! Вот как ты обо мне думаешь. Говори, да не заговаривайся.
1: Летиция считает, что надо идти в ногу со временем».
0: «Да? Я иду в ногу со временем. Мы должны идти в ногу со временем. Но кто сказал, что время нужно подпихивать? По-моему, тебе пора, Гита. Хочу побыть наедине со своими мыслями».
1: Мысли мамани, когда та с легким сердцем бежала домой, были о том, что бабаня гром с хмури рекламы ведьмовству не сделает. Да, конечно, она без всяких сомнений одна из лучших в своем ремесле. В определенных его областях определенно. Но, глядя на бабаню, девчонка, едва вступающая в жизнь, непременно скажет себе: «Так вот что это такое? Пашешь, как лошадь, во всем себе отказываешь. А что в награду за тяжкие труды и самоотречение?»
0: Бабаню нельзя было упрекнуть в излишней любезности, зато гораздо чаще, чем симпатию, она вызывала уважение. Впрочем, люди привыкают с уважением относиться и к грозовым тучам. Грозовые тучи необходимы, но не симпатичны.

Облачившись в три байковых ночных рубашки, заморозки уже нашпиговали осенний воздух ледяными иголочками, маманя Ок отправилась спать, и на душе у нее было тревожно. Она понимала, объявлена война. Бабаня, если ее разозлить, была способна на жуткие вещи, и то, что кара падет на голову тех, кто ее в полной мере заслужил, не делало их менее жуткими. Маманя знала, Эсме замышляет нечто ужасное. Сама она не любила побеждать. От привычки побеждать трудно избавиться. К тому же она создает опасную репутацию, которой тяжело соответствовать, и ты идешь по жизни с тяжелым сердцем, постоянно высматривая ту, которой и помело лучше, и с лягушками она управляется быстрее. Маманя заворочилась под горой пуховых одеял. По мнению бабани Громсхмурьи, вторых мест не существовало. Либо ты победил, либо нет. Собственно, в проигрыше нет ничего плохого, помимо того, конечно, что ты не победитель. Маманя всегда придерживалась тактики достойного проигрыша. Тех, кто продул в последнюю минуту, публика любит и угощает выпивкой. И слышать, она едва не выиграла, гораздо приятнее, чем А2 едва не проиграла. Маманя полагала, что быть второй куда веселее, но не в привычках Эсме было веселиться. Бабаня Громсхмурьи сидела у себя в домике и смотрела, как медленно гаснет огонь в камине. Стены в комнате были серые, того цвета, какой штукатурка приобретает не столько от пыли, сколько от времени. Здесь не было ни одной бесполезной, ненужной, не оправдывающей хозяйской заботы вещи. Не то, что в доме мамани Ок. Там все горизонтальное было насильственно превращено в подставки для безделушек и цветочных горшков. Мамани то и дело что-нибудь притаскивали. Бабаня упрямо называла это «старье берем». По крайней мере, на людях. Какие мысли на этот счет рождались в укромных уголках ее разума, никому не было известно. Бабаня тихо покачивалась в кресле, пока не потух последний уголек. Серые ночные часы тяжело свыкнуться с мыслью, что на твои похороны народ соберется только за одним – убедиться в твоей смерти.

0: На следующий день Перси Гопхутер, отворив дверь черного хода, встретил прямой немигающий взгляд голубых глаз Бабани Громсхмури. Он охнул. Бабаня сконфуженно кашлянула. «Почтенный Гопхутер, я насчет тех яблок, что вы назвали в честь госпожи Ог». Колени Перси задрожали, а парик пополз с затылка на пол в надежде, что там безопаснее. «Мне бы хотелось бы отблагодарить вас за это». «Уж очень она радовалась», — продолжала Бабаня, голосом, который ее хорошо знакомым к ее великому изумлению показался бы поразительно мелодичным. «Она много и хорошо трудилась, пришла пора воздать ей должное. Вы замечательно придумали. Вот вам небольшой подарочек». Гопхутер отскочил назад. Бабанина рука проворно нырнула в карман передника и извлекла оттуда какую-то черную бутылочку. «Это большая редкость. Уж очень редкие травы сюда входят. На редкость редкие. Необыкновенно редкостные травы». Наконец Гопхутер сообразил, что надо бы взять бутылочку. Он очень осторожно ухватил пузырек за горлышко, словно тот мог свистнуть или отрастить ножки, и промямлил: «Премного благодарен». Бабаня чопорно кивнула: «Благословен будь этот дом». Она развернулась и пошла по тропинке прочь. Гопхутер осторожно закрыл дверь, с размаху навалился на нее всем телом и рявкнул на жену, наблюдавшую за ним с порога кухни: «Собирай манатки!»
1: «Это еще с каких дел? Вся наша жизнь тут прошла. Нельзя все бросить и удариться в бега».
2: «Лучше в бега, чем обезножить, глупая ты баба. Чего ей от меня понадобилось? Чего?» «От нее сроду никто доброго слова не слыхал».
0: Но жена Гопхутера уперлась. Она только-только привела дом в приличный вид. К тому же они купили новый насос. Есть вещи, с которыми нелегко расстаться.
1: «Давай-ка посидим спокойно и подумаем», — предложила она. «Что в этом пузырьке?»
0: Гопхутер держал бутылочку на отлете.
1: «Неужто ты хочешь это выяснить? Да не трясись ты. Она ведь ничем не грозилась, верно?»
0: Она сказала: «Благословен будь этот дом. По мне так звучит очень даже грозно. Это ж Бабаня Громсхмури, не кто-нибудь». Гопхутер поставил бутылочку на стол, и супруги уставились на нее, настороженно пригнувшись, готовые в случае чего кинуться на утек.
2: «Здесь написано «Возостановитель волос», — сказала Гопхутерша.
1: «Обойдусь».
2: Она потом спросит, помогло или нет. Она такая. «Если ты хоть на минутку возомнила, будто я...» «Можно попробовать на собаке».
0: «Вот славная скотинка!» Уильям Ципинг очнулся от грез и оглядел пастбище. Он сидел на доильной скамеечке, а его пальцы словно сами собой теребили коровьи сосцы. Над изгородью показалась остроконечная черная шляпа. Уильям вздрогнул, да так, что надоил молока себе в левый башмак.
2: «Что, хороши удой?» «Да, госпожа Громсхмури», — дрожащим голосом промямлил Уильям.
0: «Вот и славно. Пускай эта корова еще долго дает так же много молока. Доброго тебе дня». И остроконечная шляпа поплыла дальше.
1: Ципинг уставился ей вслед. Потом он схватил ведро и, поскользнувшись на каждом шагу, бегом кинулся в хлев и начал громогласно призывать сына. «Хламми! Спускайся сию минуту!»
0: На краю сеновала показался Хламми с вилами в руке.
3: «Чего, папаня?
1: Сейчас же веди Дафну на рынок, слышишь?»
3: «Чего? Она ж лучше всех дуется!»
1: «Доилась, сын, доилась! Бабаня Громсхмури ее только что прокляла! Продай Дафну побыстрее, покуда у нее рога не отвалились!»
3: «А чего бабаня сказала?»
1: Она сказала, пущай эта корова еще долго доится!»
0: Ципинг замялся.
3: «Что-то не похоже на проклятие, папаня», — заметил Хламми.
1: «То есть ты клянешь совсем по-другому, а так, по-моему, даже неплохо звучит».
3: «Ну, штука в том, как она это сказала».
1: «А как, папаня?»
3: «Ну, этак, бодро».
1: «Да что с тобой, папаня?»
3: «Штука в том, как...»
0: Ципинг умолк.
1: «В общем, неправильно это», — обозлился он. «Неправильно. Нет у нее права разгуливать тут такой довольный. Сколько я помню, рожа у нее всегда была кислая, и в башмаке у меня полно молока».
0: В тот же день маманя Ок решила посвятить часть времени своей тайне — самогонному аппарату, спрятанному в лесу. Это был самый надежно оберегаемый секрет в королевстве, поскольку все до единого ланкастерцы точно знали, где происходит винокурение, а секрет, оберегаемый сразу таким множеством народу, это и впрямь огромный секрет. Даже король знал, но притворялся, будто ему невдомек. Это позволяло ему не допекать маманю налогами, а ей не отказываться их платить. Зато каждый год на кабанье дозор его величество получал бочонок того, во что превращался бы мед, не будь пчелы убежденными трезвенницами. В общем, все проявляли понимание и чуткость, никому не нужно было платить ни гроша, мир становился чуточку счастливее и никого не поносили последними словами. Маманя дремала. Приглядывать за самогонным аппаратом требовалось круглосуточно. Но в конце концов голоса, настойчиво выкрикивающие ее имя, ей надоели. Конечно, никто не сунулся бы на поляну, это было бы равносильно признанию, что местонахождение аппарата известно, поэтому они упорно бродили по окружающим кустам. Маманя продралась сквозь заросли и была встречена притворным изумлением, которое сделало бы честь всякому любительскому театру. «Чего вам?» – попросила она.
4: «Госпожа Ок, а мы гадали, уж не в лесу ли вы гуляете?» – сказал Ципинг.
0: Прохладный ветерок разносил ароматы едкие, как жидкость для мытья окон.
1: «На вас вся надежда». «Ох уж эта хозяйка Хмурри!»
0: «Что она натворила?
1: Расскажи-ка, Шпигль!»
0: Мужчина рядом с Ципингом живо снял шляпу и почтительно прижал ее к груди жестом типа «Ай, сеньор, на нашу деревню напали бандитос!»
1: «Стало быть, сударыня, копаем мы с моим парнишкой колодец, а тут она!»
0: «Бабаня Гром с Хмурри?»
1: «Да, сударыня, и говорит...»
0: Шпигль сглотнул.
1: «Вы, говорит, не найдете здесь воды, добрый человек? Поищите лучше, говорит, в лощине возле Старого Ореха!» «А мы, знай, копаем. Так ведь воды-то и впрямь ни капли не нашли».
3: «Ага. И тогда вы пошли копать в лощине у Старого Ореха?» — ласково спросила маманя.
0: Шпигль оторопел.
1: «Нет, сударыня. Кто знает, что бы мы там нашли?»
0: «А еще она прокляла мою корову!» — встрял в разговор Ципин.
3: «Правда? Что же она сказала?»
0: «Она сказала, пущай дает больше молока». Ципин умолк.
3: Вот опять, когда пришлось повторить это вслух.
1: «Штука в том, как она это сказала», — неуверенно добавил он.
3: «А как она это сказала?»
1: «Любезно».
3: «Любезно?»
1: «Этак вот с улыбочкой. Да я теперь этого молока в рот не возьму, мне жить еще не надоело».
3: Маманя была заинтригована. «Что-то я не пойму».
1: «Это вы собаки старого гоп-хутора, скажите», — буркнул Ципинг. «Гоп-хутор из-за хозяйки Хмурри робеет прогнать бедолагу. Вся семья с ума спрыгнула. Сам стрижет, жена вострит ножницы, а оба пацана целыми днями носятся по округе, ищут, куда шерсть сваливать».
0: Терпеливые расспросы мамани помогли пролить свет на ту роль, которую сыграл во всем этом восстановитель волос.
1: «И он дал собаке
3: полбутылки, госпожа Ок.
0: Хоть я с ней написал на этикетке по махонькой ложечке раз в неделю, да ведь тогда даже приходится носить просторные штаны».
1: «Он сказал, что насмерть перепугался, госпожа Ок. И это вот к чему. Чего ей надо? Наши жены детишек из дома не выпускают, потому, ну, как она им улыбнется».
0: «Ну?
1: Она же ведьма!»
3: «И я тоже. И я им улыбаюсь», — напомнила маманя Ок. «А они за мной хвостом таскаются. Дай да дай конфетку».
1: «Да, но вы... То есть она... То есть вы не... Ну, то есть того, это...»
3: «Эсме хорошая женщина», — объявила маманя. Здравый смысл заставил ее добавить «по-своему». «В лощине наверняка есть вода, и корова Ципинга будет отлично доиться, и коли гоп-хутор не желает читать этикетки на бутылках, тогда он медный лоб, а кому пришло в голову, будто Эсме Гром с Хмурри способна проклясть ребенка, у того мозгов не больше, чем у земляного червя. Изругать на все корки — это да, она их с утра до ночи костерит, но проклясть — нет». Она на такие мелочи не разменивается.
1: «Да-да», — простонал Ципинг, — «но это неправильно, вот что. Я, видишь, ты любезность одолела, а человек со страху ног под собой не чует».
0: «И рук», — мрачно добавил Шпигль.
1: «Ладно, ладно, я разберусь», — пообещала маманя. «Нельзя обманывать ожидания», — слабым голосом сказал Ципинг. «Это действует на нервы». «А мы приглядим за вашим...»
0: Начал Шпигль и вдруг попятился, держась за живот и тяжело с хрипом дыша.
1: «Не обращайте внимания, это он от расстройства», — сказал Ципинг, потирая локоть. «Травки собирали, госпожа Ок».
0: «Угу», — промычала маманя, торопливо углубляясь в завесу листвы.
1: «Так я пока затушу огонь, ладно?» — крикнул Ципинг.

0: Когда запыхавшаяся маманя Ок показалась на тропинке, бабаня сидела перед своей избушкой и копалась в мешке со старой одеждой. Вокруг были разбросаны одеяния не первой свежести. В довершение бабаня напевала себе под нос. Маманя Ок забеспокоилась. Та бабаня Гром с хмурей, которую она хорошо знала, не одобряла музыку. При виде мамани бабаня улыбнулась. По крайней мере, уголок ее губ пополз вверх. Тут уж маманя встревожилась не на шутку. Обычно бабаня улыбалась, только если какого-нибудь мерзавца настигала заслуженная кара.
1: «Ах, Гита, как я рада тебя видеть!»
2: «Эсме, ты часом не приболела?»
1: «Никогда не чувствовала себя лучше, дорогая!»
0: Пение продолжалось.
2: «Тряпки разбираешь», — догадалась маманя. «Собралась, наконец, сшить одеяло».
0: Бабаня Гром с хмурей твердо верила, что в один прекрасный день сошьет лоскутное одеяло. Однако эта работа требует терпения, потому за 15 лет бабане удалось сметать всего 3 лоскута. Но она упрямо копила старую одежду. Так делают многие ведьмы. Это их общая слабость. У старых вещей, как и у старых домов, есть душа. И если одежда не ползет под руками, ведьмы не в силах с ней расстаться.
1: «Ну а где-то здесь», — бормотала бабаня. «А, вот».
0: Она гордо взмахнула платьем. Когда-то оно было розовым.
1: «Так и знала, что она тут. Можно сказать, ненадеванная, и мне почти впору».
2: «Ты хочешь его носить?» — охнула маманя.
0: Пронзительный взгляд синих бабаниных глаз обратился на нее. Маманя с огромным увлечением услышала бы в ответ что-нибудь вроде «Нет, с маслом съем, дура старая». Вместо этого ее подруга смягчилась и с легкой тревогой спросила:
1: «Думаешь, мне не пойдет?»
0: Воротничок был отделан кружевом. Маманя сглотнула.
2: «Ты обычно носишь черное», — напомнила она. «Даже капельку чаще, чем обычно. Можно сказать, всегда».
1: «И это душераздирающее зрелище», — рассудительно ответила бабаня. «Не пора ли принарядиться?»
2: «Да ведь оно такое розовое».
0: Бабаня отложила платье в сторону. К ужасу мамани она взяла ее за руку и серьезно сказала: «Знаешь, с этими испытаниями я, пожалуй, повела себя как самый настоящий пес на сене, Гита».
2: «Сука!» – рассеянно обронила маманя Фок.
0: На мгновение бабанины глаза вновь превратились в 2 сапфира.
2: «Что?» «Сука на сене», – пробормотала маманя. «В смысле собака, а не пес».
1: «Да».
0: «И верно. Спасибо, что поправила. Ну вот я и подумала, пора мне немного уступить. Пора вдохнуть уверенность в молодое поколение. Надо признать, я была не очень-то любезна с соседями».
1: «Я пробовала стать любезной», — продолжала бабаня. «Досадно, но приходится признать, я хотела как лучше, а вышла...»
2: «Любезничать ты никогда не умела», — вздохнула маманя.
0: Бабаня улыбнулась. В ее взгляде, хоть и решительном, маманя не сумела высмотреть ничего, кроме искренней озабоченности.
1: «Может, со временем научусь», — предположила бабаня.
0: Она ласково похлопала маманю по руке. Маманя уставилась на свою руку так, словно ту постигла нечто ужасное, и выдавила:
2: «Просто все привыкли, что ты с характером».
1: «Я, пожалуй, сварю для праздника варенье и напеку кексов», — сказала бабаня.
0: «Угу, это дело. Нет ли в поселке больных, кого нужно навестить?» Маманя уставилась на деревья.
2: Все хуже и хуже. Она порылась в памяти, пытаясь припомнить кого-нибудь, кто за ним мог достаточно тяжело, чтобы нуждаться в дружеском визите, но еще было бы в силах пережить потрясение от явления бабани Грома с хмурей в роли ангела-хранителя.
0: По части практической психологии и наиболее примитивных сельских оздоровительных процедур бабане не было равных. Честно говоря, последнее удавалось ей даже на расстоянии, ибо многие разбитые болью бедолаги поднимались с постели и отступали, нет, бежали перед известием, что бабаня на подходе.
2: «Пока все здоровы», — дипломатично сказала маманя.
1: «И не требуется ободрить никого из стариков».
0: Само собой, себя маманя с бабаней к старикам не причисляли. Ни одна ведьма 97 лет нипочем не признает себя старухой. Старость — удел других.
2: «Пока все и так бодры», — ответила маманя.
1: «Может, я могла бы рассказывать сказки детворе?»
0: Маманя кивнула. Однажды бабаня, на нее тогда ненадолго нашло, взялась рассказывать сказки.
2: Что касается детей, результат был превосходный. Они слушали, разинув рот, и явно наслаждались преданиями седой старины. Сложности возникли потом, когда ребятишки разошлись по домам и стали интересоваться, что значит «выпотрошенный».
1: «Я могла бы сидеть в кресле качалки и рассказывать», — добавила бабаня. «Помнится мне, что так положено. Еще я могла бы сварить для них мои особые тянучки из яблочной патоки. Вот бы было славно, правда?»
2: Маманя опять кивнула, объятая чем-то вроде почтительного ужаса. Она вдруг отчетливо поняла, что она единственное препятствие на пути этого безудержного буйства любезности.
1: «Тянучки», — задумчиво промолвила она, — «это какие же будут? Те, что разлетались вдребезги, как стекляшки, или те, из-за которых нашему малышу Пьюси пришлось разжимать зубы ложкой?»
0: «Я, кажется, поняла, где я в тот раз ошиблась».
2: «Знаешь, Эсме, ты с сахаром не в ладах. Помнишь те твои леденцы от заката до рассвета?»
0: «Но их хватило до заката, Гита».
2: «Только потому, что наш малыш Пьюси не мог их выковырить изо рта, пока мы ему не выдернули пару зубов, Эсме. Лучше держись с оленей. Вот с оленей тебе удаются на славу».
0: «Но я должна что-нибудь сделать, Гита. Не могу же я все время ходить злобной коргой». «О, знаю!
1: Я стану помогать на испытаниях. Хлопот-то будет не в проворот, верно?»
2: Маманя про себя улыбнулась. «Вот оно что!»
1: «Ну, конечно», — подтвердила она. «Почтеннейшая макрица с радостью растолкует тебе, что к чему». И подумала: «Так ей дури и надо. Ты определенно что-то задумала».
0: «Я с ней поговорю», — пообещала бабаня. «Ведь, наверное, я могла бы много о чем поговорить с ней, с чем помочь, если бы захотела».
1: «Захочешь, как пить дать», — искренне заверила маманя. «Чует мое сердце, с твоей легкой руки все пройдет совершенно иначе».
2: Бабаня опять принялась рыться в мешке.
0: «Ты ведь тоже придешь, Агита?» «Я?» — сказала маманя. «Да я ни за что на свете не пропущу такое зрелище».
2: Маманя нарочно поднялась ни свет ни заря. В случае какой-нибудь склоки ей хотелось быть в первых рядах зрительного зала. Дорогу к месту испытания украшали гирлянды, развешанные на деревьях нестерпимо яркими цветными петлями. В них было что-то странно знакомое. По идее, если обладатель ножниц берется вырезать треугольник, он не может потерпеть фиаско. Но кому-то это удалось. К тому же флажки явно были сделаны из старательно раскроенного старого барахла. Маманя сразу поняла это. Не так уж часто попадаются флажки с воротничками. На поле для испытаний устанавливали ларьки и палатки. Под ногами путались дети. Комитет нерешительно стоял под деревом, изредка поглядывая на розовую фигурку наверху высоченной стремянки. «Она явилась затемно», — пожаловалась Летиция, подошедшей мамане. «Сказала, что всю ночь шила флажки».
1: «Ты про кексы расскажи», — угрюмо посоветовала кума Бивис.
2: «Эсми испекла кексы?» — изумилась маманя. «Но она же не умеет стряпать». Комитет посторонился. Многие дамы внесли свой вклад в продовольственное обеспечение испытаний. Это было и традицией, и своего рода конкурсом. Среди целого моря заботливо прикрытых тарелок на большом блюде высилась гора бесформенных лепешек неопределенного цвета. Словно стадо карликовых коров, объевшись изюма, долго маялось животом. Это были пракексы, доисторические кексы, увесистые и внушительные. Им не было места среди покрытых глазурью изысканных лакомств.
1: «Выпечка ей никогда не давалась», — прилепетала маманя. «Кто-нибудь их уже пробовал?»
0: «Ха-ха-ха!» — глухо рассмеялась кума Бивис.
1: «Что, черствые?»
0: «Можно тролля забить до смерти!»
1: «Но она ими так гордилась», — вздохнула Летиция. «Да еще варенье».
2: Банка была большая. Казалось, она наполнена застывшей лавой.
1: «Цвет приятный», — оценила маманя. «А варенье кто-нибудь пробовал?»
3: «Мы не можем вытащить ложку», — призналась кума.
1: «Вот оно что. Что ж, видно,
3: а туда ее пришлось загонять молотком».
2: «Что она замышляет, госпожа Ок?»
1: «Она натура слабая и мстительная», — сказала Летиция.
2: «Вы с ней подруги», — прибавила она тоном не столько утвердительным, сколько обвиняющим.
1: «Уж и не знаю, что у нее на уме, госпожа Макрица. Я полагала, она оставит нас в покое».
0: «Она сказала, что хочет помочь нам и ободрить молодежь».
3: «Она что-то замышляет», — угрюмо повторила Летиция. «Эти кексы имеют целью подрыв моего авторитета».
1: «Да что вы, Эсми всегда так стряпает», — утешила ее маманя. «Нет у нее таланта к готовке, и все тут».
3: «Вашего авторитета, говорите?» «С флажками она почти закончила», — доложила кума Бивис. «Теперь ищет новое занятие». «Что ж, пожалуй, поручим ей счастливое ужинье».
1: Маманя непонимающе воззрилась на Летицию.
3: «Это тот огромный чан с отрубями, где ребятишки шарят на удачу, чего вынется?»
1: «Да».
3: «Вы хотите доверить это бабане Гром с Хмурей?»
1: «Да».
3: «Чувство юмора у нее не совсем обычное, предупреждаю».
1: «Доброе всем утро!» Это был голос бабани Гром с Хмурей, знакомой мамане чуть не с рождения. Но в нем опять звучали непривычные нотки, любезные и дружелюбные нотки.
3: «А мы тут гадали, не поручить ли вам чан, барышня Гром с Хмурей?»
1: Маманя вздрогнула и сжалась, но бабаня сказала только: «С радостью, госпожа Макрица. Очень уж хочется поглядеть на их мордашки, когда они выудят подарочки». «И мне», — подумала маманя.
3: Когда комитет торопливо удалился, она бочком подобралась к подруге. «Зачем это тебе?»
1: «О чем ты говоришь, Гита? Я тебя не понимаю».
3: «Я видела, как ты взглядом усмирила жутких тварей, Эсми. Один раз ты при мне поймала единорога. Что ты задумала?»
1: «Все равно не понимаю, о чем ты, Гита».
3: «Ты злишься, потому что они не хотели пускать тебя на испытание и замышляешь страшную месть».
1: Подруги разом посмотрели на поле, которое мало-помалу заполнялось народом. Одни старались выиграть в шары свинью, другие штурмовали натертый салом шест. Ланкастерский любительский оркестр пытался исполнить попурри из любимых мелодий. Жаль только, что все музыканты играли разные. Малышня дралась, день обещал быть жарким. Возможно, это был последний жаркий день в году. Взгляды подруг притягивал огороженный веревками квадрат посреди поля.
0: «Ты собираешься участвовать в испытаниях, Гита?» – спросила бабаня.
3: «Ты не ответил на мой вопрос».
0: «На какой такой вопрос?»
1: Маманя решила не ломиться в запертую дверь.
3: «Да чего греха таить, собираюсь», — призналась она.
0: «Тогда от души надеюсь, что ты победишь. Я бы за тебя поболела, да не хочу обижать остальных. Лучше смешаюсь с толпой и буду сидеть тихо, как мышка».
1: Маманя решилась на коварство. Ее лицо расплылось в широкой розовой улыбке, она ткнула подружку локтем в бок и закивала.
3: «Вот только мне-то ты можешь сказать, правда? Не хочу проворонить главное. Не могла бы ты тихонечко дать мне знак, что приступаешь, а?»
0: «Что за намеки, Гита?»
3: «Прах побери, Эсми Гром с Хмурей. Иногда руки чешутся влепить тебе за трещину».
0: «Ого!»
1: Маманя ок ругалась, или лучше сказать, использовала выражения, лежащие за пределами того, что ланкастерцы именуют красноречием, нечасто. Она лишь производила впечатление особы, привыкшей к употреблению нехороших слов и только что придумавшей нечто новое, на редкость удачное. Однако ведьмы, как правило, тщательно следят за своим языком. Никогда нельзя знать, какой фортель выкинет слова, оказавшись за пределами слышимости. Но сейчас маманя чертыхнулась себе под нос, и в сухой траве на миг рассвели язычки огня. Это настроило ее на подходящий для проклятий лад. Согласно легенде, давным-давно проклятие обрушивали на живую недышащую мишень, по крайней мере, поначалу. Но для праздника это совсем не годилось. И последующие несколько столетий проклятиями осыпали невезучего Чарли, который, как ни крути, всего-навсего огородное пугало. А поскольку цель проклятий почти всегда рассудок и душа проклинаемого, возникли нешуточные трудности, ибо тыкву мало трогает даже, да чтобы у тебя солома сгнила, да чтобы у тебя морковка отвалилась. Впрочем, очки начислялись за стиль и изобретательность. В общем, сюда народ валом не валил. Все знали, за что дают больше очков. Уж никак не за невезучего Чарли. Однажды бабаня Гром с Хмурей заставила таки тыкву взорваться. Но до сих пор никто не сумел разгадать, как ей это удалось. Под вечер одна из ведьм покинет испытание, и чтобы не выходило по сумме баллов, всем будет ясно, вот победительница. Можно взять приз самой остроконечной шляпы и стать лучшей в выезде по Милан, но это все для публики. Главное – коронный номер, над которым трудишься все лето. Маманя вытянула последнюю, 19-ю очередь. В этот раз на испытание собралось немало ведьм. Прошел слух о выходе бабани Гром с Хмурей из состава участниц, ничто не разносится так быстро, как новости в среде колдунов и чародеев. Благо, им не приходится плестись по земле. В толпе перемещалось и кивало множество остроконечных шляп.
4: Обычно ведьмы дружелюбны друг с другом не больше, чем кошки. Но опять-таки, как кошки иногда, в урочное время и в урочном месте, на нейтральной территории, способны до некоторой степени примириться. Происходящее на поле напоминало медленный затейливый танец. Ведьмы прохаживались, обменивались приветствиями, радостно бросались к вновь прибывшим. Неискушенному наблюдателю могло бы показаться, что он присутствует на встрече старых друзей, отчасти так оно и было. Но маманя, смотревшая на мир глазами ведьмы, подмечала и очень аккуратный выбор позиции, осторожные прикидки, и незначительную перемену поз и тщательно выверенную пристальность и долготу взглядов. А когда ведьма, особенно малознакомая, оказывалась на арене, остальные мигом находили предлог не спускать с нее глаз, и лучше всего украдкой. Они действительно напоминали кошек. Те же подолгу внимательно разглядывают друг друга, и когда доходит до драки, в кошачьей голове попросту заверяется печатью нечто давно решенное. Все это маманя знала, и еще она знала, что по преимуществу ведьмы добры, по большому счету, щедры и к достойным, недостойные обычно получают сполна, ласковы с робкими и скромными, и в общем и целом очень преданы жизни, щедрые скорее на синяки и шишки, чем на переги и пышки. Многие жили в леденцовых и пряничных домиках, самые добросовестные из молодых ведьм проводили опыты с разными сортами хрустящих хлебцев, никто не жарил в печке детей, даже если они этого заслуживали. Главным образом ведьмы занимались тем, что повелось от века, облегчали соседям пришествие в этот мир и отбытие в мир иной, а в промежутке помогали им преодолевать наиболее противные препятствия. Это требовало особых качеств. Особого слуха, ибо общаться с людьми приходилось в обстоятельствах, располагающих к откровенности. Например, вам вдруг рассказывали, где закопаны деньги, или кто отец ребенка, или откуда под глазом опять синяк. И особого языка, такого, который постоянно остается за зубами. Чужие тайны – это власть. Власть приносит уважение, а уважение – твердая валюта. Внутри этой семьи сестер, впрочем, трудно назвать семьей сестер, это хрупкое объединение закоренелых единоличниц, сборище ведьм не шабаш, а маленькая война. Испокон века существовала негласная иерархическая лестница, не имеющая никакого отношения к традиционному толкованию положения в обществе. Слух ни о чем таком никогда не говорили, но если умирала старая ведьма, товарки-соседки обязательно сходились на ее похороны ради нескольких последних слов и потом в гордом одиночестве отправлялись по домам. А в голове у каждой вертелась коротенькая мыслишка. Еще одну спровадила. За новенькими же наблюдали чрезвычайно внимательно. «С добрым утречком, госпожа Ок!» – послышалось у мамани за спиной. «Как поживаете?»
5: «Здравствуйте, хозяйка Трясси!»
4: Маманя обернулась. Картотека в ее голове выдала справку. Яснотка Трясси проживает близ Редкотени со старенькой мамой, нюхает табак, любит и понимает животных. «Как ваша матушка?»
5: «В прошлом месяце схоронили госпожа Ок».
4: Маманя Ок очень хорошо относилась к яснотке. Они очень редко виделись.
5: «Ах, батюшки!» – огорчилась она.
4: «Я все равно передам, что вы о ней справлялись». Яснотка глянула в сторону ринга и спросила, «Что это там за толстуха? Зад, как две подушки».
5: «Это Агнес Нит».
4: «А голос очень подходящий для проклятий. Услышишь такой, мигом поймешь, что тебя прокляли».
5: «Да, повезло девушке. Голос ей достался в самый раз для проклятий», – вежливо откликнулась маманя.
4: «Ну и мы с Эсмигром с хмури дали ей пару советов», — добавила она. Яснотка повернула голову. На дальнем краю поля, возле счастливого уженья, одиноко сидела розовая фигурка. Похоже, счастливое уженье не пользовалось бешеным успехом. Яснотка наклонилась поближе. «Что оно там делает?»
5: «Не знаю», — пожала плечами маманя. «По-моему, ей взбрело в голову стать любезной».
4: «Эсме? Любезной?»
5: «Да», — подтвердила маманя.
4: От того, что она поделилась с ясноткой, легче не стало. Яснотка уставилась на нее, поспешно сотворила левой рукой ограждающий знак и заторопилась прочь. Остроконечные шляпы тем временем начали собираться в маленькие стайки по три и по четыре. Заостренные верхушки сближались, сбивались в кучки, заводили оживленную беседу, затем разъединялись, словно лепестки цветка, и повертывались к далекому розовому пятнышку. Потом какая-нибудь из шляп откалывалась от своей группы и устремлялась к другой, где все повторялось сначала. Волнение нарастало... Назревал взрыв.

0: То и дело кто-нибудь оборачивался и смотрел на маманю, поэтому она поспешила прочь, лавируя между аттракционами, и в конце концов очутилась у ларька гнома Зак-Зака Крепорука, производителя и поставщика оккультных безделушек для самых впечатлительных. Зак-Зак радостно кивнул ей поверх выставочного стенда с надписью «Подковы на удачу, $2 за штуку».
1: «Приветствую, госпожа Ок!»
0: Маманя вдруг взволновалась. «На удачу? А что в них такого?» Она взяла подкову.
2: «Как что? Каждая подкова — 2 монеты в мои карманы», — ответил Крепкорук.
0: «Но почему они приносят удачу?»
1: «Завернуть вам штучку, госпожа Ок. Знал бы я, что торговля пойдет так бойко, прихватил бы еще ящик. Нашлись такие дамы, что брали по 2».
0: «Дамы», — было сказано со значением. «Ведьмы покупают подковы на удачу?» — изумилась маманя.
1: «Так метут, будто завтра конец света», — ответил Зак-Зак.
0: Он нахмурился. «Все-таки ведьмы».
1: «Но ведь ничего такого не будет», — прибавил он.
0: «Я в этом почти уверена», — ответствовала маманя. Зак-Зака это, похоже, не успокоило.
1: «Обережные травы тоже расхватали», — припомнил он. И как истинный гном, для которого потоп — дивная возможность устроить распродажу полотенец, добавил: «Позволите предложить вам кое-что интересное, госпожа Ок».
0: Маманя помотала головой. Если беде суждено было нагрянуть именно с той стороны, откуда все ее ждали, то веточка Руты едва ли могла помочь. Может, большой дуб еще помог бы, да и то вряд ли. Атмосфера менялась. Небо оставалось бледно-голубым и просторным, но на горизонтах мысли погромыхивал гром. Ведьмы испытывали неприятное беспокойство. При таком их скоплении на небольшом клочке земли нервозность перекидывалась с одной участницы испытаний на другую, многократно усиленная, и передавалась всем и каждому. И оттого даже самых обычных людей, твердо уверенных, будто руны — это овечья шерсть, постепенно охватывала та глубокая и необъяснимая тревога, что заставляет кричать на детей и гонит в кабак. Маманя заглянула в просвет между ларьками. Розовая фигура по-прежнему терпеливо сидела позади Чана. От нее веяло унынием. Тогда маманя, перебегая от одной палатки к другой, перебралась туда, откуда была видна буфетная стойка. Там уже шла оживленная торговля. В центре застеленного скатертью прилавка возвышалась груда чудовищных кексов и банка с вареньем. Какой-то олух приписал сбоку мелом: «Вынь ложку из банки, на пенни 3 попытки». Маманя вроде бы приложила все усилия к тому, чтобы остаться незамеченной, однако позади вдруг зашуршала солома. Комитет выследил ее. Тогда она спросила: «Вы это написали, госпожа Макрица? Сердца у вас нет, не по-людски это». «Мы решили, что вы должны поговорить с барышней Громсхмурь», — объявила Летиция. «Пусть прекратит».
2: «Что прекратит?»
1: «Она всем что-то внушает. Она ведь явилась сюда воздействовать на всех нас, верно? Ни для кого не секрет, что она не гнушается магической обработкой умов. Мы все это чувствуем. Она портит праздник».
0: «Она просто сидит возле Чана», — возразила маманя.
1: «Да но как она сидит, позвольте вас спросить?»
0: Маманя опять выглянула из-за ларька.
2: «Ну как, обыкновенно. Сами знаете, поясница согнута, коленки».
0: Летиция сурово погрозила ей пальцем.
1: «Послушайте, Гита Ок. Уж если вам надо, чтобы она ушла, ступайте и сами ей скажите», — вспылила маманя. «А я по горло сыта этими вашими...»
0: Раздался пронзительный детский крик. Ведьмы переглянулись и ринулись через поле к счастливому уженью. По земле, захлебываясь слезами, катался маленький мальчик. Это был Пьюси, маманин младшенький внук. Маманя похолодела. Подхватив карапуза на руки, она обожгла бабаню свирепым взглядом.
1: «Что ты с ним сделала, ты?» — начала она. «Не хочу куклу! Не хочу куклу! Хочу солдатика!»
0: Тут только маманя заметила, что в липкой ручонке Пьюси зажата тряпичная кукла, а маленькая личика, та его часть, что виднелась по краям разинутого рта, залита слезами ярости и разочарования.
1: «Ой, хочу, хочу, хочу солдатика!»
0: Она поглядела на товарок, на бабаню Громсхмурь и почувствовала, как всю ее от пяток до макушки пронизывает нестерпимый леденящий стыд.
1: «Я объясняла, что можно бросить куклу обратно и снова попытать счастье», — робко сказала бабаня. «Но он и слушать не захотел». «Хочу, хочу, залда!»
0: «Пьюси Ок, если ты сию же минуту не угомонишься, бабушка тебе...» И маманя сходу сочинила самое страшное наказание, какое могла придумать.
1: «Никогда больше не даст конфетку!»
0: Напуганный такой невообразимой угрозой, Пьюси закрыл рот и замолчал. После чего к ужасу мамани Летиция Макрица, решительно выпрямив стан, заявила: «Барышня Громсхмурь, вам лучше уйти».
2: «Разве я мешаю?» – удивилась бабаня.
3: Надеюсь, что нет, я вовсе не хотел мешать. Просто он попробовал выловить подарок и...
1: Вы всем действуете на нервы.
0: «Ну, сейчас начнется», — подумала маманя.
2: «Вот сейчас Эсме вскинет голову, прищурится, и если Летиция не отойдет на пару шагов, стало быть, она куда смелее меня».
3: «А нельзя мне остаться посмотреть?» — спокойно спросила бабаня.
1: «Я знаю, что за игру вы ведете», — продолжала Летиция. «Решили все испортить. Вам невыносимо думать, что вас обставят, и вы замыслили какую-то гадость».
0: «Три шага назад», — подумала маманя, — «иначе и костей не соберешь».
1: «Вот сейчас...»
3: «Нет, мне не хотелось бы, чтобы все думали, будто я что-то порчу», — всполошилась бабаня. Она со вздохом поднялась. «Пойду домой».
1: «Нет, не пойдешь!»
0: Взбешенная маманя Ок толкнула подругу обратно на стул.
1: «А ты, Берил Розвейли, ты-то что думаешь? А ты, Летти Паркин?»
0: «Все они», — начала Летиция. «Я не с вами разговариваю». Ведьмы, столпившиеся позади госпожи Макрицы, прятали глаза.
1: «Да нет, не в том дело. Я хочу сказать, мы не думаем», — неловко начала Берил. «То есть я всегда очень уважала, но... ну, короче, это ради общего блага».
0: Голос ее звучал все тише и, наконец, замер. Летиция торжествовала.
1: «Да? Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», — скривилась маманя. «Не нравится мне здешнее общество».
0: Она огляделась.
1: «Агнес, а ну-ка помоги мне отвезти бабаню домой».
3: «Честное слово, не надо», — начала бабаня, но маманя и Агнес подхватили ее под руки и бережно, но решительно повлекли сквозь толпу. Народ перед ними расступался, а потом поворачивался и смотрел им вслед.
1: «Вероятно, в сложившихся обстоятельствах это лучший выход», — подвела итоги Летиция.
0: Кое-кто из ведьм избегал смотреть ей в лицо.
2: Весь пол бабаниной кухни был усеян лоскутками. С края стола капал загустевший джем, образуя каменно-неподвижный холмик. Таз для варки варенья отмокал в каменной раковине, хотя было ясно, что железо проржавеет быстрее, чем варенье размякнет. Рядом выстроились в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Бабаня села и сложила руки на коленях. «Хочешь чаю, Эсме?» – спросил вот маманя Ок.
3: «Нет, голубушка, спасибо. Возвращайся на испытание. Обо мне не беспокойся», — сказала бабаня.
1: «Точно?»
3: «Я тихонько посижу тут, и все, не тревожься».
1: «Я обратно не пойду», — свистящим шепотом сказала Агнес, когда они вышли из избушки. «Мне не нравится, как Летиция улыбается».
3: «Однажды ты сказала, что тебе не нравится, как Эсме хмурит брови», — напомнила маманя.
1: «Да, но когда хмурят брови, сразу понятно, чего ждать. А
0: вы ведь не думаете, что она выдыхается, правда?»
3: «Если и так, никто никогда об этом не пронюхает», — сказала маманя.
0: «Нет, ты вернешься вместе со мной. Она наверняка что-то задумала».
1: «А как бы знать, что?» — подумала она. «Не знаю, можно ли еще ждать».
0: Они еще не дошли до поля, когда маманя ощутила нарастающее напряжение. Конечно, напряжение возникало всегда, испытания есть испытания, но у этого был какой-то неприятный кислый привкус. Аттракционы еще работали, однако деревенские жители уже расходились по домам, напуганные предчувствиями, которые не поддались определению, но тем не менее вполне определенно пронимали до печенок. Что же касается ведьм, те походили на персонажей фильма ужасов за 2 минуты до развязки, когда уже известно, что сейчас чудовище сделает роковой прыжок, и неясно лишь, за какой оно дверью. Участницы обступили Летицию. До мамани долетали голоса, разговор шел на повышенных тонах. Она толкнула в бок знакомую ведьму, уныло наблюдавшую за происходящим.
1: «Винни, что там такое?» «А, Рина Козырь наколдовала свиное ухо, ее подружки заявили, будто ей положена вторая попытка, потому как она вся на нервах».
3: «Досадно.
1: А Мегера Джонсон убежал, напортачила с погодным заклинанием».
2: «Что, увязла в собственном облаке?»
1: «А у меня все из рук валилось. Тебе стоит попытать счастье, Гита».
0: «Да я за призами не гонюсь, Винни, ты же знаешь. Мне выступать нравится».
2: Винни косо глянул на маманю и хмыкнула.
1: «Ты всегда так правдоподобно врешь?»
2: К ним торопливо подошла кума Бивис.
1: «Давай, Гита», — велела она. «Уж постарайся, ладно?» «Пока что опасаться стоит только тетки Сплетти с ее лягушкой Свистуньей, но та жутко врет мелодию. Бедняжка вся комок нервов».
2: Маманя Ок пожала плечами и вышла на огороженную веревками площадку. Где-то поодаль с кем-то случилась истерика. Сквозь рыдание и икоту изредка пробивалось озабоченное посвистывание.
3: В отличие от магии колдунов, магия ведьм обычно не требует больших затрат чистой волшебной силы. Разница та же, что между молотом и рычагом. Ведьмы, как правило, стараются отыскать ту точку, незначительное воздействие на которую приносит значительный результат. Чтобы вызвать лавину, можно либо сотрясти гору, либо уронить снежинку на правильно выбранное место. В этом году маманя, не особенно утруждаясь, готовила к показу соломенного человека. Для нее это был идеальный номер. Забавный, с намеком и вовсе не такой трудный, как можно было подумать. Он давал понять, что маманя намерена участвовать в состязаниях, но вряд ли мог принести лавры победительницы.
1: Проклятие!
3: Она так рассчитывала, что эта лягушка ее обскачет. Летними вечерами маманя не раз слышала, как она красиво насвистывает. Маманя сосредоточилась. Солома шорохом поползла по стерне. Требовалось лишь умело воспользоваться ветерками, гулявшими по полю, позволяя им дуть то в одну, то в другую сторону, подниматься по спирали, и... Маманя попыталась унять дрожь в руках. Она проделывала этот фокус тысячу раз и теперь могла повязать из проклятой соломы морских узлов. Но перед глазами стояло лицо Эсме Гром с хмурой, сидящей у чана, и ее недоуменный затравленный взгляд, обращенный к подруге, готовой в тот миг на убийство. Мамане удалось должным образом слепить ноги и наметить руки и голову. Зрители захлопали. Но не успела маманя сосредоточиться на первом шаге своего человечка, как какой-то бродячий сквознячок закружил фигуру и рассыпал по земле охапками бесполезной соломы. Лихорадочно жестикулируя, маманя попыталась поднять свое творение. Соломенный затрепыхался, запутался в руках и ногах и затих. Вновь зазвучавшие аплодисменты были жидкими и тревожными.
1: «Прошу прощения, что-то я нынче не в форме», – пробормотала маманя, покидая поле.
3: Судьи собрались для совещания.
1: «По-моему, лягушка выступила вполне прилично», — заметила маманя громче, чем требовалось.
3: Ветер, только что доказавший свою строптивость, задул резче. Сумерки духа, если можно так выразиться, усугубила подлинная мгла. На дальнем краю поля темнел высокий силуэт будущего костра. Никому пока еще не хватило духу разжечь огонь. Почти все неведьмы удалились во свояси. День давно утратил всякую прелесть. Судейский кружок рассыпался, и к встревоженной толпе вышла улыбающаяся госпожа Макрица. Только уголки губ у нее словно приморозило.
4: «Ах, если бы вы знали, как нелегко далось нам решение», — бодро заговорила она. «Но как чудесно все повернулось. Поверьте, нам чрезвычайно трудно было сделать выбор».
3: «Между мной и лягушкой, которая посеяла свисток и застряла лапой в банджо», — фыркнула про себя маманя и покосилась на сестриц-ведьм. Некоторых она знала уже лет по 60. Имея маманя ок привычку читать, сейчас бы она читала бы по лицам коллег, как по книге.
4: «Мы все знаем, кто победил, госпожа Рица», — вклинилась она в словесный поток.
1: «О чем вы, госпожа Ок?»
4: «Сегодня ни одна из нас не сумела путем сосредоточиться», — сказала маманя. «И почти все накупили талисманов на счастье. Ведьмы скупают талисманы».
3: Кое-кто потупился.
1: «Не знаю, почему все здесь так боятся барышни Гром с хмурьем.
4: Я вот не боюсь. Вы что же, вообразили, будто она наложила на вас заклятие?»
1: «Да, и, судя по всему, еще какое крепкое», — ответила маманя.
4: «Послушайте, госпожа Макрица, сегодня победительницы нет. Уж больно убого мы выступали. Все это понимают. Так давайте просто разойдемся по домам».
1: «Ни в коем случае. Я заплатила за этот кубок $10 и намерен вручить его».
3: Жухлые листва на деревьях затрепетало. Ведьмы сбились в тесную кучку, зашелестели ветки.
1: «Это ветер», — усмехнулась маманя Ок.
3: «Всего-навсего...» И тут бабаня просто оказалась среди них. Словно все это время ее просто не замечали. Умела она стушеваться и отступить на второй план. «Я просто подумала, вернусь, посмотрю, кто выиграл», — объяснила она. «Похлопаю вместе со всеми, ну и так далее».
4: Летиция вне себя от ярости двинулась на бабаню. «Вы вторгались в людские умы!» — взвизгнула она.
3: «Да как же я сумела бы, госпожа Макрица!» — смиренно возразила бабаня. «При стольких-то амулетах!»
4: «Вы лжете!»
3: Маманя Ок услышала, как ведьмы со свистом втянули воздух сквозь зубы, и громче всех она сама. Ибо главный капитал ведьмы — ее честность. «Я никогда не лгу, госпожа Макрица.
4: Значит, вы отрицаете, что намеренно испортили мой праздник?»
3: Ведьмы, стоявшие с края, тихонько попятились. «Конечно, мое варенье не каждому придется по вкусу, но я никогда», — скромненько начала бабаня.
4: «Вы на всех воздействовали?»
3: «Я только хотела помочь, спросить, кого хотите».
4: «А, хотели! Признавайтесь!»
3: Голос у госпожи Макрицы был пронзительный, как у чайки. И, конечно, я ничего не... От пощечины голова Бабани мотнулась в сторону. На миг все замерли, затаив дыхание. Бабаня медленно подняла руку и потерла щеку.
1: «Вы знаете, что для вас это пустяк!»
3: Мамане почудилось, будто истошный вопль Летиции эхом раскатился в горах. Кубок выпал из рук председательницы и со стуком приземлился на стерню.
4: Тогда участницы немой сцены ожили. Две ведьмы, выступив вперед, положили руки на плечи Летиции и аккуратно оттащили ее от Бабани. Летиция не сопротивлялась. Все ждали ответного хода Бабани гром с хмури. Та вскинула голову.
3: «Надеюсь, с госпожой Макрицей все в порядке», — сказала она. «Мне показалось, она немного не в себе».
4: Ответом была тишина. Маманя подобрала забытый кубок и пощелкала по нему ногтем.
3: «Хм», — заметила она, — «наверняка посеребренный. Неужто бедняжка отдала за него $10? Грабеж средь бела дня».
4: Маманя перебросила кубок куме Бивис, и та ловко поймала его на лету. «Отдашь ей завтра, Бивис?» Кума кивнула, стараясь не встречаться взглядом с Бабаней.
2: «И все-таки нельзя, чтобы это испортило нам праздник», — бодро сказала Бабаня. «Давайте-ка закончим день как положено, по обычаю. Печеные картошечки, пастило и давнишними историями у костра. А кто старое помянет, тому глаз вон».
4: Маманя почувствовала, как над полем разворачивается веер внезапного облегчения. Едва чары, которых Бабаня, кстати, и не думала насылать, рассеялись, ведьмы словно вновь вернулись к жизни. Спины распрямились, плечи расправились, и даже возникла небольшая толчая. Всем хотелось поскорее добраться до своей седельной сумки, притороченной к помелу.
2: «Старый гоп-хутор отвалил мне целый мешок картошек», — похвалилась Маманя, когда вокруг уже кипела оживленная беседа. «Пойду притащу. Сумеешь развести огонь, Эсме?»
4: Внезапная перемена в атмосфере заставила ее поднять голову. Глаза Бабани блестели в темноте. Маманя, наученная горьким опытом, ничком кинулась на землю. Рука Бабани гром с хмури мелькнула в воздухе, словно комета. С пальцев с треском сорвалась искра. Костер заполыхал. Синевато-белое пламя вырвалось из гущи аккуратно сложенных веток и, танцуя, устремилось к небу. Резкие тени превратили лес в гравюру. Пламя посрывало шляпы, перевернуло столы, соткало фигуры из замки, стены знаменитых сражений, и сцепленные в пожатии руки и заплясало под кругу. Оно оставило на сетчатке глаз жгучие пурпурные отпечатки и унялось. И превратилось в обычный костер.
3: «На забывчивость я никогда не жаловалась», —

На рассвете бабаня Гром с хмурей и мамаша Ок по щиколотку в тумане возвращались домой. Ночь в целом удалась. Маманя сказала, нехорошо ты с ними обошлась. Да я ничего такого и не сделала. Ну вот чего не сделала, то и нехорошо. Все равно как выдернуть из-под человека стул, когда он уже садится. Кто не смотрит, куда садится, тому и сидеть незачем.

0: ними круто.
1: Верно, согласилась бабаня.
0: А поразмыслить так и гнусно.
1: Угу. Маманю пробрала дрожь. Мысли, промелькнувшие у нее в голове и в те несколько первых мгновений, когда Пьюси завопил.
0: «Я тут ни при чем», — продолжала бабаня. «Я никому не внушала ничего такого, чего бы уже не внушили вы себе сами».
1: «Прости, Эсме».
0: «Да ладно». Вот только

0: отозвалась маманя. «Я, если честно, подалась в ведьмы ради ухажеров».
1: «Думаешь, я не знаю?»
0: «А твой какой интерес был, Эсме?»
1: Бабаня остановилась и поглядела сперва на морозное небо, а потом вниз, на землю.
0: «Не знаю», — наконец призналась она.
1: «Наверное, такой же».
0: «То-то и оно», — подумала маманя.
1: Возле бабаниной лачуги они спугнули оленя. У черной двери красовалась аккуратно сложенная поленница, а на парадных ступеньках лежали два мешка. В одном была большая головка сыра.
0: «Похоже, тут побывали гоп-хутор с сыпингом», — заметила маманя.
1: Бабаня поглядел на испещренный старательными каракулями листок, прикрепленный ко второму мешку.
0: «Любезная хозяйка Громость Хмури, буду весьма признателен, если вы дозволите мне назвать этот самоновейший призовой сорт Эсме Громость Хмури, ваш уповающий на дробое здравие Перси Гоп-хутор».
1: «Так-так. Интересно, кто это его надоумил?»
0: «И не представляю», — сказала маманя.
1: «Я так и думала».
0: Бабаня с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда Эсме Громость Хмури. Округлую, слегка приплюснутую с одного конца и заостренную с другого. «Луковица!» Маманя ок сглотнула.
2: «Я же велела ему не...»
1: «Что-что?»
2: «Так, ничего».
1: Бабаня Гром с Хмурью вертела луковицу в пальцах, а мир в лице мамани ок ждал, пока вершилась его судьба. Но вот бабаня как будто пришла к решению, которое ее вполне устраивало. «Очень нужный овощ, лук», — промолвила она наконец.
0: «Крепкий, злой». «Для организма полезный», — подхватила маманя.
1: «Хорошо хранится, придает вкус».
0: «Пикантный и распаляющий», — брякнула маманя от громадного облегчения, теряя нить рассуждений и запутываясь в эпитетах. «С сыром пальчики оближешь».
1: «Не стоит заходить так далеко», — остудила ее пыл бабаня, бережно убирая луковицу в мешок. Тон был почти дружелюбный. «Не зайдешь попить чайку, Гита?»
0: «Мне вообще-то пора».
1: «Ну ладно». Бабаня стала затворять черный ход, но вдруг вновь приоткрыла дверь. Маманя увидела в щелку внимательный синий глаз.
0: «А все-таки я была права», — заметила бабаня.
1: Это не был вопрос. Маманя кивнула.
0: «Ага. Славненько.

«Вместе с маленьким народцем» в переводе Гольдича и Оганесовой. Один из полудюжины величайших и оригинальнейших фантастов Америки как-то сказал мне: «Неважно, плохо ли у тебя получилось или хорошо, и закончишь ли ты вещь сегодня или завтра, но пиши каждый день». Я стараюсь так и поступать. Я искренне люблю писать. И себя я считаю одним из счастливейших людей на свете. Я занимаюсь лишь тем, что хочу делать, и лишь тем, что меня побуждает заниматься накопившаяся внутри хорошая и плохая карма. Я пишу. Утром, вечером и в промежутках между ними я скорее стану писать, чем дышать. Иногда это становится трудным выбором. А это означает, что я частенько пишу в странных местах. «Вместе с маленьким народцем» был написан в витрине книжного магазина «Слова и музыка» в Лондоне на Чаринг-Кросс-Роуд. Я таким образом участвовал в рекламной кампании двух своих книг, и подобная деятельность, кажется, заставила нервничать нескольких консервативных критиков. Писателям, как они считали, следует заниматься этим в «Башне из слоновой кости». Они бесстыдно и откровенно

0: на виду у всех, где каждый может увидеть, как это делается. Но писать, равно как проводить литургии и совершать чудеса, необходимо в открытую, прилюдно, чтобы каждый смог убедиться, что воображение имеется повсюду и везде, что тут нет ни секретов, ни каббалистики, ни рунических заклинаний. Необходимы только талант и потребность писать, если вы следуете за мной. Поэтому я и говорю всем великим и оригинальным фантастам: делайте это! Харлан Эллисон. Делай. Делай. Пусть даже это ничтожно малая частичка продукта. Сделай ее ради всего святого, ведь это величайшее, что есть в тебе. Так выпусти это на волю. Больше, больше. Какую бы работу ни отыскали твои руки, делай ее изо всех сил. Работай, пока есть то, что называется сегодня, ибо наступит ночь, когда никто из людей работать не сможет. Томас Карлайл, 1795-1881. 19 лет назад Ноа Реймонд создал свое последнее произведение в жанре фэнтези. С тех пор под его именем вышло около 400 блестящих рассказов, все 400 были напечатаны на его пишущей машинке, только вот никто не знал, что не он написал их. Все эти замечательные истории сочинили гремлины. Успех пришел к Реймонду довольно рано. Он продал свой первый рассказ, который назывался «Живой маленький ум», одному из ведущих дешевых журналов, специализирующихся на фантастике, когда ему было 17. Рассказ был объявлен лучшим, а талант и буйное воображение автора мгновенно сделали его знаменитостью. В последующие 2 года Реймонд продал около дюжины новых произведений и попал в поле зрения главного редактора самого известного журнала, в котором печатались произведения легкого жанра. Здесь платили в 20 раз больше, читательская аудитория была значительно шире, а редактор спал с составительницей ежегодных антологий, которая выпускала самые престижные сборники «Лучшие рассказы года». Так что Реймонд за несколько месяцев до того, как ему исполнилось 19, обнаружил свою повесть в оглавлении одного из таких сборников, как раз между стилизацией Кэтрин Энн Портер и картинкой из жизни, подсмотренной Исааком Башевицем Зингером. Его первый авторский сборник вышел в свет, когда Реймонду было всего 20. Редактор пришел в восторг от книги и послал ее Сараяну и Капоте, а потом специальные почты Джону Кольеру, предварявшие издание статьи в книжном воззрении «Таймс», иначе как вопиющими назвать было нельзя. Слово «гений» появилось 8 раз, и это меньше, чем на половине страницы. Но Реймонд был невероятно плодовит, и к тому моменту, как ему исполнилось 25, выпустил 7 книг, а библиотекари ставили его книги не в секцию «Научная фантастика, художественная литература», а держали их в отделе «Современные литературы». Когда писателю исполнилось 26, его роман «Каждое утро на заре» был признан лучшим в клубе «Книга года» и стал претендентом на получение национальной книжной премии. Личные бумаги Реймонда было решено хранить в библиотечном архиве Гарварда, а сам писатель отправился в Европу с серией лекций, которая принесла ему еще большую известность и немалые деньги. Однажды в августе наступила пятница. Если точно, это было 20 число, без 20 минут 12 ночи. Иногда скрупулезность бывает очень полезной штукой. А Ноа Реймонд исписался. Вот так, просто и без затей. Совершенно ужасно. Исчерпал себя. Он написал последнее оригинальное слово последнего оригинального предложения, пришедшего ему на ум, и неожиданно обнаружил, что не в состоянии придумать ни одной, даже самой крошечной идейки для нового творения. На BBC ему заказали рассказ, из которого можно было бы сделать часовую пьесу, а он не имел ни малейшего представления о том, как подступиться. Реймонд потратил на размышления целый час, но в голову лезли лишь бредовые идеи об одноногом моряке, который сражается с огромной белой рыбиной. Он с возмущением отбросил их, как совершенно бесполезные, от них так и разило кретинизмом. Впервые в жизни, с того самого момента, как Реймонд обнаружил, что обладает талантом рассказчика, волшебный дар, позволявший ему нанизывать слова точно жемчужину на нитку, так что они проникали в самые глубины человеческих сердец, он понял, что источник новых идей иссяк. Он больше не в состоянии сочинять милые коротенькие сказки о мире, каким хотел бы его видеть, о мире, существовавшем в его душе и населенном полнокровными, цельными персонажами, гораздо более реальными, чем те, с кем ему приходилось иметь дело каждый день. Его голова превратилась в бескрайнюю равнину, на которой ничего, совсем ничего не произрастает, ничего не радует глаз путника. Серая пустыня без горизонта. Он просидел всю ночь перед пишущей машинкой, пытаясь заставить воображение работать, посылая его в далекие сказочные страны. Только получалась какая-то пустая ерунда. Сознание возвращалось домой с пустыми руками, словно сознание дождевого червя. Наконец, когда занялся рассвет, Реймонд обнаружил, что плачет. Положил голову на машинку, на холодные металлические клавиши и разрыдался. Ему было известно, что река может высохнуть. Так же точно, он в этом не сомневался, и пропало его вдохновение. Но Реймонд написал свою последнюю историю. У него больше нет ни одной идеи. Вот и наступила развязка. Если бы в тот момент подоспел конец света, ну а Реймонд был бы счастлив. Ему не нужно было бы страдать, бояться, беспокоиться о том, что он станет делать завтра и на следующий день, и во все остальные лишенные смысла и надежды дни, которые ждут его впереди. Огромная безжизненная пустыня. Вся жизнь Ноа Реймонда состояла в сочинительстве. Никакие другие радости не могли сравниться с восторгом, который он испытывал, придумывая интересный сюжет. А сейчас, когда источник его воображения иссяк, оставив лишь едва уловимые обрывки идей, да еще какие-то неясные представления о произведениях других писателей, смутные воспоминания о великих классиках, какие-то чуть живые зародыши древних клише, но и понятия не имел, что же теперь станет делать со своей жизнью. Пойти путем Марка Твена и заняться ли эксплуатацией своих же собственных старых идей, пустившись в бесконечные лекционные туры? Но он не настолько хорошо владел ораторским искусством, да, если честно, не очень любил находиться в толпе, состоящей больше, чем из двух человек. Последовать примеру Джона Апдайка, заполучить себе синекуру в виде курса лекций в каком-нибудь восточном колледже, где начинающие младшие редактора, ничего не подозревающих об их существовании издательств, еще находятся в стадии восторженных лечений. Но Реймонд не сомневался, что непременно вступит во взаимно разрушительную связь с какой-нибудь лишенной сексуальных комплексов выпускницей факультета английской литературы, и все это плохо для него кончится. Некоторое время он размышлял о Селлинджере. Можно было спрятаться в каком-нибудь укромном коттедже в Вермонте или, может быть, Дорсете, время от времени пускать загадочный слух о том, что в следующей декаде собирается опубликовать великий роман. Но поговаривали, что и Пинчон, и Селлинджер были абсолютно не в своем уме, так что Ноа Реймонда даже передернуло от мысли, что он может превратиться в затворника. Ему оставалось только сознавать, что он больше никогда и ничего не напишет. Что где-нибудь, примерно через годик, какой-нибудь гнусный ублюдок из «Атлантик Мансли» напишет пронзительную по своей проникновенности статью под заголовком «Ослепительный взлет и жалкое падение Ноа Реймонда, бывшего юного гения». Этого Ноа просто не переживет. Но выходу из тюрьмы бесплодия нет. Ему исполнилось 27, и он закончил свое существование в качестве сочинителя. Ноа перестал поливать машинку слезами, ведь механизм мог заржаветь, а это вовсе ни к чему. Впрочем, какая теперь разница? Он с трудом добрался до постели и проспал весь день. Проснулся в 8 и подумал о том, что не мешал бы что-нибудь съесть. А потом вспомнил, что превратился в конченого человека и тут же отправился в ванну, где немедленно расстался со вчерашним обедом, точнее, с тем, что от него осталось после долгого сна. Прихватив с собой великую прародительницу всех самых тяжелых головных болей, Реймонд отправился в свой крошечный кабинет, расположенный рядом с гостиной. Он изо всех сил старался не смотреть на заброшенную, одинокую, пишущую машинку, которая, в этом он был уверен, станет ухмыляться отвратительной злобной улыбкой, выставив в его сторону свои блестящие зубы. Однако, прежде чем войти в дверь, Ноа вдруг сообразил, что слышит стук клавиш с тех самых пор, как поднялся с постели. Он слышал этот звук, но отгонял его от себя, посчитав порождением ночного кошмара и тоскливых воспоминаний. Но машинка и в самом деле стучала. Тук-тук-тук, пробел, тук-тук, пробел. Не электрическая машинка, самая обычная старая Олимпия. Таких полным-полно в конторах. Реймонд не доверял электрическим машинкам. Ты останавливаешься, чтобы собраться с мыслями, а они все равно продолжают свирепо шипеть. А стоит тебе положить руки на клавиатуру, чтобы подарить миру блестящий и бессмертный прозаический пассаж и задуматься всего на одно мгновение, прежде чем нажать на какую-нибудь определенную клавишу, наглая тварь тут же принимается строчить, словно пулемет. Реймонд не доверял электрическим пишущим машинкам. Он ни за что не согласился жить в одном доме с этим чудищем. Ни за что не напечатает ни единого слова на этой дурацкой штуке. Ни за что. Впрочем, хватит предаваться безумным мыслям. Он не может писать и больше никогда не напишет ни одной строчки, а его машинка продолжала весело стрекотать в дальнем углу комнаты. Но Реймонд осторожно заглянул в кабинет и разглядел в темноте силуэт пишущей машинки на специальной полочке, которую смастерил собственными руками. В окно падал бледный лунный свет, на фоне которого совершенно отчетливо проступала эта самая машинка. Реймонд отказывался видеть, как по клавиатуре мечутся крошечные тени. Он стоял в дверях и просто смотрел на свое рабочее место, одновременно раздумывая о том, что, вероятно, дело зашло немного дальше, чем он думал, когда сделал свое открытие прошлой ночью. Агатовые кляксы прыгали по клавиатуре вверх-вниз, вверх-вниз. Они то появлялись в восковых лунных лучах, падающих из окна, то снова пропадали в темноте. Вот одна из них подскочила, сделала сальто, снова скрылась из виду. «У моей машинки перхоть». Это была первая абсолютно идиотская мысль. А звук, который издавала старенькая Олимпия, страшно напоминал пулеметную очередь. Крошечные черные кляксы работали на машинке со скоростью, превышающей 150 слов в минуту.
1: «Слушай, как пишется слово «некромантия»?» –
0: произнес тоненький, писклявый, хрупкий птичий голосок.
1: «С двумя буквами «Р» или с одной?»
0: Реймонд услышал тихий вздох, словно кто-то стукнулся головой о пустую деревянную шкатулку, а потом, немного задыхаясь, второй голосок ответил:
1: «С одним. Нельзя же быть таким безграмотным!»
0: Этот второй голос был не таким тоненьким, писклявым, хрупким, похожим на птичий. А еще в нем звучал акцент кокни. Машинка продолжала стрекотать. «Ко мне явился тот самый таракан». Эта мысль пришла Нуа в голову следующей и имела литературные ассоциации, хотя была не менее идиотской, чем первая. Тогда замечательные произведения покойного Дона Маркиза все еще пользовались популярностью, так что эта мысль была не такой уж и необычной. Реймонд повернул выключатель возле двери. 11 крошечных человечков, каждый ростом примерно в 2 дюйма, выделывали акробатические упражнения на его пишущей машинке. Бывший юный гений беспомощно прислонился к дверному косяку и услышал, как защелкали точно артиллерийский салют его зубы, а потом челюсть, не выдержав напряжения, отвисла.
1: «А ну выключи свет, ты неуклюжий болван!» —
0: прикрикнул на него один из человечков и, виртуозно сделав сальто, перепрыгнул на клавишу «решетка», в то время как еще пара крошечных человечков, встав на плечи двум своим сородичам, нажимали на соответствующую кнопку, чтобы получилась решетка из верхнего регистра, а не 3 из нижнего.
1: «Ну давай, вырубай свет! Ты что, не понял?»
0: В унисон завопили сразу 3 человечка, перепрыгивая с буквы на букву, чудом избегая столкновения друг с другом, словно крошечные мячики, отскакивая от клавиш и выписывая слово «бережливый». Они слились в одно мелькающее, мечущееся пятно, состоящее из резвых бликов, которые скакали точно блохи на собаке, умудряясь каким-то чудом не налететь на своих коллег. Когда стало ясно, что Реймонд не собирается выключить свет, он просто не в силах был пошевелиться и сделать хоть что-нибудь, самый высокий из странных человечков, 2 с четвертью дюйма, расставив руки в стороны и сжав кулаки, оттолкнулся от пробела, подпрыгнул вверх и приземлился на каретке машинки. Посмотрел прямо на Ноа Реймонда и тоненьким, писклявым, ну и так далее, голоском заорал:
1: «Ребята, прекращаем работу!»
0: Остальные 10 человечков соскочили с клавиатуры, встали в кружок на полочке и, стянув крошечные колпачки, принялись массировать лбы и затылки в тех местах, где они особенно болели.
1: «Интересно, как, по-твоему, мы можем написать 10 тысяч слов за один день, если ты будешь нам мешать?»
0: С раздражением проговорил человечек, который явно был главным. «Мне нечего ждать от будущего», — подумал Реймонд. «Не прошло и суток с тех пор, как я понял, что исписался, а меня уже мучают галлюцинации». Другой человечек, немного меньше остальных, крикнул:
1: «Слушай, Альф, ты что, не можешь выпереть этого придурка? Мы так никогда не закончим, трепотня, сечешь?»
0: Ноа не понял ни одного слова из того, что сказал самый маленький из человечков. Тот, что повыше, возмущенно посмотрел на того, что поменьше, и рявкнул:
1: «А ну-ка, заткни-ка пасть, Чарли!»
0: Акцент у него был точно такой же, как и у Чарли, настоящие кокни. Но, повернувшись к Ноа, человечек заговорил на нормальном английском языке, как в самом начале.
1: «Так, давайте договоримся, мистер Реймонд. Нам предстоит работать целую ночь, поскольку вы должны сдать рассказ, но у вас ничего не выйдет, если мы не объясним, что тут происходит».
0: Ноа просто стоял и пялился на человечка, ни на что другое он способен не был. Неожиданно ему стало ужасно жарко.
1: «Садитесь, мистер Реймонд».
0: Он сел. Прямо на пол. Но не собирался этого делать, но почему-то все равно сел. Взял и опустился на пол.
1: «Итак», — начал Альф, — «первый вопрос. Кто мы такие? Ну, по правде говоря, мы могли бы задать такой же вопрос и вам. Кто вы такой?»
0: Чарли рявкнул:
1: «Кончай бодягу, Альф! Выпри его вон и скажи, чтоб не вязался!»
0: Альф окончательно разозлился на своего приятеля.
1: «Знаешь что, Чарли, ты у нас настоящий дипломат. Ну-ка прекрати вонять, а не то я тобой займусь, и ты пожалеешь, что на свет родился!»
0: Чарли вызывающе фыркнул, Реймонд подумал почему-то о Бронксе и тамошних уличных мальчишках. Маленький человечек уселся на край полки и принялся болтать ногами, демонстративно насвистывая. Альф снова повернулся к Ноа.
1: «Вы человек, мистер Реймонд, а люди унаследовали землю. Мы про вас знаем все. Все, что следует знать. Да и как иначе, мы ж тут крутимся подольше вашего. Потому что мы гремлины».
0: Но Реймонд сразу их узнал. Живое, дышащее, возмущающееся воплощение мифического маленького народца, ставшего популярным во время Второй мировой войны. Гремлины чем-то похожи на эльфов. Считалось, что они виноваты в механических поломках и разных других несчастьях, свалившихся на головы летчиков военно-воздушного флота союзников, в особенности британцев. Они пользовались не меньшей популярностью, чем Килрой, вымышленный солдат, придуманный американскими военными, которые регулярно оставляли надпись «Здесь был Килрой» всюду, где только можно, в годы Второй мировой войны и после нее. В королевских военно-воздушных силах гремлинов считали чем-то вроде талисмана. Над ними никогда не потешались, а затем и вовсе сложилось мнение, будто маленькие мифические человечки вредили немцам и помогали выиграть войну.
2: Однажды я написал про гремлинов несколько рассказов, пробормотал Ноа.
0: Слова застревали у него в глотке, точно горячая картошка.
1: «Именно по этой причине мы и наблюдали за вами, мистер Реймонд».
2: «Наблюдали за мной?»
1: «Да, наблюдали за вами».
0: Чарли снова нахально фыркнул. На этот раз у Ноа почему-то возникла ассоциация, связанная с нездоровым желудком, что-то похожее на словесную месть Монтесумы.
1: «Мы следили за вами целых 10 лет, с тех самых пор, как вы написали «Живой маленький ум». Совсем неплохая для человека, конечно, попытка понять нас».
2: «Знаете, исторических данных о гремлинах несколько недостаточно», – пожаловался Ноа, который по-прежнему сидел, прислонившись к стене.
0: Надо сказать, даже название волшебных существ давалось ему с трудом.
1: «У нас отличные родословные. Мы прямые потомки ифритов. Французы называли нас Гамелон».
2: «Я считал, что летчики выдумали вас, чтобы оправдать технические неполадки в своих машинах».
1: «Чушь!»
0: – объявил маленький человечек Чарли и принялся улюлюкать.
1: «Первое современное упоминание о нас появилось в 1936 году на востоке, в Сирии, где располагалась база английских военно-воздушных сил. Тогда мы главным образом использовали ветер для своих нужд. Такие замечательные откалывали номера, когда они выстраивались для маневров. Развлеклись на славу».
0: «Вы настоящие, да?» – спросил Ноа. Чарли собрался что-то сказать, но Альф повернулся к нему и рявкнул:
1: «Чарли, заткни свою помойку!»
0: После этого он снова повернулся к Реймонду и заговорил, как цивилизованное существо.
1: «Сегодня у нас довольно напряженно со временем, мистер Реймонд. Давайте обсудим реальность и мифологию в другой раз. Знаете что, если вы немного посидите тут, тихонько, я смогу через некоторое время отлучиться. Постараюсь вам все подоступнее объяснить, а ребята продолжат работать.
2: Конечно, давайте. Только скажите, а что вы там пишете?
1: Ну, я думал, вы поняли, мистер Реймонд. Мы пишем рассказ для BBC. Теперь мы станем писать за вас все ваши произведения. Поскольку вы сами не в состоянии этого делать, мне кажется, вы не станете возражать, если мы поможем вам сохранить вашу мировую известность.
0: После этого Альф засунул два крошечных пальчика в рот, свистнул, и прежде чем Ноа Реймонд успел сказать, что ему за себя невыносимо стыдно, что он готов расплакаться от переполняющей его душу тоски прямо сейчас, человечки снова принялись скакать по пишущей машинке. Вверх-вниз, вверх-вниз.
2: О, Господи! Как потрясающе они работали! Ницше в чистом виде, да и только. Ведь писал же он о том, что, лишившись всех своих почитателей, Бог умирает. Именно вера является силой, поддерживающей нас. Когда люди, поклоняющиеся одному Богу, переключаются на других, более могущественных, вера в более слабое божество сходит на нет, так же, как и само божество. То же самое произошло и с гремлинами. Конечно же, они были древнейшими существами со множеством самых разных имен, и люди им поклонялись. Речные эльфы, просто эльфы, феи, водяные, русалки, дымовые, блуждающие огоньки, гамелон, гремлины. Но наступили тяжелые времена, когда в силу вошли технократы, вера в волшебство угасла, а с ней и сами волшебные существа. Они исчезали постепенно, день за днем, один за другим. Целые семейства погибали всего за одно утро, стоило какой-нибудь группе перейти в протестантизм. Но время от времени им удавалось вернуться и даже изобрести новый способ, чтобы привлечь почитателей. Во время Второй мировой войны они сумели переманить на свою сторону ярых сторонников научного прогресса. Маленькие волшебные существа превратились в эльфов механической вселенной, в гремлинов. Однако война закончилась, и люди снова перестали в них верить. Поэтому маленький народец принялся оглядываться по сторонам в поисках способа исправить положение. И вот тут-то на глаза им попался 17-летний Ноа Реймонд. Толковый молодой человек с буйной фантазией, к тому же он верил. И тогда они принялись ждать. Несколько историй, этого еще недостаточно. Требовалась целая серия произведений всемирно известных, способных поддержать их в эти тяжелые времена автоматизации и развития науки. Толкин, вне всякого сомнения, внес свой вклад, но он был уже пожилым человеком, и один вряд ли смог бы оказать необходимую помощь маленькому волшебному народцу. Так что в ту ночь, когда Ноа Реймонд понял, что исписался, появился боевой отряд, специально подготовленный для того, чтобы без промедления броситься в сражение с пишущей машинкой, в прямом смысле этого слова. Жесткие, лишенные сентиментальности гремлины с глазами цвета стали, полные отчаянной решимости сделать все, чтобы спасти свой народ. Штурмовой отряд. Ветераны, прошедшие жесточайшие отборы, отличившиеся во время выполнения сверхопасных миссий. Все добровольцы. Все отлично подготовленные специалисты. Альф возглавлял атаку на туалеты той фабрики Круппа, где производилась амуниция в 1943 году. Чарли находился на борту «Титаника» в его первом путешествии 10 апреля 1912 года и попортил супергруз. Билли вел отряд гремлинов, который действовал в лондонском метро с 1952 года. Тед работал на телефонную компанию, Берти на почту. Крис отвечал за то, чтобы кофе получался горьким во всем западном полушарии. Сент-Джон, они произносили его имя Син-Джин, руководил большой группой гремлинов, чью задачу входило усложнение синтаксиса в публичных речах политиков среднего звена. И остальные, те, что были в запасе, резервные отряды, поддержка с тыла, пополнение. Они были готовы начать действовать в ту самую секунду, как фантазия Ноа Реймонда иссякнет. И они приступили к делу. В течение следующих 19 лет гремлины каждую ночь взбирались на пишущую машинку Ноа Реймонда и работали с неистощимым энтузиазмом.
0: Но иногда часы напролет наблюдал за ними, восхищаясь тем, какие огромные количества кинетической энергии затрачиваются в стремлении выжить, которое уже превратилось в самое настоящее искусство. Истории, рожденные на машинке Ноа Реймонда, лились рекой. Он становился еще более знаменитым и богатым. Ноа был доволен. Количество произведений, подписанных его именем, росло. Сначала их было 100, потом 200, 300, 400. Но сегодня вечером Альф смущенно стоял на каретке Олимпии, зажав в крошечной руке свою шапочку.
1: «Знаешь что, Ноа, — проговорил он, — должен сказать тебе, что мы иссякли».
0: «Слушай, Альф, — перебил его Реймонд, — этого просто быть не может. Вы же можете выбирать сочинителей из целого народа. Неужели вы не в состоянии отыскать талантливых гремлинов, которые продолжали бы сочинять истории? Не могу поверить, что фантазия целого народа иссякла».
1: «Ну, понимаешь, все не так просто, но...»
0: Альфу было явно не по себе. Он знал что-то такое, о чем не хотел говорить. «Альф», — промолвил Ноа, протянув к каретке руку ладонью вверх, чтобы крошечный человечек смог на нее перебраться. «Мы ведь с тобой знаем друг друга почти 20 лет, не так ли?» Человечек кивнул и шагнул на ладонь Ноа, а тот поднес ладонь к своим глазам, чтобы никто не слышал их разговора. «Мне кажется, за эти годы мы научились понимать друг друга. Ты со мной согласен?» Альф кивнул.
1: «Знаешь, я ведь даже с Чарли могу общаться. Естественно, когда его не беспокоит люмбага».
0: Альф снова кивнул.
1: «Любому ясно, что ваши истории принесли массу пользы гремлинам. Разве не так? А я внес свой вклад, читая лекции, появляясь на публике, участвуя в телевизионных передачах, ну и тому подобное, верно?»
0: И опять Альф согласно кивнул.
1: «В таком случае, какого черта ты вешаешь мне лапшу на уши? А, приятель? Как могло произойти, что вы все махом лишились способности сочинять?»
0: Альф откашлялся, с интересом посмотрел на свои ноги в крепких рабочих ботинках и объявил, окончательно смутившись.
1: «Ну, понимаешь, то, что мы писали, не было вымыслом».
0: «Не было вымыслом? А чем же оно было?»
1: «Мы рассказывали историю гремлинов. Это все правда».
0: А звучало, как чистейшие воды сказки.
1: «У нас интересная жизнь».
0: «Но...»
1: «Я никогда об этом тебе не говорил, потому что как-то не возникало необходимости. Должен признаться, гремлины начисто лишены того, что вы называете воображением. Мы не способны ничего придумать. Просто рассказываем о том, что происходило. Так вот, мы уже описали все, что когда-либо случалось с нашим народом, вплоть до нынешнего момента, и, ну, как бы это объяснить, истории кончились».
0: Ноа изумленно уставился на крошечного человечка.
2: «Это же ужасно», — сказал он.
1: «Уж я-то знаю, можешь не сомневаться».
0: Альф поколебался несколько мгновений, словно не хотел больше ничего говорить. Затем на его лице появилось решительное выражение, и он продолжил.
1: «Другому человеку, но я бы ничего не сказал, но ты хороший парень, и мы с тобой вместе выпили не одну кружечку, так что, пожалуй, я расскажу тебе и остальное».
0: «Остальное?»
1: «Да. Как ни печально, дело в том, что это палка о двух концах. Чем больше люди начинают в нас верить, тем больше мы, гремлины, начинаем верить в вас. Так что теперь установилось равновесие. Но боюсь, что как только поток истории прекратится, гремлины снова станут думать о вас как о чем-то не совсем реальном и...»
2: «Кажется, ты хочешь сказать, что теперь от гремлинов зависит реальность существования людей?»
0: Альф взволнованно кивнул.
2: «О, черт!» — выдохнул Ноа.
1: «У нас в этой области тоже были проблемы», — печально проговорил Альф.
0: Так они и сидели. Крошечный человечек на ладони человека и раздумывали о том, что теперь судьба людей в руках гремлинов. Обоим ужасно хотелось напиться, только они знали, что это не поможет. А если и поможет, то ненадолго. Они разделяли тяготы долгого путешествия в течение 19 лет, но вот поезд загнали на заросший сорняками запасной путь. Друзья просидели так, погрузившись в молчаливое отчаяние, почти всю ночь. А в 3:15 утра Ноа Реймонд взглянул на Альфа и неожиданно сказал: «Подожди-ка минутку, приятель, давай разберемся, правильно ли я все понял. Если гремлины перестанут верить в людей, мы постепенно начнем исчезать, так?» «Так», — согласился Альф. «А если люди начнут исчезать, нас окажется недостаточно для того, чтобы верить в существование гремлинов, тогда уже гремлинам придет конец, так?»
3: «Так».
0: «Следовательно, если мы сможем начать придумывать истории для гремлинов, истории, которые поддержат их веру в нас, это и будет решением проблемы, так?»
3: «Так, только где мы возьмем столько историй?»
0: «У меня они есть».
1: «У тебя?»
0: «Ну, а ты мне нравишься, но давай не будем забывать реальности, приятель. Твой источник иссяк вот уже 19 с лишним лет назад.
4: У меня появился новый».
1: «Новый источник историй?»
0: «Объединенные мифологии, вроде вашей гремлинской, истории сколько хочешь, выдадим их за правду».
5: Ноа сходил в другую комнату, вернулся с книгой, открыл ее на первой странице, вставил в пишущую машинку новый лист бумаги и проверил ленту, чтобы убедиться, что она еще в достаточно хорошем состоянии. Потом он сказал Альфу:
0: «Это поможет нам продержаться, по крайней мере, несколько лет.
5: А пока нужно поискать какого-нибудь другого писателя, который смог бы с вами работать». После этого он начал печатать начало своего первого фантастического рассказа за 19 с лишним лет. Рассказа, который впоследствии будет напечатан на крошечных страничках крошечных книжек и прочитан крошечными человечками. Он напечатал: «В самом начале Килрой создал небеса и землю, но земля не имела никакой определенной формы и была пуста, так что нигде даже нельзя было получить кружечку приличного пива».
0: «Вот эта часть! Ну просто в кайф!» — объявил Альф, забыв о приличном английском. «Чертовски здорово, ясное дело!»
5: Чарли только фыркнул.

0: Третье. И, кстати, в принципе, есть у меня еще такая мысль. Может быть, мы успеем прочитать одно стихотворение. Для тех, кто не слышал о книге «Посмотри в глаза чудовища», вкратце, совсем вкратце, это такая криптоистория. Это фантастика на тему «Что было бы, если бы». Если бы Николая Степановича Гумилева не расстреляли большевики, а выкупили его за большие деньги некие носители тайных знаний, поскольку он в своих стихах уже в символизме дошел до того, что скоро начал бы уже модифицировать реальность, а управлять этим пока еще не умел. И его, значит, взяли под крыло. Всю жизнь ему было запрещено больше писать стихи. Только в нарочитую черную тетрадь, которая будет лежать в определенном месте, только так. И стихи, написанные якобы Гумилевым, в конце книги была такая подборка стихов из черной тетради. Я сначала даже не придал значения, просто прочитал, подумал, что отличная стилизация. Да, наверное, можно было бы предположить, что Гумилев мог написать это и до наших дней. А стихи эти написал для книги Быков, Дмитрий Быков, за что ему отдельное огромное спасибо. Я ему вообще все прощу только за эти стихи. Если вдруг чего-то будет прощать, не знаю.
1: Если накосячит.
0: Да, есть маленькое стихотворение совсем.
2: Дмитрий Львович, у вас карта была.
1: Тоже привет.
0: Да, тоже огромный привет. И вот у Михаила Успенского я просто спросил индульгенцию за то, что без спросу когда-то прочитал все его тексты, на что он, оказавшись совершенно вменяемым человеком, сказал: да, ну, читают же, из-за этого тоже хорошо. И очень дядька был такой позитивный, эрудированный, да нельзя. В «Приключения о Жихаре» там такие пласты филологии, что
2: ну, давайте копать и копать. Прочитаем, да?
0: Ну, «Жихарь» я сейчас не стал бы, а вот одно из стихотворений из «Черной тетради»

0: Может быть, ее просто давно уже нет, и поэтому весь наш базар — только мельничный шум, только мелочный бред, только споры татар и хазар. Может быть, безотрадные марево дней, безвыходных лет, косяки, не будя, не касаясь, проходят над ней, как над китежем воды реки. Кто такая она? Объяснять не берусь из-под спуда своей немоты. Не скажу, то ли жизнь, то ли смерть, то ли Русь. Слава Богу еще, что не ты.
1: Шикарно.
2: Анри Труайя. Руки. Совсем не по призванию в 23 года Жанет Паппен устроилась маникюршей в парикмахерскую на Елисейских полях. Она надеялась найти себе мужа среди исключительно мужской клиентуры этого заведения. Прошло 19 лет, но за это время ни один из мужчин, которые доверяли ей свои руки, не попросил ее руки. По правде говоря, хоть и мастерски она управлялась со всяческими щипчиками. Сутулая блондинка, Жанет Паппен своими широко расставленными глазами, удлиненным лицом, мягко нависающей верхней губой и ласковым травоядным взглядом была похожа на овцу. Неуклюжая, с дрожащим голосом, она краснела из-за каждой мелочи и во время обеденного перерыва никогда не участвовала в разговорах молодых сотрудниц. Единственной ее уступкой свободным современным нравом было легкое облачко пудры на лице и две капельки фиалковых духов за ушами. До 40 лет Жанет страдала от своего, как она любила говорить, одиночества. Но она уже смирилась со своей судьбой и даже не представляла, что могла бы приблизиться к мужчине с иной целью, чем стрижка ногтей. У нее были постоянные клиенты, готовые скорее перенести посещение к парикмахерской, чем обратиться к услугам другой маникюрши. Впрочем, все посетители парикмахерской короля Джорджа были людьми с положением. Бизнесмены, кинематографисты, звезды спорта, модные политики. Самые неприметные из них должны были знавать в своей жизни не одну сотню маникюрш. И Жанет была счастлива и горда тем, что они каждый раз возвращались именно к ней. Когда раздавался телефонный звонок, и мадам Артюр, сидевшая за кассой, обращалась к ней мелодичным голоском. «Мадемуазель Жанет, господин Мальгуазен Дюбушар, 15:10, это вас устраивает?» У нее приятно замирало сердце, будто речь шла о любовном свидании. Это занятие, которое многие ее подруги считали монотонным и скучным, Жанет казалось наоборот, преисполненным неожиданности и поэзии. Нужно было видеть, как угодливо она бросалась к каждому новому посетителю, как усаживалась возле него на табуретке и пристраивала к подлокотнику кресла мисочку с горячей водой, в которую он макал пальцы. Устроившись внизу, она молча делала свое дело, а над ней вверху парикмахер в белом халате стоя щелкал ножницами, ведя мужской разговор с посетителем. Конфиденциальные сведения о бегах, политические новости, беззаботные болтовни о погоде, уличных пробках и некоторых преимуществах автомашин той или иной марки – все это вперемешку падало перед ней вместе с прядями обрезанных волос. Время от времени щеки ее вспыхивали от какого-нибудь крутого анекдота, который она понимала лишь наполовину. Грубый мужской хохот заставлял ее лишь ниже опускать голову. Как и весь персонал парикмахерской короля Джорджа, она была одета в сиреневый халат с ее инициалами. Но в то время как некоторые из ее коллег наклонялись так, что можно было в разрез блузки рассмотреть их прелести, Жанет Паппен старалась, чтобы ни один нескромный взгляд не проник за ее корсаж. В нужном месте разрез халата был зашпилен брошью с искусственным алмазом. Возможно, она и подцепила бы себе мужа, если бы не была так застенчива. Этот вопрос иногда приходил ей в голову, но она сразу же утешала себя тем, что счастье невозможно там, где человек насилует себя. В этом ежедневном мужском обществе ей приятно было чувствовать вполне безопасное возбуждение, не предвещавшее ничего конкретного, но к которому она уже привыкла как к наркотикам. Ей здесь все нравилось. И атмосфера парикмахерской, где сладковатый аромат косметики смешивался с терпким запахом погасших сигарет, и хрустальный блеск зеркал над одинаковыми умывальниками, и розовые головы клиентов, будто сосиски на белых цоколях халатов, и беготня озабоченных подручных, шипение кранов, души. И в конце концов, вся эта гигиеническая суета коммерческого заведения, прерываемая время от времени телефонными звонками и хлопаньем дверей, открывающихся на улицу, по которой грохочут автобусы. Вечером усталая и немного одуревшая Жанет возвращалась в свою комнатушку на бульваре Гувийон-Сен-Сир. В памяти начинали всплывать все господа, которых она видела в течение дня в парикмахерской. Нет, не лица. Ее преследовали их руки. Мягкие, влажные или сухие, костистые, испещренные голубыми венами или усеянные темными веснушками, или с волосатыми пальцами. Она могла бы назвать владельца каждой из них. Обрубленные белые запястья, они как медузы колыхались в воздухе. Некоторые руки она видела даже во сне, но наутро просыпалась снова в бодром настроении.

В одну из майских суббот, когда Жанет отдыхала между посещениями, в парикмахерскую вошел толстый коротышка с круглым, гладким и бледным лицом, над которым торчал ежик седых волос. Черный костюм, стоячий воротничок и темно-красный галстук, заколотый булавкой с большой жемчужиной, все подчеркивало впечатление добродушия и душевного равновесия, которым светилось его лицо. «Какой-то значительный функционер», — решила Жанет. Во всяком случае, она была уверена, что в парикмахерскую короля Джорджа он пришел впервые. Мягким голосом коротышка попросил парикмахера и маникюршу. Мсье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его в свое кресло возле окна. Мадам Артюр сделала знак Жанет, и она бросилась к клиенту, прихватив сумочку с инструментами. Прикоснувшись к руке незнакомца, Жанет удивилась, почему она горячая, как у больного. Тонкие узловатые пальцы господина с длинными желтыми загнутыми на концах ногтями никак не подходили к его виду. «Как вам постричь ногти?» — ответила, спросила она. «Очень коротко», — ответил тот. «Как можно короче». Только взглянув на ногти, она поняла, что с ними придется повозиться. Но Жанет целиком полагалась на свое искусство и качество инструментов. Взяв резаки и кусачки, она стала трудиться над большим ногтем. К ее крайнему изумлению, стальные лезвия не могли надкусить ноготь. Она попыталась еще раз. Тщетные усилия. «Это правда», — сказал господин. «Они у меня очень твердые». «Ничего», — пробормотала она. «Мы их одолеем. Нужно лишь немного терпения». Первые резаки пощербились. Вторые затупились. Только третьи, где-то на десятой попытке, врезались таки в край ногтя. Мсье Шарль давно уже закончил стрижку клиента, а Жанет, скорбившись, все еще воевала с ногтями. Чтобы не задерживать парикмахера, который должен был сейчас обслуживать постоянного посетителя, она перешла с незнакомцем вглубь зала. Ей еще никогда не приходилось с таким трудом постригать мужские ногти. С другими клиентами это было для нее искусством, а с этим – каторжная работа. Но что бы там ни было, думала она, а речь идет об ее профессиональной чести. Она должна во что бы то ни стало победить. Одна за другой все картонные пилочки поломались, держалась лишь стальная. Жанет пилила с такой силой, что от ногтя просто блестящие пылинки летели, как при шлифовании агата. Когда ногти наконец были пострижены, она принесла мисочку, до половины заполненную кипятком. Жанет как раз собиралась разбавить его холодной водой, когда клиент опустил в мисочку руку. «Осторожно!» — вскричала старая дева. «Вода очень горячая!» «Да нет», — ответил он, и глазом не моргнув. Он шевелил пальцами в кипятке и улыбался от удовольствия. Его глаза, выглядывавшие из-под припухших век, были такие же карие и блестящие, как каштаны. Жанет успокоилась. Разморенная сладкой усталостью, она закончила полировать ногти. «Меня еще никогда так хорошо не обслуживали», — сказал незнакомец, прощаясь. И он сунул ей такие большие чаевые, что она чуть не поклонилась. Следующий вторник, когда Жанет трудилась над левой рукой господина де Гресси, что не говорите, а все-таки приятно придавать блеск аристократическим конечностям, дверь парикмахерская открылась, пропуская в зал все того же улыбающегося коротышку, с которым она столько намучилась в прошлую субботу. Может быть, он что-то забыл? Нет, он направляется к мадам Артюр и просит, чтобы мадемуазель Жанет обслужила его, как только освободится. Жанет взглянула на пальцы нового посетителя и заметила, что ногти у него такие же длинные, как и в прошлый раз. И это за каких-то 3 дня. Разве такое бывает? Она снова взялась за работу, но так нервничала, что несколько раз неосторожно порезала клиенту палец. И господин де Гресси должен был сделать ей замечание. Престыженная впервые за долгое время работы в парикмахерской, она стерла ваткой капельку крови, выступившую на мизинце клиента. Господин де Гресси ушел обиженный, но это ее нисколько не взволновало, ибо в ту минуту она думала только о незнакомце, который в свою очередь уселся перед ним. «Они очень быстро отросли», — заметила она, разглядывая руку, которую он положил перед ней на подушечку. «Время — понятие очень относительное», — усмехнулся он, и его лицо покрылось лучиками морщинок. Жанет не поняла, что подразумевает клиент, и выбрала самые крепкие кусачки в своей сумочке. На этот раз, наученная предыдущим опытом, она уже меньше возилась с ногтями. Через час они снова имели приличный вид. Закругленные, оттененные розовым лаком, отполированные замшей, они словно 10 маленьких зеркал отражали свет ламп. «До послезавтра», — сказал господин, вставая. Она решила, что это шутка,
Но через день он снова был в парикмахерской, с насмешливой улыбкой, прячущейся в уголках губ и с ногтями, отросшими не менее чем на 2 сантиметра. «Неслыханно», — пробормотала она. «Сколько работаю, такого никогда не видела. А вы обращались к врачу?» «А как же!» — вскричал он. «К 10, к 20 врачам!» «И что они сказали?» «Что это признак крепкого здоровья?» «Он издевается? Или говорит правду?» Он вызывал беспокойство, и одновременно ей было приятно держать в руках эту когтистую горячую руку. Он назвал свою фамилию кассирши. «Господин Дюбрей». Фамилия, вполне заслуживающая доверия, решила старая дева, и попросил записывать его на прием к мадемуазель Женет через каждые 2 дня на 6:30 вечера. Если бы ногти у этого господина не отрастали так быстро, Женет подумала бы, что он неравнодушен к ней. Но каждый раз он действительно нуждался в услугах маникюрши. Эти наблюдения одновременно и успокаивали, и сердили ее. Она говорила себе, что этот человек должен расходовать на уход за ногтями большие деньги. Хотя они часто виделись, она не решалась расспрашивать его о личной жизни и службе. Со своей стороны, клиент был по натуре неразговорчив, поэтому, оставаясь вдвоем, они обычно молчали. Женет это еще больше сбивала с толку. В парикмахерской над ней подшучивали. Господина Дюбрея называли ее клиентом номер один, ее ухажером и даже, что было совсем уже глупо, ее диким ногтем. Она краснела, пожимала плечами, но в глубине души была польщена тем, что впервые в жизни она привлекла внимание всей парикмахерской. Днем и ночью она только и думала, что о господине Дюбрее. Если бы она могла полностью посвятить себя уходу за его ногтями, вместо того, чтобы тратить время на других. Когда он входил в парикмахерскую, ее сердце радостно замирало в груди. А когда он давал ей чаевые, Женет хотелось отказаться. Ведь это она должна быть ему обязанной. В первые же дни Женет заметила, что господин Дюбрей не носит обручального кольца. Но ведь традиции теперь забываются, и это совсем не значит, что он не женат. Впрочем, Женет не могла понять, почему ее так интересует семейное положение этого господина. Может, она вообразила, что он обратил бы на нее внимание, если бы она была плохой маникюршей. Конечно, именно ее профессия, а не она сама, как женщина, привлекает клиента. Как-то вечером, возможно, 7:50, когда она заканчивала полировать ногти господину Дюбрею, за ним зашел просто одетый мальчик 10 лет. Не успели они выйти из парикмахерской, как Женет прилипла носом к стеклу витрины, чтобы посмотреть, куда они пойдут. Их фигуры затерялись в толпе. Неужели это сын господина Дюбрея? Она никогда не решится у него об этом спросить. Через неделю мальчик снова появился в парикмахерской. На этот раз он пришел заранее. Господин Дюбрей приказал ему подождать и тем временем полистать журналы. В 7:30 они ушли. Парикмахерская закрывалась, и Женет, сгорая от любопытства, бросилась за ними следом. Господин Дюбрей и мальчик спустились вниз по Елисейским полям, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно они зашли в кинотеатр, где демонстрировался шведский фильм, который все очень расхваливали. «Сладкое жало любви». «Зрелище не для ребенка», — подумала Женет. «Очевидно, господин Дюбрей из родителей, придерживающихся новых взглядов на воспитание. Никакого представления о морали, подмена родительского авторитета псевдотоварищескими отношениями с ребенком, бегство усталых воспитателей перед барабанной дробью подрастающего поколения». Женет уже было повернула назад, но передумала и купила билет для себя. В темном зале она вскоре разглядела господина Дюбрея. Он сидел посредине ряда, а его сын в соседнем ряду как раз перед ним. На экране же прокручивались слишком откровенные сцены. Поцелуи крупным планом, медленное раздевание сознанием дела, сплетение оголенных рук и ног. Возмущенная всем этим, Женет ушла, не дождавшись конца сеанса.

0: На следующей неделе мальчик приходил в парикмахерскую два раза подряд. Два раза подряд господин Дюбре уходил вместе с ним, два раза подряд Жанет, оставаясь незамеченной, тайком шла за ними до кинотеатра, где демонстрировался какой-нибудь весьма откровенный фильм. Она замечала, что господин Дюбре и мальчик каждый раз садятся так, как и в первый раз. Мальчик впереди, а господин Дюбре позади него, и пристыженная она уходила, не дождавшись конца. На третий раз что-то там испортилось, и фильм прервали посреди сеанса. Вспыхнул свет, господин Дюбре неожиданно обернулся и, заметив маникюршу, сидевшую недалеко от него, слева, Жанет чуть не умерла от стыда. Чего доброго, он еще подумает, что она за ним следит, или хуже того, будто ей тоже нравятся неприличные фильмы. Как только погас свет, она бросилась вон. Два дня она с тревогой ждала визита господина Дюбрея. Но не успел он появиться перед ней, приветливо улыбающийся, и Жанет увидела его отросшие ногти, как она сразу успокоилась. Он спросил, понравился ли ей фильм.
1: «Фильм довольно смелый», — отвечала она, потупив взор. И вдруг, собрав все свое мужество, она спросила у него о том, что не давало ей покоя. «А этот мальчик ваш сын?»
0: «Нет», — ответил он, — «сын дворника». Она не знала, обрадовало ли ее это открытие или разочаровало.
1: «Очень похвально с вашей стороны брать его в кино», — продолжала она, помолчав.
0: «Похвально и удобно», — ответил он, весело улыбаясь.
1: «Почему удобно?»
0: «Потому что, как вы могли заметить, я невысок ростом и ничего не увижу, если какой-нибудь верзила будет закрывать мне экран. Вот я и покупаю билет для мальчика, усаживаю его вперед перед собой». Так хотя бы я могу быть уверен, что смогу посмотреть фильм до конца, и никто мне не будет мешать.
1: Этот его эгоизм ее удивил. Он что, циник или просто не осознает того, что делает? «А вы подумали о том, что заставляете мальчика смотреть вещи, которые еще рано знать в его возрасте?» — спросила она.
0: «Учиться жизни никогда не рано».
1: «Но это же не жизнь».
0: «Нет жизни», — ответил он, прижмурившись и глядя ей прямо в глаза. «Это и есть жизнь, только это очень приятная жизнь, поверьте мне».
1: Ошарашенная, она склонилась над рукой господина Дюбрея, так старательно работая пилочкой, что она просто свистела, вгрызаясь в ноготь. Они долго молчали. Наконец он спросил, «А вы любите детей, мадемуазель?» «Да», — прошептала она. Жанет почувствовала, как на глаза ей наворачиваются слезы. Она продолжала пилить ноготь с какой-то тупой сосредоточенностью. Легкий запах паленого рога щекотал ей ноздри. Она боролась с одолевшим ее колдовством, когда вдруг будто сквозь туман донесся до нее низкий голос господина Дюбрея. «Не хотите ли стать моей женой?» Она подскочила. Сердце клокотали одновременно ужас и радость. Не в состоянии ни на что отважиться среди этой бури чувств, она пролепетала. «Что вы говорите, месье? Это невозможно! Нет, нет!» Перед ней сидел господин Дюбрей, кругленький, приветливый, улыбался глазами, устами, всем своим существом. «Подумайте», — сказал он, — «я зайду завтра». В этот вечер он не оставил ей чаевых. Жанет провела бессонную ночь, взвешивая все «за» и «против» его предложения. 20 лет она надеялась, что кто-нибудь из клиентов предложит ей выйти за него замуж. Так имела ли она право отказываться от возможности осуществить свою мечту? Правда, ей ничего не известно о господине Дюбрее. Ее немного смущала та темная полоса, которую она угадывала в нем. Но она убеждала себя, что каждая женщина имеет склонность к реформаторству и что она сумеет справиться с плохими наклонностями этого мужчины, как она справляется с его ногтями. На следующий день с холодной решительностью парашютиста, бросающегося в пустоту, она ответила ему «Да». Он хотел ограничиться очень простой гражданской церемонией, но она получила религиозное воспитание и во что бы то ни стало хотела венчаться в церкви. Сын дворника был у них шафером. На свадьбу пригласили очень мало гостей. С ее стороны был персонал парикмахерской, с его – никого. Во время венчания свечи погасли, орган сломался, а на мальчика хориста напала икота. Эти незначительные происшествия не помешали сияющим от счастья молодым принять поздравления друзей в ризнице. Сразу после этого они отправились в свадебное путешествие. Господин Дюбрей отказался сказать Жанет, куда он ее повезет. Они оказались в роскошной венецианской гостинице. так и не понимая, как она туда попала. Окна комнаты выходили на большой канал. На возвышении стояла необъятная кровать золоченого дерева. В алебастровых вазах распускались белые цветы. Ослепленная этой роскошью, Женет спросила себя, не грезит ли она. Она обернулась к господину Дюбрею и, не помня себя от радости, протянула к нему руки. Со сладостным замиранием ждала она, чтобы он подхватил ее на руки и понес на брачное ложе. Подхватил ее на

На следующее утро Женет проснулась счастливой и радостной в объятиях господина Дюбрея, одетого в цветастую шелковую пижаму. Быть женой дьявола оказалось не так уж ужасно, как ей казалось. В комнате вокруг нее белые цветы стали красными. На кресле вместо хлопчатобумажного халатика, который она привезла с собой, лежал золотистый кружевной пеньюар. В шкафах с открытыми дверцами висело полсотни новых платьев, одно другого краше. В комнату вошел слуга в ливрее, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный серебряной посудой с фруктами и пирожными. Она успела лишь съесть апельсин, а они оказались уже во Флоренции. Потом господин Дюбрей щелкнул пальцами, и они перенеслись в Пизу, затем в Неаполь, а потом в Рим. Картины, которыми Женет восторгалась в музеях, ночью оказывались у нее в комнате. На рассвете они снова возвращались на свои места в выставочных залах. Никто ничего не замечал. Пропутешествовав так целый месяц, они вернулись в Париж и поселились в собственном особняке на границе Булонского леса. Женет не вернулась больше в парикмахерскую, но профессии своей не оставила, так как ее супруг сам по себе стоил 10 клиентов. Каждый вечер часами она неутомимо трудилась над его ногтями, и профессиональная старательность умножалась супружеской нежностью. Каждый день в 9 часов утра он отправлялся на работу и возвращался ровно в половине седьмого вечера. В воскресенье, когда ему нужно было встретиться с кем-то вне дома, он обязательно возвращался к обеду. Никогда он не жаловался на свои служебные дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере семейного согласия и спокойствия в характере Женет расцвели крепкие обывательские добродетели. Оба они жили долго и имели много детей с твердыми ногтями и раздвоенными копытцами на ногах.

В эфире модель для сборки. О Генри, русские соболя. Когда синие, как ночь, глаза Молли МакКивер положили малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее 2 часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос. Залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки. Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутую в длину как труба естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого «Адовой кухней». Пролегая вдоль реки, параллельно 11 и 12 авеню, «Дымовая труба» огибает своим прокопченным коленом маленький унылый неприютный Клинтон-парк. Вспомнив, что «Дымовая труба» — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба». Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в 2 сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом республике.

0: кабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку. Однако деятели дымовой трубы не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь холе ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие – освобождать обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда осчастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы. Полицию банда «Дымовая труба» заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому, как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают, если из трубы потянуло дымком, значит, развели огонь в адовой кухне. Малыш Брэди обещал Молли стать Пайнфей. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски. Можешь поставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила. Это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит. «Закрой свой водоразборный кран», — сказал малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. «Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо, скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартирку, заведем канарейку, купим швейную машинку и фикус в катке. И попробуем жить честно». «Ах, малыш!» — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. «За эти слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть. Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми?» Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли. «Труднее всего придется по части барахла», — заявил он. «Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в $65. Насчет одежды я разборчив. Все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать, тогда прощай, маленький человечек с большими ножницами».
1: «Пустяки, дорогой. Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле».
0: На заре своей юности малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался паяльному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь вернулся, но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских, отнюдь не их помощники, носят бриллианты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка. 8 месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда «Дымовая труба» по-прежнему бесчинствовала на большой дороге, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстука в 5-й авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Но малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно неполированных ногтей, и он теперь минут 15 простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся. Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком под мышкой. «Ну-ка, Молли, разверни», — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. «Это тебе».
1: Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких МакКиверов, а следом за ними и мамаша МакКивер. Как истая дочь Ева, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лаканки с грязной посудой. Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор.
0: «Русские соболя!» Горделиво изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли».
1: Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода МакКиверов. Вниманию редакторов отдела рекламы. Секрет красоты. Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка. Один гарнитур из русских соболей. Обращайтесь за справками. Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка. «Ты настоящее золото, малыш», — сказала она благодарно. «Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил».
2: «А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» «Спокойно и с достоинством», — спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что эта буа стоит $250 и муфта 175, тогда ты будешь иметь некоторые представления о стоимости русских соболей. Хорошие вещи, моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли».
1: Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла, и Молли пытливым и грустным взором посмотрела малышу в глаза. Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд. Он рассмеялся, и щеки его порозовели.
2: «Выкинь это из головы», — промолвил он с грубоватой лаской. «Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана».
1: «Из своего заработка, малыш? Из $75 в месяц?»
2: «Ну да, я откладывал».
1: «Откладывал? Постой, как же это? $425 за 8 месяцев?»
2: «А, да перестань ты высчитывать!» — с излишней горячностью воскликнул малыш. «У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Я же тебе сказал, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его и пойдем прогуляемся».
1: Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с малышом. Здешним жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболей мех, в который малыш Брэди обрядил свою милашку. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословные суммы, уплаченные за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к первосортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе «Дымовой трубы». Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил не из предпосылки, что обитатели такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы. «Что это за волнение там на углу?» — спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере.
2: «Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку», — отвечал юнец. «Говорят, он отвалил за них $900. Шикарная покрышка, ничего не скажешь».
3: «Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом», — сказал сыщик. «Он ведь больше не возится с бандой?»
4: «Ну да, он работает», — подтвердил красный свитер.
3: «Послушайте, приятель, а что, меха, это не по вашей части?»
2: «Пожалуй, таких зверей, как нацепил на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской».
1: Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынные улицы у реки. Он тронул малыша за локоть. «На два слова, Брэди», — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому буа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону.
2: «Ты был вчера у миссис Хэскоу на западной 72-й? Чинил водопровод?»
4: «Был», — сказал малыш. «А что?»
2: «Гарнитур из русских соболей стоимостью в $1000 исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию он очень похож на эти меха, которые украшают твою девушку».
3: «Поди ты! «Поди ты к черту!» — запальчиво сказал малыш. «Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...» Малыш внезапно умолк, не закончив фразы. «Я знаю, ты честно работал в последнее время», — сказал Рэнсом. «Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди». «Пошли», — сердито сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное и испуганное личико Молли. «Ни к чему все это», — сказал он угрюмо. «Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если бы даже цена им была $1,000,000, все равно они недостаточно хороши для тебя». Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав малыша.
5: «О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце», — простонала она. «Я так гордилась тобой. А теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью».
3: «Ступай домой!» — вне себя крикнул малыш. «Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь? Нет, постой, ей-богу, я... К черту! Пусть меня лучше повесят. Беги домой, Молли! Пошли, Рэнсом». Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направлявшегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей.
2: «Да-да», — сказал Кон. «Я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?»
3: Кон приподнял на ладони конец собольего боа, бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел.
2: «Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя. С Аляски. Боа стоит $12, а муфта... Бац!»
3: Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью Кона надел на него наручники.
2: «Это боа стоит $12, а муфта 9, упорствовал полицейский. «Что вы тут толкуете мне про русские соболя?»
3: Малыш опустился на груду бревен, и лицо его медленно залилось краской. «Правильно, царь Соломон», — сказал он с ненавистью, глядя на полицейского. «Я заплатил $21.50 за весь гарнитур. Я, малыш, шикарный парень, презирающий дешевку. Мне легче было бы отсидеть 6 месяцев в тюрьме, чем признаться в этом». «Да, Молли, я просто-напросто хвастун. Русских соболей на мой заработок не купишь». Молли кинулась ему на шею.
5: «Не нужно мне никаких денег и никаких соболей!» — воскликнула она. «Ничего мне на свете не нужно, кроме моего малыша! Ах ты глупый, глупый, безмозглый, хвастливый индюк!»
2: «Сними с него наручники», — сказал Кон сыщику. «На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя. Они висели у нее в шкафу». «Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией».
3: Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи боа, перекинув один конец за спину. «Пара молодых идиотов», — сказал Кон сыщику. «Пошли отсюда.

Ну и где ваши расчеты? А, вот как. Ну, я все понял. С этим недоразумением вы обратились, ребятишки, по адресу. Да, по всем математическим выкладкам тут должна быть планета. Кто бы спорил? Во-первых, она там действительно есть. И во-вторых, я сам на ней бывал.

0: А почему отсутствует в справочниках и атласах звездного неба, это особая история. Пожалуй, вам, ребятки, не вредно ее узнать, раз уж вы собрались стать проходимцами. А что я такого сказал? Так нас, между прочим, многие зовут. Опять же, есть во-первых и есть во-вторых. Во-первых, мы всюду пройдем. То есть преград для нашего разведкорпуса не существует. Во-вторых, мы получаем иногда задания, которые плохо монтируются с общими понятиями об этике и морали. На той самой планете нам нужно было изловить компанию из 5 образованных, симпатичных, молодых людей и одной незамужней и довольно красивой девушки, чтобы доставить на орбитальную живыми или мертвыми. А там им произвели корректировку памяти, даже с риском вытряхнуть из головы девичью фамилию любимой бабушки.
1: Ай-яй-яй, как плохо! Бяки-проходимцы и беззащитная девушка!
0: Если бы знали дамы из Лиги защиты девичьих прав, меня бы по судам затаскали. Но эти дамы никогда не бывали в глубоком космосе и понятия не имеют о словах, которые произносит экипаж, узнав, что штатная норма спиртного давно выбрана, а запасы пополнить негде.
1: Вот вам преподают высшую математику и прочие глупости, а не преподают того, что должен знать каждый проходимец. Классификацию спиртных напитков. Спиртное делится на хорошее, на штатное и на безвыходное. То есть употребляемое даже с определенным риском для жизни, потому что другого нет.
0: Хорошее берешь с собой, сколько помещается в личном контейнере, и оно имеет свойство кончаться первым. Штатное то, которое полагается каждому члену экипажа из расчета 30 граммов виски или водки в день для аппетита. Так что мы имеем, опять же, во-первых и во-вторых. Во-первых, космическая конвенция прав человека не нарушается. Право на разумную дозу алкоголя соблюдается.
1: Но во-вторых,
0: какая же она разумная? А теперь вернемся к засекреченной планете. Если вы, ребятки, заметили, планета находится в зоне постоянных боевых действий. Ну, не совсем в зоне, скорее сбоку и сверху. Я это так себе представляю. Бывают в глубоком космосе тихие места, а бывают такие, которые вечно кто-то между собой делит. Настоящую войну такие сплочники ведут редко. Настоящее — это на уничтожение. А какое уничтожение, когда вокруг стаями летают всякие межпланетные политические наблюдатели? Так что велотекущая партизанская война продолжается там, думаю, уже не первое столетие. Было время, когда наша великая держава тоже каким-то боком к этой унылой склоке пристегнулась. Подробности спросите у кого другого, я не историк. Я проходимец. И вообще я об этом узнал, когда наша бригада выползла из анабиозных ванн не на внешнем кольце Земли, а в доке неведомой орбитальной станции. Нас несколько дней держали в неведении. Что? Зачем? Почему? Какого черта? А мы как раз извели последние запасы штатного спиртного и еще не встали на довольствие по новому месту службы. Словом, плохо. Вот так сидели мы с небезызвестным Гробусом в боксе и тосковали. Небезызвестен он даже вам. Не узнали? Сперва-то он был Глобус, потому что носил на бритой башке карту звездного неба. Без подробностей, главным образом зодиак. Татуировка классная, в 256 цветов. Все еще не узнали? Хе. Профессор Веленский. А волосы ему потом на башку искусственные вживили. Сидели, значит, сухие-сухие. И Гробус от тоски связывался со всеми номерами в списке переговорного блока. Наконец напоролся на доброго человека. Почти человека. Все как надо, только вместо ушей такие розовые хвостики с раструбами на концах. Один вверх торчит, другой вбок. И говорит нам этот добрый почти человек:
2: «Милостивые ребята!»
0: Встроенный переводчик был еще до нас кем-то кастрирован, так что извините, милостивые ребята.
2: «Если вы соблаговолите навернуться с нами вместе на поверхность, мы почтем за честь припахать вас к общему делу поиска благородного бухла».
1: «Сеньор! Милорд!» — заорал Гробус. «Всеми силами души и тела! Всей мощью разведкорпуса!»
0: О том, что у нас в этом секторе галактики имеется 2 расы союзников, мы уже знали и не возражали. Могло быть хуже. Маленькие зеленые человечки, к сожалению, не выдумка. Спросите Гробуса, они у него электробритву сперли. Сказали, на запчасти для своего лайнера. Нам назначили время и место встречи, но велели брать свою тару.
2: Почти человек сказал «амфоры и кувшины», но мы все поняли и приволокли 4 канистры, в которых очень давно плескалось пиво. У них были удобные для переноски ручки, да и вместимость приличная, литров по 20. Наш десант выглядел так. Мы с Гробусом, вооруженные канистрами, трое раструбоухих, обмотанные тонкими трубками, и еще один тип вообще с пустыми конечностями, ростом мне по пояс, лицом очень похож на собаку мопса, но говорит внятно и что дорого без переводчика. Его звали Бртосмагор, если правильно прорычать, то мороз по коже. Выбирались мы с орбитальной не просто так, а сунули в лапу диспетчеру сколько надо, и он закрыл глаза на старт нашего челнока. На поверхности мы из челнока выпрыгнули и сразу его застопорили на полную мощность. Так что мы были повязаны сроками. За те 2 земных часа, которые нам требовались, чтобы разжиться спиртным, он должен был уйти в здешнюю почву сантиметров на 80. Если застрянем на 4 часа, придется уже его откапывать. А если на сутки, то даже страшно подумать. Страшная сила, генерированная гравитацией. Но только так мы могли быть спокойны, что его не угонят. «Пошли, детки!» — сказал Бртосмагор. «Не отставать! С дороги не сходить! Продув пузыря на ходу!» И мы пошли по тропинке, удобной разве что для Бртосмагора. Он шлепал в полный рост и от удовольствия мотал головой, только щеки полоскались вверх, вниз и вправо-влево. Мы их очень хорошо сзади видели. А нам с нашим ростом приходилось все время нырять под ветки. Лес там, конечно, был потрясающий. Все цвело и благоухало. Птички летали с прихорошенькими мордочками. Кто-то в кустах очень мелодично похрюкивал. А уж червяки были! Все бы отдал за банку таких выползков к завтрашней рыбалке. Вдруг слышим, кто-то нам навстречу идет. И даже не идет, а ломится. Веточки трещат, птички пищат. «Дадим дяденьке дорогу», — говорит Бртосмагор. Он ничего, безобидный, вот только в брачный сезон очень плюется, а слюна у него ядовитая. Я как-то на горбовой гребень попало, да пластины прожгло. А мы с Гробусом, повторяю, новенькие, и обстановку знаем только по рассказам и картинкам. Ладно, отошли. И появляется тот самый дяденька, который известен нам по видеофайлам как бронебойный десантник вражеских соединений. Чешуя на нем, ребятишки, с мою ладонь толщиной... И вот это выгнуто. Потом же я подобрал несколько таких чешуек, и мы с Гробусом за них обратно его электробритву выкупили. В другое время и в другом месте. Маленькие зелененькие эти чешуйки используют для одноместных флайеров. Только верхний слой обдираю, чтобы получить прозрачную пластину. Мы с Гробусом, увидев эти 4 тонны смерти, переглядываемся, а в глазах у нас одно и то же.
3: «Бежать!» «Тихо, он никого не тронет!» — шипит Бртосмагор. «Вот увидите!»
2: Дяденька повернул шипастую башку, попыхтел в нашу сторону и побрел себе дальше. Мы поглядели ему вслед и все поняли. Он тащил по тропинке целый прицеп на гусеничном ходу.
3: «Поняли?» — спрашивает Бртосмагор. «И вы, кого бы ни увидели, или притворяетесь слепыми змейками, или вежливо кланяетесь, а переговоры вступать незачем. Не наше это дело».
2: «Так враг же!» — возмутился Гробус.
3: «Ну и что?»
2: — спросил Бртосмагор и рыкнул недовольно.
3: «Мне все хотелось узнать, какие у него там в складках мопсячьей морды прячутся зубы. Оказалось, не просто зубы, а челюсти на шарнирах. Перед дракой они выдвигаются вперед и становятся как у крокодила, а потом обратно втягиваются. Вот почему складки? Но это уже потом оказалось».
2: Пошли мы дальше. И когда лес кончился, увидели забор. Обыкновенный такой частокол, если долго вдоль него шагать, может быть, и ворота найдутся. Я к тому, что мы тот поселок, кажется, раз 5 по периметру обошли, пока вовнутрь попали. И увидели мы там такое милое население, что прямо сердце возрадовалось. Как радуется, когда видишь здоровых, ухоженных и веселых детишек. Я не про вас. У них были очень светлые лички, а ручки и ножки совсем крохотные. Еще ни на ком я не увидел оружия. Даже у Бртосмагора спросил, и он объяснил мне, что эти малыши вообще очень мирные, питаются одними травками и плодами. Для них птичку загубить — преступление. А чистокол
3: чтобы не пришлось убивать единственного здешнего опасного зверя, вроде кабана, только с длинной шерстью, если припрется на поиски приключений.
2: Возле ворот стояли два навеса, такие, чтобы даже высокий человек спокойно вошел и сел на лавку. Мы так и сделали. В глубине потолок был пониже, и там уже помещались только здешние жители. В ряд стояли большие жестяные бочки и...
3: Лягушка меня забодай, если это не были штатные емкости родимой типовой космобазы приют убогого чухонца.
2: Бартосмагор отправился на переговоры, потом поманил нас. В бочках, как я и думал, было не просто спиртное. Нам дали по кружке за счет заведения, чтобы мы посидели в тенечке и молча распробовали.
3: Так вот, если я по совокупности всего, что в жизни натворил, попаду в рай, то там буду лежать на берегу медленной реки, в которой струится этот напиток, и раз в две минуты делать сладострастный глоточек.
2: Гробус же сказал, что напишет в завещании. Пусть его похоронят в такой жестяной бочке с напитком, чтобы и после смерти он продолжал впитывать это диво всеми порами. Ну, стало быть, наступило время затариваться. Раструбоухий оратор научил Гробуса, что нужно брать для натурального обмена. Одного одеяла бешеной расцветки, 10 метров хорошего троса и стопки пластиковых стаканчиков как раз нам на 4 канистра хватило. Нас осчастливили первыми, и мы уселись ждать боевых соратников. Нашим раструбоухим друзьям божественный напиток залили в трубки, которыми они были обмотаны. И тут только оказалось, что трубки составляют некую сложную конструкцию. Когда она раздулась от жидкости, это было даже красиво. Наконец, дошло дело до Бартосмагора. Его тут уже знали, и, выстроившись цепочкой, стали подносить одну за другой кружки, а он все пил и пил и пил.
3: «А не треснет?»
2: — забеспокоился Гробус. Действительно, сперва было непонятно, куда подевалось литров это 200 местного нектара. Когда мы встали и подошли поближе, все стало ясно. У нашего командира вырос здоровенный горб.
4: «Если понемножку подсасывать, на месяц хватит», — объяснил он.
3: «А как это получается?» — спросили мы.
4: «Очень просто. Два или два с половиной цикла не пьешь, и тогда каналы сами раскрываются. Тут главное научиться выводить продукт не сразу вниз, а сперва в ротовую полость. Это с опытом приходит», — сказал Бартосмагор. «Тяжеловато таскать, но оно того стоит». Я, понятное дело, согласился. И тут у Гробуса взгляд сделался таким... Не то чтобы совсем испуганным, проходимцы народ не пугливый, но... Но... А каким он должен быть, если на связь выходит начальство? А мы должны быть у себя в боксе, или в кают-компании, или даже в боксе у девчонок. Но уж никак не на поверхности с четырьмя пустыми канистрами.
3: «Отдыхаем, набираемся сил», —
2: рапортует Гробус незримому начальству.
3: «Лежим вот, пьем витаминные коктейли».
2: Тут горошинка, пришпиленная к его уху, так зазвучала, что даже Бартосмагор обернулся.
3: «Так точно, да, на поверхности», — отвечает Гробус, и вид у него пришибленный. «Сейчас же возвращаемся». «Что? Так, понял, выполняю».
2: И тут же наши раструбоухие вдруг окаменели. Их, судя по лицам, тоже начальство отыскало. Последним услышал приказ Бартосмагор. А когда оно, начальство, вышло из всех трех каналов связи, он оглядел нас сурово, тряхнул брыластой башкой и сказал:
4: «Ну что, детки, переходим на военное положение? Командиром группы назначен я. Задание все поняли?»
2: Задание было: раз уж мы на поверхности, то следует подстеречь, изловить и доставить на орбитальную... некую дурацкую экспедицию, которая непонятным манером оказалась в данной местности, ну и так далее. Сами знаете, что пишут в приказах.
3: «И чего себе, говорю! Тут столько квадратных миль, да еще джунгли! Их и всем боевым экспедиционным флотом за 10 лет не прочешешь!»
5: «Не извольте беспокоиться, благородный обалдуй!» —
2: через транслейт микрофон отвечает мой приятель раструбоухий.
5: «Мы имеем познание, где сии почтенные посетители намерены шариться и кантоваться».
2: «Поймаю, кто его кастрировал, удавлю», — шепнул мне Гробус. Он имел в виду программный блок транслейт микрофона, понятно.
1: И повел нас Бртосмагор какими-то дебрями и буераками, и повел! Ох, и сопели наши боевые соратники. Мы-то оставили канистры под навесом, а они уже не могли перелить дивный напиток из своих трубок обратно в бочки. И Бртосмагору досталось, он же в горбу 200 литров блаженства волок. Привел он нас к полю. Не маленькое такое поле, и все кустиками утыкано. Листочки голубые розетками, из них стебельки с метелочками торчат. Метелочки желтенькие, пыльца над ними серебристая летает. Сплошное умиление. Мы на поверхность опустились не с пустыми руками. Худо-бедно, а сканеры при себе имели. Поэтому почтенных посетителей выследили довольно быстро и взяли в окружение.
6: «Главное — любезность! Нельзя без любезности!» — сильно беспокоились раструбоухие. «Без таковой западло!»
1: «Ну, попытайтесь», — позволил Бртосмагор. Их было пятеро мужчин и еще девушка. Все земного роду племени, все в полевом обмундировании, кстати, при оружии. Оружие я чую, но не носом, а чем, догадайтесь сами.
6: «Не извольте обеспокоить себя», — сказал им мой приятель раструбоухий. «Мы почтительно просим и достойно умоляем сваливать».
1: «Не имеете права», — сказал мужчина, очевидно, бывший старшим. «У нас мандат Академии биологических наук и Академии астробиологических наук и Академии прикладной биологии». «Как пошел перечислять эти академии, доставая пластиковые именные карты мандаты? Как пошел сыпать всякими сердитыми словами? Мы, оказывается, прерывая экспедицию, наносим всегалактической науке бешеный вред. Послушать, так шестерых сволочей, подобных нам, Вселенная еще не видала». И про нарушение права человека на познание он тоже загнул, куда ж без этого. Бртосмагор поднял когтистую лапищу, призывая нас, стоявших за его спиной, молчать во что бы то ни стало. Когда поток красноречия стал мелеть, он позволил оратору замолчать самостоятельно. И тот замолчал. «Очень хорошо», — сказал Бртосмагор. «А сейчас вы оставите тут все, что накопали, и погрузитесь в свой челнок». Повторяю, нас было шестеро и их шестеро. Но они все молодые, поджарые, вооруженные, а мы, если вдуматься, безоружные. К тому же раструбоухие еле шевелятся в своих огромных надутых жилетах из трубок, а наш командир весит больше, чем было бы полезно в хорошей драке. Стрелять они начали без предупреждения. Бртосмагор крякнул, выпустил крокодильи челюсти и кинулся в атаку. Гробус у нас считался лучшим по экстрим-самбо. Он схлопотал пулю в плечо, но отнял трехствольник у девицы. Раструбоухие соратники втроем насели на одного, а четверо этих ученых гадов кинулись бежать. Один прихрамывал, другой нес правую руку влево, и это уже была работа Бртосмагора. «Догони!» — крикнул Бртосмагор. «Нельзя, чтобы улетели! Нельзя!» Он лежал на боку среди кустиков, а из груди били вверх прозрачные фонтанчики. Я выдернул у жертвы троих раструбоухих большой плазморезак и побежал куда велено, глобус дико ругаясь следом. В нас стреляли, мы тоже стреляли, и так пока не оказались возле их челнока. Рядом с люком стояли длинные пластиковые ящики, очень похожие на гробы. Казалось бы, прыгайте, ребята, в люк и уносите ноги, потому что вооруженное нападение на группу кадровых офицеров солидарных сил — дело подсудное. Так нет же! Двое залегли и стали поливать нас беглым огнем, а другие двое заталкивать в челнок первый ящик. Нам тоже пришлось залечь. И дело шло к тому, что они безнаказанно улетят, а вот мы останемся. «Ничего!» — крикнул Гробус. «Бртосмагор сейчас свяжется с орбитальной! Далеко не убегут!» «Если он жив», — ответил я, регулируя резак, потому что заряд уже иссякал. «И сдается мне, что их там наверху ждет кто-то, кому начхать на нашу орбитальную». «Но какого черта?» — спросил он. И тут черт явился. Собственной персоной. Долго объяснять, какие расы в том году ссорились с нами и мирились, с кем и против кого мы объединялись... Этот голубчик, похожий на покрытого шерстью тритона, был как раз самым непримиримым врагом из тех, что живыми в плен не сдаются. И на черта был здорово похож. Имел рога и ярко-красную пасть. Вот тут мы и вздрогнули.
7: Если он догадается, что мы виноводочный десант с орбитальной, полетят от нас клочки по закоулочкам. Он догадался. Он поднялся на самые задние лапы и заревел инфразвуком. А потом он взял челнок за шасси и элегантно перевернул вверх дном. Мы зажмурились, но ненадолго. Наши противники переориентировались и попытались его подстрелить. С тем же успехом можно стрелять в бетонную плиту стационарного космодрома, а плазморезака у них больше не было. Он сделал такой прыжок, что кенгуру бы обзавидовался и сгреб наших противников в охапку. Потом этот зверюга, свободный шестой конечностью, открыл боковой люк челнока и, хватая брыкающихся ученых-мужей как попало, запихал их туда всех четверых. После чего люк закрыл, сам вскочил на челнок и хорошенько на нем попрыгал, чтобы все несущие конструкции перекосило и люки как следует заклинило. Убедившись, что из этой мышеловки без сварочной техники не выбраться, он повернулся к нам.
8: «Это ваши дураки, козлы, суки позорные!» — сказал он без всякого транслейт-микрофона, с невероятным акцентом, но с очень правильной интонацией. «Не нашей! Вы забирайте!»
7: И пошел прочь, таща за собой небольшую цистерну на воздушной подушке. Когда он скрылся за поворотом лесной тропы и за поросшим лиловой травкой холмом, я усилием воли стряхнул с себя столбняк и пошел разбираться. В гробах были те самые растения с желтыми метелочками, выкопанные вместе с почвой. Наши противники заботливо поместили их на подушки из питательного субстрата. Гробус, пока я раздирал ему рукав, накладывал повязку и делал экспресс-инъекцию, вышел на связь с орбитальной и доложил обстановку. Оттуда велели охранять покореженный челнок до победного конца. Гробус вспомнил, что наш собственный челнок стоит застопоренный, а это чревато. Ему велели положить туда Бартосмагорра и передать управление на орбитальную. Они сами и поднимут, и проведут, и посадят челнок. Нашей помощи не требуется. Тогда он остался при покореженном челноке, а я пошел обратно помогать Бартосмагорру. Картину я застал печальную. Двое раструбоухих приятелей валялись на земле, кажется, без сознания, а их пленник и девушка куда-то подевались. Третий раструбоухий с большим трудом, потому что от трубочных доспехов конечности стали совсем короткие, накладывал Бартосмагору пластыри на грудь, но без толку. Фонтанчики так и норовили пробиться. Я опустился рядом на корточки. «Ты, друг, давай держись», — сказал я. «Потерпи немного, что ли? Сейчас я тебя затащу в челнок, а на орбитальной встретят». «Трата времени», — ответил он, но я все равно помог ему сесть, обхватил и потащил, и раструбоухий помогал. До нашего челнока было минут 10 ходу, и Бартосмагор, который чувствовал себя все хуже, уже стал изъявлять последнюю волю.
8: «Слово дай», — просил он, — «что поймаешь самочку и самца. Их нельзя упускать. Их судить надо нашим походным судом по закону Омерсхаймера». И тут нам повезло. Навстречу по тропе продирался тот самый бронебойный десантник, которого мы тут уже встретили. А может, и не он, а его родной братец. Когда у них чешуя дыбом и закрывает морду, не понять. Или даже сестрица. Говорят, у них и девчонки служат. Мы остановились, и он остановился. По идее, следовало уступить ему дорогу, потому что сам он, как вездеход, да еще тащит за собой прицеп, на котором в ряд 6 высоких емкостей с узкими горлышками. Но не могли же мы кидаться в кусты с раненым. Десантник все понял, покивал башкой и высунул язык. Ничего себе такой язычок, зеленый и сантиметров 40. «Нет, не получится», — сказал на это Бартосмагор. «До брачного сезона еще далеко». Десантник подошел совсем близко. Этот жутковатый язычок вытянулся еще больше и острым кончиком коснулся груди Бартосмагора. Тот вскрикнул. Я не сразу понял, что тут творится. А это наш смертельный враг, зная свою особенность, пытался прижечь сосуды в Бартосмагоровых ранах. И кое-что у него даже получилось. Потом он попыхтел и ушел.
7: «Да что ж тут у вас творится?» — спрашиваю я, хотя уже догадался. Но повозмущаться-то надо.
5: «Благоволите тащить дальше тело, достоуважаемый обалдуй!» — ответил раструбоухий приятель.
8: «А чего ж тут не догадаться? Спиртное такого качества, что все эту местность берегут, как зеницу ока. Лишь бы с плантациями, где растут кустики, и с местными жителями, умеющими изготовить из метелочек дивный напиток, ничего не случилось. Ни в солидарных силах, ни у противников таких дураков нет, чтобы это чудо губить. Разумеется, время от времени хоть одна фляга попадает в мирные края, далекие от зоны боевых действий. И тут же находится умник, у которого вместо мозгов портативная машинка для считывания пластиковых кредитных жетонов. Он тут же начинает считать. Если развести гигантские плантации на подходящей планете, да освоить технологию, да поставить все это дело на поток, будут бешеные дивиденды. И он нанимает каких-то отставников или девчонок, которых не пускают в глубокий космос, или я уж не знаю кого, и снаряжает экспедицию за рассадой, и платит бешеные деньги, чтобы присутствие на орбите совершенно лишней системы двое-трое суток не замечали. Но он своей портативной машинкой не может понять одну простую вещь. Сейчас это место, где мастерят божественный напиток, одно на всю галактику с окрестностями. А если появится второй, и третий, и четвертый, и оттуда повезут во все концы огромные цистерны этого райского блаженства, то маленькая планета сразу потеряет свой статус и действительно окажется в зоне военных действий. Ее просто перестанут щадить. Она не союзник и не противник, она просто объект, который начнут делить союзники и противники, пока от него не останется мокрое место. А когда владельцы гигантских плантаций начнут друг другу пакостить и подпускать всякую заразу, плесень и гниль, и когда плантации на других планетах благополучно загнутся, уже не будет ни одного куста, чтобы все начать сначала. Точно так же рассуждают и наши враги, чтобы они были живы и здоровы. Потому что и у них есть штатное спиртное, и у них оно кончается раньше, чем сухой паёк и боеприпасы. Вот как оно получается с точки зрения экономики. Но Бртосмагор, когда я его, обремененного 200 литров, затаскивал в челнок, бормотал совсем другое.
9: «Понимаешь, нельзя, чтобы погибло это местечко, где нам начхать на политику. Где враги могут оказаться рядом за одним столом, с одним пойлом в кружках и не тронуть друг друга. Нельзя, чтобы мы без этого остались, слышишь? Должно же быть место, куда приходят нормальные мужики, бойцы, и каждому нальют кружку. Должно, слышишь? И мы все будем его беречь, чтобы сволочи ни одного кустика не украли».
8: Другой, так сказать, взгляд на проблему. Во-первых, и во-вторых. Да, а в суд на нас с Гробусом эти бездельники все-таки подали. Они утверждали, что это мы их законопатили в челнок, где им пришлось просидеть без еды и воды двое суток, пока сломанный челнок не доставили на орбитальную. И даже не сами, а в преступном сговоре с вражеским разведчиком. Не надо было им этого делать. Тут же пошел встречный иск о клевете, наше начальство оплатило толковых юристов, и им же еще выписали штраф за то, что незаконно забрались в зону боевых действий. Плюс резекция памяти, как это бывает, когда дело касается военной тайны, все по закону. Больше их в тех краях не видели. А божественный напиток мне иногда присылают. И я пью его точно так же, как пил когда-то штатное спиртное перед едой. По 30 граммов для аппетита. Теперь это для меня самая разумная доза.

Хуан Хосе Ареола из личной библиотеки Борхеса. «Партуриент монтес насетур ридикуламус». «Рожают горы, а родится смешная мышь». Гораций, Пизон. Среди моих друзей и недругов разнесся слух, что мне известна новая версия о горе, которая родила мышь. Повсюду меня просят рассказать то, что я знаю, просят с таким пылом, который намного превосходит значимость всем знакомой истории. Честно говоря, я всякий раз отсылал любопытствующую публику к классическим текстам и самым модным новинкам. Но это никого не устраивало. Всем хотелось услышать историю из моих уст. От страстного нетерпения они, в зависимости от характера, переходили к угрозе и даже к насилию. Правда, некоторые флегматики высказали мне притворное равнодушие исключительно за тем, чтобы как можно больнее ранить мое самолюбие. В общем, действо рано или поздно должно было состояться. Вчера, среди бела дня, на меня напала группа разъяренных людей. Они заступили мне дорогу и надрывно крича потребовали, чтобы я рассказал все как есть. Многие прохожие, которые знать ни о чем не знали, тоже остановились, не подозревая, что станут невольными соучастниками преступления. С удовольствием примкнули к толпе посвященных, скорее всего, заинтригованные моим видом махрового шарлатана. Вскоре я оказался в плотном кольце людей. Понимая всю безвыходность своего положения, я собрался с последними силами и решил покончить со своим добрым именем рассказчика. И вот вам итог. Взобравшись на скамеечку регулировщика, которую кто-то услужливо подставил мне под ноги, я срывающимся от волнения голосом стал произносить привычные мне слова, сопровождая их привычными мне жестами. Стоял с привычными мне жестами.

стыд. Еще несколько секунд я ораторствовал, но уже без слов, только жестикулировал, как дирижер перед смолкнувшим оркестром. Мой провал был настолько очевиден и реален, что некоторые из чистого сострадания стали кричать мне «Браво! Браво!». Я понимал, что кто-то хочет меня подбодрить, заполнить образовавшуюся пустоту. Я инстинктивно сжал голову обеими руками, сжал, что есть силы, чтобы ускорить развязку своего рассказа. Зрители уже догадались, что речь пойдет о легендарной мышке, но слушали с притворным волнением. Вокруг меня пульсировало огромное лихорадящее сердце. Я знаю правила игры. И мне, откровенно говоря, не по душе обманывать под занавес ловким трюком. Внезапно я забыл обо всем. О том, чему выучился в школе и вычитал в книгах. Мой мозг – белый лист бумаги. С чистым сердцем, без всякой задней мысли, я стал гоняться за мышью. Впервые наступила почтительная тишина. Разве что некоторые из зрителей шепотом рассказывали о развернувшейся драме только что подошедшем. Я был поистине в трансе и всюду искал развязки, как человек, потерявший разум. Я вывернул наизнанку все карманы один за одним на глазах у всей публики. Я снял шляпу и тут же отбросил ее в сторону, мол, смотрите, никакого кролика не будет. Я развязал узел галстука, расстегнул ворот рубашки, и вот уже мои руки в ужасе остановились на пуговицах брюк. Если бы не лицо той женщины, зардевшейся вожделенным смущением, я бы упал в обморок. Уповая на эту женщину, я сразу почувствовал под ногами пьедестал и возвел ее в ранг музы, забыв в минуту о том, что женщины по-особому охочи до всяких скабрезностей. Напряжение достигло предела. Кто же был тот, кто, поняв мое состояние, позвонил по телефону? «Добрая душа!» Рев сирены скорой помощи возвестил тревогу. Моя улыбка облегчения удержала в самую последнюю минуту тех, кто наверняка собрался меня линчевать. И вдруг вот здесь, в ямке под мышкой левой руки обозначилось, затеплело гнездо. Что-то зашевелилось, стронулось. Я свободно опустил руку, собрав пальцы ковшиком. И чудо! По туннелю рукава спустилась нежная частица жизни. Я протянул руку и победно разжал кулак. Толпа подхватила мой вздох. Я как бы сам пригласил всех к аплодисментам, и бурная овация не заставила себя ждать. Тут же выстроилась целая процессия, которая ахала над новорожденной мышью. Посвященные подходили, осматривали мышь со всех сторон, убеждались, что она дышит и движется, заявляли, что в жизни не видали ничего подобного, и поздравляли меня от всей души. Но как только отходили на несколько шагов, начинали сомневаться, пожимать плечами, неодобрительно покачивать головой. «Нет ли тут подлога?» Да и мышь ли это? Какие-то энтузиасты собрались нести меня на руках, чтобы я не пал духом. Потом, должно быть, раздумали. Постепенно публика стала расходиться. Обессиленный от долгого напряжения, чувствуя, что вот-вот останусь в полном одиночестве, я был готов отдать мышь любому, кто пожелает ее взять. Почти все женщины испытывают непреодолимый страх перед мышами. Но та подошла ко мне, сияя, и робко попросила мышь, плод моей сокровенной фантазии. Польщенный да нельзя, я тут же преподнес ей маленькую мышку с посвящением и весь затрепетал, увидев, как она любовно спрятала ее в глубоком вырезе своего платья. На прощание она поблагодарила меня и постаралась объяснить свой поступок, боясь, что я неправильно его истолкую. Она была в смущении, и я слушал ее, как завороженный. «У меня есть кот», — сказала она, — «и мы с мужем живем в роскошной квартире». Ей просто хотелось доставить обоим нечаянную радость. Никто из них не знает, что такое мышь.

0: Спайдер Робинсон. Жизнь коротка. Она сидела, стараясь ни о чем не думать, пока не пришло время собираться. Неподвижность, казалось, успокаивала, отодвигала все дела куда-то вдаль. Руки не дрожали, и, втирая крем, она рассматривала в зеркале свое безмятежное лицо. Мощная машина вынесла ее из гаража, взмыла в воздух и понеслась на север. Встреча должна состояться во что бы то ни стало. Десятки человека лет. Бог знает, какая прорва вложенных денег, думала Дороти. И все ради получасового разговора. Сколько усилий, сколько чаяний. Может быть, в мировом масштабе и незначительных, но по сравнению с быстротечной беседой нужно быть очень точной, а это все равно, что регулировать давление на пластинку. Лишний грамм, и алмазная игла сломается. Я должна быть тверже алмаза. Вместо того, чтобы смотреть в окно на лежавший внизу Вашингтон, она включила телевизор и жадно впитывала последние известия в надежде услышать какую-нибудь новость, которая могла бы помочь в предстоящем разговоре. Увы, ничего. Пробудилась к жизни машина. «Приземляемся, мадам, приготовьтесь к проверке». Ощутив легкий толчок, она открыла окно, протянула пропуск морскому пехотинцу в голубой форме и не спеша вышла навстречу улыбающемуся мужчине. «Рад тебя видеть, Дороти». «Здравствуй, Филипп. Спасибо, что встретил. Ты сегодня прекрасно выглядишь». Пустые любезности не раздражали ее. Поддержка Фила могла понадобиться, но она подумала. Какое великое множество фраз истерто до бессмысленности столетиями повторений. Впрочем, и эту мысль никак не назовешь свежей. «Он готов принять тебя. Идем». Она с удовольствием расспросила бы о настроении старика, но понимала, что это поставит Фила в затруднительное положение. «Пожалуй, тебе повезло. Сегодня он явно благодушен». Дороти благодарно улыбнулась. Если Фил когда-нибудь отважится на ухаживание, она его не отвергнет. Они шли по широким длинным коридорам с высокими потолками. Здание было построено еще во времена дешевой энергии, но теперь даже в Вашингтоне мало кто мог позволить себе расходовать ее в таких количествах. Интерьер усиливал ощущение простора. Стены были пустыми, и только ковер под ногами, да через каждые 40 метров изысканные по простоте произведения искусства баснословной стоимости, нарушали однообразие обстановки. Идеальная по своей непритязательности белая фарфоровая ваза, по крайней мере тысячелетней давности, на грубой подставке вишневого дерева. Изумительная цветная фотография заснеженной проселочной дороги, выполненная на серебряной фольге. По мере приближения на фотографии менялось время суток. Хрустальный шар метрового радиуса, внутри которого была заключена голограмма танца «Бессмертный Драмон». Так как она перестала выступать до развития голографической техники, это, следовательно, было дорогое компьютерное восстановление. Маленькая гласитовая камера с первой в мире вакуумной скульптурой, легендарным звездным камнем Токугавы. Каждый экспонат этой выставки бесцеремонно вторгался в мысли, требовал внимания и напоминал о могуществе хозяина. Посетить сенатора в его собственном доме значило проникнуться чувством смирения. Дороти понимала, что это сделано умышленно, но не могла превозмочь себя. Это раздражало ее, а ощущение раздраженности, в свою очередь, раздражало еще больше. В конце коридора находился лифт. Филипп ввел ее внутрь и нажал на кнопку, не давая разглядеть этаж. «Желаю удачи, Дороти». «Спасибо, Филипп. Каких тем следует избегать?»
1: «Не говори с ним о геморрое».
0: «Мне бы и в голову не пришло». Он улыбнулся.
1: «Наш уговор об обеде в среду остается в силе».
0: «Если ты не предпочтешь ужин». Он слегка поклонился и отступил назад. Двери лифта закрылись, и она тут же забыла о существовании Филиппа.
2: «Создания разумные неисчислимы. Я клянусь спасти их. Пагубные страсти несметны, я клянусь искоренить их. Правда безгранична, я...» Двери лифта снова открылись, прерывая клятву Бодхисаттвы.
0: Дороти даже не почувствовала остановки, но догадалась, что опустилась по крайней мере на сотню метров. Комната оказалась просторнее, чем она ожидала. И в этом огромном помещении царило большое механическое кресло. Казалось, оно царило и над тем, кто в нем сидел. Обманчивое впечатление.
2: Невзрачный владелец кресла на самом деле свободно распоряжался не только этим колоссальным домом, но и в значительной степени всей страной. В комнате шла симфония ароматов. Пассаж корицы из детства Булашевского, ее любимое место. Это придало ей смелости. «Добрый день, сенатор!»
3: «Здравствуйте, мисс Мартин!» «Счастлив приветствовать вас у себя дома. Прошу простить, не могу подняться».
2: «Вы так любезны, что согласились принять меня?»
3: «Человек моего возраста в состоянии по достоинству оценить общество столь очаровательной и умной женщины, как вы».
2: «Сенатор, когда мы начнем разговор?» Он нахмурился и приподнял жидкую бровь. «Не хотелось бы долго заниматься словоблудием. Ваш любезный прием обошелся мне в 3 тщательно построенные услуги и кругленькую сумму денег. Принимаете вы меня с нежеланием? Мне известно о 8 ваших любовницах. Я, по сравнению с любой из них, жалкая изморашка. У нас нет времени, а дело неотложной важности. Может быть, начнем?» Она затаила дыхание. Все, что ей удалось узнать о сенаторе, говорило о правильности такого подхода. Но так ли это?
3: Застывшее лицо разошлось в улыбке. «Немедленно. Миссис Мартин, вы мне нравитесь, и это правда. Правда и то, что времени у меня мало. Чего вы хотите?»
2: «Не догадываетесь?»
3: «Пожалуй, но я терпеть не могу догадок».
2: «Я категорически возражаю против законопроекта С-896».
3: «Мне это известно, однако я допускаю, что вы пришли предложить сделку».
2: Она постаралась скрыть свое удивление. «Какую же? Что дало вам основание так думать?»
3: «Вы возглавляете очень крупную и влиятельную организацию, не стесненную средствами, но кое-что мне непонятно».
2: «Что именно?»
3: «Ваша цель. Ваши аргументы шапки и неубедительны, но вы продолжаете упорствовать. Мне неоднократно доводилось видеть людей, позиции которых казалась нелогичной, однако всякий раз стоило лишь копнуть поглубже, обнаруживалась истинная причина, скрытая логика. Здесь же С-896 явно полезен и выгоден группе, которую, по вашим словам, вы представляете, людям искусства. Вот и задумываешься невольно, какая ваша истинная цель. Допускаю, что вы уступите это дело об авторских правах в обмен на то, чего действительно побаиваетесь».
2: «Сенатор, я действительно выступаю от имени всех людей искусства и в более широком смысле...» Он скривился.
3: «От имени всего человечества. Право, миссис Мартин, увольте».
2: «Знаю, эту фразу вы слышали чересчур часто, да и сами произносили нередко».
3: Сенатор мрачно усмехнулся.
2: «Но как раз сейчас это сущая правда. Я уверена, что если С-896 будет принят, человечество ожидает тяжелое потрясение».
3: Он поднял тонкую высохшую руку и оттянул нижнюю губу. «Теперь, уточнив вашу позицию, я смогу сэкономить для вас немало денег, завершив встречу и вернув соответствующую часть суммы за неиспользованные минуты аудиенции».
2: У нее словно все оборвалось внутри, но голос прозвучал холодно и спокойно. «Не поняв даже скрытую логику наших аргументов?»
3: «Было бы жестоко и бессмысленно заставлять вас зря тратить время. Видите ли, я не могу вам помочь».
2: Она хотела закричать, но тут же взяла в себя в руки. «Спокойно, еще не все потеряно», — шептала какая-то частица разума, а другая твердила, что такой человек не бросает на ветер слов «не могу». Но он наверняка ошибается. Может быть, это начало торга? Ни следа внутреннего смятения не выражалось на ее лице. «Сэр, я пришла сюда не для того, чтобы предлагать сделку. Я всего лишь хотела сообщить вам лично, что наша организация собирается сделать денежные пожертвования в размере...»
3: «Миссис Мартин, пожалуйста, я не могу помочь вам, независимо от размера пожертвования».
2: «Сэр, это весьма крупная сумма».
3: «Не сомневаюсь. Не имеет значения».
2: «Сенатор, почему?» Она знала, что ей не следовало спрашивать. Он нахмурился. «Послушайте», — начала она, уже не в силах подавить отчаяние. «К черту деньги! Я не брошу свое дело, не убедившись в полной его безнадежности. Ответить — быстрейший способ выдворить меня из кабинета. Вам известно, что при мне нет записывающих устройств. Скажите!»
3: Также нахмурившись, он кивнул. «Что ж, я отказываюсь от вашего пожертвования, потому что уже принял предложение другой стороны».
2: Самый ужасный ее кошмар воплотился. Все кончено.
0: Паника и напряжение исчезли, замененные скорбью столь великой, что сердце ее чуть не остановилось.
2: «Слишком поздно. О, Боже, я опоздала».
1: «Как вы себя чувствуете, миссис Мартин?» — говорил старик, и искреннее участие звучало в его голосе.
0: Она призвала на помощь все свое самообладание.
2: «Хорошо, сэр, спасибо. Благодарю вас за прямой ответ».
0: Она встала и разгладила юбку.
2: «Из-за...»
0: «Миссис Мартин?»
2: «Любезная гости...» «Да?»
1: «Поделитесь вашими соображениями. Почему я не должен поддерживать С-896?»
0: Она моргнула.
2: «Вы только что сказали, что бессмысленно тратить время?»
1: «Подай я вам хоть малейшую надежду, да. Впрочем, если у вас нет времени, я не буду настаивать, но мне интересно».
0: «Отвлеченное любопытство?» Он, казалось, выпрямился еще больше.
1: «Миссис Мартин, я принял решение добиться определенной цели. Это не означает, что мне безразлично, благая эта цель или вредоносная».
0: Дороти на миг задумалась.
2: «Если я сумею убедить вас, вы меня не благодарите».
1: «Знаю, знаю, не поблагодарю. Я видел выражение вашего лица минуту назад, и оно напомнило мне одну ночь много лет назад.
0: Ночь смерти матери. Если ваша скорбь столь же велика, садитесь». Она села.
1: «Скажите, что ужасного в том, что законы, охранявшие авторское право, будут приведены в соответствие с действительностью современной жизни? Обычно я стараюсь выслушивать обе стороны перед тем, как принять пожертвование, но тут дело казалось настолько простым».
0: «Сенатор, этот законопроект – кошмарное бедствие для всех творческих людей на Земле и за ее пределами».
1: «О каком бедствии вы говорите?»
0: «О самой тяжелой психической травме в истории человечества».
1: Он обвел ее пристальным взглядом и снова нахмурился. «В ваших материалах нет и намека на подобную возможность».
2: «Это бы только ускорило потрясение. Сейчас даже в нашей организации лишь горстка людей знает правду. Я делюсь с вами, потому что вы попросили и потому что убеждена, что наш разговор никто не записывает, кроме вас. Готова поспорить, что вы сотрете запись».
1: «Ну-ну», — с сомнением произнес сенатор. «Дайте-ка я устроюсь поудобнее».
0: Он опустил спинку кресла и потер затекшие ноги. Его глаза были закрыты.
1: «Продолжайте».
0: «Вы знаете, сколько лет искусству, сенатор?»
1: «Я полагаю, оно ровесник человечества».

0: Вы знаете, сколько лет искусству, сенатор?
1: Я полагаю, оно ровесник человечества.
0: Можно указать более конкретно. Скажем, около 15 500 лет. Таков возраст самого древнего произведения искусства, сохранившегося до наших дней, наскальной живописи в пещере Ласка. Несомненно, эти люди пели, танцевали и слагали былины, но песни, танцы и былины оставались только в памяти. Наверное, именно сказители вслед за художниками научились сохранять свое искусство. Но бесчисленные поколения пройдут с тех пор, прежде чем появится надежный способ нотной записи, и лишь в последние столетия нашли способы хоть как-то запечатлеть свое мастерство танцора. Появилась письменность. Человеческая память, хранившая события нескольких предыдущих поколений, стала регистрировать все. Но поддержание всеобъемлющей памяти требовало громадных усилий, а дикари, войны и стихийные бедствия легко уничтожали рукописные документы. Очевидным решением был печатный пресс. Возможность размножить такое количество экземпляров, чтобы хоть некоторые пережили любую катастрофу. Но вместе с печатным прессом родилась новая идея. Искусство внезапно вышло на массовый рынок и стало приносить доход. Писатели решили, что право копировать их работу должно принадлежать им. За последние 150 лет произошли крупные и качественные перемены в технике записи. Зрительная, фотография, кинематограф, ксерокс, голография, звуковая, высококачественная, многоканальная, со звукоснимателями всяческих видов, вплоть до лазерных. Потом появились компьютеры, последнее слово в хранении информации, и каждый метод порождал новые формы искусства. Существующее ныне авторское право остается неизменным с середины 20 века. Права сохраняются за наследниками еще 50 лет после смерти автора. Но население земного шара резко возросло с 1900-х годов, так же, как и средняя продолжительность жизни. 120 лет не предел в развитых странах, вы, к примеру, значительно старше. Таким образом, естественно, С-896 продлит срок действия авторского права практически до бесконечности.
1: «Что же здесь плохого?» – перебил сенатор. «Разве плоды труда человека уже не принадлежат ему, если он перестал дышать? Вы сами, миссис Мартин, будете обеспечены на всю жизнь, если законопроект утвердят. Решили на самом деле проститься с гением вашего покойного мужа?»
0: Она невольно вздрогнула.
1: «Простите за резкость, но я никак не могу понять вас».
0: «Сенатор, если я таким путем удержу плоды гения моего мужа, то покалечу свой народ. Неужели вы не видите, что означает вечное авторское право? Это вечная расовая память. Законопроект одарит человечество слоновьей памятью. А вы когда-нибудь видели жизнерадостного слона?» Некоторое время сенатор молчал.
1: «И все же я не уверен, что понимаю проблему».
0: «Не расстраивайтесь, сэр. Она была на самом виду на протяжении, по крайней мере, последних 80 лет, и никто ее не замечал».
1: «Почему?»
0: «Вероятно, некий врожденный порог математической интуиции, присущий большинству людей».
1: «То есть?»
0: «Мы часто путаем большие числа с бесконечностью. Тысячи лет мы смотрели на океан и твердили: вот куда можно вечно сваливать мусор и отходы. Мы смотрели на небо и радовались, оно впитает бесконечно много копоти. Нам нравится идея бесконечности. Задача, содержащая бесконечность, легко разрешается. Как можно долго загрязнять и отравлять планету безгранично большую? Конечно же, вечно. И прочь раздумья. Но в один прекрасный день нас становится так много, что планета уже не кажется безграничной. Что ж, отправимся дальше. Не правда ли, Солнечная система таит неисчерпаемые возможности? И я думаю, вы один из тех достаточно дальнозорких людей, которые способны понять, что любые возможности не безграничны.
1: «Свяжите это со своей проблемой», — нервно сказал сенатор.
0: «Помните процесс 80-летней давности касательно песни Джорджа Харрисона «Мой славный Господь»?»
1: «Помню ли? Еще бы, я сам вел дело, моя фирма выиграла».
0: «Вы убедили суд, что мелодия Харрисона заимствована из песни «Он так мил», написанной за 10 лет до этого. Вскоре после этого Йоко Оно обвинили в краже темы «Ты мой ангел» у классической «Вопль восторга», появившейся на 30 лет раньше. Агент Чака Берри судился с агентом Джона Леннона за «Пойдем вместе». В конце 80-х разразилась настоящая эпидемия плагиата. Она свирепствует до сих пор. Есть 88 нот. 176, если ваше ухо различает четверть тона. Добавьте ритм, разные длительности паузы, ключи. Прикиньте максимальное количество нот мелодии. Не могу представить себе большое возможное количество мелодий, слишком много переменных. Знаю, это число очень велико, но оно не бесконечно. С одной стороны, большее количество комбинаций из 88 нот не будет восприниматься как музыка, возможно, около половины. Другая часть мелодии будет так или иначе повторять друг друга, и изменением трех нот лунной сонаты ничего нового не создашь. На свете 15 миллиардов людей, сенатор. Больше, чем жило во все времена. Благодаря нашей автоматике 54% населения прикладывает свои силы исключительно в области искусства. Синтезатор так дешев и открывает такие возможности, что большинство из них пробует сочинять. А вы представляете, каково писать музыку в наши дни, сенатор?
1: Я знаком с некоторыми композиторами.
0: Работающими до сих пор?
1: Ну, трое работают.
0: Как часто им удается создать что-то новое?
1: «Пожалуй, в среднем раз в 5 лет», — после некоторого раздумья произнес сенатор. «Никогда, собственно, не обращал на это внимания, но...»
0: «А вам известно, что 2 из каждых 5 заявок в отдел музыки отклоняют после первой же сравнительной проверки на компьютере?»
1: Лицо сенатора перестало выражать искреннее удивление больше века назад. Тем не менее, Дороти почувствовала, что он поражен. «Нет».
0: «А откуда вам знать? Кто станет говорить об этом? Однако это факт. Как факт и то, что хотя количество композиторов возрастает, число заявок резко падает. Сейчас музыку пишут больше людей, чем когда-либо, но их производительность смехотворна. Кто самый популярный композитор современности?»
1: Полагаю, Вахандра.
0: «Верно. Он работает свыше 50 лет. Если начать играть все его произведения подряд, их хватит на 12 часов. Вагнер написал 60 часов музыки. Битлз, в сущности, 2 композитора, меньше чем за 10 лет создали 12 часов музыки. Почему же мастера прошлого были плодовитее? Да потому что существовало больше ненайденных гармонических сочетаний нот».
1: «О боже», — прошептал сенатор.
0: «Теперь давайте снова вернемся к 70-м. Один писатель по имени Ван Вогт обвинил создателей популярного фильма «Пришелец» в плагиате из написанного на 40 лет раньше рассказа. Еще 2 писателей, Бен Боло и Харлан Эллисон, возбудили дело против телекомпании, якобы укравшей их сюжет для сериала. Все 3 выиграли и получили компенсацию. Это определило. Правовой принцип авторского права ориентируется не на идею, а на расположение слов. Число комбинаций слов ограничено, но число идей гораздо меньше. Разумеется, их можно поведать бесчисленными путями. Бессайская история, например, блестящая переработка Ромео и Джульетты. Но не забывайте также, что из этого ограниченного, конечного числа возможных историй определенное количество составят слабые истории. Что касается видов искусства, воспринимаемых зрением, некий испытуемый в лабораторных условиях проявил способность точно различать 81 оттенок цветов. Я думаю, что это предел. Существует какой-то максимальный объем поглощаемой глазом информации, и значительная доля обязательно будет эквивалентом шума.
1: Но сенатор имел репутацию человека, не колеблющегося ни при каких обстоятельствах. Но придут перемены, новые открытия, новые горизонты, новые социальные отношения. Искусство отражает
0: не так быстро, как растет число самих людей искусства. Вы слышали про великий раскол в литературе начала 20 века? Старая гвардия в основном отказалась от романа идей и обратила свое внимание на роман характеров. Они обсосали эту косточку досуха и все еще толкутся на месте. Но в то же время маленькая группа писателей, горящих желанием писать новые рассказы, томящихся по новым темам, открыла жанр научной фантастики. Они черпали идеи из будущего. Ах, беспредельное будущее! Вот уже много лет, как в фантастике, не появлялось по-настоящему оригинальной идеи. Существует предел прогнозируемого возможного, и мы быстро достигаем его.
1: «Появляются новые формы искусства», — заметил сенатор.
0: «Люди с незапамятных времен пытались создать новые формы искусства, сэр. Какие из них прижились?»
1: «Мы научимся любить их, черт побери, да у нас не будет другого выхода».
0: «Что ж, на какой-то срок это поможет. За последние 2 века появилось больше нового, чем за предшествующие тысячелетия. Симфония запахов, осязательная скульптура, кинетическая скульптура, невесомо балет, свежие богатые области, и они рождают горы новых авторских прав. Горы конечного размера. Окончательный приговор таков. Мы имеем лишь 5 чувств. Но я боюсь не этого, сенатор. Крах наступит задолго до того, как исчерпает себя искусство самовыражения. Веками нас тешила иллюзия, будто мы создаем. Ничего подобного. Мы открываем. Существуют комбинации музыкальных тонов, неотрывно вплетенные в ткань реальности, которые воспринимаются центральной нервной системой человека как гармонические, приятные. Тысячелетиями мы открываем таящиеся во Вселенной комбинации, убеждая себя, что это творчество. Понятие «творить» подразумевает бесконечные возможности, открывать — конечные. Человеку нелегко будет смириться с мыслью, что он открыватель, а не творец. Она замолчала и осталась сидеть так, резко выпрямившись, почему-то ощущая боль в ногах. Потом закрыла глаза и продолжила. В 40-летнюю годовщину нашей свадьбы муж посвятил мне песню. Это была любовь. Любовь, воплощенная в музыке, и не чья-нибудь, а именно наша. Уникальная, интимная. В жизни не слышала такой прекрасной мелодии. Мой муж был на вершине счастья. Из последних 10 произведений 5 он сжег сам, как вторичные, а остальные отклонило бюро патентов. Но эта музыка была особенной. Он говорил, что его вдохновляла моя любовь. На следующий день он оформил заявку и узнал, что созданная им песня была популярным шлягером в дни его младенчества и предлагалась заново 14 раз с момента первоначальной регистрации. Через неделю он сжег все нотные записи и покончил с собой. Наступило молчание. Искусство долговечно, а жизнь коротка. Тысячи лет мы успокаивались этой мудростью. Искусство долговечно, но не бесконечно. Однажды мы исчерпаем его, если не научимся использовать вторично, как другие природные богатства. Ее голос набрал силу. «Сенатор, этот законопроект нельзя принимать. Я буду бороться с вами. Срок действия авторских прав не должен превышать 50 лет, после чего заявку необходимо стирать из памяти компьютера. Нам нужно научиться кое-что забывать, чтобы открыватели искусства блаженно продолжали работать. Надо помнить факты, а сны...» Она поежилась. «Сны должны на рассвете забыться, иначе в один прекрасный день мы не сможем заснуть. Человечество делало это тысячи лет, забывало и открывало вновь. Однажды бесконечному числу обезьян просто не останется писать ничего другого, кроме полного собрания сочинений Шекспира. И пусть лучше эти обезьяны ничего не поймут, когда это случится». Дороти закончила. Наступила полная тишина. Ни тиканье часов, ни малейший шорох не нарушали ее. Сенатор пошевелился в кресле и медленно проговорил. «Нет ничего нового под луной. 50 лет я не слышал свежего анекдота. Я провалю законопроект С-896». «Более того, — продолжал он, — я никому не объясню причины своего поступка. С того дня начнется конец моей карьеры, которую я не собирался бросать. Вы убедили меня в необходимости этого. Я одновременно и рад, ты...» Его лицо исказилось болью. «Отчасти сожалею, что вы объяснили мне причины». «Я тоже», — едва слышно сказала она.

0: Нил Гейман. Мистерии убийства. Тогда на то, что я спросил, четвертый ангел возгласил: «Я создан был, чтобы хранять сей край от дерзости людей, ведь человек виной своей презрел Господню благодать. Итак, страшись, иль плоть твою сразит мой меч, как Божий гром, и стану я тебе врагом, и очи пламенем спалю». Цикл «Честерских мистерий. Сотворение Адама и Евы», 1461 год. Все это правда. 10 лет назад, год туда, год сюда, я вынужденно застрял вдали от дома в Лос-Анджелесе. Стоял декабрь, погода в Калифорнии держалась приятно теплая. Англию же сковали туманы и метели, и ни одному самолету не давали посадки. Каждый день я звонил в аэропорт, и каждый день мне говорили: «Ждите». Так продолжалось почти неделю. Мне было чуть за 20. Оглядываясь сегодня на себя тогдашнего, я испытываю странные и не совсем приятные чувства, будто свою нынешнюю жизнь, дом, жену, детей, призвание непрошено получил в подарок от совершенно чужого человека. Я мог бы с чистым сердцем сказать, что ко мне это отношение не имеет. Если правда, что каждые 7 лет все клетки нашего тела умирают и заменяются другими, то воистину я унаследовал мою жизнь от мертвеца, и проступки тех времен прощены и погребены вместе с его костями. Я был в Лос-Анджелесе, да. На 6-й день я получил весточку от старой приятельницы из Сиэтла. Она тоже сейчас в Лос-Анджелесе и через знакомых узнала, что и я здесь. Не хочу ли я приехать? Я оставил сообщение на ее автоответчике. Конечно, хочу. Тем вечером, когда я вышел из гостиницы, где остановился, ко мне подошла невысокая блондинка. Было уже темно. Она всмотрелась в мое лицо, точно пыталась понять, подходит ли оно под описание, а потом неуверенно произнесла мое имя. «Это я. Вы подруга Тинг?»
1: «Ага. Машина за домом. Пошли. Она правда очень хочет вас видеть».
0: Машина у женщины оказалась длиннющая, почти дредноут. Такие, кажется, бывают только в Калифорнии. Пахло в ней потрескавшейся кожаной обивкой. Поехали оттуда, где бы мы ни были, туда, куда бы ни направлялись. В то время Лос-Анджелес для меня был полной загадкой, и не рискну утверждать, что сейчас понимаю его намного лучше. Я понимаю Лондон, Нью-Йорк и Париж. По ним можно ходить, почувствовать город всего за одну утреннюю прогулку, быть может, сесть в метро. Но Лос-Анджелес... сплошь машины. Тогда я еще совсем не умел водить. Даже сегодня ни за что не сяду за руль в Америке. Воспоминания о Лос-Анджелесе связаны для меня с поездками в чужих машинах, с полным отсутствием ощущения города, взаимосвязи людей и места. Правильность улиц, повторяемость зданий и форм лишь привели к тому, что, когда я пытаюсь вспомнить этот город как целое, у меня перед глазами встает безграничное скопление крохотных огоньков, которые я в свой первый приезд однажды вечером увидел с холма Гриффит-парк. Это одно из самых прекрасных зрелищ, какие мне доводилось видеть.
1: «Видите вот то здание?» — спросила подруга Тинг.
0: Это был кирпичный дом в стиле арт-деко, очаровательный и довольно безобразный. «Да».
1: «Построено в 30-х годах», —
0: с уважением и гордостью сказала она. Я ответил что-то вежливое, пытаясь понять город, в котором 50 лет считаются большим сроком.
1: Тинг, правда, очень разволновалась, когда узнала, что вы в городе. Она была так возбуждена.
0: Буду рад снова ее повидать. Полное имя Тинг было Тинкер Белл Ричмонд. Честное слово, как в Питере Пенни. Она жила у друзей в коттеджном поселке приблизительно в часе езды от центра Лос-Анджелеса. А Тинг, знать вам нужно следующее. Она была на 10 лет старше меня, ей было чуть за 30, у нее были блестящие черные волосы, соблазнительно красные губы и очень белая кожа, совсем как у сказочной Белоснежки. Когда я только с ней познакомился, она казалась мне самой красивой женщиной на свете. В какой-то момент своей жизни Тинг была замужем. У нее была 5-летняя дочь по имени Сьюзан. Сьюзан я никогда не встречал. Когда Тинг приехала в Англию, Сьюзан осталась в Сиэтле у своего отца. Женщины по имени Тинкербелл называют своих дочерей Сьюзан. Память – великая обманщица. Возможно, есть отдельные люди, у которых память как записывающее устройство, хранящее малейшие подробности их повседневной жизни, но я к ним не принадлежу. Моя память – лоскутное одеяло происшествий, наспех сшитых в лоскутный ковер обрывочных событий. Одни фрагменты я помню в точности, другие же выпали, исчезли без следа. Я не помню ни как приехал в дом Тинг, ни куда ушла подруга, у которой она жила. Следующее, что я помню – гостиная Тинг. Свет приглушен, мы сидим рядышком на ее диване. Мы немного поболтали ни о чем. Мы не виделись, наверное, год, но 20-летний мальчик мало что может сказать женщине 31 года, и поскольку у нас не было ничего общего, довольно скоро я притянул ее к себе. Коротко вздохнув, она придвинулась ближе и подставила губы для поцелуя. В полумраке они казались черными. Мы недолго целовались на диване, и я гладил через блузку ее грудь, а потом она сказала:
1: «Сексом не получится. У меня месячные». «Ладно. Но если хочешь, могу сделать тебе минет».
0: Я кивком согласился, и, расстегнув мои джинсы, она опустила голову мне на колени. Когда я кончил, она вскочила и убежала на кухню. Я услышал, как она сплевывает в раковину, потом раздалось журчание бегущей воды. Помню, я еще удивился, зачем она это делает, если ей так неприятен вкус спермы. Потом она вернулась, и снова мы сели рядышком на диване.
1: «Сьюзан спит наверху», — сказала Тинг. «Она все, ради чего я живу. Хочешь на нее посмотреть?»
0: «Не прочь». Мы поднялись на второй этаж. Тинг провела меня в темную спальню. По всем стенам там были развешаны детские каракули восковыми мелками, рисунки крылатых эльфов и маленьких дворцов, а на кровати спала светловолосая девочка.
1: «Она очень красивая», — сказала Тинг и поцеловала меня.
0: Губы у нее были все еще немного липкими.
1: «Вся в отца».
0: Мы спустились. Нам больше нечего было сказать, нечего больше делать. Я впервые заметил крохотные морщинки у нее в уголках глаз, такие нелепые на ее личике куклы Барби.
1: «Я люблю тебя», — сказала она.
0: «Спасибо».
1: «Хочешь, я подвезу тебя назад?»
0: «А ты не боишься оставлять Сьюзан одну?» Она пожала плечами, и я в последний раз притянул ее к себе. Ночь в Лос-Анджелесе — сплошные огни и тени. Тут у меня в воспоминаниях пробел. Я просто не помню, что случилось потом. Наверное, она отвезла меня в гостиницу, как бы я еще туда попал. Я даже не помню, поцеловал ли ее на прощание. Наверное, я просто ждал на тротуаре и смотрел, как она отъезжает.
1: Наверное.
0: Но я точно знаю, что, подойдя ко входу в гостиницу, так и остался стоять на улице, не способный пойти внутрь, помыться, а потом лечь спать и не желая делать ничего другого. Есть мне не хотелось. Пить спиртное я не хотел. Мне не хотелось читать или разговаривать. Я боялся уйти слишком далеко на случай, если потеряюсь, сбитый с толку повторяющимися мотивами Лос-Анджелеса, что они настолько закрутят меня и затянут, что я уже никогда не найду дороги назад.
1: Центральный Лос-Анджелес иногда кажется мне лишь скоплением отпечатков с одной матрицы, набором одинаковых кубиков. Бензоколонка, несколько жилых домов, мини-маркет, пончики, проявка фотографий, автоматическая прачечная, закусочные, которые повторяются, пока тебя не загипнотизируют. А крохотные отличия в мини-маркетах и домах только усиливают конструкт в целом.
0: Мне вспомнились губы Тинг. Я порылся в кармане куртки и вытащил пачку сигарет. Закурив одну, я вдохнул, после чего выпустил в теплый ночной воздух синий дым. Возле моей гостиницы росла чахлая пальма, и я решил немного пройтись, не выпуская дерево из виду, выкурить сигарету, может, даже подумать о чем-нибудь. Но для последнего я был слишком опустошен. Я чувствовал себя совершенно бесполым и очень одиноким. Приблизительно в квартале от пальмы стояла скамейка, и, дойдя до нее, я сел. Я резко швырнул окурок на тротуар и стал смотреть, как катятся в разные стороны оранжевые искры.
2: «Я бы купил у тебя сигарету, приятель», — сказал кто-то. «Вот».
0: Перед моим лицом возникла рука с четвертаком. Я поднял глаза.
2: Он выглядел не старым, хотя я не мог бы определить, сколько ему лет.
0: Под 40, наверное, или за 40. На нем было длинное поношенное пальто в свете желтых фонарей, показавшееся бесцветным, и темные глаза.
2: «Вот, четвертак. Это хорошая цена».
0: Покачав головой, я достал пачку «Мальборо» и предложил ему сигарету. «Оставьте деньги себе. Возьмите. Бесплатно». Он взял сигарету. Я протянул ему коробок спичек с рекламой секса по телефону. Это мне почему-то запомнилось. И он прикурил. Он протянул мне назад коробок, но я покачал головой.
2: «Оставьте себе. В Америке у меня вечно скапливаются спичечные коробки».
0: «Ага». Сев рядом со мной, он стал курить, а докурив до половины, постучал клеющим концом по бетону, затушил и заложил бычок себе за ухо.
2: «Я мало курю», — сказал он. «Но жаль выбрасывать».
0: По улице пронеслась, виляя с полосы на полосу, машина с четырьмя молодыми людьми. Двое впереди вырывали друг у друга руль и смеялись. Окна были опущены, и я услышал и их смех, и смех второй пары на заднем сиденье.
3: «Гарри, придурок, что ты, мать твою, ампар!»
0: И пульсирующий ритм какого-то рока. Песни я не узнал. С визгом тормозов машина повернула и скрылась за углом. Вскоре стих и шум. «За мной должок», — сказал мужчина на скамейке.
2: «Извините».
3: «Я вам что-нибудь должен?»
2: «За сигарету и за спички».
3: «Денег вы не возьмете. За мной должок».
0: Я смущенно пожал плечами.
2: «Да будет вам, это всего лишь сигарета.
0: На мой взгляд, если я даю сигареты другим, то когда-нибудь, когда у меня кончится, мне, может, тоже кто-нибудь даст». Я рассмеялся, чтобы показать, что говорю не всерьез, хотя на самом деле так оно и было. «Не берите в голову».
2: «Хотите послушать историю? Правдивую историю. Раньше истории всегда были хорошей платой. Правда, сегодня...» — он пожал плечами. «Уже не настолько».
0: Ночь была теплой. Я откинулся на спинку скамейки и глянул на часы. Почти час. В Англии уже занялся стылый новый день. Рабочий день для тех, кто сумеет одолеть сугробы и попасть на работу. Еще десяток стариков и бездомных умерли этой ночью от холода.
2: «Конечно», — сказал я мужчине. «Конечно. Расскажите мне историю».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Он кашлянул, сверкнул белыми зубами, вспышка в темноте, и начал.
2: «Первое, что я помню, было слово. И слово было Бог. Иногда, когда настроение у меня хуже некуда, я вспоминаю звучание слова, как оно придает мне форму, облик, наделяет меня жизнью. Слово дало мне тело, дало мне глаза. Я открыл глаза и узрел свет Серебряного Града. Я стоял посреди комнаты, посреди серебряной комнаты. Кроме меня в ней не было ничего. Передо мной было окно, тянувшееся от пола до потолка, открывавшееся в небо. И в это окно я видел шпили града, а за ними тьму. Не знаю, сколько я ждал так. Но никакого нетерпения я не испытывал. Это я помню. Я словно бы ждал, когда меня призовут. Я знал, что пробьет час, и меня призовут. А если мне придется ждать до конца времени, а меня так и не призовут, что ж, меня и это устраивало. Но я был уверен, меня призовут. И тогда я узнаю мое имя и мое назначение. Через окно мне были видны серебряные башни, и в других башнях тоже были окна, а в них я видел таких же, как я. Вот откуда я узнал, как выгляжу. Глядя на меня сейчас, этого не скажешь, но я был прекрасен. С тех пор я опустился. А тогда я был выше, и у меня были крылья. Это были огромные, могучие крылья с перьями цвета перламутра. Они росли у меня прямо между лопаток. Они были прекрасны. Мои чудесные крылья. Иногда я видел таких же, как я, тех, кто уже покинул свои комнаты, кто уже выполнял свое назначение. Я смотрел, как они парят по небу от башни к башне, выполняя задания, недоступные моему воображению. Небо над градом было чудесным. Оно всегда было светлым, хотя освещало его не солнце, возможно, его освещал сам град, но краски на нем постоянно менялись. То оно было светло-свинцовым, то вдруг становилось нежно-золотым или мягко-аметистовым. Мужчина умолк и посмотрел на меня, склонив голову на бок. «Вы знаете, что такое аметист? Такой синий-пурпурный камень?» Я кивнул. В паху у меня было как-то неуютно. Мне пришло в голову, что сидящий рядом со мной, возможно, в здравом уме, и это встревожило меня больше, чем вероятное помешательство. Мужчина снова заговорил. «Не знаю, сколько я ждал в моей комнате, но время не имело значения. Тогда еще не имело. У нас было все время на свете». Следующая перемена произошла со мной, когда ко мне вошел ангел Люцифер. Он был выше меня, его крылья подавляли, его оперение было великолепным. Кожа у него была цвета дымки над морем, а серебристые волосы мягко велись, и эти чудесные серые глаза. Я сказал «у него», но поймите, ни у одного из нас не было пола. Он указал на свой пах. «Гладко и пусто. Там нет ничего. Ну, сами знаете». Люцифер сиял. Я не для красного словца говорю. Он действительно светился изнутри. Все ангелы светятся, сияют льющимся из них светом. И в моей келье ангел Люцифер сверкал точно молния в бурю. Он поглядел на меня. И он дал мне имя. «Ты Рагуэль», — сказал он, — «возмездие Господне». Я склонил голову, ибо я знал, что это истина. Это было мое имя. Это было мое назначение. «Случилось неверное», — сказал он, — «первое в своем роде. В тебе возникла нужда». Повернувшись, он оттолкнулся и взмыл в пустоту, и я последовал за ним. Полетел над Серебряным Градом к его окраине, где кончается град и начинается тьма. Когда мы спустились ниже, я узрел у подножия высоченной Серебряной Башни нечто невероятное. Я увидел мертвого ангела. На серебряном тротуаре лежало искалеченное, смятое тело. Тело раздавило крылья, и несколько оторвавшихся перьев ветер уже унес в серебряный водосток. Тело было почти темным. Время от времени в нем вспыхивали огоньки, случайное мерцание холодного огня в груди, в глазах или в бесполом паху. Это его навеки покидали последние сполохи света жизни. Кровь рубиновыми лужицами собиралась у него на груди и алым пачкала белые перья. Даже в смерти он был прекрасен. Зрелище разбило бы вам сердце. Люцифер заговорил со мной. Ты должен выяснить, кто за это в ответе, и обрушить возмездие имени на голову того, кто это совершил. Правду сказать, ему не было нужды что-либо говорить. Я сам уже знал. Охота и кара — вот для чего я был сотворен в начале. Вот в чем была моя суть. «Я должен вернуться к работе», — сказал ангел Люцифер. Он один раз взмахнул силой и крылами и поднялся ввысь. Порыв ветра разметал по улице перья, сорвавшиеся с крыльев мертвого ангела. Я склонился над телом, чтобы его осмотреть. К тому времени все сияние иссякло. Осталась лишь темная материя, карикатура на ангела. У нее было совершенное, бесполое лицо, обрамленное серебряными кудрями. Одно веко было поднято, открывая безмятежный серый глаз, другое смежено. На груди не было сосков, а лишь гладкость между ногами. Я поднял тело. Спина ангела была смята. Крылья сломаны и вывернуты, затылок размозжен. Труп обмяк у меня на руках, и я заключил, что позвоночник также сломан. Спина ангела превратилась в кровавое месиво. Спереди кровь проступила только в области груди. Я на пробу надавил на нее пальцем, и он без труда вошел в тело. «Он упал», — подумал я, — «и умер еще до падения». Я поднял взгляд на окна, рядами тянувшиеся вдоль улицы. Я смотрел вдаль на серебряный град. «Кто бы ты ни был, — думал я тебя найду, кто бы ты ни был. И я обрушу на тебя возмездие имени». Вынув из-за уха бычок, мужчина прикурил от спички. На меня пахнуло запахом пепельницы и стылой сигареты, едким и резким. Потом он докурил до нетронутого табака и выпустил в ночь синий дым. «Ангела, первым обнаружившего тело, звали Фануэль. Я говорил с ним в чертоге бытия. Это была башня, возле которой лежал мертвый ангел. В чертоге висели чертежи, быть может, того, что еще только будет. Всего этого». Он обвел рукой с бычком, указывая на ночное небо, припаркованные машины и весь мир вообще. «Сами понимаете, вселенной. Фануэль был старшим конструктором. Под его началом работало множество ангелов, трудившихся над деталями мироздания. Я наблюдал за ним с пола чертога. Он парил в воздухе под планом, и, слетаясь к нему, ангелы учтиво ждали своей очереди задать ему вопрос, что-то уточнить, спросить его мнение о своей работе. Наконец, оставив их, он спустился на пол. «Ты Рагуэль?» — сказал он. Голос у него был высокий и нервический. «Какое у тебя дело ко мне?» «Ты нашел тело несчастного Каразеля?» «Действительно, я. Я выходил из чертога, мы как раз творим несколько особо трудных понятий, и мне хотелось над одним поразмыслить. Оно называется «сожаление». Я намеревался отлететь немного от города, я хочу сказать, подняться над ним. Нет, не пускаться во тьму внешнюю, этого бы я делать не стал, хотя поговаривают, будто среди... Но, да, я хотел подняться и предаться размышлениям. Я покинул чертог и...» Его голос прервался. Для ангела он был низкорослым. Его свет был приглушен, но глаза живые и яркие. И очень проницательные. «Бедный Каразель! Как он мог сотворить с собой такое? Как?»
4: «Ты думаешь, он сам уничтожил себя?»
2: Вид у Фануэля сделался озадаченный. Он удивился, что другое объяснение вообще возможно.
5: «Разумеется. Каразель трудился под моим началом, разрабатывал понятия, которые будут присущи Вселенной, когда будет произнесено ее имя.
1: Его группа отлично поработала над базовыми концепциями. Над пространством, например, а еще над сном. Были и другие. Великолепная работа. Некоторые его предложения по использованию индивидуальных точек зрения для описания пространства были поистине оригинальны. Как бы то ни было, он приступил к работе над новым проектом. Очень крупным проектом, обычно за такие берусь я сам, или, возможно, даже Зевкиэль.
0: Он указал взглядом наверх.
1: Но Каразель проделал такую безукоризненную работу. И его последний проект был поистине замечательным. Нечто, на первый взгляд, тривиальное. Они с Сараквелем сумели...

0: происходит преображение. Не знаю, как вам это объяснить, но внезапно я стал не я, а превратился в нечто большее. Я был преображен. Я воплотился в мое назначение. Фануэль покорно отвел взгляд. «Я Рагуэль, возмездие Господне», — произнес я. «Я служу непосредственно имени. Моя цель — раскрыть природу этого поступка и обрушить кару имени на тех, кто за него в ответе. На мои вопросы надлежит отвечать». Задрожав, маленький ангел протараторил:
1: «Каразель и его партнер работали над смертью, над прекращением жизни, концом физического одушевленного существования. Они компилировали уже известные, но Каразель всегда слишком глубоко уходил в свою работу. Мы едва могли его переносить, когда он конструировал смятение. Это было еще, когда он работал над эмоциями».
0: «Ты считаешь, что Каразель умер, чтобы исследовать данный феномен?»
1: «Или потому, что этот феномен его заинтриговал. Или потому, что он слишком далеко зашел в своих исследованиях, да!»
0: Заломив руки, Фануэль уставился на меня смышленными сияющими глазами.
1: «Надеюсь, ты не станешь повторять этого неуполномоченным лицам, Аргуэль».
2: Нил Гейман. Мистерии убийства. Продолжение.
0: Что ты сделал, когда нашел тело?
1: Как я и сказал, я вышел из чертога, а на тротуаре лежал навзничь Каразель. Я спросил его, что он делает, но он не ответил. Тогда я заметил внутреннюю жидкость, и что Каразель как будто не способен, а не хочет со мной говорить. Я испугался. Я не знал, что делать. Сзади ко мне подошел ангел Люцифер. Он спросил меня, не случилось ли тут чего. И я ему рассказал. Я показал ему тело. А потом... потом на него снизошла его сущность, и он причастился имени. Он вспыхнул так ярко. После чего он велел мне сходить за одним из тех, чье назначение предполагало такие события, а сам улетел за тобой, надо думать. Поскольку смертью Каразеля занялись другие, и его судьба не моего ума дело, я вернулся к работе, обретя новое и, полагаю, довольно ценное понимание механизма сожаления. Я подумываю, не забрать ли смерть у группы Каразеля и Сараквеля. Следует, наверное, передать его Зевкиелю, моему старшему партнеру, если он согласится за него взяться. Он всех превосходит в умозрительных проектах.
0: К тому времени выстроилась очередь ангелов, желающих поговорить с Фануэлем. Я чувствовал, что получил от него почти все, что мог. С кем работал Каразель? Кто мог последним видеть его в живых?
1: «Думаю, тебе следует поговорить с Сараквелем. В конце концов, он же был его партнером. А теперь прошу прощения».
0: Он вернулся к рою своих помощников, начал советовать, поправлять, предлагать, запрещать. Мужчина умолк. На улице теперь стало тихо. Я помню его негромкий шепот, стрекотание сверчка где-то поблизости. Небольшой зверь, вероятно, кот, а может, что-то более экзотическое, енот или даже шакал, перебегал из тени в тень между машинами, припаркованными на противоположной стороне улицы. Сараквеля я нашел на самой верхней из галерей, которые кольцами шли вдоль стен всего чертога бытия. Как я уже говорил, вселенная располагалась посредине чертога, поблескивала, искрилась и сияла. И на довольно большую высоту уходила вверх.
2: «Вселенная, о которой ты говоришь, что это было? Схема?» — спросил я, впервые его прервав.
0: «Не совсем, но близко. Отчасти. Это был чертеж, но в полном масштабе. И он парил в чертоге, а ангелы роились вокруг и все время с ним возились. Подправляли притяжение, музыку, ясность и еще много чего. Пока это была еще не настоящая вселенная,

0: Но будет, когда завершатся работы, когда настанет время произнести ее истинное имя. Ну, я подыскивал слова, чтобы выразить мою растерянность. Мужчина меня прервал. Не забивайте себе этим голову. Если вам так проще, считайте это моделью или картой. Или, как же это называется, прототипом. Да, он усмехнулся. Но вы должны понять, многое из того, что я вам рассказываю, мне и так приходится переводить, облекать в доступную вам форму. Иначе я вообще не смог бы рассказать вам эту историю. Хотите ее дослушать? Да. Мне было все равно, правдивая она или нет. Это была история, которую я обязательно должен был выслушать до конца. Хорошо, тогда примолкните и слушайте. Итак, Сараквелли я нашел на самой верхней галерее. Никого больше там не было. Только он, какие-то бумаги и несколько небольших светящихся моделей. «Я пришел из-за Каразеля», — сказал я ему. Он поднял на меня взгляд. «Каразеля сейчас нет», — сказал он. «Думаю, он скоро вернется». Я покачал головой. «Каразель не вернется. Он перестал существовать как духовная сущность. Его внутренний свет потускнел, и глаза широко раскрылись. Он мертв?» «Именно это я и сказал. У тебя есть какие-нибудь соображения, как это могло случиться?»
1: «Я... Это так внезапно! Я хочу сказать, он говорил про... Но я и понятия не имел, что он попытается...»
0: «Не спеши». Сараквель кивнул. Встав, он отошел к окну. Из его окна не открывался вид на Серебряный град. В нем только отражался свет града и неба над нами. А еще видна была тьма. Ветер из тьмы ласково ерошил волосы Сараквеля. Я смотрел в его спину.
1: «Каразель всегда был, да? Ведь так следует говорить?»
0: «Был.
1: Он в любую малость уходил из головы. Жаждал творчества, но и этого ему было мало. Он хотел все понять, испытать то, над чем работал. Никогда не удовлетворялся тем, что только создает, что понимает умом. Он хотел это пережить. Раньше, когда мы работали со свойствами материи, проблем не возникало. Но потом мы начали конструировать некоторые эмоции, и он слишком погрузился в работу. В последнее время мы работали над смертью. Это сложный проект и, полагаю, один из самых крупных. Возможно, он мог бы стать той характеристикой, которая для сотворенных будет определять творение. Если бы не смерть, они просто довольствовались бы тем, что существуют. Но при наличии смерти их жизнь обретет смысл, предел, который не дано приступить живым.
0: Поэтому ты полагаешь, что он убил себя?
1: Я знаю, что это так, сказал Сараквель.
0: Подойдя к окну, я выглянул через плечо Сараквеля. Далеко-далеко внизу я мог видеть крошечное белое пятно. Тело Каразеля. Надо будет устроить так, чтобы кто-нибудь им занялся. Я спросил себя, что мы станем делать с трупом, но найдется кто-то, кто знает, чье назначение — удалять нежелательные предметы. Это назначено не мне. Это я знал. «Откуда?» Сараквель снова пожал плечами.
1: «Просто знаю. В последнее время он задавал много вопросов. Вопросов о смерти. Как мы узнаем, справедливо или нет что-то создавать, устанавливать правила, если не испытаем этого сами? Он ни о чем другом не говорил».
0: «Тебе это не показалось странным?» Сараквель повернулся и впервые на меня посмотрел.
1: «Нет. Ведь в этом и есть наше предназначение. Обсуждать, импровизировать, способствовать творению и сотворенным. Мы входим во все мелочи сейчас, чтобы, начавшись, творение работало как часы. В настоящий момент мы разрабатываем смерть. Только логично, что она занимает наши мысли. Ее физический аспект, эмоциональный, философский и повторяемость. Каразель носился с идеей, мол, наш труд в чертоге бытия задает будущие модели. Мол, есть положенные для существ и событий модели и формы, которые, раз возникнув, должны повторяться снова и снова, пока не достигнут своего конца. Возможно, как для них, так и для нас. Надо думать, он считал, что это одна из его моделей.
0: Ты хорошо знал Каразеля?
1: Настолько, насколько все мы тут знаем друг друга. Мы встречались здесь, мы работали бок о бок. Иногда я удалялся в мою келью на другом конце града. Иногда тоже делал и он.
0: Расскажи мне про Фануэля.
1: Его губы скривились в улыбке. Он у нас чинуша. Мало что делает. Раздает задания, а похвалы присваивает себе. Хотя на галерее не было больше ни души, он понизил голос. Послушать его, так любовь от начала и до конца его рук дело. Но надо отдать ему должное. Работа при нем спорится. Из двух старших конструкторов все идеи принадлежат Зевкиелю, но он сюда не приходит. Сидит в своей келье в граде и размышляет, решает проблемы на расстоянии. Если тебе нужно поговорить с Зевкиелем, идешь к Фануэлю, а тот передает твой вопрос Зевкиелю.
0: А как насчет Люцифера, оборвал я его. Расскажи мне о нем.
1: Люцифер? Глава воинства? Он тут не работает. Но пару раз посещал чертог, осматривал мироздание. Говорят, он докладывает непосредственно имени. Я с ним ни разу не разговаривал.
0: Он знал Каразеля?
1: Сомневаюсь. Как я и сказал, он приходил сюда только дважды. Но я видел, как он пролетал вон там.
0: Кончиком крыла он махнул в сторону, указывая на мир за окном. Куда?
1: Сараквель как будто собирался что-то сказать, но передумал. Не знаю.
0: Я поглядел в окно на тьму за Серебряным градом. Возможно, позже мне потребуется поговорить с тобой еще, сказал я и повернулся уходить.
1: Господин, ты не знаешь, мне пришлют нового партнера для работы над смертью?
0: Нет, сказал я. Боюсь, не знаю. В центре Серебряного Града был сад, место для увеселения и отдыха. Там у реки я нашел ангела Люцифера. Он просто стоял и глядел, как бежит вода.
2: Люцифер.
0: Он наклонил голову.
2: Рагуэль, ты уже что-то выяснил?
1: Не знаю. Может быть. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ты не против?
0: Отнюдь.
1: Как ты обнаружил тело?
0: Это был не я. Я увидел, что на улице стоит Фануэль. Вид у него был расстроенный. Я спросил, в чем дело, и он показал мне мертвого ангела. Тогда я полетел за тобой.
1: Понятно.
0: Наклонившись, он опустил руку в холодную реку. Вода плескалась и перекатывалась у его пальцев. Это все?
1: Не совсем. Что ты делал в этой части града?
0: Не понимаю, какое тебе до этого дело.
1: Мне до всего есть дело, Люцифер. Что ты там делал?
0: Я гулял. Иногда я так поступаю. Просто гуляю и думаю. И пытаюсь понять.
1: Он пожал плечами.
0: Ты гуляешь по краю града?
1: Мгновенная заминка, потом...
0: Да.
1: Это все, что я хотел узнать. Пока.
0: С кем еще ты говорил?
1: С начальником Каразеля и с его партнером. Они оба полагают, что он сам убил себя. Положил конец собственной жизни.
0: С кем еще ты собираешься говорить? Я поднял взгляд. Над нами высились башни города ангелов. Возможно, со всеми. Со всеми ангелами. Если придется. Это мое назначение. Я не успокоюсь, пока не пойму, что произошло, и пока возмездие имени не падет на того, кто за это в ответе. Но могу сказать тебе одно, что знаю наверняка. И что же это? Капли воды бриллиантами падали с прекрасных пальцев ангела Люцифера. Каразель себя не убивал. Откуда тебе это известно? Я возмездие. Если бы Каразель умер от своей руки, объяснил я главе небесного воинства, меня бы не призвали, ведь так? Он не ответил.

0: Я взмыл в свет вечного утра. У вас есть еще сигарета?
1: Я протянул ему красную с белым пачку.
0: Благодарствую. Келья Севкиеля была больше моей. Это было место не для ожидания, а для жизни, для работы, для бытия. Стены были уставлены полками с книгами, свитками и бумагами. А еще на них были разные изображения. Картины. Я никогда раньше не видел картин. В середине комнаты стояло большое кресло, и в нем, откинув голову на спинку, сидел с закрытыми глазами Зевкиель. Когда я приблизился, он открыл глаза. Они горели не ярче, чем у любого из ангелов, которых я встречал, но почему-то казалось, будто он видел больше, чем кто-либо до или после него. Было что-то особенное в том, как он смотрел. Не уверен, что смогу объяснить. А еще у него не было крыльев.
1: «Добро пожаловать, Рагуэль», — сказал он. Его голос звучал устало.
0: «Ты Зевкиель?» Не знаю, почему я спросил. Ведь я и так знал, кто есть кто. Надо думать, это часть моего предназначения. Узнавание. Я ведь знаю, кто вы.
1: Он самый. Но ты как будто удивлен, Рагуэль. Верно, у меня нет крыльев, но, с другой стороны, мое назначение не требует, чтобы я покидал эту келью. Я пребываю здесь и размышляю. Фануэль прилетает ко мне с докладами, приносит мне новые идеи, о которых спрашивает моего мнения. Он прилетает ко мне с проблемами, а я над ними думаю и временами приношу пользу, предлагая незначительные поправки. В этом мое назначение. А твое? Возмездие?
0: Да.
1: Ты пришел ко мне из-за смерти ангела Каразеля?
0: Да.
1: Я его не убивал.
0: Когда он мне ответил, я понял, что он говорит истину. Тебе известно, кто это сделал?
1: Это ведь твое назначение, правда? Обнаружить, кто убил беднягу, и обрушить на него возмездие имени.
0: Да.
1: Он кивнул. Что ты хочешь знать?
0: Я помедлил, размышляя над тем, что услышал до сих пор. Тебе известно, что Люцифер делал у края града перед тем, как было обнаружено тело?
1: Старый ангел поглядел на меня в упор. Могу выдвинуть догадку.
0: Да.
1: Он ходил во тьме.
0: Я кивнул. У меня в голове складывалась гипотеза. Нечто, что я почти мог ухватить. Я задал последний вопрос. Что ты можешь рассказать мне про любовь? И он мне рассказал. Тогда я решил, будто понял все. Я вернулся к тому месту, где лежало тело Каразеля. Останки унесли, кровь стерли, рассыпавшиеся перья собрали и уничтожили. На серебряном тротуаре не осталось ничего, указывавшего, что оно хоть когда-то тут было. Но я знал, где оно лежало. Я взмыл на крыльях, полетел вверх, пока не поднялся к самому верху башни чертога бытия. Там было окно, через которое я вошел. Сараквель убирал в ящичек бескрылого человечка. На одной стороне ящичка стояло изображение небольшого бурого существа с восьмью ногами, на другой — белого цветка. «Сараквель», — окликнул я его. «А! Ах, это ты! Привет! Погляди! Если бы ты умер и тебя, скажем, закопали в ящике в землю, что бы ты предпочел, чтобы лежало поверх тебя? Вот этот паук или вот эта лилия?»
1: «Лилия, наверное».
0: «Да, и я так думаю. Но почему?» «Жаль».
1: Взяв себя рукой за подбородок, он уставился на две модели. Для пробы сперва положил ящик одной стороной, потом другой.
0: «Так многое нужно сделать, Рагуэль. Так многое нужно сотворить правильно сейчас, ведь потом уже ничего не изменишь. Вселенная будет только одна. Нельзя будет исправлять и переиначивать, пока не получится, что нужно. Жаль, что я не понимаю, почему все это для него так важно.
1: «Ты знаешь, где келью Зевкиеля?» — спросил я.
0: «Да. То есть я никогда там не бывал, но знаю, где она».
1: «Хорошо. Отправляйся туда. Он будет тебя ждать. Встретимся у него». Он покачал головой.
0: «У меня работа, я не могу просто...»
1: Я позволил снизойти на меня назначению и, поглядев на ангела сверху вниз, произнес: «Ты будешь там. Отправляйся немедля». Он промолчал, только не спуская с меня глаз, попятился к окну. Потом повернулся, взмахнул крыльями, и я остался один. Подойдя к центральному колодцу чертога, я прыгнул и стал падать, кувыркаясь сквозь модель Вселенной. Она сверкала вокруг меня. Незнакомые краски и формы сочились и извивались, не имея ни значения, ни смысла. Приближаясь ко дну, я забил крылами, замедляя спуск, и легко ступил на серебряный пол. Фануэль стоял между двух ангелов, каждый из которых пытался завладеть его вниманием.
0: «Мне все равно, насколько это будет эстетично», — объяснял он одному. «Нельзя поместить это в центр. Фоновая радиация не позволит ни одной форме жизни даже зародиться, и вообще вся система будет нестабильная».
1: Он повернулся к другому.
0: «Ладно, давай посмотрим. Выходит, это зеленый. Я не совсем так себе его представлял, но... пусть побудет у меня, я с тобой свяжусь».
1: Забрав у ангела лист, он решительно его сложил, потом повернулся ко мне.
0: «Да».
1: Тон у него был резким и бесцеремонным. Точно он отмахивался от праздного зеваки. «Мне нужно с тобой поговорить».
0: «Да? Тогда поскорее, у меня много дел. Если это о смерти Каразели, я рассказал тебе все, что знаю».
1: «Это связано со смертью Каразеля. Но сейчас я говорить с тобой не буду. Отправляйся в келью Зевкиеля, он тебя ждет. Мы встретимся там». Он как будто хотел что-то сказать, но только кивнул и направился к двери. Я уже повернулся, но тут мне кое-что пришло в голову. Я остановил ангела, принесшего зеленый. «Скажи мне кое-что».
0: «Если смогу, господин».
1: «Вон та штука», — я указал на Вселенную. «Зачем?»
0: «Зачем? Но это же Вселенная».
1: «Я знаю, как она называется, но какой цели она будет служить?» Он нахмурился.
0: «Это часть плана. Так пожелало имя. Оно требует того-то и того-то, таких-то параметров и таких-то свойств и ингредиентов. Наше назначение — сотворить это согласно его воле. Я уверен, ее назначение ему известно, но мне он его не открыл».
1: В его голосе прозвучал мягкий упрек. Кивнув, я покинул чертог. Высоко над градом фаланга ангелов поворачивалась, кружила и устремлялась вниз. Каждый воин держал в руке огненный меч, за которым, ослепляя взор, тянулся хвост ярчайшего сияния. По оранжево-розовому небу они двигались в унисон. Они были очень красивые. Это было как... Видели, как летним вечером в небе совершает свой танец птичья стая? Как птицы складываются в фигуры, круги, разлетаются и соединяются вновь, пока вам не покажется, будто вы понимаете скрытый смысл их движений, а потом вдруг сознаете, что не понимаете ничего и никогда не поймете. Вот так оно было, только много прекрасней. Надо мной было небо, подо мной сияющий град, мой дом. А за градом тьма. Чуть ниже воинство парил, наблюдая за его маневрами, Люцифер. «Люцифер!» — позвал я его. «Да, Рагуэль, ты обнаружил злодея?»
0: «Думаю, да. Не согласишься ли полететь со мной в келью Зевкиэля? Там нас будут ждать другие, и там я все объясню». Он помедлил.
1: «Конечно», — сказал он наконец.
0: Он поднял прекрасное лицо к ангелам. Фаланга медленно поворачивала в небе. Каждый строго держался своего места в строю. Ни один не касался соседа.
1: «Азазель!»
0: Из круга вылетел один ангел, остальные почти незаметно сдвинулись, заполняя пробел, так что уже невозможно было сказать, откуда он вылетел.
1: «Мне нужно улететь. Командование оставляю тебе, Азазель. Пусть обучаются строю. До совершенства им еще далеко». «Да, господин».
0: И Азазель застыл в воздухе на месте Люцифера, всматриваясь в стаю ангелов, а мы с главой небесного воинства спустились к граду.
1: «Он мой заместитель», — сказал Люцифер. «Талантливый, полный энтузиазма. Азазель последует за мной куда угодно».
0: «Ради чего ты их тренируешь?»
1: «Ради войны».
0: «С кем?»
1: «Что ты имеешь в виду?»
0: «С кем они будут воевать? Кто есть в этом граде, кроме нас?» Он поглядел на меня. Взгляд прекрасных глаз был открыт и честен.
1: «Не знаю, но он назвал нас своим воинством. Поэтому мы будем совершенны ради него. Имя непогрешимо, всесправедливо и всемудро, Рагуэль. Иначе быть не может, чтобы ни...»
0: Он замолк и отвел глаза. «Что ты собирался сказать?»
1: «Это не имеет значения».
0: «Ага». Остаток спуска до кельи Зевкиэля мы пролетели молча.
2: Окончание рассказа Нила Геймана «Мистерии убийства» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире рассказ Нила Геймана «Мистерии убийства. Окончание». Я поглядел на часы, было почти три. По Лос-Анджелесской улице пронесся порыв ледяного ветра, и я поежился. Заметив это, незнакомец прервал свой рассказ.
1: «Вы в порядке?» – спросил он.
0: «Да, пожалуйста, дальше, очень увлекательно». Он кивнул.
1: «Они ждали нас в келье Зевкиеля. Фануэль, Сараквель и Зевкиель. Зевкиель сидел в своем кресле. Люцифер занял место у окна. «Спасибо всем, что пришли», — выйдя на середину, начал я. «Вы все знаете, кто я. Вы все знаете, каково мое назначение. Я возмездие имени, рука Господа. Я Рагуэль. Ангел Каразель мертв. Мне было поручено узнать, почему он умер, кто его убил. Это я сделал. Но сперва вернемся к началу. Ангел Каразель был конструктором в чертоге бытия. Он был талантлив, так во всяком случае мне говорили. Люцифер, скажи нам, что ты делал перед тем, как наткнулся на Фануэля и тело?»
2: «Я уже сказал тебе, я гулял».
1: «Где ты гулял?»
2: «Не вижу, какое это имеет отношение к смерти».
1: «Скажи мне!» Он помешкал. Он был выше всех нас, такой прекрасный и гордый.
2: «Что ж, ладно. Я уже некоторое время гуляю во тьме. Это помогает мне увидеть град со стороны, ведь для этого нужно из него выйти.
1: Я вижу, как он красив, как он совершенен. Нет ничего пленительней нашего дома. Нет ничего законченней. Нет места, где кто-то хотел бы находиться. И что ты делаешь во тьме, Люцифер?»
2: Он сердито глянул на меня. «Хожу. И
1: во тьме живут голоса. Я их слушаю. Они обещают, спрашивают, нашептывают и молят. А я закрываю мой слух. Я закаляю себя и гляжу на град. Это единственный для меня способ проверить себя, подвергнуть себя хоть какому-то испытанию. Я глава воинства. Я первый среди ангелов и потому должен доказать себя». Я кивнул. «Почему ты мне не сказал этого раньше?» Он опустил взгляд.
2: «Потому что я единственный ангел, который ходит во тьме. Потому что я не хочу, чтобы другие пошли по моим стопам. Сам я достаточно силен, чтобы бросить вызов голосам, проверить себя.
1: Остальные не столь крепки. Кто-нибудь может оступиться и пасть. Благодарю тебя, Люцифер. Пока это все». Я повернулся к следующему ангелу. «Фануэль, сколько времени ты присваивал себе труды Каразеля?» Его рот открылся, но он не издал ни звука. «Ну?»
3: «Я никогда бы не присвоил себе чужих достижений».
1: «Но ты же присвоил себе любовь». Он моргнул.
3: «Да».
1: «Не объяснишь ли нам, что такое любовь?» — попросил я. Он тревожно огляделся по сторонам.
3: «Это чувство глубокой приязни и тяги к другому существу, часто сочетающееся со страстью или плотским желанием, потребностью быть с другим». Он говорил сухим менторским тоном, точно цитировал математическую формулу. «Чувство, которое мы испытываем к имени, к нашему Творцу, — это любовь. Любовь станет побуждением, которое будет в равной степени вдохновлять и уничтожать. Мы...»
1: Он помедлил, потом начал снова.
3: «Мы очень ею гордимся».
1: Он просто произносил слова и как будто уже не надеялся, что мы в них поверим.
4: Кто проделал основную часть работы по любви? Нет, не отвечай. Позволь мне сперва спросить остальных. Следующий мой вопрос тебе, Зевкиель. Когда Фануэль принес тебе на одобрение детальные разработки любви, кого он назвал автором?
1: Бескрылый ангел мягко улыбнулся. Он сказал, что это его проект.
4: Благодарю тебя, господин. Теперь Сараквель. Кому принадлежала любовь?
1: Мне. Мне и Каразелю. Больше ему, чем мне, но мы работали над ней вместе.
4: Ты знал, что Фануэль присвоил все лавры себе?
1: Да.
4: И ты это допустил?
1: Он пообещал, что даст нам особый проект. Он пообещал, что если мы промолчим, то получим новые крупные проекты. И сдержал свое слово. Он дал нам смерть.
4: Я повернулся к Фануэлю. Ну?
1: Верно. Я утверждал, что любовь принадлежит мне.
4: Но ведь она была Каразеля и Сараквеля.
1: Да.
4: Это был их последний перед смертью проект?
1: Да.
4: Это все. Подойдя к окну, я выглянул на серебряные башни, посмотрел на тьму, а потом заговорил. Каразель был замечательным конструктором. У него был только один недостаток, и заключался он в том, что он слишком глубоко погружался в свою работу.
1: Я повернулся к остальным.
4: Ангел Сараквель дрожал, под его кожей посверкивали огоньки. Скажи, Сараквель, кого любил Каразель? Кто был его возлюбленным?
1: Он уперся взглядом в пол, потом вдруг гордо, агрессивно поднял глаза и улыбнулся.
4: Я. Не хочешь нам рассказать?
1: Нет. Пожатие плечами. Но, наверное, придется. Что ж, слушайте. Мы работали вместе. И когда взялись за любовь, то стали любовниками. Это была его идея. Всякий раз, когда нам удавалось выкроить немного времени, мы улетали в его келью. Там мы касались друг друга, обнимали друг друга, шептали друг другу нежные слова и клялись в вечной преданности. Его благополучие значило для меня больше моего собственного. Я существовал ради него. Оставаясь один, я повторял его имя и думал о нем одном. Когда я был с ним...
4: Он помедлил и опустил взгляд.
1: Ничего не имело значения.
4: Подойдя к Сараквелю, я поднял его подбородок, чтобы заглянуть в эти серые глаза. Тогда почему ты его убил?
1: Потому что он разлюбил меня. Когда мы начали работать над смертью, он потерял ко мне интерес. А если я не мог получить его, так пусть достанется своей новой возлюбленной. Я не мог выносить его присутствие. Не мог терпеть того, что он от меня так близко, и знать, что он ничего ко мне не испытывает. От этого было больнее всего. Я думал... Я надеялся, что когда его не станет, я сам перестану любить его, и боль уймется. Поэтому я его убил. Я нанес ему колотую рану и выбросил его тело из нашего окна в чертоге бытия. Но боль так и не унялась.
4: Последние слова прозвучали почти как стон. Подняв руку, Сараквель смахнул мои пальцы со своего подбородка.
1: «И что теперь?»
4: Я почувствовал, как на меня нисходит моя ипостась, как меня захватывает мое назначение. Я перестал быть отдельным существом. Я превратился в возмездие Господне. Придвинувшись к Сараквелю ближе, я обнял его. Прижался к его губам своими и, раскрыв их, проник ему в рот языком. Мы поцеловались. Он закрыл глаза. В тот миг я почувствовал его в себе. Горение, свечение. Уголком глаза я увидел, как Люцифер и Фануэль отводят глаза, прикрывают лица рукой от моего света. Я чувствовал на себе взгляд Зевкиеля. И мой свет становился все ярче и ярче, пока не вырвался из моих глаз, из моей груди, из моих пальцев, из моего рта белым опаляющим огнем. Белое пламя медленно поглотило Сараквеля, и сжигаемый он льнул ко мне. Вскоре от него ничего не осталось. Совсем ничего. Я почувствовал, как пламя покидает меня. Я снова вернулся к прежнему себе. Фануэль рыдал. Люцифер был бледен. Сидя в своем кресле, Зевкиель молча наблюдал за мной. Я повернулся к Фануэлю и Люциферу. «Вы узрели возмездие Господне», — сказал я им. «Пусть оно послужит предостережением вам обоим». Фануэль кивнул.
5: «Я понял. Воистину понял. Я... С твоего разрешения я пойду, господин. Я вернусь на назначенный мне пост. Ты не возражаешь?
4: Отправляйся». Спотыкаясь, он подошел к окну и, неистово взмахивая крылами, ринулся в свет. Люцифер подошел к тому месту, где стоял Сараквель. Потом опустился на колени, отчаянно всматриваясь в плиты, словно пытался отыскать там хотя бы малую частицу уничтоженного мною ангела, снежинку пепла, кость или обгоревшее перо. Но там ничего не было. Затем он поднял на меня взгляд. «Это было неправильно», — сказал он. «Это было несправедливо». Он плакал. По его лицу бежали слезы. Сараквель, возможно, был первым, кто полюбил, но Люцифер первым пролил слезы. Этого я никогда не забуду. Я смотрел на него бесстрастно. Это было возмездие. Он убил и в свой черед был убит. Ты призвал меня к моему назначению, и я исполнил его.
6: Но он же любил. Его следовало простить. Ему следовало помочь. Нельзя было уничтожать его вот так. Это было неправильно.
4: Такова его воля. Люцифер встал. Тогда, наверное, его воля несправедлива. Возможно, голоса во тьме все-таки говорят правду.
6: Как такое может быть правильно?
4: Это правильно. Это его воля. Я всего лишь исполнил мое назначение. Тыльной стороной ладони он отер слезы. «Нет», — безжизненно сказал он, потом медленно покачал головой. «Я должен над этим подумать. Сейчас я ухожу». Подойдя к окну, он ступил в небо и мгновение спустя исчез.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мы с Зевкиелем остались в келье одни. Когда я подошел к его креслу, он мне кивнул. Ты хорошо исполнил свое назначение, Иргуэль. Разве тебе не следует вернуться в твою келью и ждать, когда ты потребуешься снова? Мужчина на скамейке повернулся ко мне, ища встретиться со мной взглядом. До сего момента мне казалось, он едва замечал мое присутствие. Он пристально смотрел перед собой, и его шепот звучал монотонно. А теперь он как будто меня обнаружил и обращался ко мне одному, а не к воздуху и не к граду Лос-Анджелесу. Он произнес: «Я знал, что он прав, но я просто не в силах был уйти, даже если бы захотел. Моя ипостась не окончательно покинула меня, мое назначение не осуществилось до конца. И как Люцифер я опустился на колени. Я коснулся лбом серебряного пола. «Нет, Господи, — сказал я, — еще рано». Зевкиель поднялся со своего кресла. «Встань, — велел он. — Не пристало одному ангелу преклонять колено перед другим. Это неправильно. Вставай!» Я тряхнул головой. «Ты не ангел, отец! — прошептал я. Зевкиель промолчал. Сердце ёкало у меня в груди. Мне было страшно. Мне поручили разузнать, кто в ответе за смерть Каразеля, отец. И я знаю, кто это».
1: «Ты свершил свое возмездие, Эргуэль».
0: «Это было твое возмездие, Господи».
1: Тогда он, вздохнув, снова сел.
0: «Эх, маленький Эргуэль. Проблема с сотворением заключается в том, что сотворенное функционирует намного лучше, чем ты даже планировал. Следует ли мне спросить, как ты меня узнал?» «Я не могу сказать с точностью, Господи. У тебя нет крыльев. Ты живешь в центре града и напрямую руководишь творением. Когда я уничтожал Сараквеля, ты не отвел глаз. Ты слишком многое знаешь. Ты...» Я помедлил и задумался. «Нет, не знаю, откуда мне это известно. Как ты сказал сам, ты хорошо меня сотворил. Но кто ты? И в чем смысл драмы, которую мы тут для тебя разыграли, я понял лишь, когда увидел, как уходил Люцифер».
1: «И что же ты понял, дитя?»
0: «Кто убил Каразеля? Или, по крайней мере, кто дергал за нитки? Например, кто, зная склонность Каразеля слишком глубоко погружаться в свои проекты, устроил так, чтобы Каразель и Сараквель совместно работали над любовью?»
1: «А зачем кому-то понадобилось дергать за нитки, Рагуэль?»
0: Он произнес это мягко, почти поддразнивая, точно взрослый, делающий вид, будто ведет серьезную беседу, когда разговаривает с ребенком.
1: «Потому что ничто не происходит без причины, а все причины в тебе. Ты подставил Сараквеля.
0: Да, он убил Каразеля, но он убил Каразеля для того, чтобы я мог его уничтожить».
1: «И, уничтожив его, ты поступил неправильно».
0: Я заглянул в его старые-старые глаза. «Это было мое назначение. Но я считаю это несправедливым. Думаю, нужно было, чтобы я уничтожил Сараквеля, дабы продемонстрировать Люциферу неправоту Господа». Тут он улыбнулся.
1: «И какова же у меня была на то причина?»
0: «Я не знаю. Не могу понять. Как не понимаю, зачем ты создал тьму или голоса во тьме. Но их создал ты. Ты стоял за всем случившимся». Он кивнул.
1: «Да, пожалуй. Люцифер должен мучиться, сознавая, что Сараквеля уничтожили несправедливо. И это, среди всего прочего, подтолкнет его на некий поступок. Бедный, милый Люцифер. Его путь изо всех моих детей будет самым тяжелым, ибо есть роль, которую ему надлежит сыграть еще в предстоящей драме, и она будет великой. Я остался коленопреклоненным перед Творцом Всего Сущего. «Что ты сделаешь теперь, Рагуэль?» — спросил он. «Я должен вернуться в мою келью. Теперь мое назначение исполнено. Я обрушил возмездие и разоблачил виновного. Этого достаточно. Но... Господи!»
2: «Да, дитя.
1: Я чувствую себя нечистым, оскверненным, как если бы на меня пала тень. Возможно, верно, что все свершившееся по воле твоей и потому хорошо. Но иногда ты оставляешь кровь на своих орудиях».
2: Он кивнул, словно со мной соглашался.
0: «Если желаешь, Рагуэль, можешь обо всем забыть. Обо всем, что случилось в сей день».
1: А потом добавил:
0: «Вне зависимости от того, решишь ли ты помнить или забыть, ты не сможешь говорить об этом ни с одним другим ангелом».
1: «Я буду помнить».
0: «Это твой выбор. Но иногда память оборачивается тяжким грузом, а умение забывать приносит свободу. А теперь, если ты не против...»
2: Опустив руку, он взял из стопки на полу папку и открыл ее.
0: «Меня ждет кое-какая работа».
1: Встав, я отошел к окну. Я надеялся, что он позовет меня, объяснит все детали своего плана, каким-то образом все исправит. Но он ничего не сказал, и даже не оглянувшись, я оставил его.
2: На сём мужчина умолк. И молчал, мне казалось, я даже не слышу его дыхания так долго, что я даже нервничать стал, решив, что вдруг он уснул или умер. Потом он встал.
1: «Вот и все, малый. Вот твоя история. Как, по-твоему, стоит она пары сигарет и коробка спичек?»
2: Он задал этот вопрос так, словно ответ был ему важен, без тени иронии.
1: «Да», — честно ответил я.
2: «Да, стоит.
1: Но что случилось потом? Откуда вы... Я хочу сказать, если...»
2: Я осекся. На улице теперь было совсем темно, заря едва занималась. Один из фонарей начал помаргивать, и мой собеседник стоял, подсвеченный сзади первыми лучами рассвета. Он сунул руки в карманы.
1: «Что случилось? Я оставил мой дом, я потерял мой путь, а в наши дни дом далеко-далеко. Иногда делаешь что-то, о чем потом сожалеешь, но исправить уже ничего нельзя. Времена меняются, за тобой закрываются двери, ты живешь дальше. Наконец я оказался здесь. Говаривали, что в Лос-Анджелесе не рождаются. В моем случае адски верно».
2: А потом, прежде чем я успел понять, что он собирается сделать, он наклонился и нежно поцеловал меня в щеку. Он оцарапал меня своей щетиной, но пахло от него на удивление сладко. Он прошептал мне на ухо:
1: «Я не пал. Мне плевать, что там обо мне говорят. Я все еще делаю мою работу, так как я ее понимаю».
2: В том месте, где кожи коснулись его губы, щека у меня горела. Он выпрямился.
1: «Но я все равно хочу вернуться домой».
0: Мужчина ушел по улице с погасшими фонарями, а я смотрел ему вслед. У меня было такое ощущение, будто он забрал у меня что-то, только вот я не мог вспомнить, что именно. А еще я чувствовал, что он оставил мне нечто взамен. Отпущение грехов, быть может, или невинность, хотя каких грехов или какую невинность, я уже не мог бы сказать.
2: Взявшийся откуда-то образ, рисунок каракулями двух ангелов в полете над прекрасным городом, а поверх рисунка отчетливый отпечаток детской ладошки, пачкающей белую бумагу кроваво-красным. Он проник мне в голову без спросу, и я уже не знал, что он значит. Я встал. Было слишком темно, чтобы разглядеть циферблат, но я знал, что сегодня уже не засну. Я вернулся в гостиницу, к дому возле чахлой пальмы, чтобы помыться и ждать. Я думал про ангелов и про Тинг. Я спрашивал себя, не ходит ли рука об руку, любовь и смерть. На следующее утро снова пустили рейсы в Англию. Я чувствовал себя странно. Из-за недостатка сна все казалось плоским и равно важным, и одновременно ничего не имело значения, а реальность стала выскобленной и до прозрачности стертой. Поездка в такси до аэропорта обернулась кошмаром. Мне было жарко, я устал, то и дело раздражался. По лос-анджелесской жаре я надел только футболку, куртка осталась на дне сумки, где и провалялась все время моего здесь пребывания. Самолет был переполнен, но мне было все равно. По проходу шла стюардесса с переносной стойкой газет. Herald Tribune, USA Today, Los Angeles Times. Но не успевали мои глаза прочесть слова на странице, как они тут же вылетали у меня из головы. Ничто из прочитанного в памяти не задержалось. Нет, я лгу. Где-то на последней странице притаилась заметка о тройном убийстве. Две женщины и маленький ребенок. Никаких имен не приводилось, и не могу сказать, почему заметка мне так запомнилась. Я вскоре заснул. Мне снилось, как я занимаюсь любовью с Тинг, а из губ и закрытых глаз у нее медленно сочится кровь. Кровь была холодной, тягучей и липкой, и я проснулся, замерзнув под кондиционером и с неприятным вкусом во рту. Язык и губы у меня пересохли. Взглянув в поцарапанный овальный иллюминатор, я стал смотреть вниз на облака. И тут мне уже не в первый раз пришло в голову, что облака на самом деле это другая земля, где все в точности знают, чего они ищут и как вернуться к началу. Смотреть вниз на облака для меня один из немногих плюсов полета. Это и ощущение близости собственной смерти. Завернувшись в тонкое самолетное одеяло, я еще поспал, но никакие больше сны мне так и не запомнились. Вскоре после того, как самолет приземлился в Англии, налетел ураган, обрушив линии электропередачи. В этот момент я ехал один в лифте аэропорта. В кабине вдруг потемнело, и она остановилась между этажами. Зажглись тусклые аварийные лампочки. Я нажимал красную кнопку вызова, пока не села батарейка и не перестал гудеть звонок, а после дрожал в лос-анджелесской футболке, прикорнув в углу тесной серебряной кабинки. Смотрел, как клубится в воздухе мое дыхание, и обнимал себя руками, чтобы согреться. Там не было ничего, кроме меня. И все же я чувствовал себя в безопасности. Вскоре придет кто-нибудь и разожмет двери. Рано или поздно меня кто-нибудь выпустит. И я знал, что скоро буду дома. В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Нила Геймана «Мистерии убийства» в переводе Анны Комаринец. «На поселение». А написал его Леонид Каганов.
3: Сел, что ли?
4: Сел.
3: А куда сел?
4: На спину.
3: Эх, глупый! Полезай на голову!
4: Виталий Бианки. За спиной высился круглосуточный городской ларек. В этот поздний час трасса словно вымерла. Афганка ждал долго. Даже слишком долго. На малолюдных трассах и то получалось уехать быстрее. Было холодно и неуютно. Нельзя сказать, чтобы людей не было совсем.

0: бутылка крепкого дешевого пива в темноватой руке. Двигался он медленно, шумно и рывками. Но афганка так замерз, что даже такой транспорт казался ему сейчас лучшим в мире. Он еще раз махнул лыжноножкой и с замиранием сердца увидел, как фигура сбавляет ход. Действительно, поравнявшись с ларьком, человек затормозил и остановился, чуть покачиваясь и разглядывая бутылки за стеклом. Из его уха выглянул немолодой микроб восточной внешности. «Куда едем?» — спросил он почти без акцента. «Прямо!» — неопределенно махнул афганка. «Сколько по пути?» «Сколько денег?» — настороженно поинтересовался микроб. «Денег нет, на попутных добираюсь», — вздохнул афганка.
1: «Денег нет!» — с омерзением произнес микроб, но неожиданно кивнул. «Садись!»
0: Мужичок нагнулся к дорожной пыли за монеткой. Афганка проворно вскочил на палец, через порез зашел в кровоток и вскоре уже был в ухе. Человек уже двигался дальше. Микроб сосредоточенно рулил, глядя вперед.
1: «И куда едешь?» — спросил он.
2: «Работу получил. На поселение еду», — охотно сообщил афганка. «Из южного региона, с Приморья».
1: «Да».
0: Микроб помолчал немного и включил радио. Так они ехали долго. Афганка наслаждался теплом и покоем. Наконец микроб приглушил радио и сказал: «После помойки сворачиваю. Я там буду его останавливать, чтобы отлил, и ты как раз сойдешь».
2: «Спасибо», — кивнул афганка и задремал.
0: У помойки было заметно теплее. Людей тут не было, но это было не страшно. Помойка жила своей жизнью. Уже пару раз мимо афганки с дробным стуком проносились тараканы, но они были набиты битком, и афганка даже не стал голосовать. Впрочем, он бы не стал голосовать, если бы они шли порожняком. На местном транспорте далеко не уехать, только завезут в какую-нибудь глушь, как было позавчера, и выбирайся оттуда.
2: Не успел афганка как следует оглядеться, как появилась вполне приличная крыса, скоростная и поджарая.
0: Афганка махнул лыжноножкой, и крыса остановилась, оглядываясь и принюхиваясь. Из трепещущей ноздри высунулся молодой кругленький микроб.
1: «Давно стоишь?» — весело спросил он, окинув афганку понимающим взглядом.
2: «Только что приехал», — улыбнулся афганка.
1: «Ишь ты!» — протянул микроб немного завистливо и скомандовал: «Залазь!»
0: Через минуту афганка сидел рядом с ним на мягком пульсирующем сиденье. Крыса плавно неслась вперед, покачиваясь на ухабах.
1: «Я ведь тоже бывал на попутках ездил», — сказал микроб с ностальгией. «Как сезон эпидемий, так мы и в дорогу.
2: В молодости с пацанами», — пояснил он.
0: Афганка посмотрел на него. С виду он был моложе афганки.
1: «А теперь вот», — продолжал тот, — «своей обзавелся».
0: Он с любовью похлопал по пульсирующему крысиному мозжечку.
2: «С рождения брал или подержанную?» — поинтересовался афганка чисто из вежливости.
1: «С рождения! Только с рождения!» — убежденно кивнул микроб. «Подержанную брать себе дороже. Там и непонятно, кто на ней ездил, управление под себя перестроено, внутри все сгнило и посыпалось уже наверняка. Свалится где-нибудь посреди трассы и сиди кукуй».
2: «А хорошая вообще штука — крыса?»
1: «Это, брат, смотря для чего. Если по городу, надо, конечно, человека брать. Хоть он и не дешевый, жрет много, зато комфорт, скорость и все такое. А я здесь живу, мне крыс в самый раз. Нагрузил, разгрузил, а проходимость у крысы 5 баллов. Человек, ты по такой дороге раз заставишь пройтись?»
0: Афганка высунулся и глянул вперед. Дорога действительно была мерзее некуда, лучше и не смотреть.
2: «А ты сам-то в какой район направляешься?» — поинтересовался тем временем микроб. «Я в этом городе проездом. Мне б к окраине и дальше поеду», — махнул лыжноножкой афганка. «Определили мне местечко под заразу на поселение. Еду обживать. Как устроюсь на месте, жену перетащу с детьми, родню».
1: «Не, я спрошу, где тебя высадить?»
2: «На север. Чем дальше, тем лучше», — беззаботно махнул афганка.
1: «Я там одно неплохое место знаю, где высадиться», — пообещал микроб.
0: Место действительно оказалось очень даже неплохое. Сырое, темное и затхлое.

0: соответственно, довольно оживленная. Это была человеческая автобусная остановка, а рядом полоса кустов и длинные канавы, заваленные мусором. Нет, это была не скоростная трасса, где все спешат единым потоком, и нет ни времени, ни желания останавливаться на поднятую ложноножку. Здесь трафик был хоть и плотный, но вполне умеренный. Пробегали крысы, топотали тараканы, шуршали мокрицы. В отбросах неподалеку копалась кошка, тяжело нагруженная и вполне готовая к отправлению, но совсем в другую сторону и недалеко, до ближайшей дачи. Вдалеке за кустами стояла человеческая автомашина и ритмично покачивалась. Изредка оттуда доносились невразумительные звуки. Было ясно, что в машине люди. Неясно было только, куда они направляются. Можно было, конечно, на попутках добраться до машины и залезть внутрь, чтобы это выяснить, но афганка решил не быть таким назойливым. Остановилась полевая мышь. На ней возвращалась домой целая семья. Мама, папа и трое детишек. Но место было. Подвезти они были согласны, но ехали совсем недалеко. Пока афганка выяснял, куда именно, вдалеке хлопнула дверца человеческого автомобиля и послышались робкие шаги. Афганка торопливо распрощался с владельцами мыши. Кажется, они даже были разочарованы, и стал ждать человека. Это оказалась человеческая девушка. Афганка начал махать ложноножками, но девушка прошла мимо и скрылась за дальним кустом. Вскоре она вышла оттуда, на ходу одергивая юбку, и афганка снова начал голосовать. На этот раз девушка остановилась. Из ее уха высунулся здоровенный и крепкий микроб с неприятным взглядом и абсолютно лысый.
1: «Че машешь? Че случилось?» – проворчал он.
0: «На попутках добираюсь на север. Можно с вами проехать немного?»
1: «Че, без денег?» – удивился микроб.
0: «На попутных», – повторила афганка. «Из южного региона». Микроб хмыкнул и развернулся. Афганка подумал, что он сейчас уедет, но лысый советовался с кем-то в глубине. Девушка послушно стояла, задумчиво глядя в небо остановившимся взглядом. Наконец она присела, сорвала травинку, на которой сидела афганка, и начала ее задумчиво жевать.
1: «Садись», —
0: сказал лысый, и афганка проворно перескочил с травинки на язык. Внутри сидели четверо микробов. Все они были как на подбор лысые, накачанные и неразговорчивые. Встретив таких на улице, афганка поспешил бы отойти подальше, но здесь они не могли представлять никакой опасности.
1: «До границы автономии довезем», — буркнул афганке первый микроб. «Мы несколько городов проедем на машине».
0: «До границы автономии?» — изумился афганка, не веря своему счастью. «Красота! А то б я много дней добирался».
2: Девушка выплюнула пустую травинку и вернулась к автомобилю. За рулем сидел молодой парень. Он проворно завел мотор. Человеческая машина выехала из зарослей на дорогу и рванулась вперед.
0: «Вот крутая техника! Машина — это не пешком человека везти», — произнес афганка, чтобы завязать разговор.
2: Но микроб ничего не ответил. Его товарищи тоже хмуро молчали. Афганка тоже замолчал. Так за всю дорогу они не проронили ни слова. Микробы не общались ни с афганкой, ни между собой. Так афганка и не понял, зачем они его взяли. Машина долго неслась по шоссе мимо лесов и проселков, и, наконец, замелькали жилые человеческие кварталы городка. Девушка закурила сигарету, а когда докурила, начала приоткрывать окошко.
1: «Вылазь!» — наконец сказал микроб, который вел девушку. «Я окурок здесь скину. Место хорошее, много транспорта».
0: «Спасибо! Удачи!» — крикнула афганка, прыгая через губу на край догорающего окурка. Место, куда упал окурок, перелетев через забор, было бы действительно неплохим, но только для тех, у кого есть деньги. Оживленные задворки большого овощного магазина. В куче коробок рылись с десяток рейсовых бомжей. Почти все они были забиты пассажирами с тюками, детьми и, судя по виду, уже вот-вот собирались отправиться. Оставалось только неясным, по какому маршруту. Пока афганка узнавал у местных бацилл, какой бомж идет на север, нужный, как назло, ушел. Правда, был еще один, который, по словам местных, тоже шел в северные районы, только дольше, через теплотрассу. Афганка нашел водителя, но тот наотрез отказался брать пассажира.
1: «Куда я тебя?» – орал он. «У меня по билетам все!»
2: «Может, договоримся?» – неуверенно намекала афганка, нашаривая в кармане последний заветный полтинник. Полтинник отдавать было никак нельзя. Последний. А предлагать разменивать неудобно. Афганка мялся.
1: «Не!» – орал водитель. «Никаких тут!»
2: Даже с каким-то облегчением афганка отошел от него, подошел к кассе и узнал, что билетов на сегодня нет. А если бы и были, все равно денег таких у афганки сейчас не водилось. Тем временем и этот бомж ушел. Афганка вздохнул уже с полным облегчением. Сразу же вокруг начали прыгать блохи, из них поочередно высовывались микробы и кричали наперебой.
1: «Куда надо, командир? Куда надо?»
2: «Нет денег!» — отмахивался афганка, и блохи тут же теряли к нему всякий интерес. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Время было позднее. Начинало светать. Задворки стремительно пустели. Афганка плюнул и пошел прочь, на север по тропе не оглядываясь. Прошел он всего-то ничего, когда сзади послышалось тарахтение. Афганка обернулся. Так и есть. По дороге трусила грузовая собака. Старая, облезлая, чихающая и взрёвывающая, но еще вполне на ходу. Афганка помахал лыжноножкой, и собака послушно притормозила. Из нее никто не появлялся. Тогда афганка забрался внутрь. Внутри сидел микроб самой простецкой и располагающей внешности, только немного уставший.
1: «Браток, подвезешь?» — кивнул афганка. «Из Приморья еду на попутных, совсем без денег. На север мне».
2: «Я только до мясного», — кивнул микроб, запуская собаку труссой. Сразу отовсюду затарахтело и заухало, и говорить стало невозможно.
1: «До мясного? Это где?» — проорал афганка сквозь шум. «А?» –
2: прокричал микроб, наклонившись к афганке поближе.
1: «Где это мясное? Сколько ехать?» – заорал афганка изо всех сил.
3: «Мясное после заборища! Не доезжай железки!» –
2: гаркнул микроб и отвернулся. Где находится заборище и железка, афганка тоже не знал. Выяснять или просить карту было неохота. Афганка решил, что это где-то совсем рядом. Очень хотелось спать, но уснуть не получалось. Стоял шум и постоянно трясло. Выглядывая время от времени по сторонам, афганка видел, что собака движется причудливым маршрутом. Уже далеко за городом, лесами и полями, но вроде в нужную сторону и довольно бойко. Собака все шла и шла, а заборища все не было. Разок микроб остановил собаку покормиться у бака, а сам вынул бутерброды.
3: «Хочешь?» — предложил он афганке.
1: «Спасибо, у меня есть».
2: Афганка достал свои припасы, но микроб улыбнулся и покачал головой. Вскоре они двинулись дальше. После еды афганку начало клонить в сон еще сильнее. Наконец он все-таки задремал. Сколько они так проехали, афганка не понял. Но когда проснулся, вокруг уже темнело. Собака лежала посреди пустыря без движения.
3: «Просыпайся, приехали!» — хмуро пробасил микроб.
1: «Это и есть заборище?»
2: Афганка удивленно оглядел бескрайний пустырь.
3: «Куда там? До заборища пилить и пилить! Собака подохла!»
1: «Что, совсем?» — огорчился афганка.
3: «А черт ее знает! Сердце вроде стучит, а давления нет!»
2: Микроб вышел наружу, деловито протер мутное глазное яблоко, попинал зачем-то переднюю левую лапу и углубился в шрам на брюхе.
1: «Могу я как-то помочь?» – из вежливости спросил афганка, хотя понятия не имел, как устроены собаки.
3: «Да не!»
2: Микроб высунулся наружу, его лыжноножки были уже измазаны кровью.
3: «Ты, браток, езжай себе. Мне тут ковыряться долго.
1: Удачи!»
2: Афганка покрутился около собаки еще немного. Со всех сторон к ней уже слетались мухи, и афганка подумал, что вряд ли микроба удастся ее поднять. Одна из мух на обратном пути добросила афганку до края пустыря, к яме, заполненной мутной цветущей водой. И вот здесь афганка завис окончательно. Время шло, а попутного транспорта все не было и не было. Афганка ходил взад-вперед, искал место, где лучше встать. Стоял часами и снова возвращался обратно. Транспорта не было. Афганка проклял тот миг, когда сел на собаку, и проклял себя за то, что так поспешно уехал от собаки. А вдруг водителю все-таки удалось ее поднять, и она побежала дальше, с тоской думал афганка. А вдруг там были другие собаки? Или хотя бы мухи, летящие в более пристойное место? В бурой воде отражалась луна, дрожащая и безнадежная. Кругом не было ни души, и лишь время от времени порыв сквознячка доносил издали невнятные крики местных микробов. То ли там пели, то ли дрались, то ли хохотали. В общем, праздновали сытно, добротно, провинциально. Афганка развязал свою котомку. Еды почти не оставалось. А вскоре спряталась и луна, видимо, решив не тратить свет на это убогое заколустье. И вот когда афганка уже совсем отчаялся и понял, что завис в этом гиблом месте как минимум на неделю, вдали послышался шум комара. Но радость вскоре исчезла. Афганка разглядел, что это таксист. Комар летел низко-низко над землей, высматривая, кого бы взять. Поэтому афганка даже не махал ему. Но комар сам снизился и сбавил ход. Афганка резко и с досадой махнул лыжноножкой, мол, езжай, езжай дальше. Однако водитель истолковал жест по-своему и тут же приземлился рядом. «Куда ехать?» – деловито осведомился пожилой, но крепкий микроб, высунувшись из комариного хоботка. «Денег осталось копейки», – хмуро сказал афганка. «Я на попутках добираюсь из Приморья на север». «Сотни за три до жилых кварталов доброшу», – предложил микроб. Афганка вздохнул и печально помотал головой. Комар улетел. Его звук почти уже стих вдали, но затем снова стал нарастать. Комар появился снова и опять приземлился рядом. «Две сотни до пешеходной тропы», — предложил микроб, как будто никуда и не улетал. «Нету», — вздохнул афганка. «Нет таких денег». Комар обиженно взревел и свечкой взмыл в воздух. Он сделал в вышине здоровенный круг и через минуту приземлился снова. «Ладно», — сказал микроб решительно. «Полторы сотни и прям до кожи доброшу». «Да какие там полторы сотни?» — махнул афганка с такой тоской, что таксист кивнул. «Ладно, поехали за так». Афганка проворно забрался по хоботку внутрь, даже не спросив, куда он едет. «Вообще я свою норму сегодня сделал», — говорил таксист, умело и небрежно ведя комара в сырых воздушных потоках. «Отвез клиента, а теперь возвращаюсь. Думал подвезти кого на обратном, но кого же найдешь в такой дыре? А так хоть веселее вдвоем возвращаться, верно?» «Ага», — весело кивнула афганка. «Сам-то откуда?» «С юга я», — сказала афганка, похлопывая по нагрудному кармашку с документами. «Определили мне человечка под заразу на поселение. Еду обживать».
4: «Дело хорошее», — кивнул водитель. «Только без работы в городском человеке трудно удержаться. Ты кто по профессии?»
5: «Дизентерийщик я».
4: «Это что такое?» — удивился водитель.
5: «Ну...» —
2: афганка задумался, как бы получше объяснить.
5: «Системы ввода-вывода».
4: «Мудрено чего-то», — кивнул водитель.
5: «Да, в общем-то, ничего сложного», — покачал головой афганка. «Дело техники и навыка».
4: «А, ну если техники».
2: Водитель некоторое время рулил молча, а затем сказал с горечью:
6: «А я ведь когда-то малярийное училище окончил. Пол жизни в малярийном цеху отработал. И что теперь? Кому эта малярия нужна? Развалили экосистему, подонки!»
2: «Неопределенно», — сказал афганка. Вдаваться в политические споры не хотелось.
6: «Вот я и говорю», — обрадовался водитель. «Раньше ведь как? Заселился в человека и жми его, план гони. Не хочешь план гнать — просто живи, балду пинай. Никто слова не скажет, а сыт всегда будешь. И никаких тебе антибиотиков и прочей гадости. А сейчас фиг там. Все в собственности, попробуй тронь».
2: Микроб высунулся из комариного глаза и с досадой плюнул вниз.
7: «Так ведь недолго и человека развалить», — аккуратно произнес афганка.
8: «Развалить! Ты больше этих наших умников слушай!» — возмущенно закричал Микроб и ткнул в комариный потолок. «Варье на варье! Развалить! Никто не разваливался почему-то и жили нормально. А если и гноили людей, и сами гибли, то за идею!»
2: Афганка тактично промолчал.
7: «Я, — доверительно сказал водитель, наклонившись к афганке, — в своем малярийном получал 120 зарплату старыми. Да она мне на дух не нужна была. Потому что я из разделочного цеха белка человечьего притаскивал и на рынке продавал на 1500, понял?»
2: «Хм», — сказал афганка неопределенно.
8: «А сейчас знаешь чего?» — с горечью продолжал водитель.
2: «Сейчас цеха продали буржуям. Они всех повыгоняли, новое оборудование привезли и охрану поставили. Я как-то пробовал белка вынести. Вот столько!» Водитель сложил лыжноножку щепоткой.
8: «Все! Уволили! Чуть до суда не дошло!»
7: «То есть при старом режиме воровали, а сейчас не дают?» — не выдержала афганка.
8: «Ох, какие мы умные нашлись!» — злобно покосился водитель.
2: «Сам-то понял, что сказал? Раньше-то воровали простые, честные, трудящиеся. А сейчас воруют несколько поганцев-олигархов.
8: Нас обворовывают! Нас! Чуешь разницу?»
2: Афганка кивнул, и водитель успокоился.
8: «Я тебя высажу вон на той коже», — сказал он, глядя вниз на одинокую козу, привязанную к колышку посреди поля. «Все равно заправиться надо».
7: «Может, рядом высадить?» «Навязываться неудобно, если ему пассажир ни к чему», — заволновался афганка.
2: «Перетопчется», — уверенно сказал водитель, высунулся из комара и заорал вниз.
8: «Эй, на козе! Эй, на козе, говорю! Мальца докинешь до жилья? Парень без денег на попутках добирается».
2: Что ему ответили, афганка не расслышал, но водитель удовлетворенно откинулся на сиденье, приподнял хоботок комара и с победным жужжанием повел на посадку. Водитель козы оказался добродушным микробом. Коза отправлялась с пастбища не скоро, и в другое время афганка стал бы подумывать о том, чтобы вылезти и уехать на более скоростном транспорте. Но сейчас он слишком устал. Они немного поговорили о навозе, сырости и новых антибиотиках, но вскоре афганку стало клонить в сон. Заметив это, водитель указал местечко в углу и даже дал чем накрыться. Проснулся афганка от того, что водитель тряс его за плечо.
7: «Уже едем?»
2: — спросонья не понял афганка.
8: «Поедем не скоро», — покачал головой водитель. «Но сейчас козу доить придут. Я уже с молоком договорился, чтоб тебя довезли».
2: В бидоне молока было душно. Толпилось огромное количество местных микробов и грибков. Совсем негде было сесть. Афганка дремал всю дорогу, прислонившись спиной к чьим-то пыльным чемоданам. Наконец бидон остановился. Но народ не спешил расходиться.
7: «Что за остановка?» — спросил афганка у толстой плесени.
9: «Рынок».
7: «А чего ждем?»
9: «Покупателя ждем», — прошамкала плесень.
7: «А когда он должен подойти?»
9: «Ах, кто ж его знает», — пожала плечами плесень. «Как подадут, так и придет. Бывало, что и по 3 дня ждали. Народу собиралась такая давка, что не продохнуть».
2: Плесень отвернулась, а афганка стал пробиваться к выходу. Перспектива ждать покупателя его никак не устраивала. Афганка вышел на бортик и начал энергично голосовать. Останавливались в основном частные мошки. Отвезти они могли недалеко, а денег хотели много. Кончилось тем, что приземлилась милицейская оса. «Документы!» – потребовал пузатый микроб. Афганка распахнул кармашек на груди и вынул паспорт с ордером на поселение.
10: «Тю!» – сказал пузатый микроб. «Сам из Приморья, ордер в городе, в северном микрорайоне. Как ты попал в западный пригород?»
7: «С молоком».
2: «А ну-ка, поехали!» – сурово кивнул микроб. Пожав плечами, афганка прошел в осу, и та с жужжанием взмыла в воздух. В осе сидел еще один микроб в милицейской форме. Напарник. Он рулил осой, и оба внимательно глядели сверху на лотки рынка.
11: «В Ульео повезем?» – спросил первый микроб у напарника, возвращая паспорт афганке. «Как раз сот свободная есть».
12: «На каком основании меня задерживают и в Улей везут?» – сухо поинтересовался афганка.
11: «А чё на пригородном рынке делал без регистрации?» – обернулся к афганке напарник.
12: «На попутных еду с юга на север», – объяснил афганка.
11: «На попутных?» – удивленно протянул напарник. «А чё так?»
12: «Денег нет», – спокойно ответил афганка.
11: «Денег нет», – разочарованно протянул напарник.
12: «Не, на кой он нам в Улье сдался?»
11: Первый микроб строго повернулся к афганке.
12: «А ты знаешь, что на рынке нельзя вот так стоять и голосовать?»
11: «Ну а что ж делать-то?» – философски произнес афганка.
12: Первый микроб начал озадаченно чесать затылок, но тут напарник пихнул его в бок и многозначительно указал вниз.
11: «Черешня!» – протянул он с уважением.
13: «Ух, сколько набежало!» – присвистнул первый микроб. «Чего творят?»
12: Оса резко пошла на снижение. Глянув вниз, афганка увидел лотки с россыпями кроваво-алой черешни. По ней рулили толпы блестящих зеленых мух. Увидев пикирующую осу, мухи начали поспешно разлетаться. Милиционеры выпрыгнули из осы, в развалочку подошли к группе толстых бацил и начали о чем-то не спеша беседовать. Затем вместе с одной из бацил они вернулись к осе. Первый микроб тщательно придерживал бациллу за рукав. Неясно было, то ли в знак особого почтения, то ли чтобы не убежала.
11: «Вылазь!» – скомандовал он афганке и указал на самую дальнюю ягоду. «Вон там голосуй, понял?»
12: Афганка кивнул и проворно вылез наружу.
14: Ну, о том, что же случилось с нашим храбрым микробом дальше, вы узнаете из окончания рассказа Леонида Каганова «На поселение». В следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. На поселение. Окончание. Алый бок ягоды раскалился и пылал жаром. Стоять на таком солнцепёке было тяжело. Но место было оживленным. Вокруг плотным потоком сновали люди и мухи. Наконец, афганке удалось остановить нервную и энергичную старушку. Водитель ее оказался таким же энергичным стариканом. «Куда путь держим?» – осведомился он. «На попутках добираюсь с самого юга, с моря. Мне в город, до северных кварталов».
1: «Море-то эвон где?» – удивился старичок. «Это ты сколько городов на попутках проехал?»
0: «Ага», – улыбнулся афганка.
1: «Ну, а деньги-то есть?»
0: – подозрительно осведомился старичок. «Были б деньги, разве б на попутках ехал?» – улыбнулся афганка.
1: «Логичненько, логичненько», – произнес микроб, поправляя очки. «Очень логичненько. Ну, садись».
0: Старушка взяла сладкую черешенку, положила в рот и двинулась в путь, немного прихрамывая.
1: «И что, сейчас разве возят?» – недоверчиво поинтересовался старичок.
0: «Ну вот еду же», – самоуверенно кивнула афганка, вспомнив, что старичок любит логику.
1: «Логичненько», – ответил старичок. «Но это тебе повезло, что я встретился. А если б не я? И чё б ты делал?»
0: Афганка тактично промолчал.
1: «Вот и оно»,
0: – сказал старичок назидательно и замолчал на некоторое время. Старушка бойко шла по рынку, размахивая кошелкой.
1: «Сейчас», — сказал старичок. «Еще рыбу куплю и домой на трамвае поедем». «Ну давай, милая, шагай, шагай».
0: «Вы прям с ней как с живой говорить», — удивился афганка.
1: «А что же она, не живая, что ли?» — охотно поддержал разговор старичок. «Живая, все слышит. Может, аж думает о чем-то своем».
0: «Кто думает?» — насторожился афганка, а про себя подумал: «Угораздило же нарваться на психа».
1: «Человеченка думает», — кивнул старичок. «Шагает себе и думает о чем-то своем».
0: «Хм», — сказала афганка. «И чем это она, простите, думает?»
1: «Это уж я не знаю чем. Да и какая нам разница, верно?»
0: «Большая разница», — возразила афганка. «Как и чем может думать многоклеточное? Оно ж многоклеточное».
1: «А вот сам посуди», — крякнул старичок. «Толпа ведь думать может, а многоклеточная — это, считай, та же толпа».
0: «Не», — уверенно покачал головой афганка, — «толпа думать не может».
1: «Может, может», — кивнул старичок. «Ты никогда не слышал, как толпа хором скандирует? Мысли, правда, у толпы куцы, усредненные, я бы сказал. Но ведь есть же. Так что мы не можем отымать у многоклеточного право на разум».
0: «Разум», — хмыкнула афганка. «Разум — это когда самое себя осознаешь. Может ли толпа осознавать самое себя и думать о себе, как о толпе?» Старичок погрузился в мысли. А может, просто замолчал, сконцентрировавшись на сложном участке дороги. Его старушка остановилась, переложила кошелку в другую руку и двинулась дальше.
1: «А вот ты неправильно вопрос ставишь, молодой человек», — сказал наконец старичок. «Вот я сейчас переложил кошелку в ее другую руку, верно? А может, она при этом думает, что по своему разумению это сделала?»
0: «Но это же сделали вы».
1: «Это я думаю, что это сделал я», — возразил старичок. «Однако ж я не могу знать этого наверняка. Ведь мы тоже состоим из огромной кучи молекул. Откуда я знаю, сам я себя хозяин или мною управляют внутренние молекулы? Ась?»
0: «Вами, может, и управляют, а уж мной точно не управляют», — усмехнулся афганка.
1: «А чем докажешь?» — хихикнул старичок. «Чем докажешь, что ты сам придумываешь свои мысли? Может, внутри тебя сидит крошечная молекула и тобой рулит?»
0: «Ну как?» — растерялся афганка. «Если бы мной рулила какая-нибудь молекула, я бы это чувствовал, наверное».
1: «Ой ли!»
0: — лукаво улыбнулся старичок. «Нет, я бы тогда вообще ничего не чувствовал», — поправился афганка. «Не было бы меня».
1: «Ой ли!»
0: — снова улыбнулся старичок.
1: «Да!» — убежденно кивнула афганка. «Я бы ничего не чувствовал.
0: Чувствовать что-то может лишь разумный организм, который сам себе хозяин.
2: Старичок снова ехидно улыбнулся и долгое время рулил молча. Улыбка не сползала с его лица.
1: «Вернемся-ка к толпе», — сказал он наконец.
0: «Представь себе толпу».
1: «Толпа ведет себя разумно?»
0: «Да».
1: «Она двигается, развивается, борется, живет, строит, верно?» «Вся наша цивилизация — это, ежели поглядеть со стороны, одна большая разумная толпа, которая...»
0: «Все это верно, но...» — начал Афганка.
1: «Я еще не закончил!»
0: — строго оборвал старичок.
1: «Если глядеть со стороны, толпа — это отдельный организм, который сам себе хозяин, и поведение его разумно. Если, подчеркиваю, со стороны. Особенно, когда толпой управляет вождь или, скажем, рулевой.
0: Идем далее.
1: Может ли толпа что-то чувствовать?
0: А как же? Толпа может впадать в ярость и успокаиваться, бояться или там ликовать, верно?
1: Да, но... А вот тебе и но,
0: подытожил старичок.
1: Мы пришли к тому, что толпа — это разумный организм.
0: Толпа разумна, пока состоит из отдельных личностей, уточнил Афганка. Но как толпа осознает себя, по-вашему?
1: А вот это не дано знать нам, отдельным личностям, назидательно сказал старичок. Даже рулевой, который управляет толпой, не сможет сказать, существует у толпы коллективный разум или же нет. Потому что разум — штука такая, его не измеришь и не пощупаешь. Я так уверен, что его и нет вообще, этого разума. А называют разумом то, что просто объяснить не умеют. И ежели, скажем, человек думает, что он разум, то на самом деле он лишь игра клеток. А ежели клетка думает, что она разум, то на самом деле она лишь игра молекул. А ежели молекула думает, что она разум, то на самом деле... Напомни, из чего у нас молекулы устроены?
0: Афганка молчал, глубоко задумавшись. «Да», — сказал он наконец, — «умеете вы загрузить».
1: «А то ж!» — радостно кивнул старичок. «Кстати, готовься вылезать, подъезжаем».
0: «Уже? А где мы?» Афганка завертелся, пытаясь сориентироваться.
1: «В северном пригороде уже и город проехали. Я большой крюк сделал и подвез прямо к твоему дому. Решил заодно свою старушку отвезти к дочке погостить. Она у меня тут поблизости. Сейчас вот выйдешь, на маршрутную муху сядешь и до нужной квартиры».
0: «Ох, спасибо вам огромнейшее!» — обрадовался Афганка.
1: «Давай, давай, успехов!»
0: — кивнул старичок и помахал лыжноножкой.
1: «И подумай крепко над моими словами!»
0: Перед тем, как выйти, Афганка все-таки обернулся.
1: «А кто вы по профессии, если не секрет?»
0: «Философ?»
1: «Инженер! Менингит преподаю студентам!»

0: Упав на оживленный газон, афганка спросил у прохожих микробов, где ходят маршрутные мухи, и поспешил на остановку. Муха уже стояла, набитая пассажирами и готовая к взлету. Было одно свободное место, как раз для афганки. Он оплатил пролет и сел. Муха летела в ночном небе медленно и неспешно. Афганка все время боялся, как бы не прозевать свою остановку, и он донимал вопросами окружающих, пока пожилая бацилла не объяснила ему, что сходить надо после нее, а она сойдет у форточки.
1: «Остановите вон на той щеке!» — попросил афганка, когда бацилла сошла, но водитель не реагировал. «Вон на той щеке! Остановите, пожалуйста! Эй!»
0: «Не глухой, слышу!» — отозвался водитель лениво. Муха пересекла комнату и медленно опустилась на щеку спящего человека. Афганка подергал жвалу, но жвала не распахивалась. «От себя толкай! От себя!» — зашумели пассажиры. Афганка толкнул, жвала щелкнула и распахнулась. Афганка выпрыгнул наружу. Жвала захлопнулась, и муха с ровным гудением пропала вдали. Афганка потоптался на месте и огляделся. Место было приятное, кожа ровная, румяная. Афганка пополз вверх по щеке, и, наконец, впереди замаячил посапывающий нос. Добравшись до него, афганка остановился, улыбнулся, снял с плеча котомку и облегченно вздохнул. И нырнул в твою левую ноздрю, дорогой мой слушатель. Приехали! Поздравляю!

Это был рассказ Леонида Каганова «На поселение». И до завершения литературной части нашего сегодняшнего эфира мы успеем познакомиться еще с одним небольшим рассказом того же Леонида Каганова. Уже, правда, не совсем про микробов, но тоже про одного очень знакомого, наверняка, каждому нашему слушателю персонажа.

Сегодня мы познакомимся с рассказом Кристофера Приста «Бесконечное лето». Август 1940 года. Шла война. Однако для Томаса Джеймса Ллойда это ничего не меняло. Война была неудобством, стеснившим его свободу, но сама по себе она его почти не заботила. В этот век насилия он попал по несчастью, и возникающие тут кризисы его просто не касались. Он отстранялся от них, прятался в их тени. Сейчас он стоял на берегу через Темзу в Ричмонде, положив руки на парапет и смотрел вдоль реки на юг. Солнце слепило, отражаясь от воды. Он полез в карман, достал из металлического футляра темные очки и надел их. От живых картин, фрагментов застывшего времени, могла избавить только ночь, а в дневное время единственной защитой, пусть не идеальной, служили темные очки. Томасу Ллойду помнилось, как он стоял на том же мосту, не ведая никаких забот, и казалось, что это было совсем недавно. Воспоминание было четким, не потускнело, словно само оказалось фрагментом замороженного времени. Он стоял тогда здесь вместе с кузеном, наблюдая за четверкой молодых горожан, кое-как тянувших свой ялик против течения. Конечно же, в Ричмонде с той поры, со времен его юности, произошли перемены, но здесь на реке вид почти не изменился. По берегам появилось больше зданий, но луга под Ричмондским холмом сохранились в неприкосновенности, и прибрежная тропа по-прежнему таяла за поворотом в сторону Твикенхэма. В данный момент в городе было спокойным. Сигнал воздушной тревоги отзвучал несколько минут назад, и хотя на улицах еще попадались отдельные машины, большинство пешеходов предпочли на всякий случай укрыться в магазинах и конторах. Ллойд вновь погрузился в прошлое. Он был высок, хорошо сложен и по виду довольно молод. Не раз случалось, что незнакомцы давали ему примерно 25, и Ллойд, человек замкнутый и необщительный, не считал необходимым вносить поправку. Глаза за темными очками все еще светились надеждами юности, но от глаз к вискам уже пошли тонкие морщинки, свидетельствующие, как и землистый оттенок кожи, что этот человек старше, чем выглядит. Однако даже такие улики не раскрывали полной правды. Ллойд родился в 1881 году и формально вплотную подошел к 60-летию. Достав из жилетного кармашка часы, он убедился, что уже начало первого, повернулся и направился к пивной на Isle Road Road. Но тут его внимание привлек мужчина на прибрежной тропе. Даже в темных очках, гасивших самые назойливые напоминания о прошлом и будущем, Ллойд сразу распознал в незнакомце одного из тех, кого он прозвал «замораживателями». Мужчина, несомненно, заметил Ллойда, поскольку нарочито отвернулся и уставился в другую сторону. Ллойд давно уже перестал бояться замораживателей, однако они вечно шлялись поблизости и самим своим присутствием внушали тревогу. Издалека, откуда-то из-под Барнса, опять донеслась сирена воздушной тревоги, знай себе бубнившие пустые предупреждения.

царил мир, да и погода была превосходная, теплая. Томас Джеймс Ллойд, 21 года от роду, только что закончивший курс в Кембридже и отрастивший усики, весело, легкой походкой шагал по тропинке, осененной деревьями, бегущей по склону Ричмондского холма. Было воскресенье, и гуляющего Люда попадалось без счета. С утра он вместе с отцом, матерью и сестрой побывал в церкви, отсидел службу на отгороженной скамье, которую по традиции не занимал никто, кроме Ллойдов из Ричмонда. На холме стоял дом, которым семья владела уже более 200 лет. Уильяму Ллойду, нынешнему главе семейства, принадлежала большая часть домов на востоке города и торговая сеть, одна из самых крупных во всем графстве Суррей. Воистину состоятельная семья, и Томас Джеймс Ллойд жил в полной уверенности, что когда-нибудь это состояние перейдет к нему по наследству. Таким образом, житейские дела его нисколько не беспокоили, и он существовал полностью переключенным на более существенные занятия, а именно на Шарлотту Каррингтон, ее сестру Сару. То, что в один прекрасный день он женится на одной из сестер, обе семьи давно принимали как непреложный факт. Однако сам он вот уже не первую неделю ломал голову, на которой из двух. Если бы это зависело только от Томаса, то и мучиться бы не пришлось. К несчастью, родители девушек ясно давали понять, что выбор должен пасть на Шарлотту. Она лучше подходит на роль жены будущего промышленника и землевладельца. Наверное, так оно и было. Но все дело в том, что Томаса безумно тянуло к младшей сестре Саре. Впрочем, с точки зрения миссис Каррингтон, это обстоятельство не играло никакой роли. Шарлотте исполнилось 20. Она была красивой, и Томас, в общем, не имел ничего против ее общества. По-видимому, она была готова принять его предложение. Нельзя отрицать, что она наделена и разумом, и тактом, но как только они оставались вдвоем, то не находили общей темы для разговора. Шарлотту отличали честолюбие и эмансипированность, во всяком случае, так она подавала себя, и склонность к постоянному чтению исторических трактатов. Но в действительности ее интересовало одно – объезжать соборы Суррей и копировать с настенных и надгробных табличек всевозможные надписи. Томас, человек широких взглядов, был готов порадоваться тому, что у нее есть увлечение, однако разделить ее интересы при всем желании не мог. Сара Каррингтон была совсем другой. На 2 года моложе сестры, по мнению ее матушки, она еще не созрела для замужества, в особенности пока не найден муж для Шарлотты. Сара привлекала именно своей недоступностью, но если по совести, она была восхитительна сама по себе. Когда Томас начал захаживать к Шарлотте, Сара еще заканчивала школу, однако со слов Шарлотты и собственной сестры, Томас потихоньку узнал, что Сара обожает теннис и крокет, умело управляется с велосипедом и знает все музыкальные новинки. Перелистав из-под тишка семейный фотоальбом, он убедился еще и в том, что она потрясающе красива. Когда они встретились, Томас незамедлительно влюбился и посмел перенести свое внимание с одной сестры на другую, притом не без успеха. 2 раза ему удавалось поговорить с Сарой с глазу на глаз, достижение немалое, учитывая, что миссис Каррингтон поощряла лишь его свидание с Шарлоттой. Тем не менее, сначала его неосторожно оставили на 5 минут наедине с Сарой в гостиной, а затем он ухитрился переброситься с ней словечком без свидетелей на семейном пикнике. И даже столь краткого знакомства оказалось довольно, чтобы Томас пришел к убеждению, что не согласится видеть своей женой никакую девушку, кроме Сары. Вот почему в это воскресенье Томас был в приподнятом настроении. Ему удалось затеять интригу, которая подарит по меньшей мере час в обществе Сары. Ключом к интриге явился его кузен, некий Уэринг Ллойд. Уэринг всегда казался Томасу непробиваемым тупицей, но учитывая, что Шарлотта отзывалась о нем одобрительно и что они, несомненно, подходят друг другу, Томас предложил послеобеденную прогулку вдоль реки вчетвером. Притом было условлено, что во время прогулки Уэринг под каким-нибудь предлогом задержит Шарлотту и позволит Томасу побыть наедине с Сарой. Томас опередил кузена на несколько минут и в ожидании принялся ходить взад-вперед. У реки было прохладнее. Деревья подступали к самой воде, и дамы, прогуливающиеся по тропинке, сняли солнечные очки и окутали плечи шалями. Когда Уэринг наконец пожаловал, кузены тепло приветствовали друг друга, теплее, чем когда-либо в прошлом, и задумались, пересечь ли реку на пароме или идти долгим круговым путем через мост. Времени было вдосталь, так что они предпочли второй вариант. Томас напомнил Уэрингу, чего ждет от него на прогулке, и тот подтвердил свои обещания. Его лично подобная договоренность вполне устраивала. Он-то находит Шарлотту не менее очаровательной, чем Сары, и не затруднится в поисках общей темы для разговора. Позже, когда они переходили по мосту на другой берег, в графство Миддлсекс,
Томас задержался, возложив руки на каменный парапет, и наблюдал, как четверо молодых людей неумело сражаются с яликом, пытаясь подвести его к берегу против течения, а с берега двое мужчин постарше дают им противоречивые указания. Август 1940 года. «Шли бы вы в укрытие, сэр. Просто на всякий случай». Голос раздался столь близко и неожиданно, что Томас Ллойд резко обернулся. Патрульный гражданской обороны, пожилой, в темной форме. На плече мундирной стальной каски буквы ПГО. Тон у патрульного вежливый, но взгляд подозрительный и немудрено. Работа на неполный день, какую Ллойд нашел в Ричмонде, едва-едва позволяла оплатить жилье и питание. Крохотный остаток он, как правило, пропивал. Словом, Томас носил ту же одежду и обувь, что и 5 лет назад. И это было заметно. «Ожидается налет?» – спросил он. «Как знать. Пока что фрицы бомбят только порты, но в любой день могут приняться и за города». Не сговариваясь, оба глянули на небо на юго-востоке. Там, высоко в синеве, курчавились инверсионные следы, но немецких бомбардировщиков, которых все так опасались, не было видно. «Со мной ничего не случится», – заверил Ллойд. «Я гуляю, и даже если начнется налет, буду вдалеке от городских построек». «Хорошо, сэр. Встретите на прогулке кого-нибудь, напомните, что объявлена тревога». «Обязательно». Патрульный кивнул и двинулся к городу. Ллойд на секунду поднял очки на лоб и посмотрел ему вслед. В десятки ярдов от места, где они разговаривали, виднелась одна из живых картин, созданных замораживателями. Двое мужчин и женщина. Судя по одеянию, их заморозили еще в середине 19 века. Эта картина была самой старой из всех, какие он обнаружил, а потому представляла для него особый интерес. Он давно понял, что предсказать момент, когда картина разморозится, невозможно. Какие-то картины держались по нескольку лет, другие оживали через день-два. Тот факт, что эта картина существует по меньшей мере лет 90, показывал, в каких широких пределах колеблется скорость распада. Трое замороженных застыли на полушаге прямо на пути патрульного, однако тот ковылял по тротуару, не видя их в упор. Даже приблизившись к ним вплотную, патрульный не обратил на них никакого внимания, а в следующий миг прошел сквозь них, как ни в чем не бывало. Ллойд опустил очки на глаза, и троица сделалась смутной, еле очерченной.

сравнении с перспективами Томаса виды на будущее, какими располагал Уэринг, представлялись скромными и ничем не примечательными, но с обыденной точки зрения они заслуживали уважения. Соответственно, миссис Каррингтон, которая знала о благосостоянии семейства Ллойдов больше, чем кто бы то ни было за пределами семейного круга, принимала Уэринга вполне благожелательно. Обоим молодым людям было подано по стакану холодного чая с лимоном, а затем предложено высказать свое мнение по поводу какого-то сорта газонной травы. Томас, давно привыкший к болтовне миссис Каррингтон, ограничил ответ двумя фразами, зато Уэринг пустился в пространные рассуждения о садовом искусстве. Но вскоре появились девушки. Молодые люди и хозяйка вышли через стеклянную дверь и встретились с сестрами на лужайке перед домом. Увидев их рядом, никто бы не усомнился в том, что перед ним сестры, однако на пристрастный взгляд Томаса по красоте одна бесспорно превосходила другую. Шарлотта держалась серьезнее и вместе с тем прозаичнее. Сара притворялась застенчивой, даже робкой, хотя Томас понимал, что это только образ, и ее улыбки в тот миг, когда она подошла к нему и легко пожала руку, было довольно, чтобы удостовериться. С этой секунды его жизнь раз и навсегда превращается в прекрасное бесконечное лето. Первые 20 минут молодежь прогуливалась по саду в сопровождении мамаши. Томасу не терпелось привести в исполнение свой план, но через несколько минут он сумел взять себя в руки. Он подметил, что и миссис Каррингтон, и Шарлотта не без удовольствия слушают разглагольствование Уэринга, и это была неожиданная удача. В конце концов, впереди у них весь день до вечера, и 20 минут тоже потрачены с пользой. И вот, разделавшись с долгом вежливости, молодые люди отправились, как и намеревались, к реке. Девушки прихватили с собой солнечные зонтики, Шарлотта белый, Сара розовый. Платья шуршали по высокой траве, потом Шарлотта слегка подхватила юбку, иначе, как она объяснила, на ткани останутся пятна. До Темзы было недалеко, и вскоре оба услышали голоса отдыхающих. Вопили дети, рассмеялась девушка, гребцы в лодке восьмерки били веслами в такт по команде рулевого. От тропы их отделяла изгородь. Молодые люди помогли сестрам подняться по ступенькам, и тут из воды в каких-то 20 ярдах выскочил беспородный пес и яростно встряхнулся, рассыпая вокруг каскады брызг. О том, чтобы держаться вровень, не могло быть и речи. Тропа была узковата, и Томас с Сарой пошли впереди. Он успел переглянуться с Уэрингом, тот ответил еле заметным кивком и задержал Шарлотту, показав ей лебедей и птенцов, выплывших из камышей. Томас и Сара не торопились, но неизбежно уходили от второй пары дальше и дальше. Они оставили город позади. По обе стороны реки расстилались луга. Август 1940 года. Пивная была в глубине квартала. Мостовую перед входом выложили брусчаткой. До войны на улице выставляли круглые железные столики, чтобы желающие могли выпить на воздухе, но в первую военную зиму столики сдали на металлолом. Кроме этого факта о военном времени ничего не напоминало, хотя витрины были заклеены бумажной лентой крест-накрест. Взяв пинту горького пива, Ллойд выбрал себе место, уселся, отхлебнул и осмотрелся. Не считая его самого и девицы за стойкой, в пивной было четверо. Двое сидели за одним столиком, мрачно, в компании полупустых кружек крепкого портера. Еще один расположился в одиночестве возле двери. Перед ним лежала газета, и он уставился в кроссворд. А четвертым посетителем оказался замораживатель. На сей раз это была женщина. Как и все замораживатели, она была одета в грязно-серый комбинезон и имела при себе прибор для создания застывшего времени. Прибор походил на современную портативную фотокамеру, был подвешен на ремне вокруг шеи, хотя нет, он был все-таки гораздо больше камеры и по форме напоминал куб. Спереди, там, где у камеры располагались бы меха и объектив, виднелась полоска белого стекла, то ли матовая, то ли полупрозрачная, но несомненно, что фиксирующий луч проецировался именно оттуда. Ллойд, по-прежнему в темных очках, различал женщину смутно, едва-едва. Казалось, она смотрит именно в его сторону, но спустя буквально 5 секунд она отступила назад в стену и исчезла из виду. Он взглянул на девицу за стойкой, и та, будто только и ожидала повода, заговорила с ним. «Думаете, сегодня они долетят сюда?» «Не хочу гадать», — сухо ответил Ллойд, не испытывая ни малейшего желания быть втянутым в разговор, и сделал несколько поспешных глотков. «Скорее бы допить и уйти». «От этих сирен вся торговля на смарку», — пожаловалась девица.
Завывают чуть ли не каждый час, весь день, а иногда и вечером. И все тревоги ложные. «Да-да», – нехотя отозвался Ллойд. Она попыталась развить тему, но, к счастью, ее окликнули, подзывая к другой стойке, и Ллойд облегченно вздохнул. Он терпеть не мог вступать в случайные разговоры, а в пивной тем более. Он слишком давно чувствовал себя отделенным от всех и вся, кроме того, так и не освоился с современной фразеологией. Довольно часто его вообще не понимали. Он строил фразы иначе, чем собеседники, как и полагалось в его эпоху. И вообще он зашел сюда зря. Момент был самый подходящий для того, чтобы отправиться на луговину. Пока не кончилась тревога, там будет совсем немного народу. А он, когда появлялся у реки, хотел побыть один. Допив пиво, он встал и двинулся к выходу. И тут заметил у самой двери живую картину, совершенно свежую. За столиком сидели двое мужчин и женщины. Их контуры казались нечеткими, и Ллойд снял очки. Теперь его поразила яркость зрелища. На картину падал солнечный свет, и она вспыхнула так резко, что сразу затмила реального человека.

0: Тот с любопытством, наблюдая за происходящим, поднес к губам кружку с пивом. Галантный кавалер свое горькое пиво даже не трогал, оно, как и стаканчик портвейна для женщины, стояло на столе. От сигары молодого мужчины поднимался серый курчавый дым. Освещенный солнцем, он недвижно застыл в воздухе, а столбик пепла, отвалившийся от сигареты и поплывший к двери, завис в 4-5 дюймах над ковром. «Чего тебе надо, приятель?» — подал голос посетитель с кроссвордом. Ллойд поспешил вновь надеть очки. До него наконец дошло, что в течение последней минуты он, казалось, неотрывно пялится на этого человека. «Прошу прощения», — произнес он и ухватился за объяснение, к которому прибегал чаще всего. «Мне померещилось, что я вас знаю». Человек близоруко уставился на Ллойда, потом сказал: «Никогда вас прежде не видел». Ллойд изобразил глубокомысленный кивок и проследовал к выходу, мимолетно бросив взгляд на троих замороженных. Молодой с кружкой у рта невозмутимо следит за парочкой. Мужчина склонился в поцелуи так низко, что почти лег на стол. Женщина улыбалась, посматривая на молодого и явно наслаждаясь мужским вниманием. Вокруг стоял пронизанный светом волнистый дым. Ллойд вышел из пивной на теплое солнце. Июнь 1903 года. «Ваша матушка хочет, чтобы я женился на вашей сестре», — сказал Ллойд. «Знаю. Но Шарлотта мечтает вовсе не об этом». «Я тоже. Смею ли я осведомиться, что вы лично думаете по этому поводу?» «Я не смею оспаривать решение родителей, Томас». Они шли медленно, держась на некотором расстоянии друг от друга, и оба смотрели себе под ноги, избегая встречаться глазами. Сара вертела в пальцах зонтик, спутывая кисточки. Здесь, на прибрежных лугах, они были почти совершенно одни. Уэринг с Шарлоттой отстали ярдов на 200. «А мы с вами? По-вашему, мы чужие друг другу, Сара?» «Что вы имеете в виду?» Пожалуй, она слегка задержалась с ответом. «Ну вот сейчас мы с вами вдвоем. Вы это подстроили».
1: «Подстроил?»
0: «Я заметила знак, который вы подали кузену». Томас ощутил, что краснеет, хоть и понадеялся, что в ясный и теплый день краска может сойти за румянец. Тем временем на реке лодка-восьмерка легла на обратный курс и опять проплывала мимо. Помедлив, Сара добавила: «Я вовсе не избегаю вашего первого вопроса, Томас. Я рассуждаю сама с собой, чужие мы или нет».
1: «И к какому же выводу вы приходите?»
0: «Думаю, мы уже не совсем чужие. Я был бы счастлив видеться именно с вами, Сара, без всякой нужды что-либо подстраивать. Мы с Шарлоттой поговорим с мамой. Между собой мы немало беседовали о вас, Томас, но делиться с мамой пока не решались. Не бойтесь задеть чувства моей сестры. Вы ей нравитесь, но не настолько, чтобы она хотела выйти за вас замуж». Сердце забилось учащенно, и Томас, набравшись смелости, спросил: «А вы, Сара, могу ли я...» Она потупилась и отступила с тропы в сторону, в густую высокую траву. Томас не сводил глаз с мягкого изгиба юбки и сияющего розового круга зонтика. Ее левая рука слегка касалась бедра. Наконец она ответила: «Ваши знаки внимания мне очень приятны, Томас». Голос был еле слышным, но слова вспыхнули в его ушах, громыхнули, словно она произнесла их четко и ясно в тихой комнате. И он отреагировал незамедлительно. Сорвал с головы соломенную шляпу и раскрыл объятия. «Дорогая Сара», — воскликнул он, — «согласны ли вы стать моей женой?» Она подняла глаза и на миг застыла, сосредоточенно изучая его лицо. Даже зонтик перестал вращаться, замерев на плече. Наконец она улыбнулась, и Томас не мог не заметить, как порозовели ее щеки, когда она произнесла: «Да, конечно, да. Я согласна». Глаза ее загорелись счастьем. Она шагнула к нему, протягивая левую руку, и Томас, отнеся шляпу еще выше вверх и вбок, протянул свою правую руку ей навстречу. Ни Томас, ни Сара не видели, что в эту самую секунду от берега реки отделился человек и навел на них небольшой черный прибор. Август 1940

Отбоя все еще не было, но город начал возвращаться к жизни. По Ричмондскому мосту возобновилось движение транспорта, а неподалеку, по дороге на Айлворд, у бакалейной лавки появилась очередь к тротуару, перед лавкой причалил фургон. Теперь, выйдя на финальный отрезок ежедневной прогулки, Томас Ллойд вроде бы приспособился к живым картинам. Они его уже не так беспокоили, и он, окончательно сняв очки, сунул их обратно в футляр. Посередине моста вспыхнула картина, перевернувшийся экипаж. Кучер, сухопарый мужчина средних лет в зеленой ливрее и блестящем черном цилиндре, сжимал в поднятой левой руке кнут. Плеть повисла над поверхностью моста изящным полукругом. Правая рука отпустила поводья и выпрямилась в отчаянной попытке смягчить неизбежное падение на мостовую. В открытой коляске позади сидела пожилая леди, напудренная под вуалью в черном бархатном пальто. Когда сломалась ось, ее завалило на бок, и она взмахнула руками в испуге. Из двух лошадей в упряжке одна еще просто не заметила аварии, ее заморозили на полушаге. Вторая, напротив, скинула морду и попыталась подняться на дыбы, раздув ноздри и закатив глаза. В момент, когда Ллойд решил перейти дорогу, прямо сквозь живую картину пронесся почтовый грузовичок. Шофер, естественно, никакого экипажа не видел. По пологой рампе, спускающейся к прибрежной тропе, ходили два замораживателя. Когда Ллойд направился по тропе к лугам, оба двинулись за ним почти по пятам. Июнь 1903 года, январь 1935 года. Летний день, ставший для двух влюбленных тюрьмой, растянулся на годы. Томас Джеймс Ллойд, соломенная шляпа в левой руке, правая тянется вперед навстречу судьбе. Правая нога полусогнута, словно он намеревается преклонить колено. Лицо светится предвкушением счастья. Кажется, что ветерок ерошит ему волосы. Три пряди стоят дыбом, однако на самом деле они растрепались, когда он снимал шляпу. Крошечные крылатые насекомые, усевшиеся было на лацкане его пиджака, замерзло в ту секунду, когда попыталась взлететь. Инстинктивно, но слишком поздно. В двух шагах от молодого человека Сара Каррингтон. Солнце падает ей на лицо, переливается в локонах каштановых волос, выбившихся из-под капора. Солнце падает ей на лицо, переливается в локонах каштановых волос, выбившихся из-под капора. Подол, отороченный кружевом, приоткрывает ножку, обутую в ботинок на пуговицах и делающую шаг навстречу Томасу. Зонтик в правой руке приподнят над плечом, будто она намерена помахать им в приступе радости. Она смеется, и мягкие карие глаза устремлены на обожателя с нескрываемым восторгом. Их руки протянуты друг к другу. Левая рука Сары замерла в каком-то дюйме от его руки. Даже пальцы ее уже слегка согнулись в предвкушении многозначительного пожатия. А с пальцев Томаса еще не сошли белые пятна, свидетельствующие, что мгновение назад они были напряженно сжаты в кулаки от волнения. А фон? Высокая трава, влажная после дождя, который пролился за несколько часов до свидания. Буроватый гравий на тропе и полевые цветы, усыпавшие луговину. Змея, решившая погреться на солнышке в футах в 3-4 от влюбленной пары. Одежды, кожа. Все в красках, одновременно обесцвеченных и пронизанных неестественно.

Август 1940 года. Послышался гул приближающегося самолета. Хотя авиация в его эпоху была еще неизвестна, Томас Ллойд уже успел привыкнуть к ней. Он усвоил, что до войны существовали и гражданские самолеты, огромные летающие лодки, переносившие пассажиров в Индию, Африку, на Дальний Восток, но лично он таких никогда не видел. Как все вокруг, он познакомился с черными силуэтами высоко в небе и с противным пульсирующим жужжанием вражеских бомбардировщиков лишь тогда, когда началась война. Ежедневно над юго-восточной Англией шли воздушные бои. Иногда бомбардировщики прорывались сквозь заслон, иногда нет. Ллойд посмотрел на небо. За время, что он просидел в пивной, прежние инверсионные следы исчезли, зато появились новые, дальше к северу. Он перешел через мост на сторону графства Миддлсекс. Глянув на противоположный берег, он вновь осознал, насколько же город вырос с той давней поры. На стороне Сурея деревья, прежде скрывавшие дома, были по большей части вырублены, и на их месте выросли лавки и конторы. И на этой стороне, где дома раньше стояли, отступив от реки, построили новые ближе к берегу. Неизменной осталась лишь деревянная лодочная станция, хотя ее не помешало бы окрасить заново. Он находился на перекрестье прошлого, настоящего и будущего. Только лодочные станции и река были для него очерчены так же резко, как он сам. Замораживатели, посланцы некоего неведомого будущего, для обычных людей оставались столь же бесплотны, как движущие ими желания и мечты. Они сновали, как тени против света, выкрадывая с помощью своих инструментов отдельные моменты жизни. Живые картины, разрозненные, застывшие и невещественные, покорно ждали в вечной тишине, пока эти зловещие люди будущего не удосужатся заинтересоваться ими. А вокруг кипела настоящая, обуреваемая войной. Томас Ллойд не принадлежал теперь ни к прошлому, ни к настоящему и считал себя жертвой будущего. Затем высоко над городом раздался взрыв и рев моторов, и настоящее безжалостно потребовало внимания к себе. С севера на юг пронесся британский истребитель, а немецкий бомбардировщик вспыхнул и стал падать. Через 5 секунд от подбитого самолета отделились 2 тела, и над ними раскрылись парашюты. Январь 1935 года. Томас будто очнулся ото сна. К нему вернулась память и ярче всего воспоминания о предыдущей минуте, но, увы, только на одно мгновение. Он вновь увидел Сару, протянувшую ему руку, и все краски ослепительно вспыхнули, озарив пейзаж. Он увидел недвижность застывшего дня, но ее милый смех, ее счастливое лицо. Секунду назад она приняла его предложение. Однако краски тут же поблекли прямо у него на глазах. Он выкрикнул ее имя. Она не отозвалась, не шевельнулась, и окружающий ее свет померк. Его одолела невероятная слабость, и он упал. Была ночь, и на лугах у Темзы лежал толстый слой снега. Август 1940 года. Вплоть до столкновения с землей бомбардировщик падал в полной тишине. Оба мотора заглохли, хотя горел только один. Впрочем, из фюзеляжа тоже вырывалось дымное пламя, и по небу тянулся густой черный след. Самолет упал у изгиба реки и с грохотом взорвался. А 2 немецких пилота, вынырнув из подбитой машины, снижались над Ричмондским холмом, покачиваясь на стропах. Ллойд прикрыл глаза ладонью, как козырьком. Захотелось понять, где они приземлятся. Того, кто выпрыгнул вторым, понесло дальше, и теперь он оказался много ближе, медленно спускаясь к реке. Персонал гражданской обороны, видимо, подняли по тревоге. Не прошло и 2 минут, как раскрылись парашюты, а Ллойд уже слышал и полицейские сирены, и пожарные колокола. Он почувствовал некое движение и обернулся. К 2 замораживателям, которые следовали за ним, присоединились еще 2, в том числе женщина, встреченная в пивной. Самый молодой в группе уже поднял свой аппарат и нацелил на другой берег реки, однако остальные 3 сказали ему что-то. Ллойд видел шевеление их губ, выражение лиц, но, как всегда, не мог расслышать ни единого слова. Один из старших предостерегающе положил молодому руку на плечо, но тот раздраженно сбросил ее и спустился вниз к самой воде. Первый немец приземлился где-то на краю Ричмонд-парка и пропал из виду за домами, возведенными у гребня холма. Второй вдруг попал в восходящий воздушный поток, и его понесло через реку на малой высоте порядка 40 футов.
Ллойду было видно, как неудачливый авиатор натягивает стропы, отчаянно пытаясь попасть не в воду, а на берег, но безуспешно. Выдавив из-под белого купола часть воздуха, он лишь стал спускаться быстрее. Молодой замораживатель вновь поднял и навел свой прибор. Спустя секунду старания немца избежать падения в воду были вознаграждены так, как ему и не снилось. В 10 футах над рекой, колени полусогнуты, чтобы смягчить удар, одна рука сжимает стропы над головой, он был обездвижен, заторможен в полете. Замораживатель опустил машинку, и Ллойду осталось только таращиться на пилота, которого подвесили в воздухе. Январь 1935 года. Превращение летнего дня в зимнюю ночь оказалось, пожалуй, наименьшей из перемен, обрушившихся на Томаса Ллойда, едва к нему вернулось сознание. За считанные секунды он перенесся из мира покоя и процветания в иной мир, где неуемные политические амбиции нависли над всей Европой. За эти же несколько секунд он утратил уверенность в обеспеченном будущем и превратился в нищего. А самое печальное – он так и не успел обнять Сару. Ночь была единственным спасением от живых картин, а ведь Сара так и осталась узницей замороженного времени. Он пришел в себя незадолго до рассвета и, не в силах понять, что случилось, медленно двинулся обратно к городу. Вскоре взошло солнце, но даже когда свет обрисовал живые картины, заполнявшие тропы и улицы, равно как и замораживателей, непрестанно снующих и вторгающихся в настоящее от имени будущего, Ллойд все равно не осознал еще, что именно замораживатели виновны в его несчастьях, как и того, что он способен видеть все это, потому что сам был замороженным. В Ричмонде он привлек внимание полисмена, и его доставили в больницу. Сначала его лечили от пневмонии, которую он получил, покуда валялся в снегу, а затем от амнезии. А как иначе объяснить появление странного пациента? Однако и здесь, в больнице, было полно замораживателей, шныряющих по палатам и коридорам. Живые картины также присутствовали. Больной при смерти, упавший с кровати. Молоденькая сестричка, одетая в форму 50-летней давности, ее заморозили в тот миг, когда она выходила из здания, от чего-то сильно нахмурившись. Ребенок, играющий в мяч в саду близ отделения для выздоравливающих. Когда его подлечили, вернули силы, Ллойдом овладело страстное желание вернуться на прибрежные луга. Он настоял на выписке, не дожидаясь полного выздоровления, и отправился прямиком туда. К тому времени снег растаял, но погода держалась по-прежнему холодной, и на земле лежал белый иней. Только у реки, там, где трава подле тропы поднималась особенно густо, сохранился застывший фрагмент лета, и в центре его была Сара. Он-то мог ее видеть, а она его не видела. Он вроде бы мог принять протянутую ему руку, но пальцы проскальзывали сквозь мираж. Он мог обойти милый образ вокруг, и глазам представлялось, что он ступает по летней траве, но сквозь тонкие подошвы проникал холод стылой почвы. Только с темнотой фрагмент прошлого становился невидимым, и ночь избавляла Томаса от мучительного видения. Шли месяцы, проходили годы, и не было дня, чтобы он не вышел на прибрежную тропу, не застыл в очередной раз перед образом Сары и не попытался пожать ее протянутую руку. Август 1940 года. Немецкий парашютист завис над рекой, и Ллойд снова бросил взгляд на замораживателей. По-видимому, они продолжали бронить своего молодого коллегу за его действия, однако результат их явно впечатлил. И действительно, возникла живая картина, самая драматичная из всех, какие Ллойду доводилось наблюдать. Теперь, когда немца заморозили, можно было различить, что он плотно зажмурился и зажал нос пальцами, предвидел, что поневоле нырнет. Одновременно стало понятно, что он был ранен еще до прыжка. Бурый летный комбинезон потемнел от пятен крови. Живая картина получилась и забавной, и поучительной. Она напомнила Ллойду, что каким бы нереальным ни казалось им настоящее, для других это отнюдь не иллюзия. В следующий миг он понял, отчего незадачливый летчик особо заинтересовал замораживателей. Без всякого предупреждения зона застывшего времени распалась, и молодой пилот плюхнулся в воду. Парашют вспучился и накрыл своего владельца. Едва вынырнув, тот замолотил руками по воде, пытаясь освободиться от строп. Не в первый раз Ллойд становился свидетелем того, как распадаются живые картины, только они никогда еще не оживали столь стремительно. Придуманная им гипотеза сводилась к тому, что продолжительность существования картины зависит от расстояния, отделявшего жертву от прибора. Летчик был на расстоянии не менее 50 ярдов.
В его собственном случае он вырвался из живой картины, а Сара нет. И единственное правдоподобное объяснение — в ту секунду она оказалась ближе к замораживателю. Избавившись от парашюта, немец не спеша поплыл к противоположному берегу. Надо полагать, его прыжок не укрылся от внимания еще до того, как он выбрался на пологий настил лодочной станции, появились четверо полисменов и даже помогли ему вылезти из воды. В памяти Ллойда сохранился лишь один пример оживания картины, сопоставимой по быстроте. Тогда замораживатель заснял картину аварии. Пешехода, чуть было не ступившего прямо под колеса автомобиля, обездвижили на полушаге. Водитель резко ударил по тормозам, осмотрелся в недоумении. Куда делся человек, которого он чуть не убил? Потом, вероятно, пришел к выводу, что это была галлюцинация, и поехал дальше. Только Ллойд, способный воспринимать живые картины, мог по-прежнему видеть виновника происшествия. Тот все-таки заметил надвигающуюся машину, в ужасе всплеснул руками, попытался отступить слишком поздно. Да так и застыл. Однако через 3 дня, когда Ллойд вновь очутился на том же месте, живая картина улетучилась, спасенный пешеход исчез. И теперь этот спасенный, как и Ллойд, и немецкий авиатор будет жить в призрачном мире, где прошлое, настоящее и будущее смешаны в беспокойном сосуществовании. Еще минуту-другую Ллойд следил за куполом парашюта, белое пятно сносило все дальше по течению, и вот, наконец, пропало, парашют затонул. Тогда Ллойд возобновил свою прогулку в сторону прибрежных лугов. Однако замораживатели, число которых умножилось, перебрались на этот берег и увязались следом. Достигнув поворота, откуда можно было бросить первый взгляд на Сару, он понял, что бомбардировщик рухнул точнёхонько на заветную лужайку. Взрыв поджёг траву, и дым от пожара огорело не только трава, но и покорёженные обломки, мешал различить картину. Январь 1935 года, август 1940 года. Томас Ллойд больше не покидал Ричмонда ни на день. Жил он скромно, перебивался случайными заработками и старался никоим образом не привлекать к себе внимания. Он выяснил, что его исчезновение вместе с Сарой 22 июня 1903 года было истолковано как совместное бегство. Его отец Уильям Ллойд, глава одной из самых известных в Ричмонде семей, отрекся от него и лишил наследства. Полковник Каррингтон и миссис Каррингтон объявили награду за его арест, но в 1910 году семья переехала в другое место. Удалось выяснить также, что кузен Уэринг так и не женился на Шарлотте, эмигрировав в Австралию. Его родители умерли, выяснить судьбу сестры не представилось возможным, а семейный дом продали и затем снесли. В день, когда ему случилось перелистать подшивку местной газеты, он долго стоял напротив Сары, обуреваемой печалью. А что ждет в будущем? Оно вторгалось в жизнь не спросясь, и вообще существовало в плоскости, воспринимаемой лишь теми, кто был заморожен и вновь ожил. Будущее олицетворяли собой люди, являющиеся сюда ради того, чтобы неведомо зачем замораживать образы прошлого. В день, когда ему впервые пришло в голову, кем являются эти смутные фигуры и откуда они, он долго стоял подле Сары, оглядываясь, будто мог защитить ее. В тот день, как бы подтверждая его догадку, один из замораживателей бродил вдоль берега, не сводя глаз с молодого человека и его недвижной возлюбленной. А настоящие... Ллойд ни в грош не ставил настоящее и не собирался делить с современниками их заботы. Настоящее было чуждым, преисполненным насилием, оно пугало его, хоть и не настолько, чтобы он примерил угрозу на себя лично. Для него настоящее оказалось таким же туманным, как и будущее. Реальными были лишь замороженные островки прошлого. В день, когда ему впервые довелось стать свидетелем оживания картины, он бросился на лужайку бегом и простоял там до позднего вечера, без конца пытаясь уловить первые признаки того, что протянутую к нему рука вздрогнет. Август 1940 года. Только здесь, на прибрежных лугах, где до города было далеко и дома скрывались за деревьями, к Томасу возвращалось чувство единения с настоящим. Только здесь прошлое и настоящее сплавлялись в нечто целое, ведь здесь почти не произошло перемен. Здесь была возможность постоять перед образом Сары и вернуться в тот летний день 1903 года, вообразить себя прежним молодым человеком, приподнявшим соломенную шляпу и преклонившим колено. Замораживатели попадались редко, а немногие живые картины, остававшиеся в поле зрения, вполне могли быть также из его времени.
Неподалеку на тропе он видел пожилого рыболова, запертого во времени в тот момент, когда он вытаскивал из ручейка форель, мальчишку в матросском костюмчике, неосторожно удравшего от няньки, молоденькую хохочущую служаночку с ямочками на щеках. Ее кавалер решил пощекотать ее под подбородком. Правда, сегодня в привычную картину вторглась настоящая и вторглась грубо. Ошметки сбитого бомбардировщика разлетелись по всей лужайке. Густой дым плыл жирным облаком через реку, а тлеющая трава окаймляла облако белой оторочкой. Значительная часть лужайки выгорела до черноты, и Сару было не разглядеть, она потерялась в дыму. Томас остановился, достал из кармана носовой платок, пропитал платок водой из реки и, отжав, прикрыл влажной тканью нос и рот. Обернувшись, понял, что привел за собой ни много ни мало 8 замораживателей. Они вроде бы не обращали на него внимания и продолжали двигаться нечувствительные к дыму, шли прямо по горящей траве, пока не подступили вплотную к обломкам самолета. Один из них принялся менять что-то в настройке своего прибора. Поднялся ветерок, слегка развеял дым, отнес в сторону, прижал к земле, и Томас увидел Сару. Милый образ поднялся над серой пеленой. Он поспешил к ней, встревоженный близостью пылающих обломков, хоть и знал наверняка, что ни пожар, ни взрыв, ни дым не могут причинить любимой никакого вреда. Ноги разбрасывали тлеющую траву, переменчивый ветер поднимал дым к его лицу, завитки клубились у самых ноздрей, глаза слезились. Хорошо еще, что смоченный платок все-таки служил фильтром. Когда едкий масляный дым от горящего самолета достигал его гортани, он кашлял и задыхался. В конце концов, он решил переждать. Сара, укрытая коконом замороженного времени, была в безопасности, и какой же смысл ему погибать от удушья? Через несколько минут огонь погаснет сам собой. Томас отступил за край пожарища, прополоскал платок в реке и сел. Замораживатели довольно долго изучали обломки с большим интересом, проникая в самый центр пожара. Справа раздался звон колокола, и спустя мгновение на узкой дороге позади лужайки затормозила пожарная машина. Из нее выскочили 4 или 5 и застыли, изучая картину на расстоянии. Сердце у Томаса оборвалось. Он догадался, что последует дальше. Ему случалось видеть снимки сбитых немецких самолетов в газетах. Вокруг неизбежно выставлялась охрана. Если тоже произойдет и на сей раз, ему не подойти к Саре как минимум 2-3 дня, а то и неделю. Хоть сегодня у него еще оставался шанс побыть с ней. Он сидел слишком далеко от пожарных, чтобы слышать, о чем они говорят, однако гасить пожар они, по всей видимости, не собирались. Из фюзеляжа по-прежнему сочился дым, но пламя уже не вырывалось, да и дымила в основном трава. Поскольку домов в непосредственной близости не было и ветер дул к реке, угроза распространения пожара казалась маловероятной. Томас поспешил к Саре. И вот она перед ним. Глаза сияют, зонтик поднят, рука протянута. Рядом дымились обломки, но трава, на которой она стояла, оставалась зеленой, сырой и прохладной. Точно так же, как ежедневно в течение 5 с лишним лет он замер, пожирая ее глазами. А вдруг удастся уловить намек, что картина вот-вот оживет? Затем, как бывало частенько, он сделал еще шаг вперед в зону остановленного времени. Ноги, казалось, ступили на траву 1903 года, и тем не менее их обвело пламя, и пришлось немедленно отступить. 3 или 4 замораживателей направились в его сторону. Очевидно, они завершили осмотр останков самолета и пришли к выводу, что следы крушения не стоят создания картины. Томас старался не обращать внимания на незваных гостей, но игнорировать их молчаливое присутствие было не так-то просто. Над ними клубился дым, густой, насыщенный смрадом горящей травы, а он не отводил глаз от Сары. Она застыла во времени, и точно так же застыла и его любовь к ней. Прошедшие годы не охладили его чувства. Напротив, приняли их под охрану. Замораживатели наблюдали за ними. Теперь все 8 подошли на расстояние не более 10 футов, и все 8 глазели на Томаса, как на редкостный экспонат. С дальнего конца лужайки один из пожарных сердито окликнул его. Само собой, пожарным казалось, что он здесь один. Они не видели живых картин, понятия не имели о замораживателях. Тот, кто кричал, решил подойти поближе, взмахом руки приказывая Томасу удалиться. Однако на то, чтобы приблизиться вплотную, ретивому служаке должна потребоваться еще минута, если не больше. Этого хватит. Тут один из замораживателей сделал шаг вперед, и Томас вдруг заметил, что захваченное в плен лето начало таять. Подле ног Сары зазмеился дым, пламя лизнуло влажную, сбереженную во времени траву у ее щиколоток, а затем подпалило и кружевную оборку платья. Рука, протянутая к Томасу, опустилась. Зонтик упал на землю.
Голова девушки поникла, но Сара увидела его, и шаг, начатый 37 лет назад, был наконец завершен. «Томас!» Голос звучал ясно, как много лет назад. Томас бросился к девушке. «Томас, откуда этот дым? Что случилось?» «Сара, любимая!» Когда она очутилась в его объятиях, до него дошло, что ее юбка горит, и все равно он обвел руками ее плечи и прижал к себе настойчиво и нежно. Он ощутил ее щеку, которая все еще пылала румянцем, вспыхнувшим давным-давно. Волосы, выбившиеся из-под капора, упали Томасу на лицо, и уж точно, что руки, которые легли ему на талию, обнимали его не слабее, чем он ее плечи. Смутно-смутно он различил позади Сары движение серых теней. Мгновение спустя все звуки погасли, а дым перестал клубиться. Пламя, охватившее было кружева на юбке, застыло. Прошлое и будущее слились, настоящее поблекло, жизнь замерла. И для Томаса вновь наступило бесконечное лето. Дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание. Вы знакомились с рассказом Кристофера Приста «Бесконечное лето» в переводе с английского Олега Битова.

0: Орсон Скотт Карт. Тот, кто ходит по пятам. Встречая свой 12-й день рождения, Рюбен Айвис решил, что этот год будет для него удачным. Его собака и его доктор не согласились с этим, но Рюбен не обратил внимания на их мнение. Мейнард со своими когтями и глазищами мог сидеть под кроватью сколько вздумается, а доктор, ну, он был одним из них, и Рюбен не испытывал к нему ничего, кроме презрения. Свое отношение он демонстрировал, являясь на прием ровно на 15 минут позже назначенного времени, хотя прекрасно понимал, что тем самым сбивает расписание доктора на весь оставшийся день. А едва доктор привыкал к его опозданиям и назначал другому посетителю прийти пораньше, Рюбен являлся вовремя.
1: «Он просто так показывает, что ему на нас наплевать», — шепнул доктор сестре.
0: «Вот скучище-то», — подумал Рюбен. А Мейнард со смущенным видом залез под кресло, больше напоминая овцу, чем овчарку. «Очень робкую овчарку», — подумал Рюбен.
1: «Что тебя так развеселило?» — спросил доктор.
0: Рюбен усмехнулся.
1: «Вы?
0: В этих бифокальных очках вы выглядите просто кошмарно».
1: «Спасибо, Рюбен», — ответил доктор.
0: «Сегодня в 9:37 мне исполнилось 12», — сообщил Рюбен. «С днем рождения тебя!»
1: «О, черт! Как вам это удается?»
0: «Удается что?» — спросил доктор с выражением безграничного терпения.
1: «Быть искренним, правду вы говорите или нет? То есть не может быть, чтобы вы...»
0: «Но я говорил совершенно искренне», — сказал доктор. Рюбен засмеялся. «Ну и каково ощущать себя 12-летним?»
1: «Все эти годы меня обманывали», — ответил Рюбен.
0: «Неужели?» — сказал доктор. Он выглядел чуть более заинтересованным, чем всегда.
1: «Ох, доктор, да!» — воскликнул Рюбен. «Все строят против меня козни, повсюду меня преследуют, хотят до меня добраться. Защитите меня!»
0: Доктор вздохнул и передвинул бумаги на столе. Рюбен упал на колени.
1: «Значит, вы мне не поможете! Вы один из них! Теперь я это вижу! Мейнард, хоть ты меня спаси!» — закричал Рюбен и вцепился в пса, забившегося под кресло.
0: Мейнард разозлился и укусил его. Рюбен посмотрел на следы зубов на своей руке.
1: «И ты, Мейнард», — пробормотал он.
0: «Доктор, посмотрите! Даже Мейнард!» «Паранойя не повод для шуток», — Рюбен заявил доктор.
1: «Он думает, я шучу», — сказал Рюбен Мейнарду и горько рассмеялся.
0: «Когда вокруг Земли летают вражеские корабли, и любой может оказаться предателем», — подумал доктор. «Паранойя — закономерное явление. Небо — враг. Окружающий мир — враг. Единственный способ избавиться от страха — оказаться в могиле. Но Рюбен не параноик». Рюбен стал жевать листья искусственного растения.
1: «Быть сумасшедшим не так уж плохо», — проговорил доктор. «Только не нужно притворяться безумнее, чем ты есть. Как ты считаешь?»
0: «Ух-ух-ух!» Рюбен снова уселся в кресло.
1: «Нельзя проявлять негативные эмоции по отношению к человеку с нарушениями психики. Закон 7, параграф 3».
0: «Я доктор», — напомнил доктор. «И если захочу, могу послать тебя к черту».
1: «А вы хотите?»
0: «Иди к черту», — ответил доктор.
1: «Я был у него», — сообщил Рюбен загробным голосом. «И до сих пор не вернулся».
0: «Каково ощущать себя 12-летним?» — задал новый вопрос доктор.
1: «Этот год будет для меня удачным», —

0: Доктор непонимающе взглянул на него. «Что значит удачным?»
1: «Удача — это когда тебе везет», — ответил Рюбин. «Когда ты добиваешься успеха. Другими словами, когда все идет, как тебе хочется».
0: «И каким же образом, — спросил доктор, — свершится такое чудо?» Но Рюбин не отвечал. Оставшиеся полчаса он просто сидел и гладил Мейнарда. В конце концов доктор встал, открыл дверь и проговорил:
1: «Время вышло. Оно было потрачено впустую.
0: Увидимся на следующей неделе в 3:30. Если опоздаешь, я аннулирую твою карточку».
1: «Если я опоздаю, — ответил Рюбин, — мы увидимся, когда я приду».
0: Глядя, как Рюбин шагает к двери, доктор вздохнул. Рюбин улыбнулся. Он не считал визит успешным, если доктор, провожая его взглядом, не вздыхал. Мальчик спустился в метро, прокомпостировав на входе билет. Выходя в центре города, он показал контролеру свою красную карточку. Тот жизнерадостно улыбнулся и знаком велел проходить, но Рюбин заметил, что этот человек невольно отступил, а взгляд его полон страха. Рюбин не удивился. Большинство людей реагировали на него именно так. Ему это не нравилось, но, по крайней мере, он мог везде проходить бесплатно. Дополнительная льгота, предоставляемая людям с нарушениями психики. Он вошел в зал ожидания, где на больших экранах горело расписание поездов. Вокруг толпились люди. Рюбин остановился и опустил Мейнарда на пол. В поездах он всегда брал Мейнарда на руки, потому что вибрация заставляла пса нервничать, и он мог сделать лужу.
1: «Народу сегодня больше, чем всегда», — сказал Рюбин Мейнарду.
0: Пес фыркнул.
1: «Народу всегда много», — подумал Рюбин. «Интересно, как все выглядело, когда людям разрешалось иметь собственные автомобили? Почему метро тогда не прогорало? Паршивый сервис. На сиденьях всегда налеплена жвачка. Никто бы никогда не ездил в метро, если бы без него можно было обойтись. Но без него нельзя обойтись».
0: Рюбин закрыл глаза и досчитал до 200. Люди таращились на мальчика, но, заметив у него в руке красную карточку, отворачивались. Это противозаконно – таращиться на человека с нарушениями психики. Потом Рюбин открыл глаза. Первый, кого он увидел, был высокий мужчина в деловом костюме. Рюбин пошел было за ним, но потом вдруг понял, что этот человек смахивает на отца, и остановился, как вкопанный. Нет, это не отец. И все же Рюбин передумал за ним идти. Он вспомнил, когда в последний раз виделся с отцом. Отец явился на его день рождения. Наверное, сегодня явится. Эта мысль огорчила Рюбина и даже вызвала смутное ощущение страха. Да, отец придет, а мамы нет. Рюбин сплюнул. Люди вокруг не возмутились. Это незаконно – возмущаться антиобщественными поступками человека с нарушениями психики. Рюбин закрыл глаза и снова принялся считать. Когда он открыл глаза, он увидел невысокого коренастого мужчину в дорогом костюме. Мужчине, похоже, было ужасно жарко, несмотря на кондиционеры, и Рюбин подумал, что забава может получиться неплохой. Спрятав красную карточку в карман, мальчик пошел за этим человеком. Первые несколько кварталов следовать за ним было нетрудно. Вокруг было много народу, и Рюбину удавалось идти незамеченным за коренастым мужчиной на расстоянии 10 футов. Рюбину ничего не стоило затеряться среди толпы взрослых. Только в такие моменты мальчик и радовался, что он еще ребенок. Но потом человек свернул в длинный, почти пустой переулок, где не было никого, кроме разгружающих автомобиль рабочих. Проходя мимо, человек помахал им рукой. Рабочие ответили тем же. Рюбин достал из кармана резиновый мячик и бросил вслед коренастому мужчине.
1: «Давай, Мейнард», — сказал мальчик. «Отрабатывай свое собачье печенье».
0: Мейнард бросился за мячиком, но обратно не принес, а наоборот, подтолкнул его носом еще дальше.
1: «Принеси!» — закричал Рюбин.
0: Однако пес знал свое дело. Он догнал мяч и снова его подтолкнул.
1: «Неси сюда мячик, шавка ты беспородная!» — завопил Рюбин.
0: Люди перестали работать и уставились на Рюбина, как тому показалось подозрительно.
1: Один из рабочих посмотрел туда, где за поворотом улицы только что скрылся человек, которого преследовал Рюбен. Потом снова перевел взгляд на мальчика. «Почему ты не в школе, парень?» — спросил он. Рюбен вытащил из кармана красную карточку. «А, понятно», — смутился рабочий. «Эй, парень, извини меня, ладно?»
2: «Да ничего», — ответил Рюбен.
1: Мейнард поймал мяч в самом конце переулка.
3: «Твой пес не слишком хорошо выполняет команду «Апорт», да, парень?»
1: Рабочий явно пытался шутить. Большинство людей стараются вести себя приветливо с теми, у кого нарушение психики. Не чувствуя ничего, кроме презрения, Рюбен потрусил за Мейнардом. Однако, добежав до угла и отобрав у пса мячик, он заметил, что рабочие все еще смотрят ему вслед. Может, что-то заподозрили? К тому же они, похоже, знают человека, за которым шел Рюбен. А, неважно. На улице, куда выходил переулок, было полным-полно народу, и нужного человека нигде не было видно. «Упустил», — подумал Рюбен и дал Мейнарду печенье.
2: «Медленно шевелишься», — сказал он.
1: Пес не обратил внимания на эти слова, жадностью поглощая печенье.
2: «Ты не собака, ты свинья!»
1: Мейнард перестал есть и сердито взглянул на мальчика.
2: «Ладно, ладно, извини. Странный ты какой-то. Такой обидчивый».
1: Мейнард проглотил последний кусок печенья и потрусил по улице.
2: «Ты куда? Изображаешь героя? Хочешь найти его по запаху?»
1: Мейнард остановился, лишь добежав до универмага Ауэрбаха.
2: «Окей, страшилище, северная лайка, давай найдем кого-нибудь другого».
1: Но Мейнард не двинулся с места, и тут из универмага вышел тот самый человек с маленькой коробкой в руке. Преследование возобновилось. Теперь Мейнард трусил впереди Рюбена.
2: «Только давай не будем давить друг другу на психику», — сказал Рюбен, и снова Мейнард не обратил на него внимания, продолжая бежать, как ни в чем не бывало.
1: Когда они добрались до парка Свободы, человек остановился, чтобы купить газету. Потом вошел в парк и уселся на скамейку под деревьями. Неподалеку мальчишки бросали пластмассовую летающую тарелку. Какая-то семья расположилась на пикник. Мужчина углубился в газету. Рюбен и Мейнард минут пять наблюдали за ним. Человек перевернул страницу.
2: 1-0, сказал Рюбен. «Будем считать, что он выиграл. Пошли за кем-нибудь другим».
1: И тут мужчина взглянул на часы, сложил газету и встал. Рюбен хотел было пойти за ним, но лежать на траве было так удобно, а мужчина казался таким скучным. Гораздо интереснее было наблюдать, как мальчишки перекидываются летающей тарелкой. Потом взгляд Рюбена скользнул по скамье. Человек забыл коробку, купленную у Ауэрбаха. «Вот болван!»
2: «Эй, Мейнард!»
1: Рюбен погладил пса.
2: «Пошли за тем придурком! Он оставил на скамье свою коробку!»
1: Тут к скамье подошла женщина с пуделем и присела отдохнуть. Пудель оказался сучкой, причем в течке. Мейнард моментально это учуял, вскочил и потрусил к собачонке, которая, казалось, наблюдала за его приближением с пренебрежительной усмешкой. Мейнард не обратил на это внимания, как будто ему и в голову не приходило, что среди собак тоже могут встречаться снобы. Но вскоре собачка позабыла про свой снобизм, залаяла и бросилась к хозяйке в поисках защиты. Мейнард радостно и неотступно следовал за ней по пятам. Собачонка попыталась скрыться, но ей помешал поводок. Когда Мейнард приблизился, пуделиха бросилась на утек, вырвав поводок из руки хозяйки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: «Гертруда!» — закричала женщина.
1: Гертруда быстро удирала. Мейнард следовал за ней обычной своей, неторопливой с виду трусцой, и все-таки быстро ее нагонял. Собачка повернула обратно к скамье, но Мейнард преградил ей путь.
2: «Гертруда, ко мне!» — вопила женщина. «Чей это пес? Отстань от Гертруды, паршивец!»
1: Рюбен откровенно веселился, наблюдая за происходящим. Но когда женщина обозвала его пса паршивцем, мальчик пришел в ярость.
2: «Кого вы назвали паршивцем?» — спросил он.
4: Это твой зверь?
1: Ага, я его кормлю, ответил Рюбен.
4: Убери его от моей собаки, потребовала женщина.
1: Эй, Мейнард, ко мне, окликнул Рюбен пса, но тот даже не оглянулся. Давай, Мейнард, не то подцепишь какую-нибудь болезнь.
0: Женщина чуть не задохнулась от злости. Но Мейнард, которому надоела погоня, он не привык просить дважды, потрусил назад. Гертруда, совершенно вымотанная, бросилась к женщине. Та наклонилась и поймала поводок.
5: «Гертруда, бедняжка моя!» – запричитала она. «Этот большой мерзкий пес тебя напугал, да?»
6: «Ох, Мейнард, утю-тю-сю-сю!» –
1: передразнивая ее, запричитал Рюбен.
5: «Эта маленькая дрянь от тебя убежала!»
1: Мейнард, всем своим видом выражая отвращение, потрусил прочь, но Рюбен уже добился своего. Женщина его услышала.
4: «Что ты себе позволяешь?» – взорвалась она. «Гуляешь в общественном парке с псом без поводка. Тебя нужно арестовать!»
1: Рюбен достал из кармана красную карточку. Ему нравилось наблюдать, как при виде нее люди сразу делаются добрыми и чуткими. Так случилось и на сей раз. Увидев карточку, женщина тут же стала доброй и чуткой.
7: «Прости, пожалуйста», — сказала она сладким, хотя и несколько натянутым голосом. «Надеюсь, моя собачка тебе не помешала».
1: И она ушла. Был ли в ее словах сарказм? Она говорила слишком уж пылко, и все равно она была ноль. Пустое место.
0: «И все равно она пустое место», — сказал Рюбен Мейнарду.
1: Тут он вспомнил о коробке, которую оставил мужчина, и решил проверить, что тот купил. Но коробки на скамейке больше не было.
0: Рюбен попытался припомнить, проходил ли кто-нибудь мимо, пока они разбирались с собаками.
1: Нет, никто не проходил. Значит, коробку взяла женщина.
0: «Ловко», — подумал Рюбен.
4: «Ловко», — сказал он Мейнарду. «Леди оказалась воровкой».
1: Однако что-то тут не сходилось. Что лежало в коробке? И когда женщина ее взяла? И зачем, если уж на то пошло, мужчина ее оставил? Зачем? Наверное, случайное стечение обстоятельств.
0: Когда он вернулся домой, его уже ждал отец.
3: «Рюбен, мальчик мой!» — жизнерадостно воскликнул он. «С днем рождения, милый! Рад тебя видеть!»
4: «Привет, папа», — ответил Рюбен, открывая банку с собачьим кормом для Мейнарда.
3: «Давно не виделись», — продолжал отец.
1: Рюбен выложил собачий корм в миску. Мейнард, чавкая, принялся за еду.
0: «Разве давно?» — спросил Рюбен.
8: «Я был очень занят».
1: «Я был очень занят», — проговорил отец, и только тут до него дошло, что Рюбен только что произнес эти слова. Отец рассмеялся.
0: «Мама просила передать, что любит тебя».
8: «Очень мило с ее стороны».
1: «А я принес тебе подарок», — сообщил отец, протягивая Рюбену сверток в красивой бумаге.
8: «Спасибо».
1: «Возьми», — сказал отец.
0: Рюбен взял сверток.
1: «Разве ты не собираешься его развернуть?»
8: «А ты хочешь, чтобы я это сделал?»
1: Терпение отца лопнуло. Его терпения никогда не хватало больше, чем на 5 минут.
3: «Да хоть спусти его в туалет, мне-то что?»
1: Рюбен развернул сверток, в нем оказались часы. Очень дорогие. Из тех, что сообщают время, дату, погоду и делают расчеты до 12-го знака после запятой, к тому же в них было встроено коротковолновое радио.
8: «329,95 плюс налог», — сказал Рюбен. «Или тебе сделали скидку?»
1: Отец явно разозлился.
3: «Конечно, я получил скидку, Рюбен. Я же владелец магазина».
8: «А-а-а»,
1: — Рюбен надел часы.
8: «Ты знаешь, что 2 плюс 2 — 4?»
1: «Да, знаю».
8: «И часы тоже знают. Очень умные часы. Спасибо».
1: Рюбен налил в другую миску воды и поставил ее перед Мейнардом. Пес принялся лакать, брызгая на пол. Отец Рюбена сел на кушетку. «Хорошо тут у вас», — сказал он.
8: «Да», — ответил Рюбен. «Правительство каждые 3 года выделяет нам новую мебель. Это заставляет человека с нарушениями психики чувствовать, что он не такой уж псих. Конечно, некоторым просто некуда девать новую мебель, но им все равно ее выдают. А другие, наоборот, ломают ее, и тогда им выдают мебель чаще. Но я нормальный человек с нарушениями психики, и поэтому получаю новую мебель, когда положено.
1: «Рад, что о тебе хорошо заботятся, неискренне», — сказал отец.
8: «Не сомневаюсь. Так совесть тебя меньше мучит, правда?»
1: «Рюбин, ну зачем ты так?»
8: «Мама по мне скучает?» — спросил Рюбин. «Или забыла своего маленького мальчика?»
1: «Не забыла». «Почему бы тебе не сообщить ей, что меня зовут Рюбин? Может, ей это кое-что напомнит?»
8: «Мне 12, я уже большой мальчик с блестящими глазами и взъерошенными, но симпатичными светлыми волосами. Красивый мальчик, она может мной гордиться».
1: Лицо отца стало тоскливым. «Может, спустим на тормозах, а? Ты можешь это сделать хотя бы один день в году?»
8: «Папочка, это единственный день в году, когда я могу не жать на тормоза».
1: «Ну, надеюсь, ты хорошо оттянулся».
8: «Лучше не бывает».
1: Отец сердито зашагал между окном и диваном. «Ты не сумасшедший», — заявил он. «Ты не сумасшедший, мистер гениальный ребенок. Ты просто воображаешь, что слишком хорош для этого мира. Спустись хотя бы на несколько минут с высоты своего IQ, Рюбин. Может, у настоящих людей есть то, чего нет у тебя?»
8: «Я люблю тебя, папочка», — улыбнулся Рюбин.
1: Отец изо всех сил старался промолчать, точно зная, что будет, если он все же ответит. В конце концов, привычка победила, и он сказал: «Я тоже люблю тебя, Рюбин». Рюбин расхохотался. Он смеялся и смеялся, сперва катаясь по кушетке, а потом по полу. Когда, наконец, он замолчал, отца уже не было в комнате, а Мейнард скреб лапой дверцу холодильника. Некоторое время Рюбин лежал на полу, глядя в потолок. Потом лег в постель. Несколько безумных мгновений ему хотелось плакать. Но он уже столько лет не проливал слез, что не стоило начинать сейчас. Ему приснилась мать. Проснулся он от того, что Мейнард облизывал ему лицо. Рюбин преследовал невысокого коренастого мужчину целую неделю, а потом еще одну. Тот жил словно по расписанию. Всегда по понедельникам приходил в парк, где оставлял коробку от Авербаха, а женщина с собачкой как бы случайно проходила мимо и забирала ее. Причем Рюбину ни разу не удавалось заметить, как она это делает. По вторникам человек ездил в аэропорт, где оставлял в камере хранения портфель. Рюбин добирался до аэропорта на метро. По средам коренастый мужчина заходил на почту и, забрав письмо из личной ячейки, вскрывал его на ходу. Внутри оказывался второй конверт, который он как бы случайно ронял мимо почтового ящика. Спустя несколько мгновений появлялся другой человек, подбирал конверт и уходил прочь. Каждый раз Рюбин шел за этим вторым и видел, как, отойдя подальше, тот вскрывает конверт, бросает скомканное непрочитанное письмо в урну, а конверт оставляет себе.
8: «Странно», — думал Рюбин.
1: По четвергам коренастый снова шел в парк, где на этот раз первой появлялась женщина и оставляла пустую коробку из-под собачьего печенья. Мужчина подбирал коробку и бросал в мусорный бак. По пятницам он по 3 часа смотрел в кинотеатре порнофильмы. За это время в зал входили и выходили множество людей, и у Рюбина не было возможности выяснить, подсаживался ли кто-нибудь к его подопечному. Спустя 2 недели Рюбин не знал, что и подумать. Скорее всего, невысокий коренастый мужчина был кем-то вроде курьера. И, скорее всего, доставлял секретные сообщения, но от кого они приходили и кому предназначались? Воображение рисовало Рюбину самые разные картины. Может, так связываются друг с другом члены преступной шайки? Однако мужчина не походил на преступника. Да, Рюбин понимал, что внешность ничего не значит, и все же ему не верилось в такое объяснение. А может, тут замешаны правительственные дела? Это казалось куда более подходящим вариантом. Правительственные служащие всегда тупо следуют однажды заведенному порядку. Именно так и поступал загадочный человек. Но зачем правительственному служащему действовать тайно? Рюбину казалось, что правительство тратит массу времени, скрывая всякое разное от людей, но зачем ему скрывать что-то от самого себя? Оставалось самое безумное предположение. Этот человек — шпион.

следующую среду, идя за своим подопечным, мальчик получил шанс, которого так долго ждал. Очевидно, трюк с письмом имел следующую цель. Если бы кто-нибудь случайно нашел письмо, он просто бросил бы конверт в почтовый ящик, не догадываясь, что внутри что-то важное. Поэтому, когда невысокий коренастый мужчина уронил письмо, Рюбен схватил добычу раньше, чем ее успел взять тот, кому она предназначалась. Он внимательно рассмотрел конверт и бросил в щель почтового ящика. Уходя, мальчик увидел человека, который должен был подобрать письмо. Увидев, что конверта нет, субъект тут же ушел. «Они ничего не заподозрят», — подумал Рюбен. Вернувшись вечером домой, Рюбен записал адрес, который был на конверте. Билл, 14S73, Enterprise, Юта, 842033, мистер Хайрам Вейнскотт, 14.08S22.00E, Солт-Лейк-Сити, Юта, 84.12.36. Вот и все. Вперемешку и адрес отправителя, и адрес получателя. Рюбен решил, что это код. Он сел, выписал алфавит и попытался всеми разумными способами связать цифры на конверте с буквами алфавита, а буквы на конверте с цифрами. Однако все его усилия окончились ничем. Он так и уснул, сидя за столом. Проснувшись и взглянув на плоды своих вечерних трудов, Рюбен решил, что все его подозрения — сплошная глупость. Письмо ровным счетом ничего не значит. Просто тот человек — чудак, и у него странные привычки. Он все время роняет письма, вечно забывает в парке коробку от Ауэрбаха, а портфель оставляет в камере хранения просто ради забавы. А еще обожает непристойные фильмы. Но все это ровным счетом ничего не значит. Потом Рюбен снова посмотрел на адрес и внезапно понял, как все просто. Адрес настоящий, в нем указано, кому адресовано письмо. Зато обратный адрес написан просто для отвода глаз. Рюбен растолкал заворчавшего Мейнарда, который рассердился, что его так рано вытаскивают из дома, и доехал сначала до 13-й Южной улицы, а потом до 21-й Восточной. Выйдя, он оказался на углу 14-й и 22-й улиц. Нет, это не 14-08. Еще одна теория рухнула. Расстроенный Рюбен спустился в метро и поехал обратно. И в тот миг, когда он выходил из подземки, до него дошло, что означает адрес.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Продолжение. Он отправился в библиотеку, взял карту штата Юта и нашел «Энтерпрайз» в юго-западном углу штата. В 14 милях к северу и 7 милях к западу от города Энтерпрайз, штат Юта, не было ничего, кроме диких гор. Это место лежало в стороне от дорог, городов и даже мелких селений. Если число 14 означает день, цифра 8 означает месяц, а 22:00 – время, это случится через 3 дня в 10 вечера. В такой час уже темнеет, и когда в 14 милях к северу и 7 милях к западу от Энтерпрайза в штате Юта что-то произойдет, ни одна живая душа этого не увидит. Что же там должно случиться? Чья-то встреча? Парашютный десант?

0: передача важного сообщения? Какая разница? Коренастый человек доставил письмо, но тот, кому предназначалось послание, его не получил. Состоится ли теперь встреча или парашютный десант, или передача сообщения? Они наверняка подстраховались на такой случай, и все произойдет точно по расписанию. «Я должен что-то предпринять», — подумал Рюбин. Ему и в голову не пришло, что все это не его дело. Может, он и презирает всех своих знакомых, но враг есть враг. Рюбин направился прямиком в приемную доктора. Было не его время, но доктор его принял. Рюбин рассказал обо всем, чем занимался за две последние недели. О невысоком коренастом человеке, о письмах и, наконец, о расшифрованном адресе и о своих догадках. По мере того, как он рассказывал, доктор все больше подавался вперед. «Думаю, сегодня знаменательный день», — сказал он.
1: «Конечно!» — воскликнул Рюбин. «Мы должны сообщить обо всем властям! То есть вы должны сообщить, потому что мне-то они не поверят!»
0: «А почему ты считаешь, что тебе они не поверят?» — Рюбин спросил доктор.
1: «Потому что у меня нарушение психики. Они просто сообщат вам о моей очередной безумной выходке».
0: «А почему, как ты думаешь, они так поступят?»
1: «Потому», — ответил Рюбин, — «что такое вполне мог придумать какой-нибудь параноик или шизофреник. Вы знаете, что я не параноик и не шизофреник, а они этого не знают».
0: Доктор был явно очень доволен собой. «Ты ощущаешь свою беспомощность и хочешь заручиться поддержкой авторитетного человека?» Рюбин посмотрел на доктора, склонив голову к плечу.
1: «Да, док, именно так».
0: «И давно у тебя появилось ощущение беспомощности? Или это началось совсем недавно?» Рюбин встал.
1: «Пошли, Мейнард, доктор занятой человек».
0: «Вовсе я не занятой», — доктор тоже встал. «У меня сколько угодно времени для разговора».
1: «Зато у меня дел по горло», — заявил Рюбин.
0: Доктор вздохнул, однако сейчас это не доставило Рюбину удовольствия. Он мог бы сразу догадаться, что доктор отнесется к его рассказу просто как к еще одному симптому болезни. Поэтому Рюбин отправился к единственному человеку, к которому мог обратиться. Офис отца находился в старом здании горнодобывающей компании в самом центре города. Нажимая кнопку лифта, Рюбин почувствовал, как у него похолодели руки. Когда лифт рывком остановился на 16 этаже, колени мальчика дрожали, ему было трудно дышать. Он бывал в офисе отца всего один раз 5 лет назад, еще до того, как... Секретарь заявил, что отца нет на месте.
1: «Не морочьте мне голову», — нетерпеливо сказал Рюбин. «Он всегда здесь. Передайте, что его маленький мальчик хочет его видеть».
0: Бросив на Рюбина сердитый взгляд, секретарь встал и сделал охраннику знак подойти. Охранник покинул свое место у входа и присел на край покинутого стола. Через несколько минут секретарь вернулся и прошептал что-то охраннику на ухо. «Все в порядке, сынок», — сказал охранник. «Пошли со мной». Коридор, по которому они шли, был устлан ворсистым ковром, стены его были облицованы настоящим деревом. В конце коридора они свернули направо и, наконец, добрались до офиса отца. Охранник открыл дверь и пропустил Рюбина. «Привет, Рюбин». Отец как-то странно на него посмотрел.
1: «Привет, папа», — ответил Рюбин,
0: удивляясь, что ему пришло в голову обратиться за помощью к этому человеку. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил отец.
1: «Мне нужна твоя помощь», — ответил Рюбин.
0: Мейнард принялся царапать лапами пол перед настоящим деревянным письменным столом отца. Мальчик нагнулся и поднял пса на руки.
1: «Извини».
0: «Ничего страшного. Садись и рассказывай». И тогда Рюбин рассказал о невысоком коренастом человеке, о письмах, конверте и пустынных горах к северо-западу от Энтерпрайза. Слушая, отец то и дело кивал. «Ты обращался в полицию?» — спросил он.
1: «Нет. Я же человек с нарушениями психики, помнишь? Нужно, чтобы ты поговорил с ними».
0: Отец кивнул, и Рюбин почувствовал облегчение, пока не услышал следующие слова. «У тебя есть еще какие-нибудь доказательства?»
1: «Разве тех, что я привел, недостаточно?» — спросил Рюбин.
0: «Ну, это выглядит не слишком убедительно.
1: Может, кто-то просто написал на конверте неправильный адрес.
2: Но ведь все сходится,
1: чувствуя пустоту в груди, возразил Рюбин.
2: А как насчет поступков того субъекта?
1: Люди частенько совершают странные поступки, сказал отец. Ты рассказывал эту историю доктору? Рюбин молча смотрел на отца, замечая, как тщательно тот обдумывает каждое слово, как нервно вертит в руках телефонную трубку. Мальчик понял, что отец не верит ему, боится его и хочет, чтобы здесь оказался врач.
2: «Доктор?» – переспросил Рюбин. «Конечно. Давай, отец, позвони ему. Уверен, он тебя успокоит. Скажет, что воспринимает все случившееся как признак пробуждающегося у твоего маленького мальчика гражданского сознания, посоветует радоваться тому, что я теперь пытаюсь поладить с отцом и добиться расположения людей, совершая героические, пусть и воображаемые дела».
1: Рюбин встал и направился к двери.
2: «Пошли, Мейнард, хватит лизать ковер!»
1: Когда Рюбин вышел на улицу, на него нахлынули злость и горечь.
2: «Ну зачем он суетится? Ему все равно ни в жизнь не поверят. Они все хотят одного — справиться с ним, словно он эпидемия или лесной пожар. Даже мать, и даже когда он был совсем маленьким».
1: Думая о матери, Рюбин всегда вспоминал, как та пыталась разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, но сама боялась, боялась, как отец, как доктор, как все люди на улице. Он достал свою красную карточку, и все начали расступаться, пропуская его. Даже большие деревья на Мейн-стрит, казалось, отшатывались в ужасе. Мейнард остановился и задрал лапу на одно из деревьев.
2: «Хорошая мысль», — сказал Рюбин. «Пусть они все подохнут. Пусть враг высадится и всех их покорит. Они того заслуживают».
1: Расправляясь с сэндвичем в ресторанчике на станции метро, мальчик пытался представить, каким будет вражеское вторжение. Он представил, как белокурый гигант тащит куда-то отца, закованного в кандалы, и зрелище получилось неплохое.
2: Однако, если то же самое случится с матерью...
1: Рюбин положил сэндвич, встал с кресла и вышел, показав красную карточку кассирше, которая улыбнулась ему, хотя в ее глазах был страх. Он доехал до Мюррея и пересел на поезд, идущий до Хлопкового каньона. Вагон был битком набит глазеющими на достопримечательности туристами и пенсионерами, которые ехали в свои загородные дома. Рюбин вышел на седьмой остановке и по извилистой асфальтовой дорожке зашагал к большому дому, прильнувшему к склону каньона под сенью огромных сосен. Такой деревянный дом мог принадлежать лишь мультимиллионеру. Рюбин усмехнулся при мысли о том, как богат его отец. Подойдя к двери, он остановился, не дотрагиваясь до дверной ручки. Наверняка его уже ожидают. И наверняка прикосновение к ручке включит сигнал тревоги. Он помнил, как тут все устроено. Он опустился на колени на дверной коврик, чтобы камера смогла поймать не лицо его, а только макушку, словно здесь совсем маленький мальчик. Потом локтем нажал на дверной колокольчик. Женский голос спросил:
3: «Кто там?»
2: «Из бакалейной лавки», — ответил Рюбин.
3: «Сегодня?»
1: Женщина помолчала.
3: «Сегодня четверг. По четвергам нет поставок».
2: «Меня послали, вот я и пришел», — сказал Рюбин.
3: «Хорошо».
1: Женщина со вздохом открыла дверь. Не вставая с колен, Рюбин протиснулся внутрь и, лишь одолев порог, поднялся. Из кухонного интеркома донеслось:
3: «Пожалуйста, просто оставь все на столе».
1: На кухню он, конечно же, не пошел. Взбежал по лестнице в гостиную, потом миновал короткий коридор и приблизился к приоткрытой двери. Внутри кто-то стучал на машинке. Рюбин подошел к двери, толкнул ее, и там... Да, там за пишущей машинкой сидела его мать. Она склонилась над работой, ее темные волосы падали на клавиши. Рюбин часто заставал ее за этим занятием, когда еще жил здесь. Потом она почувствовала чье-то присутствие и подняла взгляд. Она была красивая, с мягкими чертами лица, большими глазами и белым шрамом на левой щеке. Мгновение мать просто смотрела на него. Потом в ее глазах одновременно вспыхнули узнавание и страх.
3: «Рюбин?»
1: – прошептала она.
3: «Мама?»
1: Он шагнул в комнату. Она встала и отступила к окну.
3: «Подожди», — сказал Рюбин.
4: «Не подходи», — ответила она.
3: «Мама, выслушай меня».
4: «Ты не должен был сюда приходить».
1: Ее голос сорвался от страха.
4: «У тебя отберут карточку и отправят в плохое заведение».
3: «Не отправят, если ты выслушаешь меня. И если ты мне поможешь».
1: Ее лицо побелело, как мел. Она покачала головой, притронувшись к шраму на щеке.
3: «Мама, мне очень жаль», — продолжал Рюбин. «Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста, доверься мне.
4: Уходи».
1: По ее щекам потекли слезы.
3: «Мама, я люблю тебя».
1: Рюбин протянул к ней руки.
3: «Видишь, у меня с собой ничего нет. Обещаю, я тебе ничего не сделаю».
4: «Нет».
3: «Мама, ты должна выслушать меня!»
1: Она закрыла глаза и с отчаянием прошептала:
3: «Я слушаю».
1: И в третий раз за сегодняшний день Рюбин рассказал историю о невысоком коренастом человеке и конверте. Рассказал и о том, что уже разговаривал с доктором и отцом.
3: «Ты мне веришь?» — спросил он.
1: Она открыла глаза и посмотрела на него.
4: «Это правда?» «Каждое слово!»
1: Рюбину хотелось кричать, но он сдерживался и почти шептал.
4: «Я ничего не придумал!»
3: «Даже не знаю», —
1: сказала мать.
4: «Не знаю, верить тебе или нет.

0: Рюбина упало сердце. На этот раз боль и тяжесть в груди были невыносимы, и он заплакал.
1: «Ну, ты просто поверь», —
0: сказал он, или точнее попытался сказать, потому что с губ не срывалось ни звука. Она сделала шаг к нему и остановилась, пораженная зрелищем, которого никто не видел вот уже 5 лет. По щекам Рюбина текли слезы.
1: «Покажи», —
0: сказала она.
1: «Сейчас я пойду с тобой, и ты мне это покажешь».
0: Рюбин кивнул, рухнул на колени и зарыдал, повторяя снова и снова:
1: «Ты должна мне верить!»
0: Наконец рыдания стихли. Голова у Рюбина кружилась, горло соднило, и вдруг он понял, что его обнимают руки матери. Внезапно устыдившись, он встал и шагнул в сторону. Посмотрев ей в глаза, он понял, что хотя в них светится любовь, неожиданное резкое движение испугало ее.
2: «Сколько сейчас времени?» – спросил он.
1: 2:15.
2: «Еще не поздно. Пойдем, и я все тебе покажу».
0: Они вместе доехали до парка и спустя полчаса уже оказались там, где Рюбин обычно поджидал женщину.
2: «Давай бросать палку Мейнарду. Это выглядит естественно. Просто сделай вид, что ты моя...»
0: Она кивнула.
1: «Хорошо».
0: Через 10 минут появилась женщина с пуделем. Мейнард бросил на собачку тоскующий взгляд, но продолжал играть с палкой.
2: Рюбин велел матери, чтобы та смотрела на женщину только украдкой.
0: Уголком глаза он заметил, как хозяйка Гертруды дала своей собачке печенье, потрясла коробкой и бросила ее рядом со скамьей. Точно так же, как делала 2 последние недели. Потом женщина встала и ушла.
2: Рюбин опустился перед Мейнардом на колени.
1: «Давай, Мейнард», — сказал он.
2: «Заработай печенье, принеси коробку».
0: Рюбин встал и швырнул палку в сторону скамьи. Мейнард бросился за палкой, но, оказавшись рядом с коробкой, принюхался, задрал лапу на скамью, подхватил коробку и побежал обратно.
2: «Плохой пес», — громко сказал Рюбин, но Мейнард понял, что на самом деле его похвалили, и терпеливо дождался печенья, которое мальчик потихоньку ему и бросил.
0: Взяв коробку, Рюбин сказал матери:
1: «Порядок. Пошли. Медленно, непринужденно, на тот случай, если за нами наблюдают».
0: Не оглядываясь, они вышли из парка и сели на поезд, идущий в Магну. На первой же остановке Рюбин сказал, что здесь им надо выйти. Так они и сделали, и пересели на поезд, идущий до Кирнса. После еще нескольких пересадок они поехали в деловую часть города, и только тогда Рюбин взглянул на коробку, которую держал в руках.
1: «Что означает эта коробка?» — спросила мать.
2: «Не знаю», — пожал плечами Рюбин. «Раньше я никогда их не поднимал. Просто видел, как женщина оставляет очередную, а тот тип поднимает и выбрасывает коробку в мусор».
0: Его вдруг охватил леденящий страх, что в коробке ничего не окажется. И тогда мать решит, что он все выдумал и что он на самом деле сумасшедший. И расскажет об этом доктору, а доктор, узнав, что Рюбин нарушил правила и явился к матери, отнимет у него карточку и отправит в больницу, где он вскоре умрет. Рюбин заглянул в коробку и увидел внутри нечто завернутое в фольгу. В фольге оказались 3 микрофиши. Конечно, они были слишком маленькие, чтобы их прочесть, но при виде них мать побелела.
1: «Значит, и впрямь что-то затевается», — сказала она.
0: Так она не верила ему.
1: «Рюбин, Рюбин», — продолжала она с улыбкой, — «я так надеялась, что мы отправились в парк не зря».
0: Его охватило странное чувство. Улыбка матери была такой теплой, что лицо мальчика полыхнуло пульсирующим жаром. Она надеялась, что они что-то обнаружат.
1: «Возьми их», — сказал он. «Положи в свой кошелек. Мы пойдем в федеральное здание, в офис ФБР». «Хорошо».
0: Она положила микрофиши в кошелек.
1: «Ты видела, как женщина оставила коробку», — сказал он. «Видела, как все произошло?» «Конечно. Я все видела. И теперь, когда у нас есть это...»
0: Она похлопала по сумочке.
1: «Я уверена, что 14-го кто-то явится в Энтерпрайз».
2: «Хорошо бы», — ответил Рюбин. «Дело-то серьезное».
0: Дальше они ехали в молчании. Но когда вышли на станцию и зашагали к федеральному зданию, Рюбин, не раздумывая, взял мать за руку. ФБР поверили Рюбину и его матери. Или точнее, поверили микрофишам.
2: Рюбин пробыл в федеральном здании несколько часов, объясняя, как, что, когда и где, а агент ФБР уважительно выслушал его умозаключение насчет конверта. «Спасибо, парень», — сказал агент, когда мальчик закончил. «Теперь мы сами этим займемся». Итак, Рюбин с матерью ушли. Он проводил ее до двери дома в каньоне, и она пригласила его заходить. «Но потом я буду возвращаться к себе», — ответил он и повернулся, чтобы уйти, но потом кое о чем вспомнил. «Мама?»
3: «Да».
2: «Отцу вовсе не обязательно, я ему не скажу». И с этими словами она закрыла за собой дверь. Рюбин и Мейнард отправились домой. Этой ночью Рюбин спал плохо. Ему снилось, как отец избивает мать, хотя он никогда не видел ничего подобного. А потом ему приснилась женщина в парке с собачкой по кличке Гертруда. Он следил за женщиной, но, как всегда случалось и наяву, не заметил, когда она взяла коробку от Ауэрбаха. Стоило ему на мгновение отвести взгляд, как коробка исчезла. Он проснулся, чувствуя себя ужасно грязным. Очистил зубы, но отвратительный вкус во рту не исчез. Рюбин пошел туда, где обычно подкарауливал коренастого невысокого мужчину, и стал ждать. Теперь, когда этим делом занималась ФБР, в слежке уже не было нужды, но ему просто нечем было заняться. Однако мужчина не явился. Рюбин прождал весь день и в конце концов явился к кинотеатру, куда обычно ходил его подопечный. Очередной порнофильм закончился, но среди людей, покидавших кинотеатр, невысокого коренастого мужчины не было. Почему сегодня тот нарушил свое обычное расписание? Наступил уикенд, и Рюбин решил походить за кем-нибудь другим. В субботу он сопровождал проститутку до невадской границы. Паспорта у него не было, поэтому пришлось сесть на поезд и вернуться в Солт-Лейк-Сити. В воскресенье он шел по второй южной за пьяницей и под конец пустил в ход свою красную карточку, чтобы купить ему бутылку спиртного. Пьяница поблагодарил и предложил выпить вместе. Рюбин отказался, но Мейнард немного полакал. Потом они с Мейнардом вернулись домой и смотрели по телевизору про убийство и счастливые семьи. Воскресенье пришлось на 22 октября, и, ложась спать, Рюбин понял, что бы враги ни готовили к северо-западу от «Энтерпрайза», этого не случилось. На следующий день невысокий коренастый мужчина снова действовал по своему обычному расписанию. Коробка от Ауэрбаха, скамья в парке, женщина с собачкой. Поскольку все уже закончилось, Рюбин позволил Мейнарду побегать за пуделем. Женщину это ужасно разозлило, а Рюбин рассмеялся. Собаки с лаем носились по берегу пруда, утки торопливо уплывали прочь.
3: «Позови своего пса», — попросила женщина. «Пожалуйста, у Гертруды будет расстройство желудка».
2: Она осторожно подбирала слова, помня о красной карточке Рюбина. Но мальчик не обратил на нее внимания, он не сводил глаз со скамейки. И снова коробка от Ауэрбаха исчезла, хотя он был совершенно уверен, что женщина к ней не прикасалась. Гертруда подбежала к хозяйке, еле сдерживающей ярость, и женщина подхватила собачку на руки. Мейнард скакал вокруг, пытаясь достать Гертруду, но потерпел неудачу и только запачкал грязными лапами юбку женщины. Рюбин засмеялся. Женщина пнула Мейнарда. Рюбин перестал смеяться. Это был неосторожный поступок со стороны хозяйки Гертруды. Мейнард отличался скверным нравом и всегда кусал пинающие ноги. Пес зарычал на женщину, топнул и снова, и на этот раз Мейнард укусил ее за ногу. Однако женщина не завизжала, как того ожидал Рюбин. Она просто стряхнула Мейнарда с ноги, отбросив пса в сторону, сердито глянула на Рюбина и ушла со своей Гертрудой на руках. Мейнард, не двигаясь, лежал на земле. Рюбин подошел и спросил:
3: «Эй, Мейнард, у тебя что, приступ старческой слабости?»
2: Но Мейнард не отреагировал на насмешку. Он был мертв. Когда Рюбин окончательно в этом убедился, он поднял мертвого пса на руки и пошел домой. Дома он положил тело Мейнарда на ковер. Крови не было. Не было никаких ушибов или переломов. Мейнард просто укусил женщину и умер. Рюбин позвонил в ФБР. Тот, кто взял трубку, велел ему привести собаку, и мальчику показалось, что голос у сотрудника порядком обеспокоенный.
1: «Что случилось?» — едва явившись, спросил Рюбин агента ФБР.
2: Агент, взглянув на труп Мейнарда, одновременно задал тот же самый вопрос. «Что случилось?»
1: «Леди в парке», — ответил Рюбин. «Он ее укусил».
2: «И?»
1: «И умер».
2: «Что она такое сделала?»
1: «Он просто укусил ее, понимаете?» — слегка раздраженно повторил Рюбин, хотя и знал, как опасно здесь проявлять свои эмоции.
2: «И умер».
1: «Это трофей человека в полосатом костюме», — сказал Рюбин, рассеянно поглаживая собачью шерсть.
2: «Послушай, парень, все, что ты до сих пор нам говорил, оказалось правдой, но у тебя ведь нарушение психики, верно? Ты страдаешь галлюцинациями?»
1: Рюбин сердито посмотрел на него. «Никогда в жизни ими не страдал!»
2: «Эй, парень, я просто обязан был уточнить».
1: «А что произошло там, на юге?» — спросил Рюбин.
2: «Даже не знаю, можно ли тебе об этом рассказать», — ответил агент ФБР.
1: «Дьявольщина, пока босс не скажет, что можно, и ты не подпишешь своей кровью, да еще в трех экземплярах обязательство держать язык за зубами, я не пророню ни слова». «Они не приземлились», — проговорил Рюбин.
2: Агент с интересом взглянул на него. «Почему ты так решил?»
1: «Потому что на следующий день после нашего с вами разговора они нарушили свое расписание, да и леди в парке убила Мейнарда неспроста».
2: «Кто такой Мейнард, черт побери?»
1: «Мой пес», — ответил Рюбин.
2: «А у него, оказывается, есть имя», — заметил агент ФБР. «Послушай, ты разрешишь нам сделать вскрытие, чтобы установить причину смерти?»
1: «Вам?»
2: «Я имел в виду одному из наших сотрудников».
1: «Конечно», — ответил Рюбин. «Мейнард не рассердится».
2: Агент ФБР засмеялся. «Это точно». Но он тут же замолчал, заметив выражение лица Рюбина. «Эй, парень, я потом принесу пса обратно, хорошо?» Рюбин кивнул. Сидя в ожидании, он думал, как бы здесь отреагировали, если бы он поведал, что женщина всегда забирала коробку совершенно незаметно и даже не приближаясь к скамейке. Они наверняка решили бы, что он страдает галлюцинациями. «Замкнутый круг, из которого не вырваться», — думал он, скользя невидящим взглядом по унылым стенам.
1: «Как выглядят враги, хотя бы приблизительно?» Этого никто не знал. Их не видели жители тех немногих планет, к которым враги приближались, но не пытались захватить. Более того, их не видел никто и на захваченных планетах. Все, что было известно, или, по крайней мере, все, что сочло нужным сообщить правительство, это что без активной помощи жителей облюбованной планеты враги не могут ничего предпринять. Но стоит им добиться такой помощи, и их уже не остановишь. А вдруг они уже на Земле? Рюбин перевел взгляд на свои руки. Пальцы как будто выглядели как раньше и в то же время были другими. Вдруг враги способны притвориться такими же, как мы, и ходить по магазинам, ездить на службу и, почему бы и нет, выводить собак на прогулки и подбирать коробки от Ауэрбаха даже на расстоянии. Запросто, решил Рюбин. «Может, у меня и впрямь галлюцинации», — подумал он. Эта мысль его испугала.
2: Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Тот, кто ходит по пятам» и начало его же рассказа «Упражнение на дыхание» в следующей части модели для сборки на радиоэнергии.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Тот, кто ходит по пятам». Окончание. Агент ФБР вернулся через час.
1: «Отчего погиб Мейнард?» — спросил Рюбин, вскочив.
2: «Ни от чего», — ответил тот. «Он просто не может быть мертв. То есть он мертв, конечно», — тут же поправился агент, заметив вспыхнувшую в глазах Рюбина надежду.
1: «Но мы так и не поняли, от чего он умер.
2: Он в отличной форме. Молодой, никаких ран». «И все-таки он мертв», — сказал, входя в комнату, еще один сотрудник ФБР. Раньше Рюбин никогда его не видел. «Это босс», — объяснил агент. «Он хочет с тобой потолковать». Босс улыбнулся. «Рюбин — нет». Агент ФБР вышел. Рюбин и босс потолковали, и в ходе беседы Рюбин догадался, что в Южной Юте ничего не произошло, что намечавшаяся операция врагов была либо отменена, либо проведена так искусно, что никто ничего не заметил. В ФБР просто не знали, за что ухватиться, ведь к ним попали микрофиши, и это должно было что-то значить. «Есть идеи?» — спросил босс.
1: «Вы меня об этом спрашиваете?» — поинтересовался Рюбин.
2: «А что, здесь есть еще кто-нибудь?» — спросил босс.
1: «И каких великих идей вы от меня ждете, если сами изо всех сил стараетесь скрыть, что в «Энтерпрайзе» ничего не случилось и что вы в полной растерянности?»
2: Боссу стало не по себе. «А ты, оказывается, умеешь читать между строк», — пробормотал он.
1: «Чего вы там бормочете?» — поинтересовался Рюбин.
2: «Так, ничего, просто от удивления», — ответил босс. «В нашем деле башковитые парни попадаются раз в 20 лет. Гораздо чаще встречаются задавалы или обманщики, или конгрессмены».
1: «Тогда давайте обменяемся секретами», — предложил Рюбин, почему-то испытывая к боссу чуть меньше презрения, чем ко всем остальным людям.
2: «Давай», — согласился босс.
1: «Вы первый», — сказал Рюбин.
2: «Окей», — босс вздохнул. «Итак, из раздела «Совершенно секретно». Ты прав. В «Энтерпрайзе» ничего не произошло, хотя все говорило о том, что там должно что-то случиться. Тогда мы подумали, что или они засекли тебя, но тогда непонятно, какого черта сегодня в парке состоялась их новая встреча, или это была просто подстава, и нас нарочно навели на «Энтерпрайз», чтобы мы отправились туда в то время, как все будет происходить в другом месте. Если последнее верно, мы ищем иголку в стоге сена.
1: «И вас интересуют мои идеи», — сказал Рюбин.
2: «Ты сам предложил обменяться секретами».
1: «Ладно. Может, это и подстава, как вы выразились, но вовсе не для того, чтобы вы не заметили, как где-то что-то происходит, что-то важное, а для того, чтобы вы не заметили, что нечто уже произошло».
2: Босс с интересом посмотрел на него. «Ты о чем?»
1: «О том, что вы бегаете туда-сюда и сегодня, и завтра, снова и снова, пытаясь обнаружить приземлившегося врага, и не замечаете, что он уже здесь и проворачивает свои дела прямо у вас под носом».
2: Босс явно заинтересовался еще больше. «Если они на такое способны, чего же они ждут?»
1: «Не знаю», — ответил Рюбин. «Может, их пока не очень много, и им нужно создать организацию? Или они не слишком сильны и хотят разделить нас, а потом уже властвовать? Не знаю, но я думаю, они здесь».
2: И Рюбин рассказал боссу, что женщина в парке никогда не прикасалась к коробке от Ауэрбаха.
1: «А как погиб Мейнард? Мой пес? Всего лишь укусил ее и упал замертво».
2: «Интересная теория», — сказал босс. «Она все очень хорошо объясняет. Чего-нибудь эдакого заковыристого мы и ожидали. За исключением одного».
1: «Чего же?»
2: «Нам все известно об этой женщине. У нее есть свидетельство о рождении, куча родственников. Ее не могли внедрить, потому что ей уже исполнилось 30, когда появились вражеские корабли. Извини, но это обычная предательница, вполне заурядная и земная».
1: «А собака ее когда-нибудь прежде кусала?» — спросил Рюбин.
2: «При чем здесь это?»
1: «При том, что если человек может убить пса, не оставив ни ран, ни ушибов, вообще ничего, это необычный человек. Ее изменили, понимаете?»
2: Босс улыбнулся. «Очень хорошо, Рюбин, мы все проверим». Рюбин покачал головой.
1: «Пообещайте мне кое-что».
2: «Что именно?» — спросил босс. «Некоторые обещания я просто не вправе давать».
1: «Пообещайте рассказать о результатах».
2: Рюбин направился к выходу, но остановился возле Мейнарда.
1: Мертвый пес выглядел скверно, и мальчик не погладил его.
2: «Хочешь, мы позаботимся о нем?» – спросил босс.
3: «Да»,
2: – ответил Рюбен.
1: 3 месяца спустя ему рассказали о результатах. Как Рюбен и заявил в свой минувший день рождения, год оказался для него удачным. Он встретился с президентом Соединенных Штатов, который пожал ему руку и вручил медаль. Впрочем, это не произвело на Рюбена особого впечатления. По всей стране в газетах появились фотографии мальчика вместе с фотографиями завербованных врагами людей, за которыми он следил. Это тоже не вызвало у Рюбена ни малейшего душевного трепета. А кроме того, он вернулся домой. Отца это явно не обрадовало. Рюбен заметил, что на дверях всех спален появились новые замки, но просто подумал: «Ну и черт с тобой». Он подолгу наедине разговаривал с матерью, просто чтобы позлить отца. Они частенько ссорились, Рюбен с отцом. И мать понимала мальчика ничуть не лучше, чем прежде. Но все равно переезд не только позволил ему послать к дьяволу опостылевшую казенную квартиру, но имел и другие светлые стороны. Выяснилось, что враги очень умны, что они похожи на что-то вроде разреженного болотного газа. Их было всего 6, и им пришлось захватить человеческие тела, тела любопытных, которые подошли слишком близко, чтобы иметь возможность хоть что-то делать на Земле. Оказавшись в человеческой оболочке, враг погибал вместе с гибелью оболочки. Поэтому расстрельная команда в полном соответствии с законом Юты решила проблему вражеского вторжения. Корабли продолжали кружить вокруг Земли, но спустя несколько месяцев их обстреляли с шаттлов тяжелыми ракетами. Защита кораблей, еще несколько месяцев работавшая безотказно, теперь бездействовала, и корабли рухнули в Саргассово море. Только в свой 13-й день рождения Рюбен по-настоящему понял, до чего же удачным оказался для него прошедший год. В этот день у него отобрали красную карточку. Теперь он, как и все, должен был носить деньги и на все спрашивать позволения, но он не слишком огорчался. В этом было даже что-то забавное. На завтра после дня рождения отец с матерью повезли его в парк. Когда они уже сидели в машине, отец вспомнил о кинокамере. «Она наверху, в моем стенном шкафу», — сказал он, и Рюбен побежал назад по асфальтовой дорожке. Войдя, он остановился сразу за дверью. На мгновение наклонил голову, вытянул руку, подождал немного и... Камера материализовалась у него в руке. Он открыл глаза, посмотрел на камеру, улыбнулся и вышел из дома, не забыв запереть за собой дверь, как его всегда просил отец. И побежал по дорожке, беседуя с чужаком в своей голове, который следовал за ним на гораздо более близком расстоянии, чем мог следовать за людьми сам Рюбен в те далекие времена, когда был еще ребенком и человеком.

0: Алексей Толкачев. Работаем! Жаркий, знойный день начала августа. Очередь в винном отделе, несмотря на разгар рабочего дня, собралась изрядная. В основном стояли за пивом. Люди свободных профессий, а в большом городе всегда немало этих бездельников, вполне могли себе позволить в этакую жару выпить в обед пивка. Бутылочку-другую, третью-четвертую. Половина очереди состояла из студентов, у тех вообще были каникулы. Но находились тут и представители серьезных профессий. У самого прилавка стоял космонавт в полной выкладке. В белом скафандре с красной надписью «Раша» во всю спину и в тяжелых космических ботинках. Только голова его была открыта, свой шлем космонавт держал в руке. Подошла его очередь, космонавт обратился к продавщице. «Скажите, пожалуйста, у вас водка в тюбиках есть?»
1: «Нет», — процедила продавщица, глядя в сторону. «Следующий».
0: «Погодите», — сказал космонавт. «Дайте мне тогда, пожалуйста, в бутылках 2,05, вон той, по 120 рублей».
1: «Не дам».
2: «Почему это?»
3: «А потому», — взъярилась продавщица. «Мы лица в спецодежде вообще спиртное не отпускаем. Знаю я вас, алкашей. Каждый день по телевизору сообщают, то у вас там на орбитальной станции система энергопитания отказала, то в датчике давления негерметичность, то крышку входного люка перекосай. Это... А все почему?» «Потому что следить там за вами некому, жены вас там не контролируют. И вот вы с утра за воротник заложите и давай за дорогую технику руками хвататься. А за технику эту, между прочим, народные трудовые деньги плачены. Не продам я тебе водку!» — отрезала продавщица. «Следующий!»
0: Космонавт понуро направился к выходу из магазина. Но не вышел, а воровато озираясь, обратился к мужичку, стоявшему в конце очереди.
4: «Слушай, папаша, выручи, пожалуйста, возьми 2,05. Мне в спецодежде не продают, а переодеваться некогда. Эту шкуру только расстегнуть полчаса надо. А я водилу еле уговорил на 10 минут тормознуть. На космодром едем. Старт у нас через 3.

0: часа.
1: Хлопая глазами, мужик взял протянутые космонавтом мятые купюры.
2: Ну, че ж, возьму.
3: А вы что, там реально бухаете, что ли, на орбите?
1: Дык, хмыкнул космонавт.
0: Там без этого нельзя.
1: Ну, то есть, по уставу не положено, конечно, но все пьют.
0: Без водки там страшно. Космос ведь кругом. И потом мне там полгода чалится. Ты вот пробовал когда-нибудь полгода не пить?
4: Типун тебе на язык, испугался мужик.
0: Слушай, так ведь на полгода двух по 0,5 маловато будет.
1: Это здесь маловато. А там как раз на 6 месяцев хватит.
0: Там она, родимая, цепляет по-другому, в невесомости.
1: Наперсток выпьешь с утра, и на целый день хватает.
0: А у нас, говорят, с утра выпил весь день свободный, засмеялся мужик.
1: То на Земле, строго ответил космонавт. А у нас не забалуешь. На орбите работает святое. Космос, понимать надо.
0: Ты не впервой туда, что ли?
1: Какой там? Третья ходка моя. У меня уж на груди комета с двумя хвостами наколота. Космонавт похлопал себя по скафандру. Если нынче, бог даст, благополучно пристыкуемся, мне завтра хозяин хаты... Борт-инженер, то есть третий хвост кометы набьет. Я космонавт в законе.
0: А звать-то тебя как?
1: Трофимов Тимофей. Встречал, небось, в газетах-то?
0: Да вроде встречал. Слушай, братан, автограф можешь дать?
1: О чем разговор? Есть на чем? Мужик судорожно полез в бумажник и, порывшись, вытащил оттуда проездной. Из внутреннего кармана куртки извлек шариковую ручку.
0: Вот.
1: Расписавшись на проездном, космонавт похлопал мужика по плечу и сказал: «А теперь, уважаемый, взгляни вон туда! Видишь там над кассой вон ту маленькую штучку рядом с надписью «Сигареты»? Знаешь, что это такое? Это скрытая камера. Розыгрыш! Ты стал героем передачи «Вот и ты попался!» Не смущайся, все окей. Как говорится, на всякого мудреца бывает проруха. Крупным планом лицо мужика с открытым ртом. Крупным планом улыбающаяся продавщица, тоже актриса, машет рукой. Склейка. В следующем кадре продавщица снова строгая. У прилавка космонавт. Он спрашивает:
0: «Скажите, а у вас соленые огурцы в тюбиках есть?»
1: И тут экран вдруг погас. «Ну что там у тебя опять, Миша?» – заворчал Тимофей.
2: «Сейчас разберемся», –
1: флегматично ответил техник Миша, полез под стол и завозился там в сплетении проводов. Шел показ смонтированного сюжета для передачи «Вот и ты попался». Помимо техника Миши и актера Тимофея Трофимова, в комнате заседаний присутствовали еще режиссер, сценарист, оператор, администратор и во главе стола продюсер, которому, собственно, и демонстрировался видеоматериал.
5: «Ну что там, Миш?» – нетерпеливо воскликнул актер.
1: Большой жидкокристаллический экран на стене не подавал признаков жизни.
5: «Да хрен его знает!» – послышалось из-под стола. «Вроде все нормально».
0: «Может, ты вилку из розетки ногой выдернул?»
5: «Да нормально все».
0: «Сегодня вообще техника бастует», – пожаловался администратор. «У меня мобильник вырубился».
5: «А он у тебя вообще когда-нибудь врубается?» – оживился режиссер.
0: «Тебе ведь когда надо, хрен дозвонишься. У тебя не только техника, у тебя мы все скоро бастовать будем. Вот вчера я тебе 3 раза...»
5: «Погодите вы», – поморщился продюсер.
1: Все затихли.
2: «Это вот что вы мне сейчас такое показали?»
0: «Это сюжет про космонавта», – затараторил актер. «Но это еще не конец. Там я дальше спрашиваю, огурцы соленые в тюбиках есть?» Мне говорят: «Нет». Я говорю: «Будем искать». А потом:
5: «Постойте, Тимофей, ради бога», – замахал рукой продюсер.
1: Актер замолчал. Продюсер вздохнул.
5: Этот чертов Трофимов был для него костью в горле. Как, впрочем, и для всего коллектива проекта «Вот и ты попался».
1: Актер посредственный, зато самовлюбленный, назойливый и не в меру активный. И никуда его не денешь, ибо племянник Глеба Никитича, коммерческого директора концерна ПНМ Медиа, которому их телеканал принадлежит с потрохами. А этот племянник даже текстов толком выучить не в состоянии, даже две элементарные пословицы никак не научится не путать. Решено было, что всем жертвам розыгрыша актеры должны говорить: «Не смущайтесь, и на старуху бывает проруха», или «На всякого мудреца довольно простоты». Актер же, с позволения сказать, Трофимов, выдавал в камеру перлы вроде «И на старуху довольно простоты», «На каждого мудреца бывает старуха» или «На каждого простеца довольно мудроты», но никак не то, что надо. Притом он был вообще большой любитель пословиц и поговорок, этот Трофимов, черт бы его побрал.
5: «Я вот что хотел спросить», — начал продюсер.
1: Ведь у нас, кажется, сценарий эпизода был утвержден несколько иной.
0: Это мягко говоря, ядовито заметил сценарист.
1: Вы не напомните мне, каков был первоначальный вариант? Повернулся к нему продюсер.
0: С удовольствием.
1: Сценарист потыкал кнопки лежавшего перед ним на столе ноутбука. Боюсь, только дословно прямо вот сейчас не напомню, поскольку ноут у меня, похоже, сдох сегодня. Батарея села, и зарядка почему-то не пашет. Но я близко к тексту помню. Сюжет был про городской транспорт. Ведь вы говорили, у нас заказ от мэрии.
5: Истинно так, кивнул продюсер.
1: Ну вот, был сюжет про метро. Разыгрываются пассажиры метрополитена. На какой-нибудь станции метро в вестибюле ставится столик с аппаратурой и микрофоном. На столике табличка «Народный диктор». Гражданам говорится, отныне объявления станции в вагонах метро будут звучать голосами простых людей, обычных пассажиров. Не хотите ли записаться? Вот прочтите микрофон. Осторожно, двери закрываются. Следующие станции — подземные набережные Неглинки. Ну, это новую станцию такую скоро откроют. И люди начинают записываться. А мы их снимаем. Тут даже камеру особо прятать не надо. А другие названия станции у нас там были... Библиотека Ивана Грозного, подвалы Лубянки. Люди натурально удивляются, мы снимаем реакцию. Потом говорим, объявления будут звучать на разных языках народов России. Вот, прочтите по-удмуртски. «Меня снимает скры. Таяка мера». А теперь еще раз побыстрее. Ну и так до тех пор, пока человек не поймет, что произносит фразу «меня снимает скрытая камера».
5: Так, и что же у нас случилось с этим замечательным?
1: Продюсер закашлялся, снял трубку телефонного аппарата, поднес к уху, занес палец над кнопками, но так и не нажал ни одной.
5: Что-то гудка нет.
0: «Наташа!»
1: — крикнула, обернувшись к стене. Открылась дверь комнаты заседаний, и на пороге показалась секретарша.
4: «Принеси нам кофейку, пожалуйста».
1: Девушка упорхнула.
0: «Так что же у нас случилось с этим замечательным сюжетом?»
4: «Все вопросы к режиссеру»,
1: — обиженно сказал сценарист.
5: «А с сюжетом случилось то, — взял слово режиссер, — что у некоторых авторов начисто отсутствует понимание жизненных реалий. Надо же было учитывать, что в метро на фоне шума поездов совершенно невозможно записывать звук, даже делать вид, что записываем, невозможно. Мы пытались. Никто нам не поверил».
4: «Ну и?»
5: «Ну и тогда пришлось нам на месте как-то импровизировать, видоизменять сюжет про метро. Решили организовать съемки прямо в вагоне, договорились с машинистом, придумали такую фигню. На остановке, допустим, на Пушкинской... Тимофей из кабины машиниста по громкой связи объявляет пассажирам в вагонах. «Товарищи пассажиры, это машинист к вам обращается. Я в Москве недавно, плохо ориентируюсь. Подскажете кто-нибудь, как отсюда до Кузнецкого моста доехать? Сейчас направо или прямо по главному тоннелю?»
1: Я с камерой в один вагон пошел. Серега, режиссер кивнул на оператора, с другой камерой в другой вагон. Снимать, как пассажиры реагировать будут.
5: «Сняли что-нибудь интересное?»
1: «Я нет», — признался режиссер. «Народ в вагоне вялый попался, никто не реагировал.
5: Зато вот этот гений-документалист»,
1: — режиссер снова кивнул на оператора,
5: «сказал, что набрал кучу отличного материала».
4: «И набрал!»
1: — гордо поднял голову оператор.
5: «Вот видите, он набрал. Но я, дурак, поверил. Моя вина. Я ведь тут уезжал на пару дней. Вы ведь меня отпустили?»
1: Продюсер кивнул.
5: «Ну, я ему и доверил самостоятельно сюжет смонтировать. Он и... смонтировал».
4: «Показать?»
1: — оживился оператор.
5: «К счастью, не на чем», — ответил режиссер. «Панель-то у нас вырубилась».
4: «Ну, материал-то я могу и прямо на камере показать».
0: «Да у тебя ж там аккумулятор сегодня полетел. Ты ведь мне с утра рассказывал», — злорадно напомнил режиссер.
5: «В общем, показывать там нечего. Сидят пассажиры и читают газеты. Вот и весь сюжет. Я ж говорю, гений-документалист».
4: «Да там заголовки, знаете, какие смешные попадаются», — стал оправдываться оператор.
5: «Ну и бардак тут у вас», — протянул продюсер. «Ну и бардак».
4: «Ну а что вы хотите?» — встрял актер Трофимов.
0: «Как говорится, у семи нянек дитя без застежек».
1: Тут снова открылась дверь. Секретарша с порога сообщила.
6: «Я извиняюсь, там у нас в буфете ни одна розетка не работает. Случилось что-то. Короче, чайник вскипятить не получилось. Это я насчет кофе».
5: «Да у нас, похоже, просто электричество отключили везде», — догадался продюсер.
6: «Сейчас проверим».
1: Администратор съемочной группы встал со своего стула и направился в угол комнаты, где под темно-зеленым матерчатым чехлом скрывалось какое-то зловещее устройство высотой почти в половину человеческого роста. Когда кому-нибудь из гостей для смеха предлагали угадать, что находится под этим чехлом, самым популярным ответом было:
3: «Не может быть! Неужели это он, списанный со студии Джорджа Лукаса робот R2-D2?»
1: Меж тем, это был обыкновенный, точнее, совершенно необыкновенный пылесос российско-китайского производства. Это изделие имело воистину славную родословную. Пылесосы этой модели начал клепать некий отечественный завод, в прошлом военный, а в новые времена перешедший на выпуск мирной продукции. Если, конечно, можно назвать мирным изделием агрегат, звук работы которого слышен по всему зданию. Делать этих монстров стали на базе бог знает какого узла, бог знает какой военной техники. Но довести до ума так и не довели. Интересы финансирования российских мастеров конверсии иссякли раньше. Их детище осталось в состоянии недопылесоса. Но тут на помощь пришли китайские коллеги, которые выкупили у наших это дело. На благословенной земле Поднебесной империи модель развелась и стала настоящим пылесосом без всяких недо. Только не очень надежным, выходящим из строя в среднем после 10-15 включений. Тогда эстафетную палочку вновь приняли наши бывшие военные инженеры, большие специалисты по части надежности. В итоге получилось славное изделие. Оно выглядело страшно, работало надежно, сосало и гоготало, и внутренностями напоминало систему Windows. В том смысле, что явно содержало в себе что-то лишнее, и никто из цепочки ее создателей в полной мере не знал назначения всех ее внутренних органов. И вот один из этих пылесосов около года назад администратор приобрел для нужд студии. Зачем он это сделал, для сотрудников осталось загадкой. Злые языки, как обычно, утверждали, что у него были деньги на покупку нормального фирменного пылесоса, он же купил этот подешевле, а разницу... Ну что возьмешь со злых языков? Как сплетничать, так все умные. А попробовали бы сами похозяйствовать в такой обстановке. Сняв со своего питомца чехол, администратор вытащил кабель электропитания, вставил вилку в розетку и нажал на пылесосе кнопку «вкл». Зверь заревел.
3: «Вырубай, вырубай, все понятно! А? Что? Выключай его нахрен!»
6: «Работает розетка-то!»
1: — удовлетворенно заявил администратор, сматывая шнур.
2: «Ладно, вернемся к нашим... вернемся к нашим делам», — сказал продюсер. «Из всего, что вы рассказали, я пока не понял, откуда взялась эта байда про космонавта?»
1: Все члены съемочной группы, ни слова не говоря, повернули головы в сторону актера Трофимова.
2: «Ну а что?» — ответил тот. «Надо же было кому-то спасать положение. Уж коли я, что называется, в одной лодке, то мне и концы в воду. Пара дней оставалось, я сам придумал сюжет, ребята-коллеги помогли снять, смонтировать».
5: «Что за ребята-коллеги?» — мрачно поинтересовался продюсер.
2: «Да и из четвертой студии.
1: Оператор Васёк и девушка его Ленка, монтажница.
2: Всю ночь сегодня, кстати, монтировала это дело. Спит сейчас прямо там в студии».
3: «Трудолюбивые ребята, работают четко, яблоку негде упасть».
1: «Угу». Продюсер побарабанил пальцами по столу.
5: «То есть мы теперь им должны?»
1: «Ну, это уж ваши дела», — махнул рукой актер. «Я положение спасал. Смешной ведь сюжет получился».
6: «Обхохочешься», —
1: фыркнул сценарист, вставляя в рабочую розетку кабель питания ноутбука.
2: «Все равно не пашет. Что за чертовщина?»
5: «Как бы вам сказать, Тимофей, у нас ведь заказ от мэрии был сделать сюжет про транспорт. Да не очень-то у вас и смешно».
2: «У меня не смешно! Да у меня смешно, как свои пять пальцев! И что, космический корабль — это не транспорт?»
5: «Вы знаете, Тимофей, для мэрии нет».
2: «Ладно, нет так нет. Но то, что смешно, это уж я вас умоляю. Тут уж, как говорится, смешно, как у Христа за пазухой».
5: «Ну, Тимофей, поскольку никто из присутствующих, кроме вас, у Христа за пазухой не бывал, то на этот счет я ничего возразить не могу. Но вынужден сообщить вам, всем вам», — продюсер обвел глазами присутствующих, «вынужден сообщить пренеприятную...»
1: В кармане у него затрезвонил мобильный телефон.
2: «А вот и генеральный звонит», — сказал продюсер, посмотрев на экран телефона.
5: «Добрый день, Виктор Кириллович».
2: «Что?
5: Пылесос?
2: Да, включали только что.
5: Вы его даже из своего кабинета слышите?
2: Подъехали недавно?»
1: «Даже во дворе на стоянке твою бандуру слышно», — сообщил продюсер, повернувшись к администратору.
3: «Да, Виктор Кириллович. Что, простите,

0: художественным уровнем нашей программы. Виктор Кириллович еще на прошлой неделе хотел наш проект свернуть. Я его уговорил дать нам еще один шанс. Сюжет про транспорт, заказ от мэрии, смешной сценарий, все дела. Однако, вижу, босс прав. Сворачиваем проект, вот и ты попался. Закрываем эту богадельню. Как только прозвучали эти слова, дверь распахнулась, и в помещение бодрым шагом вошел сам генеральный Виктор Кириллович. «Здорово, орлы! Сидеть. И ты сиди», — сказал босс продюсеру. «Я с тобой рядом устроюсь». Генеральный подкатил свободный стул. Теперь во главе стола сидели сразу два больших начальника. «Что такие унылые?» — спросил Виктор Кириллович. «А, понимаю. Ты их уже успел порадовать, да?» Продюсер кивнул. «Поторопился, брат, поторопился, малость. Пересмотрели мы несколько этот вопрос. Да. Программа у вас, ребята, конечно, дерьмо. Но тут мне рейтинги свежие подогнали. Рейтинги высокие, так что поздравляю вас. Народ вас принимает. Употребляет в пищу, так сказать. Так что работайте пока. Но смотрите у меня». Босс погрозил пальцем. «А что вы тут в такой духоте сидите? Чего кондиционер не включаете?»
1: «Да он у нас сегодня не включается», — ответил продюсер.
0: «Вот как! Похоже, сегодня профсоюз кондиционеров объявил забастовку», — пошутил генеральный. «У меня в машине тоже сейчас кондей в отказ пошел. Вообще сегодня везде какие-то проблемы с техникой. Я пока ехал по радио, слышал что-то такое, а потом и приемник замолчал. Так что конкретно что там такое, не знаю. Ладно, пошел. Работайте!»
2: «Ну что, злодеи», — сказал продюсер, когда дверь за генеральным захлопнулась. «Повезло вам. Скажите спасибо дурному вкусу нашей родной телеаудитории. Заседание продолжается, господа присяжные. Работаем дальше».
3: «Нам бы в плане финансирования», — осторожно сказал администратор.
0: «Что там в плане финансирования вам?» — продюсер нахмурился.
3: «Я имею в виду на спецэффекты».
0: «На спецэффекты я тебе в июне наличными выдал. Из этого у тебя не меньше половины еще остаться должно».
3: «Не осталось».
0: «Как так не осталось? Куда ж ты все спустил?»
3: «Оранжевый дым купил», — вздохнул администратор. «Шашки. Павильонные и уличные. Помните, у нас проект намечался «Оранжевое настроение», а потом отменился, а дым я уже купил».
0: «Сколько ж ты его купил?»
3: «Много»,
0: — прошептал администратор.
2: «Ну ты...»
0: Продюсер не нашел слов.
2: «Ну, погоди, разберусь я с тобой. А вы мне, братцы, вот еще что скажите, раз уже у нас зашел такой милый разговор. Сюжет с дегустацией шампанского, розыгрыш, реклама. Он у вас сделан? Я почему спрашиваю? Потому что сюжета не видел и шампанского не вижу, а ящик все время здесь стоял рядом с пылесосом твоим любимым. Так что насчет сюжета? Снимали?»
0: «Снимали!» — дружно закивали головами члены съемочной группы.
2: «Сняли?»
0: «Сняли», — ответил режиссер.
2: «Смонтировали?»
0: «Нет».
2: «Когда смонтируете?»
3: «Это такое дело», — сказал администратор. «Там монтировать нечего. Участники никакие попались. Материал вышел неинтересный. Переснимать надо. Мы сделали выводы, сценарий подкорректировали».
0: «Я понял», — зловеще улыбнулся продюсер. «Шампанского, то есть, не осталось, и вы мне хотите сказать, что надо теперь и купить еще ящик?» Снова открылась дверь, и на этот раз на пороге появился оператор Васек из четвертой студии.
4: «Привет, мужики!» «Ой, пардон, я попозже зайду».
5: «Да нет, Василий, что ты? Проходи, будь как дома. Здесь все тебе рады».
0: Продюсер был сама любезность.
4: «Ты к нам по делу или так? Просто с дружеским визитом?»
0: «По делу. По личному. Я на минутку. Мужики, у вас тут бутылки шампанского не осталось. Вроде как, когда мы с вами в пятницу тут его пили, вы говорили, у вас тут целый ящик».
2: «Ага», — сказал продюсер.
0: Члены съемочной группы опустили глаза.
2: «Что праздновали, если не секрет?»
0: — бархатным тоном поинтересовался продюсер.
4: «Это пятница же», — ответил Васек. «А сегодня у моей Ленки день рождения. Она сейчас в монтажной студии спит. Всю ночь сюжет монтировал. Для вас, кстати. Я хочу ее выстрелом шампанского разбудить. Прикольно получится!»
0: В комнате повисла тишина, которую нарушил техник Мишка.
6: «Оранжевый дым возьми», —
1: повели

0: «Ладно, мужики», — сориентировался Васек. «Я вижу, я малость не вовремя. Извините». И ретировался. Продюсер встал, прошелся по комнате и, наконец, сказал. «Значит так. Разговор у нас с вами серьезный будет впереди. А сейчас времени...» Продюсер посмотрел на свои наручные электронные часы. Они не подавали признаков жизни. Цифр на сером индикаторе не было. «Сейчас времени уже много, у меня другие дела. Ну что, притихли? Работаем!» И вышел из комнаты заседаний, хлопнув дверью. Администратор вздохнул, посмотрел на режиссера и спросил:
1: «Ну, что там у нас дальше?»
0: «Что там у нас дальше?» — спросил режиссер и сценариста. «Розыгрыш с факиром и змеей», — ответил тот. «Извините, что перебиваю», — вмешался оператор. «Но камера-то сдохла, как снимать?» «Значит так, бери машину и дуй на Шабловку. Одолжишь там у них и мухой обратно. Так, что за сюжет с факиром?»
2: «Сюжет для жаркого летнего дня, как раз как сегодня», — стал рассказывать сценарист. «Наряжаем Тимофея цирковым факиром, халат, челма, все такое. Он садится посреди тротуара, прямо тут в сквере, напротив здания. Камеру там, где угодно можно разместить. Перед факиром лежит мешок и коробка с мелочью. Факир сидит и насвистывает. Обращается к прохожим. «Извините, не могли бы вы меня выручить?» Продолжая насвистывать. Между словами: «У меня тут в мешке змея, чтобы она не вылезла, надо все время свистеть. Я тут уже 2 часа сижу, курить охота, сил нет. Вы не могли бы тут рядом постоять и пару минут посвистеть, а я покурю?» И когда кто-нибудь согласится и начнет свистеть, факир лезет в карман, достает пачку, открывает, она пустая. Тогда он говорит: «Ой, сигареты кончились, я отойду на минутку к табачному киоску», и уходит. А мы снимаем дальнейшее поведение жертвы розыгрыша.
0: «Хороший сюжет», — сказал режиссер. «Только уже не для сегодняшнего дня, ты в окно погляди. Там сейчас, похоже, гроза грянет». Все посмотрели в окно. Действительно, все небо затянуло черными тучами, и вот уже крупными каплями забарабанил ливень.
3: «Могу предложить сюжет для грозы», — неожиданно заявил актер Тимофей. «Я выхожу сейчас в тот же сквер под ливень, надеваю оранжевую жилетку и оранжевую каску, ставим какой-нибудь плакат насчет электробезопасности, типа «Осторожно, высокое напряжение». Я оглядываюсь по сторонам, типа вижу, что поблизости никого нет, смотрю наверх, в небо и кричу: «Можно! Давай!» И оттуда молния долбит, ну пусть не сразу, но молнии же будут. Погода-то явно грозовая. Потом смонтируем, как будто она сразу после моего крика бьет.
4: «А это что, смешно, по-вашему?» — прищурился сценарист.
3: «Это!» — вскричал Тимофей. «Да не то слово! Это еще как смешно! Это смешно, как у негров!» «Стоп, стоп!» — взмолился режиссер. «Не надо про негра! Вернемся лучше к вашему выражению «смешно, как у Христа за пазухой».
4: «Кстати, насчет Христа», — сказал сценарист. «Не посыплются к нам после этого сюжета письма возмущенных верующих?»
3: «А при чем тут верующие?» — не понял Тимофей.
4: «Скажут, мол, кощунство? Молния, она же ассоциируется с орудием в руках Бога».
3: «Ну, это я не знаю», — рассмеялся Тимофей. «Я лично атеист».
4: «Даже в школе проходит, что религиозные верования произошли от того, что древние люди не могли найти объяснение таким страшным явлением природы, как гром и молния. И так рождались понятия о том, что существует некое высшее существо, которое управляет всем этим».
0: Меж тем дождь за окном лил, как из ведра. Небо было просто черным от туч, однако ни грома, ни молнии не было.
3: «Машина, походу, не заводится! Походу, аккумулятор помер!»
0: Все обернулись ко входу. В дверях стоял мокрый до нитки оператор. С него ручьями на пол стекала вода и капала с вафельного стаканчика в его руке растаявшее мороженое.
3: «Мороженщица говорит, во всем районе света нет», — сообщил оператор.
0: Администратор подошел к своему пылесосу и снова стал стаскивать с него чехол.
3: «Что, Павел Павлович, на пылесосе предлагаешь за камерой сгонять?» — заржал техник Мишка. «Это здравая мысль. Я тоже считаю, что этот агрегат еще мало нами изучен. Наверняка на нем можно и картошку жарить, и со спутниками связываться, и по улицам гонять».
4: «Да иди ты», — проворчал администратор, разматывая шнур пылесоса. «У нас-то розетка ведь только что тут работала. Хочу еще раз проверить».
0: И тут жидкокристаллический экран на стене ожил, и на нем появилось изображение. Голова фантастического существа с сильно вытянутым лицом, заостренными ушами и тремя глазами.
3: «Ну вот, экран заработал!» — обрадовался режиссер.
0: Оператор уронил мороженое на шкаф и пробормотал.
1: «Ага, и это холодильник заработал? И шкаф?»
0: Все обернулись. Действительно, то же самое изображение появилось и на плоскости дверцы холодильника, и на стенке шкафа, а также на поверхности стола и на потолке. Атеист Тимофей принялся истово креститься. Стоя у окна, он увидел этот же лик гигантского размера в небе на фоне черных туч. Голова на изображении зашевелила губами, и отовсюду зазвучал голос.
2: «Уважаемые земляне, обратите внимание на шар, который летает вокруг вашей планеты и который вы называете Луной. Это скрытая камера. Она все это время была обращена к вам своим объективом. Поздравляем вас! Вы стали героями программы «Большой розыгрыш». В этом сезоне, то есть, по-вашему, в течение последних 20 тысяч лет, мы снимали на вашей планете шуточный сюжет под названием «Электричество». Конечно же, на самом деле никакого электричества в природе нет и быть не может. Это была просто шутка. Мы на время искусственно создали в вашем мире положительные и отрицательные заряды частиц материи, чтобы посмотреть, когда вы откроете это явление и как научитесь им пользоваться. Получилось очень веселое комедийное шоу, и все цивилизованные граждане Тюбика, который вы называете Вселенной, благодарны вам за мгновение здорового смеха. Но, увы, ни один шоу-проект не может жить вечно. В последние годы вы, к нашему всеобщему сожалению, достигли, наконец, такого технического совершенства, что это стало уже не смешно. Особенно в области пылесосостроения. Когда вы запустили большой циклический пылесос на границе Швейцарии и Франции, который вы называете коллайдером, мы поняли, что программу пора закрывать. С сегодняшнего дня электричество на вашей планете отключено. Дальше вы будете жить, как все, в естественных природных условиях. Не огорчайтесь, ибо, как у вас говорят, не все коту саночки возить.
0: И тут зазвучал голос другого тембра. Сиди, сиди, поместимся рядом. Изображение на всех плоскостях разделилось на две половины, и рядом с первой головой возникла вторая такого же вида.
3: Дорогие земляне, хочу внести в сообщение моего коллеги одну поправку. Ваше комедийное шоу действительно исчерпало себя, но, как показывают последние рейтинги, программа с вашим участием набирает популярность среди нашей аудитории уже не как комедия, а как мыльная опера. И зрители желают, чтобы она в таком качестве продолжалась. Так что the show must go on. Электричество включаем обратно. Скажите спасибо непритязательным вкусам цивилизованных граждан Тюбика. Продолжайте работать.
1: А в плане финансирования?
0: Сам для себя неожиданно брякнул администратор, сидевший на полу, привалившись спиной к своему пылесосу. При этих словах агрегат вдруг слегка загудел и засветился голубоватым светом. Говорящие головы на всех плоскостях, словно услышав что-то, направили взгляды вниз.
2: «Что в плане финансирования?» — строго спросила первая голова. «А нефти сколько мы вам в недра залили? У вас еще половина должна была остаться!»
5: «Отпад!» — выдохнул техник Мишка. «Пал Палыч с инопланетянами по пылесосу разговаривает!»
1: «Я насчет спецэффектов!»
0: — прошептал близкий к обмороку администратор.
3: «Оранжевый дым используйте!» — ответила вторая голова.
0: После чего изображения исчезли. А в следующую секунду под потолком комнаты вспыхнули лампы дневного света, включился кондиционер, заурчал холодильник, заработал DVD-плеер, на экране появились кадры с космонавтом в скафандре у прилавка и продавщицей.
3: «Соленых огурцов в тюбиках нет? Будем искать!»
0: В небесах сверкнула молния и раздался оглушительный раскат грома. «Электричество дали!» И откуда-то сверху, из-за грозовых облаков, прозвучал голос.
2: «Ну, что притихли, земляне? Работаем!»

0: Грядущее Джона Дзе. Внезапно оказалось, что он сидит в другом кресле. Удобном, упругом и словно изготовленном по его мерке. Когда он увидел перед собой письменный стол непривычной формы, то сразу догадался, что именно произошло. Когда же он посмотрел на человека, сидевшего за этим столом, и встретил взгляд, исполненный энергии и мудрости, то последние сомнения исчезли. Он находился в грядущем. Потом, заметив, что на человеке напротив надет не лабораторный халат, а рубашка с непривычным узором и кургузая куртка, и что в этой небольшой, мягко освещенной серебристо-серой комнате нет ни единой машины, ни единого прибора или счетчика, он понял, что находится в своем грядущем. В грядущем, которое он предсказывал, в которое неколебимо верил. Все окружавшее его ясно подтверждало, что контроль над феноменами пси установлен и что силы психики одержали решительную победу над грубыми физическими энергиями. За эти секунды его жгучее желание поверить перешло в несокрушимую убежденность. «Вы пси-человек», — сказал он. Кроуден глядел на Джона с растущим недоумением, которое сменилось самыми дурными предчувствиями. Нет, это, конечно, не Скиннер. Человек, сидевший в кресле перед ним, нисколько не походил на сохранившиеся фотографии. В чем была его ошибка? Он направил миллиарды джоулей энергии, необходимых для путешествия во времени, со всей точностью, выработанной за долгие годы исследований. Он, несомненно, сфокусировал свои лучи на том месте, где, по всем расчетам, следовало находиться кабинету Скиннера, примыкавшему к лаборатории, местоположение которой было твердо известно. И лучи коснулись человеческого тела. Но вот перед ним сидит этот странный субъект и говорит непристойности. «Я не совсем пси-человек», — ответил Кроуден, «хотя и имею некоторое представление о пси». «Какой нелепый синоним для слова «психолог», — подумал он. Правда, в материалах 20 века ему попадался термин «мозгоправ», но чаще всего психолог в них именовался психологом. Прекрасная иллюстрация того, насколько письменный язык отличается от устного. «И это доказывает», — подумал он со злостью, которую нижестоящие порой испытывают к вышестоящим, что и светило исторической психологии способны ошибаться в вопросах лингвистики. Однако работа есть работа, даже если все пошло не так, как хотелось бы. «Боюсь, я не знаю вашего имени», — сказал он, обращаясь к человеку из прошлого. «Меня зовут Кроуден». Он встал и, выполняя инструкции психологов, протянул руку приветственным жестом 20 века. «Я Джон Дзе», — ответил Джон, вставая и пожимая протянутую руку. «Это не совсем то, что пророчила правоверная наука моего времени, но мне это нравится. Я ждал именно этого. Какой у вас век, Кроуден? 21-й?» Кроуден был озадачен. Он ожидал растерянности и не сомневался, что объясниться с пришельцем окажется трудно, а то и совсем невозможно. Однако все получалось что-то уж слишком легко. 22-й, ответил он. А точнее, сейчас 27 марта 2172 года. 13 часов 30 минут. Помолчав, он спросил: «А вы пси-человек?» «Я физик-ядерщик», ответил Джон. «Массачусетский технологический институт. Однако я издаю журнал, посвященный вопросам пси. Рассказы и статьи. Я и сам ставил кое-какие опыты на машинах Иеронима», — добавил он. Первые его слова настолько оглушили Кроудена, что остального он просто не расслышал. Обиходные выражения одного столетия могут стать нецензурными в следующем. После атомной катастрофы 1987 года слова «физик-ядерщик» и «ядерная физика» стали грязнейшими ругательствами. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разумеется, все знали, что на свете существуют такие вещи, как ядерная физика. Ею даже пользовались. Но в мире, который психологи-практики создали заново из хаоса ядерных разрушений, люди избегали столь непристойных слов, как «физика». А «физик-ядерщик» — это было даже хуже, чем специалист по реакторам. Сам Кроуден называл себя натурфилософом. Ради интересов общества приходится делать то, что делает он, но зачем давать своей профессии похабные названия? Разумеется, этого вульгарного сквернослова следует как можно скорее отправить в его собственный век. Но это потребует нескольких часов подготовки. Ведь прежде его помощники должны будут проверить аппаратуру, которая занимает десяток комнат вокруг благопристойно пустого кабинета и целомудренно скрыта от посторонних глаз за стенами точно водопроводные и канализационные трубы. Да и не повредил ли приборы чудовищный разряд энергии, столь бессмысленно вырвавший Джона Дзе из далекого прошлого, которое ему вовсе не следовало покидать? Но, как бы то ни было, он очутился тут. Его надо представить координатору. Резиденция координатора находилась весьма далеко от этих промышленных трущоб, куда были изгнаны мощные натурфилософские установки. Кроуден сказал Джону, что им нужно отправиться в другое место. Они встали и вышли из кабинета, расположенного на первом этаже, в тихий переулок. Кроуден грустно оглянулся на здание, которое они только что покинули. По виду этого здания, казалось, никак нельзя было догадаться ни о его назначении, ни о том, что оно скрывало внутри. Пришельцу из другой эпохи и в голову не пришло бы заподозрить что-нибудь неладное. Этот, во всяком случае, не заподозрил. Но он-то, Кроуден, знает все и несет на себе печать отверженности. Кроуден уже успел набрать вызов с указанием места назначения, и менее чем через минуту перед ними остановился пустой автомобиль, запеленговавший его передатчик. Дверца распахнулась, и Кроуден сделал Джону знак «садиться». Как только он сам сел рядом с Джоном, дверца захлопнулась, и автомобиль тронулся в путь. Джон нашел, что салон удобен и просторен. Двигался автомобиль бесшумно, и нигде не было заметно никаких признаков мотора, ни приборной доски, ни рычагов. «Какая энергия его движет, Кроуден?» – спросил Джон. «Какой у него мотор?» Это не было вопиющей непристойностью, но все-таки подобные вещи незнакомым людям не говорят. Кроуден растерянно уставился на него, не зная, что ответить. «Пси, конечно!» – безапелляционно заявил Джон, восторженно улыбаясь. У Кроудена полегчало на душе. «Да, мы, в сущности, так это и воспринимаем», – сказал он. Эвфемизмы – вещь путанная, но, как бы то ни было, прикладная психология охватывает широкую область. Например, оформление в соответствии со вкусами потребителя. Да и сами психологи прибегают к помощи натурфилософии, хотя лишь малых, низших ее отраслей, так сказать, кибернетических приспособлений. Джон погрузился в блаженную задумчивость. Несомненно, этот мир победоносного пси сознательно отыскал в прошлом его, пророка, уже тогда провозглашавшего истину. «Вы искали в прошлом именно меня?» – спросил он. «Только этого не хватало», – подумал Кроуден. Он и так уже мучился из-за своей неудачи, а тут еще приходилось объяснять, что это перемещение во времени было досадной ошибкой. «Не совсем», — объяснил он Джону. «Мне был нужен пси-человек по фамилии Скиннер. Мы считаем его провозвестником нашей цивилизации. После атомной катастрофы», — он поперхнулся на этих мерзких словах, «пси-практики сплотили останки человечества воедино. Они основали нашу цивилизацию, заложили основы нашей культуры. Мы все почитаем Скиннера как первого создателя их искусства. И я не понимаю», — добавил он как мог мягче, — «каким образом селектор сфокусировался на вас?» «Я находился в Гарварде, где ожидал одного правоверного ученого в его кабинете», — ответил Джон. «Насколько мне известно, вокруг на много миль не было ни одного пси-человека». «Но подумайте вот о какой возможности. Предположим, решающий фактор тут — симпатия, эмпатия. Предположим, что вокруг меня существует, выражаясь условно, симпатическое-эмпатическое поле. Это могло сбить фокусировку вашей машины». Кроуден смотрел на него в полном недоумении. Хотя он и сам был натурфилософом, слова этого «физика из прошлого» были ему абсолютно непонятны. Большая часть физических книг была сожжена после катастрофы, а остальные хранились в закрытых фондах из-за своего нецензурного содержания. О подобных вещах можно было говорить только эвфемизмами. «Ну-ка», — подумал он, — «эмпатия — это что-то связанное с дисбалансом, кажется так. Или это энтропия? Но что тогда симпатия?» Кроуден решил не тратить времени на бессмысленные головоломки. «Право не знаю», — произнес он вслух. «Мы, разумеется, проведем расследование и тщательно взвесим ваше предположение». Кроуден был достаточно сведущ в психологии, о чем свидетельствовали его заключительные слова. Но Джон думал уже о другом. «Этот пси-человек, которого вы искали», — начал он, — «Скиннер», — подсказал Кроуден. «Так что же сделал Скиннер?» — спросил Джон. Кроуден досадливо поглядел на него. «Работал с голубями», — ответил он коротко. Глаза Джона остекленели. Перед ним распахнулись новые горизонты. Значит, в его время большинство исследователей ПСИ шло неверным путем. Они работали со столь сложным объектом, как человек, но наука всегда начинала с простейшего и лишь затем переходила к сложному. Перед его умственным взором встало сияющее видение. Голуби-телепаты. Но если возможно телепатическое общение с голубями, то почему не с амебами? И в случае успеха ясновидение, телекинез, телепортация, весь этот мир, который сейчас его окружает. Но тут ему пришлось отвлечься от своих грез. Автомобиль остановился перед длинным рядом металлических дверей в глухой стене. «Тут мы выходим», — объяснил Кроуден. «Телепортация в резиденцию координатора». Кроуден не был психологом и не осознавал полностью всей эвфемистичности своего мира. Для него слово «телепортация» было названием крупнейшей корпорации его страны. Телепортация принадлежала сеть автоматических транспортных туннелей с ракетами дальнего следования, охватывавшая весь его мир. Пассажир также не думал о силах, приводящих систему в действие, как не думал он о канализационной сети, скрытой под мостовыми городов. Он просто входил в полутемное купе, садился в мягкое кресло в коконе из упругой пластической массы и терпеливо переносил неприятные ощущения, возникавшие при ускорении и торможении. Кроуден и не подозревал, что когда-то это название было значащим словом. На Джона телепортация произвела наиболее сильные впечатления из всего, что он успел увидеть за время своего визита в грядущее. Ускорение он воспринял не как физическую, а как психическую нагрузку. Когда он вышел из купе в приемную координатора, координаторам полагались личные телепортационные станции, он был вне себя от восторга и даже на несколько секунд утратил дар речи. Войдя в кабинет раньше Джона, Кроуден шепотом предупредил координатора, что Джон — физик-ядерщик и отчаянно сквернословит. Координатор был человек с широкими взглядами, весьма тактичный и, разумеется, психолог. Он держался с Джоном безупречно и даже находил в себе силы сочувственно улыбаться в ответ на то, что, на его взгляд, было непристойным бредом. И время от времени произносил ничего не значащие, но любезные слова. Мысли же его были заняты совсем другим. Он соображал, что можно сделать со столь странным существом. Когда же Джон выразил желание отправиться с помощью телепортации на Марс, координатор окончательно убедился, что перед ним сумасшедший. «Телепортация не обслуживает Марс», — сказал он после неловкой паузы. Затем координатор отвел Кроудена в сторону и сказал вполголоса: «Либо этот человек и раньше был помешанным, либо шок вызвал у него тяжелое душевное расстройство. Отвезите его в классификацию к психологу-клиницисту. Я позвоню и предупрежу, чтобы кто-нибудь задержался», — добавил он, взглянув на часы. «Потом отправьте его назад в его собственное время». «И мне, право, все равно, попадет он туда или нет», — с горечью подумал координатор. Телепортация доставила упоенного восторгом Джона в классификацию, где хорошенькая служительница, на самом деле это была медсестра, надела ему на голову шапочку, обвешанную проводами, и попросила покрепче сжать металлические ручки кресла. «Ну, а теперь расслабьтесь», — сказала она и вышла в соседнее помещение настроить лучеуловитель. Через 5 минут она вернулась и проводила Джона в кабинет, почти совсем пустой. Только письменный стол, кресло перед ним и человек за столом. Психологу пришлось задержаться после работы, чтобы принять Джона.
1: «Мистер Джон», — сказала сестра, — «это пси-человек Миллер. Он вам поможет», — добавила она мягко.
0: Психолог Миллер сделал Джону знак сесть в кресле у стола. Он очень устал и даже поддерживал голову ладонью, пока проглядывал энцефалограмму Джона через окошечко в крышке стола.
2: «Как облечь все это в слова?» — недоумевал он.
0: «У вас бывают периоды возбуждения», — сказал он наконец. «Вы всегда уверены в себе. Вы многословны. Ваши убеждения», — он содрогнулся, — «идут вразрез с общим направлением вашей культуры. Это было лишь бессмысленное хождение вокруг да около, и он решил не продолжать. «На вашем месте я бы обратился к врачу», — сказал он. «Есть некоторые указания на гормональный дисбаланс. Вот, примите штучку». И он протянул своему посетителю прозрачный тюбик с сахарными таблетками. Джон застыл в благоговейном изумлении. Этот человек, только прижав руку к колбу и сосредоточившись, сумел узнать так много. Глаза Джона увлажнились при этом доказательстве могущества силы пси. Он взял предложенную таблетку и рассеянно разжевал ее. Его охватило ощущение блаженного покоя. «Примите и вы», — предложил он Миллеру.
3: «Почему бы и нет», — сказал Миллер и проглотил двойную дозу эйфорина. «День и без того выдался тяжелый, а тут еще это».
0: Заключительная часть визита Джона в грядущее прошла словно в блаженном сне. Телепортация, автомобиль, кабинет Кроудена. И вот он уже в той самой комнате его собственного мира, из которой его так внезапно вырвали. Он выбежал на улицу. «Скорей, на самолет, на поезд, скорее, скорее!» Лишь бы почувствовать под пальцами клавиатуру пишущей машинки и начать редакционную статью, уже рождавшуюся слово за словом. Он писал: «Мы живем в мире, который ученые-ортодоксы отказываются видеть, а увидев, отказываются признать, отказываются поверить собственным глазам. И все же за последние 100 лет и в этой среде находились мужественные ученые, удостоверявшие пси-свойства многих одаренных людей. Они видели неопровержимые доказательства левитации и телепатии. Теперь, благодаря тому, что мне пришлось пережить, я узнал, что сейчас среди нас есть человек, уже сумевший установить телепатический контакт с голубями. Мы живем на исходе бесплодной эры в истории человечества, но семена грядущего уже прорастают в земле. Это именно то грядущее, которое предсказывали те из нас, кто лишен предвзятости, кто истинно восприимчив. Мертвящая рука научной ортодоксальности не в силах надолго задержать...

0: Это был рассказ Джона Пирса «Грядущие Джона Дзе». Рассказ Нила Геймана. Страница из дневника, найденного в коробке из-под обуви, забытой в рейсовом автобусе где-то между Тулсой, Оклахомой и Луисвиллем, Кентукки. Рассказ «Страница из дневника» впервые появился в буклете, раздававшемся во время тура Тори Амос в 2002 году. Нил Гейман и Тори Амос познакомились в 1992 году. За прошедшие 10 лет образ писателя был воспет ею неоднократно. Гейман не остался в долгу, и в одной из его иллюстрированных детских книжек появилось дерево Тори с рыжей листвой, похожей на волосы певицы. Понедельник, 28-е. Мне показалось, что я преследую Скарлетт уже давно. Вчера оказался в Лас-Вегасе, шел по паркингу казино и вдруг обнаружил открытку. На ней всего одно слово, написанное малиновой помадой. Одно слово. Помни. На лицевой стороне какое-то шоссе в Монтане. Не помню, что же именно мне следовало помнить. Я в дороге и еду прямо на север. Вторник, 29-е. Я в Монтане или в Небраске. Пишу, сидя в мотеле. Снаружи доносятся порывы ветра. Я пью черный кофе. Гостиничный кофе. Такой одинаковый, что не поменяет своего вкуса ни завтра, ни послезавтра. Это сегодня в забегаловке какого-то крохотного городка я услышал, как кто-то произнес ее имя. «Скарлетт в пути», — произнес мужской голос. Голос дорожного полицейского, сразу переменившего тему, стоило мне подсесть ближе и прислушаться. Говорил он о лобовом столкновении. Осколки сверкали на дороге, словно бриллианты. И обращался он ко мне вежливо: «Мэм». Среда, 30-е. «Не работа доканывает вас», — рассуждала женщина. «Все от того, что люди таращатся». Она дрожала. Ночь выдалась холодной, а одета она была не самым подходящим образом. «Я ищу Скарлетт». О чем было еще разговаривать? Она сжала мою руку в своих ладонях и осторожно прикоснулась к моей щеке. «Не сдавайся, дружище. Ты найдешь ее, когда придет время». С этими словами, плавной походкой, она отправилась вниз по улице. Я не стал оставаться в маленьком городишке. Возможно, в Сент-Луисе. Поди пойми, да и Сент-Луис ли это на самом деле? Я стал искать какую-то арку, которая должна соединять восток с западом, но если она там и есть, я все равно ее проворонил. Позже я переехал через реку. Четверг, 31-е. На обочине у дороги растет голубика, в зарослях мелькнула красная нить. Мне страшно. Быть может, я ищу то, чего уже нет и никогда не был. Сегодня в кафе посреди пустыни говорил с женщиной, которую любил. Она там официанткой. «Я-то подумала, что ты за мной, а оказалось, что это просто дежурная остановка». И что мне было сказать в ответ? Она все равно не станет меня слушать. И все же надо было спросить. Может быть, она знает, где Скарлетт. Пятница, 32-е. Вчера ночью мне снилась Скарлетт. Она была огромная, дикая, она охотилась за мной. Во сне мне было известно, как она выглядит. Я проснулся и обнаружил, что нахожусь в грузовом пикапе, припаркованном на краю дороги. Какой-то человек посветил мне в лицо фонариком, назвал меня «сэр» и попросил права. Пришлось сообщить ему, кем я, на мой взгляд, являюсь и кого я ищу. А он просто засмеялся и пошел прочь, покачивая головой и бормоча какую-то неизвестную мне песню. Я повел пикап на юг, туда, где утро. Временами я боюсь, что все это превращается в одержимость. Она пешком, я на машине. Но почему она постоянно опережает меня? Суббота, 1-е. Я нашел коробку из-под обуви и сложил туда свой хлам. В Макдоналдсе посреди Джексонвилля я перекусил. четвертной сыром и шоколадно-молочный коктейль. Высыпал содержимое коробки на стол. Итак, красные нити с зарослей голубики. Открытка. Снимок на полароид, найденный посреди пустыря, пахнущего фенхелем, неподалеку от Сансет-бульвара. Там две девчонки о чем-то секретничают, лист не разглядеть, смазаны. Аудиокассета, золотые блестки в крошечном флаконе, который мне всучили в Вашингтоне, округ Колумбия. Страницы, вырванные из книг и журналов. Фишка из казино. Ну и этот дневник. Темноволосая женщина за соседним столом сказала: «Теперь после смерти они могут сделать из вас бриллианты. Научный факт. Я хотел бы оставить по себе такую память. Хочется сверкать». Воскресенье второе. Пути призраков испещрили землю древними фразами. Призраки по скоростному шоссе не ездят, они ходят. Не в этом ли суть моего преследования? Иногда мне кажется, что я вижу все ее глазами. Иногда, будто это она смотрит моими. Я в Вилмингтоне, Северная Каролина. Пишу, сидя на пустой скамье, пока отражение солнца искрится на поверхности воды. Мне так одиноко. Мы придумали все это на ходу, разве не так? Понедельник, 3. Оказавшись в Балтиморе, я стоял на тротуаре под моросящим дождем и размышлял о том, куда направляюсь. По-моему, я видел Скарлетт в машине, которая ехала в мою сторону. Она была на сиденье справа. Я не успел разглядеть лицо, но волосы были рыжие. За рулем оказалась женщина, пухлая и довольная, черные длинные волосы. Цвет кожи темный. Это она вела старый пикап. Прошлой ночью я спал в доме незнакомого человека. Я встал и услышал от него: «Она в Бостоне». «Кто?» «Та, кого ты ищешь». Я спросил, откуда ему известно, но он решил не разговаривать со мной. В конце концов, он попросил меня уйти, и я не заставил себя ждать. «Я хочу домой». Знать бы только куда, так бы и сделал. Но я скитаюсь. Четверг, 5. Пополудни я миновал Ньюарк. Вдали показался Нью-Йорк, еще днем окутанный непроглядной тьмой грязного смога и с началом грозы, погрузившейся в ночь. Похоже на конец света. По-моему, конец света будет черно-белым, как старое кино. Волосы черные, как уголь, сахар и кожа белые, как снег. Пока мы различаем цвета, можно на что-то надеяться. Губы красные, как кровь. Я все время напоминаю себе об этом. Добрался до Бостона ранним вечером. Ловлю себя на том, что ищу ее в зеркалах и отражениях. Я помню, что белые люди пришли на эти земли, а черные спускались на берег, спотыкаясь о кандалы. Я помню, как красные люди ходили по этой земле, и земля эта была моложе. Я помню, как эта земля была одинокой. «Разве можно продать свою мать?» — вот первые слова людей, ходивших по земле, которую у них хотели купить. Среда, 5. Прошлой ночью она говорила со мной. Я уверен, это была она. Я проходил мимо автомата на улице в Метайре, Луизиана. Телефон зазвонил, я снял трубку.
1: «Ты в порядке?» — спросил голос.
0: «Кто это? Вы уверены, что у вас правильный номер?»
1: «Не то чтобы, а ты в порядке?»
0: «Не знаю», — все, что я ответил.
1: «Знай, что тебя любят», — сказала она. «Я знал. Это не мог быть никто другой. Хотел было сказать, что тоже люблю ее, но на том конце линии повесили трубку. Только бы это оказалась она. Она очутилась там всего на мгновение. Конечно, и номер мог быть неправильным, что, впрочем, сомнительно. Сейчас я совсем близко. Я покупаю у бездомного парня, ютящегося на тротуаре и укутавшегося в некогда шерстяное одеяло, открытку, пишу на ней «Помни» помадой и с этих пор уже не забуду. Никогда. Внезапно порыв ветра подхватывает открытку и уносит прочь. По-моему, теперь я должен не останавливаться и продолжать идти. Послесловие переводчика. В основе рассказа игра слов.
0: «Путь Скарлетт» — название альбома, песни и тура, с которыми Тори Амос в 2002-2003 годах дважды объехала Америку и посетила Европу. Первая часть тура проходила в направлении из Флориды в Калифорнию, затем поездка по Англии, Германии, Польше, Австрии, Швейцарии, Франции и Италии, возвращение во Флориду и вторая часть тура, завершившаяся в Техасе и Луизиане. Главные герои авторское «Я» путешествуют по Америке прямо в противоположном направлении, пересекая страну с запада на восток. Географическая картина выстроена очень логично. 14 декабря Тори Амос спела в Лас-Вегасе, штат Невада, где герой находит открытку. Судя по хламу, вытряхнутому на стол из бубной коробки, персонаж уже успел побывать в Лос-Анджелесе, где Тори Амос выступала 17-18 декабря, причем рядом с тем местом, где он подобрал фотографию двух девочек. Герой отправляется то ли в Монтану, то ли в Небраску, штаты, не охваченные туром «Путь Скарлетт». Примечательно, что и пол героя остается неопределенным. В Монтане к нему обращаются «мэм», а на востоке «сэр». В Балтиморе герой увидит себя женщину в машине вместе со Скарлетт. Далее Сент-Луис, Миссури, где певица выступала 3 декабря, но не уверен, что это Сент-Луис. Пропущенная арка Сент-Луис Гейтвей Мемориал Арч, самый высокий монумент в Соединенных Штатах, 630 футов в высоту, построена в 1961-66 годах из стали по проекту архитектора Эйро Сааринена, символизирует продвижение переселенцев на Дикий Запад. Дневниковый «Я» пересекает реку Миссисипи. Собственно говоря, название рассказа также указывает на Миссисипи, поскольку река географически оказывается точно посередине между Тулсой и Луисвиллем. Едет в Джексонвиль. Читателям остается только гадать, который. Если в штате Иллинойс, выходит, герой застрял на Среднем Западе. Если в Северной Каролине, то, кстати, упоминание о хрени, которую ему всучили в Вашингтоне. Скорее всего, речь идет о столичном сувенире с моделью Капитолия внутри. Джексонвиль расположен как раз на пути из столицы в Вилмингтон. Четвертной с сыром – обычный гамбургер, получивший свое название от того, что сырая котлета весит четверть фунта. Вилмингтон, Северная Каролина, стоит на берегу Атлантического океана. Герой пересек страну с запада на восток. Чтобы добраться в Вилмингтон, ему пришлось свернуть со скоростного шоссе и поехать по дороге местного значения. Далее путь поворачивает на север, и герой устремляется в Балтимор, Мэриленд, проезжает через Нью-Йорк и минует Нью-Йорк, чтобы добраться до Бостона. Во время тура 2002-го ни в Джексонвилле, ни в Вашингтоне, ни в Вилмингтоне, ни в Балтиморе, ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне Тори Амос концертов не давала. Зато в Нью-Йорке их было несколько. Следующая запись в дневнике. Герой снимает трубку телефона-автомата в Мейтере, Луизиана. Именно в Луизиане, в Новом Орлеане, заканчивается путь Скарлетт. Получается, Скарлетт в буквальном смысле оказывается постоянно рядом, но непременно ускользает. Многие образы почерпнуты из названий песен Тори Амос с альбома «Путь Скарлетт». «Не заставляй приезжать меня в Вегас», «Золотая пыль», «Я не вижу Нью-Йорка», «Города Лос-Анджелес и Балтимор», «Проститутка», подобранная героем в Монтане или где-нибудь еще, «Красная нить вампу», которую индейцы использовали вместо денег, «Бриллианты» — все эти детали также навеяны творчеством певицы. Поскольку изначально рассказ адресован продвинутому читателю и поклоннику, нагромождение аллюзий и, само собой разумеющаяся, пародия на расписание концертов вполне пригодны не только для внутреннего использования в кругу Тори Амос и Нейла Геймана. Надо ли говорить о том, что сначала был написан рассказ, а уж потом певица отправилась в американское турне? Еще неизвестно, кто кого догоняет.

Для сборки начинает свое полноценное вещание на волне 107 FM. О Генри. Из сборника 4 миллиона. Приворотное зелье Айки Шонштейна.

Дилерский магазин «Синий свет» находится в деловой части города, между Бауэр-стрит и Первой авеню, там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое содовое. Если вы спросите там более утоляющее, вам не подсунут конфетку.

0: Синий свет презирает современные сберегающие усилия искусства фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и паригорик. По сей день пилюли тут изготовляют собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке. Дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальца, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают в запуски и становятся кандидатами на таблетки от кашля и мягчительные сиропы, поджидающие их в синем свете. Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Истсайд, где сердце фармацевтики еще не стало замороженным. Там аптекарь, как оно и следует быть, советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. От того-то повисшие крючком и оседланные очками нос и тощая согбенная под бременем познаний фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях синего света, и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились. Айки проживал и завтракал у миссис Ридл в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Рози. Скажем без обиняков, вы ведь, конечно, и сами догадались, Айки боготворил Рози. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их. Она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной. Во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок. Застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность. Стоя за конторкой, он являл собой существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем слабительным из столетника и валерианой на нашатырном спирте. Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна, вполне-вполне уместный каламбур, был Чанг МакГоуэнд. Мистер МакГоуэнд также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то МакГоуэнд ловил их прямо с ракетки. Вместе с тем МакГоуэнд был и другом, и клиентом Айки, и частенько после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит заглядывал в синий свет, чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез. Как-то раз к вечеру МакГоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку. Ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень. И уселся на табурет. «Айки», — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок гумбензоин. «Раскрой-ка уши пошире. Выдай мне зелье такое, какое мне требуется». Айки внимательно оглядел внешность мистера МакГоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил. «Снимай пиджак», — приказал он. «Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра? Сколько раз говорил я тебе, итальяшки до тебя доберутся». МакГоуэн усмехнулся. «Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил. Верно, это под пиджаком возле ребер. Слушай, Айки, мы, я и Рози, решили нынче ночью удрать и пожениться». Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал, а на лице мистера МакГоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности. «То есть, понятно, если она в последнюю минуту не передумает», — продолжал он. «Мы вот уже 2 недели утаптываем дорожку, чтобы дать дёру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру «стоп», «нет», — говорит, «не выйдет». Теперь вот как будто в конец перешили на сегодняшнюю ночь. Рози уже 2 дня держится, вроде бы не отступает. Но
1: Понимаешь ли, до того срока, какой мы уговорились, еще целых 5 часов. Боюсь, она в последний момент, когда уже все будет на мази, опять даст отбой.
0: Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство, напомнил Айки.
2: На лице мистера МакГоуэна отразились смущение и тревога, отнюдь необычные для него состояния. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью насунул его себе на палец.
1: «Понимаешь, я и за $1 000 000 не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт», — сказал он. «В Гарлеме у меня уже снята квартирка, хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. Я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в 9:30. Ну, просто нельзя, чтоб все это сорвалось, если Рози снова не пойдет на попятную».
2: Мистер МакГоуэн умолк, весь во власти сомнений.
1: «Я пока еще не усматриваю связи», — сказал Айки отрывисто. «О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?»
2: «Старик Ридл меня не жалует, и не настолько», — продолжал озабоченный претендент на руку Рози, желая высказать свои соображения до конца.
1: «Уже целую неделю он не выпускает Рози со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю $20 в неделю, Рози никогда не раскается, что сбежала с Чанком МакГоуэн».
3: «Извини, Чанк», — сказал Айки. «Мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту. За ним должны скоро зайти».
2: «Слушай», — вдруг скинул на него глаза МакГоуэн.

0: Но из старухи гадалки такой вот порошок. Развел в содовой и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером. Все остальные уже в счет не шли. 2 недель не прошло, как они окрутились. Сила и простота. Таков был Чанг МакГоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей, понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи. «Я подумал вот что», — продолжал Чанг с надеждой в голосе. «Будь у меня такой порошок, я подсыпал его Розе сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как всегда, отнекиваться». Я, само собой, не считаю, что ее надо силком на поводу тянуть, но женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так вот самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит. «На когда назначен этот дурацкий побег?» — спросил Айки. «На 9 часов», — ответил мистер МакГоуэн. «Ужин в 7. В 8 Рози прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в 9 старик Провенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Проберусь к окну Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице». Затеяли все так рано из-за священника, он потребовал. Да все проще простого, только бы Рози не отступила, когда придет момент. «Ну, как насчет порошков? Можешь ты мне устроить это, Айки?»
1: Айки Шонштейн медленно потер себе нос.
0: «Слушай, Чанг», — сказал он, — «относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сделаю это для тебя. Ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Рози».
1: Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок 2 таблетки морфия, каждые в 1/4 грамма. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик МакГоуэну, дав при этом указание, что порошок желательно принять растворенным в жидкости, и получил зато изъявление сердечной благодарности от Лакеона.

0: После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выйдет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи. Рози в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению. Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало. В 8 часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто, как не сам Чанг МакГоуэн, выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватает Айки за руку. Да-да, Чанг МакГоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом.
1: «Вышло!» – проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум.
0: Рози на лестницу вылезла точно секунда в секунду. В 9:30 с хвостиком мы уже были у почтенного духовника, все как договаривались. Она уже в нашей квартирке. Сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно.
1: Бог ты мой, да чего ж я рад, ей-богу. Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь. Отобедаем вместе. Я получил работу тут неподалеку у моста. Туда я сейчас и двигаю.
0: «А порошок?» – спросил Айки, заикаясь.
1: «То зелье, которое ты мне выдал?» Улыбка Чанка стала еще шире. «Оно вот как обернулось!» За ужином у Ридлов поглядел я на Рози и сказал про себя. «Чанг, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Рози, действуй честно, без всяких фокусов. Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого, на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Получил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла. Понятно?»

Андрей Николаев. Интоксикация. Все. Осталась последняя надежда.

0: Если снова облом, намыли веревку и... взломают дверь и ужаснутся. Молодой, симпатичный, жить да жить, а он в петле. Голова на бок, лицо синее, язык наружу. Нет, так не пойдет. Некрасиво. Пожалуй, открою газ и голову в духовку. И найду с малиновой мордой обделавшегося, как младенец у нерадивой мамаши. Нет, тоже нехорошо. Может, с балкона порхнуть? Ласточкой. Мозги на асфальте, мужественное волевое лицо в смятку. Черт, о чем я думаю? Алло, Елена, будьте любезны.
1: Здравствуй, Сережа.
0: О, не узнал, богатый будешь. Правда, не узнал. Голос у нее какой-то напряженный, изломанный. Как дела, Лен?
1: Так себе. Ты что-то хотела, то я звонка жду.
0: Молодец, Ленка. Как всегда, берет быка за рога. Лен, такое дело, одолжи сотню на неделю, а?
1: Ладно.
0: Я ушам не поверил. Вот оно, спасение. Серьезно, Лен, через неделю отдам.
1: Сказала же, ладно. Когда зайдешь?
0: Через полчаса.
1: Давай, жду.
0: Иду в ванную. Бриться, конечно, не буду. Такой колотун, что зарезаться можно. Чищу зубы. От усилий покрываюсь испариной. Господи, плохо-то как. Напоследок взгляд в зеркало. Лучше бы не смотрел. Ползу к троллейбусной остановке. Май, утро, свежий ветерок. Подкатила трешка, забиваясь в угол на задней площадке, стараясь не глядеть в салон. Хорошо, что народу много, контролер не протиснется. Рядом девица вся из себя в черных очках с мобильником на шее. Покрутила носом, покосилась и, брезгливо фыркнув, демонстративно отвернулась. «Попей 2 недели, дочка, а я посмотрю, чем ты будешь благоухать». Троллейбус проезжает эстакаду над Савеловским вокзалом, тормозит возле остановки. Следующая моя. Проезжаем в магазин «Сухари». Всегда умилялся. Магазин «Сухари», а через 4 дома бутырская тюрьма. Ленка живет в старом доме, вход со двора. Ох, дойти бы. Ковыляю по зебре через улицу. Во дворе липы, тополя, густая тень. Прохладный подъезд со старым решетчатым лифтом. Возношусь на 7-й этаж, давлю звонок. Быстрые шаги, дверь распахивается. Ленка в джинсах и бежевой толстовке. Лицо напряженное, глаза будто ждут чего-то и боятся в то же время.
1: А, это ты. Заходи.
0: Проходим на кухню. Для своих 37 она еще очень даже ничего. Только потянула ее как-то. Синяки под глазами, углы рта опустились. Неужели тоже выпивает?
1: Хватит сотни.
0: Машу руками, как мельница. Хватит, мне бы только до вторника перекантоваться. Она смотрит на меня внимательно и достает из кошелька 300 рублей. Я молчу, боюсь спугнуть. Она протягивает деньги.
1: Не торопись, буду отдашь.
0: Прижимаю руку к сердцу. Лен, через неделю как штык.
1: Ладно, ладно, выпьешь со мной.
0: Таращу глаза. Так и есть, выпивает.
1: Эх, жизнь поганая.
0: Выпью. Случилось что? Она ставит на стол рюмки, пакет сока, достает початую кжелку, разливает. Пальцы у нее дрожат.
1: Как твое кино?
0: Пожимаю плечами. Так себе. Эпизоды массовка. Больше на дорогу в Мосфильм уходит, чем зарабатываю.
1: Что случилось?
0: Ленка залпом, не дожидаясь меня, опрокидывает рюмку, запивает соком. Осторожно поднимаю свою. Рука трясется, водка течет на пальцы. Выливаю ее в рот, придавливаю сверху соком. Приживется, нет? Вроде прошла. Смотрю на Лену и вдруг вижу, как кривится ее лицо, дрожит подбородок. Она трет шею пальцами, будто разминая застрявший комок. Что, плохо пошла? Из глаз ее внезапно брызгают слезы. Она некрасиво открывает рот и силится что-то сказать. Получается не сразу.
1: Санька пропал.
0: Тупо смотрю на нее. Все-таки я какой-то тормознутый стал. Санька — это ее сын. Когда мы были соседями, он часто ко мне заходил. Ленка его одна растила, вот он ко мне и тянулся. Я ему, наверное, старшим братом казался. Хороший парнишка, сейчас ему лет 17-18. Как пропал, бестолково спрашиваю я.
1: Так. В среду ушел, сказал, вечером будет. 3-й день нету.
2: Я все больницы обзвонил, все морги.
0: Ленка начинает давиться словами, и я наливаю ей стакан сока. Лицо ее мокрое от слез, руки трясутся хуже, чем у меня, и сок бежит по подбородку, капает на толстовку. Ты одноклассникам звонила?
2: Он в МАИ учится, первый курс заканчивает. Я звонил ребятам, никто ничего не знает.
0: Да, время летит. Санька уже в институте. Может, у какой-нибудь девчонки завис, предполагаю я. Есть у него подружки?
2: В институте нет.
0: Ленка берет себя в руки, вытирает ладонями глаза.
2: Все принцессу себе ищет. Ну, знаешь, принцессу, эльфы, драконы, Средиземье, Арканар, Нильфгард, принцесса Цирилла. Не знаю, во что они сейчас играют. В среду он взял меч, который ты ему подарил, и ушел.
0: Так, соображаю я. Меч этот скорее для исторического фехтования, чем для ролевых игр. Я его сделал, когда на Знамя Революции работал. Нашел хорошую сталь, забыл ХВГ или 9ХС. Договорился с ребятами из кузнечного цеха, 2 литра поставил, как сейчас помню. Сам шлифовал заготовку, в навершие свинец залил. Правда, отбалансировал по гарде, так финтить легче. Отполировал его, аж глазам больно. Блестел меч, как готовые... Да, в общем, чисто Экскалибур блестел. А Саньке подарил, когда понял, что пропью. Только этот меч и уцелел из всего снаряжения. Ленка закуривает, я наливаю себе еще рюмку, чтобы думалось легче. Можно его комнату посмотреть?
2: Посмотри.
0: Она машет рукой.
2: Я все перерыла, ни записки, ничего.
0: Комната у Саньки маленькая, 12 метров. На стенах двери продукции Бориса Валеджо, фотографии. Санька в обличии то ли Боромира, то ли Геральта. Лицо серьезное, рыжие волосы дыбом. В углу комнаты висит плетенная из тонких стальных колец кольчуга, шлем, переделанный из строительной каски, и деревянный меч. Беру его в руки. Хороший меч. Пропитанное дерево, наборная гарда. Санька даже дол выбрал, не поленился. Настоящий полуторник. Молодец, Санька. Представляю, сколько трудов он затратил, пока кольчугу плел, пока меч мастерил. На книжных полках в основном фэнтези. Майкл Муркок, Сапковский, Толкин, конечно. Между книг замечаю толстую тетрадь. Так, что тут у нас? Эскизы мечей. Каролингский, скандинавский, катана. Санька выбрал каролингский. Чертежи перемежаются записями. Что ж ты писал, сэр-рыцарь?
1: Был в Царицыно. Наших в парке немного, в основном мелюзга из начинающих. Важные, церемонные. Рыцари, лучники, эльфы и феи. Разыгрывают сюжет и просто бьются, как бог на душу положит. Я опять сцепился с Крагером, и, естественно, мы решили выяснить, кто прав в честном бою. Фехтовать он так и не научился, но от этого не легче. Мажет своим двурушником, словно оглоблей, пытаясь разорвать дистанцию. Попробуй, подойди. Но все-таки я выбрал момент, как дядя Сережа учил. Подскочил, и мы сцепились мечами. Неизвестно, чем бы закончилось, но вдруг рядом раздался ее голос. Колокольчик на новогодней елке, а не голос. И мы в раз успокоились. Даже стыдно стало. Ах, как она прекрасна. Крагер принес дюралевый эспадрон. Похвастаться и, конечно, перед ней пофорсить. Она Крагера выделяет почему-то, и что в нем нашла? Нос у него картошкой, да еще обрился наголо. Но я ее просто так не уступлю. В следующий раз принесу меч, который мне дядя Сережа подарил.
2: Ура! Она со мной!
1: Крагера не видно, она болеет за меня. Даже в щеку поцеловала. Ну и что, что она старше? Она удивительная. Зовет в Средиземье. Да я хоть сейчас!
0: Вот такие последние записи. Я выглянул на кухню, Лена сидит, подперев кулачком щеку, смотрит на телефон. А попробую-ка я отработать 3 сотни.
1: Лен, куда Санька ездил тусоваться? В Царицыно?
2: Да. Там уже были из милиции, спрашивали.
1: Ну, одно дело милиции, бормочу я. Не грусти. Найдем мы твоего Саньку.
0: Возле метро покупаю в ларьке 250 водки. Бутылку мне много, а чекушку в самый раз. Доезжаю до Чеховской, перехожу на зеленую ветку, теперь по прямой. Дремлю в вагоне, пока не проезжаем мост над Москвой-рекой. Через одну — Царицыно. На улице жарко. Народ в праздничном настроении. Кто слегка веселый, а кто со вчерашнего грустный. Покупаю бутылку минеральной и спешу в парк в спасительную тень. В толпе мелькают ребята с мечами в чехлах за спиной и девчонки, прикинутые чародейками. Тусовка начинающих ролевиков, отдых от действительности. Здесь к ним привыкли и почти не обращают внимания.
3: Ах, да чего ж хорошо в лесу.
0: Тенистые холмы, сквозь деревья блестит пруд. Так и тянет прилечь на траву и вздремнуть минут 600. Захожу в парк поглубже. Здесь кишмя кишат рыцари, принцессы, трубадуры и эльфы. Рубятся на мечах, поют под гитару у костров. Феи, принцессы и чародейки в остроконечных шапочках, одна симпатичнее другой, благосклонно внимают менестрель. Перехожу от группы к группе. На меня не обращают внимания. Подумаешь, еще один любопытствующий. Как я найду девушку, о которой писал Санька? Одну жемчужинку в россыпи драгоценностей. Стараюсь не показаться навязчивым, расспрашиваю про рыжего паренька. Отвечают неохотно. Кто-то вспоминает, что на днях уже были из милиции, тоже интересовались. Пожалуй, сегодня я ничего не узнаю. Ладно, приду завтра. Присаживаюсь под липу, достаю чекушку, свинчиваю ей голову и делаю пару глотков, исключительно ради проверки качества.
3: Редкостная мерзость.
0: Заливаю мерзость минералкой. Рядом группа ребят собирается провести рыцарский турнир в честь прекрасной дамы. Дама лет 16-17 принимает в подготовке живейшее участие. Подбадривает, торопит, обещает поцелуй победителю. Довольно высокая девчонка, очень симпатичная, если не сказать красивая. Только накрашена сверх всякой меры. Это ничего, с возрастом придет и опыт. Макияж тоже требует практики. Рыцари спорят, договариваясь о правилах поединка. «Судья, кто будет судьей?» Ребята оглядываются, от них отделяется тощий паренек в очках и направляется ко мне.
1: «Вы не могли бы нам помочь?»
0: «Подержать шлейф принцессы?»
1: Он неуверенно улыбается. «Нет, всего лишь дать команду к началу поединка».
0: «Это я могу», — бормочу я, поднимаясь с травы. «Где ресталище?»
1: «Вот здесь».
0: Очкарик обводит рукой вокруг себя. «Нет, так не пойдет, не соглашаюсь я». В нескольких словах объясняю ребятам правила поединков, принятые в историческом фехтовании. Под заинтересованным взглядом девушки очерчиваю квадрат 8 на 8.
4: «Как хорошо, что нашелся хоть один знающий человек», — говорит она.
0: «Черт возьми, какой у нее приятный голос. И почему это я встречаю симпатичных девчонок только в подпитии?» «Это всего лишь теоретические знания, ваше высочество», — говорю я, — «только и всего». Она краснеет от удовольствия и, закрывшись ладошкой, хихикает. «Господа!» — я призывно хлопаю в ладоши. «По какой формуле будете биться? По старой школе, тульской или зареченской?» Я отпрошел все три, плюс славяно-горецкую. Могу судить по любой из них. Рыцари недоуменно пялятся на меня. Как все запущено. Предлагаю им бой по формуле старой школы с разведением после каждого удара до 5 баллов. Но им хочется, чтобы взаправду, как в кино или в романе. Дело хозяйское. «К бою, благородные господа!» Ни атаки, ни защиты никто не знает. Через полчаса все скорбно сидят на траве. Принцесса порхает от одного раненого к другому, успокаивая и смазывая предусмотрительно взятым йодом ссадины и ушибы. Печальное, но поучительное зрелище. Освежаюсь парой глотков, затем беру у очкарика меч, состроганный из лыжи, и прошу внимания. Показываю ребятам фронтальную стойку, несколько базовых ударов, свилю. Смотрят угрюмо. «Да, пацаны, не так все просто». Уголком глаза замечаю восторженный взгляд принцессы, но на сегодня хватит. Сил на исходе, и вот кто же. Прощаюсь и ухожу. Сзади шушуканье, легкие шаги.
4: «Досточтимый сэр».
0: Принцесса сияет, прям светится вся.
4: «Вы не могли бы прийти завтра? Ваши знания бесценны».
0: Смотрит так, что я забываю про ее 16 лет. В конце концов, она совершеннолетняя. Держу длинную паузу, глядя на нее добрым отеческим взором. Станиславский переворачивается в гробу от зависти. «Ваше высочество, если вы прикажете...» Она подходит вплотную, поднимает лицо и смотрит мне в глаза. «Я таю, я тону в синих озерах».
4: «Да, я была бы вам весьма признательна».
0: Тихо, почти шепотом, говорит она. Отступаю на шаг и склоняю гордую голову. «Слушаю и повинуюсь, ваше высочество». Она легко касается моего плеча и бежит к своей свите.
4: «Он придет!»
0: — слышу я волшебный голосок. Допиваю чекушку и бреду к метро. Сегодня я для них еще чужой, хотя лед сломан. А вот завтра они будут смотреть как на знакомого. А девочка эта... весна, что ли, на меня действует? Завтра побреюсь, причешусь. Правда, она моложе меня лет на 12. А, прорвемся. Старый конь борозды не портит. Однако, судя по Санькиным записям, он влюбился в девушку старше себя. Сегодня я ее не нашел. Может, завтра повезет? У метро двое бритых парней в коже охаживают железными прутьями мелкого нацмена. То ли он цветы им даром не отдал, то ли просто не понравился. Еще одна торговка, судя по растительности, на лице тоже из Закавказья, мечется вокруг и голосит, хватая прохожих за руки. Напрасно. Кому охота получить ржавые арматурины по голове из-за лица кавказской национальности? Никому, кроме потасканного, сильно пьющего идиота. Подхватив с земли железный ребристый прут, направляюсь к парням. Нацмен катается по асфальту среди окурков и собственных гвоздик. Бритые лупят его по ребрам и локтям, которыми он прикрывает лицо. Плачущим голосом кавказец просит о чем-то. Сулит золотые горы, но парни уже вошли в раж. Коротко бью бритого прутом по запястью и тут же, не теряя времени, по колену. Парень воет и, скорчившись, валится на землю. Второй поворачивает ко мне оскаленное и покрасневшее лицо с выпученными глазами. «А, сука!» Развернувшись в молодецком замахе, опускает арматуру мне на голову. «Дрова тебе рубить, парень, а не железками махать». Провожу защиту отводом и от души впечатываю прут ему в лоб. Глаза парня сбегаются в кучку, как жуки с корабей на верблюжье дерьмо. Роняя железяку, он оседает на замершего в ожидании новых ударов нацмена. Бросив прут, ныряю в толпу. Позади милицейские свистки. «Вовремя, ребят! Вы, как всегда, вовремя!» По дороге домой покупаю бутылку водки и мороженую курицу. Варю крепкий бульон, выпиваю залпом стакан проклятой отравы, чтобы я еще хоть раз в жизни... И рву птицу зубами, заливая в себя бульон. Ночь проходит в кошмарах. Стою трезвый и злой. Час под душем, бреюсь, одеваюсь. Выпиваю 50 грамм водки и кружку бульона. Все, пора. Прячу заплывшие и покрасневшие глаза за черными очками и выхожу на улицу. Народу в Царицыно меньше, чем вчера. Не спеша иду к парку, как вдруг меня окликают. «Принцесс!» Она в джинсовом костюме, куртка расстегнута, короткая маечка кончается сразу под грудью, открывая нежную загорелую кожу. Меня подмывает снять очки, чтобы разглядеть ее получше. «К вашим услугам, принцесса!» Бормочу я, не в силах оторваться от изумительного зрелища.
4: «Я приехала пораньше, чтобы предупредить вас», — говорит она. «Ребята сегодня не придут. Извините, так уж получилось».
0: «Жаль», — вру я бессовестным образом. «Может, просто погуляем?»
5: «Она приехала ради меня. Что это значит?» «Это значит одно!»
0: Лихорадочно соображаю, куда ее можно повезти при моих скромных возможностях, да еще чтобы прогулка завершилась в моей холостяцкой квартире. Конечно, после двухнедельной пьянки там хлев, но упускать такой случай...
4: «Раз уж я нарушила ваши планы на сегодня, давайте хотя бы кофе вас угощу».
0: Тяжело вздыхаю, сожалею о нарушенных планах, но соглашаюсь. Едем в метро. Она мило щебечет, почти касаясь губками моего уха. Я наслаждаюсь, вдыхая аромат ее косметики. Краски на лицо она и сегодня не пожалела. Тени, румяна, тушь, помада ярко-красная. Это ничего, это мы смоем. Выходим на Тверскую, и тут оказывается, что она живет буквально в двух шагах, а кофе у нее тоже найдется. Родители в командировке, а я ломал голову, как ее к себе затащить. О, времена, о, нравы. Ничего не имею против современной молодежи. Старый сталинский дом, окна на Тверскую. Она снимает джинсовую курточку и вешает ее в прихожей. Я пристраиваю рядом свою. Ее маечка на тонких бретельках почти прозрачная. Лифчика она не носит. Пальцы у меня дрожат. То ли с похмелья, то ли в предвкушении... На кухне она ставит на стол крохотные чашечки, достает турку.
4: «У меня есть коньяк».
0: Она тянется к верхней полке. Маечка слегка задирается, приоткрывая грудь. и отвожу глаза, так и ослепнуть недолго, но от коньяка отказываюсь. Если я сейчас выпью, то из запоя выйду только с помощью капельницы. Проверено. Она ставит турку на плиту и, заговорщически улыбаясь, тянет меня за собой. Пустая огромная комната, потолки 4 метра, наборный паркет. В стенах встроенные шкафы. Все так же улыбаясь, она идет к шкафу с зеркальной дверцей и сдвигает створку. Я тоже расплываюсь в улыбке, ожидая приятного сюрприза, и... сюрприз налицо. В глубине шкафа на полке 4 круглых аквариума. Из каждого на меня глядит голова, и под каждой головой меч. 2 самопальные катаны, дюралевый цвайхандер и мой, отбалансированный не по правилам, сверкающий со свинцом в яблоке. А над мечом сквозь формалин и стекло смотрит на меня из аквариума голова Саньки. Лицо спокойное, даже безмятежное. Из-под полуопущенных век глядят зеленые глаза. Рыжие волосы, словно водоросли, невесомо парят в формалине. «Я совсем забыл про тебя, Санек». Рядом бритая голова с мясистыми губами и носом картошкой. Судя по Санькиному дневнику, это парнишка, которого он звал Крагером. Всем 4 едва ли больше 18. Не знаю, сколько я так простоял. 10 минут. Сглатываю тошнотворный ком и оборачиваюсь к принцессе. Принцессы нет. В центре комнаты босиком стоит женщина примерно моего возраста. Смотрит надменно, губы кривятся в усмешке. Я не сразу понимаю, в чем дело. Потом до меня доходит. Принцесса всего лишь смыла косметику. Как мало женщине надо для преображения. Просто смыть краску, чтобы обнажить душу. В руках у нее бутуровка. Венгерская сабля 16-18 века. Настоящее оружие. Острое, как жилет-сенсор, способное разрубить на лету шелковый платок. Средневековые мастера плевать хотели на усталость металла, и против этой сабли мой полированный меч не лучше куска водопроводной трубы. Ее губы шевелятся, ноздри трепещут, глаза безумны. В солнечном свете ясно видно, как изо рта брызжет слюна. Я не сразу понимаю, что она говорит, но постепенно звуки складываются в слова.
4: «Ваши игры. Я провожу набор бойцов. Ты лучший, что мне попался. Ты нужен нам в Средиземье».
0: «Ты больная. Ты убила их», — слышу я свой голос.
4: «Ты не понимаешь», — нетерпеливо говорит она. «Смерть в бою — это необходимое условие. Иначе в Средиземье не попасть».
0: «Да, мой диагноз известен, алкогольная интоксикация. А у нее что, отравление сказкой? А где тела?»
4: «Их нет, здесь ты их не найдешь. Тела растаяли, развеялись как дым, они в моем мире. Мышечная память пригодится, а воспоминания...»
0: Она указывает концом сабли на головы.
4: «Им ни к чему. Так что, играем?»
0: И предложенный коньяк, и прозрачная маечка — все, чтобы вывести из равновесия, соображаю, наконец, я. И головы в аквариумах тоже. «Ты знаешь, стараясь не глядеть в лицо Саньки, я беру свой меч. Мне не очень хочется в твой мир. Здесь, пожалуй, спокойнее». Рукоять привычно ложится в ладонь. Пробую ногой паркет. Скользко. Хорошо, что кроссовки не снял.
4: «Значит, я отправлю тебя помимо твоей воли».
0: «Как этих мальчишек», — я киваю в сторону аквариумов. «Ведь выбора ты им не оставил».
4: «Двое просто струсили. Бритый, правда, бился».
0: «А рыжий, интересуюсь я?»
4: «Твой друг».
0: Разминая кисть, она делает сабле изящную нижнюю восьмерку.
4: «Он был неплох. Меч для него тяжеловат оказался».
0: «Ну, а для меня в самый раз», — заверяю я, перехватываю рукоять поближе к гарде. «Начинай, принцесса». Оскалившись, она идет по кругу волчьим шагом. «Санька, ты искал принцессу. Ты нашел ведьму». Сделав скользящий шаг вперед, она наносит несколько засечных ударов, явно предлагая парад-репост. «Нет, дорогая, удар-ответ не для меня. Так я сдохну за полминуты со своим полуторником». Встретив очередной удар скользящим блоком, пытаюсь достать ее базовым вертикальным ударом. Не попадаю, зато с атакой проваливаюсь, кретин. Попробуйте ради интереса придавить к зеркалу шарик ртути. Ее линейный маневр легок, как балетная па. Кончиком бутуровки она успевает дважды чиркнуть меня по открытой спине. Ухожу перекатом и останавливаюсь перевести дух. Майка на спине быстро намокает.
5: «Я не хочу в Средиземье, принцесса. Совсем не хочу».
0: Перехватываю рукоять двумя руками и делаю клинком нижний крест, пробуя, не задеты ли мышцы.
5: «Порядок, это просто царапины». «Хорошая у тебя сабля, девочка. Только одно дело снять с плеч голову, другое — перерубить полосу кованой стали сантиметровой толщины».
0: Я больше не атакую. Я стою каменным гостем и делаю один сбив за другим, не очень беспокоясь, в лезвие идет удар или в плоскость. Ее танец вокруг меня продолжается не более 2 минут. Красивое лицо искажается, заостряется нос и подбородок, поджатые губы превращаются в тонкий разрез. Она выдыхается и понимает, что меня не одолеть. Движения ее становятся резкими, суматошными. Она нападает, делая выпады на выдохе с болезненными истерическими вскриками, словно женщина, предчувствующая оргазм. Целясь мне в лицо, снова делает длинный неподготовленный выпад. Я отвожу ее клинок, пропуская смерть слева от себя. Женщина теряет равновесие, ее влечет вперед. Делаю шаг в сторону, разгоняю меч вокруг головы и с разворота бью сзади по шее. Мне хочется снести ей голову, как она делала с этими мальчишками. Тут не нужна острота клинка, хватит инерции и массы моего бутафорского оружия. Я не попадаю по шее, практики мало. Она успевает обернуться, и меч, с хрустом врубаясь в лицо, входит наискосок выше уха, дробя височные кости. Трещит сломанная челюсть, сталь проникает в мозг, прерывая сдавленный крик. Она падает. Голые розовые пятки выбивают дробь на паркете. Смерть ее почти мгновенна. Жаль.

0: Приношу с кухни стул и усаживаюсь спиной к полке с аквариумами. В солнечном луче кружатся пылинки, пахнет потом и кровью. Я пью коньяк, смотрю на тело принцессы и жду. Профиль женщины словно отчеканен на фоне темного пятна подсыхающей крови. Что если я слишком рано перестал верить в сказки? Давлюсь коньяком прямо из горлышка, поднимая с пола бутуровку. Стройная шея притягивает взгляд. Это надо сделать, пока трупное окоченение не сковало тело. Я пробую клинок пальцем. Бритва!
1: Надеюсь, тебя ждет Средиземье, принцесса.

0: Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Удивительно некрасивая женщина по имени Ся Шан Юн уже собиралась разнести на кусочки главное хранилище персональных файлов, расположенное на западном Тихоокеанском побережье, когда робот-надзиратель схватил ее за руку. Шан Юн была необыкновенно высокого роста и походила на валькирию. Почти 2 метра роста от кроссовок 10-го размера до макушки с беспорядочной развивающейся черной гривой. Из-под тяжелых век на мир презрительно глядели раскосые желто-зеленые глаза восточного типа. Полные ярко-красные губы никак не соответствовали канонам красоты 23 века, когда предпочитали бесцветные, узкие, бледные лица. Я не собираюсь описывать ее грудь, яростные животные движения ее мускулистого тела, широкий шаг длинных ног, руки, едва ли приспособленные для занесения данных в компьютер по 15 часов в день. Полный портрет будет выглядеть женоненавистническим, как с нашей точки зрения, так и на взгляд Шан Юн. Избавьте меня от этого. Ся Шан Юн была невероятно непривлекательна. Во время фазы реконструкции отсталые родители Шан, последние на Земле саентологи-конфуцианцы, спрятали ее в небольшом непроницаемом контейнере. И поэтому, когда инженеры генетики с орбиты посылали на Землю импульсы, воздействовавшие на человеческие гонады и плоды, изменявшие структуру тела, Шан Юн не подверглась облучению. Несчастное создание выглядело ужасным пережитком эпохи потребления, господства жестокого экспрессионизма 20 века. Недостатки внешности компенсировались у Шан Юн независимым характером и фантазией. Она день и ночь читала запрещенные книги. Разумеется, запрещены были все книги, но некоторые из них значительно строже, и именно ими она набивала свой извращенный мозг. Она разыскивала всевозможные сведения о 20 веке, веке небывалой деградации и материальных излишеств. Больше всего ей нравились описания соревнований по бегу. Забравшись глубоко в старый городской коллектор, самыми темными ночами при свете лишь одного карманного фонарика с радиоприемником, настроенным на пустую волну, Шан Юн тренировалась, пока не расплющились заклепки на самодельных кроссовках, а на голенях не развились нечеловеческого вида мускулы. Вторым ее увлечением были книги о бодибилдинге. С замирающим сердцем, глядя на двумерные фотографии Бефф Фрэнсис и Арнольда Шварценеггера в расцвете сил, она приседала, качала пресс и бицепсы, укрепляла мышцы ног и грудной клетки, садилась на шпагат. Читателю остается лишь вообразить, во что в результате превратилось ее изначально ненормальное атавистическое тело, потому что я не в силах описывать все эти ужасы. Откуда роботам стало известно, что затевает Шан Юн? Она соблюдала все меры предосторожности. Покушение планировалось в мельчайших деталях в течение почти 15 месяцев. Она дюжину раз перепроверила каждую фазу операции, от устройства на работу в Тихоокеанский центральный банк данных до тайной доставки самодельной полосатой дыры в здание терминала. Казалось, план был безупречен. Однако в нем совершенно очевидно зияла брешь, в которую смог пробраться робот. Робот-коп подъехал к Шан Юн как раз в тот момент, когда она входила в помещение банка персональной информации. Будучи учеником-ассистентом оператора базы данных, она имела на это полное право. Краем узкого, раскосого, мерцающего желтым огнем глаза Шан заметила приближение робота, но не остановилась. Несмотря на то, что она очень хорошо бегала, в данном случае скорость не играла роли. Из отверстий на груди робота вылетело облако тонких, словно паутина, нитей и окутало ее подобно кислотному дождю. «Черт!» — вскрикнула Ся Шан Юн, и это выражение в очередной раз показывает, что она была пережитком недоброго старого прошлого. Невидимые жгучие нити окутали ее с ног до головы, оставив открытыми только глаза, уши и ноздри. Эта технология была разработана в Национальной лаборатории клейких веществ после 10 лет интенсивных исследований. Но на Ся Шан Юн ее научная ценность впечатления не произвела. Она шипела от ярости. Она плевалась. Ей больше ничего не оставалось. Нити, сцепившись своими крошечными пальчиками, натянулись, образовав пластиковый кокон, повторяющий очертания тела. Вокруг чрезмерно развитой грудной клетки Шан Юн оставили немного свободного пространства, только для того, чтобы она могла дышать. Шан Юн хотела было упасть плашмя. Но прежде чем статуя, внутри которой она была заключена, коснулась плиток пола и разлетелась на куски, робот-надсмотрщик, вытянув металлические щупальца, осторожно прижал ее к своему тяжелому корпусу. «Гражданка Ся», — нараспев произнес механизм, «к своему огорчению я обязан припроводить вас в тюремную камеру, как для вашего блага, так и для блага республики». Возразила Шан Юн. «Я сожалею о том, что вы временно лишены способности выражать свои мысли», — елейно продолжил металлический коп. «Но будьте покойны, вам возвратят эту возможность, как только мы прибудем в медицинский корпус номер 6». «Еще как возвратят», — добавил он с тихим смешком и, повернувшись вокруг своей оси, понесся прочь из банка информации. «Мы собираемся предъявить вам обвинение в заговоре, направленном против государства», — добавил он для ясности. «И незамедлительно предпримем соответствующие меры для вашего исправления». «Да-да, не волнуйтесь».
1: Подействовала ли эта неуместная шутка автомата на задержанную? А вы как думаете? Шан Юн совершенно вышла из себя. Но не от издевательств бездушной машины. Она была серьезно озабочена своим будущим.
0: На самом деле ее охватила ужасная паника. Если оставить деликатное выражение, она готова была наложить штаны.
1: Робот-надсмотрщик несся по фойе центрального хранилища с приклеенным к корпусу неподвижным телом Шан. Она была похожа на неумело спеленутого младенца, с той разницей, что младенцев тогда уже не пеленали. Когда ее голова случайно склонилась в сторону, Шан Юн разглядела людей, стремглав бросавшихся прочь с дороги. Шеф, появившийся из столовой, где поглотил ленч из шнит лука, торфяных культур и йогуртовых сосисок, отвел глаза и молча отступил в сторону.
2: «Приятной погоды, друг!»
0: — с горечью попыталась крикнуть Шан, но у нее получился лишь очередной бессвязный набор согласных.
1: Покинув здание, механизм и его пленница съехали по пандусу к проезду, над которым красовалась табличка «Только для медицинского персонала».
0: Тогда, через 197 лет от этих слов, у людей кровь застынет в жилах. Вообще-то и сейчас уже стынет, если уж на то пошло.
1: Робот без долгих размышлений въехал на скоростной транспортер, предусмотрительно подняв щиток, чтобы ветер не дул в лицо Шан. На такой скорости ярко-фиолетовые огни туннеля превращались в расплывчатые полосы. Живот Шан Юн попытался было ускользнуть прочь, но ему помешал позвоночник. Однако через полминуты желудок все-таки взял свое.
0: «Надеюсь, все части тела на месте, дорогая», — прожужжала машина, обращаясь к Шану, который гудел в ушах. «Вот мы и приехали. Удачного дня!»
1: Надзиратель съехал вниз, в белоснежный стерильный медицинский корпус. Окажись вы там через 197 лет, вы бы сразу поняли, что находитесь поблизости от врачей.
0: Здесь воняло такой первоклассной смесью чистоты и праведности, что вас тут же потянуло бы блевать.
1: Из лифта показались две бодрые карикатуры на людей, облаченные в голубую форму.
0: Каждая клетка их тел излучала душевное здоровье и социальное благополучие.
3: «Гражданка Ся!» — вскричал тот, что шел справа. «Добро пожаловать в медицинский корпус номер 6!»
1: Его манеры являли собой смесь профессиональной приветливости и стоического терпения по отношению к преступникам с отклонениями от норм поведения, прячущим полосатые дыры в своих вонючих телах.
3: «Пожалуйста, поместите гражданку на кушетку и возвращайтесь на свой пост», — приказал тот, что шел слева.
1: Шан Юн, по-прежнему обездвиженную в своем пластиковом коконе, осторожно переместили на раскладную койку. Робот укатил прочь, даже не попрощавшись.
0: Невероятно уродливая женщина уставилась на своих врачей и попыталась активировать дыру. Ничего не получилось.
1: Пальцы не гнулись. Мускулы живота сокращались, но она не могла пошевелиться. Бесполезная дыра вращалась внутри тела, но контролировать ее оказалось совершенно невозможно.
3: «Ну что ж, мисс Ся,
0: — обратилась к ней первая человека-обезьяна. «Вы, вне всякого сомнения, заработали себе массу неприятностей».
2: «Да. Разумеется, мы имеем дело с недобрыми намерениями и ложью. Ради вашего же блага будем надеяться, что мы сможем вправить вам мозги без применения неэтичных методов, вроде превращения вас в овощ».
0: На пластиковом коконе, скрывавшем лоб Шан Юн, выступил холодный пот, подобно тому, как влага от буханки хлеба собирается внутри целлофановой упаковки. Это было отвратительное, угнетающее ощущение.
2: «Прочистка мозгов», — задумчиво произнесло одно из существ. «Нет, не пойдет. Можно все испортить». «Да, это было бы трагедией, Фрэнк. Женщина явно обладает большими способностями. Много ли людей в состоянии сплести полосатую дыру так, чтобы их не засекли еще до того, как им это в голову придет? Это мастерство, Фрэнк, хочешь ты того или нет. Талант».
4: «Ну, нельзя забывать, что она направила свои способности во вред государству».
0: «Я об этом ни на минуту не забываю, Фрэнк. Но мне кажется, что гражданка упустила из виду данные обстоятельства». Он впился в лицо Шан взглядом полным отвращения и озабоченности. К этому моменту Шан уже чуть не плакала от ярости и страха. Если бы ее глазные яблоки могли, они бы выскочили из орбиты, вырвали у этой лицемерной обезьяны язык из глотки. Но поскольку эволюция не предусмотрела для глаз подобной возможности, им пришлось удовольствоваться тем, что они выпучились и налились кровью от ненависти.
2: «Вы должны были осознать, что больны», —
0: поучал ее Фрэнк.
2: «Вы должны были смело прийти к нам, добровольно пройти курс лечения».
0: Нити, составляющие кокон, натянулись, и обезьяна печально покачала головой.
2: «Расслабьтесь, мисс Ся. Гнев — это бесполезные антиобщественные эмоции.
0: Существуют неплохие доказательства того, что все эмоции бесполезны и антиобщественны, но я придерживаюсь иной точки зрения. Живи и дай жить другим. Вот мой девиз».
1: На индикаторной панели загорелись цветные огоньки. Что-то зажужжало. Шан Юн вся кипела.
2: «Сейчас мы отправим вас в анализатор, мисс Ся. И я должен вам сообщить, что если вы по-прежнему помышляете о сопротивлении, это неблагоприятно отразится на вашей медицинской карте».

0: эфире радио Energy «Модель для сборки». Дэмиан Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Продолжение. С мелодичным звуком подъехал лифт.
1: Ага, ну вот. Не стоит волноваться, мисс Ся. Поверьте мне, вы пройдете анализ и оценку сразу после того, как техники удалят кокон и эту полосатую дыру, которую вы поместили в свое тело.
0: Другая обезьяна яростно закивала, наклоняясь над Шан Юн с баллончиком в руке.
1: Совершенно верно. Помните, наша работа заключается в том, чтобы вылечить вас.
0: Он впрыснул ей в ноздри аэрозоль. Комната опрокинулась и ударила Шан Юн в висок. Когда обезьяны покатили койку с онемевшим телом к лифту, она еще не потеряла сознание и, чувствуя, как тьма разрывает ее мысли на смешные маленькие кусочки, расслышала слова Фрэнка.
1: «Откровенно говоря, Тед, от этих ненормальных у меня мурашки по коже бегут.

0: Камера, в которой очнулась Ся Шан Юн, оказалась сырой, вонючей, практически лишенной света, и узница в ужасе решила, что здесь наверняка живут крысы. Разумеется, это было невозможно. Будущее не таково. Вы это знаете, и я это тоже знаю. А люди, живущие в будущем, знают это гораздо лучше нас. Черт побери, если есть хоть что-то, в чем мы твердо уверены, так это в том, что в будущем чисто. Все стерильно. Домашние тапочки аккуратно ставят под кровать, прежде чем улечься спать, в 10-15 или даже раньше. Будущее — это не банановая республика. Согласен, в ближайшие годы нас ждет короткий период неприятностей с этими аятоллами, духовными пастырями и прочим, но ничто на свете не совершенно, даже утопия. Там просто не может быть полной крыс камеры с ржавыми цепями и бурыми пятнами на каменных стенах, подозрительно напоминающими засохшую кровь, не слишком давно засохшую. Профсоюзы, правительство, общественность этого не допустят. Будущее — последний оплот аккуратности. Ся Шан Юн понимала это не хуже нас с вами, и именно поэтому она сидела и дрожала мелкой дрожью, прижав руки ко рту и вонзив ровные белые зубы в костяшки пальцев. Но, к ее чести, она довольно быстро прекратила это занятие, села на деревянную скамью и испустила крик. В обнаженную задницу угодила заноза. Ся Шан Юн потрясла головой, чтобы изгнать из мозгов туман. Сквозь крошечное, забранное решеткой окошечко в противоположной стене едва пробивался свет. Так сильно оно было заляпано грязью. Лучик сверкнул на струйке какой-то жидкости, бежавшей по стене, сложенной из грубо обтесанных и на ощупь твердых, как железо, блоков. Очевидно, стену сложили заключенные.
1: «Чушь какая-то», — пробормотала Ся Шан Юн.
0: «Дрожа? Вы бы тоже задрожали, проведя всю свою жизнь в зданиях с центральным отоплением и внезапно очутившись нагишом на отвратительном сквозняке. Она спустила ноги на пол. Это была вторая ошибка, и она тут же горько пожалела, что не осталась на койке. В этой камере сырыми были не только стены. На полу стояла вода. Шан Юн поспешно убрала с пола перепачканные ступни и, присев на корточки, обхватила себя руками, чтобы согреться. Необходимо отметить, что она обладала большой практикой в подобном деле. В ее необыкновенно глупом мире другой человек ни за что не стал бы обнимать ее, так что ей пришлось научиться делать это самой. Никто не обнимает уродливых людей, если можно этого избежать, а люди будущего еще лучше нас преуспели в искусстве уклоняться от того, что, хотя и может порадовать ближнего, не приносит никакой пользы.
1: «Скользкие полы», — недоверчиво прошептала Ся Шан Юн. «Решетки на окнах».
0: Состояние, в котором находилась Ся Шан Юн, описано специалистом по социальной психологии Леоном Фестингером как когнитивный диссонанс. Между ее привычными представлениями и обстановкой, в которой она оказалась, возникло непреодолимое противоречие. Вспомним, что Ся Шан Юн считала существующий социальный порядок безнадежным и полностью прогнившим. Она пришла к ужасному решению взорвать главную государственную базу данных при помощи полосатой дыры, спрятанной внутри собственного тела. Да, верно, ей было легче решиться на этот отчаянный поступок. Ее физическое тело не представляло для нее абсолютно никакой ценности. Если люди обнимают вас, когда вы грустите, если они считают вас милым, то вы начинаете заботиться о своей красоте и здоровье, и вам это нравится. Последнее, что может прийти вам в голову, это разнести себя на кусочки ради каких-то политических целей. И все же даже в самых безумных проклятиях в адрес государства, самых неистовых анархических фантазиях, Ся Шан Юн и представить не могла, что они дойдут до подобного варварства.
2: «Вы мерзкие злодеи!» — внезапно завопила она во весь голос, спрыгнув с койки на покрытый липкой дрянью пол и бессмысленно молотя по равнодушной каменной стене. «Выпустите меня отсюда!»
0: За этим всплеском эмоций последовал такой же внезапный вопль у нее из-за спины. Короткие черные волоски на шее Ся Шан Юн встали дыбом и попытались было спастись бегством, но из-за корней это оказалось невозможным. Она, пошатываясь, обернулась и вперилась взглядом в полутьму. Напротив ее собственной койки со стены на толстых ржавых цепях свисала еще одна. Теперь Шан Юн смутно различила там скорчившуюся обнаженную фигуру, оцепеневшую от ужаса.
2: «Уйдите от меня, дьявол, или я вырву вам глаза!»
0: — визжал кто-то дрожащим от страха голосом. Внезапно вопль оборвался, сменившись страшными мучительными рыданиями.
3: «Делайте со мной все, что хотите, но оставьте в покое мой мозг! Свиньи! Палачи!»
0: Шан Юн удивилась и испугалась. Фигура на койке принадлежала атлетически сложенному мужчине в полном расцвете сил. Она в два широких шага пересекла комнату, не обращая внимания на отвратительную грязь на полу, хлюпающие под ногами дерьмо, плесень и какие-то мерзкие обломки, впивавшиеся в ступни.
2: «Эй ты, потише!»
0: — убедительным голосом произнесла Шан Юн.
2: «Я тоже заключенная, мой милый вонючка. Просто приди в себя!» «Не подходи!»
0: — вскрикнул мужчина-производитель, вытягивая перед собой руки, словно зверь лапы. Она разглядела его получше. Отличный экземпляр. Наверное, его неделями накачивали тестостероном.
2: «Да заткнись ты, дружище!»
0: Успокаивающе обратилась она к собрату по несчастью, пытаясь приблизиться осторожно, как опытный библиотекарь к фанату-читателю, просрочившему возврат книги. Прошлепав по неописуемой гадости, Ся присела на скрипучую качающуюся койку и ласково обняла человека за плечи. Мелькнули лапы, и она почувствовала, как ее царапнули по лицу. К счастью, ногти у незнакомца оказались короткими и тупыми, но все равно он едва не вырвал Шан левый глаз. Она рывком отбросила его дергающуюся ладонь, одной рукой схватила оба тонких запястья, а другой яростно тряхнула за плечо.
2: «Слушай меня, псих! Собери мозги в кучку! Я не доктор и не шпион государства, и, по-моему, мы оба угодили в одну заваруху!»
3: «Звучит мило!» —
0: всхлипнул тупица. Она терпеливо продолжала.
2: «Меня зовут Ся Шан Юн. Я здесь потому, что пыталась рвануть банк данных с помощью полосатой дыры».
0: «Это должно заткнуть его».
2: «А ты за что сидишь?»
3: «Сама знаешь, ты лживая свинья!» — промычал он.
0: Разумеется, это был отвратительный мелкий обыватель. 50 лет назад с помощью излучения, направленного со спутника, были решены все мировые проблемы. Воздействие на ДНК превратило людей в таких вот приятных, ответственных перед обществом, агрессивно миролюбивых, не склонных к конкуренции типов, никогда не забывающих дарить цветы в День Матери. Но Ся Шан Юн показалось, что она уловила в его мещанском лице некое суровое изящество, а подобное по описанным выше причинам встречалось редко. Он уставился на Шан Юн заплаканными глазами, в которых, однако, еще теплилась какая-то крошечная искра человеческого достоинства. Ся Шан Юн от этого зрелища необычайно воспряла духом. До сих пор круг ее общения был весьма ограничен.
2: «Нет, я не знаю твоего имени», — терпеливо внушала она ему. «И считаю, что мы не сможем поладить, если ты скрываешь от меня даже такую малость».
0: Жалкий мужчина-производитель не ответил.
2: «Ну хорошо. Кто ты по знаку зодиака?»
0: Он по-прежнему явно считал, что она лжет.
3: «Ты и твои прихвостни уже прочесали мой мозг! Зачем вы со мной теперь играете? Вы что, просто садисты? Кончайте со мной и будьте прокляты! Превратите меня в зомби! Вырвите мне мозги и бросьте в мясорубку! Можете выжечь мне лобные доли, очистить кору, как луковицу! Разрушить мой...»
2: «Эй, да успокойся же ты, наконец!»
3: «Искрошите мою ретикулярную активирующую систему, распутайте мою подкорку, ну давайте, давайте! Затем отпустите меня, по крайней мере, я уберусь из этого проклятого места!»
0: Он снова разразился душераздирающими рыданиями, сотрясавшими все его тело. В этих рыданиях чувствовалась горечь от новообретенной смелости взглянуть в лицо древним страхам, отвага, подавившая трусость в глубине его примитивной психики, борьба первобытных инстинктов со сравнительно недавно внедренными и непроверенными временем утилитарными общественными ценностями, борьба добра со злом и приятного с неприятным. Несколько минут Ся Шан Юн провела, вытирая слезы, которыми он орошал ее довольно обширную грудь. Но, к сожалению, даже самым искренним эмоциональным порывом, стремлению к открытости и доверию приходит конец.
1: Вполне естественно, что в мозгу Ся Шаньюн начала формироваться параноидальная мысль. А вдруг этот красавец-мужчина, обвиняющий ее в шпионаже, сам шпион? А его примитивный страх — какой-то тщательно продуманный блеф, имеющий целью смягчить ее, сломить ее оборону, заставить проговориться, выдать имена, места жительства, адреса электронной почты, интернет-сайты и прочие координаты ее сообщников, которых у нее все равно не было. Озвучить это нехорошее предположение ей не удалось. Внезапно в глаза узникам ударил ослепительный свет, который, казалось, внезапно в глаза

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Робот не обратил внимания на Ся Шан Ю. Все свои 7 мерзких фоторецепторов, сверкающих точно алые бусинки, он направил на дрожащую личность самца-производителя, спрятавшегося под деревянной скамьей.
2: «Бывший гражданин Турдингтон Джимбо, к своему прискорбию должен сообщить вам...»
3: «Только не прочистка мозгов!» —
1: взвыл сокамерник Ся.
2: «Что окончательный анализ вашего отклонения выполнен», —
1: скрипел стражник равнодушным, не допускающим возражений голосом.
2: «Принимая во внимание ваш упорный рецидивизм...»
3: «Мой что?»
1: «Ты сделал это один раз», — объяснила Шан Юн, «и они считают, что сделаешь снова, дай они тебе хоть малейший шанс».
3: «Ох, понял».
2: «Вас присудили к отправке в исправительное заведение, где ваша недостойная индивидуальность будет ликвидирована и заменена новой, более подходящей».
3: «Нет! Нет! Не прочистка! Вы дьяволы!»
1: Не обращая внимания на вопли, робот протянул ему небольшой документ, представляющий собой действительно довольно лестное трехмерное изображение Турдингтона Джимбо в компании нескольких друзей в каком-то японском баре, где можно было найти шлюх и еду на вынос. Текста не было, во-первых, потому что в будущем, которое наступит через 197 лет, никто, кроме упорных рецидивистов вроде Ся Шан Ю, не умеет читать, ну а во-вторых, потому что роботы видят в основном только ультрафиолетовые части спектра.
2: «Вы обязаны передать это уведомление медику, проводящему процедуру. Недозволенное складывание, сгибание, прокалывание или разрыв карты влечет за собой суровое наказание. Будьте добры следовать за мной».
1: Механизм величественно развернулся и медленно покатился прочь по ярко освещенному коридору. Поскольку одно из металлических щупалец крепко держало за руку визжащего Турдингтона Джимбо, тот проехался по грязному, сырому, скользкому полу камеры, пинаясь ногами и молотя свободной рукой. Стена начала снова опускаться на место, явно намереваясь запереть Ся Шан Ю в камере.
3: «Держись, парень!»
1: От ярости и недоверия голос ее превратился в кваканье. Она ринулась вперед, не выдержав паузы, необходимой для кортикоталамической интеграции, которую рекомендуют ведущие специалисты в области психологии.
2: Это было зрелище. Немодифицированный зрительный бугор в действии. Прыжок дикого зверя.
1: Шан Юн, сломя голову, выкатилась в коридор всего за долю секунды до того, как стена обрушилась на место с грохотом, от которого робот закачался на своих направляющих.
2: «Убери от него свои щупальца, ты жестяной придурок!»
1: Робот развернулся с удивительной скоростью, сбив при этом с ног Турдингтона Джимбо и шмякнув его телом о стену коридора. Эта стена хотя бы была не такой грубой, как в камере.
2: «Бывшая гражданка Ся Шан Юн!» —
1: воскликнул робот особенно официальным тоном, направляя на нее сканер.
2: «Я обнаружил, что вы покинули камеру, не имея на то законного основания. Вы лишились рассудка? Немедленно возвращайтесь в камеру!»
1: Каменная стена за спиной Шан Юн со скрипом поднялась обратно к потолку. Шан оглянулась. Отсюда, из коридора, помещение выглядело еще менее заманчиво, чем изнутри. Она подождала, пока робот-надсмотрщик активирует свои приспособления.
4: «А теперь внимание! Мы добрались до кардинального, основополагающего момента.
1: Искусственному интеллекту присущи ограничения, его легко смутить. Некоторые действия просто ставят роботов в тупик, так как с их точки зрения они находятся за пределами возможного.
4: Как можно покинуть свою клетку без соответствующего разрешения?»
1: Робот сидел на месте, жужжа и терпеливо ожидая, пока Ся Шан Юн покорно отправится обратно к месту заключения. Поразительно высокая, некрасивая, могучая женщина бессознательно воспользовалась этой эпистемологически-этической ошибкой программистов. У роботов отсутствует зрительный бугор. И, возможно, именно по этой причине из 1,482,965 миров, ближайшей к нам спирали галактики Млечного Пути, на которых обнаружена жизнь, лишь один, Альфа-Гр.

0: Роммет населен исключительно роботами. Но даже этот факт имеет объяснение. В настоящее время известно, что вся искусственная жизнь на Альфа-Громмете обязана своим происхождением автономной мышеловки, 7 миллионов лет назад забытой на раскаленной планете туристами Баргли-Плодами. Согнувшись в три погибели, чтобы в нее труднее было попасть, Жан-Юн пронеслась мимо робота и устремилась прочь по голому бетонному коридору. Надсмотрщик с утробным воем дал задний ход и погнался за ней. Жан-Юн не собиралась сдаваться. Резко затормозив, она оттолкнулась от стены и со всех ног понеслась обратно к камере. Как она и надеялась, надсмотрщик, прежде чем начать погоню, отпустил Тургентона Джимба. Ему вряд ли удалось бы преследовать кого-либо с живым человеком, висящим на одной руке. Ведь несмотря на то, что роботы обладают необыкновенной проницательностью и не слишком высоко ставят проявление органической жизни сами по себе, они не склонны наносить людям побои и увечья. Так что Ся Шан-Юн рисковала своей жизнью, надеясь на трюизм, который никогда не был проверен открыто. Мнение, что в основном чипе роботов заложен специальный запрет на убийство человека. Она уже почти достигла цели, когда робот выстрелил, окутав ее облаком клея. Но именно в этот момент инстинкт заставил ее перекувыркнуться. Липкая дрянь пролетела у нее над головой, а сама она оказалась прямо на пути у тяжело катившегося надсмотрщика.
1: «Ся!»
0: — взвизгнул мужчина, прижав ладони к побледневшим щекам.
1: «О нет! Тебя же раздавят! Раздавят в лепешку!»
0: Разумеется, как только робот понял, что к чему, он нажал на тормоза, и, насколько вы понимаете, это произошло довольно быстро. Представьте себе, какого совершенства достигнет технология ускоренных чипов Мура через 197 лет. Но все равно было поздно. Робот уже наехал на женщину, и ему оставалось лишь одно. Он поднялся в воздух на своем телескопическом основании, как в «Инспекторе Гэджете». Ся Шан-Юн действовала на подсознательном уровне. Ей приходилось видеть, как роботы, движущиеся на большой скорости, выполняют подобный трюк, чтобы избежать столкновения с препятствиями. Я подумал, что вы захотите убедиться, что в ее методах не было ничего преднамеренного, заранее обдуманного. Она стиснула грудную клетку и сжалась, став похожей на змею, настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно Шан-Юн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы. Судорожно вытянула руки и уперлась конечностями в брюхо робота, уцепившись руками изо всех сил. Брюхо украшали всевозможные кнопки и рычаги. Весело пофыркивая, Шан давила, тянула и била их свободной рукой, насколько могла добраться, другой рукой цепляясь за корпус. Пока она висела под роботом, он не мог стрелять в нее клеем, но оставалась еще неприятная возможность того, что она пустится в нормальное положение и превратит ее в котлету. Затем все ее тело содрогнулось от крайне отвратительного резонанса, словно самый большой колокол собора Парижской Богоматери присоединили к садовому культиватору соответствующего размера. Затем внезапно наступила ужасная тишина. Робот, вздрогнув, остановился. Ся Шан-Юн свалилась на пол, ударившись спиной. Откуда-то из конца коридора послышались странные приглушенные рыдания, издаваемые самцом-производителем. Шан повращала глазами, вздохнула, покачала головой, выбралась из-под неподвижного механизма и села на пол, вытирая нос. Тургентон Джимба не плакал от ужаса, как она предположила сначала. Сидя посредине коридора, он весело хохотал. Он пытался скрыть неуместную веселость, прикрыв лицо руками. Когда Шан-Юн яростно выругалась, он засмеялся еще сильнее, качая головой, словно пытаясь что-то объяснить или оправдаться, и указывая на что-то у нее за спиной. 27 вспомогательных щупалец надсмотрщика высунулись из корпуса и встали дыбом, словно иглы у дикобраза. Огни погасли. Она убила его, превратила в подушечку для булавок.
1: «Ся!»
0: — начал мужчина.
2: «Зови меня Шан».
0: Ее изумлению, спазмы ужаса, терзавшие ее внутренности, каким-то образом минуя сознание, сменились сильнейшим приступом сексуального возбуждения. «Тургентон Джимбо», — представился самец-производитель, галантно приложив руку к груди.
2: «Привет, это будет
0: Джимбо».
2: «Поняла».
0: В глазах Тургентона Джимбо сверкнула похоть. Похоть человека, помилованного перед самой казнью. Их эрогенные зоны были хорошо видны, они воспламенились и налились кровью. Произошел обмен сигналами, применявшийся во времена Australopithecus boisei, но редко использующийся людьми в полной мере из-за широко распространенного обычая прикрывать определенные места одеждой. Однако, вместо того, чтобы бездумно предаться процессу продолжения рода, Ся Шаньон подбежала к мужчине и, схватив его за локоть, подняла на ноги.
2: «Вставай, дружище! Нам нужно спешить!»
3: «Ну вот, теперь ты хочешь все испортить», — мрачно возразил Турдин Танджимбо.
4: «Ну давай потанцуем. Давай трахнемся, это будет классно, действительно классно.
2: Давай договоримся. Я знаю одно неплохое местечко, туда ходят некоторые актеры после представления. Мы поужинаем, возьмем бутылочку кьянти, или если тебе не нравится кьянти домашнего белого вина, немного потанцуем».
0: Шаньон, размахнувшись, ударила его по губам. Он пошатнулся, коснулся разбитой губы, ошеломленно покачал головой и отвел взгляд.
3: «Прости. Ты знаешь, каково это? Я просто хотел, чтобы это было последним событием в моей жизни, прежде чем они выжгут мне мозг».
0: Он снова опустился на жесткий белый пластиковый пол и заплакал. В это мгновение свет в коридоре погас, и на дальней стене возник экран, заполненный огромным лицом седовласого чиновника. Зашевелились гигантские губы, и раздался голос, усиленный динамиками. Казалось, что кто-то бьет вас доской по голове.
5: «Не двигаться! На вас со всех сторон направлены нервно-шоковые орудия. Сопротивление бесполезно!»
2: «Джимбо, бежим!» — крикнула Ся Шаньон.
0: Плотское влечение и жалость к себе мгновенно куда-то испарились, и, схватившись за руки, они бросились бежать по направлению к огромному лицу. Жутким воем, от которого заныли челюсти, включилось нервно-шоковое орудие. В тот же миг Ся Шаньон и Турдингтон Джимбо рухнули на пол в мучительной агонии. Каждая мышца в их телах превратилась в жгут раскаленной до бела термитной проволоки.

0: Освободить заключенную.
1: Ся Шан Юн продралась через хлеставшие ее плети пульсирующие боли, открыла глаза и смутно различила прямо перед собой серое лицо на голографическом экране. Чудовищные губы скривились от отвращения.
2: Отсюда сбежать невозможно, мисс Ся.
1: Мистер Турдингтон, поднимитесь на ноги, будьте любезны. Турдингтон Джимбо, выглядевший на удивление бодрым, осторожно встал и попятился прочь от своей подергивающейся в конвульсиях спутницы.
3: «Прости, детка.
1: А знаешь, мы могли бы такой балдеж устроить, если бы встретились в более подходящем месте. Ну, ты понимаешь.
4: А сиськи ничего, не вру, куколка».
1: Шан Юн перевела взгляд с гигантского изображения на поспешно удирающего производителя и покачала головой. Ей по-прежнему казалось, что голова присоединена к шее при помощи скрепок и раскаленной проволоки.
2: «Мисс Ся, я ваш доктор. Эта психодрама окончательно подтвердила данные компьютерного анализа результатов допроса. Ваше отклонение неисправимо».
5: «Что? Ты лживый маньяк! Меня никто не допрашивал! Я только что очнулась в этой мерзкой камере!»
2: «Допрос, естественно, проводился, пока вы пребывали в бессознательном состоянии.
1: Он оказался чрезвычайно эффективным. В любом случае, роботам-техникам пришлось бы ввести наркоз, чтобы извлечь эту полосатую дыру, которую вы спрятали в своем теле».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэмиан Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Продолжение. Турдингтон Джимбо продолжал незаметно красться прочь по коридору. Ся уставилась на него, и в мозгу у нее забрезжил свет.
1: «Джимбо! Так этот тип говорит, что у тебя просто такая работа, моя пышечка!» — пискнул он.
0: Один судорожный головокружительный прыжок, и Ся чуть не отомстила за себя. Но в этот момент часть стены коридора словно вскипела, переливаясь всеми цветами радуги. Оттуда высунулась щупальца и втянула негодяя внутрь. Лишь мелькнули бешено молотящие воздух ноги. Огромные серые губы на экране поджались. Человек испустил вздох.
2: «Ну вот видите, вас совершенно невозможно контролировать. Вы достойны жалости пережиток, неся. Ошибка природы, которую мы обязаны исправить».
0: Шан тихо озиралась по сторонам, ощупывая сильными пальцами стены и пол. Отверстие исчезло, было запечатано. Она в ловушке, прикована к месту взглядом доктора, полным беспощадного милосердия. Шан Юн казалось, будто ее кожа затвердела. Мышцы мерцали, каждый нерв окрасился в синие и красные цвета и щелкал электрическими разрядами. Она походила на дикого зверя с IQ в 150 баллов. «Психиатрия 23 века не в силах вас излечить. Мне остается последнее средство. Вас заберут отсюда и
1: прочистят мозги!»
0: Она выплюнула это слово, будто сгусток крови.
2: «Ну, разумеется, нет. Вы что, считаете нас дикарями?»
0: Губы Шан образовали то, что авторы дешевых бульварных романов называют «невеселой улыбкой». И на самом деле в этот момент у нее было мало поводов для веселья.
2: «Так называемая прочистка мозгов — это всего лишь миф, средство устрашения населения. Мы не монстры, несмотря на ваше нелестное мнение о нас.
1: Ваш робот сказал...»
2: «Агрегат KS-749 был запрограммирован на психодраму, с помощью которой мы выявили степень вашей лояльности к государству. Я продолжу, если позволите. Ваше поведение не оставляет нам иного выбора, кроме применения гиперпространственной морфологической реструктуризации.
0: Вы, наверное, обращали внимание на раздражающую манеру чиновников и политиков упрощать сложные вещи. Они раздают свои дурацкие премии, вроде «Золотого руна», людям, чье воображение и мыслительные способности оставляют этих дураков плестись в хвосте истории и с напыщенным видом произносят свои избитые высокопарные банальности. Выражаясь привычными словами, то, что приготовил доктор для Ся Шан Юн, сводилось к почти полной ампутации ее конечностей, хирургическому удалению тех частей ее тела, которые отличали ее от прочих банальных граждан, замутнению ее роговицы с целью ухудшения зрения, притуплению ее мыслительных способностей и вообще превращению ее из необычайно безобразного существа в обычную обывательницу 23-го столетия.
2: Когда ваше тело будет реконструировано, вас доставят на космодром Тихоокеанского побережья, оттуда прочь с Земли вместо пожизненной ссылки на тюремную планету ZRL-25591. Вы проведете там всю оставшуюся жизнь среди таких же закоренелых преступников и будете навсегда лишены преимуществ и удобств той цивилизации, которую сочли такой доступной.
3: Привести приговор в исполнение.
0: Лицо на экране сжалось, превратилось в крошечную светящуюся точку и исчезло. Все лампы в коридоре погасли, и Шан Юн очутилась в полной темноте. Послышалось шипение газа, но Шан не пошевелилась. Даже в состоянии крайнего возбуждения, когда человек готов к борьбе и смерти, готов драться когтями и зубами, когда мозг работает на пределе возможностей, есть вещи, которых лучше не видеть. Таким вещам относится ампутация ваших конечностей, призванная сделать вас подходящим для прокрустого ложа. Когда коридор наполнился газом, Ся Шан Юн уже лежала на полу, холодная, словно труп. Если когда-нибудь случится так, что к вам будут приближаться с гиперпространственным морфологическим реструктуризатором, то я могу лишь посоветовать вам по возможности быстро бежать в противоположном направлении. На бегу руйтесь в карманах в поисках капсулы с цианидом. Когда найдете, засуньте ее между зубами и как следует надавите. Если вам повезет, то через пару минут вы умрете, и они вас уже не достанут. У Ся Шан Юн такой возможности не было. Она очнулась с неприятными ощущениями. Все тело онемело и ныло. Проведя ладонью по терзаемому болью лицу, она поняла: все не так. На космических кораблях нет зеркал. К тому же Ся не сразу смогла сфокусировать взгляд. Это было вполне естественно. Роговицы ее глаз только что искусственно покрыли мельчайшими царапинами. А когда ей, наконец, удалось разглядеть свое тело, она поняла, что хирурги честно отработали свою зарплату, пока она была под наркозом. Ноги укоротили больше, чем наполовину, и искусно соорудили на концах утолщение. Содрогаясь, она подняла к лицу руки и вгляделась в них ослабевшими глазами. Лапки. Птичьи лапки. Сохшиеся, бесполезные палочки. Руки женщины ростом в 122 сантиметра. Ся Шан Юн застонала и попыталась встать. Все тело было искалечено. Она пошатнулась и чуть не упала на спину. Опустив взгляд, она затряслась от шока и огорчения. Бюст исчез. Под грубой арестантской одеждой пряталась плоская грудь нормальной привлекательной женщины 23-го столетия. Шан Юн разрыдалась. Охваченная слабостью, она опустилась на металлическую палубу и скрючилась, обхватив никчемными руками несчастное и изуродованное тело. Сначала она оплакивала потерю, затем в ней начал подниматься гнев, и плач сменился громким, яростным, вызывающим ревом.
4: «Внимание! Внимание! Корабль вышел на орбиту тюремной планеты ZRL-25591!»
0: От оглушительного вопля, донесшегося из громкоговорителя у ее левого уха, пульсирующая боль в голове усилилась. Она закрылась от него бесполезными ручками, которые ей оставили, но голос вонзался в уши, словно скальпель хирурга.
4: «Приготовиться к немедленной высадке! Когда откроются двери, выходите из камер. Следуйте по зеленой линии к шаттлу. Внимание!»
0: Рыча от злобы, Шан Юн рывком поднялась с холодного сырого металлического пола и, дрожа, принялась ждать, пока откроется замок. Она чувствовала зверский голод. Дыхание, отражавшееся от исцарапанной, покрытой рисунками двери, было зловонным. Дверь скрижища отворилась. Она бросилась в коридор и налетела на угрюмую смуглокожую женщину. Ощетинившись, Шан угрожающе подняла руки и застыла на месте. Она вспомнила, что теперь стала такой же, как все остальные люди. Женщина была на несколько сантиметров выше и крепче сложена. Ся Шан Юн, опустив руки, прокаркала:
4: «Ты тоже преступница?»
0: Незнакомка, опустив кулаки, нахмурилась.
4: «Фрида Одел», — представилась она. «Преступница — подходящее слово. Меня поймали, когда я вносила в программу обучающей машины запрещенный материал».
0: На Шан Юн это произвело впечатление.
4: «Теория пространственно-временного туннеля?»
5: «Нет, история».
0: Заулыбавшись, они обнялись с внезапной теплотой.
4: «Вперед! Не задерживаться!»
0: На потертой металлической переборке повелительно вспыхнула зеленая стрелка. Пожав плечами, женщины направились в шаттл. Там уже находилось несколько патологических преступников, и вид у них был жалкий. До прихода Шан и Фрида никто не обменялся и словом. Едва собрание начало оживляться знакомствами и горестными причитаниями, как снова забубнил громкоговоритель.
4: «Входите в шаттл, не толпиться! Немедленно пристегнуться! Входим в плотные слои атмосферы! Торопитесь! Опоздавших ждет нервно-шоковый удар!»
6: «Держите карман шире!»
4: Разумное смирение Шан Юн уже куда-то испарилось, и она кинулась в боковой коридор, ища кого бы прикончить своими новыми дрожащими руками.
0: Встревоженная Фрида застыла в дверях. Остальные покорно подчинились приказу.
6: «Назад в шаттл, заключенная!» — рявкнул голос. «Немедленно!»
0: Один удар шоковым агрегатом убедил Шан Юн, что сейчас не время и не место для возмездия. Немного испуганная, она похромала обратно в шаттл и позволила Фриде пристегнуть себя к антигравитационной койке. Во время высадки стоял невероятный, чудовищный шум. Он продолжался 10 минут, а может быть 10 часов, и мешал разговаривать, составлять заговоры, считать овец и вообще делать что-либо. Им оставалось лишь лежать, как мертвецам. Наткнуться на кусок грязи в шаттле — все равно, что получить по спине клюшкой для гольфа, хотя Ся Шан Юн подобное сравнение не могло прийти в голову. Гольф был объявлен вне закона во времена объединенного благопристойного исламистско-христианского междуцарствия как подрывающий основы морали и никогда не завоевал прежней популярности, потому что главные площадки превратили в плацы для учений. Однако Шан про себя удивилась. Сколько раз власти могут использовать шаттл, прежде чем треклятая штука просто развалится на кусочки от механической усталости? Испытывая приступ тошноты, шесть женщин и один мужчина, составлявшие команду приземлившихся заключенных, если я правильно использую тюремно-военную терминологию, шатаясь, поднялись со своих коек и потащились вниз по скрипучему пластиковому трапу, бросая первые взгляды на место своей ссылки. Планета была омерзительна.
7: «Клянусь калориметром Хаббарда!»
0: Фриду охватил ужас. Руки ее сжались в кулаки, и Шан Юн услышала, как хрустнули суставы.
7: «Это же... это...»
0: Закаленная подпольщица, тайно обученная практическим знаниям из истории жизни человечества на планетах и космических кораблях, Фрида не смогла заставить себя произнести вслух подобную непристойность. Шан скрижетнула зубами и выдавила слово, которое искала Фрида Одел.
7: «Открытая! Она открытая!»

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Она едва осмеливалась дышать. Преодолевая панический страх, разрывавший ее внутренности, она сообразила. Этот голубой потолок, покрытый белыми пятнами, смутно различимый где-то в необозримой вышине, был тем, что люди Земли когда-то называли небом. При одной мысли о небе себя охватила тревога. Бесконечные просторы ослепили ее и без того слабые глаза. Она просто не могла представить себе существование такого огромного, открытого, неиспользованного пространства. Там и сям виднелись какие-то непонятные цветные пятна. Коричневые, зеленые, желтые. Ся Шан Юн переживала прямую противоположность онтологического первенства символа. Грубая реальность сокрушала все ее системы восприятия, ломала привычные представления и стереотипы. Она видела предметы, которые не могла назвать. Она видела то, что никогда не существовало для нее.
2: «Со временем это пройдет!» — отчаянно пробормотала Ся, пытаясь удержать Фриду в вертикальном положении. Крупная женщина повалилась в обморок прямо на нее.
3: «Наши предки как-то управлялись с этим, а мы не хуже их. Фрида, к нам идут какие-то люди. Фрида, детка, мне кажется, нам придется что-то предпринять».
1: По неровному грязному полу к группе заключенных направлялись человеческие существа. Шан напрягла интеллект и сообразила, что они появились из коробок приблизительно квадратной формы со скошенными крышами, находившихся в нескольких сотнях шагов от них.
4: «Здание! Это здание! Места обитания, сооруженные под открытым небом из сухих органических тканей. Дерево! Вот как это называется!»
1: Группа аборигенов состояла преимущественно из мужчин, и выглядели они примерно так, как выглядела Ся Шан Юн, прежде чем до нее добрались хирурги. Конечно, они не были двухметровыми великанами, но на их конечностях явно выступали мускулы. Рядом с людьми из шаттла они казались существами другой породы. Послышался жуткий, душераздирающий, оглушительный вой. Шан развернулась на пятках, что причинило ей немалую боль, и взгляду ее предстало зрелище, окончательно лишившее ее присутствия духа. Шаттл — единственный нормальный, привычный, металлический, сделанный человеком объект на всей этой планете, стартовал в космос. Фрида взвизгнула. Мужчина из их группы неожиданно потерял равновесие и упал лицом в грязь. Охваченный пламенем шаттл взмыл вверх, словно древний бог, и исчез из поля зрения, превратившись в яркую точку, сверкающую высоко в небесной синеве. Фрида необыкновенно тихо опустилась на землю и скорчилась, словно дитя в утробе матери.
5: «Эй, ну давайте же, соберитесь!»
1: Зрение сыграло с заключенными одну из своих невероятных штучек. Незнакомцы уже расхаживали среди них, протискиваясь сквозь толкучку, дергая, хлопая и слегка пощипывая новоприбывших, чтобы привести их в чувство. Шан Юн глядела во все глаза. Морщинистые лица, покрытые ожогами от прямых солнечных лучей. Глаза, как у животных с голографией в архивах, пугающе яркие в свете дня. Один из аборигенов тряхнул ее за плечо. Она с отвращением сбросила с себя его руку. Человек был облачен в одеяние из высушенных шкур животных и переплетенных между собой растительных волокон. Шан почувствовала, как какие-то крошечные существа, реальные или воображаемые, удирают из складок его одежды и расползаются по ее покрытому синяками телу.
6: «Итак, вы сброд!»
1: Самый старший, человек с лицом наполовину покрытым устрашающими лохматыми волосами и с не менее устрашающей лысиной, светившейся на голове, вышел вперед и уперся кулаками в бока. Мужчина-заключенный, пришедший в себя, пошатнулся, впервые как следует разглядел существо, в подобие которого ему суждено было превратиться, и его непроизвольно вырвало прямо в грязь.
5: «Почистите этого идиота и доставьте в лазарет!» — рявкнул главарь одному из подчиненных. «А теперь слушайте меня внимательно, вы все! Я знаю, каково вам сейчас, и поэтому не буду с самого начала круто обходиться с вами. Мы все прошли через это. Вы выживете. То есть
6: Если, конечно, не умрете, а это не лишено вероятия.
1: Он ухмыльнулся.
6: У нас нет лишних людей и припасов, чтобы нянчиться с вами. Все, что вы будете есть, ваше жилище, ваши антибиотики, ваше лекарство, ваше развлечение, все это вы будете добывать сами.
7: Я ничего не знаю о лекарствах,
1: жалобно запричитала одна из женщин.
7: Жилище! Что это такое жилище?
1: Всхлипнула другая.
6: Вы приспособитесь, само собой, сказал старик. И узнаете то, чего не знаете, или умрете.
1: Он причмокнул губами. Казалось, эта перспектива доставляет ему удовольствие.
6: В нашем мире нет места маменькиным сынкам и трусливым либералам. Вам придется стать жесткими и сосредоточиться на выживании.
1: Он переводил неподвижный взгляд с одного заключенного на другого, мигая на ярком свету. Ся Шан Юн испытывала не меньшую тошноту, чем остальные. Но когда главарь взглянул на нее, она встретилась с ним глазами.
6: Он уставился на нее, пытаясь заставить ее сдаться.
1: Зрачки Шан сузились, белки глаз налились кровью. Он удовлетворенно хмыкнул и указал на нее.
6: «Ты! Сгони их в кучу, и когда будешь готова, отведи в главный зал. А нам надо идти собирать урожай. Большая сырость может начаться в любой день».
1: Жестом созвав своих спутников, он отвернулся и направился обратно к деревянным зданиям.
7: «Одну минутку!» —
1: громко произнесла Шан Юн. Ей самой ее голос показался тоненьким. Осталась лишь тень его прежней силы.
8: «Что это, влияние чужой атмосферы или еще одно зверство докторов?» – удивилась она.
1: Человек осторожно остановился и оглянулся через мускулистое плечо, прищурив на солнце глаза.
6: «Я так понимаю, что ты обращаешься ко мне?»
7: «Я хочу знать твое имя!» –
1: проорала Шан.
6: «Меня зовут Энсон. Ты можешь называть меня босс.
1: Мы поговорим позже». Он снова отвернулся.
7: «Стой, черт тебя дери!»
1: Шан Юн хотела было броситься к нему, как тигрица, но у нее получились какие-то карликовые шажки. Однако он замер, а его люди тут же окружили его.
7: «Каков план бегства?»
1: Энсон сардонически усмехнулся, затем больно хлопнул ее по руке.
6: «Ты мне нравишься, милашка, хотя с физиономией у тебя не совсем в порядке. Думаю, что ты освоишься здесь, на Парадизе, если немного обучишься хорошим манерам».
7: «План побега, Энсон!»
6: «Побег невозможен, леди. Шаттл прибывает раз в год. Дистанционное управление с орбиты. Робот-пилот, нервные шокеры от Нового года до Рождества. Никакого побега. Как там тебя зовут?»
7: «Ся Шан Юн, сволочь!»
1: Главарь ухмыльнулся, и она отпрянула при виде иссохших желтых беззубых десен. На Парадизе не было стоматологов.
6: «Если ты случайно не владеешь секретом создания полосатых дыр, моя дорогая зловонная бывшая гражданка Ся, ты останешься здесь до самой смерти. Ты сгниешь, и мы закопаем тебя».
1: Шан Юн провела языком по небу. Какому-то странному недосмотру хирурги оставили ей ее собственные зубы. Она обнажила их в счастливой улыбке, адресованной Энсону, и зашагала прочь собирать своих попутчиков по шаттлу. Бывалые путешественники знают, что существует лишь одна вещь, более ужасная, чем ожидание багажа у лентотранспортера. Это когда вы прекращаете ждать свой багаж, потому что эти свиньи все потеряли где-то между Джакартой и Каиром, и вы понимаете, что больше никогда его не увидите. Ся Шан Ю, Фрида Одел и прочие преступники шаттла с трудом тащились по отвратительной открытой поверхности планеты Парадиз без всякого багажа. Вообще-то у них не было никаких пожитков, кроме надетых на них жалких обносков.
9: «Необходимые продукты и вещи, которые мы не можем вырастить или сделать самостоятельно, сбрасывают нам с орбиты», — заискивающе произнес бородатый мужчина, обращаясь к Шан.
1: После стычки с Энсоном окружающие смотрели на нее гораздо более уважительно.
9: На парашютах никаких контактов с людьми, даже с роботом-надсмотрщиком. Здесь, на поверхности, запрещены любые механизмы.
1: Шан проворчала что-то, мрачно рассматривая волосатые зеленые штуки, колыхающиеся над землей, и пожелала оказаться в вонючем, чавкающем дерьме уютной мерзкой камеры, которую она делила когда-то со своим близким другом Турдингтоном Джимбо.
9: Шан Юн хотелось плакать.
1: Но тот, кто заработал репутацию самого крутого в квартале, лишается права на укрепляющие дух рыдания. Отличное настроение, от которого у нее кровь быстрее побежала по жилам, уже улетучилось. Знать, как сплести полосатую дыру — это одно, а иметь необходимые детали и возможность переплетать нити в измерениях пространства Калузы Клейна — совсем другое.
7: «Я застряла здесь», — жалостно бормотала она про себя. «Мне никогда не вырваться. Я останусь плоскогрудой карлицей до конца дней своих».
1: На самом деле прошло 9,5 лет по времени Парадиза. За это время из-за приостановки программы на планету больше не доставляли заключенных. Это были годы полные борьбы за власть, попыток изнасилования, холодных снежных рассветов и убийственных летних дней, когда температура достигала 45 градусов по Цельсию. Они строили дома и видели, как балки ломались под напором пыльного ветра. Иногда они громко от души смеялись в лицо неприятностям. Они плакали, теряя возлюбленных. Они приобретали и теряли, помнили и забывали, принимали бой и устанавливали законы. Освободить жалкие остатки колонии заключенных суждено было прогулочному межгалактическому крейсеру, на котором путешествовал вспомогательный женский комитет Объединенной футбольной лиги «Гамма-Глобулина». Корабль приземлился на восточном полюсе планеты тюрьмы. Крейсер, 500 000 тонн хлюпающих, пропитанных ланолином переборок и жидкого стекла, стоял среди великолепных пейзажей восточного полюса целый месяц, в то время как ящерицы-туристки наслаждались купаниями и красотами природы. Бронтомегазавры гамма-глобулины жили на свете долго и никогда не спешили. В конце концов, группа изможденных, отчаявшихся людей, переплавляясь вплавь, спускаясь на веревках, преодолевая бурные потоки на лодчонках, кое-где таща их волоком, завершила свою безумную экспедицию на плато, где покоился крейсер «Снартли-Блинт», подмяв под себя квадратный километр на зеленые долгоносиками травы и несколько тысяч мелких позвоночных.

0: Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Окончание. Шан Юн, разумеется, была в составе экспедиции, хотя на этот раз походное демократическое голосование решительно отклонило ее кандидатуру на роль руководителя, что ее вполне устраивало. Вместо этого она стала разведчицей.
1: «Вон они!»
0: — вскричала она, заметив корабль. Из дюз крейсера вылетели облачка пара. Сердце ее сжалось от ужасного предчувствия. Боковые гиперпространственные подъемники корабля издали зловещий, режущий ухо металлический скрежет. Купол крейсера окутало зарево ослепительных разноцветных лучей. Это были потоки элементарных частиц, усеянные кое-где пятнышками взрывающихся протонов.
1: «Эй, вы сволочи!» — взвизгнула Ся Шан Юн, бросившись вперед, и споткнулась под тяжестью своего опустевшего мешка с провизией, самодельного закаленного в огне мачете, лука и комплекта стрел.
0: Крейсер «Снартли Блинт» легко и музыкально взмыл в пугающе прозрачное небо Парадиза. Трепетали вымпелы, пассажиры уютно устроились в антигравитационных койках. Капитан и члены экипажа сели играть в карты и начали опустошать изрядный запас спиртного. Эти занятия помогали им скрасить томительные недели пути через гиперпространство в промежутках между заходами в порты. Ни одно из этих завитых ушастых существ, обладавших инфракрасным зрением и небольшими телепатическими способностями, не обратило внимания на вопли Шан, доносившиеся из дистанционных микрофонов, установленных на корпусе корабля. Таковы баргль-плоды. Уже более 7 миллионов лет эти разумные существа бороздят межзвездное пространство, даже не попытавшись захватить контроль над Млечным путем или уничтожить самих себя в ядерной войне. Вы можете подумать, что баргль-плодам все завидуют из-за их беззаботности и легкомыслия, обеспечивших им выживание вопреки новейшей теории межпланетных культур Карла Сагана. Но на самом деле они слишком большие неряхи, тупицы и глупцы, чтобы кому-то в здравом уме пришла в голову мысль соперничать с ними или завидовать им. И неудивительно, что именно баргль-плоды забыли на прекрасной зеленой планете, которой когда-то был Альфа-Громет, робота-мышеловку. Ся Шан Юн недоверчиво наблюдала, как корабль баргль-плодов исчезает в небесах, оставляя позади невыносимый оглушительный рев. Ее полные ярости глаза вылезли из орбит, став похожими на очищенные крутые яйца. Фрида, гибкая как тростник, закаленная тяжелыми условиями жизни, более жестокая, чем та сведения, которые она когда-то на Земле тайно заносила в обучающие программы, подбежала к Шан, тяжело перевела дух и упала на траву.
1: «А черт!» — захныкала она. «Они улетели! Они оставили нас здесь! Теперь мы никогда не освободимся! Никогда, никогда, никогда!»
0: Ся Шан Юн владели те же чувства, но слышит жалобы от подруги, которую она считала более стойкой, оказалась выше ее сил.
2: «Ну-ну, Фрида, это еще не конец света. Это просто космический корабль. Если к нам прилетел один, то наверняка прилетит и другой. Через несколько лет, ну, через десяток лет.
3: Черт подери, детка, мы же пока справляемся, а? У нас родилось по 5 славных ребятишек. Больница почти достроена, а если удастся что-нибудь вырастить до большой засухи, то нормально доживем до следующей весны. Ну что с тобой? Ревешь, как будто солнце погасло или еще что-нибудь».
0: Привычным движением она хлопнула себя по ноге. Среди животных Парадиза попадаются опасные экземпляры. Взять Энсона. Какая-то скользкая тварь упала ему на спину с дерева и высосала его мозг, прежде чем кто-либо смог схватить ее и прибить. Взглянув на того, кто пытался ее укусить, Шан вскрикнула. В траве слепо металась крошечная блестящая машинка.
3: Это был первый настоящий действующий металлический механизм, виденный ими на Парадизе с того момента, как тюремный шаттл вернулся на орбиту.
4: «О, бедная крошка потерялась! Неужели это... Клянусь калориметром Хаббарда, Шан, мне кажется, это...»
0: Вареные белки Шан Юн снова вылезли из орбит, на этот раз от радости и благодарности. Она бросилась ловить изящную вещичку, поспешно удиравшую прочь, схватила одним доведенным до автоматизма рывком и принялась разбирать.
4: «Автономный тостер!
1: Фрида облизнулась.
4: «Будь у нас сейчас настоящий хлеб в нарезке, как на земле, в пластиковых пакетах, мы бы сейчас славно позавтракали. Я, конечно, ничего не имею против, босс, но, по-моему, он будет более эффективно работать, если ты оставишь ему ножки в покое».
1: Шан Юн радостно хихикнула.
4: «К черту хлеб, Фрида! Ты что, не понимаешь, что это значит?»
1: У ее более интеллектуальной, но менее умелой товарки отвисла челюсть. Кровь отхлынула от ее щек и других мест, скрытых одеждой.
5: «Ты что, хочешь сказать? Неужели ты можешь...»
1: Шан просияла.
4: «Именно! Я позаимствую этого милого крошки кварковый генератор и несколько кусков проволоки. И через 3 дня полосатая дыра будет готова!»
1: Она бросила озабоченный взгляд на небо. День клонился к вечеру, но если повезет, до темна она многое успеет.
6: «Что у вас там?»
7: «Эй, ребята, гляньте, машина!»
1: Фрида приложила палец к губам, и члены отряда, пихавшие и толкавшие друг друга, притихли, наблюдая за искусными пальцами женщины, которая собиралась соорудить для них гиперпространственный туннель, дорогу домой, на землю, где их ждало давно предвкушаемое возмездие.

0: Ты уверена, что мы не взлетим на воздух?
1: Конечно, уверена. Держи фонарь крепче.
0: Будет жуткая мясорубка.
1: Шан Юн ничего не ответила. Прищурившись, она глядела сквозь мутные роговицы на дрожащий сгусток энергии. Проведя языком по губам, она воткнула в пузырящуюся поверхность очередную проволочку.
0: Я хочу сказать, ведь тебя сюда именно за этим прислали, верно? Чтобы ты все взорвала.
1: И Шан Юн взорвалась сама.
0: Слушай, ты, я 5 дней работаю, держа эту достопримечательность в 2 сантиметрах от своего лица, и мое терпение почти закончилось. Так что если ты хочешь попасть домой, ты, квакающая, безмозглая, воняющая луком, несносная...
1: Хорошо, хорошо, заключенный отодвинулся от нее, мрачно ругаясь и бормоча что-то. Шан Юн показалось, что он добавил: «На меня не вини, чокнутая». Но броситься на него и надрать ему уши было невозможно. Если она выпустит из рук почти готовую полосатую дыру, все действительно может взлететь на воздух.
0: «Сколько еще?» —
1: тихо прошептал ей на ухо Фрида.
0: «Не знаю. Пара минут. Я организую их».
1: Детей построили в шеренгу. Тоненьких, костлявых, в домотканой одежде. Они наверняка привлекут нежелательное внимание, когда материализуются в одном из уголков государства на Земле. И все же дома перед ними открывались широкие возможности. Впервые за несколько десятков лет здесь возникло сообщество повстанцев, людей, прошедших через огонь, закаливший их волю, людей, которые научились работать, думать и выживать, вопреки всем невзгодам. Высунув кончик языка, Шан Юн вставила на место последнюю струну. Полосатая дыра, голубой шар заряженной плазмы, висела в воздухе у лагерного костра. Это была дверь из мира людей в иное измерение, и через несколько мгновений населению Парадиза предстояло войти в загадочный пространственно-временной туннель и быстрее света устремиться по этому скользкому жёлобу обратно на Землю.
2: «Я не пойду», — внезапно заявил старый Гарри упрямым тоном. «Меня не заставишь забраться в ваши проклятые хитроумные ловушки».
1: Прежде чем он смог посеять панику, Шан Юн подманила старожила к себе и наклонилась к его уху. Когда он нагнулся к ней, она схватила его и великолепным приемом дзюдо швырнула через плечо. Гарри коснулся бурлящей поверхности дыры и исчез так быстро, что не успел даже протестующе крикнуть.
3: «Нормально работает», — мрачно пробормотала Шан.
1: Не сразу, но все же раздались аплодисменты, и ее пронесли вокруг костра на руках. Но прежде чем они успели открыть последнюю бутыль вина из трутовика и начать пирушку, Шан Юн, пинаясь и отбиваясь, высвободилась и призвала к вниманию.
0: «Я не могу гарантировать стабильность этой штуки! Мы должны немедленно следовать за Гарри!»
1: По рядам собравшихся пробежал холодок страха.
0: «Я пойду первой», —
1: решительно объявила Фрида, прежде чем люди вышли из-под контроля. Она сделала шаг вперед, небрежно приложив руку к подбородку, чтобы скрыть дрожащую челюсть.
0: «Со мной, детки! Кто здесь самый смелый?»
1: Полосатая дыра беззвучно поглотила женщину. Один за другим жалкие остатки населения планеты-тюрьмы подходили к шару и ныряли в туннель. Когда последний из заключенных исчез, вся Шан Юн со смешанным чувством горечи и радости бросила взгляд на планету, давшую им свободу и ставшую их адом. Правильно ли они поступили, покинув этот дикий мир, где не существовало ни условностей, ни тюрем? Смогут ли они освободить своих братьев и сестер, томящихся на Земле? Или их ожидают неумолимые роботы, готовые окатить их клейким душем в тот момент, когда они появятся дома? Холодный ночной воздух донес до нее лишь странные чужие ароматы, но не дал ответа. Смахнув слезу, Шан погасила последний костер на планете Парадиз, засыпала угли грязью и вступила в полосатую дыру, закрыв за собой дверь.

Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» вы слушали рассказ Дэмиена Бродерика «Прыжок сквозь вселенную» в переводе с английского о Ратниковой.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Игорь Вереснев. «Остров снегирей».

0: Дознаватель потянулся к лампе, повернул ее так, чтобы свет бил мне в лицо. Я скривился, отворачиваясь.
1: «Это зачем? Инквизиторские методы практикуете? Еще скажите фашистские! Всего лишь хочу видеть стыд в ваших глазах, когда врете!»
0: Он подался ко мне, отклонил лампу в сторону.
1: «Послушайте, Эскин, вы же наш! Ладно, инопланетники, что прилетели с вами. Но вы-то родились и выросли здесь. Я вижу на ваших щеках и шее родонитовую метку. Как же вы можете?»
0: Больше всего мне хотелось врезать кулаком по столешнице и гаркнуть:
1: «Как я могу что, спасать детей?»
0: Так бы и сделал, если бы это прекратило балаган, что продолжается уже вторые сутки. С той самой минуты, когда нашу машину остановили на выезде из космопорта люди в камуфляже с закрытыми масками лицами. Когда некто, назвавшийся полковником госбезопасности Демократической Родонитовой Республики, объявил об аресте всех участников миссии по подозрению в терроризме. Когда нам надели наручники, затолкали в бронеавтомобили, привезли сюда, в подвалы местной МГБ, заперли в одиночные камеры. Условия содержания были сносными, но неизвестность иногда хуже пыток. Нет, крик не поможет. Потому я сдержался, спросил тихо:
2: «Вы понимаете, чем чреват арест миссии?»
0: «Синдром Лессера-Бжицкого приводит к летальному исходу в 100 случаях из 100, смею вам напомнить. Вакцинация в возрасте до 1 года – единственная возможность выжить для детей, родившихся на острове. Ваше руководство в самом деле хочет, чтобы Красный Крест свернул гуманитарную программу? Не знаю, кто и какую игру затеял, но пахнет это... Вы упомянули фашизм? Как раз им и пахнет». Дознаватель снова откинулся на спинку стула, процедил сквозь зубы:
3: «Разумеется, мы тут все боевики, преступники, фашисты. Привести под видом вакцины вирус, способный убить всех жителей острова, вот настоящий фашизм!»
0: Я не сдержался таки.
1: «Прекратите нести бред! Возникли сомнения? Проверяйте, вакцина в вашем распоряжении. Понимаю, с биохимиками и микробиологами в ДРР туго. Так обратитесь к независимым экспертам».
3: «Уже!»
0: — осадил он меня.
3: «Вся партия изъята и передана компетентным специалистам. Ваше имущество тоже».
0: «Имперцы», — догадался я.
2: «И каков же результат экспертизы?»
3: «Вы сами знаете, какой. Иначе я не задавал бы вам вопросы. Где вы спрятали вирус? И прекратите все отрицать. Информация 100% достоверна».
0: Я пожал плечами. Спорить, доказывать больше не хотелось. Пускай уж ведут обратно в камеру. Минут 10 мы играли в молчанку, затем дознаватель сдался.
3: «Ладно. Раз не хотите сотрудничать, вами займутся другие люди. Другими методами в другом месте».
0: Я недоверчиво покосился на него. «Вы собираетесь передать нас контрразведке имперского флота, вывести с планеты? Это же похищение иностранных граждан, сотрудников международной миссии.
3: Вы не оставили нам выбора».
0: Дознаватель нажал вмонтированную в торец стола кнопку, вызывая конвоира. Повели меня не к камерам, в противоположную сторону. Я знал эту дорогу. Проделал ее позавчера в обратном направлении. 2 пролета по лестнице, в подземный гараж к бронированному автомобилю с салоном без окон. Охранник распахнул передо мной заднюю дверь машины, бесцеремонно подтолкнул в спину.

0: Матеус и Паншина уже были внутри, сидели на лавках.
1: Эскин, ты цел?
0: Женя подалась ко мне.
1: Они с тобой ничего не сделали?
0: Почему должны именно со мной что-то сделать? Я присел рядом с ней. Я что, особенный?
1: Ну ты же...
0: Она не договорилась здешней. Вместо этого сжала мне руку своей горячей ладонью. Все правильно, я родился и вырос на острове. Закончил здесь школу и сбежал. Сначала в столицу учиться в медицинском университете. После красный диплом, стажировка на Глице и Конвалии. Там я и остался, твердо решив никогда не возвращаться на родную планету, тем более на остров Снегирей. И не вернулся бы, если б не... Дверь захлопнулась, лязгнул замок. Минута, и машина тронулась с места.
1: Нас действительно хотят вывести с планеты?
0: Паншина повернулась к Матеусу. Тот ей не ответил, спросил у меня.
2: Тебя уговаривали сознаться?
0: Да, толдычили о каком-то вирусе. Вам что-нибудь известно? Матеус пожал плечами.
2: Судя по тому, что сепаратисты не сомневаются в его существовании, информация поступила к ним от кураторов. Тут уж одно из двух. Либо имперская разведка облажалась и скушала Дизу, либо они готовят грандиозную провокацию. Второй вариант гораздо хуже.
0: И для нас, и для островитян, и для всего рубежа. Он посмотрел на Паншину, пояснил.
2: Это означает, что вирус не выдумка. Он в самом деле существует, и вскоре имперский флот применит его на острове. Обвинит во всем правительство рубежа и спецслужбы Альянса.
0: Женя охнула, прижала пальцы к губам.
1: Это же война!
2: Как сказать? Если имперцев не поймают за руку, доказательств у Альянса не будет. Зато в наших вещах международная комиссия, которая займется расследованием инцидента, обязательно найдет следы вируса. В этом я не сомневаюсь.
1: Но мы ведь сообщим, что...
0: Женя запнулась, побледнела. Поняла. Мертвые свидетели куда лучше живых. Своим молчанием они могут подтвердить любую нужную версию.
1: На острове живет почти 1,5 миллиона человек,
0: произнесла Паншина тихо.
1: 300 тысяч дети. Они хотят всех убить?
2: Что такое 1,5 миллиона обитателей периферийной планеты по сравнению с крупнейшим разведанным месторождением родонита?
0: Родонит, разумеется. Это объясняло и оправдывало любую мерзость. Уникальное сырье для биоинженерии, трансплантологии, хирургической геронтологии, позволившее забыть как страшный сон реакцию отторжения. И смертельный яд одновременно. В стабильном состоянии минерал способен существовать лишь глубоко в недрах планеты под давлением в сотню атмосфер. Стоит извлечь его, и начинается сублимация. Никакие меры предосторожности не предотвратят микроутечек. За столетия разработки месторождения остров пропитался родонитовыми соединениями насквозь. Воздействие их на человека получило название «синдром Лессера-Бжицкого». Это глобальная перестройка организма, внешние признаки которой – пониженная до 28 градусов температура тела и темно-малиновый цвет кожи на животе, груди, шее и щеках. Синдром поражает каждого родившегося на острове, впитавшего родонит сквозь материнскую плаценту. Полугодичный курс иммунизации – единственный способ, нет, не выздороветь, ужиться с ним. С чужаками, попадающими на остров, родонит поступает еще жестче. Без регулярных инъекций вакцины он их убивает. Бронеавтомобиль затормозил так резко, что нас с Женей сбросило со скамейки. Где-то рядом бахнул взрыв, приглушенный массивными стенами.
1: Что происходит?
0: Паншина испуганно глянула на меня, на Матеуса. Вопрос риторический. Мы были в таком же неведении, как и она. Но руководитель миссии все же ответил.
2: Что-то пошло не так. Кажется.
0: Бронеавтомобиль вновь тронулся с места, повернул, Судя по тому, что нас начало трясти и мотать из стороны в сторону, ехали мы явно не по шоссе. Причем большей частью в гору, а не к космопорту, расположенному в центральной долине. Везли нас так около получаса. Потом машина остановилась. Тихое потрескивание снаружи, и в салоне запахло сжженным металлом. Дверь в районе замка налилась багрянцем, дернулась, лязгнула, распахнулась.
3: «Выходите, не бойтесь! Мы партизанский отряд молодых патриотов!»
0: После тусклого освещения солнечный свет снаружи казался нестерпимо ярким, и разглядеть человека, вскрывшего дверь, не получалось. Только темный силуэт с лазерной винтовкой в руках. Матеус выбрался из салона, подал руку Жене. Я оказался последним. И едва ступил на землю, как ствол винтовки дернулся в мою сторону.
4: «Нет-нет, это наш доктор из миссии!»
0: Испуганно затараторила Женя.
4: «Просто он родился здесь, на острове!»
0: Я усмехнулся криво. Глаза привыкали к яркому свету, и теперь видно, как молод наш вызволитель. Реденькая юношеская бородка это лишь подчеркивала. Малиновые пятна на щеках она укрыть никак не могла. Парень узнал во мне такого же снегиря, каким был сам. А все земляки-снегири для него враги. Коллаборационисты, пособники империи, вставшие на пути к юношеской мечте о свободных мирах Альянса. Самое смешное, будь я лет на 10-15 моложе, вполне вероятно, тоже сражался бы в таком партизанском отряде. За мечту, за идею, за призрачную надежду обрести долю лучшую, чем прозябание в самой вонючей дыре галактики. Впрочем, почему призрачную? Вот он я, живое воплощение мечтания этого парня. Я протянул руку.
5: «Доктор Эскин!»
6: «Скоромуш!»
0: — буркнул парень, нехотя отвечая на рукопожатие. «Необычное имя».
3: «Это позывной!»
0: «И Матеусу».
3: «Уходим быстрее! Заслон долго не продержится, скоро сепы будут здесь!»

Рубеж заселяли в глубокой древности, в первую земную волну колонизации. Тогда у планеты было другое название, его мало кто помнит, а употребляют лишь историки. Нынешняя она получила в Первую галактическую войну. Планета в самом деле оказалась на границе между цивилизациями, каждая из которых претендовала единолично называться человеческой. Колония получила сполна от обеих воюющих сторон и на долгие столетия превратилась в глухую аграрную провинцию. Где-то создавались и рушились военно-политические союзы, делались открытия и случались катастрофы, человечество расширяло ареал обитания, а здесь ничего не менялось. Но о своих древних корнях рубежане не забыли. После Второй галактической войны рубеж попал в сферу влияния молодой, стремительно расширяющейся Тиранской империи, затем и вовсе стал ее сырьевым придатком и форпостом, в очередной раз оправдывая свое название. Первооткрывателями благословенных свойств Радонита были не имперцы, но именно они разведали его месторождение на большом северо-восточном острове, да то ли необитаемом, и поступили в соответствии со своими обычаями и законами. Превратили остров в каторгу. Со всех планет империи на рубеж начали свозить уголовных и политических преступников. Радонитовые рудники отнимали здоровье, но за ударную работу и примерное поведение тюремный режим заменяли поселением. Вдобавок полный пансион для семьи, бесплатное государственное образование детям. Техперсонал и охрану тоже нанимали по всей империи. Служба здесь считалась делом грязным и непрестижным, зато щедро вознаграждалась, и год выслуги шел за три. Неплохой вариант, если мечтаешь сделать карьеру на государственной службе, но денег, связей и титулов для этого не имеешь. А потом подросло первое поколение, для которого остров уже был родиной. Жители континента островитян недолюбливали, считали чужаками на своей планете, едва ли не главными виновниками того, что прибыль от добычи чудо-минерала целиком уходит в метрополию. Они не делали особого различия между работягами-поселенцами, наемным техперсоналом, охраной и имперской администрацией. Презрительное прозвище «Снегири» укоренилось прочно, распространилось и на сам остров. Островитяне отвечали бедным, но гордым рубежанам сторицей. Фактически у империи было на планете две колонии, почти не контактирующие друг с другом. Шло время. На месте старых союзов и объединений возник Альянс Свободных Миров, объявив себя следующей ступенью в развитии человеческой цивилизации. Тиранская империя слабела и ветшала, не способная противопоставить идеологии и технологии нового соперника ничего, кроме разве что военные мощи Звездного флота. Одна за другой отваливались ее провинции, рубеж тоже добился независимости, с небольшой оговоркой. Империя получала большой северо-восточный остров в бессрочную аренду. Договор был подписан, имперская администрация покинула планету, островитяне стали полноправными гражданами рубежа. Коренные, пусть с зубовным скрежетом, смирились со снегирями, обеспечивающими валютные поступления в бюджет молодой республики. Все было бы хорошо, если бы не... Если бы новые изыскания не установили, что месторождение на острове не просто большое, огромное. Здешние запасы радонитового минерала превосходят все прочие вместе взятые. Их достаточно, чтобы обеспечить потребности человечества на тысячи лет. В Альянсе внезапно осознали, что рубеж не третьесортная периферийная планетка, что это сокровище. И вскоре на рубеже случилась революция. Договор с Тиранской империей был разорван. Новое правительство объявило себя полновластным владельцем и распорядителем чудо-минерала. Однако новость о запасах радонита распространилась не только по мирам Альянса. И не только Альянс имел агентов влияния на планете. На острове Снегирей вспыхнул сепаратистский мятеж. Батальоны добровольцев, ринувшихся туда устанавливать новый революционный порядок, были разбиты и отброшены.
А затем в звездное пространство рубежа вошел имперский флот для защиты жизни и достоинства бывших соотечественников. Правительство планеты слезно запросило у Альянса военную помощь, но единственное, что тот мог предпринять — прислать эскадры для патрулирования системы и засыпать имперское правительство предупреждениями о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Мир застыл в патовой ситуации. Любое неверное движение могло привести к новой галактической войне, чего не хотел никто. А вот получить родонит хотят все —

0: Остаток дня Скоромуш вел нас по горным тропам вглубь острова. Лишь здесь, вдали от рудников и обжитой центральной долины, начинаешь понимать, что не случайно в его официальном названии присутствует слово «большой». 200 миль в ширину и без малого 300 в длину. Добрые две трети поверхности покрыты лесами склоны громадного, потухшего миллионы лет назад вулкана. До разработки месторождения леса занимали остров целиком, но и на наш век их хватало с избытком. Даже для меня, местного, а для выросшей на урбанизированной конвалии Жени Паншина и подавно. Уже через час пути она начала сбиваться с шага, не в силах выдержать заданный вожаком партизан темп. И когда Скоромуш объявил первый привал, буквально упала на маховые кочки. Я присел рядом. Бледные щеки женщины, тяжелые прерывистые дыхания мне очень не нравились. «Как ты себя чувствуешь?» Сразу ответить она не смогла. Понадобилось несколько вдохов-выдохов, чтобы справиться с одышкой.
1: «Хорошо. Утомилась с непривычки».
0: Я ей не поверил. Осторожно приложил тыльную сторону кисти ко лбу. Я привык, что кожа нормальных людей воспринимается нами, снегирями, как горячая. Но у Паншиной действительно была повышенная температура и ни малейших следов испарины после такой-то физической нагрузки. «У тебя жар. Знобит?»
1: «Немного»,
0: — нехотя призналась она.
1: «Простудилась, наверное».
0: «В твоей камере было сыро? Сквозняки?» Я решительно не понимал, где она могла простудиться посреди лета. Паншина неопределенно пожала плечами.
1: «Ой, да ерунда это. Скоро пройдет».
0: Второй переход дался ей еще тяжелее. Мы втроем шли налегке, снаряжение несли партизаны, однако Женя все равно еле плелась. Я пытался помогать ей, брал под руку, подставлял плечо, но получалось это редко, большей частью тропинка была слишком узкой, позволяла идти исключительно гуськом. Спутники поглядывали на нас кто с сочувствием, а кто и с изрядной долей неприязни к слабакам и намирникам. Я их понимал, они рисковали жизнями ради нас, а мы создавали им дополнительную проблему на ровном месте. Жар уже не усилился, но хуже всего она не хотела пить. За весь наш долгий подъем не сделала ни глотка. В конце концов я спросил прямо: «Ты ощущаешь кисловатый привкус во рту?» Сама врач Паншина прекрасно поняла подоплеку вопроса. Отрицательно закрутила головой.
1: «Это невозможно! Я сама делала себе инъекцию! Дозы хватает минимум на 10 суток, а прошло всего 3.
0: «Иногда с первого раза вакцина не срабатывает. Ты ведь впервые на...»
1: «Это 0,02%, я знаю статистику. Вероятность ничтожна. Это обычная простуда, да завтра пройдет, вот увидишь».
0: Спорить я не стал. Но когда мы остановились на ночевку, направился к Скоромушу и Матеусу, уединившимся в стороне от партизан, разбивавших лагерь. «У вас есть вакцина?»
1: «Хотя бы одна доза»,
0: — спросил у командира. Поспешил объяснить, когда собеседники недоуменно переглянулись.
1: «У Паншины Лесербжицкий. Первичная доза не подействовала».
2: «У нас нет вакцины»,
0: — насупившись, ответил Скоромуш.
2: «Зачем она нам? Вы же видите, мы снегири, мы иммунные».
1: «Ты уверен в диагнозе?»
0: — подступил ко мне Матеус.
1: «Не мог ошибиться?»
2: «Основные симптомы присутствуют. 100% точность гарантирует только клинические анализы».
1: «Ясно. Как долго она протянет?»
2: «Это очень индивидуально. Может, 3 дня, может, неделю. Завтра увидим динамику, скажу точнее. Ввести ударную дозу антител нужно в любом случае».
1: «Что ж, будем надеяться на лучшее и выбираться с острова как можно скорее.
2: Сам понимаешь, я в этом кровно заинтересован. Через неделю доза понадобится и мне. У партизан есть связь с разведотделом регулярной армии. Сегодня ночью нам сообщат точное время и координаты на побережье, где нас будет ждать подлодка».
0: «Они пришлют за нами подводную лодку?»
2: «Это в их интересах. Мы ведь засвидетельствуем, что империя затевает диверсию с неким вирусом».

0: Поднялись мы рано утром. Солнце еще не пробилось сквозь кроны обступающего нас девственного леса, а мы уже были в пути. Я опасался, что Жене не хватит сил передвигаться самостоятельно и потребуется сооружать какие-нибудь носилки. Но состояние докторши за ночь стабилизировалось. Видимо, развитие лесорбжицкого пошло по медленному варианту. Жар несколько спал, и хоть она отказалась от еды и питья, вышагивала достаточно бодро. После ночевки Скоромуш разделил отряд. Большая часть партизан повернула на восток, к перевалу, за которым начинались труднодоступные, почти нехоженные людьми места. Мы же продолжали подниматься по склону в сопровождении командира Эвиты и Перона, подозревая, это тоже не имена, а партизанские позывные. «Сепаратисты наверняка засекли отряд по радиосигналу сегодня ночью», — пояснил Матеус. «Теперь бросят все ресурсы на прочесывание. Им ведь никак нельзя нас упустить. Найти 6 человек в этих лесах будет труднее, чем 11». До разрушенной временем, ветрами и дождями кальдеры мы добрались, когда солнце миновало зенит и начало уверенно опускаться к горизонту. Здесь, в самой высокой точке острова, пряталось горное озеро, заполнившее умерший кратер, практически идеально круглое черное зеркало, скрывающее под собой бездну. Озеро подпитывало пресной водой, стекающей в долину реки и ручьи, поило большинство обитателей острова, живущих в городах и поселках людей в том числе. На противоположном берегу стоял двухэтажный дом, когда-то ухоженный, а нынче изрядно обветшавший. Забираться так высоко в горы мне не доводилось, но я понял, куда нас привел Скоромуш. Частные охотничьи угодья имперского коменданта каторги. Здесь развлекали инспекторов, время от времени прилетавших из метрополии. Ходили байки, что в окрестных лесах охотились не только на зверей, что в безымянных могилах упокоились останки сотен пропавших без вести колонистов, их жен и детей. Но времена изменились. Устраивать охоту на граждан свободной республики сделалось не камильфо, а пострелять зверушек можно и не забираясь так далеко в дебри. После революции и мятежа подавно стало не до этого. Охотничьи угодья на вершине вулкана забросили.
1: «Не боишься, что там засада?»
0: — занервничал Матеус, когда Скоромуш, не прячась, направился вдоль берега к дому.
1: «Засада будет в другом месте. Здесь чисто, ребята проверили».
0: Действительно, двумя часами ранее Эвита и Перон ушли вперед и сейчас встречали нас на пороге. Внутри особняк выглядел лучше, чем снаружи. Мародеров, не поленившихся добраться сюда, интересовали ценности, но никак не мебель и обивка. Разумеется, после стольких лет запустения комнатам требовалась генеральная уборка, а то и косметический ремонт, но в качестве походного бивака приемлемо.
1: «Располагайтесь, отдыхайте», — сказал Скоромуш. «Эвита и Перон останутся вас охранять, а я разведаю тропу к побережью. Вернусь завтра утром». «Я пойду с тобой», — тут же заявил Матеус. «На всякий случай, так будет надежнее».
0: Командир партизан хотел возразить, но передумал, пожал плечами, скорректировал свое предыдущее сообщение.
1: «Вернемся завтра к полудню».
0: Мне показалось, что губы Матеуса тронула усмешка. По моим прикидкам, от кратера до северного побережья, где нас будет ждать подлодка, часов 10 пути. В светлое время суток. Ночью больше. Но в отличие от Скоромуша, следопытом я не был и троп в здешних лесах не знал. Они ушли. Я помог Жене обустроить спальню в комнате на втором этаже, оставил ее отдыхать, а сам спустился к озеру. Солнце успело скатиться с небосвода, но сумерки пока не сгущались, было светло. И пронзительно тихо, как часто бывает в это время. До головокружения, до звона в ушах тихо, так что слышно любой хруст веточки в обступившем озеро лесу. Лишь далекие грозовые раскаты доносились с востока. Вот только небо сегодня чистое, не облачко.
1: «Доктор Эскин, разрешите спросить?»
0: Я обернулся. Эвита стояла в 5 шагах от меня, поглаживала цевьё лазерной винтовки.
1: Изначально я давал ей лет 18-20, но теперь, приглядевшись, решил, что ошибся. Моложе. Наверняка еще школьница. Узкие запястья, тонкая шея, каштановые волосы собраны в тугой узел. Под мешковатым комбинезоном грудь кажется почти плоской. Лицо подростка. Только глаза взрослые. Захотелось спросить, сколько ей лет, но это было бы глупо и нетактично. Кивнул на валун рядом с собой. «Конечно, спрашивай. Присаживайся». Садиться она не захотела, служба, понятно. Поправил ремень винтовки и шагнула ближе.
2: «Скажите, на свободных мирах в самом деле так классно, как показывали по гиперсети?»
1: Я усмехнулся. «По-разному. Где-то так хорошо, что и представить себе невозможно, где-то обыкновенно. В любом случае, не хуже, чем на нашем острове, посмотреть стоит. Вот закончится война, отправишься путешествовать, увидишь все собственными глазами, тогда и решишь, правду показывают по гиперу или нет». Губы Эвиты дрогнули, она быстро отвернулась.
2: «Это вряд ли».
1: «Откуда такой пессимизм?»
2: «Просто до операции у нас в отряде было 12 человек. Один погиб при нападении на конвой, трое остались прикрывать отход, пятеро увели сепов к перевалу. Но вы не бойтесь».
1: Она снова посмотрела мне в глаза.
2: «Скоромуж доведет вас до побережья и передаст военным. Он самый лучший следопыт. А мы с Пероном вас прикроем. Задержим сепов, когда они сюда придут. Скоромуж нам все объяснил. Главное, вы расскажите там, на свободных мирах, правду, чтобы имперцы не посмели сделать с нашим островом ту гадость, что задумали».
1: Девочка говорила это безо всякого пафоса, без надрыва, а у меня комок подкатил к горлу. Вскочил, шагнул к ней, сжал рукой ее руку, лежащую на цевье.
2: «Сделаю все, что смогу. Обещаю».

0: Я уже забрался под одеяло, когда услышал осторожное поскребывание в дверь. «Да, заходи!» — позвал, уверенный, что увижу Эвиту. Но это была Женя Паншина. Босая, с голыми ногами, кофточка накинута на плечи, русые кудряшки рассыпаны смешной копной, потопталась на пороге, шагнула в комнату.
1: «Эскин, у тебя поесть ничего нет?»
0: Наверное, на моем лице отразилось крайнее изумление, и Женя смутилась.
1: «Извини, пожалуйста, есть очень хочется, а к партизанам идти я постеснялась».
0: Я спохватился, вскочил с кровати, натянул штаны, бросился к двери. «Конечно, конечно, сейчас принесу. Ты здесь подожди». Охрана поселилась в ближней ко входу комнатке на первом этаже. Едва постучал, как дверь распахнулась. Перрон вопросительно уставился на меня. Был он неглиже, явно подняли с постели, однако с винтовкой наперевес.
2: «Доктор Паншина проснулась и хочет кушать», — пояснил я. «Есть что-нибудь, не требующее варки?»
0: Несколько секунд парню понадобилось, чтобы осмыслить услышанное. Потом он расплылся в улыбке. Положил винтовку на стул, метнулся в угол к рюкзакам, покопался в одном, вынул жестянку.
2: «Куриная тушенка подойдет?»
1: «Да, хлеб остался?»
2: «А, только черствый.
0: Главное, чтобы не заплесневевший». Полбатона ржаного на вид были вполне съедобны. Но на ощупь в самом деле вызывали сомнения, получится ли откусить. Перрон это понял, достал из ножен десантный нож, покромсал на ломте. Я собрал хлеб и банку в охапку, повернулся к двери. В последний миг спохватился.
2: «Ложка!»
0: Женя успела устроиться у меня на кровати.
1: «Извини, что без спросу».
2: «Сиди, сиди».
0: Я свалил добычу на журнальный столик, подвинул его к кровати.
1: «Ешь». «Спасибо. Эскин, ты настоящий друг. Да ты не стой, присаживайся».
0: Она подтянула ноги, освобождая половину кровати, и деловито взялась за ложку. Я присел, потянулся ладонью к ее лбу. «Позволь». «О, жар спал».
1: «Ага. Проснулась мокрая, как мышь. Белье хоть выжимай. Пришлось снять. И жажда ужасная».
0: Она рассказывала вовсю, наворачивая тушенку.
1: «Вылокала воду из фляги и поняла, что есть тоже хочу. Что если не полопаю немедленно, а колею с голоду. Видишь, никакой это не лисербжицкий. Обыкновенная простуда была. Отлежалась и все прошло. Температура нормальная, аппетит волчий. А ты боялся».
0: Я согласно кивал в такт ее словам. Симптомы, проявлявшиеся вчера и сегодня с утра, мне по-прежнему не нравились. Но, с другой стороны, лисербжицкий сам по себе не прошел бы. Как бы там ни было, завтра к вечеру мы доберемся до армейской подлодки, в аптечке которой наверняка есть необходимые вакцины и лекарства. Последнее я проговорил вслух. Женя помедлила, отставила пустую банку, придвинулась ко мне.
1: «Да, завтра мы будем в безопасности. А эти дети, которые нас спасают, что будет с ними?»
0: Я не ответил, лишь обнял ее. Женя не настаивала на ответе, сама знала.
1: «Знаешь, Эскин, я рада, что побывала на твоем острове. Я ведь не понимала до конца, куда еду, когда записывалась волонтером. Ты же слышал, что говорит пропаганда о жителях острова. Потомки каторжников, генетические уроды. А оказалось, вы замечательные».
0: «Мы разные», — возразил я. «Не хуже и не лучше всех прочих людей».
1: «Нет, лучше. Вы, снегири, все правильные, даже те, кто ошибаются. Она не смогла вас испортить».
0: «Кто?»
1: «Цивилизация».
0: Она вдруг прижалась ко мне, обхватила руками шею. Белья под кофточкой на ней, правда, не было. Ушла Женя час спустя, и то лишь потому, что я настоял. Завтра нам предстоял трудный день. Многочасовой спуск по горной тропе к побережью. Требовалось как следует отдохнуть, выспаться. Она ушла, а я никак не мог заснуть. Смотрел на звездное небо за окном и думал, что весьма вероятно, теперь уж точно никогда больше не вернусь на остров снегирей.
2: В конце концов скатал одеяло, прихватил подушку и осторожно, стараясь никого не разбудить, спустился вниз, вышел из дому, выбрал место, где трава помягче, улегся. Уже сквозь дрему услышал шорох шагов.
1: «Доктор Эскин?»
2: — окликнули меня тихо. «Спокойной ночи, Эвита».
1: «Спокойной ночи».

0: Проснулся я на рассвете то ли от шорохов, то ли от свиреньканье ранних пташек. Вечер и ночь были теплыми, зато к утру посвежало. Я поежился, пожалев, что не прихватил второе одеяло. Поднялся на ноги, попрыгал, пытаясь согреться. Часового нигде видно не было, но это ведь не означает, что он спит на посту. Скатал постель, забросил на плечо и потрусил к дому. Дверь в комнату охраны была широко открыта. Я бы прошел мимо, не заглянув туда, если бы не запах. Никогда не жаловался на обоняние, после ночевки на свежем воздухе оно еще обострилось. Этот запах узнает любой хирург. Запах крови. Я остановился. Осторожно заглянул в комнату. Эвита лежала на кровати поверх одеяла. Комбинезон она не снимала, только разулась. Ступни у нее были маленькие, лодыжки узкие, как и запястья. Мизинец на левой ноге заклеен пластырем. Она не спала. Невозможно спать в такой позе, вытянувшись навзничь, свесив голову так низко, что пучок каштановых волос касается пола. Горло девушки перерезали профессионально, глубоко, до самого позвоночника. Кровь лилась вверх по шее, по щекам и подбородку, вытекала изо рта, расползалась большой липкой лужей возле кровати. Кровь еще была жидкой и не свернулась. Все произошло считанные минуты назад. Оружие девушки не тронули. Осторожно, стараясь не шуметь, я опустил на пол свою ношу, взял винтовку, прислушался. Верхние ступени лестницы заскрипели. Кто-то спускался со второго этажа. Кто-то весьма грузный, судя по грому скрипу, или он нес тяжесть. Я притаился за косяком двери, позволяя пройти мимо. Потом выступил в коридор, направил ствол ему в спину. Второе мое предположение подтвердилось. Человек нес, перекинув через плечо, Женю Паншину. Тело женщины было обнажено, она так ничего и не надела на себя, когда ушла от меня спать. Русые кудряшки подскакивали при каждом шаге, руки безвольно болтались. Человек казался знакомым и незнакомым одновременно. «Стой!» — скомандовал я. «Положи ее и обернись! Медленно!» Матеус замер, начал поворачиваться. «А вот и наш док. Где ж ты прятался? Не в постели малолетней террористки, во всяком случае». Я сказал: «Положи Евгению». «Что ты с ней сделал?» «Доктор Паншина умерла. Синдром Лессера-Бжицкого. Вакцина не подействовала. Ты сам это говорил, док».
1: «Врешь!»
0: «Вчера вечером она была здорова».
2: 100% точность гарантируют только клинические анализы».
0: Губы Матеуса скривились в усмешке.
2: «Но у Паншина и действительно был Лессер-Бжицкий. Новая его разновидность, вирусная».
0: Он не стал опускать женщину на пол, лишь убрал руку, которая ее придерживала, и повел плечом, позволяя соскользнуть. Тело глухо ударилось боком о доски, перевалилось на спину. Вероятно, Матеус думал, что я брошусь к подруге, позволю себя обезоружить. В таком случае он просчитался. Мне не требовалось проверять пульс, чтобы удостовериться в смерти Паншиной. Хирургу достаточно увидеть, как вывернута голова человека, чтобы понять, что у того сломана шея.
1: «Ты ее убил! Ты убил Эвиту!
2: Перона тоже? Из Карамуша?» «Да!»
0: Он и не думал отрицать.
2: «Во-первых, они и так были обречены. Во-вторых, и главных, их смерть необходима, чтобы предотвратить большую войну. Я спасаю мир, док, а это требует жертв, так что опусти винтовку и не мешай мне делать мою работу».
0: Не только в походке его, но и в лице, в голосе, в манере держаться нечто неуловимо изменилось. Он словно надел маску или, наоборот, снял. Что я о нем знаю? Кто он такой на самом деле? Матеус возглавлял последние 3 гуманитарные миссии на остров, и я решил, что он мелкий функционер Красного Креста. Не задумывался, что цели и руководители у него могут быть совсем иные. Не стоит говорить многозначительными намеками, если хочешь жить, Матеус, или кто ты там такой. Рассказывай все. Ты упомянул вирус. Тот самый, что искала служба безопасности повстанцев? Он осклабился.
2: Док хочет слышать правду?
0: Что ж, пожалуйста.
2: Ваш говёный остров превратился в детонатор новой галактической войны. Любая попытка вскрыть нарыв, хоть с нашей стороны, хоть со стороны Империи, неминуемо приведет к взрыву. Нужна третья сила, нейтральная. В идеале стихийное бедствие или смертельная эпидемия, показательно смертельная, не оставляющая надежды выжить. Синдром снегирей, точнее, ваша приобретенная в младенчестве иммунность к лесе Рубжицкому, просто подарок. Ее так легко использовать в качестве маячка, указывающего вирусу, кого убивать, а кого нет.
0: Значит, разведка Империи не ошиблась. Ты притащил вирус на остров, прикрываясь Красным Крестом.
2: Не я, она.
0: Матеус кивнул на тело Паншины.
2: Нормальных людей вирус не поражает. Единственный способ заразиться для нас — через инъекцию вакцины. В этом случае сбитый с толку вирус начинает усиленно размножаться, превращая хозяина в идеального первичного носителя. Но, увы, к тому времени, когда вирус станет полностью вирулентным, наша иммунная система создаст антитела и эффектно его уничтожит. Если ее вовремя не остановить, конечно. Вирус неустойчив к высоким температурам, гибнет под прямыми солнечными лучами, зато прекрасно чувствует себя в прохладных жидкостях, в озерной воде, например. Но лучшее хранилище для него — трупы.
0: Он уже не скрывал улыбки, разглядывая меня без страха. Точно это не я держал его под прицелом, а наоборот. И каждая его фраза все явственнее обнажала чудовищный план. Это озеро связано с системой водоснабжения городов долины. Ты хотел заразить воду в нем.
2: Док, не смотри на меня так, словно я самый страшный монстр в галактике. Тотальная зачистка не предполагается. В конце концов, кто тогда будет добывать родонит? Вряд ли на свободных мирах найдется много желающих добровольно уродовать свой геном. Мы лишь хотим, чтобы главари мятежников осознали масштабы катастрофы и дали согласие на ввод миротворцев. Империя вынуждена будет помалкивать, иначе как им доказать свою непричастность к эпидемии? А мы придем спасителями, предоставим лекарства всем нуждающимся. Антидот заготовлен в достаточном количестве, будь спокоен.
0: И сколько людей должны умереть, прежде чем островитян начнут спасать? Тысяч? Десятки тысяч? Больше?
2: Что с того? Это на порядке меньше, чем вероятные людские потери в случае крупномасштабной войны. Так или иначе, выбора у тебя нет. Говоришь, доктор Паншина вчера вечером была здорова? Явный признак, что вирус достиг вирулентного состояния. Так что все снегири, общавшиеся с ней вечером или ночью, уже заражены. А ты ведь общался, верно? Значит, единственный шанс выжить для тебя — помогать мне. Или ты предпочитаешь умереть героем? Тут не получится героизма, ни при каком раскладе не получится. Предположим, сепаратисты придут сюда раньше, чем ты помрешь. Больше того, ты сумеешь поведать миру правду о вирусе. Чего ты добьешься в итоге? Мягкотелые либералы, заседающие в парламентах и сенатах свободных миров, поднимут хай, ополчатся против собственных правительств, армии, спецслужб. Начнутся взаимные упреки и обвинения. Альянс распадется, а Империя воплотит свои реваншистские планы безо всякой войны. Твой остров снова сделают каторгой, и в этом заповеднике разврата сотни таких эвит...
0: Он мотнул головой на открытую дверь комнаты охраны.
2: Будут замучены до смерти. Ты разве этого хочешь, док? Вижу, что нет.
0: Я в самом деле не хотел такого исхода. Матеус выигрывал поединок безо всякого оружия. Он бил не по эмоциям, прекрасно понимая, что этим меня не прошибешь. Профессионал. Он делал ставку на логику, клал на чашу весов моей совести огромное зло и зло еще большее.
2: Поэтому брось винтовку и помоги мне отнести тело к истоку ручья. Природа сделает остальное.
0: Улыбка Матеуса расползлась во всю ширь.
2: А потом быстро уходим к побережью, где тебя ждет доза антидота. Не беспокойся, док. Пацан показал мне тропу, с этим проблемы не будет. После ввода миротворцев еще и вернешься сюда с полевым госпиталем спасать своих снегирей.
0: Его правда была безупречна. Однако я слишком хорошо знал, что мертвые свидетели лучше живых. «Это вряд ли», — повторил я слова Эвиты и нажал спусковой крючок. Луч ударил Матеусу прямо в лоб, выжигая мозги. Он так и умер, не переставая улыбаться, уверенный в своей победе. Нынешнее лето выдалось жарким и сухим. Старый деревянный дом, подожженный с четырех сторон, загорелся дружно и весело. Когда солдаты повстанцев высыпали на берег озера, глазам их предстал громадный костер, гудящий, трещащий, разбрасывающий фейерверки искр. Потушить его у них не было ни малейшей возможности, для их же блага. Я видеть эту картинку со стороны не мог, потому что находился внутри нее в комнате на втором этаже. Стоял у распахнутого окна и ждал. Терпел сколько мог, чтобы увериться наверняка, вирус выжжен на совесть. Но всему существует предел. Сгореть заживо мне совсем не хочется. Как застрелиться из лазерной винтовки и можно ли это сделать, в принципе, не знаю. Зато у меня есть отличный десантный нож Перона. Тот самый, которым он вчера нарезал хлеб для Жени. Я далек от мысли, что спас мой остров от смертельного вируса раз и навсегда, или что мне удалось предотвратить галактическую войну. Но то, что мне было по силам, я сделал. Здесь и сейчас. Rest in peace.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Слушайте подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Роберт Говард. «Копье и клык». Перевод Марии Коваленко под редакцией Григория Панченко.

А Эа пригнулась и замерла у входа в пещеру, с любопытством разглядывая Ганора. И сам Ганор интересовал ее, и то, чем именно он был занят. А тот был слишком погружен в работу, чтобы кого-то замечать. Просторную пещеру тускло освещал факел, торчавший из выемки в стене, и в его свете Ганор кропотливо прочерчивал на камне фигуры. Сначала процарапывал контур кремнем, а затем макал палочку в охру и раскрашивал рисунок. Итог получался грубоват, но в нем ощущался настоящий, весомый талант художника, жаждущего выразительности. Он старался изобразить мамонта, и глазки Аэа широко распахнулись от изумления и восторга. «Чудесно! Пусть у зверя не хватало ноги и не было хвоста, что с того?» В роли критиков выступали жители племени, едва выбравшиеся из безудержного варварства, а им Ганор казался признанным мастером своего дела. Тем не менее, Аэа скрывалась в колючих кустах у пещеры Ганора не для того, чтобы разглядывать мамонтов на рисунках. Восторг перед картинами поблек по сравнению с обожанием, которое она испытывала к художнику. И правда, Ганор был весьма привлекательным. Высоким, выше 6 футов, широкоплечим и узкобедрым, телосложение как у воина. Ноги и руки его были длинными и стройными, а в лице, выхваченном в профиле с полутьмы светом факела, горел ум. Высокий выпуклый лоб был увенчан копной песочного цвета волос. И на саму Аэа смотреть было приятно. Черные глаза, такие же черные волосы, мягкими волнами не спадавшие на узкие плечи. На ее щеках не было татуировок охры, потому что Аэа еще не выбрала себе пару. И девушка, и юноша служили прекрасными образцами величественного рода кроманьонцев, которые прибыли бог весть откуда, установив владычество и над зверями, и над зверолюдьми. Аэа нервно завертела головой. Все противоположные воззрения, обычаи и запреты в жизни дикарей всегда были слишком строгими и занимали главенствующее место. Чем примитивнее народ, тем менее терпимы их обычаи. Порок и распущенность могут считаться правилом, но их проявления гнушаются и осуждают подобное. Так что если бы кто-то увидел Аэа, которая скрывалась возле пещеры, не связанного узами юноши, ей бы грозила слава бесстыдницы и, без сомнения, публичная порка. Чтобы соответствовать ожиданиям, Аэа должна была сыграть роль скромной застенчивой девицы, которая искусно разожжет интерес художника к себе, не напрашиваясь на это явно. Затем, если юноше она понравилась бы, то он бы стал ухаживать за ней в открытую, наигрывать примитивные сонеты на тростниковые дудочки, затем попросил бы у родителей ее руки, а затем брак. Богачам же можно было бы и не ухаживать. Но малышка Аэа выступала за прогресс. Тайные взгляды не привлекли внимания юного, увлеченного своим ремеслом художника, так что она выбрала нетрадиционный способ. Стала шпионить за ним, пытаясь разузнать способ завоевать его сердце. Закончив работу, Ганор развернулся, потягиваясь, и бросил взгляд в сторону выхода. Словно испуганный кролик, Аэа пригнулась и бросилась на утек. Выйдя из пещеры, Ганор удивленно заметил след маленькой узкой ступни, отпечатавшейся на мягкой глине у входа. Аэа тут же направилась в свою пещеру, довольно удаленную, как и многие другие, от пещеры Ганора.

0: или обезьяны людьми, дикари называли мохнатых чудищ прошлого, грубых неотесанных неандертальцев. Пугающие сильнее мамонта или тигра, они правили здешними лесами до прихода кроманьонцев, а те объявили им жестокую войну. Могучие, но недалекого ума, дикие, яростные гурна были заодно и каннибалами. И этим вселяли в сердца жителей племени ужас и трепет, пронесенные сквозь века в сказках о великанах и гоблинах, оборотнях и чудовищах в людском обличье. Сейчас их стало меньше, но коварство их только возросло. Они больше не мчались навстречу битве, но с пугающей хитростью крались меж деревьев, распугивая всех зверей, вынашивая в примитивных умах ненависть к людям, изгнавшим их из лучших охотничьих угодий. И все же кроманьонцы выслеживали и уничтожали их, пока неандертальцы не отступили угрюмо в глубокие леса. Но страх в сердцах жителей племени не исчез, и ни одна женщина не уходила в джунгли в одиночку. Дети же порой отваживались, иногда не возвращаясь потом домой, и поиски открывали лишь картину наводящего ужас пира, и следы принадлежали не то людям, не то зверям. Так что охотники должны были отправиться выслеживать чудовище. Порой оно сражалось и падало, сраженное, порой сбегало, исчезая в лесной глуши, куда никто не решался следовать за ним. Как-то раз группа охотников, позабывшая об осторожности из-за жара погони, преследуя гурна, забралась далеко в лес, и там, в глухом ущелье, на них напала стая неандертальцев. После этого никто не удалялся в глубокий лес. А Эа обернулась, бросив взгляд на лесную чащу. Где-то в ее глубинах бродили злобные, пугающие зверолюди, сверкая ненавистью в крохотных глазках. Кто-то встал у нее на пути. Это был Канану, сын советника вождя. А Эа отпрянула, дернув плечами. Канану ей не нравился, она даже боялась его. Он заигрывал с ней, как будто понарошку, ради веселья, словно собирался взять ее и без ее желания. Схватил ее за руку. «Не отворачивай взгляда, о прелестная дева», — сказал он. «Это твой раб, Канану».
1: «Отпусти», — ответила Аэа. «Я иду к роднику за водой».
0: «Тогда я отправлюсь с тобой, о луна моих услад, потому что зверь может напасть на тебя».
2: И, невзирая на протесты, он пошел вместе с ней.
0: «Рядом бродит гурна», — сурово заявил Канану. «И по закону мужчина должен сопровождать даже девушку без пары для защиты». «А я Канану», — добавил он другим тоном. «Не пытайся возражать, иначе я поучу тебя покорности».
2: А Эа была наслышана о безжалостной натуре этого молодого мужчины. Много девушек из племени восхищались Канану, высоким и более крепким, чем Ганор, отличавшимся красотой, пускай даже жестокой. Но Аэа любила Ганора и боялась Канану, и страх перед ним заставлял ее не слишком сопротивляться его попыткам сблизиться. Ганор отличался вежливым, почти деликатным подходом к женщинам, а Канану, пытаясь таким образом доказать свое преимущество, похвалялся успехом у женщин и применял к ним силу безо всякой деликатности. Вскоре Аэа поняла, что Канану стоило бояться больше чудовища. Как только они подошли к ручью и пещеры скрылись из виду, он сжал ее в объятиях.
3: «Аэа», — прошептал он, — «моя крохотная антилопа, наконец ты моя, и не сбежишь».
2: Она безуспешно боролась и умоляла о пощаде, но Канану, сильными руками подхватив ее, зашагал в лес. Девушка изо всех сил забилась в его объятиях, пытаясь вырваться.
1: «Мне не хватит сил сопротивляться», — сказала она. «Но я опозорю тебя перед всем племенем».
3: «Тебе ни за что не опозорить меня, маленькая антилопа», — ответил Канану.
2: И она прочитала другое, более жестокое намерение на его зловещем лице.
0: Все дальше уносил ее в лес Канану, но на прогалине вдруг замер. Чутье охотника что-то подсказало.

0: сказала ему. Из зарослей перед ними выскочило ужасное чудище, лохматое, бесформенное и отвратительное. При виде чудовища вопль Аэа эхом прокатился по лесу. Канану, тоже перепуганный, сжал побелевшие губы, уронил Аэа на землю и приказал ей бежать. Затем, выхватив нож и топор, он пошел на врага. Неандерталец качнулся вперед на коротких кривых ногах. Все его тело покрывало шерсть, а черты лица казались страшнее обезьяньих. Слишком много в них было от человека. Плоские трепещущие ноздри, скошенный подбородок, клыки, торчащие изо рта, приплюснутый почти незаметный лоб. Невероятно длинные руки свисали с покатых плеч. Напуганной девушке он казался дьяволом во плоти. Обезьянья голова неандертальца доставала Канану только до плеча, но чудовище было тяжелее воина фунтов на 100. Словно атакующий бизон, неандерталец ринулся вперед, но Канану твердо и храбро встретил его натиск. Левый он изготовил к удару обсидиановый кинжал, правый взмахнул кремниевым топором, но неандерталец отшвырнул оружие в сторону, словно игрушку, а руку, в которой был зажат нож, переломал, как тонкую веточку. В следующий миг сын советника, подхваченный могучими лапищами, оторвался от земли и взмыл в воздух. Он перелетел через прогалину, а чудовище прыгнуло следом и растерзало его в клочья. Тут же внимание неандертальца переключилось на Аэа. В отталкивающих глазках загорелось новое желание. Он подковылял к ней, протянул огромные волосатые руки, перепачканные в крови. Не в силах бежать, Аэа от ужаса потеряла равновесие и упала, а чудовище, подтащив ее к себе, заглянуло ей прямо в глаза. Потом, перекинув через плечо, побрело меж деревьев, и девушка знала: неандерталец несет ее в свое логово, откуда уже никто ее не спасет. Ганор спустился к ручью напиться. Случайно он приметил полустертые следы пары, прошедшей перед ним, и заметил также то, что они не вернулись. Каждый след говорил многое о тех, кто его оставил. Один принадлежал мужчине, которого Ганор знал, Канану. Второй полностью повторял тот, который он видел возле пещеры. Ему показалось это интересным. Не слишком, конечно, потому что Ганора мало интересовало что-либо, кроме рисования. Но у ручья следы девушки исчезли, а следы мужчины свернули к джунглям и стали глубже. Значит, Канан унес девушку на руках. Ганор не был глуп. Он знал, если мужчина несет девушку в лес, то не с благой целью. Если бы ей хотелось, то она бы шла сама. Теперь Ганор, еще один шаг к прогрессу, склонялся к мысли, что надо вмешаться, пусть это его и не касается. Другой бы на его месте пожал бы плечами и пошел своей дорогой, тем более, что негоже было мешать сыну советника. Но у Ганора было не так много интересов, а если возникал новый, он начинал его тщательно изучать. И пусть он и не считался воином, но не боялся никого. Так что, проверив топор и кинжал, висевшие на поясе, он крепче сжал копье и отправился по следу. А неандерталец уносил малышку Аэа в лес все глубже и глубже, все дальше и дальше. Лес сердито замолк. Ни птицы, ни насекомые не нарушали тишины. Ни лучика света не проникало сквозь плотно сомкнутые кроны деревьев. Неслышно ступая, неандерталец ускорил шаг. Звери уходили прочь с его пути. Однажды сквозь джунгли неслышно скользнул гигантский питон, и тут уже неандерталец с удивительной скоростью прыгнул на дерево, хотя деревья и не были его стихией, даже Аэа лазала по ним ловчее. Пару раз девушка приметила меж деревьев сородичей, похитившего ее чудовище. Очевидно, они забрались далеко от нечетких границ обитания племени Аэа. Но остальные неандертальцы сторонились их. Без сомнения, они жили как звери, объединяясь только, чтобы дать отпор врагу, и то нечасто. Именно поэтому кроманьонцы бились против них гораздо успешнее. Неандерталец понес девушку в ущелье, потом в пещеру, тесную и слабо освещенную проникающими извне солнечными лучами. Грубо швырнул на землю, и она, слишком испуганная, чтобы подняться, осталась лежать там. Чудовище не сводило с нее глаз, словно лесной демон. Оно даже не пыталось лепетать, как это делают обезьяны. Неандертальцы не владели членораздельной речью. Похититель предложил ей кусок мяса, разумеется, сырого. А Эа охватил ужас, потому что это была ручка кроманьонского ребенка. Но заметив, что она не ест, неандерталец сам потащил пищу в рот, разрывая плоть гигантскими клыками. Потом схватил девушку громадными руками, оставляя на нежной коже синяки. Провел пальцами по волосам и, поняв, что причиняет пленнице боль, наполнился злобной радостью. Начал выдирать прядь за прядью с дьявольским восторгом, наслаждаясь мучениями жертвы. Но Аэа стиснула зубы и сумела сдержать крик, сорвавшийся у нее с губ только в первые мгновения. И неандерталец, в конце концов, бросил это дело. Но его разозлила одежда из шкуры леопарда, которую носила Аэа. Неандерталец знал, леопард — его исконный враг, так что он сорвал с девушки одежду и изорвал в куски. Тем временем Ганор спешил через лес. Теперь он бежал, и его лицо застыло, словно маска дьявола. Ведь до того Ганор побывал на кровавой прогалине и нашел следы чудовища, которые вели оттуда прочь. А в пещере как раз наступил момент, когда неандерталец протянул руки к Аэа. Она отпрянула. Он бросился к ней, загнал в угол, однако Аэа нырнула ему под руку и ускользнула. Но чудовище все еще стояло на пути к выходу из пещеры. Если не удастся проскочить мимо, неандерталец сможет повторно загнать ее в угол и тогда уже наверняка схватить. Аэа притворилась, что бросается в сторону. Неандерталец неуклюже потянулся туда же, а Аэа, быстрая как кошка, проскользнула по другой стороне и, промчавшись мимо, выбежала в ущелье. С ревом неандерталец погнался за ней. Споткнувшись о камень, девушка полетела вверх тормашками и не успела встать, как огромное ручище сжало ее плечо. Пока чудовище тащило ее в пещеру, Аэа визжала дико, исступленно, безо всякой надежды. Так кричит любая женщина в лапах зверя. Ганор услышал вопль, как только ворвался в ущелье. Быстро, но осторожно он подобрался к пещере. И только взглянул внутрь, как его взор от гнева заволокло алым. В тусклом свете пещеры стоял огромный, чудовищный, волосатый, перепачканный в крови неандерталец, вперив свиные глазки во врага человека, а у его ног, такое прекрасное по сравнению с мохнатым чудищем, простерлось нежное белое тело. Кровавые пальцы сжимали длинные волосы Аэа. Заревев, неандерталец бросил свою пленницу и ринулся вперед. Ганор отважно встретил врага, но не противопоставляя грубой силе свою, а уклонившись. Он выскользнул из пещеры, рука с копьем сделала выпад, и тварь взревела, когда оружие пробило ей ладонь. Снова уклонившись, воин выдернул копье и пригнулся. Еще раз бросился в бой неандерталец. И еще раз воин уклонился, ткнул чудовище копьем, на этот раз метя в широкую волосатую грудь. Так они сражались. Скорость и ум против силы и варварства. Один раз огромная длань чудовища хлестнула Ганора по плечу и отшвырнула на дюжину футов в сторону. Ушибленная рука перестала повиноваться человеку. Неандерталец бросился за Ганором, но тот откатился в сторону и вскочил на ноги. Снова и снова его копье погружалось во вражескую плоть, однако, казалось, это только раззадоривает чудовище. Еще не зная, что стена ущелья прямо у него за спиной, воин услышал вопль Аэа, и как раз в этот миг тварь опять перешла в атаку. Копье отлетело прочь, а враг стиснул человека в жесткой хватке. Огромные руки обхватили его шею и плечи, гигантские клыки потянулись к горлу. Ганор ударил локтем прямо под скошенный подбородок своего противника, потом раз за разом стал бить его в лицо свободной рукой. Каждый удар сшиб бы обычного человека с ног, но неандерталец их даже не замечал. Ганор понял, что теряет сознание. Ужасные руки корежили его плоть, грозили вот-вот сломать шею. Но из-за плеча чудища он увидел, что девушка подбирается к нему сзади, сжимая камень в руках. С огромным трудом он потянулся через руку зверя и нащупал топор. Однако неандерталец так крепко прижал Ганора к себе, что вытащить оружие не получалось. Тварь твердо вознамерилась изломать врага на мелкие кусочки, словно хрупкую ветку. Но локоть Ганора точно ударил ему под горло, и чем сильнее неандерталец сжимал объятия, тем глубже локоть погружался в волосатую шею. Осознав это, чудовище оттолкнуло Ганора. Тогда воин выхватил топор и со всей яростью отчаяния обрушил ему на голову. Минуту Ганор, пошатываясь, стоял над телом поверженного врага, но вскоре к нему прижалось что-то нежное, а прямо перед глазами появилось милое личико.
1: «Ганор!»
0: — прошептала Аэа, и тот сжал девушку в объятиях. «То, за что я сражался, я не отдам», — сказал он. И так вышло, что девушка, унесенная похитителем в чащу, вернулась обратно в объятиях любимого.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

Официантка вернулась к нашему столику и скинула блокнотик, обнажив элегантную татуировку на запястье. Красиво. Очень. Я спохватился и опустил глаза. Клаус светлый, вот этот 05. Макс отчеркнул ногтем строчку в меню, которую я рассматриваю.

0: Безалкогольного пива сегодня никакого нет.
1: Не вопрос. Макс снова потянулся к меню.
2: Тогда... О! Безалкогольный глинтвейн. Но яблок не кладите.
1: Какая у вас красивая татушка, сказал он без паузы.
0: Спасибо.
1: Ослепительно улыбнулась официантка и повернулась ко мне.
0: А вам?
1: Мне... Я снова задумался, раз за разом пробегая строчки. Пауза неприлично затянулась.
2: Мне то же самое.
0: Безалкогольный глинтвейн?
1: Уточнила она. Я кивнул.
0: И тоже без яблок?
1: Я изобразил лицом, мол, само собой. Официантка ушла. Зачем, удивился Макс? Здесь изумительное пиво, ты не за рулем, и у тебя нет аллергии на яблоки.
2: Как было проще, отмахнулся я.
1: Слушай, я на самом деле что хотел у тебя? Снова денег одолжить, перебил Макс. Я осекся и замолчал. И тут его прорвало. Мне даже стыдно стало, так он меня отчитывал, словно маленького. Обычно от меня Максовые упреки отскакивают, как горох от стены, но сегодня он что-то совсем разошелся.
2: Слушай, Егор!
1: Он всегда меня так зовет. Любит всем имена коверкать. Жену свою Таньку называет Тянкой, а меня каждый раз по-новому, то Гарри, то Гариным, а сейчас вот Егором.
2: Тебе самому не надоело так жить? 23 года мужику, а все еще колупаешься в своем институте. Нормальной работы нет, и с девушками постоянный затык. Даже познакомиться ни с кем не можешь.
1: А что делать, если я на третьем курсе брал академку? Вот и получается, что до сих пор на учебе. На работу же не берет никто, без стажа и диплома, кому я нужен? Макс не унимался.
2: Ты же вообще не умеешь принимать решения.
1: Думаешь, всегда по три дня, а в итоге так и зависаешь посередине. Как тот осел между двух стогов сена. Сколько можно, Гарри? Пора найти свое место в жизни. Критиковать каждый может. Лучше бы посоветовал, чего смог вставить я.
2: Да что тут советовать? Просто начни делать хоть что-нибудь. Принимай какие-нибудь решения. Пусть неправильные, потом исправишь. Хоть с чего-то начни.
1: С чего, например?
2: Вот опять он ждет готовых ответов.
1: Макс безнадежно закрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. Официантка поставила две дымящиеся чашки на картонные кружочки и унесла меню. Мы сидели и молча пили глинтвейн, пока на дне не осталось гуще из мелких фруктовых кусочков. Макс взял чашку на вытянутую руку, прищурил глаз и задумчиво рассматривал остатки.
2: «Ты что там, по кофейной гуще гадаешь?» – пошутил я.
1: «Да вроде яблок не положили», – пробормотал Макс рассеянно и вдруг вскинулся.
2: «Я понял, что тебе надо! Гадание!»
1: «Как это?» – удивился я.
2: «Гадай по книге!»
1: «По какой?»
2: «Да по любой! Выбираешь наугад страницу, случайную фразу и действуешь, как она подсказывает. Может, хоть так у тебя что-нибудь получится?»
1: «Спасибо!» – скривился я. «Ценный совет настоящего друга!»
2: «Нет у меня для тебя других советов, Гоша!» – вздохнул он.
1: «Кончились!» Он бегло глянул на часы, полез во внутренний карман пиджака, достал словно заранее заготовленный конверт и положил передо мной на стол. «Отдашь, когда на работу устроишься. Минус глинтвейн за мой счет». Он встал. «Побегу. Мне еще дочкам книжку читать, они теперь без книжки не засыпают».
2: «А ты им аудиокниги ставить не пробовал?» – оживился я. «Мне тут на день рождения сестра подарила наушники со встроенным плеером. Поначалу я подумал, зачем мне? Музыку слушать и на телефоне можно. Но потом вот нашел применение. Накачал в память старых записей моей любимой модели для сборки. Знаешь, долгой дороги всегда приятно послушать завораживающий голос, который рассказывает тебе фантастические истории. Возьми эти наушники как бы в залог. Твоим дочкам».
1: Я полез в сумку, но Макс жестом остановил меня. «Рано им пока аудиокниги, 3 и 5. Требует, чтобы папа лично читал. Дождите, Анна».
2: «Ну ладно, привет им всем»,
1: — сказал я, пряча наушники с некоторым облегчением. «И спасибо тебе огромное, ты мне сейчас очень помог». «Откуда ты знаешь?» — удивился Макс. «Ты же еще не пробовал по книге гадать». «Я про деньги?» — кивнул я на конверт. «Да не за что». Вот так и поговорили, но заноза в голове осталась. Она зудела всю дорогу, пока я ехал в метро домой.
2: Книгу? Какую? У меня же книг дома нет, все в электронке качаю. Может, специальный гадательный дом купить? Я представил себя открывающим по утрам толстенный фолиант с магическими рунами на обложке. Представил, как зажмурясь, тычу пальцем в шелковатые от времени страницы и фыркнул. Бред какой-то. На меня совершенно не похоже, и вряд ли этот странный ритуал принесет какую-то пользу. Или все-таки попробовать? Кнопка «Стоп». Получается, что я и сейчас не могу решение принять. Опять спорю сам с собой и не знаю, что выбрать. Выходит, Макс прав? Механический голос объявил мою остановку. Я едва успел выскочить из вагона и пересел на другую линию. Привычно полез в сумку за наушниками. И тут меня осенило. Вот же она, книга. А что если... Ну да, использовать плеер для гадания. Выбрать наугад рассказ, отмотать на случайное место и начать слушать. Чем не подсказка? Не знаю только, будет ли с этого какой-то результат. Вряд ли. Странный какой-то способ принимать решение. Или попробовать. Тьфу, опять сомнение. Слышал бы Макс, точно сейчас уже пистон мне вставил. Игорь нерешительный, да? А вот увидишь. Прямо с завтрашнего дня и начну. С самого утра я подготовился по-взрослому. Положил рядом блокнот, чтобы записывать фразы-подсказки. Достал наушники. Включил случайный выбор треков и надел на голову. Нащупал кнопку перемотки и потыкал несколько раз, чтобы выпал самый случайный трек. Знакомый голос произнес: «В эфире модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь». Я снова нажал перемотку, но на этот раз не отпускал несколько бесконечно долгих секунд, чтобы переместиться в далекую глубину файла. Послышалась музыка и прозвучал знакомый голос.
3: «У нас есть работа!» – восторженно закричал Арнольд.
4: «Да», – подтвердил Грегор, – «но какая?»
3: «Мы и хотели работу потруднее», – заметил Арнольд.
4: «А если нам повезет, то мы обеспеченные люди!»
2: Я снял наушники и улыбнулся знакомому с детства тексту. Не знал, что модель для сборки начитала и его тоже.
1: «Гадательная книга советует начать с поиска работы», – констатировал я удовлетворенно, хоть и с некоторой долей разочарования. Все-таки ждал более ярких сюрпризов. Никакого двойного толкования нет. И если я думаю правильно, то мне предлагают найти работу в солидной компании с перспективами. «А если нам повезет, мы обеспеченные люди», – повторил я. «Хорошо, но как искать? Узнать на кафедре, нет ли хорошей вакансии? Развесить объявление в интернете? Обзвонить знакомых? Нет, у них не стоит спрашивать. Хорош, я буду, если позвоню в 10 утра с вопросом: нет ли у тебя на примете успешной динамично развивающейся фирмы для меня любимого? Половина моих друзей фрилансеры, значит, еще спят сладким сном и просто пошлют, а другая половина как раз сидит на первой паре. И, кстати, и мне пора уже быть, а то опять наберу хвостов к концу сессии. Но надо все-таки попробовать. Раз велели искать работу, будем искать. Вопрос – где искать? Я снова нацепил наушники и повторил фокус.
2: Что я вернусь из сафари живым?
5: Мы ничего не гарантируем, – ответил служащий, – кроме динозавров.
2: Он повернулся.
5: Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять», значит «не стрелять».
2: Первый момент услышанное поставило меня в тупик.
1: Но в следующий миг я сообразил, что слово «сафари» у меня ассоциируется лишь с одноименным браузером. Кажется, я его тоже себе устанавливал. Да и слово «проводник» казалось уж слишком компьютерным. Вряд ли это имел в виду старина Брэдбери, но... Я решительно включил ноутбук. Выходит, кто-то скажет мне, когда и где стрелять. Игра становилась увлекательной, прямо как мои любимые компьютерные квесты.
2: А вот, кстати, они легки на помине. Сафари услужливо распахнул страницу игрового портала, который запомнил со времен последнего запуска. Первым делом на экран выкатилось рекламное окно и загородило весь обзор. «Летай по небу, стреляй по фашистам!» — гласил дурацкий слоган. «Ненавижу!» Вроде бы солидная игровая корпорация «Формасофт», но давать рекламу своих небесных асов 2 во всплывающем окне? Кыш, «Формасофт»! Я привычно нашарил мышкой крестик, и надпись пропала. Тут я задумался. По правилам ли моей игры было захлопнуть это окошко? Не слишком ли много самодеятельности я проявляю? А вдруг это и был тот загадочный мистер Трэвис, который обещал мне что-то сообщить насчет стрельбы? Я раз за разом обновлял страницу сайта, но логотип небесных асов больше не показывался. В рекламном окошке мелькало что угодно. От горящих туров в Египет до магнитного поплавка в бензобак, который якобы втрое снижал расход бензина своим присутствием. А вот пилота, истошно жмущего на гашетку в воздушном бою, больше не было. Единственное, чего мне удалось добиться, снова появилась реклама от «Формасофт», но совсем другой их игры. В первый раз я с перепугу прочел «Мистер Трэвис», и сердце радостно ёкнуло. Но меня ждало горькое разочарование. Это оказался всего лишь «Мастер Тетрис». Не дал я эту унылую поделку для скучающих бухгалтерш, спасибо. Я закрыл и это окно. И призадумался. Как-то уж очень буквально и настойчиво мне подсовывают этот «Формасофт». Может, отправиться на их официальный сайт? Я так и сделал. И сразу же увидел то, что не оставляло никаких сомнений. Это было послание мне. Ответ на все мои вопросы. Наши вакансии. Требуется тестировщик игр. Занятость неполная, оплата сдельная. Полный соцпакет. Вау! Вакансия мечты! Тестер! Тестер игрушек! Продолжать сидеть и играть в компьютерные игры все свободное время только за деньги! Ничего себе! Почему мне раньше ничего такого не попадалось? Я кликнул на ссылку, зарегистрировался, вбил электронную почту и мобильник и записался на собеседование. Не прошло и 5 минут, как мне пришло СМС. Вам назначено собеседование на сегодня, 15:20, ДЦ Москва-Сити, офис 2801, этаж 28. Жизнь приобретала стремительность, за которой я не поспевал. В голове толпились самые разные мысли, но теперь в основном испуганные. Кому я скажусь в офисе известной международной корпорации, которая ведет дела при помощи молниеносных СМС? В небоскребе на 28 этаже? Что я скажу там? Как я успею сочинить резюме за оставшиеся пару часов? И в чем мне, черт побери, пойти? У меня же костюма нет. Точнее, есть какой-то со школьных времен, с выпускного, да? Он на мне сидит, как на корове седло. Таким пугалом приду, что с порога выставят. Ну, а в джинсы же не пойдешь? Или в джинсы все-таки? Может, у них там в гейм-индустрии как раз и принят спортивно-молодежный стиль? Тут, черт, опять ничего решить не могу. А что посоветует плеер? Вдруг мне повезет путем долгих ассоциаций выжать из очередной бессвязной фразы хоть какой-то намек на одежду. Ну-ка. Доктор Феликс Хоникер, отца атомной бомбы, отца 3 детей, отца льда 9. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста. Из всей коллекции анжелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где... Не дослушав этот поток бреда, я испуганно нажал паузу. Понятия не имею, что это было за произведение. Видимо, кто-то из молодых авторов. Если это был набор советов по одежде, то он меня потряс. Атомная бомба, 3 детей, окаменелости, великаны, карлики. Что это могло значить? Я долго перебирал самые сумасшедшие варианты, но как ни бился, не смог придумать никакой связи со стилем одежды. Лишь слово «доктор» вызвало в памяти белые халаты и круглое зеркало на лбу, а имя «Феликс» — фуражку, кожаный плащ до пят и военный френч с маузером. Это уже граничило с галлюцинацией, потому что я мог поклясться чем угодно, что в жизни не встречал никаких феликсов и вообще никогда не слышал, чтобы кого-то звали этим редчайшим иностранным именем. Которое, если верить Википедии, куда я на всякий случай заглянул, в Древнем Риме означало «преуспевающий», хотя давалось в основном рабам. Это железно возвращало мои мысли к теме офисного труда, но никак не отвечало на вопрос, что надеть. Для собеседования одинаково не годились ни докторский халат, ни военный плащ. Игра, казавшаяся сперва такой забавной, превратилась в полное фуфло. Я, конечно, догадывался, что рано или поздно плеер сдуется, но так хотелось поиграть еще. Я попытался нащупать обратную перемотку, чтобы прослушать фразу снова. Вдруг я забыл что-то важное. Но коснулся паузы, и плеер продолжил с того места, где остановился. Та фотография, где он был весь закутан, в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке. Оказывается, я просто не до конца докрутил послание. Вот неожиданная удача. Мелькнула даже игривая мысль, что плеер сам придумал этот текст секунду назад специально для меня. Уж больно подробная оказалась инструкция. Шарф и пальто у меня были, а вязаную шапку с огромным помпоном я точно знал, где взять. У сестры была именно такая, прям точь-в-точь. Не было только галош. Честно говоря, я даже не представлял, как выглядели эти старинные штуки. Возможно, автор все-таки не из молодых, подумал я мельком. А затем принял решение не надевать галоши совсем. И без них мой наряд будет, мягко говоря, слишком экстравагантным. Спасибо хоть на том, что не халат врача. Впрочем, терять мне было нечего. Раз плеер требует, чтобы я оделся хипстером, значит, будет хипстер. Шарфы сейчас в моде, а шапку с помпоном сниму и без стебелек. Плеер теперь казался мне почти что разумным существом.

0: бюро пропусков мне объяснили, что на 28 этаж можно попасть лишь в сопровождении сотрудника. Я позвонил из вестибюля по внутреннему телефону, сказал, что приехал в Формасофт, и мне назначена встреча. Меня попросили подождать. Вскоре появилась проводница. Я, конечно, предполагал, что выйдет фотомодель с ногами от ушей, но и представить себе не мог, насколько она окажется красивой. Строго говоря, фотомоделью из глянцевого журнала девушка и не была. Не слишком высокая, не слишком грудастая и без того бессмысленного выражения, которое я привык видеть на обложках. Она была даже не на каблуках. Быть может, для фотомодели ее черты даже не очень и подходили. Кто знает, вдруг у нее был чересчур массивный подбородок или заостренный нос. Или ровно наоборот, подбородок был чрезмерно тонкий, а нос, напротив, полноват. Лично я не смог бы сказать об этом ничего, потому что мой мозг отказывался воспринимать ее по частям. Для меня она была изумительно красива вся сразу, во всем своем образе, каждой своей чертой, каждой складкой одежды, и даже небольшая бабка в ее руке показалась мне удивительно гармоничной. Красота была во всем, что принадлежало ей. В походке, взгляде, улыбке, движении ресниц, укладке волос, в деловом офисном костюме, облегавшем ее фигуру. Я и не представлял, что так бывает. Наверное, это и была та самая любовь с первого взгляда. И голос ее тоже оказался красивым.
1: Кто в Формасофт? Вы?
0: Разумеется, я тут же потупился и на ее вопрос смог лишь выразительно кивнуть. Так выразительно, словно бы сделал головой глубокий поклон, демонстрируя макушку. Поняв, что стою в этой нелепой позе уже секунду, я поднял голову и увидел ее расширенные глаза.
1: Черт! Проклятая шапка с помпончиком! Забыл ее снять!
0: Я немедленно сдернул с головы этот шедевр галантерейного искусства. Девушка застыла неподвижно, с каким-то даже детским изумлением созерцая мое лицо. Наверное, никогда раньше не видела хипстера.
1: Эх, зря я послушал плеер. Сейчас погонят меня отсюда. Так это... вы к нам?
0: Снова повторила она с той смущенной интонацией, с какой бы наверняка заговорил с ней я сам, если бы мы поменялись королями, и в моей обязанности входило встречать в вестибюле гостей офиса, а тут внезапно во мне явилась божественная красота. Вот только я совершенно не понимал, чем мог ей приглянуться. Ведь я точно не фотомодель.
1: «Зовите меня просто Игорь»,
0: — выдавил я, но смутился своей развязности и поправился. «Игорь Красницкий». Она почему-то солнечно улыбнулась, отчего стала красивее раз в пять, и записала мое имя в свою папку. Я окончательно растерялся.
1: «Ну, конечно, Игорь. Вы отлично говорите, совсем без акцента».
0: Она помедлила, потом снова повторила.
1: «Игорь».
0: Хихикнула и протянула мне свою прохладную ладошку.
1: «Меня зовут Люда. Пойдемте со мной. Вас примет директор российского филиала господин Говоров. Чувствую, сегодня на месте».
0: «Меня? Директор? Это еще зачем? Или у них тут заведено, чтобы начальство проверяло каждого нового сотрудника, даже самого распоследнего теста? Ничего себе порядочки!» Пока мы шли по длиннющему коридору, я терялся в догадках. Так и подмывало задать им несколько наводящих вопросов, но от неловкости я даже рот не мог раскрыть. А когда в лифте, нажимая на кнопку, она случайно коснулась моего рукава, чуть не провалился сквозь землю. Ну какого черта я надел этот дурацкий шарф и идиотское пальто? В приемной директора, пока Инга проскользнула в кабинет, я наконец смог скинуть свои нелепые одежды и в кабинет прошел уже вполне нормальным человеком в джемпере и брюках. «Добрый день! Рад приветствовать вас в нашем пиаре, который является, не побоюсь этого слова, логовом настоящих профессионалов». Директор Говоров оказался молодым, налысо бритым мужиком с суетливыми жестами, но громким, хорошо поставленным голосом. Он вышел меня встречать и даже гостеприимно развернул кресло. «Садитесь, пожалуйста! Чаю, кофе? Может быть, рюмочку, коньячку с дороги?» Говоров подмигнул мне и указал ладонью на сейф, но вдруг спохватился и побледнел, не смея глянуть ни на меня, ни на бронированную дверцу. Теперь я понял, что в кабинете и впрямь чувствуется запах коньяка. «Черт возьми, что здесь происходит? Они тут всех алкоголем угощают?» Мне решительно не хотелось ни чаю, ни кофе, ни тем более коньяка. Кто я такой, чем заслужил право пить здесь чужие чаи? Но статья, прочитанная мною когда-то в глянцевом журнале, авторитетно уверяла, что предложение напитка – важный ритуал собеседования. И отказаться значит продемонстрировать свою закрытость и некоммуникабельность. Ужасно хотелось включить наушники, ермом висевшие у меня на шее, и спросить совета, но никакого способа сделать это у меня сейчас не было. «Спасибо чаю», – выдавил я, – «если вас не затруднит». Господин Говоров деловито щелкнул пальцами, и Инга тут же исчезла. Знать бы заранее, что он так бесцеремонно погонит за чаем это божественное существо, предпочел бы коньяк из сейфа, подумалось мне. Тем временем Говоров обратился ко мне с проникновенной речью об успехах компании, время от времени осведомляясь. «Я все понятно объясняю? Если что, могу повторить?» «Нет, все ясно. Будьте добры, продолжайте». «Так вот, как я уже сказал, наш филиал добился увеличения прибыли на 12,5% только в этом году. Количество скачиваний основных продуктов, к сожалению, пока не выросло, но мы надеемся, что рекламные кампании, запущенные в прошлом месяце...» Где-то на 10-й минуте я немного отошел от первого шока и стал незаметно разглядывать кабинет. Модерновая обстановка и дизайнерская мебель соседствовала здесь с красивыми картинами в стиле прошлого века и массивной пительницей из какой-то экзотической раковины. Такой своего рода китч. Как с таким вкусом они дизайнят игрушки? Впрочем, не мне критиковать будущее начальство. Велят поставить себе такую же пительницу, поставлю коэффициенты рабочего стола. Я спохватился, сообразив, что мысленно принял себя на работу. Какая самонадеянность! «Вот такие результаты наших трудов!» По этой фразе я понял, что речь подошла к концу, и можно чуть передохнуть. «Я сейчас распоряжусь. Вам подготовят личный кабинет, и вы сможете приступить к работе. Здесь у вас будет все необходимое, я ручаюсь. Инга ведет курс дела, но если вдруг какие вопросы, немедленно обращайтесь ко мне. Для вас мои двери всегда открыты». Личный кабинет поверг меня в шок. Не знаю, кому как, а мне рабочее место тестера представлялось совсем иначе. Например, у меня дома с отчетами по интернету. На худой конец я полагал, это будет нечто вроде загонщика в огромной комнате, разделенной перегородками. Чтобы все сидели на виду друг у друга и начальство, ну как в кино показывают, а здесь... Мне выделили красивые и просторные помещения, обставленные дорого и со вкусом. Не хуже, чем у директора Говорова, но без кичевых фитиплюшек. Модерновый стол с маком последней модели, отдельный уголок для заседаний с десятком стульев и проектором, жутко неудобный на вид диван и кулер, похожий на машину времени из старого фильма. Показав мне кабинет, Инга ушла. Оставшись один, я судорожно схватился за наушники. Честно сказать, у меня даже ни одного вопроса к ним не было, одно недоумение и тревога. Вдруг книга сейчас объяснит мне, что я все делал неправильно? Или хотя бы расскажет, как поступить дальше? «В этой коробке сидит демон, который рисует картинки», — коротко перевел Ринсвин. «Делайте, что говорит этот псих, и он даст вам золото». Гадальная книга велела мне прекратить панику и выполнять указания. Но чьи указания? Кого она назвала психом, рисующим картинки? Может, имелось в виду мое новое начальство в корпорации, которая рисует игры? Или демон в коробке — это сам плеер с аудиокнигами? А может, псих это я? И мне следует больше прислушиваться к самому себе? Хотя нет. Было же сказано, делом в коробке. Мои размышления прервал стук в дверь кабинета. Неожиданно гулкие словно стучали по большому ящику, в котором я сидел. Там за дверью явно скопились люди. Я слышал их голоса, и по полу мне казалось, что пришло несколько человек, возможно, даже целая толпа. Но их оказалось всего двое. Ведущий гейм-дизайнер, назвавшийся Виктором, и милая изящная девушка с кокетливым румянцем на щеках, которая едва успела представиться их имя. Больше она не смогла вставить ни слова. Виктор полностью завладел моим вниманием и говорил за десятерых. Я сразу понял, почему мне казалось, будто за дверью их много. Он сам себе задавал вопросы, отвечал, загонял себя в угол аргументами и сам же виртуозно из них выпутывался. Наш проект — коллекционная карточная игра с элементами ММО — получил гран-при на выставке идей игроников в прошлом году. Оценки критиков великолепные. Но на этом все. Продажи не растут. Регистрации буквально считанные сотни. Мы-то надеялись вскоре выкатить продукт даже на мировой рынок, но пока что выбрали весь рекламный бюджет по России, а эффекта все равно нет. Вы спросите, почему? Да потому что игроков мало. Им не с кем сражаться, ведь игра с одними только ботами быстро надоедает. Им подавать живых противников. И как мы ни стараемся, не получается выправить ситуацию. Вот наша арт-лид Ирина, она, художник от Волга, нарисовала такие замечательные карточки, и все равно заказчики стоят на месте. Да, мы отлично понимаем, что подобных игр сейчас много. Но у нас что? Особая игровая механика, такой ни у кого нет. Прекрасные арты, идеально продуманный сеттинг. Я даже не представляю, можно ли сочинить что-то более захватывающее. Виктор так искренне переживал за судьбу проекта и так убедительно жестикулировал, что походил и на психа, и на демона одновременно. Я молчал и внимательно слушал, пока он мне скажет что-нибудь сделать или предложит золото. Но он ничего от меня не требовал. Лишь продолжал рассказывать, повторяя все по кругу и снабжая все новыми подробностями. Наконец он иссяк. И я понял, что настала моя очередь что-то произнести. Но что я мог сказать? Я же нанимался тестером, а не заместителем директора по развитию и креативным продюсером. «Вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом?» — аккуратно спросил я, ожидая, что он сейчас даст мне указания, а вы обещаны золото в виде первого аванса. Но Виктор лишь помотал головой и открыл рот, а Ирина его опередила.
2: «Нет-нет, что вы!»
0: — воскликнула она, незаметно пихая Виктора локтем.
2: «Виктор вовсе не хочет, чтобы вы бросили свои дела и занялись этой проблемой прямо сегодня. Просто сейчас у нас должна быть планерка, где мы собирались решать судьбу проекта. Виктор просто хотел ввести вас в курс проблемы. Мы подумали, что раз уж вы сегодня здесь, возможно, вам было бы интересно побывать на нашей планерке и, может быть, свежим взглядом. Ну, в общем...»
0: Она умолкла. «Большое спасибо, все понятно», — кивнул я на всякий случай.
2: «Планерка — это планерка». «Может, тогда сразу переместимся в сиреневую переговорку?» —
0: оживился Виктор. Мне не осталось ничего другого, как последовать за ними. Сиреневая переговорка оказалась вовсе не сиреневой. Обычная белая комната с громадным овальным столом, в центре которого были небрежно свалены настольные микрофоны, а среди них светила зеленым огоньком небольшая веб-камера. Мне показалось, что она смотрит точно на меня, и я подумал, что наверняка большое начальство приглядывает за тем, что происходит на планерках. И лишь когда я заметил на стене здоровенную картину натюрморт, где художник изобразил букет сирени в вазе, стало понятно, почему переговорка называется сиреневой. Интересно, а какие еще переговорки у них есть? Должно быть есть розовая или какая-нибудь маргариночная. Мне стало смешно.
2: «Я вижу, вы хотите что-то нам сказать
0: для начала?» — сдержанно поинтересовался Виктор.
2: «Нет-нет.
0: Можно я до начала посижу в углу, как будто меня нет, и просто послушаю?» Вырвалось у меня жалобно. Сказал и сам испугался своего слезливого тона. Но окружающие так весело засмеялись, словно это была очень удачная шутка.
2: «Ну действительно, Виктор!»
0: — раздался голос Инги. Я и не заметил, как она появилась.
2: «Человек первый день у нас, пусть он просто послушает».
0: Она проводила меня в дальний конец переговорки и села рядом. Народу пришло человек 12. Инга шепотом представляла мне входящих, я делал вид, что запоминаю, хотя тут же запутался в именах и должностях. Каждый из вошедших украдкой оглядывался до тех пор, пока не замечал меня, после чего садился на свое место. Собрание начала Инга. Она сообщила присутствующим, что у нас сегодня гость, кивнула на меня и объявила мое имя, украдкой глянув в свою папочку. Похоже, имена новичков тут запоминают не сразу. Затем она передала слово Виктору, и тот принялся повторять все то, чего я уже не слышал. Перспективная карточная игра, прекрасная идея, долевые продажи. Похоже, и все остальные это слышали не в первый раз, поэтому Виктор как бы снова говорил для меня. Ситуация с игрой была до унылого ясной, но я понятия не имел, чем тут можно помочь. Когда Виктор закончил, все молчали. Тогда Инга, видимо, она была кем-то вроде местного организатора, предложила высказаться по часовой стрелке. Первый выступавший долго рассуждал о необходимости нового рекламного бюджета. Второй предложил провести фокус-группу, чтобы переделать дизайн и игровую механику. Третий заявил, что надо сменить название, и сходу предложил устроить мозговой штурм. Теперь заговорили все хором. Каждый принялся предлагать название одно нелепее другого. Начался ожесточенный спор, и теперь все кричали одновременно, забыв и про меня, и про очередность выступлений. Помимо Виктора, особенно шумел молодой человек, одетый в толстовку с изображением компьютерных внутренностей, отчего он сам казался говорящим компьютером. Видно, кто-то из программистов, но пользующийся уважением. Ему возражал толстяк в галстуке. Он поминутно вскакивал, словно воспарял над столом, театрально простирал руки над присутствующими и без умолку сыпал названиями, которые больше годились для коробки конфет, нежели для игры. Остальные тоже не молчали. Мозговой штурм продолжался долго и со стороны выглядел совершенно бессмысленным занятием. Видимо, до спорщиков это тоже начало доходить. В очередной раз глянув на меня, Виктор спросил, «Нет ли у нашего гостя каких-то мыслей?» Все немедленно замолчали и уставились на меня. Я был готов провалиться сквозь землю. Они ждали мыслей, но у меня их не было совершенно ни одной. Для начала пришлось встать. «Может быть...» — начал я, чтобы потянуть время. Некоторые из присутствующих схватили авторучки, словно приготовились поставить мне оценку. Это было невыносимо. Я вдруг с ужасом осознал, что меня пока никто не взял на работу, никакого договора со мной не подписали. А значит, они продолжают меня тестировать. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда они решат, гашусь я или нет. Но совершенно не знал, что им говорить. «Может быть», — повторил я безнадежно, — «сделаем 5-минутный перерыв?» «Гениально!» — с чувством произнес Виктор, все заметно расслабились и потянулись прочь из комнаты. Я вышел в коридор, поинтересовался, где туалет, зашел в кабинку, запер дверцу и только здесь, наконец, позволил себе нацепить на голову наушники.
2: «Книга!» – взмолился я. «Дай мне подсказку! Как назвать игру?»
0: «Совершенно бесплатно!» – отчетливо произнес голос окончания фразы. Я вздрогнул, а голос продолжал. «Полностью оснащен в соответствии с вашей спецификацией, которую вы заполнили на него перед отбытием с Земли. Преданный, надежный, безотказный спутник разделит свои трудности во время удивительного, тяжелого, но дерзкого путешествия, на которое только способен отважиться человек. Впервые в истории обеспечит...» И далее в том же духе. Заканчивая бриться, Джон Изидор подумал, не опаздывает ли он на работу. Оставалось совершенно неясно, что же за совет я получил. Ничего похожего на название игры не прозвучало. Какое-то путешествие? Зато услышанным был четкий намек побыстрее вернуться к работе и не опоздать. Поколебавшись, я решил испытать судьбу снова. Выбрал другой файл и еще раз включил подсказку. «Даром!» – убежденно объявил чтец. Я снова вздрогнул и стал ожидать пояснений. Голос словно специально выдержал паузу и деловито забубнил. «Да и для автоматики золото подходит лучше, чем любой другой металл. Кстати, я был почти уверен, что голова у работяги была битком набита золотом. Мне нужно было лишь найти себе работу и разузнать, что сделали в своих конурках подлестницы и мои коллеги, пока меня не было». И снова я не получил никакой новой информации. Работяги, золото. Но и здесь прозвучал тот же самый приказ – вернуться к коллегам и к работе. Приказ был настолько недвусмысленный, что я не осмелился испытывать судьбу снова. Но с чем я к ним вернусь? Что я сейчас скажу? Ответа не было. Гадальная книга заманила меня в капкан и теперь отказывалась давать подсказку. Вернись, мол, к работе и думай собственной головой. В полном унынии я вышел из кабинки и побрел в сиреневую переговорку. И вовремя, все уже ждали меня. «Что ж, продолжим?» – деловито сказал Виктор и повернулся ко мне. «Какое-то название вам понравилось из того, что вы предлагали?» Я молчал, лихорадочно соображая, и все пытался вспомнить хоть одно из названий, но не помнил ни одного. Зато в голове прочно засели слова, услышанные из наушников. «Совершенно бесплатно!» – вдруг процитировал я, стараясь повторить интонацию чтеца. «Как?» – растерянно переспросил Виктор. «Даром!» – ответил я второй цитатой. Все удивленно смотрели на меня, ожидая пояснений. «Мне кажется...» — сказал я, лихорадочно перебирая в памяти все свои знания об играх. — Проблема в том, что неудачна экономическая модель. Это же массовый онлайн-проект, верно? Я бы не купил регистрацию в такой игре. Мне кажется, имеет смысл отменить подписку, сделать игру бесплатной до скачивания и запустить рекламу по новой, набрать базу.

Мне не осталось ничего другого, как отправиться к себе в кабинет. Мысли толкались в голове беспорядочно. Прошел ли я экзамен? Приняли меня на работу? Во сколько здесь вообще уходят домой? А что если правда, игру сделают бесплатной? И вдруг безнадежно мечтательная. Эх, а вот бы подружиться с Ингой поближе. Я решительно отогнал эту мысль и натянул на голову плеер. Пусть подскажет, что мне делать дальше. Голос чтеца произнес самым невинным тоном. 10 марта 2039 года. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом старинный лунопарк на Лонг-Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное. Ну что? Никак не возьму в толк. Детская мода. Мальчик переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой Авеню, осыпая прохожих сладким дрожжем. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится. Я стянул наушники и задумался. Незнакомая мне книга удивительно точно комментировала всю ситуацию сегодняшнего дня и даже отдельных персонажей летучки. С выводом я был тоже совершенно согласен. Идиллия не верится. И люди прекрасные. А вот советов не прозвучало. Предлагалось лишь порадоваться за неизвестного героя, который поужинал со своей Эйлин и провел вечер приятно. Часы в подставке для ручек на моем столе вдруг щелкнули и показали ровно 18:00. А следом в коридоре послышались голоса и бодрые шаги. Сотрудники прощались, расходясь по домам. Я решительно вышел из кабинета, разыскал Ингу и, набравшись храбрости, аккуратно спросил, где она предпочитает ужинать после работы. Вскоре мы сидели в уютном кафе в том же здании и весело болтали о фармасофте, об играх. Похоже, ей со мной было не скучно. Нет, не подумайте, это был просто дружеский ужин, ничего личного. Ведь, может, в игровых конторах романы на работе вовсе запрещены, особенно с помощницей директора. Или она просто высоковосторженная секретарша. Я удалился в туалет, чтобы спросить совета у наушников, но там, как назло, сел аккумулятор. Пришлось вернуться ни с чем. Я загадал так. Если Инга разрешит мне заплатить за нее, значит, ей не безразличен и что-то личное возможно. Этот факт я тоже когда-то давно прочитал в журнальной инструкции. Выходит, у меня и догадательные книги было что-то вроде советчиков. Но Инга замахала руками, вынула какую-то желтую карточку и объяснила, что всем сотрудникам здесь положены бесплатные ужины. Получилось, что заплатила за меня она. Как это трактовать, я не понял, а у модели для сборки спрашивать было глупо.

Неделя пролетела незаметно. Каждое утро я приезжал в офис, и начиналась кундалерка, обсуждения, планерки, беседы. Тестировать игры мне тоже давали, но чаще спрашивали совета. Инга держалась дружелюбно и явно была ко мне неравнодушна, но что-то мешало сблизить дистанцию. Постепенно все привыкли, что я ношу на шее большие наушники и надеваю их иногда даже в самые напряженные моменты. Вот до чего я обнаглел. На немой вопрос я объяснял, что релаксирующая музыка помогает мне сосредоточиться. И с тех пор мне уже не нужно было слушать предсказания, запершись в туалетной кабинке. Гадальная книга по-прежнему исправно давала советы. Но теперь они были все менее конкретными. Последний четкий совет прозвучал, когда у нас возник спор с самим Говоровым. Он размахивал руками, дышал коньяком. Я точно знал, что он не прав, но совершенно не представлял, как ему возразить. Тогда книга ответила классикой. Робот должен повиноваться всем.

0: приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Я рассудил, что из всех законов первый – это прибыль для компании, и поступил по-своему. Но постарался обставить это максимально корректно, потому что следующий совет книги призывал быть мягче. Помни, дитя, мы учимся не железной пляске Вестероса, пляске рыцаря, рубящего и молотящего. Нет, это будет танец Браоса, танец воды, быстрый и внезапный. Все люди созданы из воды, ты это знаешь? Но все чаще мне приходилось мучительно додумывать, что же имелось в виду. Вот, например, книга сообщала мне. «Взгляни на эту игрушку», — сказал Форд Западу. Они стояли у звездного багги апельсинового цвета с черными солнцеломами по бокам. Собственно, звездными такие кораблики назывались по ошибке. Они могли лишь прыгать от планеты к планете, но в изяществе линии им нельзя было отказать. Рядом с багги разместился лимузин длиной ярдов 30. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно уморить от зависти любого, кто только взглянет на его детище. Как это понять? Я размышлял над бредовым предсказанием почти сутки. А затем вдруг сообразил, какая из фраз больше врезалась в память. Конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно, заочно. Это решало все мои застарелые проблемы. Я пошел и честно поговорил с деканом нашего факультета. Объяснил ему ситуацию, рассказал про работу. Он отнесся с пониманием и разрешил мне перевестись на заочное отделение. Я обложился учебниками и в первый же вечер с удивлением понял, что после прекращения пустой студенческой болтовни, зевания и просиживания джинсов на дневных институтских скамейках, моя учеба стала в разы эффективнее. Или вот в пятницу, когда мы с Ингой пошли в бар, нам подсел пьяный парень, потихоньку стал невнятно шипеть разные гадости про все бабы, суки, и поглядывать при этом на Ингу. В общем, мешал разговаривать и вообще нарывался. Вероятно, мне следовало хорошенько двинуть ему в рыло, как учили поступать в таком случае все фильмы и книги. Нет, я совсем не мастер бокса, но этот дурак был в таком состоянии, что все равно ничем не смог бы мне ответить. Я спросил у плеера, как мне быть, и получил ответ. Язон пожал плечами и погладил чешуйчатое чудовище. «Рогонос», — сообщил механический голос. «Одежда и обувь не защищают. Убей его!» Послышался резкий хлопок, и запрограммированный на звук холостого выстрела рогонос упал на бок. На первый взгляд показалось, что плеер советует затеять драку в пятничном баре. Признаться, я надеялся, что он меня наоборот отговорит от дебоша. Еще немного поразмыслив, я решил, что термин «рогонос» вероятно объясняет причины его сегодняшнего алкоголизма и ненависти в адрес женщин. А основная идея совета, вероятно, заключалась лишь в первой фразе. Я пожал плечами, похлопал чудовище по плечу и вежливо, но решительно отбуксировал рогоносца через весь зал к гардеробу. Он и не сопротивлялся. Там я прислонил его к стенке. Он тут же стал сползать на пол, но это была уже проблема гардеробщика с охранником. Больше мы с Ингой этого господина не видели. В другой раз наушники выдали такое.
1: «Видишь ли, — ответил Марвин, — ты ведь яйцо Ганзера».
0: «Это неизвестно, — сказал яйцо Ганзера. Я яйцо Ганзера, факт. А что, теперь так ни с того ни с сего это запрещается законом?»
1: «Конечно нет», — ответил Марвин. «Но дело в том, что я как раз охочусь за яйцами ганзеров».
0: Я как раз сидел на заседании директоров филиала в розовой переговорке. Меня почему-то пригласили туда. Обсуждались стратегии развития игровых продуктов. От меня ждали совета. А тут вместо совета какое-то говорящее яйцо. Я мысленно крутил образы так и эдак, пока вдруг меня не осенило.
1: Говорящее яйцо, метафора смартфона. Я тут же встал и предложил сделать облегченные версии для всех ведущих киберкорпораций в виде мобильных приложений. И эта идея была встречена овациями. Но все чаще плеер нес бред, который никак не поддавался осмыслению и даже не всегда соответствовал логике русского языка. Боковые жвальца принялись пожевывать основание черепа. Обездвиженное тело Сарасти уже не билось, а лишь подрагивало. Мешок мускулов и забитых помехами двигательных нервов. Вот как такое понимать? А время от времени гадальная книга принималась откровенно стыдить меня.
2: «Невежество!» –
1: вещал он.
2: «Жуков пёдрами в него не сыплют! Жуки сами падают в него с дивной избирательностью!»
1: А иногда откровенно иронизировала над моей привычкой спрашивать советов. Как-то раз плеер с чувством произнес: «Скоро фарфоровая головка жихаря вся забилась чужими словами. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Но в любом случае, жизнь била ключом и обрела настоящий смысл. Единственное, что меня беспокоило, никакого договора со мной до сих пор не заключили. И ждать ли мне зарплату в конце месяца, пока не ясно. А спрашивают, почему-то я стеснялся, наверное, от неловкости. Несмотря на то, что я питался в офисе, деньги, одолженные Максом, подходили к концу. Конечно, я спрашивал у плеера, чего мне ждать по окончании тестового месяца, если это был тестовый месяц. Но книга предсказаний отвечала сумбурно. Открыл следующую карту. Сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был я. Я видел себя в зеркало, когда брился, и это был тот самый парень за зеркалом. Зеленые глаза, черные волосы. И одет в черный с серебром, конечно же. На плечах плащ, чуть раздуваемый ветром. Черные высокие сапоги, как у Эрика. Клинок на боку, только потяжелее и не такой длинный, как у него. На руках перчатки, отливающие чешуйками серебра. Пряжка под горлом в виде серебряной розы. Я Корвин. Я попробовал это осмыслить и так, и эдак, а затем просто купил на последние деньги серебряные сережки для Инги. И встретив ее утром в вестибюле, не стал тянуть и вручил их прямо в лифте, где мы оказались вдвоем. И получил первый поцелуй. Жаркий и искренний, длиной 28 этажей. Мы договорились сегодня после работы как следует отметить вторую неделю нашего знакомства. День в ожидании чуда тянулся бесконечно. Мелкие дела, просмотр тестирования игр, пара совещаний, обед. После обеда должно было состояться большое собрание директоров. Ходили слухи, что какой-то важный чин должен приехать из европейского офиса, но кто именно, никто пока не знал. Дело в том, что директора центрального подразделения Формасофта издавна славился привычкой являться в локальные филиалы без предупреждения. О том, что к нам кто-то едет, узнали только что и совершенно случайно. Через общий координационный центр из Европы свалился заказ водителям, обслуживающим Формасофт, встретить кого-то важного в аэропорту и привезти сразу в офис.

0: Когда я вошел в маргариточную переговорку, я уже понял по напряженным лицам, что кто-то приехал. Но все почему-то смотрели на меня. Я не сразу заметил иностранного гостя, но когда заметил, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был сам Иштван Кормаш, главный разработчик движка игры «Небесные асы» и отец-основатель, собственно, всей корпорации «Формасофт». Я мог теперь поклясться, что это точно он. Хотя гость был мало похож на свой улыбающийся образ со штурвалом на глухо застегнутом летном шлеме и авиационных очках. Этот здоровенный портрет в раме висел у нас прямо над ресепшеном на этаже. Ну, там Формаш скорее напоминал Гагарина. В отличие от многих обитателей офиса, я еще ни разу не встречал его ни в жизни, ни на видеопереговорах. Меня ждал сюрприз. Я видел себя в зеркало, и это был тот самый парень за зеркалом. Видимо, Иштван только что вошел и не успел даже раздеться. А прилетел издалека. У нас с самого утра жарило настоящее весеннее солнце, даже в переговорке окно распахнуто настежь. А на нем были черные высокие сапоги, плащ, на шее длинный шарф, а в руке он сжимал перчатки и... вязаную шапку с огромным хипстерским помпоном. Конечно, он был постарше меня, лет на 8 как минимум, и чуть повыше ростом, но его были темнее волосы и гуще брови. Но в остальном... «И как это понимать?» — тихо спросил Говоров в наступившей тишине, переводя взгляд с меня на Иштвана. Взвизгнул он неожиданно высоким голосом, нелепо пошатнулся, и в воздухе почудился запах коньячного перегара.
1: «Как это понимать? Отвечай!»
0: Я уже все понял. На что я мог ответить? Я лишь нацепил наушники и привычно нажал кнопку. Не знаю, какой рассказ модели для сборки открылся и на каком месте, но голоса не было, лишь играла мягкая музыка. Я слушал ее секунду, две, три. А потом Говоров подскочил ко мне и сорвал наушники.
1: «Вызывайте милицию, Арлон! Мошенник! Самозванец!»
0: «Отдайте наушники», — сказал я твердо.
1: «Наушники?»
0: — издевательски переспросил Говоров.
1: «Вон отсюда!»
0: Он размахнулся и с яростью швырнул их в сторону окна.
1: «Нет!» —
0: заорал я, бросился вперед, сшиб Говорова и рванул дальше. Но было поздно. Словно в замедленном повторе я увидел, как большие черные наушники, крутясь в воздухе, брякнулись на подоконник, подпрыгнули, перевернулись в воздухе, снова брякнулись, но уже другим боком, замерли, покачнулись и соскользнули вниз. Высунувшись по пояс, я видел, как они, кружась, будто кленовые семечка, падают в далекую-далекую бездну, пока не превратились в неразличимую точку. Меня бережно держали со всех сторон, словно боялись, что я выпрыгну следом. И в этот момент заговорил Иштван. На английском. Русского он, конечно, не знал. Иштван говорил спокойно, доброжелательно и даже слегка насмешливо. Он рассказал, что уже 2 недели с любопытством наблюдает за тем, что происходит в русском филиале. И с удивлением следит за результатами, которые наконец двинулись с места. Вдруг на пустом месте создан отдел разработки мобильных приложений. Карточная игра ММО за 1,5 недели собрала рекордные 170 тысяч игроков, а прибыль от такой ерунды, как покупка дополнительной минуты и бонусных премиальных карт, уже на сегодняшний день почти окупила разработку. И это стало той каплей, когда филиал корпорации, который до сих пор едва выходил в ноль, наконец-то стал приносить прибыль. Не буду вас грузить долгими подробностями. Скажу лишь, что Иштван Формаш, оказался парнем приятным, незлым и остроумным, ну прям как я. После недолгих разбирательств господин Говоров был уволен за невыполнение обязанностей и хронический алкоголизм. Повернувшись ко мне, Формаш все тем же спокойным тоном спросил, готов ли я занять его место директора. Место директора филиала? Круги поплыли у меня под глазами. Что ему ответить? К сожалению, плеер больше не мог ничего подсказать. Я оглянулся по сторонам, заметил ободряющие взгляд Инги, улыбку Виктора, все ждали ответа «Да!». Но я собрался с силами и произнес. «Извините, но я считаю, что пока не гожусь для этой важной должности. Я еще мало понимаю в бизнесе, и мне предстоит многому научиться». Сказал и в первую секунду даже не поверил своим словам. «Что? Я впервые сам принял решение? Без подсказки наушников, просто так, сразу, не колеблясь, взял и ответил? Жаль, что Макс меня не слышит. Впрочем, если все так, как я думаю, то еще услышит и не раз. Ох, да! И, конечно же, я все испортил. Ну, кто же отказывается от такого предложения? Какой же я все-таки робкий дурак без правильных подсказок?» Но Иштван улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Молодец», — сказал он удовлетворенно, словно только того и ждал. «Это была важная последняя проверка, и ты ее прошел. Мои партнеры убеждали меня, что ты злоумышленник, обманом проникший в фирму, чтобы пробраться в руководство. Но теперь я убедился, ты честный, искренний и очень толковый парень. Разумеется, ты пока не готов занять пост директора. Тебе предстоит многому учиться. Директором я назначаю Виктора. А тебя мы примем на работу обычным геймдизайнером, но с правом решающего голоса. И с обязательным карьерным повышением, как только ты закончишь институт. Я правильно понимаю, что остался всего год?»

После совещания Инга призналась, что закрутить роман с Формашем ей мешали самые разнообразные тараканы в голове. Она объясняла, но я так и не понял, какие именно, что-то там по поводу неуместного карьеризма, еще что Иштван женат. Но теперь, когда я оказался самозванцем... В общем, сейчас мы живем вместе и к осени планируем пожениться. Я сам в основном занят отделом мобильных приложений. Много проблем, много нюансов, много появляется идей. На день рождения Инга сделала мне подарок. Нашла и заказала ту самую модель наушников. Она думала меня обрадовать, но... Нет, я, конечно, ее поблагодарил, но зачем мне теперь эти наушники? Они будут у меня лежать, и я буду... Что? Думать о них, оглядываться, искать чужих советов про жизнь и работу? Нет. Я сказал Инге, что наушники меня отвлекают от любви к ней, и тайком передарил их Максу, не распечатывая. А модель для сборки я каждый день слушаю в своей машине, когда мы с Ингой едем на работу через долгие московские пробки. Рассказы помогают нам в жизни своими советами уже безо всяких подсказок. Ведь именно для этого и придумали когда-то музыкально-фантастическую радиопередачу. Делать людей

0: Дом с небольшим огородом из-за причудливых растений, больше напоминавшим экзотический дендрарий, опоясывал по периметру внушительного вида забор. Конечно, он защищал двор от любопытных взглядов многочисленных дачниц, но местной живности вроде котов и птиц преграда не слишком мешала. Покряхтывая, на забор деловито взгромоздился соседский петух. Поерзал, устраиваясь поудобнее, широко раскрыл клюв и... Открытое окно дома извергло массивные клубы пахучего сиреневого пара и порцию негодования на неизвестном языке. Петух издал придушенный звук, подозрительно похожий на кашель, и спрыгнул с забора на свой участок от греха подальше. Пар, прущий из окна, как раз приобрел нездоровый багровый оттенок. Дом этот во всем частном секторе стал настоящей притчей во языцах. Одни считали, что там живет какая-нибудь гадалка и травница, или как минимум сумасшедший мыловар. Иного объяснения странным ароматом сплетники не находили. Другие утверждали, будто в доме обосновался наркоманский притон со всеми вытекающими. Правда, у этой версии имелось слабое место. Никто не видел, чтобы в дом ходила толпа народу. Изредка замечали единичных посетителей, но те хоть имели вид загадочный и нетривиальный, на любителей запрещенных веществ не тянули. Те, кто лично встречал хозяйку и даже разговаривал с ней, утолить жгучее любопытство так и не смогли. Приятная женщина средних лет представлялась Глашей, в гости не звала, сама ни к кому не ходила, одевалась ярко, но так, что и не поймешь, какой перед тобой человек. Одним словом, в загадочном доме жила настоящая женщина-ребус. Сама она, впрочем, лишь посмеивалась над пересудами и позволяла соседям фантазировать в свое удовольствие. В просторной комнате первого этажа остро пахло растениями, перцем и жидким мылом. Пол устилали паласы и коврики разных оттенков и с непонятной символикой. На стене между лошадиным черепом и детской метлой висел плакат «Скандинавская ходьба. Спорт нового поколения». В углу побулькивал пузатый котел, покрытый многочисленными рунами и копотью. Возле него суетилась дородная женщина с длинными русыми кудрями, собранными в пучок и заколотыми аптекарским шпателем внушительного размера. Как любая порядочная женщина, Глаша была... ведьмой. Она бегала вокруг котла со склянками и коробочками, регулярно сверялась с толстой книгой, пестрой от закладок и амулетов, и с открытой на планшете сводкой новостей. В котел летели пучки трав, капли ртути из маленького пузырька, мелкие железки и кусочки пищи, а также материалы совсем не магические. Антисептик, пластиковые бусины, тонкий зеленый провод. Ведьма дернула завязки на холщовом мешочке, сунула внутрь нос и громогласно чихнула. На соседнем участке нервно вздрогнул петух.
1: «Да, придется без конского волоса», — недовольно протянула ведьма.
0: Мешочек полетел в пакет с бесполезными вещами. Там уже лежали палка для селфи, слишком умная щетка, дававшая советы по чистке зубов, и сертификат на посещение бани плюс спа из грязи в князи. Ближе к Новому году ведьма разгребала содержимое пакета, и то, что выглядело поприличнее, передаривала соседкам. Те радовались почти искренне и на какое-то время переставали приставать на улице с разговорами. Планшет вдруг пиликнул. Лента новостей обновилась. Похожая в развивающейся цветастой юбке на всклокоченную птицу, ведьма порхнула к столу и нахмурилась. Новость о тайфуне на японском побережье сопровождала фотография тоже японского и очень несчастного ребенка. Ведьма всплеснула руками.
1: «Новое бедствие, а она и руку до сих пор не приложила!»
0: Она забормотала новое заклятие, щедро сыпанула в котел заговоренную соль и бросила радужное перо. Потом подкрутила ручку на здоровенной газовой плитке, на которой кипело варево. Пламя сильнее не стало. Ведьма опасно прищурилась. В этом далеко не новом районе люди привыкли помогать друг другу с проблемами разного рода. Вскопать огород, починить машину, выжить слишком шумного новичка, недавно купившего дом. Сейчас тоже можно было бы позвать на помощь соседа или колдануть, но происхождение ведьмы имело валлийское, а вот характер типичный для центральной России. Потому все проблемы со скачущими конями, горящими избами и не горящими плитками она решала самостоятельно, зачастую грубой силой.
1: «Работай, ядрёный ваш!»
0: Ведьма размахнулась и пнула баллон с газом. Что-то зашипело, натужно скрипнуло, лязгнуло, и плитка вспыхнула ярче.
1: «То-то же!»
0: Ведьма погрозила баллону пальцем и вернулась к хлопотам.

0: На главной улице поселка, как гордо именовали местные свой кусок частного сектора, в это время начало твориться что-то странное. В полном безветрии качнулся ободранный детьми куст сирени, затрепетало развешанное на заборе белье в ярко-синий горошек, мяукнул и с некоторым трудом уполз в собачью конуру раскормленный серый кот. Холодный сквозняк пронесся вдоль всей улицы, стукнул ставнями, зашумел в кроне березы и осыпал сережками стоящую под ней машину. И все стихло. Зато во дворе ведьмы негромко, точно их качнуло, все тем же сквозняком лязгнули ворота. Соседский петух, на свой страх и риск вернувшийся на злосчастный участок, пожалел об этом и с кудахтаньем ломанулся под поленницу. На стеклах пустой бани появились капельки, словно внутри орудовал безумный банщик. Неслышно приоткрылась дверь дома, пустила порцию мошки и снова захлопнулась. Ведьма ничего не заметила. Не обернулась она и когда за плечом появилась человекоподобная тень с бледными желтыми глазами, в которых чернели черточки зрачков. С минуту тень глядела на возню возле котла, словно пыталась по виду определить состав варева, и вряд ли преуспевала.
1: «Мир вашему шалашу!» — наконец скрипнул гость.
0: Ведьма вздрогнула и чуть не выронила стеклянный шар, которым старательно трясла уже почти минуту.
1: «А! Тьфу! Напугал, бес проклятый!»
0: Тень обиженно прищурилась.
1: «Но бесы что?»
2: «Знаешь, Глэдис, расизмом попахивает».
1: «Это не расизм, это болиголов», —
0: отмахнулась Глэдис и пробежала мимо гостя к шкафу с ингредиентами.
1: «Чё пожаловал-то, вур?»
0: Вур хмыкнул. Ответил не сразу. Сначала степенно сел в кресло, которое почти не прогнулось, точно вур весил не больше томика иронического детектива. Затем уставился желтыми миндалинами глаз на ведьму. Та как раз копалась на полках и в ящичках внушительного шкафа. Пожалуй, в таком двустворчатом монстре у женщины полегкомысленнее могли бы храниться десятка-два туфель, ворох тряпок и любовник. Скелет любовника. Но у Глэдис шкаф занимали куда менее блестящие, зато более полезные вещи.
2: «Так я в гости», — наконец сказал вур.
1: «Над чем хлопочешь, Глаша?»
0: Ход этот был вполне осознанный, но слегка необдуманный.
1: «Я тебе дам Глашу!»
0: Глэдис замахнулась на него мороженой куриной лапой.
1: «Ты еще коверкать будешь, чертяка!»
2: «Ты же сама всем так называешься!»
0: Глэдис поудобнее перехватила лапу для атаки.
1: «Понял, прости!»
0: Вур выставил перед собой черные ладошки, будто они и правда могли защитить от удара полуфабрикатом.
2: «Так чем ты занята, Глэд?»
1: «Да все эти дурни!»
0: Сердито отозвалась Глэдис, выкинула лапу в котел и неаккуратно сгребла с полки сушеные рыбьи хвосты.
1: «И чего их в заповедные воды потянуло? Там проклятие, тьма тьмущая, я ж не знала! Осталось не удел!»
0: Вур поднял оброненный рыбий хвост, кажется, угря, и начал задумчиво жевать. Хвост оказался безвкусный, зато вонял пылью и тиной.
1: «Да, нехорошо. Но другие-то успехи есть. Сам глянь. Нынешней людской грамоты не знаю», — демонстративно фыркнул вур. «Но придумывали всякого тоже мне».
3: «А если не знаешь, чего над моей футболкой в прошлый раз ржал?»
0: — недоверчиво прищурилась Глэдис. Вур окинул взглядом ее безразмерную футболку, на сером фоне которой красовалась агрессивно-красная надпись «Вечная гармония». Комментировать сию дизайнерскую катастрофу лишний раз не хотелось просто из-за инстинкта самосохранения. Глэдис он знал слишком давно и хорошо, чтобы наивно полагать, что после подобного заявления не окажется за воротами.
2: «Ты со своими-то давно общалась?» — не очень элегантно перевел тему Вур.
1: «На кой мне с ними общаться? К чертям пусть катятся!»
0: «Не надо к нам», — вполголоса заметил гость.
1: «Слышал, что они мне последний раз заявили? Калоши проклятые!»
0: Глэдис выхватила у гостя надкушенный угриный хвост и сама впилась в него зубами.
4: Ты, мол, позволяешь себе такое, что даже верховные ведьмы не делают.
1: Как ты это ешь?
2: Ведьма в сердцах швырнула огрызок в котел, спохватилась, но выловить не успела. Варево забурлило и приобрело отчетливый аромат нового ингредиента. Глэдис с руганью кинулась исправлять последствия собственной экспрессии. Вур подпер голову кулаком и наблюдал за суетой, как за вечерним телешоу. Благодаря вечной торопливости ведьмы количество выпусков давно перевалило за сотню.
5: «Так чего? Хвастаться-то будешь?»
1: «Ай, дурацкая ты похлебка! Что? А, новости!»
2: Глэдис на секунду замерла.
1: «Ну, недавно вот новая вспышка вируса этого случилась. Работаю. Дистанционное зелье вон сварил, скоро подействует».
2: «Дистанционное? Распылять не полетишь?»
1: «Акстись! Все на дистанциях сидят. Над кем распылять?»
2: «Тоже верно». Вур почесал затылок, будто у тени и правда могло что-то чесаться. «А по военным конфликтам чего?»
1: «А чего, чего? По юго-западу тружусь».
2: Ведьма вылила в котел синий пузырек, перемешала, помедлила и вдруг сунула наполненный половник Вуру под нос.
1: «Ну-ка попробуй». «Да ты чего, Глаш?»
4: «Это ж тебе не лимонад».
1: «Пробуй, говорю. Тебе один черт ничего не сделается».
2: «А у тебя скоро ни одного черта не останется», — проворчал Вур, но зелье попробовал.
1: «Ну?»
2: Тень сморщилась, превратив глаза в узкие желтые щелки. Говорить плохо про женскую стряпню было рискованно, но дело требовало честности. «Бузины не хватает. И чего-нибудь против сглаза, а то мало ли».
1: «Благодарствую».
2: Глэдис умчалась к котлу.
1: «А про юго-запад... 6 ракет там долетело, представляешь? 6! Опускали 10. Работаю, из рук вон плохо. Снацвет, видать, дурной попался, и синие птицы перо не очень-то синие. Китайское».
2: «Да будет тебе», — попытался успокоить ее Вур, украдкой вытирая горечь с языка, подвернувшейся салфеткой. «Военные рецепты всегда ведь сложные».
1: «Вот-вот! Кто их вообще составлял?» —
2: взвилась Глэдис и грохнула половником по столу.
1: «Там же черт ногу сломит!»
2: Под гневные вопли Вур опасливо поджал ноги и мысленно признал, что до знатока женской психологии ему далеко. Чужие рецепты всегда были ахиллесовой пятой Глэдис. В силу чересчур активной натуры и склонности читать через слово, ведьма часто умудрялась варить что угодно, но точно незапланированные снадобья. Правда, работали они при этом всегда. Просто если Глэдис хотела устроить камнепад, то вместо землетрясения призывала дракона рушить скалы. Если пыталась сбить кого-то с пути, то не наводила морок, а выращивала непролазный бурелом на 3 дневных перехода. А если замышляла сделать отсушку, то одна из влюбленных половинок резко начинала слышать мысли, все мысли второй. А какие отношения такое?